0: Учал играть в американский футбол, они очень бы хорошо в него пригодились.
1: Слушай, другая тема, которую мне бы хотел затронуть, это как бы дело в том, что одного моего приятеля хорошего периодически в гости к нему заходит на какие-то семейные праздники один гражданин Америки, который сейчас здесь где-то учится в каком-то институте, я не знаю, ну, в общем, что-то тут он учится. Нормальный вроде, молодой, здоровый, достаточно румяный такой, значит, особь. Вот, оно, значит, тут учится, и нас заходит к моему приятелю на семейный. А само из Америки, и тут вот как бы учится, и на к приятелю заходит. Ну, неважно. Так вот, и один раз, значит, оно как бы напилось в водовке, причем как пили все наравне. То есть вот там, и я вот, ты видишь мою тушку, да? Вот, хоть я тут ключу, кручу там, но это все равно, я же слабый, больной, старый парень. Вот, другие там тоже, не, ну, как бы не отличаются пышущим здоровьем, вот. Тем не менее, как-то все сидят, выпивают, нормально закусывают, и вот пища хорошая, все, то есть он тут живет уже, там, то есть, грубо говоря, в Америку ездит гостить, так года три уже тут, туда ездит, и оттуда приезжает вот к моему приятелю на семейные праздники, он, значит, заходит, а так в Америке все, обычно время живет. Вот и, собственно, ну, а приятель как бы у него не каждый день праздники, только семейные.
0: Он не каждый день не к нему
1: каждый,
0: заходит.
1: Не каждый, да. А так в Америке живет. Но здесь учится. Ну, неважно. Так вот, собственно, и вдруг он как харчи-то сметнет и прямо упал под кресло. Вот. А выпил не больше других, совершенно точно это говорю. Вот, совершенно точно. В связи с этим все сделали вывод. То есть, конечно, нельзя там по одному экземпляру судить о целой нации, но, так сказать, собрав в кучку статистику всю о том, как пьют в Америке, мы пришли к выводу, что слабо, что у них с этим все-таки...
0: Ты знаешь, да. Это слабо, это можно натренироваться.
1: Так.
0: А вот культуру, чисто национальную культуру питья привить, в общем-то, невозможно.
1: Им, да?
0: Можно подражать там кавказской культуре питья. Можно подражать нашей культуре принятия напитков. Угу. Что они, кстати, делали. На одном из приемов, устроенных вот этому коллективу, в котором я подрабатывал нынче, местные музыканты устроили прием. Угу. Они решили, что надо русским, чтобы они выпили с нами по-русски.
1: Ага.
0: Вот. А закуску они сделали по-американски. Получилась водка с чипсами и сельдереем. Много-много водки. И вот это вот заедалово.
1: И, короче, все американцы попадали.
0: Но они попадали конкретно. Наши-то...
1: Конечно, выдержали вот. Еще что-то. Это все-таки то есть, достаточно сытая закуска. Наша бывала.
0: И потом, вот я тебе назову любой напиток. Ты может быть, сообразишь так или даже знаешь, что под что едят. Что чем закусывать? Значит, если водка, то это заедается там селедочкой, ну, огурчиками.
1: Да. Хренком с мясцом,
0: вот, с холодцом. Да. Да. Если пиво, это значит, соответственно...
1: можно орешки соленые. Вот я, например, вобл не люблю. Вобл не люблю. Ну, неважно, вот. Это мой личный вкус.
0: То есть каждому любимому нашему напитку соответствует какая-то трапеза.
1: Да.
0: У них же, возьми национальный напиток виски. Вот. Я узнавал, чем... Какая трапеза связана с виски? Никакой.
1: Сигарета.
0: Сигарета и шоколадка в лучшем
1: случае. И секретарша. Ну, это отдельная тема, да.
0: Вот. То есть какая-то культура питья? Это никакой. А тем не менее, считается, пьющая страна там много употребляет. Ну, в общем, в общей массе.
1: Вот, да, ну, продолжаем.
0: Возьмем пиво. Я помню, одна из программ «Монморанси» в 93-м году упоминала об американском пиве. Mm-hmm. Вот, было верно замечено, что воблу под него пить нельзя.
1: Да.
0: Но, в принципе...
1: И есть тоже.
0: Ну, есть, да. То есть, в принципе, с пивом там совсем туго. То есть там есть напитки, их очень много разных сортов, они называются пиво. И американцы думают, что это тоже пиво. Там даже есть как бы импортное пиво, то есть Ливенброй там можно купить, Хайнекен и все такое прочее. Но вкус у него такой же, как у американского местного пива.
1: То есть разбавляют до нужной кондиции.
0: Да, опять же, один из наших с тобой уже критериев культуры страны – это культура принятия пива.
1: Да, да. Вот, кстати, в этом смысле очень, ну, мне так показалось, очень культурно проживают англичане. Хотя тамошний эль – это что-то мерзкое.
0: Ну, ты равно, просто что... попал так, Саш.
1: Нет, я ты думал, знаешь, надо... я слушал огромное, то есть, прости, я пил огромное количество в, там, разных пив и в разных пабах. Я все брал эль, причем самый разный. Вот, и весь здесь он как бы по качеству был значительно хуже нашего жигулевского пива, причем разбавленного. Вот. Но тем не менее, сама атмосфера, в которой все это происходит, вот эти пабы, там зеленые всякие прибамбасы, и там, в общем, подают же там жрачку, чтобы можно было в кишку запихнуть какого-нибудь там животного. То есть с этим все обстоит нормально. Очень культурно, очень цивильно стоит игральный автомат. Там можно заказать... Так, что-то беременная тут гадить, что ли, села? А нет, это она просто в уголке присела, прогорнула. Так вот, понимаешь, а в Америке, конечно, своего пива-то хорошего никогда и не было, поэтому пивной культуры там и быть не может.
0: Но там еще существует как бы наплевательское абы как, абы что пить. Вот назвали пиво, я его пью, и не вдаюсь в подробности. Да, да. Вот также очень много такого, примеров таких отношений к разным областям человеческой деятельности. К той же классической музыке. Вот называется вот этот лауреат, называется он там кучу призов завоевал, у него высокая цена на билет, в престижном зале играет. Значит, это кайф, я тащусь от его исполнения и даже веселюсь, как это вот неоднократно замечалось. Я радуюсь немножко больше, чем за билет заплатил.
1: Так, а послушай, ну, а вот, может быть, как бы это и наоборот, есть такой, ну, такой путь, ну, как бы, сказать, впадание в полный базитизм, может быть, это и есть путь освобождения от базитизма, то есть, как бы, полностью раскрепощается подкорка, ему не нужно давать оценки каким-то явлениям, за него все сделали. Ну, то есть, вот, например, есть же такое понятие вечный дембель, которому в кайф там в армии было всю жизнь, потому что за него там думали, ему не нужно было думать в течение 2 лет о том, там, куда пойти работать, учиться, где там жрачки добыть. И вот, конечно, были неприятности, но он в армии жил. Так же и здесь, понимаешь, вечные дембеля относительно культуры. Ну, чего ты рукой-то махаешь? Ушла она, ушла уже, она тебя не видит.
0: Ну, хорошо, да. Просто она отвлекает немножко. Дело в том, что несколько сравнений хромают, потому что дембель по сравнению с тотально базитическим американцем — это глубоко осмысленный философ с устоявшимся мировоззрением. Человек, который стремится к самодостаточности, поэтому в армии хорошо. И сродни ему, и как бы мне симпатичнее, опять же, те же негры, которые ночуют в картонных коробках.
1: Что-то тебя к неграм так влечет.
0: Все-таки это цвет, я считаю, вот нации, эти люди ближе к природе. Угу. Вот. Поэтому они наполнены не базитизмом, а своим негритянским. Пусть он там сидит не у костра и не в хижине, а на тех же каменных ступенях Капитолия. Но он сидит так же, как сидели его предки, которые встречали восход солнца, там, хлопая в ладоши.
1: Угу. Вот эти... И на тех горячих бегах.
0: Да.
1: Ладно, ты знаешь, я предлагаю послушать все-таки телефонный звонок. 203-19-22, уважаемые, звоните и, так сказать, обсуждайте, так сказать, выдвигайте ваши версии и задавайте вопросы господину Королеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Приветствуем вас.
2: Александр и ваш гость.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Вот вам не кажется, что в данное время, угу, как бы в Россию из Америки приходит, и нам тут пытаются это втюхать, самое худшее, что там есть. Какие-то вот прямо отбросы. Угу. Потому что, ну, посмотрите сами, на экране какие-то жирные иммигранты нам о чем-то там пытаются крутом спеть. Угу. Те же там тренажеры.
1: Проповедники.
2: Те же окорочка, проповедники эти.
1: Угу. Вы знаете, да, спасибо за вопрос.
2: Александр,
1: да-да.
2: Ты знаете, у меня такая проблема еще. Тут вот ребенок мой.
1: Это да, серьезная проблема. Я просто... уже мы тот метод отменили, и уже мы не принимаем детей, все.
2: Так дело что... в том, что он заснуть не может. И вот услышав о том, что у вас альбом выйдет, он вот не может успокоиться.
1: А сегодня будет песня из нового альбома специально для ребенка.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания. Действительно, ты знаешь, вот я был, как уже говорил, чисто с деловым визитом в Америке, вот свободу статую там спасал, там этим... Но у меня не было как бы возможности там погулять, там как ты, там по бабам, по неграм, походите. Вот. Но тем не менее, то есть как бы со свободы я там с короны наблюдал там Америку немножко, потом меня погрузили в пароходные судны, увезли. Вот. Но тем не менее, действительно, глядя все вот эти вот штуки, вот действительно практически все зло перечислено. Это действительно какое-то зло. Это значит проповедники, тренажеры, карачка, что еще?
0: Певцы.
1: Певцы. Причем певцы как бы не обязательно приехавшие оттуда наши, знаешь, пухлые соотечественники и соотечественницы, но и тамошние тоже. И у меня действительно есть, то есть какое-то сложилось впечатление, что вот все это преднамеренно, как бы, что с одной стороны преднамеренно и узаконено, дескать, давайте, значит, в страну медведей и матрешек мы вот направим такого рода пропаганду. С другой стороны, у меня было мнение о том, что просто здесь, на российском рынке, музыкальном, там, культурном, религиозном, гораздо проще найти себе пристанище разным ублюдкам, в полном смысле этого слова, потому что здесь как бы очень много пока что свободных ячеек, тут типа вслушивается еще, так сказать, авторитет Запада достаточно силен. Вот а твое мнение на эту тему? Потому что у меня-то мнения нет.
0: Отчасти ты прав.
1: Ура, ура!
0: Но существует опять же путаница. То есть не путаница,
1: еще бы, после такого.
0: Да, ну, в одну, так сказать, кучу свалили два конкретных явления.
1: Послушай, есть... беременная только одну пока кучу свалила. Кстати, уберите это все отсюда быстро. Сейчас уберут, да. А я, между прочим, ничего такого не делал.
0: Так вот, да. Всех этих проповедников, тренажеры Макдональдса, они сами хавают. Это то, что у них есть. Вот. У них лучше проповедников не бывает, чем те, которые в Лужниках выступают. Это такие
1: то
0: же.
1: То есть у них такие же дегенераты, да?
0: А те певцы и всяческие отбросы, которые поют там с экранов и иногда, опять же, возвращаются в наш бизнес, так это наши отбросы, которые, опять же, к нам обратно приходят.
1: Согласен. Вот.
0: Но я не хочу обидеть огульно всех наших граждан, уехавших, но все-таки такая есть тенденция.
1: Уже обидел, поздно оправдываться. Ладно. Ладно, давай, знаешь, что сделаем? Давай сейчас поставим настоящего американского ублюдка.
0: Ставь.

уже, наверное, все вот вы тут представили себе такое скуластое, худощавое личико, мерзопакостное, значит, военный шинель там, потому что вот этот самый человек по кличке Бон Джови, вот он там самый главный, вот он

0: как хочешь, да.
1: Снимают они, фильмы становятся все более правдивыми.
0: Так скажем.
1: Вот я тебе расскажу сюжет одного фильма, но не весь, я просто начало не смотрел, а оно обычно и не важно. Двое молодых людей, хороших, гонятся за преступником плохим по гаражу. Он, значит, машину срывается с места. Судя по тому, как это делаешь ты, это довольно быстро происходит. Чего делают молодые люди? То есть ты думаешь, что все, преступник ушел. А нет. Один из них, игрец в бейсбол, достает эту бейсбольную биту. Второй достает бейсбольный мячик, не спеша.
0: Это баба вторая.
1: Да, да, она. Угу. И, значит, происходит мастерский удар. Мячик летит, естественно, быстрее, чем автомобиль.
0: Угу.
1: И ударяется в огромное электрическое табло, которое висит над шоссе. Табло начинает клинить, сгорать и взрываться. И именно в тот момент, когда водила, значит, подъезжал, оно упало ему на его преступную голову, и в результате справедливость восторжествовала. Интересно, я рассказал, да?
0: Вот, да, есть, действительно заслушался. Вот. Но ты знаешь, что я хотел сказать, что вполне возможно, это какой-то детский фильм. Вот, например, идет же сейчас...
1: Он показывался по второго ночи, я не знаю, как у них там с этим.
0: Ты знаешь, вот сейчас еще, знаешь, уникальный идет, я назвал шедевр киноискусства, «Супербой» называется, по шестому каналу диапроектора. Там, знаешь, какой-то такой педрильного вида,
1: давай,
0: значит,
1: артист.
0: Давай
1: ты не будешь мне рассказывать сериал.
0: Ну, я понял. Ну, смысл в том, что как был уже один «Бэтмен», вот.
1: И
0: знаешь,
1: не один.
0: Так вот это какой-то восьмой. Вот тоже своего рода непонятно, каким образом, значит, происходит закупка этих сериалов и вот этих фильмов. То есть это же, значит, нужно купить, оплатить какую-то лицензию. А вот деньги...
1: Ну, ты опять живешь старыми мерками. Тоже закупают то, что и они сами смотрят. Конкретно я несколько сериалов, но все-таки иногда...
0: Послушай, ну на это же идут, тут вопрос не в том, кто что смотрит, на это идут деньги налогоплательщиков.
1: Они же и смотрят.
0: Одно дело бы, например, был бы там закуплен там, ну, «Голый пистолет» фильм, да, к примеру, так скажем.
1: Вот,
0: а другое дело, когда, значит, покупается «Супербой», и вот эта «Пурга» идет как бы по телевидению круг... Ну, как не включить, а проектор
1: смотрит. Ну зачем? Вот люди смотрят,
0: да,
1: а ты...
0: Согласен, согласен.
1: Ты сейчас скажешь, не будут
0: то
1: покупать.
0: То есть ты против, так сказать, кино? На геноцида с моей стороны, да?
1: Твои,
0: ну,
1: да.
0: Ну, фанфары в твою честь. Нет, бабы спели. Ну что же, давай послушаем мнение наших радиослушателей на эту тему. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот хочу вот какой вот вопрос спросить. Вот мне кажется, что вот все вот американские фильмы, там, я не знаю, там реклама, вот их товары там промышленные, они, так сказать, вот поп-культура вот эта, она немножечко, даже не немножечко, а вообще так разлагающе вот действует на нашу молодежь в том числе, вот, но... Почему-то тут вот какая-то такая роль нашего телевидения, наших газет. Вот. И вот мне это немножко непонятно. Зачем, вот, почему вот экспансия вот этой вот американской псевдокультуры осуществляется вот с помощью средств массовой информации? Ведь в основном молодежь, так сказать, этому подвержена. Я если 20 лет курил Яву, меня сейчас уже не заставишь курить Мальборо. Не потому, что у меня на Мальборо нет денег, а потому, что его просто не хочу курить. Вот. И если я своего кота кормлю рыбой, я ему не буду давать вискас, это понятно. А молодежь, вот, она к этому очень восприимчива. Все эти рэпы, все эти Макдональдсы. Вот, и я уверен, что американцы бы такую бы вот экспансию русской, скажем так, культуры,
0: правильно.
2: Они бы у себя бы не допустили бы.
0: Да,
2: а мы вот как какие-то обезьяны.
0: Спасибо за звонок. Действительно, тема интересная. Вот я хотел об этом и сказать, что, например, странно было бы видеть по какому-то их телевизионному каналу фильм, ну, например, «Сельская учительница» или «Следствие ведут знатоки».
1: Ну,
0: вот представь себе.
1: По купленному советскому телевидению в русском городе, ну, в русском районе где-нибудь.
0: Но это идет?
1: Да, там конкретно есть, кстати, передача «Спокойной ночи, малыши» с Хрюшей, с Филей, со всеми моими любимыми. Я с удовольствием смотрел.
0: А
1: друзей.
0: Сколько у них каналов телевизионных?
1: Вот сколько. Там есть серия каких-то. Сколько-то какие есть,
0: ну, сколько
1: и
0: там,
1: сколько,
0: ну,
1: купишь.
0: Ну вот сколько есть.
1: Ну я же не смотрю телевизор.
0: Ну вот по тем, которые есть, идут «Сельская учительница», «Следствие ведут знатоки» и «Хрюша».
1: Ну зачем им ставить «Сельскую учительницу» нашу, когда у них полно?
0: А почему у нас вот по тем каналам, которые вот идут просто так, которые не нужно покупать, идет

0: супербой.
1: Откуда я знаю?
2: А почему, например, у них есть... Вот, например, в Лондоне я не встретил ни одной пельменной. Вот вообще. И в Праге тоже нет. И даже вот недавно мы были, значит, в Эфиопии, как раз вот подготавливали там по авиатранспорту, у нас там было дело одно. Вот. И там тоже нет ни одной пельменной, и вообще, то есть, ничего такого нет. А в Португалии или в Мексике, например, на родине этой Вероники Кастро, еще есть Фидель Кастро, но это, по-моему...
1: То же самое.
2: То же самое, да. Там, например, по телевидению вообще даже ни разу не показали ни одной песни, вот типа «Увезите в Гималаи».
1: Ну, потому что у наших импресарио еще не такие длинные руки. А что касается Явы, то вот одно из явлений, которое мне нравится, то, что в Америке пытаются бороться с курением. Конечно, там ты можешь стоять на перекрестке, и рядом тебя будут обкуривать какой-нибудь прохожий. Но очень есть много мест, в самолете не курят над территорией этой страны. Вот, то есть вероятность схватить дымок так вот просто, чужой какой-нибудь тебе ненужный, меньше, чем у нас.
2: Ну, это, в принципе, достаточно приятно.
1: И потом все-таки здесь общественное мнение, слава богу, повернуто к тому, что если ты не куришь, то ты типа молодец. А у нас тебе могут дышать тебе в лицо и дымом и даже не обращать. Ну, ладно, не буду я рассказывать.
2: Не, ну, подробно. Это и так все знаю. Да.
1: Вот. Потом, что касается того, что наша молодежь портится от программ по телевизору, которые показывают закупленных в Америке.
2: Я думаю, это не так.
1: Не только молодежь, потому что всю эту ерунду смотрят.
2: Нет, я думаю, что это не так. То есть это, опять же, не так. Я уверен, что это не так, не вся. То есть, конечно, там есть как бы генетические какие-то сбои, может быть, процентов 70, и даже без этих программ.
1: Кстати, про Флиппера хороший фильм про животных.
2: Про какого?
1: Дельфинчик такой.
2: Я думал, ты опять в женскую анатомию ударился. Так вот, собственно, да.
1: Ты что, не смотрел сегодня про жемчужины показы? Очень интересный был.
2: Мне больше всего нравится, знаешь, что вот китайские вот мультфильмы про двух девочек.
1: Так китайские
2: там
1: же.
2: Как
1: почему
2: бы
1: ты не возмущаешься?
2: Где-то три кадра в минуту снята, мультипликация очень сложная. А может, четыре.
1: А почему ты не возмущаешься, что они китайские?
2: А что, китайцы — это древняя страна с древней культурой, у них пища хорошая.
1: Ну, кстати, вот в Америке полно китайской пищи.
2: Ну, китайская, вкусно. Вот назови американскую пищу. Вот давай, смотри, что является именно, скажем, вот русское народное блюдо, да? Это, скажем, вот этот, как это, пирог.
1: Растягай.
2: Растягай, да. Там пельмени тоже требуют кулинарного мастерства. В Китае там это, ну, вообще там сложная тоже... китайская кухня достаточно, так? Там, я не знаю, там в Праге, в какой-нибудь у чехов, там какие-нибудь гуляши, да, там. Вот. А что у американцев? Отрезанные просто от живой куриц крылья, положенные в перец там и запеченные. Это и беременные сейчас вот пойдет, проснется
1: там
2: сейчас
1: есть стейки, это куски мяса, помазанные этим абрикосовым джемом. Считается...
2: Ну, это как бы не растягай.
1: Нет. Ну. Это считается, кстати, престижно и дорого.
2: Ну, так вот, а это же достаточно примитивно. То есть эта страна не дала как бы кулинарии всего мира никакого ручья, понимаешь?
1: Они только заедают, говорю, виски чипсами с сельдереем.
2: Ну, вот виски они дали миру, и как бы это тут сложно с этим поспорить.
1: Вот. Но сами в них особенно не разбираются, потому что нет трапезы после виски.
2: А вот, собственно, действительно, ведь наверняка в честь приезда вот вашего оркестрика устраивались какие-то дискотеки, пляски. И, по идее, вот хорошим тоном во многих странах считается выдающимся людям, которые приехали на гастроли или там погостить, на политические переговоры, как говорится, привести девок, там устроить пляски, там легкий стриптиз по окончании официальной части. Вот как там у вас с этим обстояло дело?
1: Нет, ну опять же, там очень строго.
2: То есть обязательно это нужно и все. То есть хочешь не хочешь, участвуй в этом стриптизе, да?
1: Это зависит, опять же, от штата. Ведь есть Америка больших городов, а есть так называемая одноэтажная Америка. То есть тихие городишки со спокойными жителями. Очень образованные люди. То есть негр, например, оперирует спокойно фамилиями Чайковский, Скрябин, Рахманинов при упоминании русской музыки.
2: Ну, я думаю, что вот даже, уж скажи правду, я думаю, пришло время сказать правду, просто они так собак своих зовут. Ну, как мы там, вот Том и Джерри, знаешь, мультфильм? А у них там Чайковский и Достоевский.
1: Но это все равно, мы же не называем собак там Селлинджер, например.
2: Ну как, почему? Ну, это... ну, не Селлинджер, вот, например, Джон собака Джон живет у нас внизу. Вот ее кормит уборщица, вахтерша. С рук вперед жрет, с рук все, что хочет.
1: Ну вот поэтому они о нас думают, что мы о них
2: думаем.
1: Так, а вот, все же смотри, взаимосвязано.
2: Тут как бы вот мы так незаметно перешли на тему животных. Это действительно тема достаточно такая животрепещущая. Вот, по-моему, вчера или позавчера приходила одна певица, очень известная, которая тоже как бы там, видимо, не снискала большого, видимо, успеха. И вот перебралась сюда, поет, и она как бы приехала в трибунал тут делать какой-то. Вот. Ну, суть не в этом. У нас с ней зашел интересный очень разговор на тему, значит, зверюшек разных. Она долгое время жила там во Франции и сказала, что вот типа, говорит, как, ну, я говорю, типа, например, в цивилизованных странах, опять же, вот еще один из факторов, по которому можно определить цивилизованность страны той или иной, это как бы количество бездомных животных на улице. То есть вот в каких-то культурных странах вообще нужно получить спиролицензию на то, что ты имеешь право там содержать животное, сможешь его обеспечить, собаку, там, кошку, птицу или даже яйцо высидеть. Ну, это ладно. Так вот, собственно, я говорю, дескать, вот, а как во Франции, мол, с этим дело обстоит, вы там жили? Она говорит, да что вы, а там, например, уезжают на лето, как бы граждане, да, куда-то, просто привязывают собаку к дому возле дерева и оставляют, корми, кто хочет.
1: Ну, и кормят, вот.
2: Да, но я когда, значит, спросил, естественно, как по законам нашей передачи, публицистической, мне нужно было развить эту тему, я спросил, а каким образом вот вид этих собак, привязанных к дереву, значит, воздействует на подрастающее поколение французов? То есть, может быть, дети уже думают, что это такие деревья-собаки, то есть вот дерево, на котором сразу отросла собака, если это так повсюду, но она как-то эту тему не поняла, а сказала, типа, да что такое, это за хреновина, что-то, ну, вот, то есть она как больше любит о своем искусстве говорить, нежели о общечеловеческих проблемах. Вот. А здесь как бы я хотел у тебя узнать. Вроде бы там вот Франция, это там Европа, да? Скажем так. Америка, это как бы вот совсем это Америка и есть. Вот. Но я, например, наблюдал огромное количество в порту недалеко от Статуи Свободы, значит, всяких собак, там, кошек, которые жили беспорядочной половой жизнью, там, плодились. Вот как бы...
1: Ты знаешь, вот этот вопрос, так же, как и многие другие, у них как бы лимитирован. То есть там есть, ну, возьмем просто кварталы. Там есть кварталы, куда тебя просто тут не пустят. То есть если туда зайдешь, тебе обязательно подойдет полицейский и поинтересует, что вы здесь делаете.
2: То есть так же, как вот когда я на утреннюю звезду прихожу, меня не пускают.
1: Да. А есть квартал, куда ты сам не пойдешь. Просто тебе там дыню отрежут и тоже спрашивать не будут, что ты, зачем ты пришел. Вот то же самое касается бездомных собак. Тот случай, который ты привел, в принципе...
2: Это не я, это не мое произведение, это вот певица.
1: Певица.
2: Да, певица.
1: Так вот, это собаки, которые дальше определенного порта не выходят. Вот, и они, в принципе, не бездомные.
2: Про порт я привел, про порт вот. Я привел, да.
1: Они не бездомные. Вот, их содержит человек на своем социальном уровне жизни. То есть этот человек ночует там же, где живут его собаки.
2: А, понятно, вот. Понятно.
1: Тот же негр в коробках. Кстати, должны все-таки мы негров коснуться конкретно. Если да, я заговорил о этих кварталах, вот, конкретно есть черные кварталы, это все про это знают, ну, смотрят фильмы.
2: Я, собственно, как бы ты в приватной, опять же, беседе по спутниковой связи мне как раз говорил, типа, звонишь такой, Саня, проезжаю вот сейчас на своем 600-м через негритянский квартал. Мне кажется, на твой 600-й должны косо были смотреть вот рэперы, проживающие в этом в Гарлеме, поскольку там есть ансамбли всякие, типа, Public Enemy, они могут тебя просто дыню отрезать.
1: Но они смотрят косо в том случае, если они как
2: это, бы... Если у них косоглазие,
1: нет,
2: это понятно.
1: Если они в своей негритянской картотеке социальной иерархии тебя идентифицировали.
2: Так.
1: Вот. Опасен ли ты или ты жертва?
2: Ну, естественно.
1: Когда они не знают, что ты проезжаешь на Мерседесе, кто ты? Вот. Они смотрят сквозь тебя и тебя не видят. Вот. И в целях безопасности... Вот, лучше, конечно, соблюдать такой вот невидимый нейтралитет. Проехать и
2: не спеша,
1: чтобы не поняли, кто ты такой проехал. Вот, потому что в этих кварталах, если ты классифицирован как жертва, настолько опасно, что у них даже многие магазины не открываются.
2: То есть вообще, вот человек купил магазин и просто не
1: вообще
2: открывает.
1: Вообще не открывает, у него там все есть, кассы, все, но настолько опасно.
2: Слушай, а вот мне для меня это загадка, собственно, вот магазин не открыт, но это вовсе не значит, что нельзя проникнуть.
1: Знаешь, это такая же загадка, как стоят огромные в центре городов универмаги, дорожайшие, в которых люди неделями не заходят, и эти магазины не прогорают.
2: Ну, кстати, бывают, что неделями и не выходят. Вот. Ну, есть случаи, когда там просто люди заблуждались. Вот как бы есть понятие сын полка, а есть понятие сын супермаркета. Это там дети, которые...
1: Ну, в супермаркете там все ясно.
2: Но большие, вот и здоровые, там где три этажа под землей.
1: Ну, что ты мне рассказываешь?
2: Ну, ты же туда что не пускают чаще.
1: Есть специальное, как бы, не то что хобби,
2: так,
1: вот,
2: так, так.
1: А такое тусовочность по магазину.
2: Да, прогулка.
1: Прогулка. Да. То есть в магазине, в принципе, есть все. Ты можешь там и не обязательно тебе распаковывать этот товар. Там продается пища, которую ты можешь съесть тут же.
2: На месте.
1: Вот, прям, на месте. Да, да. Единственное, что ты должен, конечно, там заплатить или съесть так, что камера тебя видео не запечатлеет. Не засняли,
2: да.
1: Вот. Что касается там других физиологических потребностей, там все это есть. Вот. Поспать, ну. Это уже как раз одно из, как бы, одна из вещей, которые интересуют людей. То есть как вот ты вот сможешь выспаться в супермаркете, чтобы тебя не нашли сторожа, а не выгнали?
2: Ну, там вот. дело в том, что в супермаркете, в любом, насколько я понял, там существуют уголки, куда сторожа просто заходить боятся.
1: Вот. И считается престижно выспаться именно, если это большой действительно супермаркет, универсальный, выспаться именно на кровати, которая там продается.
2: В мебельном отделе.
1: Мебельные, чтобы так не помять и чтобы никто не заметил. Ну, и да, вот существуют люди, которые там, у них специальные наколки есть на руках. Я там проночевал, значит, 30 ночей в этом супермаркете.
2: Я предлагаю сейчас послушать быстренько телефонный звонок, что у нас хотят спросить, а потом мы как раз поговорим о неформальной, так сказать, жизни Америки. Америцы, то есть, извините. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
0: Америка — цивильная страна, где каждый родитель заботится о своем чаде со всех сторон. Я имею в виду воспитательную точку зрения.
2: Угу.
0: Как же соотнести массовый показ, который превалирует даже над порнографией, боевики, которые так отрицательно действуют, я уж не говорю о...
2: Ну, понятно,
0: экспорте,
2: да.
0: И так далее.
2: Да, да.
0: Вот. Ведь на собственных чадо, ведь умнейшие люди, и почему же они не соотносят это, я, конечно, разрываю там коммерции и все такое. И все-таки, пожалуйста.
2: Понятно. Можно сперва я только выскажу мнение. Дело в том, что все вот эти боевики ихние, ну, опять же, на мой взгляд, это весьма гуманные произведения искусства, как ни странно. Вот послушайте, в большинстве этих боевиков, тем не менее, хорошая концовка. Хэппи-энд, плохие проигрывают, хорошие выигрывают, и, как правило, плохих в конце долго бьют там по тазу, там по почкам, там рубашку рвут, все так на крюк вешают. То есть то, что и хочет услышать зритель, у которого праведный гнев. Гораздо более страшные разрушительные действия вот для несозревших мозгов грудничков, там, 15-16-летних, несут, ну, и, по крайней мере, несли, по-моему, такие фильмы, как «Чапаев», и же с ними, где вот просто за какую-то базитическую идею кромсали огромное количество народа. Или, например, фильм вот недавно показывали, где какой-то одноногий маньяк, ему и так уж там ногу оторвали, а он все прыгал, листовки клеил. Или вот кинокомедия про Павку Корчагина, где человек как-то совершенно нереально разговаривает, как в жизни никто разговаривает не может. То есть сейчас воспринимается как комедия, я от души смеялся, но в целом это гораздо более разрушительное для детской психики, так сказать, действие. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Эту фразу я себе вытатуировал уже. Да, продолжай ты теперь.
1: Я хочу добавить только то, что, в принципе, все эти боевики, они смотрят как фантастику. То есть у них ничего этого не происходит. Я никогда не видел, чтобы тысячи машин сталкивались благодаря тому, что полицейский гонится за преступником и там...
2: Да, да, да. Или там баллоны.
1: Ну, просто не, ну, зачем перечислять эти эпизоды? То есть этого всего нет.
2: Это, так сказать, гиперболизм киноискусства.
1: Это не гиперболизм, это просто фантастика.
2: Что ж ты не даешь ты мне поумничать?
1: Я обсуждаю с тобой этот термин. Почему? Ты очень, кстати, употребил его вовремя.
2: Черт, я вот сейчас прям расплывусь.
1: И это не гиперболизм, а как бы... вот скажи какое-нибудь слово такое умное.
2: Прохор, убери кучку. Все. Сейчас она.
1: То есть они как бы... Это их сказочки. Они вот эти улицы, сказочки, на которых, да, они спокойно ходят. Я как-то... услышал, заревела, значит, полицейская машина. Ну, думал, началось. Сейчас посмотрю. Нет, просто полицейскому надо было развернуться. Он там сказал, что в этом ларьке нет пива. Ему надо там было развернуться и поехать. Да, он включил эту ерунду и развернулся.
2: А, кстати, ты заметил, что вот интернациональный жест всех там автолюбителей, вот действительно интернациональный, не только в России, а во всех практически странах, ну, кроме где вот верблюды ездят. Вот там в песках Египта этого не встречали. Вот. А так везде, например, на месте, где запрещена парковка, он останавливается и включает аварийную сигнализацию. Или... И когда спешат за пивом, как сказать, вот менты, во всех странах мира они включают сигнализацию. Я даже видел такую картинку. Ну, вот, ну,
1: милиция обычно у них пакет такой целлофан надевает на этот счетчик, заворачивает, да, как будто он поломанный.
2: Да, да, да.
1: Наши, кстати, люди, это уже я видел не раз, наловчились. Они от банки из пива или кока-колы отрывают это колечко и как-то так его засовывают туда, что этот аппарат натурально ломается, а около сломанного автоаппарата ты можешь стоять сколько угодно. То есть на нем же не написано, сколько ты задолжал
2: заставить. Ага, ну вот.
1: Вот. И просто я еще раз хочу сказать, что эти фильмы, все боевики, это сказочки. Они, ну, такие, приближенные к жизни. Они наполняют те улицы, по которым они ходят, вот этими забавными героями, очень живыми, которые стреляют, вот, отрывают друг другу разные части тела и просто ведут себя очень эмоционально.
2: Ну, теперь назови автора.
1: Автора чего?
2: Ну, вот автора этого произведения, цитату, из которого только что вам сказал.
1: Ну, нам просто раздавали некоторые такие, ну, вот печатные продукции.
2: Просто сейчас уже ночь, можно без ссылок. Ну что же, я предлагаю послушать других уродов американского происхождения.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И я предлагаю, так сказать, пообщаться в прямом эфире с нашими замечательными радиослушателями. Телефон 203-19-22 там сегодня работает. Типа для всех поклонников американского гриля. Кстати, гриль — это не американское, по-моему, блюдо.
2: Ну, они считают американское, как они считают Рахманинова своим композитором. Вот. Хотя он основное написал у нас, сидячи. Угу. Вот так и гриль. Просто они считают, если у них на каждом шагу гриль из этих самых окорочков, то это прям американская кухня.
1: А у них действительно так, да, прям повсюду?
2: Конечно. Вот. Но они по-разному называются, там, с разными присыпками.
1: Чикен.
2: Да.
1: Ну, почему? С другой стороны, но вкусно.
2: Ну, да.
1: Не всегда полезно. Кстати, как у них обстоят дела с рождаемостью?
2: Вот это я не знаю, потому что...
1: Тогда об этом я позже
2: просто
1: расскажу.
2: Я просто избегал этого вопроса.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я бы хотел задать вопрос про негров. Вот негры, они действительно так в таких враждебных отношениях с белыми? Или все-таки какие-то так вот могут они как-то с белыми ужиться? Потому что, с одной стороны, вот опять же, вот из тех же фильмов, потому что мы только вот, кто не был в Америке, только оттуда можем информацию подчеркнуть, и из газет еще. То есть из фильмов, в общем-то, негры и в полиции работают, и в других там структурах властных. А вот в газетах зачастую пишут, что негры и белые вообще как бы в двух разных мирах, в двух разных знаковых системах существуют. Вот все-таки какое реальное там положение негров, и действительно у них такая острая конфронтация с белым населением?
1: Понятно, спасибо. Действительно, как правило, негры в этих фильмах, вернее, негры, мы неправильно говорим, так надо назвать, наверное, чернокожий американец.
2: Господин даже.
1: Господин чернокожий американец.
2: Ну, кстати, нам советовали, когда мы уезжали, там же все меняется. И вот советовали при неграх не говорить слово, естественно, негр и блэк. Но мало того, в Нью-Йорке просили при неграх не говорить слово черный. То есть они уже знают, что это про них.
1: По-русски, да?
2: Вот. Что касается...
1: Они играют, как правило, еще негр там роли не просто полицейских, а вот начальников.
2: Да.
1: Как правило, добрый, мудрый, осторожный, но всегда готовый прийти на помощь шеф.
2: Это, видимо, так, потому что я много встречал негров-полицейских и негров-чиновников там в аэропортах и на паспортных контролях. Вот. Но негры есть всякие. Вот что касается конфронтации, то...
1: Это что упало?
2: Ну, это вот ваши какие-то сотрудники здесь, я их не знаю просто по именам. А так бы я сказал, кто это.
1: Это вам окна моют за окном сейчас. Готовятся к восьмому.
2: Все зависит от района. То есть, если ты зашел в район, хоть ты черный, хоть ты белый, ты не в свой. Ты чужак, и тебе там достанется. Вот. Но бывает и по-другому. Вот я знаю, например, человека, бывшего нашего соотечественника. Он...
1: Негр.
2: Нет, наоборот.
1: Извини.
2: Но он живет в негритятнике в Балтиморе и содержит магазин, в который негры приносят ему ворованные вещи, а он их потом продает.
1: Попробовал бы не продать, говорят негры.
2: Да, бывает. Но были нападения на него. Но это как обычно, знаешь, человек ужился, стал своим, и на него перестали наезжать. Вот. Но он живет, он белый, живет среди негров. И вот, правда, рассказывает вот интересные вещи, кстати, этнические такие наблюдения. Например, строится... Предположим, большое там 20-этажное здание, mm-hmm. новостройка, как в каком-нибудь в Митино. Вот. Туда заселяются люди. Потом туда начинают заселяться негры. Вот. Достаточно 1-2 негров, которые там поселяются.
1: Чтобы стекла все были разбиты.
2: Чтобы люди выехали потом оттуда. И эти дома, где уже потом живут только негры, в результате просто сносят. То есть стоит новый дом, у него и стекла-то более-менее целые, но он настолько антисанитарно там, в общем, загажен и все такое, настолько в таком безобразном состоянии водопровод и все там дела, что угу. этот дом остается только снести.
1: Послушай, но с другой стороны, опять же, если верить, скажем, кинофильмам многочисленным, да, то как бы вот все эти негры, они там в золотишке таком ходят, но большинство, я не имею в виду тех, которые вот около бочек греются. Кстати, эти бочки мы им поставляем теперь, вот, потому что это они нам взамен присылают наркотики. Для медицины, естественно, для медицинских целей. А то ты как-то так посмотрел, и все что-то так встрепенулись. Для медицины, успокойтесь. Не для розничной продажи. Вот. А основное такое, вот, так сказать, благопристойное негритянское население, они там и с дипломатиками ходят, и чиновники они там, и
2: ну,
1: там...
2: Ну, я и говорю, что негры
1: все равно грязь.
2: Есть, негры есть всякие.
1: А, то есть, а вот если, например, въехали в такой дом два негра-клерка,
2: ну, то... они в такой дом не въезжают. Если они клерки, они живут в хорошем доме.
1: В белом
2: где
1: квартале.
2: Только они два и живут. Но не в белом квартале, а в более-менее просто в чистом квартале. Вот. И что касается, опять же, наркотиков, люди прилетают, например, в какой-нибудь американский город издалека. Вот. Они получают свои чемоданы и видят, как полицейские со специально выученной собакой подходит к их багажу, и собака начинает обнюхивать. И люди говорят: о, этот пес специально дрессирован, он ищет наркотики. И все романтично замирают. Особенно, когда пес начинает гавкать на какую-нибудь сумку, из нее вынимают кусок колбасы, который человек, ну, там, не успел доесть в самолете и думает, что доест в гостинице. Вот оказывается, что нельзя там возить
1: продукты.
2: Значит, такие корзинки стоят, написано, для бутербродов, для колбасы. Слушай, штраф вот 20 000 долларов, если ты, типа, не сдашь.
1: Да ладно.
2: То есть собаку специально научат, чтобы ты бутербродик в эту страну не мог привезти.
1: Ты мне спой такую песню. Вот насчет яиц меня очень интересует, не только меня, вот, скажем, нашу постоянную радиослушницу Валентину Толкунову. Она постоянно про яйца спрашивает. Вот она, например, написала здоровое письмо, где пишет: скажите, вот цены на яйца-продукты каковы, собственно, в разных странах? Вот и по отношению вот цены на яйца здесь у нас в России и цены на яйца на мировых рынках. Ну, насколько они различны?
2: Ну, это зависит от яйца. Когда ты зайдешь в магазин...
1: Крупное яйцо бежевого цвета нас интересует. Не нас, а Валентину.
2: Это все, знаешь, типа как вот...
1: Ты не отмазывайся. Ты знаешь или нет? Цены, говорю, знаешь?
2: Цены от и до, в пределах.
1: Скользкий ты какой, как кугарь прям, да, вот не скажет правду ничего. Ну ладно, сейчас тогда тут пришел человек стих прочесть, сейчас стих прочтет, после этого, собственно, мы продолжим беседу с Антоном Королем и выгонит эту беременную.
4: Птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

Не дружите с женщинами, это плохо кончится. Обзовут вас папами маленьких детей. Лучше ночью лунную с верную гитарою вспоминать про розовость молодых ногтей. В те года бездымные мята пахла мятней, и слоны ушастые были поумней. Молодость чирикнула и умчалась за море. Там индейцы делают скальпы из людей. Только привидения, нам оставшись верными, принимают образы девушек мечты, да собаки уличные у колодцев брошенных звуков дожидаются льющейся воды.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Еще, собственно, впереди у нас с композицией, как я и обещал, она будет исполнена вживую, специально, вот, так сказать, для всех подрастающих поколений. Сейчас вот начнется время, значит, в скорму, уже где-то там минут через 20, значит, будет, значит, просить сиську. В хорошем смысле этого слова как раз будет колыбельное звучать. Мы исполним для вас в прямом эфире такой сокращенный состав коллектива под названием «Лаэртский бэнд». Ну, а пока мы продолжаем разговор об Америце. И, собственно, вот насчет яиц ты ничего, я так понял, не знаешь. То есть, значит, госпожа Толкунова будет очень разочарована. Я ей так и передам. Нет, подожди, что я передам? Она это... Ну, неважно. Так вот, собственно, о бутербродах меня это заинтересовало. Значит, нельзя ввозить в Америку бутерброды, да?
3: Да, чтоб ты там купил другой. Ага. Просто-напросто.
2: И колбасу нельзя. А
3: да
2: консервы
3: нельзя,
2: как?
3: Да нельзя.
2: Послушай, ну хорошо. Вот давай по порядку разберемся. Значит, когда сюда приезжал мой большой друг, основатель одной из японских сект известных, тот у меня гостил, там Якебану мне подарил. Вот видишь, она слева на окне стоит, я ее потом подарил радиостанции. Вот, вот видишь?
3: Угу.
2: Вот Якебана. Угу. Ну вот, не важно. Вот он как бы с собой привез литров 40, наверное, питьевой воды, устриц разных японских, потому что он только устрицы ел, у него так религия такая, вот, только устрицы живые. Вот, а его пропустили как бы через несколько границ, он в Америку тоже залетал там, как бы за Нельсона Манделу, ратал, говорит, не ел Нельсон Мандела, мальчика того, говорит, не ел, и все. Ну, там черт знает, ел он или не ел, ну, в общем, за освобождение ратал, и провез, значит, эти устрицы там, да, вот эту воду, еще там тоже яйца вез фазанов среднеазиатских, потому что, значит, только яйца среднеазиатских фазанов ему позволяют религии есть. Но все нормально, слушай, все нормально провел, значит, мотивировав это экологическими соображениями, дескать, у меня у целого командира секты будущего, да, будет понос, говорит, поднимется. Вот, если я буду есть, дескать, вашу пшеницу и проращенный рис. Нет, подожди, проращенный рис это не ваше. Ну, имеется в виду, то есть не может он, короче, есть эти самые пельмени, вот все там, понимаешь?
3: Ну, вот, понятно,
2: а как же там, если, например, я...
3: Кстати, извини, да. по Шелдону вот ты обязан питаться именно тем, где ты находишься. Видимо, может быть, существует такая массовая американская приверженность вот этому врачу. То есть, если ты приехал на американскую территорию, ты бутерброд, например, из России не должен есть. Ты должен есть бутерброд из Америки.
2: То есть, чтобы как раз не пучило.
3: Это они так считают. На самом деле, организм твой сам знает, он просит, что ему поесть.
2: Ну, так понимаешь, вот я одного не могу понять. Если, например, мне бабушка с собой в дорогу сварила яишек, курочку, отдала огурчик,
3: да.
2: Вот, и у меня вдруг какая-то, знаешь, извиняюсь, американская рожа в бейсболке избитая отбирает.
3: Нет, не отбирает, ты должен сам выкинуть в ящик. Если тебя, тебя будет отбирать, то тебя возьмут штраф.
2: Хорошо, другой момент. Значит, мама мне испекла, значит, пирожки, сварила яички, курушку, положила огурец. И говорит, сынуль, отвези эту бабушке в Америцу. Вот такой узелок. И я везу, и говорю, это для бабушки, мама передает домашнюю пищу. А стоит, значит, американская рожа в бейсболке сбитая и говорит, отдай мне, дескать, узелок.
3: А потому что ему своя задница дороже. Вот у них принято выгонять с работы.
2: Своя задница всем дороже.
3: Вот, но ему, у них принято, значит, написано, бабушкам курочку нельзя.
2: Послушай, вот. Послушай, не важно, а как же биль о правах человека? Или этот биль просто наврал всем?
3: Биль, это же было не в Америке, это же в другой стране.
2: Ну, неважно, как же вообще права человека?
3: Откуда там, я знаю?
2: Там Greenpeace, я не знаю, кто там этот, общество анонимных алкоголиков.
3: У меня спрашиваешь.
2: Ну, ты же из Америки.
3: А я сам пострадал от этого. Я сел в самолет, думал, сейчас вот и вкатываю. Он нет, говорит, только здесь, который в самолете купил.
2: Говорю, ну ты как же с собой брал?
3: Ну я же только могу, вот когда я лечу днем, я могу пить только жигулевское пиво.
2: А сколько ты взял бутылок?
3: Ну мне хватило.
2: Не, ну мне интересно знать.
3: Ну, я не помню.
2: Ну, пять.
3: Не, ну, побольше.
2: О, мужчина, так слушай, ну и хорошо.
3: Ну
2: и
3: вот они говорят,
2: это, ты, значит, ввалился в самолет, звеня тары. Там...
3: Нет, я культурно зашел, ручная кладь, я же не все попер.
2: Ну, понятно, вот. Да. А час положил в багаж, что ли?
3: Ну да, я завернул там в эти, в носки, как положено, обычно это мы делаем. Фу, более ну, хорошо ладно. Сохраняется, багаж, он влетит в холодном месте.
2: Да, да, да.
3: Легко
2: да.
3: прям приходит, то есть ты,
2: то вот, есть до кондиции,
3: ты
2: да,
3: потом нужно? Можешь вот попить его.
2: Ага. Ну давай сперва о судьбе пивка, который в салон.
3: Ну оно так и осталось в ручной кладе, потому что сказали, так, мы понимаем, что у вас спешл диет, но у нас правила.
2: Хорошо.
3: Вот, и если вы сейчас будете пить свое Жигулевское, мы не знаем, правда, что это за напиток, значит, $200 с ваш штраф. Если вы будете продолжать пить это Жигулевское, вас повяжут на трапе.
2: И что сделают?
3: Ну, будут судить по законам штата.
2: Электрический стул.
3: Я не знаю, там что у них за это положено.
2: Хорошо, что штатах. Хоть не по законам шариата. Вот. Потому что похоже, закон штата, закон шариата. Слушай, скажи мне такую вещь. Теперь о судьбе пивка в багажнике, который летел в багаже. Значит, вот ты прилетел, соответственно, таможенный досмотр должен принять. Во-первых, ты вез свою свирель.
3: Ну, я тут еще открою маленький секрет. Да, все-таки да. Я умудрился его провести.
2: Ну вот не мог поделиться.
3: Но оно же все-таки в бутылках, оно не очень пахнет. Ты, когда покупаешь Жигулевское пиво,
2: то есть собака не
3: ты
2: это...
3: проверяешь, чтобы из-под пробочки не пенилось. Тогда ты можешь провести куда угодно.
2: А если хоть малейший запах будет, то ванизм.
3: Ну, да? Собака унюхает и будет гавкать на пиво.
2: Хорошо, следующий момент, если я куплю какое-нибудь пиво, вот, по-моему, американское пиво Budweiser, да?
3: Ну,
2: вот
3: да.
2: Если я куплю здесь в ларьке это дерьмо, положу с собой, типа, вот это ваше родное пиво американское пью. Это реально, и то есть у них как бы это имеется в виду вопрос национальный,
3: а
2: или
3: не
2: вопрос...
3: Знаешь, как? Да. Это будет, опять же, очень на руку местным юристам. Они начнут изучать, где ты взял это пиво. Они изучат банку, на которой какие-то надписи там соответствуют американскому стандарту или нет. Они изучат репертуар этого самого фришопа в самолете. Мог ли ты купить там Budweiser? Если на твою случайную счастливость все это сойдется, то тебя пропустят. Если
2: так, подожди, там... то есть тут им идет речь только, так сказать, о том, что продается вот авиакомпании, да. То есть в данном случае это отстаивается интерес авиакомпании,
3: ты,
2: да?
3: Ну, ты же прилетел из-за границы, где ты же не мог в супермаркете.
2: Подожди, я не прилетал из-за границы, я здесь долго уже.
3: А, я тебя в переносном смысле, ну, конечно.
2: Извини, пожалуйста.
3: Я тебя беру в собирательном образе советского туриста. Вот, как бы тебе это не било по самолюбию. Вот. То есть ты не можешь, прилетев из-за границы, показывать пиво из американского супермаркета. Если, значит, ты взял его где-то в другом месте. Значит, ты ввез незаконно. Значит, ты подорвал этот ихний вонючий американский торговый рынок. Он прям пошатнулся от того, что ты пиво лишнюю бутылку привез.
2: Во какие гандоны.
3: Вот, а ты что думал? Если ты достал пистолет, как ты уже говорил.
2: Да.
3: В любом районе ты должен убить человека, желательно в лоб, потому что он тебя засудит потом. Если ты, увидев бабушку, которая схватилась за сердце, упала на мостовой, расстегнула ей там нужное место и сделала искусственное дыхание, а бабушка после этого умерла, то ты уже не докажешь, что ты ее не удушил специально.
2: А если, например,
3: кто-то... Тебя как, значит, маньяка засудит просто.
2: Если, например, кто-то висит там в петле и ссытся уже, и я подошел, петлю срезал, а он все равно весь кинулся, то есть тоже беда.
3: Такой же, то есть, значит, во-первых, будут долго выпытывать, не ты ли туда его засунул,
2: угу.
3: А во-вторых, будут проверять, опять же, не маньяк ли ты, который вот кайфует
2: вешает
3: от
2: людей.
3: Этих, да.
2: Так, слушай, ну а скажи, пожалуйста, а как же тогда вот понятие гуманизма у них во что выродилось?
3: Вот ведь... понятие гуманизма выродилось в такие издержки демократии.
2: То есть, подожди, значит, получается, например, вот у тебя вот идет бабушка старая, с клюкой, в платочке несет, значит, внучке пироги американской внучке, переходит там на дорогу, ничего не видит, и мчится какой-то негритянский сутенер там на каком-нибудь...
3: Правильно.
2: Там, на край взгляд. Ты, например, лезешь туда, да, и начинаешь ей помогать переходить дорогу, а она, дескать, и говорить вдруг, он меня пытался трахнуть. Может так быть?
3: Я не знаю.
2: Я
3: представил другую ситуацию.
2: Да.
3: Если эта бабушка прет на красный свет, то даже если он ее размажет в лепешку, то ему ничего не будет. Если она останется жива, она будет ему платить, потому что она шла на красный свет.
2: Правильно. Ну, в принципе, это справедливо. Так, слушай, хорошо, а как же тогда такие вот организации, как-то байскаутские, которые вот там их учат оказывать первую помощь, получается, с одной стороны, учат сразу, не раздумывая, бросаться на помощь, значит, тому, кто висит в петле и ссытся, а вот, значит, с другой стороны. Стоп, он такой, типа, да меня же засудит. Я не понимаю.
3: Специальные...
2: Беременные тоже не понимают.
3: А специальные ксивы им даются. Это тоже на руку вот всеобщей тотальной юридизации страны.
2: Бюрократизации.
3: То есть, если у него старушка умрет на мостовой после его искусственного дыхания, он покажет ксиву и скажет: профессиональная неудача. И все, и он будет отмазан. Там разберутся, конечно, если у него нет там специальных синяков на шею, действительно, он и не душил.
2: Ну, когда... кстати, когда вот делают дыхание, вот, например, то обычно ребра ломают. Вот,
3: но они знают, как не оставлять синяков.
2: Угу. Вот. А ребра это уже никто же рентгеном не будет светить.
3: Да? Вот, скажут, что это вот кразом зацепило их местное.
2: Понятно.
3: То есть профессиональная ошибка, он имеет право эту бабушку...
2: Хорошо, вот скажи такую вещь, то есть я просто, мне не довелось поездить там на автомобиле, потому что меня сразу привезли в теплоходном, там и сразу в теплоходном отвезли, как поменяли амортизаторы под свободой. Хотелось бы знать, наверняка ты был свидетелем каких-то, значит, происшествий на дорогах, когда один водитель врезается в другого, как правило, у нас там, ну, в 80 случаях из 100, значит, вылезают, оба начинают боковать, там у них разговор идет, как говорится, на пальцовке, там мелькают болты, значит, достают сотовые, значит, свистки, там звонятся, выезжают бригады Тифтель, начинается там разводило.
3: Не, у них наоборот.
2: Тебе понравился, кстати, вот отрывок моего нового романа? Ну, вот сейчас я тебе зачем.
3: Я подумал, что ты прям наизусть читаешь, оказывается.
2: Так я наизусть же помню роман, я же настоящий автор.
3: А, ты его
2: автор.
3: Не пишешь.
2: Че не пишешь? Че не пишешь? Пишу я его, но помню наизусть. Вот как же я его не пишу, если я его тебе читаю?
3: Ты его надиктовываешь. Ну, неважно.
2: Ну, тебе виднее.
3: Короче, эти водители, они наоборот. То есть ему задели, да, он выбегает, начинает типа сигареты предлагать, там, all right,
2: говорит. То есть подлизывается такой,
3: гадаешь. Нет, он ему задел, ему же выплатят страховку немеренную. Иногда они прям договариваются.
2: Да ладно, договариваются. У них мозга на это не хватит.
3: Но это я имею в виду наши люди, когда наши, приезжают. Понятно, они, да. Многие, у них же отсутствуют многие местные стереотипы. Что вот нельзя, например, вот делать так. Купить у какой-нибудь телефонной станции компании время телефонное.
2: Угу.
3: Вот, ну, предположим, там $5 в минуту. Вот. Потом, короче... Они идут... Ну, я тебе тонкую механизацию сегодня расскажу. Короче, они потом под этим соусом заходят в офис и говорят: ой, можно я позвоню там? Оказывается, пиццу вы не заказывали. Ну-ка я в офис позвоню свой. И накручивают по междугороднему телефону или по международному. Этой компании приходят счета. А так у них есть договор с телефонной компанией, то как что-то им полагается конкретно для выплаты. Это очень тонкий механизм, но его придумали только наши люди.
2: Ну, я хочу сказать, что в данном случае этот механизм как бы работает исключительно против налогоплательщиков, потому что ни фирмы, ни те не остаются в накладе.
3: Вот, несмотря на то, что...
2: Мне просто нравится это слово налогоплательщики. Даже если я, понимаешь, я просто сказал фразу, чтобы оно в нем прозвучало. На самом деле в этой фразе нет никакого смысла, так что не бери в голову. Дай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте.
4: Здрасте. Вы знаете, я был в Америке год назад, и в этом году на конференции, а потом задержался у ребят на месяц.
2: Вот, и, в общем, то есть зависли прям так.
4: Да. Ребята, я пообщался с ребятами, в общем-то, не глупыми и склонными к обобщениям. Ну, сначала я попробую ответить на некоторый вопрос, который вы не смог ваш гость ответить. Значит, как называется, когда они продают все по дешевке? Гараж сейл.
2: Как?
4: Гараж.
3: Ну, все равно я не запомнил.
4: Ну, в общем, сейл — это распродажа по дешевке, а гараж, значит, прямо из своего гаража все отдают. Так, теперь по поводу американской пищи. Вот, на мой взгляд, американская пища — это как бы букет всех других пищ. То есть они как бы каждый день меняют пищу. Мексиканская, японская, китайская. И вот у них как бы такой спорт появился, что каждый день должна быть новая пища. Вот. Ну, с утра они, конечно, любят, ну, это сериал, знаете, ну, что-то типа чипсы с молоком.
2: Фу, какая гадость.
3: Корнфлекс.
4: Нет, они, ну, знаете, ничего.
3: Это корнфлекс, это гадость.
4: Нет, в общем-то, у них там большой набор этих штук 60. О. Разных этих самых смесей.
2: Ну, с молоком это как-то, знаете, вообще молоко.
3: Молодая кашка вот по утрам, другое дело, овсяненькой, да, Сань?
4: Да.
2: Да, или мясца, наверное.
4: Не-не-не, не делать, не делать.
2: С пивком, ну да ладно.
4: Так, в целом они, в общем-то... целом вся американская пища, вот, на мой взгляд, она как бы более сладкая по сравнению с нашей. Угу. Наша поядреней. Вот все наше как бы чуть побольше уксуса, маринованных и так далее. Вот у них там тоже есть эти самые вот подобные, типа нашим маринованностям, но их, конечно, меньше, и но за этим народ бегает.
5: Бегает?
4: Да, бегает. Чтобы найти, так сказать, то, даже... что подобно нашему.
2: А вот скажите, я вот как бы как раз, когда, знаешь, происходила смена амортизаторов под этой статуей, вот, я забрался на корону, ну, типа, обзор там хороший, я бы там, значит, трубу свою достал, ну... Понимаете, подзорную, а то вы подумаете, что-то не то, что я типа хотел с нее там пописать или еще, не дай бог, конечно. Я то есть подзорную трубу достал и, значит, стал наблюдать за недрами города и обратил внимание, там такой длинный хвост очередь стоит. А, ну, некому мне было сказать, что это. Вот не могли бы вы предположить, зачем там могла быть эта очередь? Действительно, очередь из живых людей достаточно большая. Новый альбом Мадонны и негр Майкл Джексон не выпускали точно в эту неделю.
4: Ну, вообще-то, я вот видел, так сказать, небольшая очередь. Вот есть прямо музей, это крейсер подогнали, который у них там, Интерпит, на котором куча самолетов поставлено всех. И там все-таки очередь была. Я помню, там минут 20, так сказать, мы постояли. Рядом подводная лодка. Ну, конечно, супер музей, конечно.
2: А, то есть, возможно, да, возможно,
4: да,
2: я.
4: Да, вот и, значит, видел, туда. Причем там забавный вам момент, вот на эту подводную лодку, чтобы взять билет, должен пройти через некое деревянное кольцо пролезть. Чтобы пока, если не пролезешь, но там действительно, вы правильно отметили, есть очень крупные ребята, если не пролезешь, то тебе не дадут билета. То есть заранее уже проверяют.
2: Какой геноцид, а?
4: Нет, я думаю, нет. Вообще, вот я вот чуть-чуть бы поспорил с вашей интонацией по поводу... Ну, вообще, вот, ну, лично у меня вызывает супер уважение их, ну, скажем так, они живут не как мы, но их простота на более высоком уровне.
2: Простота?
4: Да, ну, как, да, вот наш, на наш взгляд, она кажется как бы простота жизни. И, может быть, мы считаем некоторый примитивизм жизни.
2: Ну, вот, вы знаете,
4: это
2: вот,
4: более высокий уровень.
2: Вот как бы господин Королев мотает головой так, что если вот вы слышите шлепки, это его уши бьет по щекам, да, и мужа, собственно. Вот он так тут в ветер такой стоит. Давайте послушаем его мнение на эту тему насчет простоты.
4: Да.
2: Вот, вам, конечно, большое спасибо за звонок, за интереснейший рассказ и удачи.
4: Я бы, так сказать, да. Ну, я бы даже просто вот пояснил, что просто, может быть, мы в силу своего немножко плосковатого взгляда, вот, ну, к нашей колокольне мы действительно, вот, во-первых, видим, мы, может быть, действительно подобрались как бы к Америке со стороны заду, естественно, нам и все оттуда и идет.
2: Понятно.
4: Непонятные фильмы и так далее.
2: Ну, давайте послушаем мнение вашего теперь уже оппонента, господина Королева. Спасибо. Ну, что думаешь ты вот как бы на тему вот этой речи?
3: Простоты.
2: Чего?
3: Вот он сказал такой термин.
2: А, понял, да.
3: Я говорю свое мнение.
2: Да.
3: Значит, при моем вот, ближайшем наблюдении, эта простота, она, в принципе, довольно регламентирована.
2: Да.
3: Такое добродушие, которое выражается в определенных фразах, очень повторяющие.
2: Hello.
3: Да, hello, там, fine, туда-сюда. Вот.
2: Fine, это что такое?
3: Не знаю.
2: Имя.
3: Ну, это какая-то просто...
2: Fine Рабкович.
3: Простое какое-то обращение. Вот. И люди, они, имитируя какую-то легкость общения, простоту, на самом деле закрывают как бы вход, ты в мою личную жизнь, в мою душу не лезь.
2: Да, да, вот. Целиком согласен.
3: Это очень положительный,
2: я считаю, эффект. То же самое, что улыбка японца.
3: Да, это очень положительный имеет эффект.
2: Я имею в виду национальность, а
3: тебе,
2: никого другого.
3: Тебе никто там тебя не допытывается твою личную жизнь, но...
2: Слушай,
3: результате...
2: ты на меня не переводи, ты говорю обобщенно. Ты меня там не было в тот момент.
3: Ну, я тебя беру как собирательный образ собеседника.
2: Я что, трансформер тебе, что ли? Конструктор.
3: Ну, кстати,
2: ну ладно.
3: Ты солидно выглядишь.
2: Еще можно бы, я же на турнике, он круче, видишь, борозды на потолке, там
3: простота,
2: солнышко.
3: Да. Это, значит, простота не дает влезть в душу, но так как тебе никто не лезет в душу, то ею никто не интересуется. И эти люди очень одиноки, на самом деле, при всей их радостности.
2: Я понял, что такое файн. Это перевод вот этой фразы. «Не тревожь мне душу, скрипка!» Вот это выражение по этому файн.
3: Файн. А на самом деле ему хочется, чтобы кто-то его потревожил, кто-то вошел в его проблемы. Он, правда, бессознательно это понимает. Вот. Но он одинок внутри. За этой всей аурой как бы легкого общения он опустошен и одинок. У него нет такого друга, с которым он, вот этот, который ему в душу влезет.
2: То есть дружба, у них там проблемы как бы.
3: Проблема. Это все очень как бы регламентировано, церемониально все. И настоящей душевной дружбы, вот. Если она есть, она выражается, опять же, по-дебильному. Давай пивка там,
2: А ты как думаешь, как она должна выражаться?
3: Друг, пойдем там, ну...
2: По пивку.
3: Пивку.
2: А, ну, правильно.
3: Это же другая интонация совсем.
2: Ага.
3: Саш, ну давай, кстати, нашу любимую.
2: Че, сейчас, что ли?
3: А что за...
2: Нет, я хочу еще звонок.
3: Ну, давай.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Здрасте.
5: Вы знаете, вот ваша передача меня всегда навевала какое-то прямо, ну, такое чувство неприятное. Сегодня очень замечательная передача Антона, я в течение всей передачи кричу «Ура!». Но,
2: мы
5: во
2: слышим,
5: всяком
2: мы
5: случае,
2: слышим,
5: да. Антон, вы знаете, мы хоть будем хоть какое-то понятие иметь о том, под чьим протекторатом мы будем жить. А мы к тому, по-моему...
3: Я, кстати, в политику не стремлюсь, так что...
5: А мы, по-моему, двигаемся. Да нет, политика...
2: Нет, Антон никуда не собирается баллотироваться, я ему не позволю.
5: Нет,
2: у нас...
5: вы что, а мы не
2: будем... А что вы имели в виду?
5: А мы никто не будем баллотироваться, я говорю...
2: Вы сказали, под чьим...
5: Протекторат, я имею в виду Америку.
2: О, боже.
5: Да, а что?
3: Неужели это будет так?
5: А разве это так далеко? Вам это разве прямо совсем вот сейчас не светит?
3: Да нет, мы сидим нормально.
5: О, ну да. Да даже взять ту же станцию радио... вот.
2: А у нас нельзя называть имя радиостанции. Подождите, а мы сейчас на какой станции?
5: На Эхе.
2: Черт, да, вы почаще... я совсем забыл. Здоровье совсем плохое.
5: Александр.
2: Да-да-да.
5: Саш, вы знаете, мне кажется, вот после этой передачи вы можете лишиться и работы.
2: А это не работа.
5: Ну,
2: это мои стихи.
5: Ваша Монморанси. Почему-то вы говорите Монморанси.
2: Монморанси.
5: Монморанси.
2: Нет, вы не правы.
5: Нет, я абсолютно права, потому
2: нет,
5: что трое
2: не правы.
5: В лодке, не считая собаки, там Монморанси.
2: А я хочу сказать, что по-нашему, по-русски будет Монморанси. Монморанси, пусть они все языки ломают.
5: Ой, молодец. И я и вам кричу «Ура!». Так вот, что я хочу сказать. Недавно совершенно я по радиостанции, это «Надежда» есть такая станция, и там, значит, лялякал один американец. И вот я задала ему вопрос. Я говорю, как бы вы себя почувствовали, если бы, включая этот приемник, повернули на миллиметр регулятор, и у вас все время бы звучала русская музыка? Скажите, пожалуйста, как вы... воспринимали бы это, и вообще, есть ли у вас такое, есть ли у вас вообще такие станции, в которых бы распевали наши там певички и русские народные песни.
2: Танцевали бы, да.
5: Вот, да. А он мне на это, наша радиостанция «Надежда», прямо все улыбались. Можно подумать, что на радио сидел не американец, а они, по крайней мере, достали какое-то платье там от Шанеля или от кого-то. В общем, все такие
2: платье
5: были довольны.
2: Платье от Шанель, да.
5: А он заявил, мы патриоты.
2: Ого.
5: Мы чужой музыки не слушаем. Когда мы включаем приемник, мы только слушаем свою музыку.
2: Да, спасибо вам за звонок. Действительно, что я хочу сказать? Я уже забыл, что
3: я хочу сказать.
2: Да,
3: мы в таком случае эрудиты, потому что мы всякую музыку слушаем.
2: Правильно, а вот этот их патриотизм...
3: Но нам надо, Саша,
2: ну да, это под патриотизм наехать.
3: Нет, русскую надо
2: песню. Да, я наеду про на патриотизм.
3: Давай русскую.
2: Упертый патриотизм. Он такой же дебильный, собственно, как и... Ну, например, если машина едет и врезается в гараж и уперлась. Кому от этого хорошо?
3: Страховой комп... А, наоборот.
2: Какой ты все-таки алчный человек. А, ну что, то есть я так понял, что ты уже
3: на
2: тут хочешь исполнить,
3: люди хотят,
2: да?
3: Русскую песню.
2: Ну давай, знаешь, что мы сравним. То есть прямо заведем образец, так сказать, чисто их культуры, а после этого образец чисто нашей культуры, колыбельной будет композиция. Ну сейчас пока не колыбельная, но подожди, что ж ты горячий конь ты.
3: Я просто запоминаю, что ты сказал, сейчас, чтобы подумать над этим.

0: людям там пожилым, действительно, грудничкам, вы, Стас, не слушайте эту песню, потому что тут будут именно такие выражения действительно настоящего русского языка применяться. Это самое время в 5:30 утра для таких композиций. Может быть, вам эта композиция, так сказать, понравится. Ну, даже что может быть понравится, правильно? Ты скажи, что понравится.
1: Откуда я знаю?
0: Эх ты...

Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно.

обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.

0: Ну вот вы буквально только что вернулись, прям можно так сказать, с палубы. Только что, можно сказать, выскочили из ласт. Ну, в хорошем смысле этого слова. И вот вы уже здесь, вот вы уже перед как бы мной, что весьма и весьма приятно созерцать вас. Немножко странное время все-таки для морского круиза. И я думаю, что до Лусаки можно было бы добраться более коротким путем, там, электричками, как-то перекладными или авиационным. То есть не обязательно было... вот пароходные все эти, испытывать качки и так далее. Вообще, как вы переносите вот пароходную качку?
1: Дело в том, что я с последних двух месяцев решил все свои передвижения делать только на водном транспорте, потому что это в некотором роде наркотик, который так убаюкивает. Я проецирую твою картинку.
0: Мою?
1: Ну, да, то есть, ну, портрет твой перед собой, и сижу с тобой, веду передачи.
0: Вот. Ну, это, кстати,
1: ни на хорошее. Что их не записываю, как бы это очень сильный эксклюзив.
0: Не, ну, записывается на подкорку.
1: Ну да, на подкорку, а потом, знаешь, вот как все вот эти диджеи модные, они там собирают отовсюду всякие звуки и... как бы их микширует. И также я сижу и из многих прослоек подкорки я их вывожу в одну основную подкорку и выдаю в речевой аппарат. А уже речевой аппарат, упершись в микрофон, как бы передает вам все те передвижения, которые происходят в моей необъятной голове.
0: Скажи, пожалуйста, вот в эту последнюю поездку, в последний круиз, я знаю, ты ездил с восходящей, вернее, уже взошедшей звездой диджейства и вот музыки джангл и так далее и тому подобное, диджеем Хворь, большим другом нашей программы. Вот, как бы этот человек тут очень редко появляется, вот он сделал замечательный микс, который очень понравился нашим радиослушателям. Не мог бы ты поподробнее рассказать о личности этого человека, к тому же, как бы все мы знаем, что это все-таки женщина, то есть женщина, диджей, и почему Хворь? И каковы вообще у вас отношения?
1: Ну вот, скажем так, это очень серьезный, даже вот в скобочках «хая».
0: В смысле?
1: Ну, серьезный я,
0: понятно.
1: Диджей.
0: Да.
1: Вот, и очень загруженный.
0: Ну, а я опять в скобочках, да.
1: Вот, потому что джангл — это вообще, ну, даже не попса. То есть, в принципе, эту музыку нельзя назвать попсой, потому что она очень сложная, созданная на звуках барабанов. Сейчас, слышите, она там подпевает, да, себе?
0: Да, кстати, тоже Хворь.
1: Да, это Хворь сейчас. Вот она давно училась балетному голосу, то есть оперному. Вот, и что я хотел о ней сказать, да.
0: Ну, как она... у нее там, внешность, может быть, опишите?
1: Какие-то ой, на внешность клава-клавы. То есть вот так посмотришь в таких ботах. Не то, что вот сейчас ходят все модные рейверы, там, в блестящих, зеленых, да. А такие кирзачи обыкновенные, ну, какого-то строителя... по дешевке за бутылку водки. Потому что денег ей пока не платят, так как мы запретили ей
0: обобсовывать
1: наше
0: имя, так сказать, имя, да.
1: Да. Потому что она нам авторских еще не проплатила за то, что она урывки какие-то делала из наших передач. И то есть мы не дали ей добро.
0: Она украдкой делала урывки.
1: Да. Там, ну, просто из эфира человек сидел.
0: Да. А вот, собственно, как бы, ну, еще вот какие-то описания внешне чисто вот... Ой, ударился.
1: Ну, она с ушами, конечно. То есть все музыканты, они, во-первых, с ушами и с ртом, вот, потому что она поет. Вот. Ну и, в принципе, я не знаю, как можно описывать человека.
0: Ну, там на наличие в имени, длина шеи и т.д. и т.п.
1: Ну, шея примерно сантиметров 8.
0: Ну, это нормально, по-моему, размер шеи. А общий рост?
1: Общий рост это в каком смысле?
0: Ну, неважно.
1: А, ладно, рост просто, да? Растет она хорошо. То есть, вот как положено для ее возраста. Ей сейчас 35 лет. Вот. Два раза была замужем, трое детей. Кстати, вот они все принимают участие в записи альбома, так как сама Хворь, она без рук. Вот, и дети помогают ей двигать ручки, она ими командует, то есть это как бы мозг такой, а дети механизмы, и они вовсю крутят эти ручки, двигают их, вот как ты своими пальцами, только она их пальцами манипулирует. И сейчас в институте кибернетики ей разрабатывают очень серьезный протез, для обоих рук. Он будет соединен вместе на таких дугах, что позволит ей делать...
0: Простите, а хромированные?
1: Ну, естественно, то есть дуги Харли Дэвидсон вообще будет делать дуги. То есть разработает институт кибернетики имени Власова. Вот. А сами дуги будет уже выливать по чертежам Харли Дэвидсон. То есть полера, все, то есть заряженный вид такой.
0: Ну, естественно, будет. Чтобы было красиво, прежде всего.
1: Да,
0: и а функциональные?
1: Вот, функциональные данные очень хорошие.
0: То есть будет ли как бы вот такое диджейское распирды глобальное на несколько? Или как у всех на две или на четыре? Вот, а один, в общем-то, занимался тем, что играл на четыре. А вот она же может распирды на восемь тогда попросить.
1: Ну, у нее будет две основные, да? И от нее будет исходить по два... так сказать.
0: Расперды.
1: Да. И по 8 пальцев на каждое вот это. То есть она сможет спокойно 24 канала выводить сразу и ими двигать там.
0: Ну, это как бы, видимо, эксклюзив именно DJ-Hot.
1: Да. В механизме будет около 1000 программ, которые она просто будет либо загонять в память, либо использовать уже записанные. И, то есть дискотеку провести и на раз только. Она спокойно войдет, сядет там, свои вот эти вот механизмы положат на клавиатуру, и все пойдет.
0: А вот дети, что там у вас с детьми, собственно? Там тоже вроде как бы не все ладно, я знаю, были проблемы, сложности.
1: Ну да, дело в том, что все люди, более-менее близкие к музыке, они немного сдвинуты в голове. Все-таки у них есть отход такой от нормальной жизни.
0: Сложно с этим.
1: И вот эти гены мамы, отвод головы в сторону, он, так сказать, ушел с генами в детей, так как у нее дети все девочки, а девочки при рождении берут всю генетику мамы. Вот, и они тоже немного так отъехали в сторону, им легко общаться, потому что они все ходят вот с отъехавшей головой чуть-чуть.
0: Ну, а тогда они физически полноценные.
1: Да, то есть, ну, что-то... сдвиг головы не видно. То есть они ходят там с буквой Г, шея там. Нет, это в этом смысле все нормально. То есть нормальные дети. Но вот в плане музыки, вот они умеют делать вот эти повороты все музыкальные. Вот, и, ну, то есть, хорошие одаренные дети в платьицах все.
0: А вот ее средняя дочь Анфиса, я знаю, что она как бы тоже вот занимается балетной деятельностью.
1: Ну, вот, но,
0: поподробнее но, об этом можно.
1: Это новый стиль в балете. Это,
0: то есть Анфиса Хворь получается. Или да. Как бы вот скажите, вот я знаю, что многие как бы диджи, они вот впоследствии пытаются даже свои вот как бы эти псевдонимы диджейские внести в паспорт. Вот я знаю, что Хворь она внесла. То есть так и написано Ди, то это как бы Джи.
1: Инициалы Хворь.
0: Да, вот. А Анфиса Хворь теперь получается? Или все-таки Анфиса так и осталась? Анфиса Прусакова. Настоящая фамилия диджей Хворь.
1: Значит, там
0: Прусакова,
1: пишется
0: да.
1: Так. Диджей, в скобках, Анфиса, как кличка.
0: Так.
1: И Хворь.
0: А Прусакова нету?
1: Не, Прусакова, не, понимаешь, ну, Прусакова это все уже наиграно так. Ну, звучит как-то вяло.
0: А вот
1: Прусакова, ну вот так вот. Диджей Прусакова.
0: А вот, ну, в принципе, да, да. Но вот хотел сказать, что ведь вот непосредственно Прусаков, да, вот, он же как бы был продолжателем дела Мичурина. Ты же известный Иван Пантелеймонович Прусаков, известный биогенетик и так далее. Вот это супруг диджей Хворь. Вот, вот как бы, извините, что я вас так кидаю туда-сюда. Да.
1: Не, я-то на месте сижу.
0: Да, вот как бы каковы сейчас его успехи? То есть он там занимался всякими скрещиваниями, то есть такая семья талантливая, то есть там, значит, это Анфиса там с балетом, значит, сама диджей Хворь, и вот плюс тут же как бы господин Прусаков.
1: А, он умер.
0: Хорошо. Ну тогда так Анфисе.
1: Да, Анфиса, в общем, на ней провели эксперимент, решили сделать слияние чечетки и балета.
0: А вот кто был как бы вот идеологом этого эксперимента? Потому что эксперимент интересный. Я знаю, что в свое время производил в городе Нижний Ламов на кафедре визуального исследования ушных раковин майор Мариан Гуаби. Вот такой. Вот, ну, пытался, по крайней мере. Вот, за что был, в общем-то, казнен через повешение.
1: А, ну вот да. В силу вот таких жестоких мер скрещивания, так сказать, автора нового произведения установить пока не удалось, потому что он шифруется. Вот, и поэтому мы пока не знаем своих героев в лицо, но, думаю, сейчас проводятся научно-исследовательские работы в этой области, его ищут. В аренду взято 50 сотрудников КГБ, которые уже почти добрались до истины, его скоро повесят.
0: Ну, правильно. Ну,
1: то есть традиции нужно соблюдать, но человек создал что-то в жизни, он уже не нужен.
0: Ну, кстати, тут еще нужно сказать, что это то же самое, как если вернуться к покойному господину Прусакову, именно он создал оперков. То есть оперки, которые вот только у них это произошло, а дальше, значит, уже взлох, мы полного вот роста, так сказать, перьевого расперды не происходит в результате обморожения, генетическое уродство, вот, и тут его и нашли, собственно.
1: Да, и вот чечеточники, они ушли в балет. И это, кстати, вот уже завтра, по-моему, в камерном зале
0: Чайковского.
1: Да, будет. Это очень, кстати, и там чечетки не только производятся ногами, но руками и всем телом. А
0: еще вот клацанье зубами и языками по небу очень модно,
1: да,
0: сейчас.
1: Балетники одеваются в такие, так сказать, металлические скафандры, созданные из металлических пластинок разной тональности. И когда вот партнер берет партнершу за талию, он ее пальцами шебуршит.
0: Шебуршит.
1: Они между собой перезванивают, потому что он еще тоже в перчатках таких металлических, как рыцари древние. Вот, он этим выбивает мелодию. Когда он прижимает ее к телу, проводит вот этот скрежет, он характерен звуку металлических групп. Вот, и получается сочетание разнообразных. Вот, это очень, конечно, похоже на джангл вместе с растянутым хэви-металом.
0: Еще хотел сказать, что я думаю, вот диджей Хворь Прусакова, она сможет вот со своей новым устройством вот этим ручным принимать активное участие. То есть там будет масса.
1: Ее будут брать звукооператором на записи альбома. Они уедут в Англию на самую серьезную студию. Вот, потому что уже, ну, Англия считается вообще, так сказать, самой продвинутой страной в стиле там всяких джанглов, трансов и прочей техно-миксовой музыки. И их сразу выписали туда, им обещают гонорар там в $1 миллион.
0: И, кстати,
1: с нами обещала она расплатиться, кстати.
0: А, и еще я знаю, что там в дополнение как бы им обещают бесплатные инъекции бройлерного гормона. Вот как бы не могли бы вы прояснить ее?
1: Дело в том, что они все этого очень худы.
0: А вот диджей Хворь, она худа, разве?
1: Да, она очень худа. Ну,
0: просто
1: хворь,
0: я ни разу
1: от
0: не
1: этого
0: видел.
1: Идет хворь.
0: Как бы. Я думал, это именно вот из-за рук.
1: Да, но руки понятно. Дело в том, что она настолько худа, что как бы и рук, получается, у нее нету.
0: А то есть они, в принципе, это физически присутствуют, просто как бы маленькие, что ли?
1: Нет, но они настолько малы, что их нету.
0: А дело через лупу, если наблюдать?
1: Даже если через две лупы наблюдать или телескоп взять вот космический, то все равно не будет видно.
0: Но
1: это можно
0: объяснить
1: тем, что если взять человека, вот тебя нормального, в принципе.
0: Нет, меня лучше не надо.
1: Ну ладно, хорошо, тогда возьмем там.
0: Вот его, вот его можно.
1: Вот, в принципе, восьмой канал все включили через два раза.
0: Пусть стоит прямо.
1: Да, вот он вот стоит человек, да?
0: Все, держи, вот за это держи.
1: Если взять в обратной прямо пропорциональности его.
0: Потому так, по-моему, не нравится,
1: да,
0: как сейчас.
1: И если его будет, вот он очень худой, то есть у него тельце настолько худо, что рук нет. Потому что из-за худобы они просто, ну, их нет рук. Они не могут быть худее.
0: Сосались, что ли?
1: Они не могут быть худее тела. Потому что, то есть худее уже тело ничего не может быть.
0: Это как что... Что тоньше пиписьки комара, да, из этой серии?
1: Ну, где-то так, да.
0: Хорошая, да.
1: Вот, им вот бройлерный...
0: Гормоны тоже.
1: Да, вшивают бройлерный... Фу, блин. Бройлерный... Гормон.
0: Угу, да.
1: Вот, вшивают, то есть они видели рост бройлерных кур. Вот, и они не могут их есть из-за своей худобы. Они только питаются соками. вот я не буду называть, потому что нам не платили, да.
0: Да, не стоит.
1: Вот, кстати, вот в следующий раз, если все вот эти компании, которые занимаются выкачиванием соков из фруктов, если они хотят, чтобы мы впредь говорили, так сказать, о том, что это именно та фирма выкачивает, то она может нам звонить, и мы будем с ней разговаривать.
0: Кстати, ведь существует такая работа замечательного грузинского биолога Хорке Чича, вот, которая, в общем-то, посвящена именно вот бройлерному гормону и его вот такому использованию в последнее время, широкому достаточно. Вот, и он как раз, Хорке Чича, написал там такая фраза, я прям цитирую, что длительное, в скобочках, 3 и более месяцев применения и активное, значит, да, использование бройлерного гормона приводит к появлению мерцательных эпителий. Вот, как бы, не могли бы вы прокомментировать, может быть, действительно стоит лучше не заниматься этим?
1: Может, дело в том, что уже на него подали в суд.
0: Ну, на Хоркию вы имеете в виду?
1: А?
0: На Хоркию или на гормон?
1: Нет, гормон он уже давно, так сказать, отошел от дел.
0: Uh-huh.
1: Вот. А Чичи, он попался, он очень конкретно подходит под статью. Это, как говорится, я не знаю, как это звучит по-научному, uh-huh. Вот, но что-то типа того, к животным плохо относится. Он взял орла. Вот, и вколол ему вот этот гормон бройлерный. Вот, но он же не курица, а орел-то, правильно?
0: Ну, в коем мере,
1: это уже издевательство над животным.
0: Ну, в принципе,
1: и орел вырос до очень больших размеров и, в принципе, напоминал ящера.
0: А вот а что произошло с перьевым одеянием птицы? А
1: дело в том, что гормон был настолько силен по концентрации, что окаменелость была перьев, оно переросло в костевые и хрящевые изделия. Вот. И как бы он сразу же убил Чичи, этого орла. Вот. И выдал его за ящера, который он копал у себя где-то в горах. Ему там уже хотели премию. Вот. Но тут же люди из КГБ из нашего приехали, разоблачили его. И сейчас будет скоро суд. Я думаю, что его повесят.
0: Ну да, это правильно. Ну да, ну что же, вернемся все-таки к вашему круизу и к поездке в Лусаку. То есть, а как вот вообще диджей Хорь в быту? Тяжелый ли она человек?
1: То есть, но быт у нее своеобразен и одинок. Дело в том, что у нее нет рук, как я уже говорил, и все она делает ногами.
0: Ну это временно ведь, вот сейчас вот Харли Дэвидсон.
1: Ну да, это действительно временно, но Харли Дэвидсон и компания кибернетики имени Власова, она обещала только через 3 года поставить ей этот аппарат, так как еще не придумали формулы, которые будут способны вживить металлические конструкции в организм.
0: Но тут же еще ведь важно, что они должны эти конструкции для определенных целей применяться, собственно, не просто вот.
1: Не обязательно. Дело в том, что если это смогут завязать с мозгом, хвори.
0: А то как, кстати, мозг хворит, вот меня просто интересует после вот там всех тех предыдущих историй с ней.
1: Ну, вот видите, она же пишет музыку.
0: Пишет.
1: Односложную.
0: Ну, вот сейчас мы тоже на заднем плане слушаем как раз.
1: Да-да-да, вот раз. Это односложная музыка, она все время выкрикивает одну фразу. Вот.
0: Фраза, кстати, это, по-моему, фраза «Мои глаза» почему-то.
1: Нет, конструкция.
0: А, конструкция.
1: Да, только она зашифрована. Поэтому очень трудно разобрать. И вот этот барабанный звук, он делает вибрацию звука такой, что действительно, ну, даже это в секретной связи применяется такая система. Они на заднем плане всегда пускают таких барабанщиков, как Вейкл.
0: Вот, Ленни Уайт вот.
1: Да,
0: приезжает.
1: Да, вот. Приедет вот он тоже.
0: Специально, кстати,
1: КГБ его выписал, они же очень любят всех этих барабанщиков.
0: А вот, в чем причина?
1: Ну, потому что они помогают зашифровывать их секретные переговоры.
0: Uh-huh.
1: Вот, потом из Iron Maiden, вот барабанщик очень хороший. Вот перед этим звучало, перед этим, это как мы с тобой говорить начали, это вот перед этим называется. Broken Hope играла группа, их барабанщик очень часто. Cannibal Corpse барабанщик часто очень
0: часто. Вот еще такой замечательный микробиолог, как Бекасин Федор Сидорович.
1: Да, великолепный биолог, ничего не скажу.
0: Но так что с Лусакой?
1: Кстати, город. Что удивительно, что это город.
0: Я почему-то думал, что
1: город
0: это
1: побережье.
0: Город не портовый.
1: Нет, он за 1000 километров от моря. Но наш круиз был рассчитан на то, что корабль остановится недалеко от Лусаки, в городе Хельсинки. Вот. И оттуда мы на машине будем проезжать эти 1000 километров. Не на самолете.
0: С хворью вот со всеми.
1: Ну да, то есть все сидят обязательно. И мы поехали в Лусаку, так как нам сказали, что там живет очень гениальный человек, который собрал все приметы мира. И даже там есть одна примета из России. В его книге, да.
0: То есть вы имеете в виду приметы, народные приметы, да, вот. Ну, например, из серии там стакан разбился, значит, это жена беременная, да?
1: Как это?
0: Ну, неважно.
1: Че, правда такое бывает? Стакан разбивается и прям беременная?
0: Ну да, если стакан граненый, разбила.
1: Это тогда надо пластиковые стаканы держать в семье, иначе будут беременеть, как собаки.
0: И, кстати, собаки беременеют не так часто.
1: Хотя ну последние... как не так? Им только дай повод, они сразу шоркаться начнут по кустам.
0: Кстати, вот сейчас это происходит очень активно и в коридорах здесь.
1: Нет,
0: у нас.
1: А, в коридорах, конечно, развели зверинец. Я не знаю, кто тут директор на этом радио. Ну, я, конечно, понимаю, собаки дело хорошее, может, он мыло из них делает. Ну, не хватает там человека, да?
0: Самоокупаемость целиком полная, да.
1: Вот, и, кстати, я видел, что в одной типографии специально для «Эхо Москвы» выпускают мыло «Эхо Москвы».
0: Как и называется, да.
1: Да, да. «Эхо Москвы». Его, наверное, делают из этих собак. А вот те, кто делает новости здесь, они сидят сейчас, склеивают обертки для мыла и упаковывают мыло в пачки.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: И нас постоянно с тобой... Вот, мне вот очень не нравится это. Меня как инвалида заставляют. Говорят, ты все равно мобильный весь в тележке. На тебя коробку положил, ты отвез ее в другой коридор. Ну, просто нехорошо. Ну,
0: нехорошо использовать так.
1: Я почетный инвалид. И вообще сиамский близнец. Ну, как-то это нехорошо. Ну, конечно, понимаю, все, надо всем работать.
0: А они же еще и шапки шьют.
1: Ну, в бейсболке «Эхо Москвы». Ну, все, сейчас поставлена широкая индустрия, так как бизнес радиостанции – это безмозговое занятие.
0: Ну, конечно.
1: Денег никто не платит. Вот радиослушатель звонит, да, из него не выбьешь. Приходится вызывать ребят с хроническим искривлением пальцев. И это самое, чтобы они разбирались там с ним. Вот. А у них искривление пальцев, они в дырки не попадают нужные, когда надо. И не приезжают вовремя на стрелки. Соответственно, их приходится постоянно увольнять, набирать новых. И это
0: тоже,
1: очень...
0: тоже ведь траты.
1: Да, очень сильная бухгалтерия на всех радио.
0: Да, да. Ну так вот, к приметам. Насчет Лусаки вот. Вообще, что из себя представляет Лусака?
1: Значит, это город весь в параллельных улицах.
0: В смысле, в параллельных?
1: Ну, параллель.
0: А знаешь, перпендикулярных?
1: Нету.
0: А как
1: то есть,
0: ехать?
1: Если вы хотите перейти на другую улицу, то вам надо проехать километров 20 до конца города.
0: Да, потом теперь обратно.
1: Потому что идет один сплошной дом. Такой.
0: А то перекрестки там... вообще отсутствуют?
1: Нету. Нету.
0: То есть, правила дороги?
1: Пешеходные.
0: А арки хотя бы существуют в домах?
1: Ну, да, для удобства этих жильцов есть арки многочисленные. То есть там вообще воздушные переходы вот эти, они очень разветвлены. Вот, на них можно ездить на скейтах, на велосипедах, на роликовых коньках, ходить пешком. Ну, на руках это, конечно, считается неприлично, потому что руки пачкаются.
0: И... А вот лусакские дети, как вам?
1: Они вообще как обезьянки. Они лазят по этим всем галереям воздушным. То есть там трассы и натянут, лианы как бы.
0: Лианы, да-да-да.
1: Да, они на них
0: то
1: там
0: есть вместо
1: летают,
0: троллейбусов как бы.
1: У всех на запястье такая... Ну, вот как у нас было модно, медные такие пластины от болезней.
0: Чтобы окислялось.
1: Да, вот. А у них эти пластины, ну, в зависимости от благосостояния семьи, там, либо железные, либо медные, либо золотые, на которых... выдолблены...
0: Портрет семьи, наверное.
1: Нет, ну, данные все паспортные, там, группа крови, адрес, все, имя ребенка. Ну, то есть вот это, чтобы он не потерялся, потому что они в лианах иногда уходят очень далеко, заблуживаются. И, в принципе, там принципы жизни такие, что это как у зайцев. Мать бросила сына, и он уже по ветвям, по этим пошел, по лианам прыгать и пришел в какую-нибудь семью, к тебе, допустим. Ты ему дал кусок
0: Ко мне лучше
1: хлеба.
0: Не надо. лучше к нему пусть.
1: Но ты не живешь в этом городе.
0: Да, да, да.
1: Вот, но если тебе доведется поехать туда, ну, нам приходилось.
0: Нужно остерегаться, да, все-таки, вот, что мне не... А хорошо, а вот как вообще лусакские старушки, старики?
1: Им хуже. Дело в том, что на инвалидных колясках по лианам не попрыгаешь. Они могут только по этим галереям передвигаться. Вот. Но там эти снующие вечно скейтбордисты, велосипедисты их сшибают.
0: Это туристы в основном, наверное.
1: Вот как раз туристы ходят пешком. У них нет с собой вот этих всех прибамбасов. А в силу того, что этот город туристический, и всякие роликовые коньки, и доски, велосипед стоят очень бешеные деньги. Ну, как то же самое, что в Венеции ездить на какой-нибудь лодке моторной за 100 долларов в 5 минут также примерно будет стоить покататься. Вот. А на лианах прыгать вы просто не можете, это должно быть в крае.
0: Угу. Ну, а вот скажите, там, в общем-то, я знаю, что установлен огромный памятник, скульптурная даже группа под названием Катанга, прямо на центральной площади Лусака. Вот не могли бы поподробнее описать Катангу, потому что это как бы считается негласно восьмым чудом света?
1: Ну, выглядит это примерно так. То есть так как город весь находится немного в воздухе, все переходы, он возвышается над всем городом.
0: Да-да-да.
1: То есть если смотреть издалека на этот город, то как бы город, дома и вверху такая вообще невозможная панорама, небольшой как бы зонтик над городом, на котором изображен город. С людьми, с маленькими машинками там. То есть это как бы мечта, чтобы улицы были не параллельными.
0: А что же мешает? Вот как бы, например, лучше бы разрушить Катангу или продать ее частному коллекционеру, например, Дмитрию Бассана, известному очень болгарскому. Вот. И на вырученные деньги построить несколько перпендикуляров.
1: Дело в том, чтобы построить перпендикуляры, нужны слишком громадные средства, потому что разрушить сеть канализации, разрушить сеть кварталов,
0: да?
1: Канализации?
0: Да.
1: Нет, они под землей, ну, буквально 2-3 метра от земли.
0: То есть тут уже прям, можно сказать, тут.
1: Вот, очень многие коммуникации проходят по воздушным линиям. Вот, дело в том, что...
0: Наверное, сотовая связь, в частности.
1: Да, сотовая связь, она просто только наверху, под землей ее нету.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю ненадолго прерваться.
1: Да, буквально.
0: Ну, сейчас выйдем туда и спустимся.
1: Опять драться?
0: Не, там разгрузить.

0: то, что касается климатических условий вот, в Лусаке. Это очень важно, потому что я знаю, что вот по, когда у нас тут осень, то там, собственно, считают это.
1: Да, там на самом деле еще зима. Угу. Вот, дело в том, что там весь климат идет с запозданием. Угу. С задержкой такой небольшой. Вот. Ну, это, в принципе, ничего особенного. У них потом тоже наступает весна.
0: И все рады. И,
1: да. Да. Ласточки к ним в сени прям летят. У нас уже в сени не летают ласточки, потому что сеней у нас нет. Уже что-то ушли мы от этого. Мы живем все в городе. Угу. Да, ходим там в дудках все.
0: Все в дудках, вот. В панцирях. Ну, в панцирях.
1: Да, в браслетах там. Да, да, да. То есть, ну, так... Отяжелел народ на подъем.
0: Угу. Ну, а что касается все-таки цели вашей поездки в Лусаку?
1: Как что касается? Это... И чего только не касалось моей поездки.
0: Так.
1: Значит, я касался стен. Дело в том, что там есть улочки... Чисто пешеходные вот эти параллельные, да? То есть ты как встал, и подъезды, и ты идешь и идешь.
0: А
1: ты...
0: чистота, наверное.
1: Ну да, вообще чисто. Дело в том, что узкие улочки, их легче убирать. Там есть прям такие пылесосы. Они в нулину проходят по стенам домов. Ну, остаются по миллиметра три. Там с каждой стороны
0: для
1: пылесосом.
0: Животных, наверное.
1: Он даже едет без человека.
0: А,
1: у
0: вот
1: него стоят датчики всевозможные. Если стоит какая-то фигура с тепловыми излучениями, он останавливается. А если не с тепловыми излучениями, то оно там
0: втягивает, всасывает.
1: Втягивается. И сразу там стоит очень сложный дробитель молекулярный. Он дробит вообще. То есть поставь туда... Скалу, он ее всю уничтожит.
0: А вот такой вопрос возникает. Если вдруг, например, он, например, увидел вот движущийся по узкой улице вот этот пылесос, его пробил такой холодный пот, что он уже ничего не выделяет, то произойдет, значит, его всос в потроха вот этого устройства и молекулярное измельчение. Или как бы эти датчики там еще как дополнительные функции?
1: Нет, дело в том, что для таких случаев, когда человек находится в коме.
0: Да, вот это важно.
1: Вот, когда человек находится в холодном поту, он болеет, у него упадок температуры, у всех горожан Лусаки имеются тепловые датчики на теле, которые излучают. Вот они соединены с телом, и датчик на датчике определяет температуру тела, дает сигнал на сам датчик, и датчик уже придумывает, какой тепловой сигнал подавать в воздух, чтобы вот это оборудование помывочное не захватило человека, но...
0: Мыли животных.
1: Да. Но были случаи, когда поглощала эта уборочная машина людей. Дело в том, что низкие слои населения Лусаки покупали китайские датчики, и они выходили из строя, и человек попадал вот в такую. И сейчас запрещено вообще... Китайская, любая продукция запрещена в Лусаке.
0: Ну, это правильно. Это да. Совершенно правильно. Ну, а что касается вот лусакской растительности, хотелось бы узнать.
1: Ее там нету, там один камень. То есть там камень. Нет ни деревьев. У них очень серьезная растительность в доме. На окнах, ну, чтобы кислород откуда-то так. Вот.
0: Вот герань. Или нет?
1: Ну, так я сказать, там занят был настолько, Лусака, что я не рассматривал
0: Лусака,
1: герань.
0: Лусака геранны или там
1: у
0: герань
1: лусачная.
0: У них очень
1: лусачная. Много лиан. Вот лиан у них много.
0: А, подождите, а вы же сказали, что... А, ну, не важно, да. То есть, что с лианами?
1: Лианы у них не на улице, а по комнатам развешаны.
0: А дети-то почему прыгают вот?
1: А там искусственные лианы развешаны такие.
0: А, понятно. Вот. Да.
1: И все дети там в подлокотниках, на коленниках, в шлемах там.
0: То есть, так сказать, передовые.
1: Нет, все дети.
0: А, понятно, да.
1: Вот, некоторые в таких спасательных жилетах, которые, если упадет он на землю, ему, в принципе, даже ничего не будет.
0: Это
1: даже...
0: как у птицы комок перьев смягчается, то есть в случае падения. Она же, если падает, то мягкость большая. Почему птица не разбивается? Ну, предположим, мы ведь ставились эксперименту. Например, она сидит на суку очень высоко на кедре, к примеру, там, на самой макушке кедра, да? вот, значит, тихонечко к ней подлетают ночью, да, и производят, значит, у нее прям над тушкой выстрел из мощнейшего ружья. Вот, ну, она, естественно, вся там начинается активное яйца выдрёстывание и падение тушки вниз с огромной высоты. Вот, естественно, там ни о каком планировании речи быть не может. Там крылья прижаты к тушке очень плотно, от ужаса все там спазматические, ноги в расперды, то есть все там.
1: И такой, пальцы тоже, да?
0: Пальцы все в кулак сжаты немеренно, вот. И происходит глухой такой сильнейший удар о землю, ну, приблизительно как вот бил Мухаммед Али своих противников, прям, ну, мощнейший удар. Значит, подходит, смотрит, что там, дескать, произошло, ничего страшного. То есть от этого удара спазм происходит, значит, ножные кулаки распрямляются, крылья...
1: И она сразу взлетает.
0: Карабкается, да, туда назад. То есть все это происходит от того, что перевая очень мощный...
1: Ну, у нее жизнь так вся происходит, в падении и взлете.
0: Да, ну, это вот у кедровых так, у птицы кедровника, да.
1: Их еще называют кучук. Птицы.
0: Да, да.
1: А вот, а еще в Лусаке есть искусственное озеро в самом центре города.
0: Там же где вот памятник Катанге, наверное.
1: Да, это фонтан еще в то же время. Вот, и... А, это озеро называется Площадь. Вот, да. Оно вырос, был котлован, зацементирован. Вот, но он уже давно внутрях оброс всякой растительностью. Много рыбы там, постоянно они...
0: А, промысловые?
1: Да, там катера ездят с бреднями, там рыбаки закон выкидывают, там донки всякие. Вот, и даже, говорят, там русалок видели.
0: Ну, это, наверное, русские туристки, такие бухгалтерши, которым лет под 50, и они плавают, ловя жемчуга.
1: Нет, на самом деле русские такие туристки там очень эффективны в качестве проституток. Вот как раз вообще это центр озера, и там все сгустки вот этих маленьких общин
0: смыслуются. Маленьких общин. Нельзя, ну, вот это поподробнее. Дело в том, что демографическая и этническая сторона географического вопроса очень интересует наших радиослушателей.
1: Ну, дело в том, что сейчас вот собираем мы с тобой марки, да?
0: Нет, нет, со мной не надо.
1: Вот с конем с этим собираем мы марки, да, и еще есть его два друга. Вот, все, мы там объявляем себя, что мы там мини-нация, и выходим на площадь и стоим там.
0: То есть, в принципе, любая семья может объявить себя нацией.
1: Да.
0: А ведь, видимо, так оно и было. Вот, например, вот, ну, взять, например, фамилия Васисубани, да, к примеру.
1: Да.
0: Натали Васисубани, да, или Гулан Исхакхан. Вот, типа, вместо графы там национальность убирается, пишет национальность Васисубани. Или там национальность Исхакхан.
1: Да, но это уже дело в том, что как бы интеллект вообще всего человечества, он вырос.
0: Я сильно сомневаюсь.
1: Ну, ты немного в других слоях общества, да, общаешься, ну, поэтому, может быть, тебе далеко еще до этого. Ну, а мне приходится все-таки окунаться в более высшие прослойки общества, вот, на уровне королей, вот, на уровне пастухов. То есть я постоянно бываю там, сям. Вот, вот посредством этой передачи я... окунаю всех радиослушателей в мир иной. Я не говорю о загробной жизни, а о другой жизни, которая...
0: Кстати, вот тут такой вопрос. Каково отношение в Лусаке к миру загробному? Вот хотелось бы узнать. Насколько обычаи, может быть, связаны с этим?
1: А дело в том, что это у них выглядит в виде рабства. Потому что у них кладбище все тоже... У них же камень — это что-то такое вообще. Ну, типа, ну, сатанизма.
0: Вот камень.
1: Да. Вот, то есть это, ну, как бы каменный век, опять же, что это гнетет, и могилы у них все каменные, их не взрывают, а заливают в бетон, то есть вот
0: то
1: у
0: есть
1: нас...
0: Это, то есть как бы бетономешалка.
1: Да, то есть у нас как там, все, там парень умер, да, там положили в гробик, отнесли на кладбище, там землицы покидал там каждый
0: раз. Технология известна, собственно.
1: Да, то есть потом лопатами закидали, там отмолились по полной программе, там в дудки подудели, вот, и разъехались, там напились в дрибодень. Да, там все поржали на поминках, песен попели, ну и по домам. И так через 9 дней, потом через 40, то есть все нормально, да. Ну, то есть не так уже без зарывания. То есть, вот. У них все происходит, ну, почти так же, только значит, есть специальное место. Вот, называется она усыпальница. Вот.
0: Ну, когда... простите, это, наверное, усыпальня. Потому что усыпальница находится вот в Южном Полисарио.
1: Ну, дело в том, что в Лусаке не обращают внимания на окончание.
0: А, понятно.
1: Я взял эту привычку оттуда.
0: Угу, угу.
1: Вот, и они вольно говорить все, что угодно. Тут же диджей Хворь обзывали тот же диджей Хворь.
0: Тоже. Ну, я, кстати, тоже вот только сейчас от вас узнал, что, в общем-то, она женщина. То есть, потому что, как бы, загадочный диджей Хворь. То есть, писал нам, писал, да.
1: Да, ну и погребение происходит следующим образом.
0: Да, вот тоже поподробнее как это. Вот он, например, вот он-то, да, типа, отошел.
1: Вот он. Да. То есть он ушел в мир иной.
0: Да.
1: Ну, как вот это я уже говорю, кстати, да, в том смысле, в котором и есть.
0: Ну, правильно, мой. Правильно, да.
1: Вот. Нет гробика. Вообще. Есть как бы корыто такое.
0: Подожди, а гробика нет, поскольку нет дерева.
1: Ну, в принципе, да.
0: А заказать, вот типа, например, по бартеру.
1: Ну, это очень дорого.
0: Дорого,
1: то есть,
0: понятно.
1: Ну, там, может быть, президента города там похоронят в таком духе.
0: Да, но не обидится, в общем-то, на нас Кабул Бен Саид, да.
1: Они не настолько заблуждены, как мы, что там, когда человек уходит в мир иной, ему там надо денег с собой дать.
0: А надо, да?
1: Бутербродов.
0: Термос кладут.
1: Термос с чаем, там, чтобы он там нормально оттянулся хотя бы несколько дней, а потом его накормят. Нет, они понимают, что ну все, там, душа взлетела, там, тело надо куда-нибудь закопать, чтобы не мешало. Вообще, да, у них кладбище — это мостовые, новые дороги. То есть умер парень, да?
0: То есть его они таким образом, видимо, еще и решают проблему,
1: да,
0: вот дорожных ям.
1: Градостроительство, вот, да, опять же. Uh-huh. Ну, конечно же, то место, где погребен, там как на надгробии пишется, там, что вот здесь лежит конь такой-то, ну, или
0: типа,
1: клава такая-то.
0: Типа,
1: да,
0: вот этого самого, типа бульвара звезд в Голливуде. Ну, то есть,
1: а,
0: типа,
1: ну да, где
0: как вот вместо канализационных все звуков, такие,
1: да, да,
0: хлюков.
1: Глюков-люков,
0: да,
1: или
0: такие
1: звуков.
0: Прям хреновенные, типа, здесь захоронен, там, скажем, Мохаммед Аль-Белязи, к примеру,
1: да,
0: какой-нибудь, и жена его. Да.
1: Вот, значит, коня положили в ящичек, uh-huh, привезли, uh-huh, ну, принесли. Ну, тот же, опять же, оркестр играет, да? А вот бой в бетон
0: идет.
1: А
0: вот, кстати, вот хотелось бы узнать лусакский оркестр, вот состав инструментов и так далее.
1: Ну, играет тот же похоронный марш Мендельсона.
0: То есть он как бы везде.
1: Да. Угу. Ну, инструменты, я скажу, те же самые.
0: То есть дудки вот эти все,
1: да,
0: медные, там сказать.
1: Да, да, да. То есть
0: барабаны свиньи кожи.
1: По-моему, уже применяются современные технологии, они же умные.
0: Ага,
1: Сачане-то.
0: Угу, угу.
1: Вот. Ну и, значит, пришла процессия на дорогу, которую выкладывают заново, улицу,
0: угу,
1: которую новую строят.
0: Угу.
1: Параллельно. Вот. И, в принципе, ширина-то улиц зависит от знатности рода. Чем знатнее род, тем улица ширше.
0: Ага, а там как бы вот хотелось узнать, там вот сколько полос движения в Лусаке автомобильного.
1: Дело в том, что все великие люди, они большие, ну, толстые, ну, бизнесмены все, да, они же едят много, да. Тот же президент, что, у него еда-то халявная,
0: да.
1: Я вот как себя помню, да, вот меня приведи, где халява, да, вот все съем,
0: ну, правильно,
1: все, что есть,
0: правильно,
1: да.
0: Совершенно правильно.
1: Вот. Обязательно, ну, как это, халява. Святое слово для всех россиян. А лусачане тоже придерживаются этого. Вот. И вот бизнесмены все, они все толстые, у них и ящики побольше, и бетон на них больше уходит. Прикинь, вот тушку в лежащем положении метром высотой на пузине. Там не будешь же за асфальта торчать,
0: я вот что-то слышал, может быть, я, конечно, ошибаюсь, что в Лусаке, вот как пузень, она торчать не может, потому что их с таймя хоронят, причем вниз головой почему-то, поверим, или я ошибаюсь.
1: Не, но все равно пятки, если будут в асфальте торчать.
0: Так, нет, ну а как хоронят-то?
1: Ну, берут этот ящик.
0: Нет, ну только пузень вперед, или как бы, или там как, или пяточная лопасть. Вот я просто.
1: Ну, вообще, когда человек умирает, он как бы сдувается.
0: А, ага, то есть там
1: пузень,
0: клинит, что?
1: Проваливается на самом деле. Это когда черви в нее. А, кстати, черви там даже не залазят. Тушка все время сохраняется в идеале, потому что безвоздушное пространство.
0: Uh-huh.
1: В цементе черви не пролазят, потому что цемент не пористый, как асфальт.
0: Почему? По-моему, он в пузырях.
1: Он в пузырях, но он не пористый. Эти пузыри, они просто полусферы.
0: То есть цементные полусферы. Так.
1: Да.
0: Uh-huh.
1: Которые в итоге заполняются мусором.
0: А гудрон можно еще?
1: Ну, гудрон это уже вообще только в престижных местах применяется. Угу. Дело в том, что когда жарко становится, он растапливается, и по центральным улицам не ездить, не ходить нельзя.
0: А, лип что... происходит, да. Прилип такой. Да, ну и что, вот, значит, вот он
1: принесли,
0: типа...
1: да, его.
0: Да, принесли, да.
1: Вот,
0: да.
1: Сзади едет тележка со свежезамешанным бетоном.
0: Угу.
1: Вот, ну, прям вот как у нас раньше на строительных площадках с одним колесом и двумя ручками.
0: Такая тележка. Ну, да. Вез такой рабочий вот. В крагах.
1: Да. Совочки торчат.
0: У каждого из членов семьи, наверное, да, свой?
1: Да, но они воткнуты все в цемент. Уже. И когда уже погребение тела наступает, они берут и совочком кидают этот цемент. Ну, угу. А потом уже просто берут вот эту лохань. И туда ее опрокидывают, и лопатами прихлопывают, приравнивают, там, укатывают. Ну, есть там, ну, приглашают специальных вот этих вот рабочих, которые занимаются этой программой. И там на специальное место кладут эту плиту, когда она высыхает, и вот так выкладывают мостовые. И строительство дорог ведется с той скоростью, с какой ведется смертность в городе. То есть если холера рабочий, прошла, да? То сразу дорогу до Вашингтона построили, допустим, да? Вот. Нету там смертности. Вот, допустим, широкие улицы, да? Ну, у нас тротуары, да?
0: Да.
1: А там тротуары сделаны из... То есть широкие дороги сделаны из взрослых гробиков. А тротуары сделаны из детских гробиков.
0: Или из животных, вот.
1: Да, вот, да, тоже животных. Ну, кладбище животных, оно находится по окраинам, чисто периметровые дорожки такие.
0: Ага, ага. А вот как обстоит как раз дело с обратной стороной вопроса, с другой стороной, я бы сказал, вопрос.
1: Это про любовь, что ли?
0: Да.
1: Ну, секс там, да, то есть. Дело в том, что они наблюдательны. Друг за другом. Потому что у них все окна параллельны друг другу. Они видят все. Шторы там нельзя надевать. Это запрещено.
0: Почему?
1: Запрещено.
0: Вот это... Я слышал, что нельзя еще в Китае шторы было. По крайней мере, в момент правления Мао Цзэдуна.
1: Ну вот они взяли от лосачан вот это. Потому что народ свободный, им нечего прятать.
0: А какой цвет кожи? Ну, у них.
1: Как у него.
0: А, ну, нахуй, ничего, нормально, это вполне...
1: Вот, и, то есть, заходил, то есть, порнографии там просто нету, да. Она не нужна.
0: То есть, и кассет, видео...
1: Да, не нужна, например, там ее не покупают, и пытались там крупные фирмы западные...
0: Наладить производство, да.
1: Но не пошло это дело, они прогорели, ну, не серьезно, потому что, ну, нужно мне, да? Я возьму, посмотрю в окно соседа, да? Не понравился мне сосед, я взял бинокль, и через окно соседа я посмотрел в окно другого соседа, который находится через его окно.
0: А свет там разрешают выключать или нет? Или вообще с электричеством каковы там, какова
1: нет,
0: ситуация?
1: Электричество там есть.
0: Есть, да?
1: Но там очень трудно со столбами, в котором идет электричество, поэтому все электричество идет в стенах, и когда происходит нарушение в сети, у них есть специальные приборы, в какой стене обрыв, рушится дом, чтобы соединить кабель. И потом заново мастерят его.
0: Да, ну и хотел бы все-таки...
1: Еще есть очень у них интересная скульптура. Стена птиц.
0: Стена птиц называется?
1: Да. Ее не планировали.
0: То есть, в смысле не планировали, как бы, вот имеется в виду...
1: То есть, она не задумывалась заранее, она произошла...
0: Ну, то есть, не так
1: стихийно,
0: как игра
1: установка мыслей,
0: вот там Петра Первого здесь, да?
1: Природа, природа чисто.
0: А,
1: дело в том, что когда строили вот на центральной площади один из домов, вот, бетоном выложили стену, да?
0: То есть, вы имеете в виду центральная площадь, это озеро как раз?
1: Ну да, где озеро, там дом же сразу стоит около озера.
0: Ну да, откуда вот Бредень.
1: Да, Бредень откуда кидают.
0: Донки нам.
1: Да, водолазы прям прыгают, прикинь, там. Вот. Там очень много на крышах спасательных будок, если кто-то там потерялся или кого-то с донкой унесло.
0: А что ж, такая большая площадь?
1: Да, то есть там где-то 3 километра диаметр.
0: О,
1: озеро.
0: А в середине есть ли буй? Потому что без буя...
1: Посреди... Ну вот, оттуда идет вот этот...
0: буй.
1: Ну, как бы памятник, самый главный.
0: А, так это, знаешь, вот как бы памятник птицам, это и есть буй?
1: Нет.
0: Нет, я, у меня сейчас
1: памятник, ну, как он, зонтик, да, наверху другой город. Это над озером.
0: А, простите, я запамятовал, да, а буй?
1: Ну... Ну, это как бы и есть буй.
0: А, понятно.
1: Вот, и, значит, бетоном... сделали стену, она еще не успела высохнуть. Да, а на асфальте, то есть не на асфальте, а на бетоне, сидели птицы и клевали пищу.
0: Пищу.
1: А тут мальчонка один бежал, ну, мы когда дети любим распугивать голубей там всяких.
0: Да, да, да.
1: И он так ногами, давай их там распугивать. Они как ломанулись, как овцы все в одну сторону, и в эту стену поприлипали. Угу. Знаешь, прям перья до сих пор вот эти тушки.
0: Многие всякие тушки, да, клювы, да.
1: То есть это... очень интересная композиция, сама природа.
0: Ну да, получается, великий художник этот ребенок.
1: Вот,
0: ну
1: правда, этого парня убили сразу на месте.
0: Повесили.
1: Рабочие, говорят, прям лопатой один как дал. Ну,
0: вот, повесили вроде.
1: Вот, и прямо из этой стены, в самом низу, ноги вот этого паренька.
0: Нет, ну это правильно, это правильно. А скажите, пожалуйста, вот все-таки вы ездили туда по приглашению, по частному, к такому замечательному человеку, к человеке-легенде, не только в Лусаке, но и здесь у нас. Его зовут Амбруас Нумазалай. Вот немножко поподробнее о личности этого человека. Еще я знаю, что, простите, конечно, что он вроде диджей Хор еще обрюхатил.
1: Ну да, парень такой молодец на все дела там. Вот, живет он хорошо.
0: Ну, это ей уже понятно.
1: Его
0: Амбруас
1: домик,
0: там, это же Амбруас, это же, насколько я знаю, да, в переводе с лусакского «принц».
1: Вот, а он один из великих людей этого города. Ну, во-первых, он написал эту книгу.
0: Какую?
1: Ну, «Приметы мира».
0: А, так она называется? «Приметы мира».
1: «Приметы мира», да.
0: Хорошая книга.
1: Вот, значит, его жилище похоже немного на Останкинскую башню. То есть в том смысле, что дом у него такой же круглый,
0: ага.
1: Вот, крутится, и он видит весь город, даже если сидит и курит сигару у себя на одном из балконов.
0: А по круту вот этого дома, он как бы осуществляется за счет механизма или чисто флюгерной системы постройки?
1: Крутят рабы.
0: Угу, правильно. Правильно, да.
1: То есть были закуплены специально сотни негров, которые все время ходят по кругу и тащат за собой канаты, которые привязаны к вертушке.
0: Простите, то есть как бы канаты, это же не гигиенично за собой.
1: Нет, в том смысле...
0: А, веревочные.
1: Да, веревочные
0: канаты. Я да. Сразу какие-то ассоциации у наших радиослушателей.
1: Не, ну и, соответственно, они тащат другие канаты, потому что они не могут отрываться от производства, их кормят прям, их жены... приходят и кормят их с рук, со своих там молоком, там хлеба дают им.
0: Я знаю,
1: на них это... птицы садятся.
0: Знаешь, что диджей Хворь тоже хотел, но никто из ноги не взял просто негров. Они были изумлены.
1: Да, ну, Хворь вообще умеет. Она может стоять одной ногой, делает шпагат вверх. Все, пальцами может, ну, вилку взять. С ним имя она разговаривает. Пальцами ног и очень хорошо объясняется.
0: Кстати, да. Вот в Лусаке глухонемые, вот немножко поподробнее. Я знаю, что вот у Амбруаза Нумазалая как раз вот его сестра со странным именем База, запор Базы.
1: А дело в том, что...
0: Странно, кстати, или это я не туда... А, простите, запор базы, это как бы... Это причина забастовки в городе Нижний Ламов. Нет, Аюб Хана, сестричка его. Ну, не шумни, или их
1: я общался
0: хана,
1: с
0: неважно,
1: этой,
0: да.
1: Юбханой, был переводчик. Вот. Дело в том, что он очень своеобразен, язык немых лусаки. Потому что они не разговаривают способом жестов. Они все сходят с флейтами и пальцами выдудывают всякие звуки. И это как бы у них разговор. Вот. Я настолько они мне насвистели, я уже разговаривать с ними не мог. Ну, как говорится, вот есть такая пословица: наговорился до блевоты. Вот так и происходило. Поэтому я не мог долго общаться. Они там, ну, она говорит что-то, да, переводчик с ней тоже что-то говорит, а потом переводчик мне слова говорит. Я уже под конец чуть не задудел, у меня дудки просто не было, вот это вот нужно.
0: Да, то есть, а без дудки в Лусаке никуда.
1: Ну, а там немых, кстати, очень много, где-то 20% населения немые.
0: А почему?
1: Потому что им обрезали языки еще в древние времена.
0: Ну, это правильно. Совершенно.
1: Да, но зато в городе тихо.
0: Ну, понятно. То есть цель оправдывает средства.
1: Да.
0: Ну, и как, значит, наш Амбруас Нумазалай, вот, как он выглядит сейчас? Молодец ли вообще-то?
1: Он седой.
0: Ну,
1: вот, лысый.
0: Угу.
1: Ну, всегда у него борода.
0: Да, да, да. Он похож на Минхуэя очень.

0: такого парня, а теперь ее реабилитировали.
1: Правильно,
0: уже было
1: правильно,
0: поздно, да.
1: Правильно.
0: И усачане теперь платят налог нашему Амброазу за то, что лишили его матери.
1: А зато ведь там же теперь, я знаю, в Лусаке сейчас слышал закон, который запрещает вот под страхом смерти беременным лазить по горам и камням.
0: Там вообще беременные там живут выше крыши, их сразу отвозят куда надо, есть там местечко пригород надо. Небольшой, да, там все беременные собираются.
1: Угу.
0: Вот. Мужчин туда вообще не пускают, потому что говорят, что мужские всякие вот эти вот веяния окружные, они очень дурно влияют на развитие ребенка. Вот почему мы плохо сейчас живем? Потому что у нас беременные женщины не отделены от общества. Вот. А их нужно отделять, потому
1: правильно.
0: Что ребенок, он губка. Вот, и он впитывает в себя все, и в основном плохое, поэтому сейчас и преступление.
1: А вот скажите, как по-вашему, на кого рассчитана и кем снята реклама подгузников, где два отвратительного вида грудничков едут на деревянных лошадках, то есть какими-то идиотскими голосами, знаешь, говорят. Вот мне просто пришла в голову мысль, то есть то ли мама должна быть полной идиоткой, чтобы после этой рекламы пойти и купить вот эти подгузники. То
0: вообще
1: есть,
0: это сироты, вот участвующие в этой компании, это сироты, потому что ну, нормальный ребенок даже в таком возрасте он просто не пойдет на это. Потому что он знает, что такое подгузники. Ну вот прикинь, ты сходил, вот он пришел там канату отложить, да, вот все дела. Вот, он сел, да, а потом взял и пошел с этим унитазом и ходит с ним везде, да?
1: Очень неприятно.
0: А когда ему захочется, он берет и оставляет этот унитаз. Ну, представляешь, вот это все полощется там у тебя. Канат болтается, ну, нехорошо просто.
1: И некрасиво.
0: Вот, а они говорят, им уютно. Вот, а им за эту рекламу дали банку сгущенки, и ладно. И все, и нарушаются права детей. И вот сейчас я уже готовлю кампанию протеста против этой рекламы. Сейчас уже я собрал около 3 миллионов подписей не только в России, но и за рубежом. Очень американские домохозяйки против этих подгузников.
1: Конечно.
0: Зачем им эти подгузники? Пеленки взял, да?
1: Обмотал его.
0: Обмотал, канатов навертел. Там.
1: Да, ну что же, правильно.
0: Ребенок канатов навертел.
1: Угу.
0: Все, она пеленки сняла, в автоматическую стиральную машину их кинула, и все.
1: Продолжим
0: никаких
1: после
0: проблем.
1: Музыкальной паузы.
0: Да, да.

0: Меня немножко вот заинтересовало и хотелось повернуться к этой теме. К тому же стали поступать телефонные звонки к нам сюда в студию, где люди, ну, не то что возмущенно, а как бы удивленно спрашивают, как же так вот у такого уважаемого параллельно глазого человека, как Амбруаз Намазалай, параллельно глазого, я имею в виду носу, вот. Вдруг там около 100 рабов. Вроде бы Лусака — это такой город, достойный страненка такая прогрессивная. Откуда же там взяться рабовладению? И как на это смотрят вообще власти? Вот, вроде бы...
1: Да. Дело в том, что власти на это закрывают глаза, потому что как бы, ну, вся Лусака проплачивает то, что его лишили матери, я уже говорил об этом, да? Да? Вот, у них чувство вины, вот, это, то есть, на века. Все потомство Амбруаза обеспечено навсегда. Вот. А если они еще будут рождаться с параллельными глазами, дело в том, что город параллельный, и параллельность глаз, они его обожествили немного. И поэтому ему прислали рабов. То есть ему создают божественные условия, он живет выше всех. Ну, то есть у него домик находится над городом, на уровне вот этого памятника.
0: Катанги.
1: Да. Вот, и вообще он молодец, конь еще тот, я это не заделал. Хвори. Мы ее еле, кстати, увезли оттуда, потому что ее хотели в пригород отослать ко всем беременным, чтобы... Но я говорю, понимаете, у нас отсталое общество, там просто этот человек не выживет, который родится потом у хвори.
0: Правильно.
1: Другой жизни. И еле вытащили. Там посольство пришлось включать в это дело.
0: А скажите, вот...

0: Не делали рентген хвори, сейчас там пузень не просвечивали с целью определения вот у плода параллельности глаз.
1: Еще рано, прошло только 2 недели, а через 2 недели там непонятно.
0: Угу. Просто было бы действительно очень прекрасно, если бы сейчас у хвори родился бы параллельно глаза и ребенка.
1: А его, кстати, сразу выпишут туда и при отца.
0: А почему?
1: Ну, это к лику святых же сейчас все относится.
0: А мы же можем не отдать, как и на государственном уровне подключиться.
1: Ну, это будет скандал, может начаться
0: война. С лусакой-то. Да ерунда какая, ее можно закидать просто.
1: А тут и надо подключиться. Тут же будет все на мировом уровне сразу. Ты же знаешь, ага. Дай только спички загореться. Быстро бензином все зальют.
0: Вообще с этим сложно не согласиться. Правильно, да. То есть лучше отдать им, а диджей Хвори еще как бы впендюрить, но уже так, чтобы это произошло пиратским образом. То есть, чтобы не обязательно, чтобы Амбруаз... Вообще, зачем она ему сказала, что, дескать, она, наверное, сказала, милый, у нас будет пупсик.
1: Дело в том, что мы вывезли ее не только, чтобы просто вывезти, а с целью того, чтобы сохранить молекулы спермы. Вот, которую у нее тут же изъяли, как только привезли в Москву.
0: Амбруазовская.
1: Да, и теперь эти спермы хотят поставить на поток, чтобы люди с параллельными глазами
0: и тут
1: появились повсюду. Но это очень сильный политический ход.
0: Так,
1: чтобы,
0: вот поподробнее.
1: Потому что руки у Амбруаза очень длинные. Вот.
0: Ну, кстати,
1: он хочет
0: еще нужно сказать,
1: обожествить что... вот эту параллельность глаз
0: в отличие,
1: всего мира.
0: В отличие от диджей Хвори, руки вот у него длинные в буквальном смысле. То есть это единственный человек.
1: Они будут прям до колен.
0: Ну, даже чуть-чуть пониже. Это они до колен, как кулаки сжаты.
1: Не, ну у него ноги очень просто длинные, поэтому у него ниже.
0: А, то есть, ну, так сказал, да. То есть человек с параллельно. Да, ну и как будет этот банк спермы параллельно глазу. Вот его цель политическая, я про вас не
1: знаю. Чтобы, так сказать, ну он же обманывает мир, он там толкает свои политики.
0: Амбруаз,
1: да?
0: В смысле?
1: Да, он как бы себя впаривает людям в виде Христа, вот, только который пока еще не взошел на крест, но он все, он, кстати, каждую субботу собирается, но у него появляется куча неотложных дел, которые не дают ему взойти на крест и умереть ради людей.
0: Там я даже знаю, что вот вроде в Катанге он некое подобие там пытался там под этим куполом уже сделать.
1: Ну как, то есть там есть молельные часы, вот, когда все лусакчане выходят к озеру.
0: К озеру, да.
1: Да, встают там достаточно много бетона еще до озера, между домами и озером много бетона, куда почти весь город умещается. И вот в 8 утра и в 9 вечера они выходят на утреннюю молебню и на вечернюю молебню. Вот этот Амбруаз встает на пьедестал, стоит, поет какие-то псалмы, песни, притом чуть ли не рок-н-ролл какой-то иногда. Ну так, что-то поет и поет. А все там отмаливаются по полной программе и...
0: То есть, а он мимо вообще кассы, да, все там исполняет?
1: Ну да, то есть у него слуха-то вообще практически нет. У него руки-то хоть и длинные, но это на уши никак не влияет. Поэтому, ну, со слухом у него туговато. Поэтому мы уже у нас в институте объяснили, что его к лику святых нельзя отнести.
0: Ну да, да.
1: Но
0: да.
1: Правительство Лусаки, оно все время в долгу и чувствует вину. И платят налоги они еще ему. И поэтому, ну, никак.
0: А вот его матушка, у нее тоже глаза были такие вот параллельные?
1: Нет, у них все было нормально.
0: То есть это
1: очень странное явление,
0: да.
1: Да. И, кстати, наши ученые хотят вот вырастить вот этого младенца, вколоть ему, кстати, вот этот вот бройлерный
0: гормон,
1: микроб, да. И узнать, что на самом деле. Потому что с бройлерным гормоном он вырастет в 100 раз быстрее до человеческих размеров, а не от грудничкового до человеческого. И на нем будут производить опыты, как бороться с параллельными глазами.
0: То есть,
1: вот, кстати, общество сиамских близнецов тоже.
0: Туда же пойдет.
1: Против.
0: Простите.
1: С нами бороться нельзя, мы же все-таки инвалиды.
0: Да. Ну, а так вот, скажите, при всем том, что вы сейчас вот рассказали, все-таки... Цель, я не понимаю, цель написания книги «Приметы»
1: это хобби.
0: Вот Амбруаза, да?
1: Да, и как возможность это... заработать лишний кусок хлеба.
0: А зачем еще? Там вроде и так, вы говорите, все в порядке.
1: Не, ну, жадность.
0: А, жадность.
1: Руки-то у него длинные и загребущие.
0: То есть он все-таки жадный человек.
1: У него ладони вот с голову.
0: Ой. Ну, я понимаю теперь, почему Диджей Хвор так вот...
1: Ну да, он ее просто сгреб вот так.
0: Ну все, да.
1: И все.
0: Осеменил.
1: Да. Семинистый-то наш.
0: Да, ну и что же он, да.
1: В смысле? Нет.
0: Ну вообще с книжкой вот.
1: Да, вот у него есть одна только русская пословица, примета. Я ее могу сейчас прокомментировать.
0: Ну вы можете как бы, прежде чем там переходить непосредственно к нашему, к русскому этносу, вот может быть какую-то местную лусакскую, какую-нибудь поговорку там или что-то там вот, что в его книжке, на ваш взгляд,
1: подожди,
0: интересно.
1: Мне говорили лусакские поговорки. Сейчас. Живя в параллельном городе, ты всегда счастлив. Вот у них такая есть поговорка, да.
0: Хорошая, добрая. А какие-нибудь приметы?
1: Амбруаз спит, значит, все в городе спокойно.
0: А, вот.
1: Да, то есть у них очень много поговорок, связанных с ними.
0: С ними же.
1: Да, то есть вот он зашел на пьедестал. Если он начал свою речь с правой руки, значит, плохо всем будет. Если с левой, то еще хуже. Если вообще без рук начал говорить, то все классно начнет.
0: То есть взмах руки — это плохо, да. Как бы. Ага. А вот какие-нибудь... А, ну это как раз к приметам относится. То есть поговорки, приметы. Да. Ну а теперь вот как бы к поговоркам и приметам других стран мира, которые вошли в книгу Амбруаза Намазалая «Поговорки мира».
1: Ну,
0: скажите, почему вот на обложке вот этой книжки «Поговорки мира» вроде автор Амбруаз Намазалай, да? Вот. А почему там портрет вот Юрия Алексеевича Гагарина, почему-то космонавта, непонятна связь никак?
1: Ну, потому что Амбруаз очень боготворит Юрия Гагарина, так как Юрий Гагарин видел Бога. А вот, в принципе, тоже почти причислен к лику святых. Всем же прекрасно известно, что до сих пор неизвестно, как погиб Юрий Гагарин, так как тело его не было найдено, и Амбруаз думает, что сам великий бог Господь забрал его к себе, и сейчас Юрий Гагарин сидит по правую руку, а Амбруаз собирается сесть по левую руку, как только вот освободится.
0: Понятно, да.
1: Вот. Прервал ты меня над чем-то, я забыл.
0: Вот на пословицу уже относящуюся.
1: А, ну, понимаешь, дело в том, что мне надо вспоминать, но я вырвал... То есть вот эта книга «Приметы мира», она была выпущена в Limited Edition.
0: В чём?
1: Limited Edition — это ограниченный тираж. Понятно. Всего в одном экземпляре, который хранится у Амбруаза. Я у него вырвал страницу с нашей приметой.
0: А вот будет беда-то, если он увидит.
1: Ну, наверное, уже беда, он уже, говорят, уже пришел факс.
0: Вот сюда на радио к нам.
1: Нет.
0: К вам, я понял.
1: Посольство.
0: Лусачное.
1: Лусачное посольство в России, в Москве, да, пришел факс, что нужно быстро связаться с сиамским близнецом, но в силу того, что я очень мобилен в своей каталке, вот, меня не найти просто-напросто. Вот, и наличие 20 пейджеров, которые у меня всегда с собой. То есть они звонят прям. Можно миксы, миксы делать даже целые. Вот. Я сижу иногда и слушаю вот эти вот мелодии, потому что у них у всех разная тональность. И как бы иногда получаются очень интересные мелодии. Я тебе даже мог бы предложить несколько, я их записал на диктофон, и ты потом можешь.
0: Так лучше, может быть, диджей Хвори.
1: А Хворь только работает на них. То есть она их микширует очень часто. И вот в этом миксе мы очень часто слышали.
0: Да-да-да, ее там.
1: Да, даже вот она начинает разрабатывать новую технологию. Это вибрационная музыка. За счет вот, ну, пейджера, они же еще вибрационные бывают.
0: С помощью вот, вообще вибраторов разных моделей, я знаю, да.
1: То есть, когда вы сидите в кресле, к вам подключаются всевозможные вибраторы.
0: Давайте без подробностей зачем. Ну, зачем? Лучше не я, вот лучше вот. Я не
1: к нему, да.
0: Да, лучше к нему, да.
1: Ну ладно. Тогда его пусть не уводят отсюда, пусть он стоит, пока как.
0: Так он наушниками прикован к трубе. Так что он тут уже неделю. Так сказать, пребывает в таком виде. Да, ну, денег должен. Да, ну так что касается вот пословиц дальше.
1: То есть его здесь заперли, да? И как бы...
0: Что касается пословиц?
1: Примет. Ну вот только одна, если дело в том, что он писал их только на арабском языке. Вот, но так как я пробовал в Арабии очень долгое время, это было около 10 лет.
0: Да, я знаю. Я помню, это тяжелый период.
1: Я даже могу скороговорки на арабском говорить, но я не буду. Нет, я здесь не буду. Они на русском очень неприлично выглядят. Я неправильно пойму, все-таки солидная радиостанция. Говорит о политических событиях, чем мы сейчас.
0: Освещает их.
1: А мы тут будем вот это вот. Сейчас современные эти тинейджеры говорят гнать там.
0: Да, ну поскольку передача серьезная очень достаточно, да.
1: Примета. Я объясню сначала, вот, а потом начнете что-то бормотать.
0: Да.
1: Дело в том, что вышеупомянутый гражданин Лусаки, почетный, он пишет примету, а потом ее расшифровывает, ну, в принципе, почти каждое слово. И я сейчас его труд зачитаю в оригинале.
0: А вот, прошу прощения, вот это такой вопрос. Вот он... как бы вот эти слова расшифровывать так, как они есть на самом деле, или по-своему, по амбруазии. Ну, к тому, что он как он вносит коррекцию.
1: Дело в том, что это же он возомнил уже вообще очень глубоко себя. Вот, и поэтому у него своя стилистика.
0: Да.
1: И он это все как-то по-своему преподносит.
0: Ну, давайте послушаем.
1: Сейчас я сначала зачту оригинал приметы,
0: да.
1: А потом постараюсь... более-менее близко перевести арабский. Потому что у него, в принципе, так как он возомнил, у него, в принципе, свой арабский, но приближенный к тому арабскому, который...
0: Вот здесь вот у них.
1: Да. Угу. Сейчас, минуточку. Я сейчас. А вот, я поднял свое орудие труда.
0: Угу.
1: Пепельницу. Я очень люблю крутить в руках пепельницу, как ты заметил.
0: Да, причем-то сделанную из черепахи. Вот интересно немножко о судьбе этой пепельницы, вот если вы не против. Вот просто мне интересно, действительно, я только сейчас обратил внимание, вроде вы не курите, и все время с пепельницей, сколоченной из двух черепах. Вот откуда она у вас, как появилась, что это за черепаха? И почему пепельница?
1: Дело в том, что это очень интересная история. Мы, когда путешествовали по Сахаре, мы заблудились там.
0: Угу.
1: Вот. Ну, везде песок, очень легко заблудиться.
0: Ничего не видно вообще. Как-то.
1: Тропинок нету, опять же, как вот у нас в лес пошел, и по тропинке, ну, куда-нибудь придешь.
0: Ну, да, или там по банкам можно. Ну, да. По банкам, банки тоже.
1: Вот, и да. Там все песок, и песок, следы замело, мы заблудились.
0: Угу.
1: И уже хотели умирать.
0: Ну,
1: с
0: правильно,
1: голоду,
0: правильно,
1: без там, воды, да, там рыли котлован, искали воду, ну там вообще один песок. То есть такая огромная песочница, там детей вот в пионерский лагерь вывези, они там куличи настроят. Вот, там,
0: немеренно, да.
1: Да, там им будет интересно, раздули такой. Ну, хоть, то есть там надо устроить огромную советскую бывшую здравницу, куда вывозить всех детей из страны на лето. Ну, то есть страна должна отдыхать от детей там хотя бы раз в году.
0: Ну, кстати, да.
1: Опять же, родители смогут выезжать за границу к детям. Уже есть повод.
0: То есть, как бы навестить это сам пирожков, там отвезти термос. Опять же, потому что термос необходимая вещь для детей.
1: Вот, ну, бог с ними. И мы уже как бы брели так по-пластунски уже по пустыне. И тут видим черепаха. Мы, конечно, сразу замочили.
0: И съели.
1: Зажарили в этом песке и съели.
0: А что зажарили в песке? То есть, там столь высока температура?
1: Да, песок там нагревается где-то до 80 градусов.
0: А как же вы по-пластунски? И пузень-то, она же...
1: Ну, как, уже не могли.
0: То есть пузень зажарилась?
1: Нет, но дело в том, что эта черепаха нам запомнилась не тем, что мы насытились. Вот, я себе потом панцирь привязал, и своей подруге тоже на живот, и мы ползли уже как черепахи,
0: были.
1: Да.
0: Лучше подружке на вот не на живот привязать бы.
1: На сисочки?
0: Да. Логично.
1: Ну да, я так и сделал, потому что сисочки самое главное, чтобы их не испортить и не поцарапать.
0: Да.
1: То есть, так тушка поцарапалась, но она потом заживет, а вот сисочками сложнее.
0: Да, и что с черепашкой?
1: Вот, ну мы ее съели, панциря привязали. На панцирях доползли весьма удачно. Вот, а потом я подумал, что надо увековечить это и запомнить на всю жизнь, и сделал из нее великолепную пепельницу, в которую надо стряхивать пепел не сверху, а просовывать в межпанцирье, и там оббивать об края, и пепел стряхивать.
0: Вот, в лапные дыры можно просовывать, можно в головную и хвостовую, то есть как бы пепельница
1: и
0: на 6 человек.
1: И в то же время можно класть бычок вот так вот, а потом оттуда вынимать его.
0: То есть вообще удобная вещь достаточно.
1: И, кстати, очень красивая, потому что... дым выходит из пяти, и как бы получается пять дымоходов таких.
0: Да, на столе смотрится. Вы знаете, действительно, она очень красиво вообще.
1: Да, я хочу, кстати, сейчас запатентовать это изобретение и пустить серийные.
0: Вот что ж вы ее роняете-то все время, кстати?
1: Ну, она тяжелая еще, весит.
0: А сколько там ученые не говорили, лет ей было черепахе этой?
1: Ну, по срезу панциря определили, что ей было около 300 лет.
0: Ну, да, еще не, вот, не, это, не старая.
1: Это вообще единственная черепаха в пустыне оставшаяся. Вот именно этого вида. Ага. Да.
0: А, ну,
1: это кольчатая черепаха.
0: Какая?
1: Кольчатая.
0: Ага.
1: Вот, давайте, это единственная черепаха, которой можно было определить возраст по срезу панциря. Остальные там по количеству чешуек определяется на теле.
0: Ага. Ну давайте сейчас ненадолго прорвемся, а затем продолжим наш разговор.
1: Да, хорошо.

0: Вот, ну, я вроде бы прервался на том, что так, кто такие вообще кольчатые черепахи. И,
1: были.
0: Были, да. И каким способом... Нет, кольчатые остались.
1: Ну, вы же последний экземпляр ассоциации девочки
0: на
1: сисочке.
0: Да, кольчатые исчезли, а эти... Чешуйчатые остались.
1: Чешуйчатые даже тут
0: возраст
1: вот
0: определяется по чешуйкам. То есть вот если черепахе один год, то у нее одна чешуйка.
1: Угу.
0: Если два года, то две чешуйки. И вот в таком плане, ракурсе и во всех остальных словах, которые подчеркивают вот именно это действие, определяется возраст черепахи. Если у нее там 300 чешуек, вот, то, значит, 300 лет черепахи.
1: А скажите, а вот те обычные вот, как бы черепашки, которые продаются в зоомагазинах, вот тут в Москве живут, это чешуйчатые считаются, или как бы третий какой-то тип?
0: Нет, чешуйчатые. То есть сейчас обычные? Вот дома вы можете посчитать, сколько чешуек, и определить возраст своей черепашки.
1: Ага, а скажите, вот эти бляхи, которые по панцирю разбросаны,
0: так,
1: ну, чешуйки вы их называете, вообще-то по-другому мы называем бляхи. Ну, мы как бы не черепаховеды, тяжело разбираемся, но тем не менее. Вот эти бляхи, они нарастают как бы по краям панциря. Ну, я постараюсь пояснить.
0: Я понял.
1: Да, то есть не сразу. Вот, да. То есть, вот, скажем, до того, как вот эта вот микробляха станет полной бляхой, пройдет там какое-то время, да? Вот, то есть тут получается ведь нужно считать площадь бляхи. Ну, вот по краям бляхи она вся увешана микробляхой.
0: Да, я понял. Дело в том, что это ложные чешуйки, их называют. Так, здесь как бы ложные грибы, а это ложные чешуйки.
1: Так.
0: По ним ни в коем случае нельзя определять возраст черепахи, потому что вы обманете себя.
1: То есть мы не можем наблюдать динамику развития возраста, получается. То есть, ну, например, она прожила неделю, то эта бляха увеличивается, правильно ведь или нет?
0: Не, они увеличиваются.
1: Бляха прям сама собой завтра раз и увеличил. Уже, например, она сейчас...
0: Может и такое быть.
1: То есть прям сегодня без нее,
0: да,
1: завтра...
0: Да, если бля... очень продвинутая черепаха, то...
1: А если можно... обычная?
0: Ну, то там все хаотически. Сегодня это подросло, завтра это чуть-чуть.
1: Вот.
0: Вот так вот. Все это как-то... Там нельзя уследить.
1: То есть появление новой бляхи —
0: пока
1: это год.
0: Пока не заметили какую-то порядочность.
1: Вот это да. Вот. И что же заметили?
0: Что нет упорядоченности.
1: Понятно, да. Ну и так что бы вы посоветовали вот им?
0: Ну, вообще, черепахам.
1: Ну, им тоже, всем.
0: Ну, черепахам я не могу посоветовать, потому что я еще не освоил черепаший язык. Вот. Ну, хотя вот очень долгое ползание на панцире мне кое-что рассказал о черепахах.
1: Да.
0: А вот, ну,
1: но у них же постоянно идет потир панциря от песок и шлифовка.
0: Да, у них вот же нижняя часть, вот именно у сахарских, она отполирована как зеркало.
1: То есть, я даже знаю, вот.
0: Вот у меня это пепельница сейчас как зеркало.
1: То есть можно смотреться.
0: Да.
1: Но вообще у вас она уже замутненная от дыхания. Вот.
0: Тоже я все время ставлю перед лицом, чтобы смотреть, насколько я сегодня.
1: Да. А так обычно она вообще прям зеркальная, то есть немеренная. Я даже знаю, что в Корее самолеты валили ими, ослепляя пилотов корейцев. Прям брали так черепаху, значит, вот, поставили бляхами к солнцу.
0: Сахарские самолеты,
1: да.
0: Сахара Аир называется авиакомпания.
1: Да,
0: вот,
1: известная.
0: Вот, у них в крельсе...
1: Бьются, кстати, как яйца.
0: Бьются,
1: как яйца.
0: А, ну, зеркала, да. А
1: нет, это самолеты Сахара Аир тоже.
0: Ну, как
1: зеркала бьют.
0: Яйца, да.
1: И вообще, вот, у них то есть яйца как самолеты, самолеты
0: вот
1: как
0: вот
1: яйца. Что сделано в креслах?
0: Вделаны.
1: А смысл?
0: Ну, чтобы ты, когда сидишь, мог смотреться.
1: А ослеплять ведь будет.
0: Зачем?
1: Ну, вот и зачем. То есть лучше их и вынуть.
0: Ну, там есть шторки, если тебе не нравится, можно
1: закрывать.
0: То есть
1: шторки, ну, как в люке.
0: Да.
1: Вот люка уже.
0: На чердачный который?
1: Ну да, то есть до люков мало ли люков. Кстати, какова ситуация в Лусаке все-таки с люками?
0: Ну их там нету. У них же в основном все
1: чердаки, а знаешь, влаз на чердак, знаешь, в подвальное помещение, овощи хранили.
0: На чердак нельзя заходить.
1: Почему?
0: Ну это считается святотатством. Там же этот живет. Амбруаз.
1: Кто-кто?
0: Амбруаз.
1: А, ну, давай.
0: Самое главное, кстати, если бы он сейчас слушал твою радиопередачу, и ты был бы его подданным, тебя бы казнили прилюдно.
1: Повесили бы, скорее всего.
0: Но это и есть казнь.
1: Ну, правильно, правильно. То есть я,
0: за то, что ты забываешь, кто такой Амбруаз.
1: А вот это последнее, вот она же жила, она самец была или самка? Вот, которого выйдет не чешусь.
0: А мы ее так быстро съели, что мы не смогли определить. То есть мы даже... Мы тогда же были уже... Ну, все.
1: Угу. А вот как бы ведь тут мог быть вопрос, если она была самкой, то она могла быть там вся в яйцах еще. То есть уже так или прям со скорлупой, там яйца были внутри вообще какие-то? Преобладание яиц больше было или там что-то другого?
0: Ну хотя да, если это самка, то там должны
1: яйца
0: быть
1: полны,
0: яйца.
1: Да.
0: Если
1: они же
0: самец,
1: несутся...
0: то тоже должны быть яйца.
1: Тоже должны. Ну просто у самки прям под панцирем. У самца.
0: Может, голова моя как-то там с ними разобралась по-быстрому, и мне не досталась эта часть. Я не помню, кто какую часть ел.
1: А вот ведь известно, что черепахи, особенно вот эти вот, ну, которые вы съели.
0: Кольчатые.
1: Кольчатые, да. Они же как бы неслись, как куры. Ну, то есть, вот, типа, прям можно было...
0: Ну, негры их же выращивают, да, для, да, того, чтобы... То есть, нет, такие же курятники, только черепашник.
1: Черепашник, да.
0: Черепахи живут, несут яйца, кладут их все время.
1: Они их также подзывают, ну, типа, цып-цып, цып-цып,
0: да?
1: Только
0: нет,
1: они...
0: Нет, там чипа-чипа-чипа-чипа.
1: Ну, да, или хуэй-хуэй-хуэй. Вот, по-другому тоже.
0: Чипа-чипа-чипа.
1: Хуэй-хуэй. Ну, чипа-чипа, это вот как бы в северней, все-таки, северней Туала. Ближе к Габи куда-то. Вот, а тут хуэй-хуэй-хуэй говорят. Ну, и типа, они как метнутся, черепахи, и давай там, значит, яйца. Вот, кстати, яйца достигают фантастического размера. Я помню, в книге рекордов Гиннесса, кстати, непонятно, пиво есть Гиннесс, и книга рекордов Гиннесса. Что-то в этом
0: несправедливо. Наверное, это один и тот же мужик был.
1: Ну, наверное, да. Вот люди,
0: вот,
1: как
0: наверное,
1: делают деньги.
0: Наверное, того мужика, который сделал вот это пиво, и началась книга Гиннесса.
1: Ну, скорее всего, назвали, да, скорее всего. То есть, кстати, я бы сейчас пивка бы хлебнул.
0: Хлебни. Этого сейчас отправим, запьем пока.
1: Нет, этого нельзя.
0: Дирекция. Не, пока
1: дирекция. Он денег должен, пусть тут сидит.
0: Ну, да, вот, пусть вот отрабатывает их, да, если не может отдать.
1: Да.
0: А вы убить пробовали?
1: Ну, что-то не пробовали.
0: И паяльник.
1: Ну что же, мы фашисты, что ли?
0: Нет, мы иногда делаем. Кстати, очень, ну? Сразу деньги где-то находим.
1: Ну сейчас мы-то ненадолго прорвемся.

0: Ну и, собственно, все-таки назрел этот вопрос. Нам постоянно звонят радиослушатели, вот присылают и письма здесь. Все-таки вопрос об этой уникальной, я считаю, книге, написанной Руазом Мамузалаем, которая называется «Приметы мира», сокращенно ПМ. Вот как бы ряд вы там раскрыли, вот надо сейчас об этой, о главной.
1: Ну, в принципе, я боюсь, что я уже не вспомню другие приметы, которые...
0: Ну да, это сложно, конечно. То есть,
2: и ни к чему, зачем нам знать чужие приметы?
0: Совершенно ни к чему.
1: В принципе, если вы выезжаете в какую-то страну, вам дают книжечку с приметами этой страны.
0: Все это описано прекрасно.
1: Вот, и поэтому вы не потеряетесь.
0: Никак.
1: В море примет... Англия, Америки.
0: Хотя это очень иногда важно там знать, потому
1: США,
0: что...
1: там,
0: да. Да, то есть, например, если там лошадь заходит в бар, то это означает одно, там, если не заходит, то другое.
1: Если
0: это...
1: выходит,
0: да, то да. Да.
1: Там, кстати, вот в Америке с этим очень много примет связи.
0: Ну, может быть, сейчас что-нибудь навскидку вспомните.
1: Навскидку, да. Ну, допустим, если входит человек в бар, у него копыта отпечатана на лбу, значит, что человек будет всю жизнь счастлив.
0: Ага.
1: Ну, такой не пиратский отпечаток, а настоящий, действительно, которому кобыла зарядила в лоб.
0: О-о-о-о. Понятно. Да, хорошая. Хорошая пара. То есть не, совершенно не это глупое, что типа подкова на счастье. Вот вешают там подковки,
1: а даже на корабли на свои вешают, на автомобиль на
0: все. Да, а тут все по-настоящему, по-взрослому. То есть счастлив тот, только тот, кто специально подставит батун,
1: кому Бог метку поставил.
0: Да, в лице кобылы, как бы.
1: Но он как бы ей дал энергию, посыл, она уже...
0: Ну, то есть такая божья кобыла, я бы сказал.
1: Ну нет, это все мы твари мирские. То есть я могу тебе сделать свою печать на лбу.
0: Нет, если... мне не надо.
1: Ну,
0: вот,
1: зиму
0: вот
1: ему, там.
0: Ему лучше, наверное.
1: Вот.
0: Но кстати, помогло, видите, вот ваша идея.
1: Он уже тогда уже стал думать по-другому.
0: Да. Ну так что же, к амбруазу. Как говорится, к орудию, к амбразуре, к амбруазу, я бы сказал.
1: Я думаю, что за новое слово, к амбруазу.
0: Французское такое, да?
1: Да,
0: что-то,
1: да, навеяло что-то. Париж.
0: Шансон там, да, типа, да.
1: Вот я же вспомнил все вот эти вот. Хорошо было тогда.
0: Да.
1: Ну, значит, вот единственную он достал примету.
0: Кто?
1: Амбруаз.
0: Угу.
1: Вот, и как раз она вот, мы почему и сегодня решили провести эту беседу, потому что это примета на 20 апреля.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: как оказывается, раз. В России есть такое имя — Акулина.
0: Кстати, вот не могли бы немножко, я знаю, что вы ведь не просто так что-то услышал, там потом передал и забыл, как птица топтун или дятел. А вот вы гораздо ответственнее подходите к делу. И, например, вот вы сейчас сказали, как выяснилось, в России есть имя Акулина. Значит, наверняка вы порылись...
1: Очень история, очень трагичная история.
0: А вот, видите, я прав, то есть знаю, что вы в своих исследованиях доходите до конца.
1: Вы знаете, что в Черном море водятся акулы.
0: В океане водятся.
1: Нет, я говорю, вы знаете, что в Черном море водятся акулы. Если не знаете, то я вам говорю, что водятся.
0: Водятся?
1: Да, ну, и да. Однажды по реке из моря акула переплыла в реку.
0: А как же там быть солоноватостью? Ведь море, оно как бы соленое, собственно говоря.
1: Ну, не вот знаю, там что-то произошло в мозгу, да, с акулой, она поплыла. А в это время...
0: Угу.
1: Вот, в одном из поселков, по-моему, Воробьиный горы, он называется, деревня Воробьиный горы.
0: Известное место.
1: А вот, была роженица. Я объясню, кто не понял. Роженица — это женщина на сносях. То есть, если кто это не понял, я объясню, что женщина на сносях — это та, которая родить уже готова. То есть она ходит уже на сносях.
0: То есть, вы имеете в виду, всегда готова родить или как бы уже...
1: Немножко... Уже готова. Это каждая женщина почти всегда готова родить.
0: Получается, что каждая женщина — это роженица на сносях.
1: Но в будущем. Не в данном. Не, это уже все там конкретно. Уже пузень такая была, нормально.
0: А, понятно.
1: Попок уже весь в натяг был просто.
0: А, понятно.
1: Того и гляди, развяжется.
0: Понятно.
1: Вот. Ты, кстати, никогда не трогал беременных женщин уже за живот?
0: Ну, мне приходилось это проделывать неоднократно в мою бытность работы фельдшером.
1: А, кстати, очень здорово.
0: Забавное ощущение.
1: Такое ощущение, вот прям... Как будто земной шар взял. Вот так вот прям.
0: Называется пульпация.
1: Ну, мне нравится. Вот, прям взял как будто.
0: Ну, я знаю, что даже открыты в некоторых родильных домах услуги такие, значит, потрогать можно за живот. Это говорит, а...
1: Это не очень...
0: Дорого, ну, доступно.
1: Нет, привелось это не очень сильно.
0: А, и привелось не очень сильно.
1: Не обязательно платить деньги, лучше сделать...
0: Ну, на халявку.
1: Да, то есть есть как бы такая фишка, сделай сам. Вот, идешь туда и делаешь. Потом пальцовку совершаешь каждый день, да.
0: Ну да, так что вот с роженицей-то
1: да.
0: На сносях?
1: И значит, она родила. То есть снося отошли, и она родила. Вот, ну и вот этого грудничка его в люльку. Она же вся в крови.
0: В канатах там.
1: Да, бывшая роженица. И она к реке помыться пошла.
0: То есть, а вот вместе с плодом?
1: Нет, плод остался уже такой, есть уже как бы при жизни.
0: То есть без охраны все плод лежал.
1: Не, ну там бабки-повитухи остались там всякие. Ну,
0: а, ну в кокошниках все.
1: Да, да, да, то есть как положено. А вот, ну это же было там век 13-й, наверное.
0: Ну так, так, давно было. Там Руслан еще был.
1: Ну это муж ее. А ее звали Мария.
0: А вот. Подождите, а вот...
1: Это позже.
0: Понятно, понятно.
1: Вот, и значит...
0: Мария, значит, Машка просто.
1: Ну, да.
0: Ну, их так просто. То есть Мария, это как бы княжна Мария. А если она просто...
1: Да,
0: вот, просто
1: людинка, да.
0: Машка.
1: Машенька там можно...
0: Ну,
1: когда
0: Машенька это...
1: Маленькая, когда маленькая Машенька, а взрослая да. Машка.
0: Машка. Машка сбегает за попадьей. Вот так
1: да,
0: вот.
1: Да, да.
0: Она с кокошником бежала,
1: волочек. Еще так вот, гарсон там быстро за попадьей.
0: Да.
1: Вот. И, значит, она вышла к реке помыться. Ну, ей же надо вообще с ногами войти.
0: А почему не делали взнос ее и окунание, значит, в воду? Вот как бы можно было бы там пару...
1: Ну, вообще, к роженицам относятся пренебрежительно. Как
0: согласен.
1: Бы она отчуждает в некотором смысле от себя ребенка.
0: Да, то есть как бы уже как бы, когда еще на сносях там, так типа нормально говорят, что типа да. Ты, говорит, колокольня нашим у тебя. Да. А как раз это как колокольня
1: без креста. А тут как бы, да. Нет, язык вырвало как бы колокол.
0: Да, да.
1: Потому что когда идет ребенок об стенке...
0: Да, бринь. Да. А тут как бы да, то есть получается как бы колокол без языка. КБЗ сокращенно.
1: Да.
0: Угу. Значит, КБЗ пошел ополоснуть тушку.
1: Да. И вот в этот момент акула плыла мимо, почуяла запах крови.
0: Она же была одуревшая на всю голову.
1: Да, ну запах крови она почувствовала.
0: Она и так дурная, да. Ведь акула-то.
1: Голодная, как собака, да, она как будто с цепи срывала. Она и съела эту штуку. На глазах у всех штуку эту. Бабу эту съела.
0: Мамашку.
1: Это видели многие сельчане.
0: КБЗ
1: подожди,
0: Машку.
1: Подожди, вот смотри, интересная какая штука получается. Село, да?
0: Село, да.
1: Жители сельчане.
0: Сельчане.
1: А деревня, значит, жители деревяне.
0: Да.
1: Не повезло деревянам.
0: А по поселке поселяне.
1: Поселяне.
0: Города горожане.
1: Да.
0: Деревня.
1: Землюки, это земляне.
0: Земляне.
1: Вот, точно, смотри, как
0: рыбаки. Да. А нет, ну рыбаки они есть, рыбаки. А вот что касается деревни, да, это нужно обдумать.
1: Деревяне.
0: Деревяне. Да, то есть, а деревяне-то же где же были? Они же должны были...
1: А в городах городяне живут.
0: Городяне.
1: Да. А в сетях... Сити. Сетяне.
0: Да, где живешь? Да я коренной сетянин, да.
1: В этих... В мегаполисах, мегаполиляне.
0: Ну, мы что-то уже отошли от темы. То есть,
1: нет,
0: значит,
1: ну, кстати, интересно.
0: Нет, ну, КБЗ...
1: На Марсе марсиане.
0: Да.
1: На Венере венериане.
0: Да.
1: На Юпитере.
0: Юпитеряне, соответственно.
1: А на... Это вообще смешно. На Луне луняне.
0: Луняне.
1: Лунянь такой, да? То есть...
0: Луняне выступает. Да.
1: Так смешно, да?
0: Смешно. Ну и грустно в этом что-то есть.
1: На Нептуне... Нептуняне. Тоже так весело. У нас приобрела, ну надо разбавить немного, а то ну, все-таки очень серьезная, много серьезной информации, да.
0: Так нет, ну вот пошло, а значит, вот эта штука, она, значит, КБЗ пошла.
1: Ты
0: обмыть.
1: Хочешь заново вот этот весь деревянный начнять?
0: Да, может быть, забыли уже все, то есть
1: опять заново
0: по началу, да. С самого начала.
1: В деревне живут деревяне.
0: Нет, я имею в виду про Машку-то.
1: А, ну значит, она помыться пошла.
0: Нет, она сперва родила.
1: Ну да.
0: Она
1: нет,
0: была на
1: сначала
0: сносях.
1: Сначала она была рожницей на сносях.
0: Угу.
1: Снося — это никакой не предмет передвижения. Это просто так говорят, когда она... Ну, как курица, они же несут.
0: Несу, яйца, ну, несу, да.
1: А это несет грудничков в себе. Ну и бывает, что по два, по три там откладывают. И,
0: кстати, вот сейчас это количество сократилось. Раньше, я помню, пятерня еще была.
1: Да, там какая-то вообще безбашенная шестерых родила. Ну, да, да, как да, кошки
0: да.
1: уже вообще.
0: Это была такая длинная пуповина, и как виноград они висели. Да.
1: Их еще груздями назвали.
0: Груздями, да. Гроздями, конечно. Ну, мальчиков груздями, а девочек гроздями. Ну, их там да. было трое на трое. Пополами да. они шли.
1: А вообще семья Гроздь была.
0: Гроздь, да.
1: Очень, кстати, знатный род, они же все гениями родились.
0: Ну, это же было, то это именно оттуда и пошли фамилия, а потом национальность. Ну да, то есть
1: да,
0: Гроздь.
1: Потом.
0: Да.
1: Они же потом передрались и включили все себе национальности.
0: Да. Ну вот, и оно, значит, на снастях.
1: А вот, значит, она ну, на рожница на сносях, но это не на предмет сносях. Передвижения.
0: Да.
1: Кстати, сейчас все могут подумать, что нам не о чем говорить.
0: Да, давай-то лучше прям
1: вот
0: сразу.
1: Вот сразу начнем.
0: Да, вот она пошла, и это она почувствовала запах вот, крови.
1: Люди-то не врубаются, на самом деле, фишки-то. Ее, кстати, потом переснимут и будут в телевизоре и во всех других радиостанциях говорить.
0: Да, это элементарно, потому что поскольку нет своих идей, научных данных, такой агентурной сети, вот как у нас, естественно, происходит постоянное воровство информации, идей и так далее. Но я думаю, наши-то они очень образованные, они нас слушают и знают прекрасно. И говорят, ага,
1: а
0: вот
1: потом
0: это вот...
1: в других передачах видят наши идеи и как бы радуются за нас, что,
0: да,
1: мы
0: что
1: не зря ротеем.
0: Просвещаем, да,
1: или
0: и потеем,
1: ратуем.
0: Да. Ну, неважно. Да, ну и что я съел?
1: Вот, вот она зашла в реку, начала мыться, угу. крововыделения там всякие, да?
0: Угу.
1: Вот, и акула носом так... И сразу ее съел в голодухе.
0: Чует, дескать,
1: да?
0: там что-то да. такое, да.
1: А вот, ну а все видели это, и что это акула была, все видели. И решили дочь ее назвать. Ну, не знали, как назвать, а тут бог, и сам бог им дал акулина.
0: Не, ну сперва ее назвали БР, то есть большой рыбиной. Потому что никто не знал, что это акула. Вот, а потом позвали папа.
1: Не, приехал знатный дворянин из Петербурга.
0: На коляске.
1: Нет, его... нет, Петербурга-то не было, из Москвы приехал.
0: Грибоедов.
1: Да, и рассказал, что это акулина.
0: Дескать, акула, там он там приехал весь в книжках, такой, как опоссум в пиписьках. И, в общем, поведал, что это там умная книжка, открыл быстро, потому что, естественно...
1: С картинками, он на картинку посмотрел, а ну, ему говорят, о, вот это вот,
0: вот
1: БР
0: это было,
1: и съела, да. Он говорит, это же акула.
0: А, кстати, тут вполне еще неизвестно, съела она или нет, она могла просто утащить и там где-то спрятать.
1: Ну, неважно,
0: там был сам факт. Ведь акула — это как бы ворона морей. Ну, что
1: да, они в норы все блестящие. Норы, она, так... небось, в этих, в бусинах всяких была.
0: Ну да, типа там во всяких кокошниках по да. поводу этой. Ну, а что, то есть...
1: Панцири, небось, тоже.
0: Панцирь, естественно, с панцирем.
1: Ну, без пейджеров, конечно.
0: Без свистков там, да. Ну, и так что же дальше судьба вот акулины и вот пословица-то вот? И почему именно вот так акулина привлекла внимание людей, сочинявших пословицы, и в дальнейшем систематизолога Амбриоза?
1: Ну, наверное, я должен зачесть сначала.
0: Всю пословицу целиком, да.
1: Да, потом да. сделать
0: расшифровку,
1: пояснение.
0: Конечно, да.
1: Вообще, я думаю, это примет бредовая. Потом из моих пояснений вы поймете, почему. А, значит, примета. Дождь на акулину, хороша малина. Много на небе звезд, много будет летом грибов и лесных ядов. Вот. Если вы захотите проверить эту примету, то не забудьте о крайне важной детали. Необходимо смотреть на звездное небо, только находясь на улице. Ни в коем случае нельзя это делать через оконное стекло, иначе доброго не приметишь. Или просто примета к добру не сбудется. Вот. Ну, уже по тексту ясно, что ну, чисто набор предложений.
0: Каких-то совершенно не связано. Вообще
1: так.
0: никак. А как вот объяснение Амбруаза? Ну, Мазалая, вот каково? То есть, как вот он трактует
1: ну,
0: смысл?
1: Ну, вот я сейчас это вот...
0: А потом вашу уже трактовку, да. Чтобы как бы... Потому что я знаю, что вы не согласны с ним полностью.
1: Ну, значит, так пишет, что... Ну, он изучил, кстати, вот эту историю с акулиной. Что весной, когда... Ну, акулина вообще не часто на улицу выходит. Ну, когда она, если выходит на улицу, на нее попадают капли дождя.
0: Эту девочку вот эту.
1: Да. Угу. Ну, она уже не только девочка была, она уже потом все стадии прошла.
0: Угу.
1: Вот. То сразу малина хорошая была.
0: В смысле ягоды.
1: Да, но в той деревне уже много акулин стало. И там всегда
0: ну,
1: малина...
0: Ну, то есть модное стало имя, да. Как бы естественно.
1: Да, малина всегда родилась хорошая. Вот.
0: Угу.
1: Много на небе звезд. На небе немного звезд, их там просто очень много. Уже. Вот, но он это объясняет, он как бы... Он нам говорит, много на небе звезд.
0: Да-да-да-да.
1: Вот в переводе. Ну, мы это знаем, но мы знаем другое. Он, наверное, ближе к небу, ему меньше звезд видно. Там под ним...
0: Да-да-да, чем, звезд, кстати, да. Ниже, тем больше звезд, кажется. Да. Вот из колодца особенно видно. Мы, помню, всегда в колодец.
1: И он вот многозначимость звезд на небе он связывает с тем, что летом будет... Вот прям так и написано. Много будет летом грибов и лесных ягод. Это не может быть взаимосвязано. Такое расстояние. Ну, вот. И он тут же вот пример. Если вы захотите проверить эту примету, вот он прям пишет, то не забудьте о крайне важной детали. Вот, ну, он даже видит, что тут конструкторы какие-то свои своеобразные делают, мысленные. Вот. Необходимо смотреть на звездное небо, только находясь на улице. Я не понимаю этой причины. В принципе, сейчас производство стекла настолько усовершенствовано, и технологический процесс настолько точен, что стекло, оно не искажает оконное.
0: Так, нет, а ведь раньше-то вообще не было окон. Раньше слюда была вместо окна.
1: Она вот, наверное, поэтому-то и...
0: Искажалась.
1: Он неправильно думает.
0: Амброс. А там-то у них, я знаю, в Усате вообще со стеклами дефицит. Даже вот как бы стекло является украшением. То есть, типа...
1: Ну да, поэтому они и шторы не вешают, что не имеет смысла вешать. Их же сдувает постоянно. Сквозняки, там же параллельные сквозняки идут.
0: Дуют со страшной силой. Да. Им, конечно, приходится, то есть как бы вот...
1: Ставни вот, только в сильные ветра им разрешается закрывать.
0: А, видимо, из-за этого там, скорее всего, очень сильно развит сопель национальный.
1: Ну, там болезнь ветрянка очень серьезная.
0: Ну,
1: эпидемия бывает.
0: Ну а что дальше, да, вот с этой последствия? Вот, давайте поподробнее рассмотрим.
1: Вот. И вот он напишет, что ни в коем случае нельзя это делать через оконное стекло. Стекло. Иначе доброго не приметишь.
0: То вот есть, это хотелось бы такого.
1: Вот,
0: да.
1: Вот с добрым он имеет в виду, что мимо тебя будут все время злые люди ходить. Если ты посмотришь на звездное небо,
0: ну, а через что же там плохого? Пусть все мимо идут и типа.
1: Не, они
0: же
1: могут
0: в руки,
1: останавливаться и причинять зло. То есть вот и приметы это очень пугало людей, и люди на небо звездные смотрели. То есть они, когда были дома, они в окно не выглядывали солнце смотреть.
0: Так это получается, что вот если верить этой пословице, к примеру, да, то тут Амбруаз Намузалай вырыл здоровую яму всем обсерваториям. Ну, потому что все равно, как не считая обсерватории, наблюдают за небом посредством вот этих всяких там труб.
1: Но
0: там,
1: если просмотреть жизнь всех вот этих астрологов, которые через вот эти макси-призмы смотрели на звезды, их жизни оканчивались очень трагично. Они были очень несчастными людьми. И это только в последнее время доказали. И теперь звезды будут рассматривать глазами.
0: Вот так просто, да?
1: Да.
0: Угу.
1: Ну, просто профессия сама по себе вымерла. Хоть и за это большие деньги сейчас сулят, но...
0: Так вот, а хотелось бы тогда узнать поподробнее все-таки вот взаимоотношения, причем есть акулина и малина. Может быть, это просто как бы там и там, ну, там можно марина, малина, то же самое, все, что качается на-на. Там, смысл, вот какая связь между... Может быть, это как бы ассоциация с цветом крови на сносях, которая была.
1: Этим и объясняется бессмыслица этой приметы.
0: Ну, а как вы трактуете эту примету? И верите ли вы в то, что эта примета действительно реально существует? Вот, как бы, или это все выдумки вот, Амбруаза?
1: Нет, это выдумки местных жителей. которые впарили.
0: А откуда они могут знать о наличии там, например, малины? Они же там или там в,
1: ну, Лусаке... в лес ходят.
0: Ты в Лусаке существует малина, что ли?
1: Нет, это же примета наша, российская.
0: А, так, понятно. А откуда же она взялась?
1: Амбруаз вот совсем недавно путешествовал по России, mm-hmm. дабы добыть эти приметы.
0: А они всем... думают, дай параллельно глазом вотрем пурги.
1: Нет. Не и думаю. Всем строго-настрого по радио было объявлено, будет конь ходить. Угу. Ну, я имею в виду амбруаз. Угу. И собирать приметы. Угу. И никто, чтобы не говорил. А в этой деревне, Воробьиновые горы, вот, у них радиоточка сломалась в тот день, когда объявляли. И он как раз вот буквально на днях и подъехал к ним.
0: Угу.
1: Они знают только вот эту одну примету. У них...
0: Ну да, да, то есть как
1: информационной поддержки нету почти, и поэтому они не знают других примет. То есть если там кошка начинает метаться.
0: А что это значит?
1: Что там непогода,
0: ага,
1: какая-то серьезная будет. Или, но... если кошка на батарею ложится, значит холодно будет. Вот.
0: А если кошка?
1: А если на пол ложится, значит будет тепло.
0: А если в окно упало?
1: То значит похороны скоро.
0: Ага, понятно. А вот что касается птичек. Вот если птичка улетела, любимая, ну, например, попугай.
1: Значит, зима скоро. В теплые края подалась.
0: Ага.
1: А если прилетела, значит, зима кончилась.
0: А если...
1: Ласточка вот... с весной в сени к нам летит.
0: Угу. А скажите, а вот...
1: Или с сеней.
0: А если... Сени, да. Если рыбки, например, подохли в аквариуме?
1: Значит, их долго не кормили.
0: А примета к чему бы это?
1: Ну, то, что их долго не кормили.
0: Угу, угу. Ну, понятно.
1: А, примета. Примета — это то, что умрет самый младший ребенок в семье.
0: А почему?
1: Потому что рыбки, они маленькие и глупые. А во всех сказках даже говорится, третий был дурачок.
0: Угу. А скажите, вот, как бы я знаю, что у амбруаза Мазалая, ну, по книгам о нем я так читал, нас тут заставляют ликбезы и так далее, там смотреть, все проходить, вязать там, вот, рыболовные сети тоже учат. У него как бы вот огромная такая вот коллекция рыбок аквариумных.
1: Ну, они у него все...
0: Подохли уже?
1: Нет, в сушеном виде.
0: А просто вот такой... Простите.
1: С сушеным. Он с пивом их любит.
0: А пополнение коллекции как происходит?
1: Ну, там целая индустрия. Разводят рыбок, сушат. Они же мелкие, их быстро поедают, амбруаз. Он прям так их закидывает.
0: Ну
1: да,
0: и как,
1: горстями.
0: Как, какая любимая рыбка вот у него все-таки, ну.
1: Золотая.
0: Потому что большая, что ли?
1: Нет,
0: ну. Там, в принципе, вот как показало вскрытие золотой рыбки последнее, там где-то 2/3 тушки это канат занимает.
1: Да, 1/3 занимает.
0: Голова и чешуя.
1: А это же очень тоже вкусно.
0: То есть голова с чешуей, да?
1: Ну и с канатом тоже.
0: Понятно.
1: То есть там же не такой канат, как у всех.
0: Ну и скажите, а что вообще не... Или просил ли хотя бы что-то передать амбруаз Мазалай нашим радиослушателям, радиослушателям нашей программы и вообще вот гражданам России?
1: Ну он просил всем передать, что он хочет написать второй том своей книги «Приметы мира», именно по приметам России, и назвать ее «Приметы России». Вот. Но он не надеется на успех, потому что он знает разветвленную сеть КГБ и как запуган весь русский народ этим трехзвучным словом. Вот. И он не надеется, но все-таки, может быть, какие-то патриоты мира найдутся, чтобы увековечить навсегда все приметы именно в его книге.
0: Я знаю, вот, что самое главное все-таки русские предметы, это если появляется на русской земле человек, у которого глаза параллельно носу, то нужно искать защиту, защищаться и молчать.
1: Надо о приметах
0: молчать. Молчать, да, это такая

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Человек уже вам достаточно известный, знакомый. И мы сегодня будем с ним общаться на самые разные темы. В основном, конечно же, на тему вот последствий моего спора. Как я уже рассказывал, может быть, ты, Кирилл, не слышал. Если кто-то вот не слышал, то я...
1: Добрый вечер.
0: Привет. Двухнедельное мое отсутствие было вызвано с тем, что я с одним влиятельным человеком поспорил на очень важную для меня услугу, что за две календарные, ну, за 14 календарных дней, попросту говоря, я смогу сделать так, что курс рубля к доллару будет 1 к 13. Я вроде своего добился, выиграл этот тяжелый спор. Мало того, сейчас я сразу хочу сказать, что вот сегодня я еще тут побуду, исчезну опять на 14 календарных дней, чтобы
1: может,
0: сделать к 20.
1: Стоит?
0: Ну, дело в том, что уже забит спор.
1: Угу.
0: Вот. Я думаю, что мы это тоже обсудим. Ну вот, тут очень много писем к нам приходит, всяческих других пожеланий. Вот, например, такой Александр. Готов поспорить с вами в прямом эфире, что я умнее и лучше вас. Подпись Евгений Николаевич. Но, Евгений Николаевич, тут даже и спорить-то не о чем. Вот, поскольку меня все как зовут? Сашок, а вы целый Евгений Николаевич. Посему я уступаю пальму первенства. Это я вот у Кирилла вычитал на ладони татуировку, написано «Пальм первенства». А зачем это сделал? Я вот Евгению Николаевичу хочу уступить, чуть было не брякнул.
1: Ну, а я как бы не хочу уступать.
0: А, ну понял, да. Так вот, ну, каким образом вот ты, твоя тушка переживает все вот вокруг происходящее, потому что ну, во-первых, я вижу, что в обоих твоих в обоих
1: тоже.
0: Да, находятся хозяйственные сумки большие, и даже вот зонт, он у тебя закреплен каким-то странным образом за шиворотом, его не держишь, и давай я помогу тебе сложить сейчас.
1: Вот. Ну, сложился, все последствия твоего отъезда и последствия твоего спора. Это прямая зависимость, ведь мы сейчас живем в историческое время, очень непростое, потому что как ты знаешь, что вот это падение, это вот девальвация.
0: Ну, как сказать, я думаю, что рубль упал, доллар-то поднялся.
1: Но ты понимаешь, ведь это все сказывается вот по различным оценкам экспертов, вот моего знакомого Владислава Тараса. Вот он считает, что как бы падение и вот это повышение, оно скажется, ну, буквально на всем. То есть, допустим, вот отказывают лифты, то есть не поднимают и не опускают людей вот в домах. То есть может не быть горячей воды. То есть вот последствия будут такие. То есть вот если падает рубль, то это отражается буквально на всем. Вот мы сейчас находимся на 14 этаже, а как бы, может быть, через где-то 2 недели, когда ты вновь приедешь сюда на эфир, ты даже не поднимешься до 7 этажа, потому что как бы рубль окончательно упадет, и уровень жизни, соответственно, тоже нешуточно падет.
0: Ты знаешь, мы недавно были с экспедицией, раскопки произвели, очистили массу кувшинов щеточками маленькими, такими вот реставрационными щеточками. У меня есть арще, называется, эти преподнесу. Ну, просто там, там же божественная пыль веков на ней.
1: Давай сразу установим сроки, потому что ты часто говоришь, что ты преподнесешь, а этого не происходит.
0: А, сроки. Ну, кто сейчас может давать сроки и гарантии девальвации?
1: Тогда не говори вообще о кувшинах.
0: Ну, извини, мне уже срам за то, что я учинил девальвацию и про кисть брякнул. Да, но тем не менее, мы нашли рукопись известного русского историка, философа Георгия Губы, где он странным образом предвещает, я просто цитирую: «Да сомкнутся реки над ними темные, да порушатся замки их белые, да падет их рубля деревянные». Вот прям так пишет Георгий Губа, а ведь жил человек в 16 веке, то есть практически под деревом, что твой медведь носил бурку. Кстати, он родоначальник бурки, ведь ты знаешь, что кавказские женщины повсюду сейчас в Москве ходят в бурках, тем самым пытаясь поднять национальный свой престиж. А мы сейчас начинаем ходить в шароварах, и у нас уже барсетки в форме балалаек появились, мы тоже не отстаем. А вот Губа, как вообще твое отношение к Губе? Я знаю, что ты знаком с его трудами, но в последнее время как-то скептически. Вот.
1: Ну, честно говоря, да, в последнее время все более как бы наполняет меня скепсис и скептическое отношение к Губе. Поскольку если говорить о раскопках, и если говорить о каких-то обнаружениях различных архивных редких записей и материалов, то гораздо интереснее, скажем, найденное Юрой Данилиным произведение писателя Толстого. Причем это Виктор Толстой. Это еще один Толстой из...
0: Виктор Даниилович, по-моему.
1: Виктор Даниилович Толстой из династии вот Толстых, о которой мы все прекрасно знаем. И вот именно ему, его перу принадлежит известная притча, вот найденная Юрием Данилиным, о таком гигантском деревянном исполине, как Бурата. То есть эта притча была написана задолго до того, как, собственно говоря, другой писатель Толстой перевел на русский язык некую историю о Пиноккио. То есть...
0: Ну, ты знаешь, что самое интересное, что в документах, которые вот были найдены в личном кабинете Виктора Даниловича Толстого, после его ареста уже, были найдены и странные чертежи, которые при ближайшем рассмотрении оказались как раз, в общем-то, высокохудожественным изображением.

0: деревянные все были. Они, бывало, что повесят, то вешалка рухнет, то эта петля оторвется. Потому что шубы, ну помнишь, какие шубы эти с бобра, да, шуба была у боярыни Морозовой. Помнишь, как ее повесили?
1: Да,
0: как ее в санях везли, во что завернуто? Угу. В бобровую, понимаешь, шубу. Ну, вот. Он пришивал и тоже часть документов, Витя, естественно, помыл. Но мы так подозреваем, что они ушли у него, попросту говоря, на самокрутке. Вот. Может, у тебя какая-то другая информация, я не знаю, как.
1: Да нет, у меня практически та же самая информация. И даже на самом деле это удивительно, поскольку мы с тобой перед эфиром не говорили на какие темы, и оказывается, что как бы наши сведения совершенно, если можно так сказать, конгруентны.
0: А, так что в этом удивительно? Я об этом прочитал во вчерашнем выпуске газеты «Коммерсант Дели». А, ну ладно, это не важно.
1: Так вот, да, мы отвлеклись.
0: А скажи, пожалуйста, вот в таком контексте, если мы рассматриваем данную проблему, вот не являются ли те сведения, которые вот в общество проникают сейчас об урате, о налогах, о кризисе, да, вот, о певческом жанре в частности, да. Вот, вообще об исполнительском искусстве. Вот. Кстати, ложки уменьшились в объеме, то есть вот мы...
1: Ну, совсем не намного.
0: Ну, все-таки...
1: Но об этом преждевременно говорить.
0: Нет, но мы же провели исследование, то есть древние ложки, которыми играли ложкари, они были размером с локоть. Вот откуда произошел этот жест, когда от локтя вскидывают руку такую, дескать, есть хочу, они говорили так, есть хочу. Вот такие были ложки мощные. Потом мельчал народ, мельчал, да, и если... ложкари же были мужики. Такие.
1: Если мы говорим об урате, то как раз вот тут и имеет смысл говорить о таких вот ложках, потому что бурата это... Ну, если можно так сказать, старший товарищ, если не брат Буратино, старший, вот, то он как раз пользовался именно деревянной огромной ложкой.
0: Ну, тут ведь сам факт в том, что все-таки ведь брат, ты так сказал, ну, в лирическом смысле, ну, в общем, а реально ведь Пиноккио, он был прототипом реально существующего Бурата нашего российского, безусловно.
1: Не, ну здесь же ведь, понимаешь, здесь все-таки, в отличие от Буратино, Бурата, он же был... как бы деревянный исполин, то есть где-то 2-10 рост, вот есть как бы, исходя из тех чертежей,
0: 2-14.
1: Исходя из этих чертежей,
0: с набивочками там.
1: Как бы, естественно, человек вечером становится ниже, и вот где-то Бурата вечером к вечеру становился, ну, где-то 2-10, может быть, 2-12.
0: А поскольку утром он был... перемещался, они стесывались у него, безусловно.
1: И, естественно, в отличие от Буратино, он был гораздо более злым и гораздо более, скажем так, неотесанным. То есть, ну, как бы на нем было большее количество сучков, и, в общем, нос его был таким, если можно так сказать, тупым на конце, и на носу было 14 сучков, ну, больших тут, и маленьких.
0: Кирилл, тут нужно, видимо, как-то сказать нашим радиослушателям, что тупым это в геометрическом смысле. Ни в коем случае, что не тупорылый он.
1: Ни в коей мере.
0: Хотя некоторые называли его за спиной и так. Глянь, тупорылая деревяха пылит. Ну, я грубое даже, они слово говорили. Глянь, тупорылая деревяха сдует, дескать. Вот. Но они за это жестоко достаточно платились, насколько
1: безусловно,
0: я знаю.
1: Безусловно, потому что Бурата, как бы, основная его деятельность заключалась в том, что он встречал рано утром или поздно вечером горожан и отбирал у них деньги, отбирал практически сразу все деньги и закапывал их. Где он это делал, практически никто не знает до сих пор. И вот есть очень много мест, где... как бы приблизительно, предположительно мог он закапывать эти суммы нешуточные. Вот. И, естественно, можно сказать, что это было единственное практически его занятие.
0: А вот скажи, ты сказал, вот он утрами и вечерами, а днями, я так понял, он где-то в другом месте промышлял.
1: Он, на самом деле, как бы в это время суток днем он в основном спал, потому что ему необходимо было как-то зарядиться энергетикой некой. Горожан встречать лучше всего было, естественно, рано утром или поздно вечером, чтобы застать их врасплох. И как бы, чтобы было легче отобрать нужную сумму, да, безусловно.
0: А скажи, а вот попадали ли под горячую руку вот Бурата, скажем, посадские селяне, или все-таки это было в черте вот тех городов древних, где вот мы копали?
1: В основном, вот по оценкам и по сведениям Юры Данилина, вот нашего историка, наиболее страдали... капитаны дальнего плавания. Да, потому что вот...
0: Я, кстати, знаю, что вот Иван Данилин, это известный

0: капитан парусника тогдашнего, парусник, который назывался «Якорь». По иронии судьбы, вот он потом послужил якорем для огромного количества судей. Он был очень тяжел. Ну, вернее, даже скажу так, что судно «Якорь», оно, как только его на воду поставили, оно как губка ее вся всю впитало и затонуло, утянув за собой все, что к нему было привязано. Это по иронии судьбы, это, скажем так, то, с чего потом делали «Титаник», судя по всему. Вот я маленькую такую.
1: Это такая была вставка.
0: Да.
1: Так вот, капитаны дальнего плавания, вот есть четыре случая встречи Бурата. Все они заканчивались тем, что как бы деньги оставались у Бурата.
0: Капитанские деньги, да?
1: Да, да. А капитаны просто они садились на землю и плакали. То есть вот, ну, я думаю, что достаточно сильно характеризует вот такие случаи. Именно воздействие Бурата и все-таки ту злость и ту злобу, которую он нес через свою жизнь.
0: Ну, ты знаешь, даже вот хотелось бы сказать, что в трех случаях капитана, вот у них были отобраны деньги, они плакали, а четвертый он плакал просто так, у него даже ничего Бурата не отобрал, поскольку...
1: Просто на самом деле, извини, что я перебиваю, ничего, ведь это как бы... Ты тоже знаком с этими документами, это был ведь первый капитан, у которого уже Бурат отобрал деньги, просто это была уже второй случай, потому что как бы в то время капитанов дальнего плавания всего было 6 человек, и вот с четырьмя из них Бурата встречался. И так получилось, что вот с одним, с капитаном, по-моему...
0: С Иваном, по-моему. А, нет, я ошибаюсь.
1: По-моему, это был Байдуков. Виктор Байдуков.
0: Да.
1: Именно его встретил Бурата второй раз. И уже вспомнив, что, собственно говоря, деньги отобраны, по некой такой привычке, Виктор сразу сел на землю и стал плакать. Потому что, ну, в общем, безусловно, воспоминания... обуяли его. Я, в общем, считаю, что другого выхода у него и не было.
0: Да, безусловно. А ты помнишь, как ловко Петр I отмазал от капитанской должности мичмана Зинаиду Череповицу?
1: То есть... Нет, честно говоря, мне бы хотелось послушать этот рассказ, если это не очень длинный рассказ.
0: Он совершенно короткий. Просто Зинаида Череповица была мичманом, который был замаскирован под женщину. В бушлате, с ленточками, все. То есть ей пришлось... Она была такая достаточно, как это принято говорить, сиськастая девка, видная из себя. И ей, чтобы вот как-то эти свои чисто женские органы, ну, скрыть, приходилось обматываться полотенцами, шкурами, там, зимой. Вот. И такой был, ну, здоровый мичман. И ее чуть сперва сделали шкипером шхуны, потом хотели сделать капитаном. И Петр Первый, ну, как-то интуитивно, он же был мудрый, высокий, усатый мужчина, да, он интуитивно почувствовал, что перед ним Зинаида стоит, а не мичман. И да, и думает, проверю-ка я ее смелость. А ведь об Урата ходили легенды среди всех шести капитанов. Она должна была быть седьмой, по идее, седьмым капитаном. Он говорит, а не боишься ли ты встречи с Буратом? Она чисто по-бабски тут себя повела. То есть сорделась, щеки стали красные, там слюни всякие потекли, виск. Ну, истерика попросту. Все это у нее, значит, отвалилось. И Петр увидел Зинаиду Череповицу и послал ее на эту, на галерку, ну, грести. Это... Ой.
1: Ну, кстати, неизвестно, как бы отреагировал Бурата на встречу с Зинаидой, потому что, собственно говоря, единственная представительница прекрасного пола, которую он встречал, это была Мальва. Это тоже, скажем так, недобрая. Недобрая, кстати, дама.
0: Как все-таки вот макаронные люди дерут, да, все вот с реальной нашей историей.
1: Я согласен. И настоящие писатели, настоящие как бы герои, они как бы, ну вот, преданы забвению. Ведь о Викторе Толстом сейчас у нас практически никто не говорит. Вот если мы с тобой выйдем на улицу и как бы прислушаемся, ведь речи не идет об этом совершенно.
0: Да, безусловно, безусловно. Вот ты знаешь, тут такой вопрос немножечко не в тему. Елена спрашивает у нас, вот вошла сейчас в дверь и спросила, как поживают Евгений Светланов. Вы знаете, отметил, насколько я знаю, свой 70-летний с чем-то, может быть, или без чего-то юбилей. Вот, недавно я наблюдал выступление по телевидению. Махал он очень бойко. Что делает, так скажем, честь его мощнейшей грудной клетке и биткам дирижерским. Не у каждого дирижера такие, собственно, битки. Вот. Ну, ты знаешь, Кирилл, тут еще одно сообщение, я зачитаю его.
1: Безусловно.
0: Следующее. Саша, заберите свою каску, монтажные когти и сумку, из которой дурно пахнет. На Павелецком вокзале в палатке все для вас. Подпись Дуси. Действительно, я, когда отмечал свою победу, вот эту девальвационную, что мне удалось это сделать, я, сам понимаешь, 3 дня гулял. Там ночевал у меня, не бог весь кто, вот обещали и должен, что замминистр культуры, те, кто мне, ну, масса всего было, я тебе потом расскажу, но я пойду заберу, потому что сумка чужая. Ладно, а мы пока послушаем.
1: Хорошо, да, с удовольствием.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Знаешь, я вот понюхал, вот не воняет ни сумка, ни когти. Ну, если тебе не противно, понюхай, но совершенно нормальный запах. Ничего вроде нет. Что-то, по-моему, это...
2: Какой-то безвкусный запах какой-то.
1: Ну, безвкусный, несъедобный, но ну, не то, что там Дуся намекала. Ну, тут вопрос, может, он тебе обидно покажется. Письмецо пришло. Кирилл, правда ли, что вашу замечательную шевелюру остригли на парик Филиппу Киркорову? Вот Таня спрашивает. Знаешь, я видел этого вот замечательного цыганского певца в распашонке. У него действительно какая-то в последнее время... То есть он же всегда был такой лысый, мужественный, копил вот это. Я бамбук, я бамбук. Угу. Вот, а сейчас он с такой этой ботвой типа на своей замечательной голове. Но ты, я вроде, тоже вижу при этом.
2: Ну вот, вот видишь, как бы это и ответ на вопрос. Здесь, видимо, сударыни неправильные какие-то сведения, видимо, неверные. А может быть, устаревшие.
1: Ну да ладно. А вот какой-то непонятный человек пишет. Да. Очень хорошая песня про Бурата. Он, наверное, был из итальянцев. Совершенно бестолковый. Извиняюсь, наш радиослушатель. Ну поймите, уважаемый, мы же вот уже с Кириллом полчаса вам в толковываем, что Пиноккио был прообразом реально существующего исполина Бурата, который жил... А где он, кстати, жил? В какой губернии? На какой земле?
2: Кстати, вот это один из вопросов, которые до сих пор, можно так сказать, будоражат. Эти вопросы будоражат. И вот...
1: Женщина особенно, я знаю, вот историк.
2: Историк Юра Данилин и как бы вот ваш покорный слуга, то есть мы на данном жизненном отрезке не можем предоставить точную как бы топографическую карту с указанием места расположения Бурата.
1: Даже дислокации.
2: Да, но можно сказать о том, что радиус его действий был достаточно широк, поскольку целью его существования и смыслом были поиски, как мы знаем, ключа. То есть здесь, собственно говоря, есть определенная параллель с Буратино, помимо того, что они носили приблизительно одного размера, то есть не одного размера, одного фасона шорты. И вот. Целью существования были поиски некоего ключа. Но в истории с Бурата это был не ключ, который открывал какие-то двери, а это был источник. Это был источник такого специального живительного напитка. Если мы переведем на нынешний язык, то вкус его – это смесь воды Буратино и как бы технического спирта. Угу. Вот. И это получался вот этот такой зверский напиток Бурата, испив который, как бы, Бурата становился еще злее, чем он был. То есть, поскольку это был отрицательный персонаж, то вот, соответственно, у него была и достаточно такая отрицательная цель. Вот. Но до сих пор не установлено, испил ли он хотя бы один раз этот напиток, потому что, ну, как бы, поиски, они продолжались, и до сих пор не установлено. Вот у Виктора Толстого, скажем, об этом нет ни слова. То есть мы знаем гипотетическую цель, но мы не знаем, была ли она достигнута.
1: Ну, ты знаешь, вот Георгий Губа упоминал о огромном количестве ключей. Я вот дословно пишу. Сейчас я найду просто это место его рукописи. Да, вот. «Да забьются светлые ключи золотые, да замычат овечки небесные на облака похожие». Вот, может быть, эти легендарные ключи, которые мы нашли в рукописях Георгия Губы, как-то связаны с поисками исполина.
2: Здесь идет речь о поисках единого ключа, единственного, потому что как бы это вообще вполне возможно, что это была сказка, что такого ключа и не существовало.
1: А то есть ее, видимо, кто-то выдумал в то
2: Может
1: время...
2: Может быть, это было именно воображение Виктора Толстого, то есть...
1: Нет, ну, а тогда, если Бурата был таким чисто эпосным персонажем, то можно воспринять так, но ведь реально же он существовал, как ни странно, и что-то искал.
2: Реально как бы существовало несколько прообразов Бурата, потому что практически любой человек...
1: То есть как Штирлиц.
2: Да, употребляющий, безусловно, вот такую можно провести параллель, регулярно употребляющий буратино напиток и водку, даже не водку, а именно вот технический спирт, то как бы рано или поздно, ну, в зависимости от особенностей организма, неизбежно становился утром на какой-то промежуток времени, на 6-8 часов, становился именно вот бурата. То есть он мог себя почувствовать вот в этом состоянии бурата. То есть он становился очень злым, вот, и выходил сразу с авоськой, как бы, чтобы отобрать какие-то казначейские билеты, и, не использовав их, сразу же их закопать.
1: А вот скажи, ведь, в принципе, вот эта интересная мысль о поисках единственного ключа, сокращенно ЕК.
2: Да.
1: Вот... Ведь смотри, люди к чему пришли в дальнейшем. То есть взяли там, как говорится, мы песня же такая: «Мы горы повернули вспять, да реки повернули вдаль». Такие, помнишь, блядь, они же что сделали? Все собрали это и пустили в одну струю. Назвали ее «Волга», другую струю «Енисей», третью «Дон» и так далее. То есть, может быть, уже в то время как-то вот сам Бурата вот поиском этого единого ключа, в то время несуществующего, тем-то образом был, ну, вот таким флагманом вот этой идеи слияния всех вот воедино. Потому что ты знаешь эту теорию Генриха Рычага, германского современного ученого, астрофизика замечательного, о единой вселенской реке.
2: Ну, о повороте, да, о повороте всех рек в единое устье.
1: Да, да, да.
2: На самом деле, мы можем поговорить и о повороте озер, поскольку мы знаем, что в истории нашей страны был один известный пример, не совсем удачный пример поворота, правда, не самого озера Байкал, поскольку до этого дела не дошло, а повороте достаточно большой чугунной ванны.
1: Нет, ну мне кажется, что пытались все-таки потом альтернативным путем повернуть местность вокруг Байкала.
2: Да, да, такая попытка была предпринята, но все-таки не смогли повернуть остров Ольхон, который, как мы знаем, находится в центре озера Байкал, и в этой связи как бы правый берег не смогли считать условно левым, а левый условно правым, поэтому возникла некая неразбериха и... даже если, я не побоюсь этого слова, паника.
1: Да, да, ну, все это благодаря средствам массовой информации, как вот то, что мы сейчас видим на сегодняшний день. Почему-то вот сегодня мы заезжали, стоя на наш оптовый склад, да?
2: Да.
1: В принципе, мы же сами вот, хотя и знаем, что ничего страшного нет, что сами создали этот вот, этот прецедент, который все называют девальвацией. Мы-то знаем, что, по идее, это дутая пустота, ничего за этим нет, но мы сами инстинктивно закрыли этот склад, не стали ничего отпускать. То есть, как говорится, тихая украинская ночь, но сало надо перепрятать. Как говорил наш коллег. Вот. Так же, видимо, и здесь происходило. То есть, потому что реально, ведь людям все равно, где лево, где право. Ну вот заметь, то есть, вот как плохо себя чувствует англичанин, например, в России, как себя плохо чувствует русский в Англии, да, и даже вот Стинг, он до России добрался, но, как мы знаем, двойник был, который вот надутый карлик из передачи «Форт Боярд», он там маленький ходит, его просто поставили вместо Стинга под фанеру, а перед ним линза очень большая, начищенная такая, которая увеличивала его размер. Вот вы обратите внимание, я сейчас, наверное, многие думают, что я что-то сказки им рассказываю. Реально, вот этот маленький карлик в программе «Форт Боярд» это и есть двойник певца Стинга.
2: Ну, у Стинга всегда были проблемы с адаптацией в разных странах.
1: Он же поет «Инглишмен в Нью-Йорке», да, потому что он, где лево, где право, не поймешь. Вот, и в принципе это не важно, потому что мы, например, можем условно обозначить прямо левым, там, где зад, да, это будет право, к примеру, то есть это совершенно не важно.
2: Невозможно это будет опровергнуть.
1: Безусловно, безусловно. Ну вот все-таки хотелось продолжить о Бурату. То есть вообще, насколько я знаю, питался он травой.
2: Питался он не совсем травой, он питался свежей стружкой. Достаточно свежей такой вот, и причем доставать ее было очень сложно. Вот. И, соответственно, как бы стружкой же Бурата и гадил.
1: Ну, безусловно.
2: Потому что, в общем, было бы удивительно, если бы он гадил чем-то другим. И что интересно, что вот периоды, как бы, некого такого, вот это, да, некого перевоплощения Бурата, очень доброго и сказочного существа, где-то даже похожего на наивного Буратино, вот они приходятся именно на период вот...
1: Калоизвержения.
2: Да.
1: Неправильно, Саша, стружкоизвержения.
2: Да, стружкоизвержения, некие такие стружечные фекалии образовывались, и вот именно в этот момент как бы многие друзья Бурата предпочитали именно с ним как-то налаживать контакт. Но после
1: Извини, пожалуйста, а вот длительность его дефекации?
2: Это 15-25 минут.
1: О, он бы вошел здесь у нас сейчас в России в элиту достаточно
2: многих
1: людей.
2: Да,
1: то есть,
2: да.
1: Потому что ведь пролетариат, он как какает быстро, что курица, ему же некогда достаточно.
2: Совершенно
1: я не хочу никого обидеть, но мы проводили исследования статистические, кстати. То есть, что дольше всех гадит самый умный человек. Но,
2: на самом деле, дело все в том, что если говорят, что мы самая читающая нация, то совершенно точно можно сказать, что мы не самая читающая нация в процессе того, когда мы гадим. Потому что интеллигентный и умный человек, когда идет в туалет, он всегда берет с собой какую-то прессу и литературу. И даже могут быть прочитаны небольшие новеллы в период одного гажения.
1: Или просмотрен комикс один. Например.
2: Может быть просмотрен комикс, но... нельзя утверждать, хотя я лично могу утверждать, что мы не входим даже в 15 развитых стран, где люди непременно, когда ходят в туалет, берут с собой литературу. То есть если в метро мы все читаем, то когда мы гадим, мы, как правило...
1: делаем вид, вот узнал,
2: да,
1: все делают.
2: Да. И делаем все это как бы в попыхах, я бы сказал, вот так. Ну, то есть не придаем того значения, которое можно придавать этому.
1: Ну тут понимаешь, какая ситуация? Ведь те, кто издает прессу, они тоже это делают в попыхах. И вот эта вот жизнь в попыхах постоянная, она вот формирует и образ мышления такой, который называется мышление в попыхах, сокращенно МВ. Вот. И вот это в попыхах, оно все ускоряется, но когда оно вот встретится там само с собой уже, потому что получается так, что оно бежит и уже видит свою задницу. Вот когда оно само это в попыхах себе в задницу залезет, снова начнется медленно. Понимаешь, и опять начнется пергамент, вот я к чему. Ну, это что-то дам. Так вот, Таня вот волнуется, спрашивает почему-то у тебя, чем... А ты расчесываешь колтунчики, смешное слово, в твоей прическе. Ну, это, наверное, даже вопрос лучше ко мне, Таня. Я вот ответил, там меня спрашивали, забрал ли я свои вклады. Вот, я сказал, что только идиот может держать вклады вот, на территории, в которой мы обитаем. У меня все они, соответственно, за... Там, и в общем, в недвижимости, в частности, в двух берлинских парикмахерских. Таня, вот сейчас самый последний писк, я вам это советую. Если вам, конечно, до 30 лет, пятерней. Самая гигиеническая расческа – это ваша собственная пятерня, потому что, как мы установили, расчесочная промышленность терпит серьезный крах. Вот вспомните девки, древнерусские девки, как они расчесывали косу свою. Выйдет она из бани там с ушатом, к примеру, и достает мощный гребень деревянный и начинает им расчес косы производить, да? Но этот самый гребень, он был сделан из экологически, как мы сейчас называем, чистого дерева. В дальнейшем это все преобразовывалось. Были алюминиевые расчески, которые красили волосы, если вы помните. И сейчас практически мы вот произвели серьезное исследование в этой области. Самое все-таки гигиеническое средство – это, собственно, и пятерня. Причем тем проще, потому что ручки у людей, у нынешних, мельчают.
2: Да.
1: Да. Ну, вернуться нам нужно все-таки к Бурату. Вот этот момент его... Будьте здоровы. Этот момент его вот как раз испражнений. Вот он длится 15-20 минут. 15-25. За это время, я думаю, многие... Будьте здоровы. Успевают как-то с ним договориться.
2: Да.
1: Но
2: да, да.
1: Как он выполняет ли свои обещания, обязательства перед...
2: Это зависит от того, на какое время как бы назначается выполнение обязательств. Потому что мы все знаем, что когда Бурата заканчивает гадить, то он практически не помнит уже того, что происходило во время того процесса. То есть вот во время того, когда он занимался как бы испражнениями. Вот. И поэтому практически он может выполнить пожелание какое-то или просьбу именно в течение того момента, пока он гадит. То есть в течение этого процесса. А когда он уже погадил, он становится еще более злым, и поэтому где-то за 2-3 минуты те друзья и соратники Бурата, которые находятся вокруг него и пытаются вступить с ним в какие-то отношения, они уже покидают зону, где он вот занимается своими вот этими делами, и уже, как бы, чтобы он их не мог настичь, потому что это повлечет за собой, опять-таки, лишение вот последних именно денежных средств, что, собственно говоря, не так приятно.
1: А скажи, вот, скажем так, если взять по шкале Геббельса, ученого, австрийского ученого Геббельса, вот уровень удовольствия, получаемого Буратова в момент испражнения, зависит ли от того, как у него это происходит, либо щепки, либо опилки из него там сыпятся?
2: Ну, в основном Бурата всегда ходит опилками.
1: А, то есть все-таки измельченный такой субстанции.
2: Ну, да.
1: А что ведь можно было бы, например, желающим
2: можно
1: особо
2: сучками...
1: корыстно подсмотреть. И если, например, ну, вычислить, что сегодня Бурата ходит, например, опилками, а вот там вчера сучками, вчера был злее. Лучше и будут все ждать, пока он опилками будет ходить. Он же может эту фишку просчитать как-то и уже отгонять там или поставить каких-то там вокруг себя своих друзей.
2: На самом деле здесь зависит от того, какой стружкой он питается. Здесь есть прямая зависимость. И сколько раз в день он питается стружкой. Потому что найти стружку и как бы выбрать для себя оптимальный режим потребления стружки, это тоже непросто.
1: А вот побеги, вот каким-то образом, я знаю, он обрывал достаточно много. То есть так и называлось. Откуда пошло слово пастбище, так называемое? То есть это своего рода и сказки вот эти были. Ты, наверное, обратил внимание во всех сказках, дескать, Иван-царевич, тут иди один, я вот дальше идти не могу. Почему там он не может идти дальше? Что случилось? Никто не объяснил. А реально тут начиналось пастбище, потому что вполне возможно, что Бурат и не ел побеги. Я не хочу это утверждать. Но то, что он каким-то образом их собирал, может быть, чтобы как-то сигнализировать людям, там, метить территорию, поскольку какал он все-таки естественными продуктами, не пахнущими особо ничем. Он же должен был как-то метить. Может, он складывал побеги эти?
2: Или... Вполне возможно, потому что это на самом деле тема достаточно обширная и интересная. И... Вполне возможно, что ты прав, потому что тема Бурата, как и тема Алой Шапки, как и тема шведского такого героя Петерсона. Вообще, вот это целая вереница, целая галерея различных прототипов, а также странных существ, которых мы, как казалось бы, все знаем. Казалось бы, мы все знаем сказочных персонажей «Красную шапочку» или там, Карлсона, или вот мы говорим «Буратино». И в то же время мы не знаем, что существовали и отрицательные персонажи во многом, которые тоже имели право на существование и занимали свое место. Просто, видимо, в связи с тем, что все-таки дети должны получать именно положительное, и не может быть сказок с отрицательными персонажами, которые бы издавались и изучались и предлагались детям.
1: Да.
2: Поэтому вот именно все вот эти попытки различных писателей, будь то Астрид Лингрен, Агне Барто или вот Виктор Толстой, написать настоящую злую такую экстремальную сказку. Все... Именно, да, вот ты прав, очень жизненную сказку. Они не получали продолжения, они не издавались, и многие из них просто были сожжены.
1: Это же уже история практически. То, что делали они описывали реальную историю. А вот то, что создали вот это Астрид Линген, вот этот Федор Дюма, вот, да, вот они все, что создали, это получается такая мощная амортизационная подушка, помноженная еще на, скажем так, вакуум истории, потому что они же все пользовались источниками, вот Астрид Линген, там, да-да-да, которые уже были 10 раз искажены и смягчены, потому что, например, про Карлсона, да, мы можем, вот, балет «Спартак», напрямую история Карлсона, которая потом Астрид Линген, в общем-то, каким-то образом, еще получив искаженную информацию, получил того самого Карлсона, который живет на крыше. Карлсона. Какая связь, вы скажете, между «Спартаком» и вот летающим шведским женщиной?
2: На самом деле, если мы посмотрим балет «Спартак» на сцене Большого театра, то какая-то связь может быть, поскольку самые лучшие танцовщики, они, исполняя роль Спартака, исходя из хореографии, они выполняли очень сложные па, и все эти па исполнялись в воздухе. Uh-huh. И один из основных критериев выбора вот Спартака из артистов балета, это насколько высок прыжок у артиста балета, насколько он может высоко как бы прыгать и вращаться в воздухе. То есть это с определенной натяжкой можно расценить как некий прототип Карлсона. Хотя
1: вот странно,
2: не факт.
1: Ты понимаешь, здесь же целая связь, если мы посмотрим, вот Карлсон откуда идет. Реально, это, конечно, он идет от Питерса, это понятно, об этом мы расскажем. Но смотри, например, небылица про ковер-самолет, то есть стремление человека вверх, да, то есть реально вот середины не существует, да, существует, например, вот Питерс со своими гусеницами, и существует Карлсон с пропеллером, да, ближе к Карлсону существует у нас, знаешь, ковер-самолет, да. Балет «Спартак», да? Да, вот, и еще вот французская, Великая Французская революция, в результате которой вот Наполеон пришел к власти, вроде бы тоже они так да. привязаны, mm-hmm. да, все вместе, а около Питерса, около реального персонажа Питерса, никого вроде и нету.
2: Но дело в том, что Питерсон, он же, даже если говорить точнее, Петерсон, он был более засекречен. Он был mm-hmm. более засекречен. И речь идет о том, что как бы малыш, после того, как он общался с Карлсоном, ведь они же переехали на первый этаж, и вот об этом он уже не был даже малыш.
1: С Петерсоном, когда он...
2: Да, когда он познакомился с Петерсоном, я имею в виду, что ведь он жил на последнем этаже.
1: В мезонине с лепниной.
2: Вот. А потом он переехал и жил уже на первом этаже. И вот тогда произошли все встречи с Петерсоном.
1: А, то есть, в принципе, реально это вот существовало, да?
2: Безусловно. Просто дело все в том, что как бы Петерсон, он... его не было видно. Карлсона ведь всегда можно было увидеть из окна, собственно говоря, пролетающего. А Петерсон, он же был своего рода диггером. Да. Он был более уродлив, потому что у Карлсона существовал, собственно говоря, только пропеллер, отличающий его от человека.
1: Мы же не можем такими вот категориями тоже судить уродлив. Например, может быть, с точки зрения там своей подземной какой-нибудь подружки Петерсихи, он был самым вот красивым.
2: Безусловно. Мы...
1: Он смазан был хорошо, я знаю.
2: Но если мы можем провести параллель с человеком, потому что все-таки...
1: Так, с человеком и как, он тоже не красавец.
2: Одно дело у тебя пропеллер за
1: нет,
2: спиной.
1: Нет, у меня нет. У него.
2: Видишь его? Вот. Нет, а нет. Другое дело, у тебя вместо ног огромные гусеницы. Это все-таки...
1: Опасно уже.
2: Как-то это уже не человек. То есть это уже... Это большая патология, нежели присутствие пропеллера на теле. Поэтому вот эта записка легендарная, которую оставлял малыш, что он под землей у Петерсона, вот эта записка, как бы, она присутствует вот в архивах Астрид Линдгрен. То есть... как бы известная шведская писательница, она, видимо, все-таки писала вот этот роман о Петерсоне, но, наверное, все-таки по каким-либо причинам опубликован был именно вот эти три повести о малыше и Карлсоне. Есть еще вероятность о том, что как бы это был все-таки не малыш, потому что все-таки человек же растет, и свое, видимо, уже во время встречи с Петерсоном малыш, он уже был не малыш, а может быть даже какой-то...
1: Грудничина.
2: Да.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас Кирилл Немоляев. Мы разбираем причины девальвации, постигшей нашу страну. Сейчас мы немножечко отвлечемся и продолжим.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы с ним рассуждаем на разные совершенно темы, в том числе обсуждаем нынешние финансовые проблемы, возникшие у многих наших сограждан, называем это так. И постоянно к нам приходят всяческие письма, тут послания, люди и так далее. Вот сейчас я начну по порядку.
1: Такой блиц будет у нас, да?
0: Да. Вопрос господина Немоляева. Вот письмо такое пришло. Помогает ли перхоть его шевелюры или стружки Бурата от желудочных расстройств или от каких-либо других болезней? Группа Лабар-Кандыш. Я не понял, честно говоря, вопроса. По-моему, вопрос был задан просто с целью разрекламировать себя как-то. Потому что смысла тут нет, и мы его опустим. Вот хорошее очень письмо от Петерсона. Пустим Бурата на рубли.
1: Да, я согласен, что в данной ситуации, когда мы в нашем сегодняшнем эфире уделяем столь пристальное внимание именно возникшей девальвации, вот как бы этому падению, краху, да, то было бы глупо не упомянуть о том, что в данной, опять же, повторяю, ситуации Бурата нужно пустить именно на рубли, так сказать.
0: Да.
1: Почему бы нет? Если вы встретите где-то на улице человека, который одет вот именно в такие достаточно большие шорты и, как бы, скажем так, производит ощущение, впечатление неотесанности, то можно как бы его именно и переработать.
0: Тут еще вопрос, где Семашкин?
1: Он здесь, Николай здесь, рядом, и сидит, просто как бы
0: молчит,
1: пока
0: молчит. Да, да. Может быть, что-нибудь ей скажет. Но сейчас он смотрит как-то из-под лоби. Я вижу, набычился что-то, но...
1: Ну, мы с Николаем сейчас очень много работаем, и мы работаем над вторым изданием книги, поэтому я не удивляюсь, что сегодня поручено отдуваться, так скажем так, мне.
0: Вот очень интересное послание от Жены Геннадьевича Добрый, который пишет: «Уважаемый Кирилл, по данным профессора Ханса Сиоли, роман сначала назывался «Малышкой Карлсон». Я знаю профессора, конечно, Ханса Сиоли, знаком с ее трудами. Вот, это, кстати, хотел сказать, что первая женщина-профессор, которая родилась в государстве Непал, то есть она является народным достоянием Непала, и даже такая легенда есть: в столице Непала, Катманду, на одной из центральных площадей, ну, на самой большой, назовем ее так, где есть автомобильное движение, установлен светофор, который, в общем-то, понятно, никакой функциональной нагрузки не несет. Он является своего образа святым. Вот для всех жителей этой страны, и они его между собой называют как раз Ханса и Ханса Сиоли. То есть это своего рода такой монумент, еще живой, достаточно молодой, работоспособной женщине-профессор вот непальский. Но тем не менее, вот что-то скажешь.
1: Если мы возвращаемся к вопросу о том, что все-таки малышка, а не малыш, то разумнее поговорить о книге о Винни-Пухе, ведь на самом деле как бы это одна из версий этого произведения исключала понятие какого бы то ни было пуха, это просто было Винни, то есть это была достаточно большая медведица, у которой в подчинении был поросенок, и, соответственно, отношения складывались совершенно по-иному, все было иначе, и вот в том произведении, да, действительно, полы были перепутаны, а здесь речь все-таки идет о малыше, конечно, о малыше. Другое дело, можно ли его называть в момент встречи с Петерсоном малышом, поскольку он уже, исходя из исторического отрезка, явно должен был вырасти. Просто не остался же он, да, не остался же он каким-то карликом, поэтому...
0: Нет, но тут дело в том, я хочу сказать, что в Швеции, как в любой скандинавской стране, которую населяют 80% людей с Чукотки, все-таки, попросту говоря, чукчи, достаточно силен культ мужчины. Поэтому я не исключаю, что Астрид Линдгрен, она вот переделала реальную легенду, вот эту реальную историю из эпоса под малыша, скорректировав попросту пол одного из главных героев. Кстати, тут мы должны призадумываться. Вот все-таки, может быть, Карлсон тоже была женщина, мы же не знаем.
1: Ну, дело в том, что вообще Карлсонов уже было достаточно много.
0: Да.
1: И в этой как бы некой секте существовал главный Карлсон. Он именовал себя не Карлсон, он назывался как бы так, именовался как Карл Фадер. Вот Карл Фадер, он отличался от Карлсонов тем, что у него в силу определенных причин пропеллер находился на груди, и пропеллер был очень большой. То есть Карл Фадер, в отличие от обычных Карлсонов, он летал на спине. А поскольку пропеллер находился на груди, соответственно, он летал на спине, и если кто-то хотел прокатиться с ним, то у него существовала на спине специальная ячейка, некий специальный такой мешок, где мог разместиться человек или какое-то другое существо для того, чтобы прокатиться даже вместе с Карл Фадером. И, естественно, это с учетом даже того, что никогда ни сам Карл Фадер, ни его спутники не могли
0: не видели,
1: видеть именно Землю. То есть даже точнее так можно сказать, что спутник Карл Фадер не мог видеть небо, а сам Карл Фадер никогда не видел Землю, поскольку летал на спине.
0: А тут я, извиняюсь, что перебиваю, просто тут даже несколько неправильно, что это был такой карман какой-то, это скорее было углубление.
1: Ну, если это говорить более научно, то да, это было своеобразное углубление.
0: Вот, кстати,
1: я бы назвал это даже некой ячейкой.
0: Ты знаешь, вот Ханса Сиоли, о которой нам вот профессор Ханса Сиоли, непальская женщина-профессор, она ведь обладает совершенно уникальными познаниями вот в самых разных областях. В области хирургии, в области зоологии, биологии, даже в области вот коммуникации защитных каких-то сооружений, фильтров и так далее. И она, ну вот тут единственный скользкий момент в ее карьере, я все-таки позволю себе затронуть, предоставила на суд общественности свои чертежи как раз такого персонального, скажем так, летающего аппарата. Ну, это типа дельтаплана, но не нужно никакого возвышения, которое вот, с которого нужно прыгать, которое по всем практически своим техническим параметрам напоминало устройство вот Карл Фадера. То есть из чего многие ученые, в том числе, вот я знаю, Юрий Данилин и Генрих Рычаг, ну, многие на нее ополчились, сказав, что она использовала в данной технической вот своей конструкции просто свои великие познания эпоса, поскольку она очень образованная женщина. Вот эти параллели, которые, ну, то есть, казалось бы, вообще ведь это практически там Тибет, да, Непал, далеко. Она знает о Карл Фадере. Велика ли вероятность, что тушка Карл Фадера, вот она могла перемещаться на очень большие расстояния, или подобные вот животные, ну, я позволю себе так назвать, существовали все-таки в разных местах планеты в то время?
1: Ну, понимаешь, мне кажется, здесь можно провести параллели с в жанре музыки, ведь мы иногда слышим какую-то мелодию и думаем, что обязательно ее кто-то у кого-то украл.
0: Да.
1: А ведь все возникает параллельно, возникает в разных точках. И, естественно, предположить, что радиус действий Карл Фадера, несмотря на то, что он был, естественно, более могущественен, чем любой Карлсон, что этот радиус распространялся до государств Непал, это как бы нам никто не поверит.
0: Нет, никто.
1: Потому что
0: вообще люди недоверчивые, потому что, во-первых, стали. Ведь раньше как бывало, приходишь, например, к мяснику и говоришь ему, там, скажем, Зиновий, ну, дескать, надо, завтра я тебе занесу там деньги или отработаю как-то, да. Это, опять же, вот из раскопок долговые расписки были найдены, которые, кстати, коллекционировал Георгий Губа, мы все их нашли. То есть был я там у мясника, там, такого-то, в такой-то лавке, взял ногу телячью, там, дескать, там, за то, что я пропалю ему огород. То есть, ну, ногу-то он уж съел, сам приходил, полол огород. А сейчас, например, можно тогда провести эксперимент, вот выйти сейчас в коридор, и у любого человека подойти и сказать: дай 50, скажем, долларов, да, мы тебя завтра вернем на этом же месте. Практически не нужно думать, что тебе ответят. Вполне. А еще вот буквально до лет 20 назад такая просьба, она была совершенно нормальной.
1: Но я как бы совершенно не удивляюсь этому.
0: Да, это вполне в порядке вещей. Ну, ты знаешь, я предлагаю в столь ранний час все-таки пообщаться с нашими ночными жителями.
1: Это было бы прекрасно, да, поскольку темы сегодня затронуты серьезные, мы можем выслушать любое мнение.
0: Да, 203-19-22, мы с радостью слушаем ваши звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Конечно, вопрос касаемый Мурата и этого Петерсона, это, конечно, все очень серьезно. Но я слышал, что был более, как сказать, отъявленный негодяй и проходимец про образ Щелкунчика. Не могли бы вы пояснить, кем он являлся, и рассказать о его злодеяниях?
1: А какая у вас есть информация на этот счет?
2: У меня есть ли информация, что, сажая его в темницу, он всегда убегал, перегрызая решетки и выгрызая дырки в дверях.
0: Угу. Ну, вы знаете, это же, в принципе, достаточно естественное поведение для любого существа, вот, как стараться быть свободолюбивым, то есть, своего рода, это, клаустрофобия, да?
1: Да, но просто на самом деле, не
0: спасибо за
1: Щелкунчик,
0: спасибо.
1: Безусловно, просто не надо щелкать, как бы,
0: в кругу друзей,
1: да.
0: Безусловно. Но тут дело в том, что, попросту говоря, Щелкунчик, он являлся...
1: Вообще Щелкун.
0: Щелкун являлся прообразом современного такого типа, как типажа, как простофиля. То есть дело в том, что он совершенно был безобиден. Вот. Но, как говорится, в кругу друзей щелкал рылом часто. И друзья его постоянно подставляли, в результате чего он не мог платить по долгам, его там всячески сажали, всячески обижали. Ну, в общем, попадал он в беду. Естественно, он бежал опять приходил к этим же людям, и все повторялось снова. И через это выражение пошло, что есть тот самый простофиль, там Иванушка-дурачок, вот это и есть современный вот прообраз Щелкуна. То есть, ну, мы проследили себя за Щелкунчик. Далее еще был целый ряд промежуточных стадий, то есть, ну, как ни парадоксально, Кощей Бессмертный принадлежит тоже к этой же. Потом Ящер, вот, ну, известный сказочный персонаж. Ну, целый ряд мы перечислять. Ну, Крошка Енот, вот опять же замечательный.
1: Есть определенный фонетический ряд с участием группы, то есть буквы «Щ» непременно.
0: Да, Крот, например. Вот. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас не
3: можете.
0: Да,
3: Александр.
0: Да.
3: Нас вообще...
0: Это вы так не волнуйтесь.
3: Нас больше интересует не ваша сегодняшняя тема, а проблемы зверьков, то есть опоссумов. Что вы можете по этому поводу сказать?
0: Спасибо. Вы знаете, просто это настолько новая для меня тема и неожиданная, что я должен очень долго думать об этом. И думаю, что вот сейчас я снова там займусь девальвацией, доведу курс там до 20 рублей за доллар в течение вот отведенных мне 2 недель, 14 календарных дней, а затем серьезно займусь вот поиском ответа на ваш уважаемый вопрос, потому что никогда об этом не задумывался. Представляете, 6 лет существует наша программа, это такой свежий вопрос.
1: Не так много тем, которые не затронуты, и в частности, да, вот эта тема, получается, что осталась в стороне.
0: В стороне как-то. А, ну, еще звоночек послушаем.
1: Да, безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, говорите.
1: Алло.
0: Ну, я просто тебе поясню, о чем хотел спросить человек. То есть, соответственно, мы затронули немножко эпос такой же русский народный, да, в частности, вот Кощей Бессмертный, там Щелкун, да, Крот и Простофили, Иван Дурак тут же, да. А человек хотел спросить о Бабе Яге, Костяной, понимаешь, Наге. Вот, то есть, если мы ее возьмем за центр вот отсчета эпос, то есть, значит, вправо у нас будущее, а влево, ну, что ты так на меня смотришь, вправо вот вот право, вот
1: но это у тебя.
0: А, извини, пожалуйста. Это я наоборот. Вот это будущее. Вот сейчас я сам. Ну, в общем,
1: просто мы напротив друг друга сидим, чтобы нашим радиослушателям было понятно.
0: А, ну, в общем, вот в ту сторону, предположим, хрен с ним будущее, а в эту как прошлое, да? Вот, то есть вот что стояло рядом с Щелкуном, вот, когда... Ну, вот если мы возьмем Щелкуна, его развитие от Щелкуна там, до этого самого Кощея Бессмертного, да, и вот и назад вернем с петлю такой, только уже отсчет проведем от Костяной Наги туда вот назад. Что там было? Спросил он.
1: Угу. Я тоже, как и ты, так сейчас с кондачка вот так вот ответить на этот вопрос не могу. Поскольку то, что была там целая вереница, это понятно.
0: Ну, но вот это я знаю, что промежуточное звено — это Руслан Людмила. Вот совершенно точно. Оно там стоит.
1: Ну, там еще, насколько я знаю, была... был Тристан и Изольда. Ну, как бы не сразу после Руслана,
0: через какой-то еще
1: через какой-то промежуток.
0: Вот, ну, а на самом деле, реально, обычная мышка-полевка была.
1: Если у нас еще какие-то телефонные звонки в студию.
0: Да, безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые. Вы не волнуйтесь. Если хотите, давайте его перезвоните, успокойтесь пока. Вот что ж вы так тревожитесь?
4: Да все нормально.
0: Ну, хорошо, ты спрашиваешь.
4: Я знаю, что Бурат жил в смутное время и придумал в свое время законы, чтобы это все исправить. Вот говорят, вы нашли их и хотите их в Думу там как-то продвинуть. Вот не можете рассказать подробнее об этих законах? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, вот смотря что подразумевалось под смутным временем. Дело в том, да, ну прежде чем про смутное время, тут Женя все время беспокоится насчет книги. Мы попозже все это обсудим. Евгений, успокойся, не волнуйся. Слушай, возьми ручку, книжку, успокойся. Расслабься. Мы же не магазин на диване, родной. Ну что ты такой нервный у нас? Нервный Женя, сокращенно НЖ. Да, ты курс, что касается смутного времени. А вообще... скажем так, маячком, не побоюсь этого слова, самой первой смуты послужило изобретение Гоголя-Моголя.
1: Ну, это-то неоспоримо, поэтому мы можем продолжать дальше.
0: Вот. Соответственно, Бурат вроде как Гоголь-Моголь ни к чему.
1: Безусловно.
0: То есть...
1: Это совершенно неоспоримо.
0: Как рыбий зонтик. Хороший. Ты, кстати, пословицу придумал. Сегодня мне Кирилл рассказал, говорит, я пословицу придумал, как рыбий зонтик. Я так смеялся. Да, вот. А что касается Думы, да, ну, к примеру, то мы, в общем-то, хотим, попросту говоря, продавать наш фирменный Гоголь-Моголь из страусиных яиц там, потому что у нас сейчас небольшая страусиная ферма за пределами, скажем так, данного государства. Это, я так сказал, сейчас, да, но действительно, это 1/10 вот того, что я выиграл на этой девальвации.
1: Ну, если говорить серьезно, то...
0: Кстати, еще, извини, хорошо, мы с тобой успели вчера так помотаться, да поскупать эти доллары, так проспедали, попродавали.
1: Ну, а что, надо всегда успеть, чтобы потом почувствовать, насколько...
0: Пузико было нормально, а то пузико нельзя нам держать в голове.
1: В Думе, я, насколько знаю, вот по моим сведениям, существует 11 неких, ну, можно сказать, именно 11 прототипов Бурата. То есть, по меньшей мере. Другое дело, что все эти люди не в шортах, и поэтому сразу вычленить их и показать пальцем, что вот это Бурата и это Бурата очень сложно, поскольку эти люди в брюках. Но при этом, как бы, при неком, если произвести какой-то определенный досмотр, то их можно выявить, но никто этот досмотр производить не будет.
0: Ну, или хотя бы сделать такое визуальное укорачивание штанин просто, вот попробовать. Ну, ты знаешь, кстати,
1: очень сложно.
0: Мы же вот неспроста начали говорить о Бурату вот изначально в связи с нынешним кризисом.
1: В связи
0: и так
1: с
0: далее.
1: Деревянной, это же все
0: да,
1: как бы...
0: Да. Но смысл в том, что, заметь, вот мы проследили, да, там, скажем, мышь, тыр-тыр-тыр-тыр, целая цепочка Баба-Яга, да, и сейчас мы, собственно, наблюдаем... ну, соответственно, высокие технологии интернета. То есть вот ветвь мы очень можем четко проследить. Она достаточно длинная. У Бурата, как ни странно, ветвь достаточно короткая. То есть это практически Бурата, Буратино и Пиноккио, которые стоят, попросту говоря, ну, Т-образные, скажем так, ветвь. Если вот все там остальные, там, Крот, там вот все, что, о чем мы говорили выше, да, это такие развесистые сети мощные, как крона дерева, то у Бурата все это идет буквой Т. Вот ножка — это Бурата, правая веточка буквы Т, это, скажем, Пиноккио, а, ну мы же сегодня не говорим правый и левый, ну вот это расперды само, да, тетное расперды, это вот Пиноккио, то есть самая короткая ветвь. А существовал ведь еще один персонаж, кстати, мы еще поговорим о Петерсе, о его ветви, но существовал еще совершенно уникальный персонаж, который никакой ветви не дал. Вот я бы хотел поподробнее о нем услышать.
1: Ты имеешь в виду алую шапку? Но здесь нельзя сказать, что алая шапка не дала

0: Кстати, волки, другие, вот, которые населяли лес, это попросту говоря, ну, мы считаем, как какая-то атмосфера, то есть это воздух, и мы не можем их прилепить вот к данной ветви, то есть она прямая. Но поподробнее бы хотелось услышать вот о Алой Шапке все-таки от тебя. Я знаю, что ты познакомился недавно вот с переводным трудом той же Ханса Сиоли и встречался вот... Вроде как с представителями Генриха Рычагана.
1: Да, но дело в том, что и Юрий, и Юра Данилин, и я, вот мы вместе были на этой встрече, и упоминая о Бурата, о Карл Фадере и о Петерсоне, речь зашла у нас вот именно о Винни, то есть о вот этой большой медведице. Но сегодня мы о ней говорить не будем.
0: Нет.
1: А вот о Алой Шапке... С Алой Шапкой достаточно странная история. Наверное, самая запутанная и самая туманная. И вот то, что мы говорили, я к этому могу лишь добавить, что внешне она достаточно жутковато выглядела. Она была вот в неком алом платке. Даже нельзя сказать, что у нее была какая-то эта шапка.
0: Это даже не платок, это своего рода такой берет растаманский.
1: Да,
0: только
1: да,
0: вот
1: да.
0: Свисающий, такой немытый, грязный.
1: Да,
0: плюс
1: да,
0: я
1: да.
0: же всегда...
1: И у нее были...
0: Она же потела сильно. Ты извини,
1: ну,
0: что я перебиваю.
1: Я бы не хотел об этом говорить, потому что это не очень эфирная тема.
0: Но понимаешь, это же нужно сказать, чтобы представить внешний вид. Почему
1: она была в сандалиях. Я могу хорошо...
0: Да,
1: я скажу, она была в сандалиях.
0: И торчали грязные ногти с
1: грибком. На босу ногу. И у нее достаточно были... Да, они не прямые. И они
0: были вот в эту,
1: такого,
0: в пальцы даже
1: ну, не синий, но такого какого-то цвета...
0: Нездорового.
1: Да, нездорового, который говорил о том, что уж как бы не все в порядке, и она никогда не прикрывала колени. И, в общем, честно говоря, я думаю, что при встрече, естественно, это не встреча с Бурата, и капитаны видишь? Дальнего плавания не будут плакать после встречи
0: но
1: с Алой Шапкой, но Алая Шапка...
0: Эпилятор бы убежал.
1: Да, да, вполне возможно, потому что действительно Алая Шапка, она в связи с тем, что она должна была делать уколы своей больной дочери раз в день, а пройти нужно было через огромный лесной массив,
0: да.
1: То встречи вот именно с волками, они происходили для волков как бы...
0: Там травмировали, безусловно.
1: Безусловно.
0: Но там было действительно, вот я же неспроста сказал про еще один персонаж, эпилятор, который появлялся периодически, жужжа, и его функция основная была появиться на тропинке, пожужжать, и при ее приближении стримглав, в общем-то, уйти снова в лес. То есть, причем это же тоже все эпос и этнос. Дело в том, что она, сам Алая Шапка, была разносчиком клещей обычных, в том числе и энцефалитных. То есть...
1: Ну, я повторяю, что все-таки мне бы не хотелось об этом говорить, но если ты так настаиваешь, ты можешь об этом рассказать, поскольку
0: не,
1: какая-то
0: думаю,
1: тема...
0: нашим радиослушателям интересно. Это просто
1: а будет... что у нас, кстати, с пейджером? У нас приходят сообщения ведь какие-то? Ага, я понял. Значит, придется попозже, да, эту тему
0: Нет,
1: поднять?
0: Ну, если ты хочешь, я что-нибудь выдумаю сейчас, например.
1: Ну, просто ты уже дошел до такой, как мне показалось, критической точки, когда уже разговор об Алой Шапке, это превратился бы в какое-то перечисление болезней.
0: Ее достоинств. Почему болезней? Реально в ней гнездились клещи, потому что она была сильно оволошена вот, ниже пояса. И проходя этот лесной массив, просто клещи мигрировали. Я просто не знаю, почему ты как-то так странно воспринял мой... Вот, да. Ну ладно, вопрос вот Александру. Это я сам себе придумал. Ну,
1: ага.
0: Да, да. Насколько вы можете подтвердить или опровергнуть мысль, что Баба Яга открывает галерею светлых женских образов в русской литературе? С уважением, ваш слушатель. Ну, в принципе, я как могу сказать, что мы заходили недавно в одну галерею новомодную, действительно нечто похожее нам дверь открыло. Во-первых, оно было уже такого пенсионного возраста, достаточно в грязном халате, вот, и сказала: уходите отсюда, никого уж тут нет, все закрыто. В связи с этим вполне возможно, что оно и открывает что-то. Я да, ну что у тебя дальше по Алой Шапке? Да?
1: Ну, по Алой Шапке как бы я повторяю, что это самая запутанная история, самая сложная. И, естественно, мы будем публиковать вот эту серию гипертрофированных уродливых новелл, а вот, соответственно, гипертрофированных уродливых персонажах.
0: Почему же уродливый? Вот,
1: но все-таки Алая Шапка, если речь идет о ней, то она наиболее непривлекательна.
0: Из всех, вот даже Петерсон...
1: Ну, Петерсон, он вообще как бы... я бы сказал, своеобразен.

0: поскольку верхняя его часть была очень такая, он очень мускулистый и достаточно такой, скажем, сильный, наверное, привлекательный мужчина. Но дело все в том, что как бы нижняя часть Петерсона, поскольку он диггер и постоянно находился под землей, и вот это постоянные прогулки по различным рельсам подземным, изучение стокгольмского метрополитена, которое постигло малыша и Петерсона, все это, в общем-то, наложило свой отпечаток. То есть мы можем говорить о том, что, конечно же, Петерсон, ну, может быть, еще в сравнении с Карл Фадером, хотя Карл Фадер тоже был непривлекательным, потому что огромный пропеллер, он практически затмил самого Карл Фадера. То есть его лицо очень сложно было увидеть, поскольку, как правило, как бы лопасть либо та, либо другая закрывали лицо
1: Карл Фадера. Он был достаточно высокооборотистый двигатель у него все-таки. Ну, не двигатель, а вот эта мышечная система.
0: Если возвращаться к Карл Фадеру, то у него было несколько проблем. Во-первых, он никак не мог влететь в окно. Если мы говорим и сравним его с Карлсоном, он же летал на спине, соответственно, видел звездное небо, он был очень романтически настроен. Но влететь кому-то в окно он не мог, потому что ты же не можешь затылком идти и куда-то
1: или,
0: войти.
1: Например, в бассейне, плавая спиной, вплыть вот в гараж.
0: Да, совершенно же не представляется возможно.
1: Туда, да.
0: Поэтому, видимо, наверное, все-таки Карл Фадер самый романтический герой из вот этой серии новелл-сказок.
1: Плюс, вот вы сейчас, соответственно, все, наверное, спросите, а что явилось его вот этой, скажем так, нитью, его прототипом ближе вот к нашей современности? Безусловно, рыба-акула, потому что Карл Фадер, он был вынужден, что и твоя акула, находиться все время в движении, поскольку, например, приземлиться вниз своими вот этими летательными мышцами он тоже не мог, поскольку они сразу придавливались. Он был достаточно тучным существом, поэтому, когда он засыпал, ну, или, так скажем, впадал в дрему, приходил, я бы даже сказал, в гости к Морфею, да, вот, он так зависал немножко и плавно так тот туда-сюда, туда-сюда, соответственно, что от него досталось нам сейчас, то есть вот мы следим, это акула и туман, тот самый туман и дымка.
0: Погодные условия, ты правильно заметил, они всегда отражались. Карл Фадер всегда слушал прогноз погоды. И, естественно, если речь шла особенно о дожде, то Карл Фадер никогда не вылетал, потому что, собственно говоря, несмотря на то, что пропеллер служил своеобразным зонтиком, то есть он часто вращался, и капли на лицо, допустим, Карл Фадер не попадали.
1: Нет.
0: Но в то же время, если капли попадали на пропеллер, на мотор, соответственно, мотор ржавел, и со всеми вытекающими. Поэтому Карл Фадер никогда не вылетал в дождь. То есть он всегда летал в ясную погоду, чтобы смотреть на звезды. Потому что звезды, Большая Медведица, Млечный Путь,
1: Ковши.
0: Ковш,
1: Большая Медведица.
0: Все это как бы настраивало его на романтический, очень романтический лад.
1: Вот странное письмо пришло. Из каких источников, спрашивают, вы взяли, что красная шапочка больна педикулезом? Ничего подобного мы не говорили. Алая шапка тоже не больна педикулезом. Она являлась, как я уже сказал, просто транспортным средством для обычных лесных клещей или же их гнездом. Ничего, это не болезнь, понимаете? А ее дочь, взрослая красная шапочка, она постоянно болела воспалением легких, потому что любила босиком пробежаться по росе. Ей алая шапка говорила: дура, ну береги себя, чё ж ты. А та вот все равно выбегала и бегала, и постоянно у нее ломила суставы. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Да, вот еще тут хотелось бы интересный, на самом деле, вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение о так называемых коротышках, в частности, о незнайке, которые своей внешностью напоминают скорее гриб. Подпись «Жен Добрый».
0: Я бы хотел поговорить лучше о пачкуле пестреньком, потому что, безусловно, по сравнению с незнайкой, пачкуле пестреньки – это настоящий, реальный персонаж, который, ну, как бы можно встретить у нас на улице каждый день.
1: И, да.
0: И концепция, вот, Александр, мне кажется, ты согласишься, прекрасная концепция, когда говорили пачкуле пестренькому, что ж ты, как говоришь, не моешься. Он выдвигал совершенно шикарный постулат, что надо меньше пачкаться. Вот это, как бы, мне кажется, неоспоримо прекрасная абсолютно мысль. И как бы нужно ее на самом деле, ну, как бы на предметах гигиены как-то вот объяснять детям, что не факт то, что как бы необходимо ведь меньше пачкаться и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда.
1: А ты знаешь, кстати, что если проследить вот эту генетическую ветвь, опять же, туда-сюда, в будущее и в прошлое, от пачкули до вот наших современников, то в нашей современности это, безусловно, те люди, которые вот создают и участвуют в рекламе. Я ничего против нее не умею, это хорошая реклама, но вот это «не надо мусорить», говорит такая негритянская афроамериканская певица, так, «не надо мусорить». Она,
0: кстати, давно достаточно уже как-то не говорит ничего, по-моему.
1: А она окончательно за время пребывания в нашей стране разучилась говорить на великом языке. Вот. А что касается вот прошлого пачкули, ну вот откуда он пошел? Вот ведь ветвь-то была одна, они же все вместе были. Бурата, Петерс, вот Алая Шапка, да?
0: На самом деле жили-то они, в принципе, в разное время.
1: Ну, в принципе, но, вот, с точки зрения... То
0: есть, разброса, конечно, не было в одном веке, в другом веке, но все-таки нельзя сказать, что вот мы можем спуститься в прошлое и посмотреть на земной шар и увидеть, что вот тут-то находится Бурата, вот тут Алая Шапка. Все-таки... очень сложно ответить на твой вопрос. Смотри, что-то ты улыбаешься, что происходит?
1: Нет, ну я просто сейчас тут еще зачитаю кое-что, но все-таки хотелось бы даже мнение наших радиослушателей подумать. Мы-то знаем ответ из документов, найденных, опять же, вот в личном архиве Георгия Губы, кто был вообще изначально, скажем так, дедушкой, основоположником вот рода персонажа Пашкули Пестренького. Ну, мы не будем сейчас отвечать. То есть пусть наши радиослушатели додумают. А вот интересный вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, в трудах известного историка Иннокентия Мурцуванова сказано, что прообраз железного дровосека был сутенером и фальшивомонетчиком. Может ли вы опровергнуть или подтвердить эту информацию из своих источников, пишет нам Сергей. Сергей, ну ты знаешь, что Иннокентий Мурцуванов — это вообще, ну, скажем так, я бы не назвал его ученым, этот человек.
0: Это собирательный образ, насколько мне известно.
1: Да, плюс собирали этот образ в Молдавии. Вот, всякими там средствами. А дело в том, что там всегда достаточно остро стояла вот проблема, скажем так, с финансированием виноградников и так далее. Поэтому здесь, конечно, вот с помощью Мурцуванова, в частности, пытаются молдаване каким-то образом себе вот приплести, что ли, вот так называемого железного дровосека. Хотя изначально, конечно, целиком интернациональный образ. Вот, вообще его современным прототипом является караэт или жужелица полевая обычная. Вот если мы посмотрим, так сказать, промежуточные какие-то ветви, то это лолита, безусловно, набоковская лолита. А откуда он начал? Откуда он начал? Женьшень.
0: Что, женьшень? Я как бы на самом деле впервые это слышу, поэтому мне как-то надо реагировать, понимаешь? Я не могу оставаться в стороне.
1: Я просто думал, что ты чихнул или что-то.
0: Нет, совершенно.
1: Да, ну что же, я предлагаю послушать телефонный, может быть, звонок.
0: Да, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло.
1: Да. Да.
2: Добрый ночи.
1: Вы не волнуйтесь так.
2: Я просто вот хочу вам сказать, на прошлой неделе вот в газете «Коммерсант» была такая большая очень статья вам по теме, я не знаю, вы читали или нет, о том, что в Подмосковье развелись растения высотой там до 4 метров, когда их люди трогают, они обжигаются. То есть на полном серьезе. И вот растение-то это, его специально завезли сюда, из Средней Азии, в 30-е годы, чтобы увеличить силосную массу. Вот какие-то, может быть, полезные свойства есть у всех вот этого, вот как зверя, его иначе назвать нельзя. Может, их тоже разводили как-то, перевозили, они мутировали там.
1: Спасибо вам за вопрос. Я сам, честно говоря, данной статьи не читал, но понаслышке что-то такое слышал. Вы знаете, тут дело в том, что как мы провели потом исследование, вот всех обожженных собрали, вот этих вот покусанных, так скажем, собрали в одном месте, чтобы, соответственно, ввели карантин на данной территории, огородили ее и пришли к выводу, что на самом деле это не ожог. Это просто аллергическая реакция определенной группы людей на эти растения. А вот зачем они полезли вглубь этих растений, этим сейчас занимается расследованием прокуратура районная, поскольку эта группа людей, она, в общем-то, любила всячески стимулировать себя химикалиями. Вот. Так что здесь история достаточно длинная, немножечко с таким уголовным душком. Пока следствие идет, мы не можем себе позволить вот раскрывать какие-то тайны. Да?
0: Народовать.
1: Да, да. Вот странное послание. Александр, вы говорите, я, по-моему, Кирилл такого не говорил, кстати, что в Америке 11 особей буратов. В кругу своих друзей я нашел не менее 27. Как вы это объясните, Макар спрашивает. Я не говорил ничего подобного.
0: Да, здесь какая-то нелепица и путаница, но я повторяю, что если адаптировать бурата в наши дни, то выпуск напитка Буратино, он, естественно, колоссально способствовал появлению, предпосылкам к появлению, ощущению каждого человека как Бурато.
1: Ну, кстати,
0: То есть не так это сложно. Сейчас многие смешивают Бурато с водкой. То есть Буратино с водкой напиток. И утром пытаются себя чувствовать Бурато. То есть, ну, я повторяю, что наиболее лаконичные пропорции — это где-то 50 на 50 напиток Буратино и технический спирт. И вот тогда, может быть, можно сказать точно, что через 2 недели регулярного употребления каждый человек, будь то...
1: Ну, ощутит себя немножко в шкурке Бурата.
0: Да, в шортах. Я бы сказал, не в шкурке, а в шортах.
1: В шортах, да. Вот, кстати, Макар, я хочу сказать, может быть, это его утешит, что, Макар, про вас мы можем сказать, что у вас просто завелись деревянные, что уже неплохо. Да. Вот интересно еще достаточно послание пришло. Могу ли я предположить, что Фрекенбок является самкой Карлсона? А кроме того, хотелось бы услышать о человеке Луки Чиполлино. Вот ведь Фрекенбок, начнем с того, что это выдуманный полицейский персонаж. То есть реально вот его не было. Дело в том, что когда начали создаваться первые империи, первые тоталитарные государства, то как-то нужно было ввести в эпос какого-то великого опекуна. Ну, ввести его, скажем, сразу вот в образе Гитлера, который тоже известная личность, выдуманная, реально несуществующая. Было как-то, ну, прискорбно, и люди бы сразу его отторгли. Поэтому нужно было ввести что-то такое одновременно властное, с другой стороны, что-то такое смешное, трогательное. Ввели, соответственно, вот Фрекенбок. Но сразу мы еще раз говорим, что реально она не существовала как таковое. Вот. А то, что она являлась самкой, это безусловно, поскольку она все-таки женщина, а поскольку Карлсон, как мы выяснили, все-таки мужчина, то вполне возможно, что что-то у них такое происходило.
0: А на вот... самом деле у Карлфадера происходило, поскольку в той ячейке, которая у него находилась на спине, в этом мешке, единственный, кто помещался с огромным трудом, это была именно Фрекенбок. Поэтому отношения Карлфадера с Фрекенбок складывались очень сложно, ибо Фрекен всегда хотела летать и всегда хотела видеть виды Стокгольма. Но, к сожалению, трижды Карлфадер, насколько вот нам известно, трижды брал ее с собой в полет, и от этого как бы ячейка разболталась, и поэтому ни о каком продолжении подобных процессов речи как бы не шло, поскольку, собственно говоря, так можно было дотянуть до того, что как бы в полете просто она бы лопнула, порвалась вот эта некая капсула, в которой находились все приглашенные гости Карлфадера, и, соответственно, они бы просто закончили свое существование. Поэтому, если мы говорим об отношениях Карлфадера и Фрекенбок, то можно сказать, что где-то через неделю-другую после начала отношений эти отношения прекратились.
1: Вот ты знаешь, что касается еще темы, которая тут была, насчет человека Лука. Хотелось сказать, что действительно мы прослеживаем человек Луковица, Чиполлино, да, дескать, но мало кто знает, что лук вот в том понимании, который мы сейчас видим, репчатый лук, лук репка так называемый, да, он вообще был селекционирован, по-моему, в начале 19 века. До того его, как вот растение, вообще не существовало. А началось все это с человека кинзы.
0: На самом деле, да. Ты абсолютно прав. Человек-кинза – это отдельный, это как бы отдельная тема отдельного эфира, значительно более глобальная. Да. А вот о том, что помимо чип, то есть как бы луковицы, да, существовал же еще, как мы говорим, лук зеленый.
1: Ну,
0: то есть вот был некий, да, вот был некий персонаж в виде зеленого лука. То есть он был очень вытянут, очень худой.
1: Но печень у него была огромная.
0: Да, безусловно. Но вот чисто вот с точки зрения эстетического восприятия он никак не мог соседствовать с Чиполлино, поскольку как бы просто внешне выглядел совершенно по-другому. И ничего у него на голове вот так вот не заканчивалось, там никакие вот не были вот эти луковички. А он был зеленый весь, естественно, и, ну, 3-4 метра буквально вот такого вида. И, естественно, сказка развивалась по другим законам. Присутствовали определенные персонажи, редисочка, кум-тыква. Но, естественно, все уже складывалось иначе, поскольку он был достаточно худым и в то же время злым.
1: А ты знаешь, кстати, вот мне бы хотелось отдельно остановиться все-таки на куме-тыкве, ведь полный абсурд. Вот в то время, да, когда все это начиналось, само понятие кум, откуда оно пришло? А я скажу так, что это опять же создание полицейского эпоса, поскольку вот мы проследим тыкву на Хэллоуин, как правило, делают. Да. Хэллоуин – национальный праздник. А все национальное в Америке, в частности, оно замешано на, попросту говоря, ну, кумовстве. То есть, дескать, родственники в полиции. Ну, как, собственно, и везде. Как в любом полицейском государстве. Поэтому раньше был просто тыква. Тыква и тыква. А в дальнейшем, когда начали уже издавать современные интерпретации вот эти истории все, приделали кум, чтобы каким-то образом, опять же, внушить симпатию и доверие к данному персонажу.
0: Ну, очень сложно мне оспорить. Очень сложно оспорить, поскольку как бы вот эти полицейские проблемы, они практически в каждом третьем эпосе.
1: Так и так отражены, конечно. Александр, правда ли, что в природе еще существует кентавр? Мой сосед утверждает, что существо с человеческим телом и кобыльим задом уволокло у него ночью с веревки белье. Он является в здравом уме и пьет водку. Так что ему можно верить, как вы... А, и не пьет водку. Так что ему можно верить, как вы это объясните, Сергей говорит. Ну, вообще, я читал в ряде, скажем так, криминальных сводок, что что-то такое тут есть.
0: Ну, естественно, если, допустим, в Швеции Петерсон через какой-либо канализационный люк проникает и что-то может взять, то, естественно, его потом догнать очень сложно, поскольку он тоже является собой образ человека, если мы рассматриваем его верхнюю часть. И, соответственно, нижняя часть — это не копыта и не ноги, а это достаточно быстрые гусеницы. То есть вот некий такой образ получеловека, будь то русалка, или вот мы говорим о Петерсоне. Угу. То есть этот прообраз, он существует и будет существовать. Другое дело, что, конечно, тот же образ Петерсона с годами, он изменяется, поскольку изменяется техника, соответственно, увеличивается скорость движения, меняются гусеницы. И
1: вполне возможно, что происходит какая-то даже вот ну, естественная генная перереконструкция под современные условия, поскольку сейчас на самом деле вся канализация и все подземелье вот наших городов, они, как ни странно, кишат одними диггерами. То есть там Петерсу уже остается мало мест. Вполне возможно, что природа сделала ему какие-то копыта и, то есть, может быть...
0: Нет, ну... Почему нет?
1: Да, ну, в принципе, хотя вот, видишь, пришло сообщение, у меня не было никаких случайных связей. Петерсон тоже нас слушает. Вот, интересное, очень интересное сообщение. Вопрос, находятся ли какие-нибудь герои сегодняшнего разговора в Кунсткамере в Санкт-Петербурге, спрашивает нас Долгачев. Но дело в том, что мы связывались с руководством Кунсткамеры, она сейчас уехала на выездные гастроли по странам Латинской Америки. Вот, видимо, и пополнять свои как-то запасы и показывать свое добро. Но, в принципе, существуют промежуточные стадии. То есть, например, вот теленок с двумя головами достаточно известный, который является тоже вот... Ну, я уже открою, наверное, секрет, да? Мы
0: хорошо.
1: Основе стало на Бабе-Яге. Вот он является началом Бабы-Яги. То есть именно двуногий, потому что Баба-Яга — костяная нога. Их же было две. Одна костяная нога, другая просто баба, а третья яга была. Вот, вот он является как бы... Когда они все трое слились в единый такой ком биологический, вот появился он дальше от них. А они же раньше бродили по лесу. Вот баба ходила один, значит, яга, и где-то там эта вот нога тоже.
0: Но нога, наверное, все-таки она лежала.
1: Лежала, да. Ну так, но она, как она ползала, конечно, достаточно усиленно. То есть, что твоя змея? От ноги-то пошла дальше змея и так далее. Ну, ящер в дальнейшем тот же. Вот тут мы видим пересечение, как на схеме метро. То есть, ящер с линией вот этого самого щелкунчика, щелкуна, да? Вот. Кстати, это интересная тема, вот пересечение вот этих самых вот ветвей. Они же где-то в каких-то местах пересекались. Происходили искорки, отсюда лесные пожары. Вот, ну ладно, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься. Я напоминаю вам, что мы с Кириллом Немоляевым пытаемся разобраться в причинах постигшей вас девальвации.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы с ним обсуждаем в разных аспектах проблему нынешнего финансового положения, ну, вообще всех финансовых рынков. Хотя странно было предположить, что на финансовых рынках может быть какое-то другое положение. Вот, например, положение с геранью. Я знаю, потому что часто на них там забывают поливать в моменты особых обострений.
1: Наверное, положение упор присев.
0: Да, безусловно. Но это происходит достаточно редко, как правило, перед выходом на пенсию брокеров. Вот я предлагаю обратиться сейчас к экспресс-ответам, опять же, на...
1: Для этого мы должны получить некий экспресс-вопрос.
0: Да, тут их большое достаточно количество. Не являемся ли мы, Евгений интересуется, потенциальными пациентами доктора Черепахина? Мы являемся его реально пациентами, то есть это наш личный психотерапевт с Кириллом, и очень довольны. Евгений, так что вы не завидуете нам. Я понимаю, что к Черепахину...
1: Никакие не потенциальные.
0: Да. Вот попасть к нему на прием, чтобы нужно обладать как минимум золотой визой, карточкой, вы об этом знаете, да. Вот как же мы с тобой, Кирилл, упустили такого персонажа, как Трубадур? Это
1: его великий... как бы все практически упускают, потому что...
0: Он великий пьянь, пройдоха и растлитель. Вот, и с Красной Шапкой он, в общем-то, встречался, но дело в том, что...
1: Не, ну, во-первых, с Красной Шапочкой встречались многие, с Алой Шапкой, вот...
0: Вот, а называли-то они себя все трубадурами, потому что в то время много всякого люда ходило по бездорожным тропам лесным, спотыкаясь о корни, и бывало же, идут-то они как на свет свечи, то есть, значит, идет кругом мрак, там, не звездов, ну, вообще ничего, только вот глаза в темноте мелькают, там, ну, всякие там кротов, там, прочих, да, там, Спартак где-то сидит и так далее. И только на свет свечи они приходили постучат, и, дескать, говорит, пусти переночевать, там, дескать, краюха хлеба там у меня, ну, а там и до секса, глядишь, недалеко. Она спрашивает, ты кто? Ну, естественно, он не будет говорить ей, что там, он, а там, к примеру, Ефим, да?
1: Ну, да.
0: Потому что, ну, Ефима никто в то время не пускал ее никуда. Будьте здоровы. А, собственно, все говорили, Трубадур, что как это была романтика такая. Вот, ну, собирательный персонаж такого.
1: Ну, есть же еще известный совершенно уже по... по-моему, всем история о Трубадуре. То есть это как бы женщина, которая занимается тем же, чем и Трубадур.
0: Они были, кстати, вот Алая Шапка и вот как раз Трубадура между собой там, в постоянном конфликте. Но с другой стороны...
1: А как иначе ты хотел? Ну, они должны были дружить. Ну... Алая Шапка практически со всеми находилась в постоянном конфликте, за исключением собственной дочери, как бы больной. Но и то она с ней находилась в еще большем конфликте.
0: Бывало, сделает и там или укол не туда, или не тот укол специально. А, кстати, когда Трубадура все-таки скончалась, причем существует две версии. Одно, что, значит, в момент ее соития с железным дровосеком произошло это следующим образом. Значит, он рубил, а она, значит, подкатила сзади, так обняла его. И, значит, они забыли, что вот уже начался порубь.
1: И он прямо рубанул по трубе.
0: Но это тоже одна из версий в момент, вот, когда замахивался задним концом топора. Вот другая версия, что они, значит, начали заниматься вот камасутрой своей, и это дерево упало, значит, железяка-то она успела откатиться, поскольку опытный лесоруб был. А это, знаешь, дура-то ее и поленом продавил. По другой же версии, которая, мне кажется, более правдоподобной, они же, кстати, упоминают и Юрий Данилин, и Георгий Губа, вот они в этом сходятся, что ее задрал попросту медведь. Вот, но... В принципе, нам не важно, что с ней произошло.
1: Она вылетела в трубу.
0: Да. Почему мы забыли про Карла Грандфазера, который летал на боку ногами вперед? У него была кожаная ячейка и два спецсигнала. Карл Лучко прислал вот нам письмо.
1: А потому что это было уже как бы 100% установлено, что это был эпос. Да. Что Карл Фадера старшего, как бы Гранд Карл Фадера, его просто никогда не существовало. И на боку практически невозможно летать. Это мы все прекрасно знаем. Кто из нас, или из птиц, или из домашних каких-то животных, когда-либо летал на боку.
0: И это... плавать тоже нельзя никак.
1: А плавать можно, но как бы это же вредно.
0: Вредно? Нет, безусловно, вредно. И во-вторых, сразу все, кто стоит вот на берегу, они пытаются в тебя стрелять, поскольку у них происходит ассоциация сразу, что ты Чапаев попросту психологически настолько вот въелась в подкорку. Вот Игорь тут бредит следующим образом. Не могли бы вы поподробнее рассказать об истории семьи? Ну, вот перебили. Сейчас, извините, Игорь, тут это... Да. Не могли бы вы...
1: Игорь, не могли бы вы...
0: Об истории семьи крошечки Хаврошечки, ее сынка, мальчика с пальчикой, ее внучки Дюймовочки. Игорь, специально
1: вообще
0: для вас...
1: Вообще, не Дюймовочка, а Дюйма.
0: Дюйм.
1: Дюйм. То есть это был даже...
0: Трансвестит первый.
1: Да, трансвестит. Один из первых трансвеститов Дюйм. Он ходил вот в огромной этой дурацкой юбке.
0: В шароварах под юбкой, потому что они потом стали называться панталоны. А когда его покусали собаки, то пошла мода делать узорные панталоны, потому что он пришел на свою вот эту трансвеститскую вечеринку, а ему, значит, товарки сказали: ты что, дескать, ну, Ишак-то пришел в разодранных это, в шароварах, в панталонах, а он говорит: а это у меня такие узоры, это я специальные. Они все стали вот вырезать там, а оттуда и узоры же пошли потом, всякие ложки стали выпить. Но я хочу к Игорю обратиться. Игорь, в принципе, связи-то между всеми им восемью, которых ты назвал, никакой нет. Поэтому мы тебя к Черепахину приведем вот с Кириллом, ну вот даже своим временем пожертвуем на часок. То есть тебе, по-моему, очень
1: мальчик
0: стоит...
1: с пальчик-то надо.
0: Да. Макар, который вот пытается связь с базитологией провести, ты вторым у нас пойдешь... к нашему...
1: Девочка без пальчика.
0: Да. Далее. Про кентавра, значит, сложная телега сейчас, значит, к сожалению, не имею возможности вас видеть, но не являете ли вы собой сами разновидность кентавра, о котором вы так долго говорите? Благодарен за ответ ваш постоянный слушатель. В этом случае вы имели больше оснований рассуждать на интересующую нас всех эту тему, без подписи.
1: Ну что же, я смутно благодарен, понял. Кстати, мы тоже благодарны,
0: да,
1: за прекрасный за... вопрос, если он за наш ответ прекрасный.
0: Мы только так. Угу. Александр, как вы считаете, что думает по поводу сегодняшнего финансового положения в России казахский правозащитник Канат? У нас просто позавчера был в гостях гость из Казахстана. Я даже сейчас целиком его имя скажу. Ну, просто это надо знать, да. Канат Жумаканович Жетпис. Вот. Я должен вам сказать грустную достаточно историю. Дело в том, что почил в БОЗе Канат. Поэтому он ничего не думает. Вы спросите, как он почил? Отравился мышами-полевками. Дело в том, что в момент своего последнего путешествия по степи с целью обнаружения вот ядерных источников, зараженных местностей, ему приходилось питаться исключительно вот тем, как говорится, что Бог пошлет. Бог ему послал в этот момент стаю каких-то полевок или другой дряни. В общем, он обожрался этого всего, и произошла закупорка. Так его и нашли, набитого мышами по самые никуда. Поэтому он ничего не думает. Это я вам гарантирую. Какова диалектическая связь между красной шапочкой и атрибутом одежды в метро? Та же красная шапочка. Вопрос,
1: вопрос хороший.
0: Федор Балдуев прислал нам такое письмо.
1: Вопрос очень хороший. Вопрос прекрасный. Очень хороший вопрос.
0: Ну, вообще, в принципе...
1: На такой вопрос даже не стоит давать ответ.
0: Нет, я бы хотел немножко на этом остановиться. Да, ведь дело в том, уважаемый Федор, что, ну, вы помните еще, что такая была Варвара «Красные лапки». У нее были красные лапки, потому что она все время стирала в эпосе. От нее и пошел вот енот-полоскун, потом стиральная доска, от которой пошла музыка кантри в дальнейшем. Вот они по ней костяшками пальцев вот так тр-тр, что твоя Фрексимон, да? Вот. Но я хочу сказать, что современные красные шапки, вот, которых мы часто видим по осени в автобусах, в троллейбусах, они, как, если вы заметите, как правило, еще укомплектованы, скажем, либо красной такой оторочкой по, вот, по верху своего пальто, да, вот, и, как правило, в комплекте у них идут еще красные анучи, называемые сапогами, вот, в комплекте, причем, как правило, анучи эти на высоком каблуке, то есть, значит, такая вызывающая яркая окраска, прежде всего, конечно, служит одной цели, это привлечь к себе как больше сексуальных партнеров.
1: В прошлом ведь работники муниципального транспорта должны были возвращаться домой в том, чем они работали.
0: Да. Ну, тут сейчас ответил, кстати, на этот вопрос целиком. То есть, в принципе, это, конечно, сейчас определенная, ну, скажем так, симптоматика начальной стадии шизофрении, поскольку как раз женщина должна часто быть, стараться незаметнее. Вот, вот вы сейчас, например, в окно высунетесь, вот вы сейчас у нас в Перово наверняка слушаете, да, вот, вот высунетесь в окно, вы никого не видите, да, там, а там же женщины снуют туда-сюда, просто умные женщины, а их не видно вообще. Вот, и днем их не видно.
1: А если вырядиться в красную шапку?
0: Сразу видно. Срежут, что твой гриб. Но я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Осторожнее, Кирилл, ты ударился?
1: Да? Нет.
0: Хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Простите, у меня такой вопрос. Это правда, что совсем недавно сапоги дяди Степы Великана и ступа Бабы Яги были похищены из музея вооруженных сил, из филиала музея, и вполне возможно будут в ближайшее время выставлены на аукционе?
0: Спасибо. Ну, вы знаете, мне кажется, вы несколько...
1: Забегаете вперед.
0: Да, скажем так, или фантазируете, потому что, конечно, никаких сапог реально там дяди Степы не существовало. Это все вымысел детского писателя Паустовского, вот, который писал про, значит, этого, как его, мальчик-бибигон, вот такой, да, то есть на самом деле это совершенно социалистические сказки, то есть полицейские выдумки тоталитарного государства на букву «С», вот дядя Степа. Что касается бабы ежной, значит, ступы, то это обычная корыта, в которой она, ну, попросту говоря, гадила, она же в нем мылась и укрывалась от дождя. А самая главная сила ее была, это, конечно, метла, понимаете, поэтому ступы эти, они никакой ценности из себя, в общем-то, не представляют. Вот. Что касается метел, то, в принципе, это, конечно же, сейчас уже не секрет, был половой партнер, попросту говоря, Бабы-Яги. Поэтому она так с ним и возилась, и таким образом его ценила. Ничего большего. Вот. И мы сейчас так в нашем секс-шопе, вот, наряду с выставленными на продажу хвостиками поросячьими, выставляем мы вот так называемую метелку Бабы-Яги.
1: Многофункциональный.
0: Многофункциональный, безусловно. То есть, потому что она как звезда выглядит. Да. Ох, ты уж. Вы не волнуйтесь, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как-то вы какой-то звук странный издали прежде, вот, чем
3: заговорили. Нет, это телефон издал.
0: Вы уверены?
3: Да, я в этом уверен. Вот, будьте добры, вы мне не подскажете такую вещь, не расширите мою эрудицию. Вопрос ваш герой исторического исследования. Имеет ли отношение к известнейшему русскому профессору медицины Митрофану Бурата, основателю метода интенсивной проктологии?
1: Ну, в общем, спасибо. В какой-то спасибо. Степени, наверное, определенная связь с проктологией это может наметиться, поскольку, конечно, все мы знаем, что такое проктология. Это наука о том, что происходит в непосредственной близости от прямой кишки, естественно. Ну, вопрос у Бурата стоял в этом плане достаточно остро, поскольку никаких смягчающих обстоятельств не существовало.
0: Только если единственное, удавалось ему, например, где-то пощипать щебенки вот от березовых, там, с березовым соком. Там,
1: по если весне. Только какая-то должна быть вот смягчающая жишка.
0: Да. Вот, знаешь, я хотел бы немножко, если ты позволишь, если вы позволите, уважаемый радиослушатель, все-таки вернуться к личности самого ученого Митрофана Бурата. А вот наш радиослушатель конечно, немножечко схитрил, но я уверен, что он
1: слукавил.
0: Да. Дело в том, что настоящая фамилия Митрофана Зальцман. Митрофан Зальцман. А именно в институте, в медицинском, который он заканчивал, его прозвали Бурат. И именно потому, что он, ну, достаточно сильно, так скажем, злоупотреблял вот тем самым пойлом.
1: Горячительным пойлом.
0: Да, поэтому... А поскольку все медики, студенты, люди весьма образованные, знакомые с историей, вот хотя бы там, пример, как Ханса Сиоли и так далее, наш тоже медик, то, естественно, ему такой погоняло-то и дали. Там, вот. А он подумал, воспользовался этим псевдонимом. Кстати, он публикуется еще в журнале «Наука и жизнь» под родной фамилией Митрофан Зальцман, описывает новые вот конструкции велосипедных седел. Достаточно интересно. Вот. Но я сейчас предлагаю вот обратиться вот снова
1: к нашему другу пейджеру.
0: Да, вот, Александр, как же вы забыли про трехжопого змея Горыныча, Илья и Сева? Это, по-моему, из старого анекдота. Вот, да. Да. По-моему, Илья и Сева им изменило что-то. Не то, что вкус, а, скажем так, генератор их мыслей подвел немножко. Да. Дальше какой-то странный вопрос от Матыгина насчет бакенбард. Почему у некоего Черкизова не растут бакенбарды? Кирилл вот...
1: Недоуменно пожимает плечами.
0: Если бы у нас спросили, почему у Семашка они обильно так растут, причем за время нашего эфира, он покрылся весь бакенбардами.
1: Ну, Николай старше нас значительно, поэтому... Ну,
0: поэтому процесс оволошения происходит активнее, нет, интенсивнее. Ну что же, вернемся снова к телефонным звонкам.
1: Да, безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я удивлен, что вы не вспомнили одну романтическую историю о Бурате и Мальвинии.
5: О Мальве, прошу прощения.
4: О Мальве, да. Вообще не упоминаете даже.
5: Нет, мы говорили о Мальве,
4: да?
0: Но очень, кстати, мало.
4: О профессоре, о духовном, о господине Барабасове. Ничего не рассказывается.
1: А дело в том, что в этой истории о Бурата этот профессор не присутствует,
0: не
1: как таковой.
0: Да, да.
1: Там основные персонажи, вот эта Мальва, как бы единственная женщина Бурата, но он с ней находится в конфронтации, и, в общем, они не живут.
4: Он нас научил его грамоте, я знаю.
1: Да, безусловно, как бы какие-то азы он получил именно от Мальвы. Вот. И существуют капитаны дальнего плавания, которые как бы...
0: Шесть их было.
1: Их было шесть, если вы помните. Если
0: седьмая вот кандидат, это вот Зинаида Череповица, не прошла, потому что ее Петр Первый запугал. Как раз.
1: Но если вы слушаете нашу программу сначала, то мы достаточно подробно об этом говорили. Но, с другой стороны, я думаю, что мы все это будем публиковать, поскольку все тайное когда-то становится явным.
0: Да.
1: И личность... Виктора Толстого и других интересных писателей.
0: Георгия Губы, историка.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо за звонок.
0: Мало того, мы все повторим вам сначала, после 5 утра, все, что говорили до сего момента. А ты знаешь, кстати, что касается вот Петерса, я все-таки хотел немножко вернуться к нему и к методу его размножения. Поскольку, естественно, сейчас у многих наших радиослушателей возникла такая аналогия линейная, в силу линейности мышления, свой любому человеку, и мне, и тебе, и вот и ему, и ей, вот который портрет ты тут видишь, да, вот, с гусеничными тракторами. Ничего общего здесь.
1: Я согласен.
0: Ничего общего нет.
1: Может быть, только если только какой-то далекий принцип движения, и то с натяжкой.
0: Если брать кинематические свойства, то, например, все, что движется на четырех ногах и является там одной семьей, то есть в данном случае, например, лошадь, там, и ящерица, полный бред. Также и здесь. Я сразу хотел бы немножко просветить наших радиослушателей, что является изначально по линии эпоса основанием для создания нынешних гусеничных тракторов. Это такое растение, которое называется рябина. Вот. А ведь раньше рябины это были не грозди ягод, как сейчас мы приняты. Тоже эволюция пошла немного вбок. Это была палка такая диаметром где-то в метр, сделанная вот из самой этой рябины. Вот такая красная байда торчала. Вот. Причем сейчас у вас, естественно, аналогия опять пошла по линии, что, дескать, мухоморы в дальнейшем являются вот продолжением отсюда. Я вот вам и разрушу эту вашу идею. Что общего между мухоморами и гусеничными тракторами? Вот теперь понимаете, что ничего общего? Поэтому мухоморы совершенно от другого. Но это мы можем сейчас рассуждать долго. Я предлагаю послушать звонки. Да?
1: Да,
0: то есть Петерс,
1: да.
0: Это гусеничный трактор, вы запомнили, и мухоморы ничего общего не имеют. Хотя бытовало мнение, что Петерс каким-то образом питался грибами.
1: Ну, я думаю, что это ошибочно.
0: Ошибочно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Вот, доброй ночи, да.
0: Да.
6: Значит, вы ошиблись. У Бурата настоящая фамилия не Зальцман, а Зальцерг.
0: Зальцерг?
6: Да, это первое. Второе. Значит, ваш Бутман у вас есть такой. Он тоже ошибся. Примакова, настоящая фамилия не Гульширк, а Гульшрипт. У Евгения Максимовича Примакова. Гульшрипт он на самом деле.
0: Понятно,
6: это когда он в ГИМО поступал, он взял псевдоним Примаков. А вот вы сейчас объясняли гусеничный трактор, А вот вы мне объясните, пожалуйста, происхождение запорожец. Я никак не пойму, откуда пошла эта машина.
0: Какая-какая запорожец?
6: Запорожец.
0: Угу, понятно.
6: Объясните мне, пожалуйста, вот эту вот вещь. Понятно. А потом я после пяти послушаю, я только включился, когда вы повторите все, о чем вы рассказываете.
0: Спасибо, спасибо вам. А что касается господина Примакова и, скажем так, руководимой им театральной труппы, я, честно говоря, не знал, что у него такая фамилия. Но в то время, конечно, на театральные подмостки было сложно пробиться с его родной фамилией, я так понимаю, не то, что сейчас. Вот, ну, а что касается вот... запорожца как транспортного средства, то тут мы должны следовать логике. Вот давайте подумаем. У этого автомобиля, у единственного в своем роде, попутаны местами вот это отсек, где движок стоит, и куда складывают, как правило, продукты питания. То есть, исходя из этого, мы делаем вид, что это, скажем так, перекресток неких четырех путей, на котором эволюция, вполне возможно, может повернуть назад, поскольку ведь всегда двигательная какая-то сила любого прогресса находится спереди. Но люди не ходят за нами, тут что-то наоборот. Поэтому в данном случае, изучая очень тщательно это явление, мы пришли к выводу, что запорожца просто не существует, на самом деле, что-то фантом, поскольку движение вперед невозможно, если двигатель сзади, понимаете, полный абсурд, так что вы, уважаемые, не волнуйтесь, вот, просто они мерещатся вам, да. Сейчас мы обратимся к письмам, которые нам приходят, а приходит их очень много. Так, всем известно, как заканчивается история с Красной Шапочкой в небезызвестной сказке. Но нигде я не нашел информацию о дальнейшей ее жизни. Не могли бы вы что-либо прояснить в этом вопросе? Буду вам признателен за информацию, если вы сможете ее дать. Ну, я думаю, что, может, Кирилл, ты ответишь.
1: Ну, есть информация о том, что Красная Шапочка впоследствии как раз и стала этой самой Алой Шапкой. Но вот лично... мне кажется, что это не так, что это некие какие-то, скорее, параллельные миры, потому что Красная Шапочка при всем желании, даже, не знаю, пройдя сквозь огонь, воду и медные трубы впоследствии, никак бы не смогла стать вот этой жуткой персоной Алой Шапкой. И, соответственно, навряд ли могла бы делать уколы своей взрослой очень дочке и мочить волков. Мне кажется, что никакой связи между Красной Шапочкой и Алой Шапкой нет и быть не могло. То есть, если можно, какое-то дальнее родство, не более того. А вот если у тебя, Александр, есть какие-то мысли, соображения по поводу будущего Красной Шапочки как таковой...
0: То есть, ты, ну, безусловно, что где-то лет 45-48 это будет климакс, затем очень тяжелый период реставрации, реабилитации, а затем, как говорится...
1: Как, собственно говоря, у всех.
0: Да, то есть ничем. И опять же, мы получим Алую Шапку. Тут только и всего. То есть тут связь, она только во времени, в старении тушки и так далее. Вот вопрос к тебе пришел. Являетесь ли вы родственником Галины Ильиничны Новодворской? Я не знаю. То есть, по-моему, это та вот женщина, которая Монсеррат Кабальер, который пел, по-моему...
1: Дело в том, что я знаю достаточно хорошо, но не совсем... того человека, о ком идет речь.
0: А ты расскажи о том, кого знаешь. Тоже интересно очень послушать.
1: Есть, скорее, информация о знакомой моей племяннице Старовойтовой, известного также достаточно политического деятеля. Вот это правда.
0: Да.
1: Здесь я не могу как бы ничего отрицать.
0: Угу. Вот еще просят нас, чтобы мы не упустили рассказ о счастливом обладателе кальяна «Аладдин». Артем Шея прислал нам послание. Артем, видишь ли, ты затронул такую область, скажем так, религиозную несколько, поскольку «Аладдин» все-таки является представителем мусульманства в какой-то степени. Мы не можем позволить себе вот трактовать его поведение и его связь с кальяном, поскольку кальян, он был представителем идолопоклонничества. Ну,
1: мы можем говорить о, как бы, Аладдине, том самом, который нашел, соответственно, вот некую лампу, как бы.
0: Да, но...
1: Но на самом деле существовало же еще несколько версий до написания вот именно этого трактата о лампе. Ведь Аладдин не обязательно мог найти лампу, и, потерев ее, оттуда, как бы, появлялся джин, потому что, собственно говоря, а почему лампа, почему, я не знаю, ну, скажем, я не знаю, там, не кружка какая-то.
0: Или не зубы, и... вот, потому что ведь откуда пошла у людей вот необходимость чистить зубы? Поскольку изначально по эпоху...
1: Тереть,
0: да, то есть терли обо что попало, то есть что бобры, то есть елозили по стенам, по деревьям, по камням, вызывая духов. Вот. И почему сейчас, например, люди не елозят по камням, да, или там по деревьям зубами? Потому что их предшественники, их далекие предки, у которых это было обрядом, ритуалом, просто стесали все зубы до десен и сдохли от голода просто, потому что не могли ничего есть. И, естественно, род их не продолжался, но реально это существовало. То есть вот в данном случае мы разглядываем Аладдина, да, как в основном, ну, такого терщика. То есть он постоянно трет, что-то, ну, перетирает. Это тоже енот-полоскун, скорее. То есть Варвара Красноручка, вот оттуда все идет. То есть все они, видимо, родственники по эпосу. То есть люди, производящие суетливые движения. Например, Егор Почесун, помнишь, да, который постоянно чесал себе брюшко, и если он переставал чесать, то попросту умирал. То есть функционально был, у него на брюшке была постоянно мозоль такая. То есть он чесался до смерти. Как переставал чесать, сразу говорили, все, почесун наш.
1: То есть как бы ни один другой человек, найдя вот эту лампу, скажем, гипотетическую, ну, конечно, не вызвали оттуда джина, только Аладдин, который как бы имел нешуточную потребность в некоем таком терке в какой-то, да?
0: Да. Да, безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: А знаете ли вы, что Бабушкинский район, метро и улица названы в честь бабушки из известной сказки? А волк и красная шапочка – отрицательные персонажи. Правильно ли эта информация? Спрашивает Павел Сквозняков. Ну, насчет района, в принципе, я знаю, что был такой пилот-вертолетчик Бабушкин.
1: Да.
0: Вот, вот именно им названа вот улица. Хотя...
1: Скорее, тут ближе к Домодедово.
0: Да, да, совершенно верно. Или к Тушино. Вот. Кстати, эти два района сейчас между собой соревнуются за право установки на своей территории мавзолея с телом нашего вождя. Потому что какой район будет чище образцовый, туда вот и обещали перенести. А вот, ну, я предлагаю послушать сейчас телефонные звонки.
1: Да,
0: 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Я, знаете, что вас хотел спросить?
0: Пока не знаю.
7: А сейчас я скажу. Вот,
0: вы не волнуйтесь.
7: Если вы были бы Кощеем Бессмертным, вот вы, Александр,
0: да,
7: кого бы приразили женщину, если бы хотели ее наказать? И вот ваш друг тоже. Вот Кощей Бессмертный в лягушку превратил, а вот в кого бы вы превратили? И наоборот, вот если бы вы хотели ее как бы, ну вот, спасти, то в кого бы вы там, в птичку превратили? Ну, как бы вот в обратном смысле.
1: Ну, наказать, наверное, в валу шапку.
0: А если вот, в общем-то, каким-то образом наградить, то мы бы оставили ее само собой, судя по всему. Ну, потому что высшее достижение для женщины – это быть женщиной.
1: Совершенно справедливо, да. Полностью согласен с Александром.
0: Хотя мы не можем, конечно, брать на себя такие вот уже, ну, скажем так, божественные высшие вопросы. Как мы можем с Кириллом кого-то карать? Там,
1: Нет, ну, гипотетически можно превратить, ну, да, конечно, в шапокляк, скажем. Тоже ничего хорошего.
0: Вот вопрос. Александр, вы случайно не знаете, как отреагировал на понижение курса национальной валюты Эдуард Лимонов, спрашивает Николай Николаевич. Ну, мне сложно предугадать. Я, в принципе, так сказать, имея некоторый опыт общения с господином Лимоновым, могу сказать, что, по крайней мере, внешне он проявляет полную такую апатию к любым материальным ценностям. Вот. С другой стороны, ему особо беспокоиться не за что, насколько я понимаю, потому что это мы с вами останемся тут вариться, а его, в общем-то, в любой момент кризисный приедут и вывезут на новую родину его соотечественники в зеленых беретах. Так что послушаем еще телефон.
1: Да.
0: Звонок.
1: Да, да, да,
0: да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны.
8: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Вы не волнуетесь так? Нормально?
8: Нет, что вы, я спокойно. Я
9: вы сегодня... уверены, что спокойно? Как-то у вас голос такой.
8: А, да. Нет, вам показалось это, может быть.
9: Ну, извините.
8: Просто да. Уже поздно. Да.
9: Говорите, пожалуйста.
8: Ничего. Вот вы знаете, у меня такой вопрос. Дело все в том, что вот есть такое мнение расхожее, что вот одинокие женщины, как правило, после 35 или 40, частенько заводят домашних животных в виде кошек. Вот. И существует мнение, что вот эти вот в прошлом своем хищные животные являются энергетическими вампирами и высасывают энергию женщины, которая должна быть направлена на изменения какие-то коренные в своей жизни. Вот. Вот хотелось бы узнать ваше мнение на эту тему, потому что очень волнующий вопрос.
9: Понятно.
8: На
9: вопрос понятен, спасибо.
0: Вы знаете, вообще кошка на самом деле является, ну, на мой взгляд, Кирилл, не то что энергетическим вампиром, а это просто такой зоологический рэкет, не более того. Дело в том, что семья, в которой вот завелась кошка, является практически в рабстве, ну, находится в рабстве у данного животного. То есть,
1: я перебью тебя, Александр, да, извини, пожалуйста. Да. Дело в том, что сейчас образуется сразу несколько обществ. Я лично состою в одном таком обществе. Может быть, потому что у меня достаточно сильная аллергия. А может быть, как бы по каким-то другим причинам. Это общество выступает против домашних животных. Причем очень активно. Потому что мне кажется, что это самая колоссальная, скажем так, иллюзия. И, наверное, ну не то чтобы вред, но, по крайней мере, вот, наверное, слово иллюзия подходит. Это иллюзия какого-то друга, иллюзия какого-то занятия, иллюзия какой-то заботы непонятно о ком. Как бы о каком-то существе, но не о человеке. А значительно гуманнее, разумнее заботиться, отдавать все, что у тебя есть, именно человеку, то есть высшему существу, как бы созданному на этой планете. Поэтому домашних животных надо просто в шею гнать на улицу, я так считаю. То есть, как бы, я не одинок в этом мнении, и акции по выдворению... То есть, не нужно, конечно, выдворять домашних животных и забивать их прямо сразу у подъезда. То есть, они просто не должны быть домашними. Они должны жить на улице и добывать себе сами пищу. Они должны привыкать к условиям существования в этом мире, сами решать свою судьбу. А мы, люди, должны обращать больше внимания друг на друга и искать теплоту, доброту, направлять ее именно друг на друга и ни в коей мере не на каких-то непонятных других существ, от которых лично вот у меня аллергия, я не могу существовать рядом ни с какой там, ни с кошкой, ни с собакой, не говоря уже о попугаях.
0: Во какую-то телегу прогнал.
1: Но серьезно? Принципе,
0: да,
1: но ведь достаточно сильно, согласитесь.
0: Сильно.
1: По крайней мере, не все хахоньки да хихоньки. Безусловно. С падением рубля.
0: Ты
1: есть
0: же прям
1: более
0: как Синека сказал.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Ты знаешь, но тут есть еще другой аспект. Дело в том, что ведь люди, заводя этих домашних животных, это известно. В основном вот это
1: надо просто их не заводить, а выводить. Вот что нужно.
0: Но они
1: выводить домашних животных.
0: Утоляют свою жажду опекунства, насилие. То есть, ну, представь себе, вот, например, есть в доме чапа маленькая баллонка, да? Представь себе, и в доме живешь ты, вот, к примеру. И есть, например, вот, представь себе, свирепые папа и мама, да? Вот. Так, они же будут какое-то свое зло, которое вместо того, чтобы тебя ремнем отклестать по попе, они будут срывать на чапе. Тем самым чапа тебя будет выручать. Понимаешь? Теперь представь себе, например, тебя не будет. То есть ты, например, окрылился, вылетел, да? Сколько триндюльков будет перепадать бедной чапе. И наоборот,

0: вопросам некий консенсус. Послушаем звонок, безусловно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны
2: к вам.
1: Здравствуйте.
2: У меня вопрос к Александру и Кириллу тоже.
3: Это мы.
1: Да.
2: Ну, вот мнение ваше. Вот вы сейчас рассказывали там полоскун, красные руки, а вот я хотел бы знать, вот это вот патология или нет. Я вот обратил внимание, в Государственной Думе вот Илюхин в носу ковыряется. Ну ладно, это ковыряется только. Шендерович, который ведет программу «Итого», по-моему, не помню сейчас точно. Он ковыряется в носу, и козявки об стул там или об... Это я когда был на съемках на одних, и там все это... Потом говорил, его даже режиссер подсказывал, что не надо этого делать. У вас, я не знаю, может быть, вы не будете про своего товарища говорить, знаете вы или нет, на «Эхо Москвы», Гулько. Вот даже можете сейчас посмотреть у него, где стул, где он работает там. Это мне просто одна девушка сказала, которая работает. Весь в козявках, он прям был... Вот это патология, ковыряться в носу и вытирать об штаны, об стол, вот эти сопли, козявки.
1: Вопрос понятен. Знаете, да, спасибо за вопрос. Я хочу сказать, совершенно не патология. Это совершенно нормально. И мало того, раньше вот специально, вот вы обратите внимание, почему столы наши острогранные все. Потому что исторически гость, когда сидел за столом, не был почтенным гостем, если не наковыряет особое количество козявок определенное, понимаете, и не попукает. Дело в том, что еще во многих европейских странах пукнуть за столом считается хорошим тоном. Или отрыгнуть, понимаете. Ну, все, что естественно, то не потребует. Другое дело, что мы с тобой имеем патологию, мы всюду клеим жвачку отжеванную. Но черепахи нас вылечат.
3: Возвращаясь к пуканью, существует определенная наука, медицина, когда по запаху того, как ты пукнул, могут определить, как работает твой организм.
1: Как тушка сама.
3: Да, насколько, как бы, какие у тебя есть проблемы, в каких органах и что тебе надо лечить. Потому что у нормального человека нормальный запах. У ненормального человека, у которого какие-то проблемы, у него другая, ну, как бы вкусовая гамма. И, скажем, если пукнул человек...
1: На лесной полянке?
3: Да. Нет, ну в закрытом помещении, если у этого человека какие-то проблемы с печенью или с поджелудочной железой, то как бы находиться с ним будет очень сложно.
1: Такова же диагностика. Вот Будуна, я знаю, многие наверняка сейчас поймут. Да. Вот еще хотел сказать насчет вашего ковыряния в ушах и так далее. Ведь известно, что в ушах люди ковыряют сера, вот ушная, это же тоже своего рода продукт, ну, скажем так, канат мозга, продукт дефекации мозга. Козявки — это та пыль, которая вот слепляется со слизистой оболочкой носа и вот скатывается в такие катышки. Анализы козявок тоже делаются, безусловно. И делается, конечно, анализ серы. Плюс серу ушную еще используют для моментальной смазки каких-то подшипников в экстремальных условиях. Например, таким методом часто пользовались вот всякие полярники, танкисты. То есть, если им нужно было шаровую смазать, они собирались дивизионом, наковыривали этой серы и таким образом обходили.
3: Ну, а потом, возвращаясь...
1: В этом ничего, я просто хочу сказать, нет плохого.
3: Безусловно. А потом, если мы вернемся к козявкам, каким образом можно удалить козявки из носа? Существует два варианта. Либо ты залезаешь в нос рукой, безболезненно достаешь козявку и тут же ее размазываешь по близлежащему предмету.
1: Чтобы было окружающим приятно, конечно.
3: В окружающем не факт, что будет приятно, по крайней мере, они могут не обратить внимания.
1: Безусловно.
3: А если ты со всей дурацкой мочи засадишь этими козявками в платок, то ты, получается, что не просто эту козявку размазал по какому-то предмету и отошел от него, а ты, привлекая колоссальный звук совершенно, привлекая внимание этим жутким звуком, ты взял все это с собой, и ты показываешь, что платок, что козявки, мол, у тебя, и засовываешь его в карман.
1: То есть получается, жадный, скупой человек.
3: Да, получается, что ты как бы вместе с этим всем продолжаешь существовать. Или третий вариант, ты втягиваешь козявки внутрь и проглатываешь их.
1: Что совершенно вредно для желудочного мешочка.
3: Это немыслимо.
1: А, кстати, хотел сказать еще о четвертом методе, который доступен только владельцам золотых карточек Visa или American Express. Это специальный маленький маленький китайчонок с двумя пинцетами, который где-то в среднем 3 раза в сутки своему хозяину богатому вот эти козявочки аккуратно пинцетиком вынимает. Но это не всем доступно, сами понимаете.

0: так же, как человек-зубочистка, ты знаешь, да?
1: Да, да, да.
0: Человек-приманка для комаров, знаешь, ну тоже знаешь. Или не знаешь, могу рассказать.
1: Ну, если это...
0: Ну, в принципе, может, кто не слышал. Дело в том, что вот этим летом мы наладили... Ну, это такая же реклама запоздавшая. Но, тем не менее, мы наладили поставку в Москву специальных людей. Антикомаринов, так называемых. Что это за люди? Мы их специально кормили перед командировкой бастурмой. Вот, и заставляли делать очень сильные физические упражнения, чтобы у них было активное потоотделение. После этого любая семья, там, дом, частное лицо, предприятие могли у нас брать этого человека потного в аренду, скажем, на какое-то время. Как правило, брали на ночь. Он, стоя в углу комнаты, мужественно отвлекал внимание вот этих кусающих насекомых на себя, а семья спала. Согласись, что и человеку заработок, и, в общем-то.
1: Нечего добавить, нечего сказать.
0: Ну, всем хорошо.
1: Достаточно логично.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Алло.
0: Да, вы не волнуйтесь, пожалуйста, вы говорите.
2: Это я с вами говорю?
0: Да.
1: Да.
2: Так, ребята, вы меня простите.
0: Ничего, ничего.
2: Там есть некоторый перебор, потому что я весь этот дефект пропускаю. Вы мне сбрасываете нагрузку, я с ума схожу по этому делу.
0: Да.
2: Да. По имени отчеству я вас не знаю, кто сегодня так же.
0: Вы
2: меня слегка так же это, ну чуть-чуть, ну. Ну, шляпа слетает, понимаете?
0: Ага, ну...
2: Слетает шляпа.
1: Здесь такая песня, упала шляпа.
0: Это нет, перед нами он снимает шляпу. Я слушаю, снимаю шляпу. А мы шаркаем вам ножкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер.
0: Да, вы не волнуйтесь так.
1: Вечер.
0: Не волнуйтесь, да.
3: Скажите, пожалуйста, Кирилл. Да, кстати, пока не забыл, хотел напомнить, что использование человеческого организма для вынашивания, значит, организмов клонированных кошек, крыс, овец и других существ запрещено специальным постановлением ООН. Ну, это к звонку одного из слушателей.
1: Принято.
0: Вот.
1: Принято.
0: А,
3: да, вот вы, видимо, этого не знали, но я вот тут интересуюсь. А я хотел спросить вот о чем. Вот у нас с приятелем спор вышел. Мы вот ООН купили, то есть я купил, а он думает, купить или нет, и мы вот думаем, зачем. То есть крутим его так и сяк, не можем понять. И вот я, например, считаю, что ООН нужен для того, чтобы поймать человека, который пытается от вас скрыться. Ну, допустим, должен он вам чего-то, вы ему звоните, а вам говорят, таких здесь нет. А вы на ООН смотрите, какой телефон, действительно вы не туда попали, или на самом деле туда, а он просто, так сказать, там голос изменил или кого попросил. А он так считает, что ООН нужен для забывчивых людей.
1: А он?
3: Ну, то есть, если человек забывает свой телефон, он звонит сам себе и смотрит, что определится.
0: Ага.
3: Вот вы как-нибудь разрешите наш спор?
0: Знаете, спасибо за вопрос. Просто я хочу сказать, что сам спор беспредметен, потому что, как говорится, на любую эту самую найдется с другой резьбой. Дело в том, что на любой ООН уже изобретен анти-ООН. Любой анти-ООН еще более мощный ООН, на тот еще анти-ООН, который гораздо проще, чем самый первый ООН, понимаете? Вот эта петля замкнулась. Поэтому эти устройства практически сейчас не функционально способны. А вообще изначально, если вот вернуться к истории ООНа, то элементарный ООН был установлен раньше на автоматических междугородних вот линиях. Когда вот мы звонили не через оператора, а просто там через восьмерку, код города, то эта связь происходила, они там реально стоят, определяют ваш номер. Вот.
1: А он?
0: А он в это время отдыхает или с девкой, понимаешь?
1: Ну да.
0: Вот такая штука. Я предлагаю обратиться к устройству нашему. Александр, что за музыка у вас звучит на фоне разговора? Я подозреваю, что это наша коммунистическая боевая сюита. Сейчас я скажу, это член КПРФ Матыгин спрашивает. Это звучит симфония Гайдна. Я даже могу сказать вам это. Какая минуэт Аллегро из симфонии номер 99 в стиле Е-флэт мажор. Е-флэт мажор в натуре.
1: Дикар.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Ага. Хорошая музычка.
0: Дерзкий кто-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны кухни.
4: Доброй ночи, ребят.
0: Не волнуйтесь, пожалуйста.
4: Нет, волнуйтесь. Ну что, как
1: нет, если, а почему если вы... А вы, по идее, должны были волноваться, вы же дозвонились, а могли и не дозвониться. У вас...
4: Нет, у меня такого не бывает.
0: Если вы волнуетесь, мы можем вас выключить, и вы перезвоните, кого успокоитесь.
4: Нет, пожалуйста, нет, не
0: вы,
4: надо,
0: да что ж вы так волнуетесь-то?
4: Ну что
0: нет,
4: вы?
0: Мне кажется, вы все-таки волнуетесь. Нет, наверное, вас выключать надо.
4: Нет, у меня нет, денег у меня нет, мне нечего волноваться, понимаете?
0: А тогда мы к вам и не приедем, а что, я такой...
4: Александр, слушайте.
0: Да.
4: Слушайте, вы только что говорили про Запорожец?
0: Нет, не только что, минут 15 назад.
1: 40.
4: Вы говорили,
0: 40 уже, да.
4: Вы говорили, что двигатель должен быть впереди. А как же у Карлсона?
0: У Карлсона он на спине.
4: Вот именно, сзади ведь.
0: Так вы извините. Мы
1: а не... вы видели когда-нибудь Карлсона? Мы же говорили о том,
4: а
1: что...
4: как же не видел?
1: Мы же
4: не
1: говорили о том, что Запорожец — это эпос. Вот мы и говорим о том, что Карлсон — это тоже эпос. Безусловно. Это же вымышленный персонаж. Другое дело, кем вымышленный?
4: Да. И еще у меня такой разговор к вам. Значит, тут молодой человек говорил, что...
1: Я уже не молодой, я значительно старше Александра.
4: Нет, какой-то звонил, который.
1: А, понятно.
0: Но за это мы не несем никакого ответа.
4: Ну, вы тоже молодые, ну почему? Ну что вы. Дело в том, что он говорил о том, что одинокие женщины там заводят собак, кошек, чтобы там не быть одним, там туда-сюда. Короче говоря, можно прекрасно завести себе цветы, растить их, это такое удовольствие, ребята, вы себе не представляете.
1: Ну их же на них нельзя ругаться, и они особенно тебе не ответят ничем теплым.
4: Нет, ругаться ни в коем случае, потому что, вы знаете, с ними также надо разговаривать, они это очень хорошо понимают, и тут же откликаются.
1: То есть я прошу прощения, что вас перебиваю, вы тоже выступаете за то, чтобы всех домашних животных выгнать?
4: Нет. Я, знаете, я считаю, что каждый человек должен жить так, как он считает нужным.
1: Ну, правильно, безусловно.
4: Вот. И потом, слушайте, ребят, ну что такое?
1: Да.
4: Что такое у нас в стране происходит, а?
0: Это я выиграл спор просто, что подниму курс доллара, нормально. Вы знаете, извините... Нет, через 2 недели будет 20. Я вот исчезну на 2 недели.
4: Говорят, к Новому году вообще 30 будет.
0: На это я пока не спорил.
4: Нет.
1: Это я не могу.
4: Тут очень серьезно говорю.
0: Вы знаете...
4: Друзья мои, нельзя же Кириенко менять на Черномырдина. Мы обсудим.
0: Вы волнуетесь, извините. До свидания. Сейчас мы прервемся, потому что мне нужно сходить разгрузить.
1: Да.
0: Продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Сегодня она, как вы уже поняли, посвящена процессу девальвации, который произошел у вас, вот, у вас всех произошел. И мы обращаемся опять к ответам на ваши вопросы. Их очень много приходит. Сейчас мы начнем по порядочку отвечать. Так, сейчас... Вот Кирилл, наверное ли, что вашего старичка из нержавейки товарища Железных вы отдали другу Лимонову, некоему Дугину, для принесения в жертву, спрашивает Белани. Но прежде я хочу сказать, что Дугин на данный момент не является уж таким прям другом Лимонова. Он был у нас в программе и публично сказал о том, что откололся от... партии Лимонова. Не знаю, это, по крайней мере, было, вот, может быть, месяца два назад. Может, сейчас опять, конечно, дружат. А теперь вот...
1: Что касается Распасилыча, то, в общем-то, это была его инициатива, и, естественно, никакого жертвоприношения как такового не было. Просто вот Распай такой человек, что он любит... попадает под влияние часто, любит общаться с людьми, поэтому... На данном отрезке же нержавейки у нас, собственно говоря, не существует. Она происходит у нас в душах, поэтому каждый находит себе свое применение.
0: Угу. Вот вопрос от человека, который подписался «Осел». Так подписано. Не появляется ли он, спрашивает, у нас в студии приведение алюминиевых кастрюлек и розовых слоников. Мне почему-то кажется, что это послание от женщин, потому что вот розовые слоники – это как-то такой шаблон женский. Что касается кастрюлек, я не знаю, откуда у вас такая информация, но буквально неделю назад у нас тут по коридору вот нашей радиостанции реально болталась туда-сюда большая кастрюля. Вот при столкновении с которой все проходили сквозь нее. Это был такой вот феномен, который исчез так же вот стремительно, быстро и непонятным образом. Мы до сих пор думаем, что, видимо, на этом месте, когда-то, вот, где построено наше здание, сейчас, где мы находимся, была какая-то расположена кухня военно-полевая. Видимо, это был ее котел. Я не могу объяснения, по крайней мере, дать этому явлению. Александр, а что заводит в себе одинокий мужчина после 35-40 лет, спрашивает Галя. Галя, вот тут вам нужно поточнее было бы сформулировать вопрос, потому что 35 и 40 лет для мужчин это большая разница. Понимаете, это вот как-то вы так до кучи со своей женской точки зрения свалили, потому что женщина, что 35, что 40, дескать, уже... Да, одно и то же, говорит Кирилл. Ну, вот. У мужчин же градация серьезная. То есть 35, 36, 37, 38 и так далее. И на каждый возраст, это если мы не будем считать полгода и месяц, он заводит все что-то новое. Но, как правило, все равно каких-то подружек. Понимаете? Но... С этим сложно не согласиться. Вопрос к тебе, Кирилл. Расскажи, пожалуйста, о функциях красных резиновых перчаток. Так как перчатки бело-желтого цвета, выпускающиеся до революции, имеют функцию ковыряния в носу, а также ходить в туалет без фразы «я умываю руки». Сейчас я еще дочитаю, тут просто очень много всяческих.
1: Очень много, уже много.
0: «Я умываю руки» — это мыс Дежнев. Хорошо. То есть я умываю ходить в туалет без фразы «я умываю руки». Можешь вам объяснить что-нибудь, мысль?
1: Кого? Дежня?
0: Мысль? Да любому объясни, какая тебе разница.
1: Челюскина?
0: Да. В общем, можешь мне объяснять. Вот тогда скажи, как переводится Гуантанамера?
1: Ох, во-первых, это сразу ясно... Кто подписался? Есть у тебя сведения об этом человеке?
0: А Гуантанамере?
1: Да.
0: Ну, я знаю, что он...
1: Нет, но мне интересует, кто подписался на пейджере.
0: А, нет, не подписался.
1: Без подписи? Потому что, как бы, это исторический факт, и мы неоднократно с Николаем Семашко о нем говорили еще в бытности работе, работы на другой радиостанции, и поэтому... Как бы очень приятно, что нас слушают те люди, которые издревле, собственно говоря, знакомы с нашим с Николаем творчеством. Поэтому просто могу передать привет этому человеку, который прислал нам пейджер сообщение. Скажи, что Гуантанамера, Александр, тебе будет не лишний послушать.
0: Я весь внимание.
1: Это вообще-то город на Кубе, город как бы Гуантанамо. А мэра — это девушка, то есть девушка из города Гуантанамо, то есть речь идет о ней. Хотя, конечно, более полно на этот вопрос ответил бы Николай Семашко. Я лишь добавлю, что Гуантанамо — это город на Кубе, где сохранилась американская военная база.
0: Ну, как ты...
1: Да, да. И мы описываем вот некие связанные с этим события в голове «Куба, любовь моя». Это... одна из не вошедших в книгу вот «Истерия СССР» глав, которые, может быть, впоследствии будут опубликованы.
0: Очень хотелось бы в это верить. Евгений, не беспокойтесь, на финансовом положении нашего спонсора нашей программы Рафика Пантелеймоновича «Вдул» не отразится никакая обстановка, поскольку он не здесь бизнес делает, а в другой стране. Вот интересный вопрос. Как вы отнесетесь к идее создание общества заведения детей вне брака. То есть мужчина, не желающий вступать в брак, может предложить свой генетический материал одиноким женщинам, которые также не хотят вступать в брак. Впоследствии мужчина, если хочет принимать участие в воспитании, может это делать без обязательств к матерям своих детей. Если не хочет, то не будет. Вы оба согласились бы быть членом такого общества или вам было бы жалко своего генетического... Ну, в общем, понятно, чего... Интересный вопрос.
1: Мне бы было жалко своего генетического.
0: А как же, вот, скажем так, аксиома, что поделись с ближним своим там туда-сюда? Ну, что, с тебя убудет, что ли?
1: Да нет, с меня не убудет, а прибудет ли?
0: А, ну, там...
1: Тому, как бы, кто появится. Может не прибыть, понимаешь? Я же не знаю. Уже очень ответственно.
0: Так а нельзя. Так как-то задышал тяжело.
1: Ну, это очень ответственно, потому что жить 4 часа, так сказать, на вот наших с тобой часах. Уже в это время сложно дышать по-другому. И вот, кстати, вопрос очень задан был серьезный.
0: Кстати, вот ответ Александру Ветрову, который пишет: у нас в Красноярске уже 9 час утра. У вас, Саша и Кирилл, за упокойные голоса. Будьте веселее и музыку бодрей. Александр, мы вам позвоним в 4 утра, вы оставьте свой телефон и поставим веселую, бодрую музыку. Вот вопрос от Карла Лучка. Александр, скажите, где у самки кентавра находится вымя? Знаете, в горле. То есть дело в том, что именно от самки кентавра произошел такой ритуал, как поцелуй. Вот дело в том, что заметили, что кентавреныш, грудник ее, сосет мать в губы. Ну, вот не вымя, а прям вот в засос ее высасывает, бывало, всю, потому что одна шкурка остается и падает. Вот. И люди долго думали, что же это такое происходит, поскольку все обряды людей, они возникали в основном из подражания вот увиденному ими в животном мире, то отсюда и произошел поцелуй. Поэтому при вскрытии кентавра мы обнаружили, что вымя у нее вот именно находится там, где кадык, попросту говоря, что простата. Ну, шейная простата такая. Ну, не в смысле болезнь, а железка, понимаешь?
1: Нет,
0: нет, вот вдруг что подумаете. Дальше вот там про окно, про Карла Фадера и про окно. Ты сказал, что он в окно не может залетать.
1: Да.
0: Тут так вот мнение такое, что он залетает в окно при помощи петли Нестерова. То есть так вот, понимаешь?
1: На самом деле интересная очень мысль.
0: Интересная мысль.
1: Интересная мысль. И здесь остается детально разобрать саму петлю Нестерова.
0: То есть ты предлагаешь вот как-то кого-то сейчас катапультировать?
1: Нет, не обязательно сейчас, но как бы попробовать, если есть какая-то возможность человеку, который на спине находится, и как бы подбросить его как бы, с определенной траектории. Потому что петля Нестерова — это же такой несколько собирательный, опять же, образ.
0: Ну, безусловно,
1: Потому что существует масса других петель.
0: Например,
1: других...
0: петля батутника птицы.
1: Ну, петля батутника, да, это как бы тоже об этой петле почти все знают. А есть, существует еще буквально десятки других петель, о которых никто не знает. И вот как бы интересно в совокупности рассмотреть вопрос попадания Карла Фадера в окно, какую из петель ему можно было бы порекомендовать?
0: Все-таки, наверное, самый такой простой — это прямая петля.
1: Ну, если мы пойдем простым путем, и если мы хотим ответ найти в течение нескольких секунд, то да. Но не факт, что это будет удобно для самого Карла Фадера. Ну, в общем, вопрос не для вот сейчас, не для нынешнего эфира, поскольку не так много времени у нас осталось. Лучше можно послушать еще звонки.
0: Безусловно. Или... Ну, прежде я хочу вот ответить Евгению. Он спрашивает, не пугает ли нас вот с тобой предстоящее подорожание ликера водочных изделий, а также пива и сигареты. Я думаю, Евгений, что мы справимся с этой проблемой. Дело в том, что в момент любых каких-то кризисов как раз опиум для народа, он был в достаточном изобилии. Вот, конечно, качество мы сделаем хуже, вы уж нас простите. То есть пиво и ликер водочный будем разбавлять, а в сигареты набивать солому. Но цена их не поднимется, я вас уверяю. Сейчас послушаем звоночек, да? Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Вы, по-моему, нервничаете как-то, нет?
5: Может быть... вот информация страшенная.
0: А,
5: узнал о случае сепаратизма, из интернета выловил.
0: Чего?
5: В скором времени из Москвы выделятся следующие 2 района. Зеленоград и Братеев. Будет образовано государство «Зебра». Так вот, оказывается, президент этого самого государства, некая Надя Брыкина, приглашает вас, уважаемый Александр, быть премьер-министром. Вот как вы на это смотрите? И вообще, как вы думаете, Москва распадется в скором времени в связи с этими кризисами?
0: То есть вы имеете в виду, что офшорные зоны будут организовываться и так далее?
5: Да.
0: Я думаю, что мы недалеки от этого. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Но этот процесс, он будет, конечно, происходить в тесной смычке, скажем так, политической. политических и экономических интересов. Ну, вот как мы с Кириллом, то есть открыли каждый по банку для отмывки денег, вот воспользуясь кризисом этим, купили, будьте здоровы, продали. И, то есть, видимо, такая же ситуация временная будет. То есть, но фактически это будут такие административные, конечно, границы. Мы поставим таможню на каждом районе для провоза там всякой еды там, и так далее. Вот,
1: это отдельный разговор.
0: Поэтому, да, это, кажется, ну, это ну, сейчас... в принципе, конечно, мы к этому придем, но ненадолго это будет, это я вам гарантирую. Следующий звоночек, да, телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Волнуется так, что сказать ничего не может. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Попал, да?
0: На деньги попали все. Вы имеете в виду, что, куда? Извините, это, наверное, не туда попали просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, громче, не волнуйтесь так.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вот есть такая болезнь, называется пустырелез или геморрагическая септицемия. Вы знаете?
0: Конечно.
6: Нет,
1: да. Неоднократно переболели.
0: Конечно. Кто же не болел этим?
6: Вот, но там в чем суть-то? Там слизистое гнойное течение из носа, кашель, как правило.
0: Да.
6: Вот, а кишечная форма проявляется, в общем-то, прогрессирующим поносом и слабостью.
0: Безусловно.
6: Вот, я вот хотел узнать, вот эти симптомы, вся эта клиника у вас тоже есть и все?
0: Ну, спасибо. Вы знаете, я хочу сказать вот, что вот медицина, она, в общем-то, все более и более извращенные формы приобретает. Ну, для того, чтобы как-то нажить денег себе. Вот давайте так, вот вы сказали симптомы, да? Там, значит, понос и слабость, да, дескать. А вот скажите, какой понос без слабости? Вот, ну... Понимаете, поэтому вот, чем больше мы сейчас вот делим неделимые, в принципе, явления на большее количество частей, тем самым мы играем на руку шарлатанам от медицины. Ну, открылся у человека дресня, он, естественно, ослаб. Ну, и зачем это разбирать, да, безусловно? Будьте здоровы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно. Алло. Да, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
7: Алло.
1: Алло, алло.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
7: Вот у вас такие интересные вопросы здесь задают.
0: Вы не волнуйтесь так, да.
7: А что?
0: Что? Нет, по-моему, вы очень волнуетесь.
7: Да, очень волнуюсь.
0: Так, может
7: вопрос
0: быть...
7: как-то вот там про соски, про сауну. Вот когда посещаю сауну...
0: Чего, извините.
7: Они очень сильно нагреваются.
0: А,
7: посоветовали делать.
0: Понял, я понял.
7: Во время посещения сауны. Может, какие-то там бактерицидные пласты или что такое вообще?
0: Понял, спасибо. Вы знаете, вы просто, если вы нас слышите, у вас было очень плохо слышно, но я вот понял ваш вопрос. Вы спрашиваете, что, дескать, когда вы ходите в сауну, у вас нагреваются соски, я так понял. И как с этим бороться? Вы знаете, вы прям-таки как прям на руку играете в нашу рекламу. Мы изобрели для людей, которые не любят нагрева сосков в сауне, специальные сосудики, которые крепятся к шее, и в них постоянно циркулирует в этих сосудиках охлаждающая жидкость, так называемая сисочный тосол. А да, Кирилл.
1: Ну, есть второй вариант, это некие колпачки.
0: Да.
1: Это защитные колпачки, но как бы каждый может выбрать себе по вкусу.
0: Кому колпачки, кому вот наши изобретения. Колпачки дешевле, но дело в том, что они покрашены неаккуратно.
1: Они одноразовые.
0: И одноразовые, да. Это можно вот с собой
1: просто
0: носить.
1: На самом деле колпачки не сгорают где-то.
0: Ну, где-то, после ну, там часа есть... пребывания да, в сауне да. Уже никуда не годные колпачки, прямо скажем. А 203-19-22, мы слушаем ваши вопросы. Кстати, у нас не так уж много времени, поэтому вы... так сказать, стремитесь получить консультацию быстрее. К тому же мы с вами скоро снова расстанемся на 2 недели. Мне снова вот нужно работать на тему девальвации, дабы усугубить это все дело. Здравствуйте. Что такое?
1: До свидания.
0: О, дерзкий.
1: Ну-ка еще раз.
0: Здравствуйте. Вы в прямом...
8: Здравствуйте. Извините, не подскажете, на каком оптовом рынке самая дешевая в Москве тушка кальмара?
0: Вы знаете... понимаете? На, в Тихом океане самая дешевая тушка, насколько я знаю. Даже вообще можно на халяву. То есть,
1: вот, шаровая.
0: Шаровая полностью тушка. Ну, ты знаешь, мы, в принципе, же вот разобрали, я так понял, Петерса, Алую Шапку. Главное, никого ли мы не забыли. Это очень сейчас важно, потому что я боюсь, что тема останется не раскрыта, тема кризиса.
1: Ну, эта тема может быть продолжена в других программах, потому что это же архивные материалы. Архивные материалы не могут быть рассекречены раз и навсегда. И подробности, новые какие-то эпизоды, и выявление новых героев, разбор черт их характеров. Это все возможно в ближайшее, самое ближайшее время. Главное, что мы знаем о том, что злые экстремальные сказки вполне возможно служили в какой-то степени неким таким...
0: Противовесом, видимо.
1: Да, противовесом. И именно за счет того, что они никогда не были опубликованы, именно за счет этого те добрые сказки, которые, как правило, появлялись уже после написания злых.
0: Да, да.
1: Тоже именно как, поэтому как они стали теми сказками, которых мы привыкли сейчас читать, и дети могут получать положительные эмоции. То есть, как бы, почти у каждого персонажа доброго сказочного всегда был наверняка, вот как мы сейчас выяснили, историк Юрий Данилин, вот ваш покорный слуга Александр.
0: Георгий Губа, опять же, покойный.
1: Мы выяснили, что 99%, если вы любите какого-то сказочного персонажа, который очень добрый и как бы со всех сторон практически положительный, то у него всегда есть отрицательный как бы некий противовес, и можно найти документальное подтверждение этого.
0: Кстати, мы нашли документальное утверждение, что вот ты помнишь наверняка такой фильм «Сельская учительница».
1: Ну, я помню фильм «Первый учитель».
0: А, извини, «Первый». Ну, в общем, то есть сам он тоже на селе работал, да. Посадских учил. Так вот мы выявили, что, возвращаясь с работы, он же, будь здоров, возвращаясь с работы, вот там, отучив учеников, он специально давил дождевых червей, наступал на них.
1: Ну, это не единственное, что он делал.
0: Да, но в остальном просто в эфире неудобно говорить совершенно. Мало того, что он был немецкий шпион, шутка какая-то. 203-19-22, мы внимательно слушаем вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
1: Где вы там?
0: Будьте здоровы. Кирилл, дело в том, что я не хотел тебе этого говорить, но вот мы с тобой кричали, где вы там? На самом деле, многие используют нашу программу в целях, скажем так, сексуального удовлетворения. То есть ты представляешь, что делал звонящий телефонной трубкой, и наши голоса, которые звучали оттуда, доставляли особую радость ему. Мы с тобой послужили, так сказать, в секс-индустрии.
1: Прекрасно. Хотя бы так
0: быть полезным обществу. Вот хотелось бы обратиться снова к письмам. Правда ли, что люди, у которых обильно растет волосяной покров, склонны к диарее, медвежьей болезни и слабости? Петр Фоменко спрашивает. Ну, в принципе, мы неоднократно, Петя, говорили уже о том, что люди будущего будут абсолютно лысыми, поскольку волосы, будьте здоровы, как рудиментарная часть тушки отпадет в ближайшем будущем. Вот. Что касается медвежьей болезни, то мы не проводили таких исследований, собственно. Вот. Что касается слабости, то наоборот, вы знаете, наоборот. Но с другой стороны, когда общая мускулатура сильно развита, вот, то есть слабости нету, то тут, в общем-то, прослеживается напрямую аналогия, конечно, с медвежьей болезнью. То есть мы проведем этот эксперимент. В ближайшее время мы будем сильно хлопать пакетами пустыми из-под молока над ухом, неожиданно, конечно, у всех сильно оволочных людей, и сразу же будем принюхиваться, не произошло ли с ними что-нибудь такого. Если, значит, произошло, то мы обязательно дадим вам ответ, что, дескать, у них вот эта болезнь есть. Далее вот Саша нам сообщает о образовании нового мегаполиса Ивантеевки Удальцова, что означает и Удельцова. Итак, конечно, начинает распадаться все потихонечку. 203-19-22. Ну, я думаю, что вдруг это опять вот доставим еще радость.
1: Конечно.
0: Да. Это же... О, нет, совершенно не так. Здравствуйте. Не пробивается никак. Никак. Не работает. Вы знаете, я вижу, что вы пытаетесь вот дозвониться, но тут, когда вот срывается что-то, сломалось. Сейчас я вот так вот сделаю. Вот так вот. Надеюсь, приятное, да? Ну ладно, я тогда предлагаю сейчас немножечко отвлечься и прослушать пьесу.
1: Безусловно.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И уже потихонечку подходит к концу наш сегодняшний, наш, я так скажу, диалоги о девальвации. ДД сокращенно. Даже ДОД, я бы сказал, диалоги о девальвации. ДОД. Александр, не считаете ли вы, что дикторы новостей на телевидении являются буратами, поскольку их видно только по поясу? Они скрывают свои признаки под комментаторским столом. А вот постоянный наш новый уважаемый Карлучко спрашивает. Вот у меня
2: очень хороший, на самом деле, вопрос. Очень мне кажется, человек, в общем-то, проник, можно сказать, темой, в суть бурата. Да. Проникся темой и... Только можно поприветствовать, что он выдержал наш марафон. Мощный, и задал, да, достаточно в конце уже, казалось бы, эфира, достаточно трезвый, разумный вопрос, на который мы можем, наверное, утвердительно ответить.
1: Но я вот еще хотел бы сказать, что многие из них в начальной стадии из дикторов чувствуют полную свободу, скажем так, своего подстолья, то есть вот той части тушки, которая у них под столом, начинают с малого. То есть сначала они показывают кукиш. Затем многие из них начинают мастурбировать. И вы можете, например, глядя внимательно, только и следя за лицом диктора какого-то там новостейного или еще что-то, отмечать некоторые признаки. То есть, они заговариваются. Как вы думаете, почему они часто забывают включать кнопку звука в студии? Это все чаще и чаще. Именно по той причине, что с нижней частью их туловища происходит постоянно что-то. То есть, многие из них, кстати, в силу дефицита кадров, ведь не всякого пустят в Останкино работать, испражняются прям там, потому что постоянная круглосуточная работа происходит, и не отойдешь практически. Все это отражается, конечно, на их лицах. Вот. Что касается буратизма как такового, ну, безусловно, многие из них есть, но я еще хотел сказать следующее, что если говорить уж совсем на чистоту, да, то их не существует. Это реально дикторов. Ну, то есть, это фантомы, как запорожец. То есть, вот человек свежий, например, ну, я поясню, взять какого-нибудь пигмея там из леса или еще кого-то, да, который не искушен в телевидении, он увидит перед собой просто светящийся квадрат, который вещает, конечно, голосом, но человека там, образа, силуэта он, конечно же, не увидит. Ну что же, и попробуем еще раз послушать телефонный звонок. Он есть, тут они звонят, 203-19-22, но какая-то проблема у нас со связью. Вы знаете, настало, видимо, опять что-то Прохор бурлит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вот, видимо, пробила связь, но говорите.
3: Ну, что хотел сказать, видимо, вы правы, про дикторов.
1: Спасибо. Спасибо. Ну что же, Кирилл, я считаю, что это была отменная точка в нашем разговоре.
2: Ну, наконец-то за нами признали, я так понимаю, что безоговорочную...
1: Капитуляцию? Правоту. Нет, извини, это был знакомый с войной, Саныч. Или уж послушаем звонок.
2: Ну, можно послушать еще звонок. Ну. Я думаю, что это будет нечто еще более достойное.
1: Здравствуйте. И краткое. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Все бы хорошо, но Орлов мудак.
1: Бурато.
2: Да, вот, кстати, один из признаков.
1: Собственной персоны.
2: Да, собственной персоны.
1: Нет, но мы не будем отрицать, что данный персонаж, именно, ну, о котором вы сказали, что он не такой, какой он есть, может быть, не так. Мы не будем же говорить, что он Гагарин, к примеру, мы его не знаем.
2: Юлий.
1: Да. Еще послушать.
2: Да, можно.
1: Мне это стало интересно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
1: Да.
5: Здравствуйте.
1: Вы хотите сказать, что Орлов хороший?
5: Да нет, конечно, он не Гагарин. Слепухи у вас классные, мужики.
1: Вы имеете в виду вот это наши жвачные комки, которые мы всюду навешали, что ли? Вот
5: да за нами только. Ага. И угловатые столики тоже там. Нормально. Расположены, как положено.
1: Ну, только профессиональные дизайнеры работали.
5: Да, я понимаю. Долго, наверное, думали.
1: А скажите, это не вы вот пишете нам письма, подписываетесь «Воздушный шарик»?
5: Кто?
1: Нет, нет, ничего, продолжайте. Вы, наверное, хотели что-то спросить у нас.
5: Да нет, просто звониться до вас.
1: А, ну вот вам удалось, удалось. Спасибо, мы рады были слышать ваш замечательный голос.
2: До свидания.
1: До свидания. Вот, воздушный шарик тут прислал письмо, говорит, давайте вместо девальвации поговорим лучше о дефлорации. Ну, так шарик, ты пойми, что это, в принципе,
2: одно и то же,
1: по идее, да. Вот. Причем вот эта дефлорация, как и девальвация, это процесс бесконечный. Реально. То есть не бывает так, чтобы одни ворота открылись один раз и навсегда, потому что всегда их закрывают после, там, скажем так, открытия. И снова открывают. Ты не согласен?
2: Бесконечная тема. Я абсолютно согласен. Но...
1: 203-19-22. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, не волнуйтесь. Нет, очень волнуется. Мы выключаем. Или там идет распальцовка жуткая, потому что я слышал, ветер дул.
2: Да?
1: От пальцев. Да. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи. Алло.
1: Ну-ну.
5: Алло.
2: Да. Алло.
5: Вы какой-то... А Кириллу можно вопрос задать?
2: Да, конечно.
5: Вы тут по телевидению как-то в передаче «Скандалы недели», по-моему.
2: Так, так.
5: На певца Губина там какие-то телеги катили.
2: Что, не жить? Теперь не жить мне?
5: Нет, ну вы объясните, какую песню он у кого украл?
1: Спасибо вам, вопрос Кирилл.
2: Дело в том, что...
1: Что ты побледнел?
2: Высшая степень профессионализма – это когда ты можешь порядка 5-7 вещей придумать на один прототип зарубежный.
1: Если ты
2: берешь заграничную песню зарубежную и придумываешь 6 песен, абсолютно похожих на эту одну песню. Это вот высокий класс, я считаю.
1: Вот ансамбль «Модерн Токин» такой.
2: Да, а если ты сделал только две песни на западный оригинал, то это как бы показатель просто какой-то некой ущербности, я считаю. Поэтому как бы Андрею Губину, мне кажется, нужно как-то было поработать. А он вместо того, чтобы повторять постоянно произведение из репертуара «Фенденфая», песенку «Фэнтези», он как бы сделал два своих варианта «Зима, холода» и вот еще одну «День и ночь». И как-то быстро сошел с дистанции. Это, конечно, я считаю, просто низко и некрасиво по отношению даже к тому же ансамблю «Фенденфая». Неужели нельзя было придумать еще 5-7 произведений, идеально повторяющих мелодию вот этой известной негритянской команды? Поэтому мое отношение очень отрицательное к Андрею Губину. И так быстро переключиться на вот этих всяких Backstreet Boys'ов и так далее, это, конечно, показатель очень низкий. То есть, так не поступают настоящие мужчины. Если выбрал себе оригинал, давай уж следуй ему до конца и всегда повторяй только его.
1: Согласен. Кстати, как тебе нравится новый певец Шаурма вот с такой песней «Почему холодная глиста вылазит утром?»
2: Дело в том, что это Шаверма на самом деле, не Шаурма. Это певец Шаверма. Потому что Шаурма в Москве. Если ты приезжаешь в Санкт-Петербург, там у любого метро там не Шаурма, а там Шаверма.
1: А вот нравится ли тебе вот эта песня группы «Дрестящие», «Как я дам сейчас блевак»? Так они поют.
2: Мне не очень это нравится, потому что, как бы, у меня такой вкус.
1: А нравится ли тебе песня группы «Безделки»? «Мама, мама, мама, открой мне секрет, как ты так смогла нажраться в обед».
2: На самом деле, мне больше прельщает создание ансамбля, как бы, в противовес ансамбля «Стрелки». Мужского, естественно, ансамбля, где бы тоже было много мужчин. То есть есть вот женщины-стрелки, есть мужчины-стрелки. И, соответственно, папочка-папуля, вот как ты мог так нажраться за завтраком? Вот это было бы оптимально.
1: Во время ланча, несколько.
2: Во время ланча, то есть в обращении к папе.
1: Знаешь,
2: и
1: ты так
2: не любишь маму. Соответственно, здесь все перефразируется, и энергетика более злая, соответственно, мне кажется, больше коммерческий заряд.
1: Угу. А знаешь, мне кажется, наш марафон все еще продолжается, потому что мы не можем мы обидеть своим невниманием тех, кто звонит сейчас. Конечно, я бы хотел уже пойти, полить любимую герань там, и так далее, купить пиво, пока не подорожало. Но, вот, видимо, придется сидеть на службе, а ты разделишь мою, я думаю, участь меня. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите же. Алло.
2: Собственно, с нами просто все время делятся различными музыкальными фрагментами. Да. Может быть, еще попробуем какие-то другие.
1: А вот тут пришло сообщение странное. Я вообще, честно говоря, с трудом подозреваю вот об этом исполнителе Анатолии вот Губине, о котором вы говорили. Все тут выше. Тут пришло сообщение: Губин — это молодой плагиатор и старый резидент, а подпись — Киркоров. Вот как вы, артисты, друг друга не любите.
2: Да, это, а в шоу-бизнесе, особенно в отечественном, это, в общем-то...
1: Все буратно. Здравствуйте.
2: Ялые шапки.
1: А мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
6: Алло, привет.
1: Привет.
6: А, что касается блестящих сделок, блестящий, так сказать, хохм, мне очень понравилось. Вот. А я хотел, что-то так мне пришло в голову, вспомнить старый наркоманский анекдот. Когда наркоман умер, а его друзья сидят на могиле, знаете, да, как дальше там?
2: Да нет.
6: Нет? Они сидят, грустят, а потом говорит: чувак, ты не умер, ты гонишь.
1: А я знал. Спасибо, хороший анекдот. Вот Дуся интересуется, когда моя фотография появится в журнале Playboy. Почему-то Кирилл...
2: Дусина?
1: Дусь спрашивает, когда моя появится в журнале Playboy. У тебя почему-то не спрашивает.
2: Хотя это у тебя... она спрашивает, когда ее фотография, она спрашивает, когда моя.
1: А, Дусина, когда Дусина по... Дуся, ну... То есть, когда успешно пройдет вот...
2: Отбор.
1: Отбор, во-первых. Во-вторых, операция по пересадке пола, потому что в Playboy, я знаю, Дусь не печатают. Ну вот, только мужчин. А может и наоборот. Я не читаю подобного рода литературу. Я все больше по, так скажем, наблюдаю за какими-то предметами. Вот у меня новая страсть — наблюдать за поплавком в ванной. Ты знаешь, я вот запускаю рыбу туда механическую, кидаю удочку. У тебя же был наверняка тоже в детстве игрушечный аквариум на магнитике. Был.
2: Конечно,
1: я был. У кого не было. Я был. А я сейчас в ванной так вот делаю. И это моя книжка. То есть я вообще воду люблю, за водой наблюдать, заземляюсь там на нее. Ну что, еще послушаем звонок?
2: Ну да,
1: или пойдем
2: можно,
1: уже?
2: Можно парочку еще. Еще
1: здравствуйте,
2: парочку.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, доброе утро.
1: Да, вам также аналогично.
7: У меня вот вопрос к вашему гостю сегодняшнему.
1: Он слушает.
7: Я вот знаю одного человека, который работал с ним на радиостанции SNC. Ну как бы не с ним, а просто тоже там работал, и они иногда встречались.
2: С удовольствием.
7: Вот, его звали... Прямо сейчас вот так и скажу, Женя.
2: Женя.
7: Вот. Женя, да, был такой Женя, такой кругленький, маленького роста. И вот он, я наслышан, неуважительно относился к вашему увлечению. Вы балетом занимались, я знаю. Вот он относился неуважительно и достаточно сильно вас раздражал своим небрежным к этому отношением. А недавно мы получили информацию, что он попал в аварию и сломал ногу. Как вы считаете, это справедливо? Я считаю, что да. А вот вы как?
1: Спасибо за вопрос.
2: Ну, на все воля Божья. Это сложно сказать, что в этой жизни справедливо. Я даже сейчас не могу вспомнить, честно говоря, что это был за Женя, поскольку тогда на радио СНС работали такие зубры. Я их всех помню просто... Их можно пересчитать по пальцам, да, двух рук, и там никакого Жени, и, видимо, это был какой-то маленький эпизод, поскольку...
1: Мне понравился сам заход вопроса. Вы знаете, я знаю одного человека. Я хотел сказать, что я знаю тысячи людей. А вот несчастный человек, который знает одного человека.
2: Это, кстати, человек с интересной очень... с интересным звучанием, потому что нам не в первый раз звонит, и у него такое эхо.
1: Эхо.
2: Заметил? Да. Вот это уже третий или четвертый звонок.
1: Наверное, из Лугов звонит.
2: Из них.
1: Кирилл, что вы собираетесь делать с любительскими фотоснимками, относящимися к детству Милен Фармер, которые проливают свет на ее нынешние творческие пристрастия? Каковые вы случайно купили на аукционе, приняв их за компромат на бисера Кирова? Спрашивает Вениамин Акынов.
2: Вениамин Акынов очень... Мне сложно сказать. Меня вот сейчас больше волнуют проблемы отсутствия бисера Кирова в условиях как бы нашей державы, поскольку я лично пытался с ним связаться в течение последнего месяца и как бы не обнаружил его в нашей стране, да, присутствие. И в этой связи сорвалась наша гипотетическая поездка в Болгарию, как бы на Золотые Пески к нему на виллу, о чем мы с ним, собственно, договаривались. И вот это очень грустно, приходится признать. Поэтому, а что касается Милен Фармер, то очень я уважительно к ней отношусь. И детские ее фотографии, ну что же, может быть, это было бы и не так и плохо, кстати.
1: Вот очень странный вопрос, я фотографии не видел. Как вы считаете, не является ли устойчивый подъем курса доллара реакцией группы людей, неадекватно реагирующих на обнаженную натуру?
2: Да я думаю, что нет.
1: Я тоже думаю. А как можно неадекватно? Что значит адекватная реакция на обнаженную натуру? Это значит напрыгнуть и поиметь, что ли? Или как? Или наоборот, ходить рядом? Или подбежать и обнюхать? Вот давайте подумаем. Вот собаки две, да, к примеру. Вот они друг друга видят. Они же обнаженные они, во-первых, или нет, собаки?
2: С точки... Да, да, я думаю, что да.
1: Они нюхают друг друга. С точки зрения человека это неадекватно. Поэтому сам вопрос вот задан, на мой взгляд, не совсем...
2: Некорректно.
1: Некорректно, да, и неправильно, я бы сказал. Вы сформулируйте ваши мысли. Ну что, еще звоночек?
2: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, не стесняйтесь. Что-то тормозят, как все, да? Вот пройдет минуту три сейчас. Ну, не будем дослушать.
2: Да, мы предоставим еще кому-нибудь шанс.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
8: Зря Орлов имитирует моральное самообладание. Он абсолютно мертв, как духовная личность.
2: Просто помимо нас с тобой происходит какая-то еще непонятная разборка внутренняя. Видимо, здесь где-то еще находится некий Орлов, который, и мнения о нем разделились.
1: Я еще хочу сказать, что, видимо, нас используют, а может быть, это вообще типа сотовые разговоры какие-то. А еще, что ли, послушаем?
2: Да, интересно, кстати, собрать об Орлове как можно больше информации.
1: Знаешь, вот еще хотел сказать, тут интересная пришла телега вот на пейджер, такая смешная, просто 4500 цифр. То ли это нам подсказали, как это наверное, денег столько дадут. Потому что такая цифра с деньгами. Ты любишь деньги?
2: Очень.
1: И я. Здравствуйте. Опять, по-моему, эта байда сломалась. Ну что такое? Подними он тут крайне и положи снова прям. Вот ты клади. Нет, не починилось. Вы знаете, тогда мы, наверное, пойдем. До свидания.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: 5 минут второго в нашем дивном городе. И в гостях у нас историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедике. И я с радостью рад сказать вам здравствуйте, Евгений Федорович.
1: Добрый вечер. Ну, я хотел бы сразу вас поправить. Не историк, популяризатор органного исполнительства, а историк-популяризатор органного исполнительства.
0: Так, ну, я говорю, точнее. Историк, популяризатор органного исполнительства.
1: Да, вот вы похоже сказали. Задавайте вопросы.
0: Ну что, Евгений Федорович, прежде всего я хотел узнать, кто-то, очаровательная дама, что находится рядом с вами, на которой вот такая замечательная шуба, которая очень недешево стоит, и почему она стоит, собственно, в углу спиной к нам и лицом в угол, это как бы чем объясняется?
1: Это объясняется просто... Эта женщина мой ассистент, ведь когда я популяризирую органное исполнительство собственноручно, она помогает мне переключать всевозможные кнопочки, вентили и педальки. А шубка — это как бы спецодежда, потому что, сами понимаете, орган, он отчасти инструмент духовой, и оттуда, сами вы можете догадаться, немножечко сквозит. А женщина — это создание хрупкое, и чтобы так не было. А стоит она к нам спиной по привычке, потому что к публике и она, и органист обычно находятся спиной. Я просто так вот сел к вам лицом, хотя это нетрадиционно.
0: То есть вы хотите сказать, что это чисто профессиональная привычка, как, скажем, вот у преступников постоянно оглядываться, а у летчиков тоже оглядываться, вот также у нее постоянно стоять как бы широкой массе задом.
1: Да, и притом чутко улавливать каждое мое движение, потому что если она будет опаздывать, то пострадаю опять же я. Это как от плохого вратаря страдает и нападение тоже, если можно выражаться спортивным языком.
0: А скажите, пожалуйста, вот это ее как бы профессиональная привычка, она не перерастет в какую-то физическую патологию, поскольку я вот знаю, что сейчас... А, и вы в курсе, да, что сейчас в Москве проходят научно-медицинские семинары замечательного бейрутского доктора Йозефа Тумблера, который, в общем-то, практикует по части вот как раз различных патологий, профессиональных заболеваний. Есть еще такой замечательный доктор Клигель Каландадзе, вот они как бы работают параллельными путями, но в какой-то степени они соперники. Вот, может быть, вашей ассистентке придется к нему обратиться, чтобы каким-то образом, значит, сделать ей зрение, ну, как вот у птицы такой на 180 градусов, ведь она же постепенно может перейти вообще на задний ход, исключительно вот на улице везде. Это же действительно привычка. Она проводит, как мы с вами подсчитали вот до нашего прямого включения в эфир, она проводит на сцене практически по 12 часов в день. То есть вы-то там отыграли и ушли, а она там прочищает вот под специальными ершами, прочищает трубы, значит, органа, промыв клавиш спиртовыми растворительными прибамбасами, там, значит, натяг пружин на педали и все такое прочее.
1: Еще она зеркальце,
0: да, все время
1: протирает.
0: Зеркальце, да, протирает зеркальце заднего вида, сколько организм должен видеть лица своих слушателей.
1: Ну, насколько там, я понял, значит, вы задали вопрос о патологии.
0: Да, конечно. Именно вашей ассистентке, поскольку вашей, ну и так видно по вашему виду, вы уж не обижайтесь.

0: Мы потом немножко позже опишем ваше профессиональное заболевание органиста, и тут нечего стыдиться, вы так не краснеете.
1: Почему? Я краснею именно от того, что вы заметили, что я как бы настоящий исполнитель. Но вернемся к ассистентке. Я считаю, что не стоит жалеть о патологии, которая может ей грозить. Ведь все знают, что ассистенты – это как бы люди второго плана. И вследствие этого их личностные качества как бы стерты, они люди незаметные. Ей не надо часто выходить из дома, ей не надо бывать часто на публике. То есть если ее сразит какая-либо патология, она просто будет вести домашнее хозяйство, а там уже не важно, какой стороной ты садишься к семье, лишь бы пирожки были румяненькие.
0: А, простите, а как ее имя? Мы просто даже...
1: Ну а зачем это вообще?
0: Правильно. Но, а вы не думаете, Евгений Федорович, и не было ли вот в истории мирового исполнительского органного искусства таких вот, ну, не инцидентов, а происшествий, что ассистент музыканта, а это, с одной стороны, должность достаточно серьезная, но, тем не менее, очень незаметная. Очень часто, например, на концерте органной музыки, когда там в момент исполнения слышно, как то и дело из разных концов зала доносится, там, типа, один слушатель шепчет другому, а что это за что это за... человек, дескать, стоит с исполнителем и что-то там переключает. И никто всерьез не воспринимает ассистента. И не вырабатывает ли это у ассистента чувство какой-то собственной неполноценности, которое перерастет затем в желание как-то, может быть, отомстить исполнителю, например, запихнуть какой-нибудь тампокс в одну из труб органа, или там как бы смазать БФом клавиши. Вот не было ли таких моментов? Ведь это тяжелая профессия. Это мы, сидя в большом зале Чайковской всякой консерватории, слушая эти органные звуки, там мы же вдалеке сидим. А вот вы, хотя я вам очень благодарен за то, что мне позволили вот посидеть за органом в момент исполнения, это же дикое чувство на сцене, это же как в турбине реактивного самолета.
1: Да, вы, кстати, примите вот этот панадол, который всем советую.
0: Да, спасибо, сырости. Действительно.
1: Что касается возможных вот эксцессов, я это все давно предусмотрел и извлек из этого такую пользу двойную, потому что мне теперь не надо тратиться на так называемого конферансье, который, запинаясь, объявляет мой репертуар, мои звания и прочие информационные сведения. Просто это Нина Александровна, я уж раскрою, как ее зовут.
0: Я так и подумал, да. По форме ягодицы, вот обычно такие именно бывают у женщин с именем Нина.
1: Вот. Она объявляет очень хорошо, так как я заставляю во время протирки вот этих клавиш.
0: Но Нина, вот она даже не смотрит в нашу сторону.
1: А она, зачем ей надо?
0: И молчит.
1: А ей не надо сейчас объявлять. Когда она будет, мы, может, попросим ее что-нибудь сказать, а ну, может и нет. Она тогда повернется и
0: Но скажет. Она не обиделась, она как-то так стоит молча. Как-то. Она... Может, это вообще уже одна шуба, может, нет голова, он... Странные люди, да.
1: Ну, извините, я бы вообще не акцентировал свое внимание на них.
0: Ну, просто странный человек как стоит.
1: Ну, а вы посмотрите на своего оператора, что это вообще зрелище.
0: Ну, это не оператор. Оператор, она ушла, это Прохор. Это наша девушка Прохор, она как бы из благотворительных целей. У нас вообще же передача благотворительная. Вот все практически наши ассистенты, все наши вот тут референты при нашей передаче, это все мы даем людям как-то хотя бы самореализоваться. Вот вы, наверное, были удивлены видом вот этого человека с ёршиком, который вот сантехникой занимается, да, то есть, ну, как бы, но тем не менее, пусть он хотя бы здесь делает вид, что чинит сантехнику, чем дома там сходит с ума, тут он хотя бы его борщом покормит вот этим. Кстати, как вам наш борщ студийный?
1: Это когда это было?
0: Вам борща не налили? Я прошу прощения, вот это в момент музыкальной паузы...
1: Да, я сейчас хотел бы предложить вашему вниманию.
0: Исправим ошибку.
1: Вот прямо сразу шестую композицию с этого компакт-диска. Это, кстати, записал я.
0: То есть вот это ваше...
1: Я не то что написал, я записал. Наиграл, как так
0: сказать. Понятно. А кто автор пьесы?
1: А вот там написано.
0: Ну, не обязательно нашим радиослушателям знать композицию.

0: Евгений Федорович, я хотел непосредственно перейти к теме нашей сегодняшней беседы. А тема нашей сегодняшней беседы – орган. Собственно, я предлагаю вам начать с экскурса в историю. Известно, что первые органы появились, как это ни странно, я даю вам возможность продолжить.
1: Они появились на Руси. То есть, конечно, не на той Руси, о которой вы говорите, что это великое государство, вершащее судьбы мира. Нет, это появилось как бы на территории Руси еще в эпоху скифских племен. Всем известна тяга человека к музыке изначальная. Сначала это были такие сухие стволы деревьев, по которым колотили различными частями тела. Потом это были дудочки. Потом эти дудочки слеплялись воском в такую, такой заборчик. В этот заборчик было интересно дуть. Но не более одного звука или двух, может быть, трех-четырех за раз вы могли извлечь из такого инструмента.
0: Причем тут нужно ведь оговориться еще, что в те времена такого понятия, как аккорд, вообще не было. И когда самый первый человек, его фамилия, фамилии тоже не было, его звали Иван Подвязко. Вот такое странное имя было, он сохранился в архивах.
1: Вы немножко путаете. Да. Это был летописец, описавший вот эту историю, которую вы сейчас излагаете.
0: Ну да, да, так я просто это имел в виду.
1: Да.
0: Но он же был, его Иван Подвязко.
1: Ну не знаю, дело в том, что есть
0: псевдоним. Да, может быть. Но вот, собственно, когда первый человек сел за орган и случайно издал, по-моему, три сразу ноты, то он тотчас был избит оглоблями и скинут в холодную воду. Это было такое наказание, поскольку считали, что вселился в него демон. То есть не было аккордной системы, ведь до того на Руси все пастухи там, ну и вообще в мире практически играли на дудочке, где невозможно взять две ноты сразу. То есть это было для людей очень странным звуком в тот момент, который воспринимался ими как нечто сверхъестественное, значит, агрессивное.
1: Но я вынужден опять вас поправить, это было на территории Руси. Избит он был вследствие клерикального консерватизма, который тяжело, с трудом, с издевательством над новаторами, но впитывал новшества, цепко их заимствовал и выдавал как бы за свою историческую суть. И поэтому человек, избитый оглоблями, он был не первый, не последний, но затем люди, которые не умели брать аккорды, получали такое же наказание. Ну, не именно оглоблями, а, конечно, эквивалентные
0: ему. Какой оглобли? Это же был такой первый способ. То есть зачем там нужно было дубину брать какую-то, вытачивать, когда взял уже готовую
1: оглоблю? Это же были скотоводческие племена.
0: Практически. Вот. И, собственно, тогда и музыка. Тут нужно сказать, что музыка была как бы, ну, на уровне, вот я помню, мы как-то вели разговор с одним замечательным тоже человеком, искусствоведом здесь, как пример. Это вот татарская флейта из кишки сделана, да. Просто в которой он дует вокруг себя, вот обматывает. Это был как бы инструмент, начиная с которого стали развиваться духовые, вот здоровые, вот это вот как он, туба, да, называется?
1: Вот труба. Тут-то мы подошли к самой сути, ведь духовые инструменты и впоследствии орган появились именно благодаря скотоводству скотоводческих кочевных племен. Ведь все части были сделаны из органов этих скотских животных.
0: Конечно, меха. Да, не было ведь никакой синтетики.
1: Да, вот меха.
0: Да.
1: Не те, которые вот на моей ассистентке, а меха в смысле...
0: Которые вот даже, вот гармошка сейчас у нее лежит, а не у ассистентки, у нашей радиослушательницы постоянной Светланы Райзиной, она вот сейчас только что звонила, сказала, что вот у нее гармошка лежит, предложила нам отдать в наш музей. Вы видели, кстати, посетили ли вы наш музей при программе «Музей музыкальных инструментов»?
1: Я не впитываю новых ярких впечатлений перед ответственным выступлением.
0: Вообще тоже очень правильно.
1: Да. Вот, спасибо, мне тут принесли.
0: Интересно. Мне тоже, кстати. Ну, вы это пока не пейте и не ешьте, мы попозже.
1: Да. Так вот, попробуйте угадать, какие еще части органа были сделаны из органов скотоводческих животных.
0: Ну, что тут угадывать? Я даже знаю, что, скажем, из поросячьих копыт были сделаны клавиши. Как ни странно.
1: Это не странно. Нет, но это знает любой. Да. Дальше, дальше.
0: Дальше.
1: У вас еще есть две попытки.
0: То есть вы хотите узнать от меня...
1: Нет, я хочу, чтобы вы просто угадали, насколько популяризировано искусство в нетронутых мною массах.
0: Ну что, собственно, из, опять же, то есть вот от детали от свиньи, от обычной, они нашли, как ни странно, огромное применение в то время в музыкальном искусстве, то есть в музыкальном творчестве. Вот, скажем, хвостяру свинскую ее прилепляли для переноски сверху. Ну вот, как знаете, вот на тех же гармошках вот сделано, чтобы носить его, просто застежки из нее сделали.
1: По-моему, вы просто тянете время в судорожных попытках догадаться.
0: А, вот, кстати, из пятачков делали подставки для нот.
1: Но самое главное, что трубы-то делали из чего?
0: Трубы делали, насколько я знаю, из трахей.
1: Ну, из трахей это вы, конечно, ну, почти угадали.
0: Кстати, видите, в чем дело? Ведь, вот, скажем, взять свинью, коня, да, или курицу. У них у всех трахеи диаметр разный. Приходилось им подбирать. То есть одна, знаешь, куриная — это самая высокая нота, а, скажем, бычья трахея — это самая,
1: да,
0: низкая.
1: Но это на втором этапе развития. Когда
0: вы имеете в виду первый?
1: Когда появились тембровые различия. А первые были сделаны из берцовых...
0: костей, из которых перед этим высосали мозг.
1: Конечно.
0: Ну так бы вы и сказали, что это самая первая стадия. Я-то уже пошел дальше.
1: Ну, редко я появляюсь на радио, и недостаточно я популяризирую историю органного исполнительства.
0: Ну, мы вот исправим, да. Кстати, вы знаете, Евгений Федорович, я предлагаю объявить все-таки наш телефон в студии, потому что, может быть, кто-то заинтересуется и захочет что-то узнать дополнительное о органной музыке. Телефон 203-19-22. Красивые, уважаемые, гордые и смелые, звоните сюда. Евгений Федорович Гедико, историк, популяризатор органного исполнительства, в общем-то, с радостью на ваши звонки, видимо, ответит.
1: Да, мы сейчас, может быть, послушаем что-нибудь.
0: Да нет, я хотел все-таки, чтобы не путаясь вот в конструкции. Вот скажите, каким образом, вот, ну, скажем, вот первый человек, которого вот описал Иван Подвязко, он слепил, он даже сам не знал, как это называется, это устройство. Ну, типа тогда и названия не было. Типа, ну, назовем его так, проорган, первый какой-то орган, так?
1: Может быть, назовем его архиорган.
0: Да, еще красивее, да. Архиорган. Да, действительно, архиорган. Вот затем, ведь люди не умели чертить. Не было чертежей, не было каких-то... Каким образом...
1: Они даже дальше... пахать не умели.
0: Пахать. Они пахали руками, вот как свиньи пятаком роют, у них не было устройств. Они прям баб своих выгоняли на поле, и те руками прям...
1: Да, к вопросу.
0: Да, к вопросу. Такие грязные руки он играл на органе. Да, насколько я знаю, тот вот человек, который, значит, изобрел, сконструировал архиорган, это было его первое и единственное изобретение. Затем, уже после него, типа, поколение через два появился следующий этап вот этих органов, о чем уже говорил я, о трубах, сделанных из трахей. Вот каким образом пришла в голову следующему, как бы, автору идея создать инструмент такой же? Ведь не было ничего. То есть тот инструмент, насколько я знаю, загорел в момент нашествия варварских кочевых племен.
1: Вы задали свой вопрос, да?
0: Какой вопрос?
1: Ну, короче, я опять же уточню. Человек, создавший такой инструмент, он просто-напросто немножечко тронулся и был сожжен вместе со своим изобретением по обычаю наших предков.
0: Тех времен, да.
1: И тот орган трахейный, который вы имели в виду, был создан как бы заново.
0: Да,
1: то есть все знают, что некоторые изобретения, как вот видеомагнитофон, телевизор и вертолет, были изобретены сразу по обе стороны океана.
0: Да,
1: так
0: да.
1: Вот, ну, в данном случае это было изобретено в одном племени, но через несколько поколений.
0: Кстати, и, тут сразу...
1: Ну, подождите, дайте я... Ну, самое главное, что ухо человека через несколько поколений требовало более сложных тембров. И он изобрел орган сразу с двумя видами труб, с костяными и трахейными.
0: Ага. И потом он не поехал крышей, как его предок, а был воспринят своими соплеменниками очень благодарно, и они ему позволяли одним пальцем, потому что аккордов тогда не было, знали, какие знаете, что за аккорды издавать. Бывало. Да. Да.
2: Кстати, потом эти же соплеменники, когда настал период Великого Голода, они этот орган просто съели.
0: Да, и поставили ему потом такой, когда этот человек все-таки умер, ему на его кургане поставили такой слепленный из глины такой подобие да, его коня. То есть это было очень почетно для тогдашних скифских соплеменников.
2: Тут нужно сказать, что в те времена конь котировался так же, как вот сейчас в Москве там какой-нибудь 600 и вот Мерседес.
0: Нет, ну даже сильнее,
2: даже сильнее. Нет. Действительно, это было не у всех.
0: Это только... было как орден вот какой-либо такой Александра Невского или ну какие у нас еще есть.
2: Ну, ордена, ну то есть не только престижно, но и почетно еще вдобавок. Вот, и, кстати, ведь тогда уже, ну, ладно, это уже мы в другую область лезли. Но вот теперь я предлагаю, пока мы с вами откушаем то, что нам только что принесли, отслушать, собственно, композицию. Кто там нам насвистит?
0: Да, кстати, действительно, в этом фрагменте будет много маленьких-маленьких трубочек, которые введены, кстати, по моему предложению в конструкцию данного органа. Этот орган находится, сейчас скажу... в одном из японских городов.
2: Наверное, Хиросима.
0: Да,
2: но там есть... самый мощный.
0: Да, там концерт-холл Хиросимус.
2: Да.
0: Вот. И, короче, есть свистящие звуки, вы угадали, послушаем.

0: Евгений Федорович Кидюке, историк-популяризатор, у нас в гостях в Москве. Тем временем уже 33 минуты второго. Речь у нас идет о органной музыке и вообще об инструменте орган. Хочется сказать несколько слов о самом Евгении, пока он сейчас вот пытается оттащить от угла свою скромную ассистентку. Первый свой орган Евгений Федорович сконструировал в 1977 году. И этот орган являлся, собственно, как бы детской игрушкой. Ну, то есть все наверняка вы помните такие детские рояльчики, там синего цвета, черного, маленькие такие, в одну октавку, с деревянными клавишками, которые стоили что-то очень дешево, и там были воткнуты внутри металлические стержни, по которым ударяли молоточки. Вот такого же размера изобрел орган Евгений Федорович. Причем, как бы пупсик должен был еще такой, ну, ногой нажимать на специальную клизму, которая лежала внизу. И смысл этого органа был в том, что, во-первых, ну, вот детская пианинка, она развивает в ребенке скорее чувство ритмики и, может быть, чувство какой-то, ну да, гармонии, скажем. Тогда как орган, он еще и должен был развивать в ребенке и чувство интервала, поскольку длительность звука и длительность усилия нажатия ногой, по мнению Евгения Федоровича, должны были воспитывать в ребенке какое-то чувственное, сказать, отношение к музыке. Но заформализированные производители отказались, в общем-то, выполнять этот инструмент в серийное производство, воплощать, в силу, в общем-то, причин вполне понятным по тем временам. Кстати, я знаю, что, Евгений Федорович, ваша внучка, она вот сейчас как раз играет с таким органчиком.
1: Нет, она сейчас спит в кроватке.
0: Ну, кстати, вот кроватку я бы вас попросил немножко отодвинуть правее, потому что иногда тут приходит Володя Фоломеев и может наткнуться. Он,
1: а вот этот говорящий человек, который что-то...
0: Да, вот читает новости, которые... Mm-hmm. Так что вот... Вот, ну что же, мне тут нужно... Какую композицию мы будем слушать?
1: Номер 20. Если у вас считает ваш убогий, кстати, компакт-диск-плеер.
0: Да, я все хочу купить новый.

0: Эхо Москвы.
1: Птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Евгений Федорович, я знаю, что вы, ну, помимо, так сказать, вот каких-то своих изобретений бытовых, ну, в частности, на самом деле, вот многие наши радиослушатели помнят первые советские соковыжималки, кофемолки, это все дело рук Евгения Федоровича Гидюке. И как ни странно, вы можете подумать, что вот как бы человек такой разносторонний, этого не может быть. На самом деле это факт. Я знаю, что вы еще наладили в таком городе, как Геленджик, бывшем очень серьезном курортном городе. Сейчас, естественно, туда вряд ли кто-нибудь поедет, как, собственно, и в разную Ялту, где сервиса никакого, а цены здоровые.
3: Денег дай,
2: и там люди прям откровенно их всячески выманивают. Вот, вы открыли там сувенирную лавку по производству, опять же, органчиков, причем действующих моделей, которые модники могли вдеть вместо сережек, вместо значка, повесить на шею. И даже вы были владельцем в то время нелегального тату-салона, татуировочного салона, где любой мог заказать себе картинку. И, как правило, эта картинка была связана все-таки с музыкальным искусством. Либо это виолончель со змеей, либо это там ружье или кинжал, на кончике которого орган болтается.
3: Я должен добавить, что сам этот салон, он был тату-тото-салон. То есть там было такое подобие тотализатора. Вот, не путать с популяризатором, кстати. На котором вы могли поставить на... Имелась таблица международных конкурсов. Uh-huh. Преимущество, конечно, органных. И вы могли поставить на любого исполнителя, что он там займет, что он... куда, в какой тур пройдет. Ну, все вот эти вот детали.
2: Ну, типа лотерея.
3: Да. Вот. И получать какие-то призы. Хотя, в принципе... должен вас несколько, может быть, разочаровать. Призы были чисто такие символические, опять же, сувенирные. То есть премировались выигравшие вот этими органчиками, виолончельчиками и прочими музыкальными инструментами, выполненными в сувенирном исполнении.
2: Вот это вроде мелочи, а приятно.
3: Ну, как сказать, сейчас на раритетных аукционах некоторых западных европейских городов цена их, в общем-то, растет.
2: А скажите, правда ли, вот в свое время в средствах массовой информации проходила такая информация?
4: Как я хорошо, красиво выразился.
3: Да, это каламбур, я бы сказал.
2: Каламбур. Кстати, у нас сотрудник есть по такой фамилии. Каламбур. Да, но это не имеет отношения к делу. Собственно, был такой слух о том, что замечательный исполнитель Фрэнк Синатра заказал вам автомобиль в форме органа, который установлен вот в этом, в Рижском соборе, как он называется. Но это не важно. Это не обязательно знать нашим радиослушателям. И что вроде бы вы выполнили эскиз, и Фрэнк Синатра практически вот в течение 8 лет ездил на этом органе. Причем как бы с виду это был, ну, действительно, вот едет орган, скажем так, весь в трубах. Единственное, что он, по-моему, не звучал.
3: Ну, как же не звучал? Да, обижайте. Ага. Дело в том, что именно под Фрэнка Синатру было сделано все в этом оргомобиле, как мы его назвали. Сами можете догадаться, что Фрэнк Синатра, будучи талантливым певцом, а также руководителем некоторых мафиозных структур, мог себе позволить ездить не сам, а как бы с шофером. А тем временем и не с одним, что характерно. То есть один шофер, сменщик, рулил. Второй шофер качал. Воздух, я имею в виду. То есть подкачивал. Он, вернее, сам-то не качал, естественно, там не было таких. Он направлял выхлопные газы сквозь вот эту меха, которые, ну, они тоже видоизменены, конечно, с течением веков.
2: То есть, видимо, там была какая-то сложная система,
3: ну,
2: вентилей,
3: да, ну, да,
2: всяких перекрытий.
3: Вот. А маэстро Фрэнк, наигрывая по пути напевал свои шлягеры.
2: Вот, то есть это скорее был такой рекламный, я так понимаю.
3: Мало того, это были благотворительные ездки по различным бедняцким кварталам, где люди не могли посетить его концерты в фешенебельных залах. Вот, и даже иногда не могли купить его и диски, так как диски все-таки тоже кусаются. Вот, и... Ну, а человеку хочется иметь популярность не только в богатых кварталах, а, так сказать, среди масс, откуда он сам родом. Вы все знаете, откуда родом Фрэнк Синатра.
2: Да, это уже давно не секрет. А скажите, Евгений Федорович, вот наверняка, послушав нашу сегодняшнюю беседу, многие радиослушатели захотят своим детям, ну, может быть, и себе приобрести домашний орган. Но не, опять же, электронный, а духовой. Вот какие возможности сейчас в нашей стране, ну, скажем, по тому, чтобы просто купить? Я не имею в виду, там понятно, что за деньги можно просто снять под жилье большой концертный зал имени Чайковского просто, или под офис, и там жить, и играть на этом органе сколько хочешь. Я имею в виду человека с, ну, со средним достатком, скажем, если он работает там... Ну, просто на какие-то средние шиши.
3: К его услугам продукция нашего, так сказать, в прошлом это называлось кооперативное объединение. Сейчас оно носит более громкие названия. Но называется оно «Органо Альфа Люкс». И там мы производим вот эти домашние органы. Но должен вам сказать, что это не те органы, которые широко рекламируются всяческими там, так называемыми, ведущими фирмами Запада. Это всякие там сэмплированные домашние, как они пишут, дом-органы. Ну, имеется в виду соборные органы с большими педалями. Это разве что для новых вот наших... богатых людей, которые могут позволить себе купить такой орган, но не могут позволить себе на нем играть, потому что за неумением.
2: А люки вы устанавливаете?
3: В каком ключе?
2: А, ну, впрочем, это не важно.
3: Нет, почему? Дело в том, что все зависит от желания заказчика. Конечно, мы выполняем и спецзаказы богатых людей, наших спонсоров, которые... как бы вливания нам делают денежные, дабы мы могли осваивать новые технологически менее емкие модели. Вот. Но для них мы делаем люковые такие как бы модификации. Но, в принципе, это не имеет отношения к тембровому решению органного, так сказать, звучания, к которому мы привыкли.
2: А скажите, вот такой вопрос, чисто, может быть, из области энциклопедической. Сколько вообще всего в мире серьезных органов, которые котируются по звучанию? Ну, там, скажем, вот, опять же, в том же большом зале консерватории стоит достаточно, насколько я знаю, серьезный инструмент. Вот, а еще где-то... В каких точках мира стоят такие же серьезные?
3: Ну, вы знаете, я над этим сильно не задумывался, но...
2: Ну, как... а план-схема должна быть...
3: Как исполнитель.
2: А.
3: Живой. Живой, так сказать, клавишный исполнитель. Я должен сказать, что я не очень задумываюсь над этим вопросом. Для меня котируется тот инструмент, на котором в данном случае исполняю я какие-либо свои репертуарные произведения.
2: Угу.
3: Если вы хотите... так сказать, опробовать это в жизни, пожалуйте, на наши концерты, на мои, вернее, с Ниной Александровной. Я ее все-таки чистлю в своей команде, потому что без нее вот эти все клавишки были бы, во-первых, не так ярко, не так ярко бы они блестели, а кнопочки не так бы шустро переключались во время игры.
2: То есть она вот как конкретно занимается переключением регистров?
3: Да, она называется, должность, которую она исполняет, называется ассистент органиста, то есть во время концерта. Она
2: а повар... в трудовой книжке что так же не так и написано, да?
3: В трудовой книжке в связи с сложностью законодательства не будем говорить, что написано.
2: Ну, понятно, понятно.
3: Но она, эта женщина, в силу специфики своей профессии, стоит всегда к публике как бы спиной или отчасти боком. Она переключает кнопки, она выходит на авансцену, объявляет мои произведения, то, что я исполняю,
2: то
3: мои
2: звания. То есть это все она же, да? Потому да, что да, я да. как-то вот осмотрел, выходила другая толстая такая тетка, объявляла.
3: Дело в том, что иногда мы ездим в отпуск. Ну, там я не в состоянии следить за диетой жены, я просто не позволяю
2: себе. Это ваша супруга Нина, да?
3: Откроет этот секрет, да.
2: А как же вот та вот блондиночка? Вот,
3: это импресарио.
2: А, все, я понял.
3: Так вот, еще об ассистентке. Да. Дело в том, что по своему характеру она человек тихий, невидный, как бы человек второго плана. То есть, если ей не, ну, если выпадает какая-нибудь передряга в жизни, типа безработицы, отсутствие концертов, она сидит дома, делает румяные пирожки и вообще ведет себя скромно, она не ропщет на судьбу.
2: Ну, кстати, в общем-то, заметно, что она такая женщина очень тихая.
3: А вот, извините, вот эта шубка, которая на ней надета, от некоторых сквозняков, которые свойственны органному.
2: То есть она все-таки вот прям в этой шубке вот занимается.
3: Конечно, но это же симпатично. То есть выходит нарядная дама.
2: Вообще, действительно.
3: Я потом в смокинге, кстати, он пошит из легчайшей ткани тропикана в австрийском пошивочном объединении одного из пригородов Вены. Специально по заказу меня. То есть меня специально приехал портной. Он обмерил мои антропологические данные. Уехал, и мне выслали по почте с другим, так сказать, представителем фирмы. Да, мне выслали костюм, который очень оказался мне впору, если не считать некоторые узости брюк. Ну, это я, опять же, после отпуска приехал.
2: Это просто вот, насколько я знаю, вы увлекаетесь велосипедным спортом, и ляжки у вас, конечно, не бей лежачего. А скажите, Евгений Федорович, вот мое такое мнение, что, так сказать, в зоне дислокации органа, вот этого сложного устройства, должно быть очень много пыли или наоборот, ее быть не должно. Как вот происходит вдув или выдув?
3: Вот это я не знаю, потому что я же не ассистент, я всегда был солистом. Я не вдаюсь в эти подробности. На все есть Нина Александровна, она делает все, что нужно.
2: Но мне, она никак все не может.
3: Я могу только сказать, что я не кашляю во время тутти, которые я люблю включать в самых кульминационных местах.
2: Тутти дабы... это кто?
3: Ну, возьмите вот это.
2: А, ну
3: я вам пришлю как-нибудь словарик музыкальных терминов, чтобы вы, так сказать, осмыслив нашу беседу по-новому, кое-что поняли для себя.
2: Тутти так зовут вот собачку нашего Прохора еще. Я уж подумал,
3: ну, я знаю, что... у вас на все есть ответ, и да. какие-то странные ассоциации, довольно забавные, может быть, но просто я еще не совсем привык к этому.
2: Ну, у вас возраст такой достаточно консервативный. Ну, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22. И у нас в гостях историк-популяризатор Евгений Федорович Гедикин. Вы можете задавать ему вопросы по нашей теме, по теме нашего разговора. Будьте, пожалуйста, кратки, формулируйте ваши вопросы поточнее, чтобы не запутать нашего уже достаточно пожилого, в общем-то, гостя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Алло, Саша, доброй ночи, это
2: привет.
0: Алексей.
2: Здравствуй.
0: Вот очень приятно слышать эту музычку, потому что действует она очень как-то умиротворяюще на меня, вот, в частности. То есть как там, ну, на змею музыку кратить. Вот. Ну, во-первых, я хочу так поздравить вас с двойным праздником, во-первых, с вашим грудничком Гошей.
2: Да, да.
0: Вот. А во-вторых, собственно, с праздником, в общем, национальным. Это, ну, говорят, что, в общем-то, первая суббота последнего месяца зимы, я бы сказал несколько шире, первый уикенд последнего месяца зимы. Вот, и сегодня, когда я, собственно, ехал домой, и в метро было очень страшно находиться, потому что, в частности, машинист, например, остановил, собственно, поезд на метромосту и сказал, остановка по требованию.
2: Да?
0: Да, да. И, значит, смеялись в вагоне все, кроме меня, потому что, в общем-то, что ждать от этого машиниста, ну, я, в общем, не знал. Вот. А, значит, вопросы, собственно, такие. Вот скажите, Евгений Федорович, вот дело в том, что я как-то так, ну, с удовольствием слушаю вот альтернативную какую-то музыку, новую. Вот сейчас много очень групп молодых, которые, ну, используют в своем, ну, в звучании своем, что ли, такие еще, казалось бы, давно очень редкие для нас инструмент, ну, волынка, например. Mm-hmm. Вот. Так, собственно, почему же, может быть, просто я не слышал, но я еще раз повторю, что я достаточно много слушаю вот музыки, новые именно. Не используется, значит, в их музыке орган. Это связано с громоздкостью или с какими-то, в общем-то, иными причинами, а это есть. Вот это, значит, первый вопрос. А второй вопрос, он, значит, касается, собственно, техники безопасности при игре на органе, потому что, в принципе, инструмент духовой, да?
2: Да, конечно.
0: Вот вы, Саша, как-то, я помню, ну, не так давно, я уж не помню, что за команда была у вас в гостях, говорили, что вас продуло волынкой, да?
2: Было дело, да. Надуло пазухи за ноздрями, да.
0: Понятно. Ну и как вообще?
2: Прокол произошел, значит, скач всяких там вот этих шлаков, а-а-а, после чего как бы вот восстановилась нормальная жизнедеятельность пазуховых этих вот ямкостей.
0: Да. Ну, то есть вы сейчас здоровы?
2: Да, конечно.
0: Ну, слава богу.
2: Да, спасибо.
0: Значит, потому что, собственно, вот про технику, опять же, безопасности игры на этом инструменте, потому что то есть как, собственно, предохраняться от этих ну, ветров, там, я не знаю, возникающих при игре, или там же есть и клавиши, насколько я помню, потому что вот, когда я в бытность свою студентом очень часто отдыхал в Эстонии, я, собственно, очень любил там попив темного пива, сходить вот как раз на концерт органной музыки, потому что, ну, действительно, это, в общем-то, в кайф.
2: Да, да, да, несомненно. Ну, я понял, сейчас мы узнаем у Евгения Федоровича ответы на ваши вопросы.
0: Спасибо,
2: до свидания. Насчет первого вот все-таки вопроса я позволю себе сказать, что, насколько я знаю, иногда в музыке, называемой музыкой Doom Metal, бубенить, иногда используется всячески вот органные дела, но это, по-моему, не настоящий орган, как правило, а какой-то клавишный. Или если настоящий, то, может быть, с фонограммы откуда-то.
3: Нет, я должен вам сказать, что настоящая Doom-команда считает своим долгом записаться с настоящим органистом и с настоящим хоровым коллективом, если вы вспомните, что там участвуют хоровые коллективы. И мало того, сейчас в мире происходит единение, сближение культур альтернативной, молодежной, академической, аутентичной. И многие серьезные хоровые коллективы, а также органисты ищут творческих контактов с Doom-командами. И они записываются вместе, притом в очень хороших залах. Например, Musikverein в Вене. То есть я конкретно, кстати, собираю некоторую такую фанатечку думовскую. Но я не отталкиваюсь от названия каких-нибудь там команд. Я отталкиваюсь от того, где записано. И мне больше по душе именно записи в Musikverein в Вене. С этим хоровым коллективом, называется Singverein. И с местными органными исполнителями. А что касается, в общем, этих двух вопросов, то ключевым словом будет в моем ответе слово «волынка», который произнес, кстати, человек, который спрашивал меня об этом. Волынка — это своего рода тоже архи-орган, или как вы выразились, про-орган.
2: Ну да, да, то есть это...
3: Да, да, только она появилась гораздо севернее, в кельтскую эпоху, когда уже не было скотоводства, уже было земледельчество.
2: И было очень, кстати, дефицитная древесина, поэтому зато скота было много.
3: Да, как всегда, когда есть пахотные земли, то скот тоже
2: Скотин мало, бревен, то есть скотин много, бревен мало, в результате, скажем, корпусность весьма затруднена, приходилось как бы делать такую мешковатую форму из скотины, а вот какую-то, значит, деревянную конструкцию корпусную соорудить было просто не из чего.
3: Да, но трубы делали из стеблевых растений.
2: Да, как-то вот, например, зонтичность. Ну, вот и всякие тростниковые тоже, там же были достаточно обильные заросли тростниковых.
3: Да-да, и родина гобоя тоже, кстати, в Кельтии, в древней. Потому что там же звук извлекается посредством вибрации двух пластинок из камыша. Да. Он называется трость.
2: Кстати, здесь вот можно напрямую так проследить аналогию вот всех этих инструментов духовых, волынка, гобой, там трубу, можно тоже таз саксофонов пиндюрить. И все это в целом, синтез всех этих духовых инструментов нашелся, как ни странно, в органе. Но чтобы было что-то свое, потому что, ну, представьте себе, это же очень, например, достаточно просто взять там гобой, все вот эти там духовые, и просто, чтобы люди, несколько человек, гудели, получится, так сказать, духовой ансамбль. А орган, он тем и нов, что при, скажем, соединении функциональных качеств всех духовых инструментов там было найдено какое-то свое звучание за счет, скажем, расфразировки каких-то отверстий, всяких там труб там, и прочих там полирольных дел мастеров. Продолжайте, пожалуйста, Евгений Федорович. Вы хотели на второй?
3: Да-да-да. Вопрос был о том, как предохраняться.
2: Это, кстати, действительно очень интересно, потому что существует масса разных мнений, например, вот по ТВ-6 в рубрике «Аптека». Недавно вот совершенно эту тему серьезно обсуждали, и тем не менее количество вот каких-то незапланированных вот этих моментов, да, постоянно происходит, и переполнены вот и рот больницы, и все это уже...
3: Мой ответ краток – закаляться. То есть человек, который испытывает такое воздействие среды, играючи на таком ответственном инструменте, должен быть закален не только морально, дабы прочесть замысел автора, скрытый за этими обильными нотными знаками. Он должен быть закален и физически, то есть не подвержен быть простудам. А так, если вдруг что случилось, ну и опять же я советую этот самый, как его там, вот, ну, 7 бед, один ответ.
2: Да.
3: Вот, но я должен, так сказать, считая своим долгом, воспользоваться предоставленной мне трибуной и описать состояние дел в нашей, так сказать, демократизированной культуре. А именно, где-то с 85-го года в нашей культуре началась... демократическая реформа. Но эта реформа приняла лишь внешние стороны. И, например, некоторые коллективы, которые раньше назывались коллектив, там, при таком-то министерстве, при таком-то какой-то филармонии, коллективы начали носить название «коллектив имени художественного руководителя». То есть художественный руководитель как бы взбирался на самый пик этой пирамидальной иерархической системы, свойственной отныне нашей культуре. И что влечет такое положение дел? Человек, творческая личность с неоднозначным характером, с разными темными и светлыми сторонами своей личности, взбирается на эту пирамидальную систему и начинает оттуда как бы дожимать локтями тех, кого он не мог дожать при коммунистическом режиме, так как при коммунистическом, кстати, режиме, да, извините, его самого могли дожать в любой момент, не пустить за границу, не дать из государственной коллекции скрипку Страдивари, а также лишить записей, дачи и семьи.
2: Кстати, бывало так, что дожим производился не только или оттуда, или отсюда, а и оттуда, и отсюда, потому что иногда бывало уже, как говорится, не дожирно, без рыбьи и сам раком встанешь, и вот эти все сложности до сих пор многие помнят.
3: Ну, я думаю, что вам-то помнить нечего, вы слишком молоды, вы не застали пика вот тех додемократических отношений. Реформ, но я спрошу вас как исполнителя, вот представьте себя на месте человека, который выбрался на вершину пирамидальной системы в культуре. Что бы вы сделали?
2: Ну, первым делом я бы позвал друзей, мы бы выпили.
3: Это чисто внешний шаг, я думаю. Я думаю, что какие-то видоизменения таятся у вас в подсознании. И вы даже, может быть, сейчас и не скажете, потому что трудно представить. Вы же человек.
2: То есть вы хотите сказать, давайте скажем более конкретно. То есть вы хотите узнать, что бы я сделал, будь я министром культуры?
3: Министр культуры несколько не... более номенклатурная должность. Представьте себя руководителем эстрадных коллективов Москвы, например.
2: Всех?
3: Конечно. Если не всех, то вы начинаете создавать эту структуру, и постепенно коллективы, которые не входят в вашу компетенцию, они являются не раскрученными.
2: Как бы уже такими...
3: Они не раскручиваются.
2: Это называется independent.
3: Вот-вот.
2: Угу. И что вы хотите узнать?
3: Я должен вам сказать, что вы сами не знаете, что вы бы сделали на месте, если бы попали на такой пост. Ведь вы же человек невысокого.
2: Вы скажите, извините, что я должен сделать, чтобы я как бы несколько понял.
3: Вы должны быть демократичны по своей сути. Вы не должны хищнически впиваться в самые болезненные точки молодых коллективов, которые лишают их творческой свободы.
2: Ну, вообще, я бы, во-первых, сделал бы бесплатные им таблетки раздачи, потому что очень большое количество все-таки
3: тратится. А на чьи средства? Спонсоров?
2: Ну, я бы к тому времени был бы очень поднявшимся дяденькой и мог бы сам покупать им, прикладывать к зарплате.
3: А вот вы говорите, вот, как настоящий человек, который не ведал никогда раскрутки.

0: Через месяц они мне же подарили эти ноги назад.
1: Извините, дело в том, что в кругу у нас исполнителей и популяризаторов принято, когда в помещение входит новый персонаж, знакомить, так сказать, гостя с тем, кто вошел.
0: Это же ваша ассистентка, ну что?
1: Нет, я имею в виду вот
0: это. Она просто повернулась уже лицом к вам, вы Евгений Федорович.
1: Ну ладно, я не буду настаивать.
0: Ну, я предлагаю послушать композицию. Пока.
1: Да, там органчик, кстати, вот тот, который я не советую покупать под каким-то странным названием «Хаммонд». Что-то он там похрипывает, делает какой-то грязный такой заполняющий звук. Солиста плохо слышно, вот очень громко. Вот это не надо брать в магазине.

0: Прислушайтесь к этим звукам. Не правда ли, они заставляют вас вспомнить о детстве, о траве, которая была экологически не потоптана еще, и о молочке, который мама утром приносила, снимала с него пенку.
1: Сцеживала его сама.
0: Да, и так далее. Вот, видите, я смотрю на ваше лицо, оно немножечко стало более серьезным. Какая-то мысль пробежала.
2: По поводу пенок, вот я когда в деревне жил, вот почему все девки, они такие розовощекие? Ну, им же пенки дают.
1: Молодой человек, разрешите.
2: Какой я вам человек молодой? Убери его, убери отсюда. Ну, я говорю, девки там такие розовощекие все. Их поэтому молоком ты кормишь, чтобы щеки потом розовые, пудры на них не тратить. Вот. А почему щеки-то розовые? Да потому что пенки они едят эти вот в детстве. И главное, что пенки они едят не те, что со стаканов снимаются, а с кастрюли вот эти жирные. И...
1: А еще вот вы знаете, что есть на самом деле в деревне такой сосуд, называемый крынка. И в нем молоко наливают и делают топленое. То есть там сверху такая прям лепешка плавает без муки, правда?
2: Ну, я верю, я видел 100 раз эти
0: лепешки. Не, ну это специальная технология выпенивания молока до невозможности. То есть то, что остается сыворотка, это вообще никому не надо.
1: А в смысле, пенка... сыворотка это вот нижняя
2: часть? Ну да, вот это. Саша, ты ведешь на этот бред? Какая сыворотка? Это молоко, которое сварили, и все. Тут сыворотка уже какая-то началась.
0: Ну кто из нас деревенский житель?
2: Ну, конечно же.
0: Ну, у меня, кстати, творческий вопрос. Вот тут был вопрос от слушателя по поводу альтернативных молодежных течений.
2: Мы говорим о молоке. Какая альтернатива? Тут выбирать нечего.
0: Молоку нет, я согласен, да.
1: А, кстати, вот я помню, у нас ведь был разговор о таком понятии древнерусском, как девка, харь, кровь с молоком.
2: Ну, я и говорю, вот она, когда пенок обожрется, у нее сразу кровь с молоком получается.
1: Нет, а еще же была другая теория насчет вот дойеров, которые одним взмахом косы производился отсек выменного отростка у тёлки, и все это плюхалось прямо в ведро, в скорму, потому что ведь действительно не секрет, что груднички все рождаются изначально вообще бледные. Ну вот как и что вот твоя рубашка?
0: Ну да, китайский краситель, сами понимаете. Ну.
1: Вот, то есть, а потом уже получают эти кровяные
2: вот
1: тельца.
2: На китайские красители, да, отмазался, а сам под солнцем в рубашке спит все время, она и выцвела.
0: Извините,
2: вот
0: вы видели пиратские диски, изготовленные Болгарией и Китаем? Ну, какие из них более ярки?
2: Яркие, родные. Какие?
0: Ну, если вы можете себе позволить, то, конечно.
2: Ну, а что нам?
1: Да, ну и, собственно, вернемся к основной нашей теме.
2: Кстати, сыр тоже из пенок делают.
1: Вот нам звонят по телефону, я думаю, может быть, мы послушаем, что хотят у нас спросить наши радиослушатели, и Евгений Федорович Гедике, историк.
2: Как его ты говоришь?
1: Гедике.
2: Да, кто ему так фамилию придумал? Ну и родители, а?
0: Извините, я внук замечательного советского органиста, композитора и
1: популяризатора.
0: А как сейчас дедуля
1: поживает ваш?
2: Кого-кого великого?
0: Кстати, если вы насчет дедули, я вам пришлю по почте энциклопедию. Там указаны годы жизни моего дедушки, который скончался накануне военных действий.

0: с немецкими фашистами.
1: Ты откуда его привел-то вообще?
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, Александр, доброй ночи. Мы сейчас как раз с подругой обмываем покупку ей шубы из опоссума.
2: Ага.
3: Как вы на это смотрите? Как вы смотрите на то, что из опоссумов делают шубы?
1: А вы не подали на нее еще в суд?
3: На кого? На подругу?
1: Ну, конечно, ничего себе.
3: Только, ну, она же здесь ни при чем, не она же сделала из опоссума.
2: А я предлагаю обмыть подругу в формалине.
1: Кто купил?
3: Подругу в формалине, ну зачем же так жестоко?
1: Нет, кто шубу купил?
3: Подарили.
1: Кто он такой?
3: Кто он такой?
1: Кто шубу подарил?
3: Ну, какая разница?
1: Если мы завели об этом речь, то это имеет важный факт в расследовании.
3: А что, это из вашего опоссума?
1: Какая разница, из чего опоссума?
2: И тут вообще, в принципе, без разницы, из чего пошита шуба.
1: Вам задали вопрос. Вы что, отвечаете вопрос на вопрос? Это неприлично.
2: Мы же все-таки в прямом эфире.
1: Да, это вам не телевидение.
3: Ну, мы в прямом эфире, не в КГБ же.
1: Ну, какая разница? Ну, вот именно, так говорите, раз не в КГБ. Что вы там скрывать пытаетесь имена? Говорите,
3: нет,
1: пусть
3: мы ничего не скрываем. Нам пусть скрывать нам... нечего. Мы хотели узнать, как вы относитесь к тому, что из опоссумов делают шубы.
2: А вы кому вопрос-то вообще задаете?
1: Саша, вы же не слышали, что внук называется, глухой еще.
2: Вопрос, значит, насчет шубы, да?
3: Да.
2: Это, понимаете, дело в том, что тут зависит от того, насколько мы в душе фермеры. Вот, то есть тут только от этого. Вот, и больше тут даже ответить нечего. Если тут смысл-то в том, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки вот ваши действия бы целиком одобрили. Там даже трусники шьют из шерсти опоссума. И вообще там носки, ну все, то есть там вообще. Вот, а здесь это достаточно экзотичное животное. Вот, и, в общем, осудить вашу подругу можно только за то, что вот эту шубу, ну, вернее, шерстку, вот, из которой сшита эта шуба, обменяли здесь наверняка на какое-то количество, может быть, цветных металлов или еще на что-то.
1: Не, а нет. Как парня-то звать? Кто дарил-то?
2: И с какой целью, кстати?
3: Да нет, родители с целью, чтобы не замерзнуть зимой.
1: А, родители? Нет,
3: вот с этого-то
1: и начинается, Саша, у нас с детства.
3: Есть подход есть гринписовский такой, что...
1: Да какой там... тут гринпис? Да,
2: на грина, кстати, это подозрительно.
3: А можно, так сказать...
1: Какое отношение имеет
3: вот
1: американский
3: доллар? Надеть на себя шерсть эту и перевоплотиться, в общем-то, в этого зверя, в общем-то, почувствовать в себе какие-то...
1: По-моему,
3: его...
1: это попытка отмазаться просто.
2: Это вульгаризация буддийского индуизма. Вот вы видите? Вы видите, так, что говорят
1: люди
2: коллеги?
1: Люди иногда делают вещи, не осознают, что это очень высокие религии затрагивают они и так далее.
2: Понимаете, дело в том, что, скажем, вообще, как бы одевая на себя шкуру какого-нибудь животного, да, там, вот вы тем самым становитесь новой душой этой одежки.
3: Да, вот я это...
1: Как оживился слушатель, а?
2: Ну, вы знаете, я бы немножечко оправдал человека. Все-таки мороз снимает долю какой-то ответственности из того, кто дарил, из того, кто...
1: Хорошо,
2: нужен.
1: А как же древние люди ходили без одежды? Ходили ведь?
2: А с них тоже снимали три шкуры, свои же соотечественники. Вот мы говорили о скифских племенах, нет. Нет, подождите, собственно, уже сейчас наш институт защиты человека от окружающей его среды разработал новую технологию для пар. Конечно, если человек идет в одного по улице, то ему лучше там как-то утеплиться там. Вот. А если вдвоем, то можно идти в голом виде вообще. Главное, друг на друга неустанно дышать. Обогревать друг друга дыханием.
1: Это йоги, по-моему.
2: Ну почему йоги? Сейчас вот.
4: Кстати, если вы это будете делать в азиатской стране, то вас могут на ножи взять родственники, на кого вы дышите.
2: Ну там даже сейчас, скажем так, там уже ножами не пользуются, там сразу грызут и все. Да, спасибо.
1: Да, подавайте спасибо. В суд обязательно на него.
2: Спасибо.
4: Еще звонок?
2: Да, еще следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Даже доброй ночи.
2: Да.
5: Вы знаете, я тут по поводу пены подумала.
2: По поводу вот молочной пены.
1: Пенка, ну, да, ее она, лучше называть, а то ее
5: с одной стороны, молочная пена, а с другой стороны, вы понимаете, из пены она как-то Афродита родилась.
2: Ну, вы знаете, это легенда. И тут сейчас существует мнение, кто говорит, что Афродита из пены, а кто говорит, что из яйца.
5: Ну, во всяком случае, на картине изображена Афродита из пены.
2: Ну, понимаете, художники, они тем и замечательны, что у них есть как бы некоторое право на фантазию, на воображение.
5: Ну, простите, если учесть, что из пены молочные делают сыр,
2: ну, это конечно, конечно.
5: Да, то получается так, что Афродита сделана из сыра.
1: А может быть, даже из масла или сметаны, если как долго. А вдруг кефир?
5: А как же ее употреблять-то?
1: Кого ее-то?
2: Афродиту?
5: Афродиту в чисто духовном смысле.
1: Духовную употребляйте.
5: Ну, сыр, между прочим, дело материальное.
2: Кстати, тут можно
1: еще...
2: Ну,
1: его можно одухотворить.
2: Да, вот, например, вы знаете, у нас, это может быть несколько не в тему, но я все-таки должен рассказать. У нас был один друг нашей программы, сейчас он, к сожалению, ну, очень далеко. Он одухотворил собственный, извините, конечно, унитаз. Он, значит, сшил ему одежду очень красивую, повесил ему вот вокруг этой шеи цепочку золотую, и там чуть ли с ним не спал. Это был его лучший друг, он там...
5: А, понятно, это да. Был Пигмалион. Это мы уже слышали.
2: Кто вы говорите?
5: Пигмалион, наверное, это был.
2: Нет, его звали по-другому, вот этого товарища. Его звали Снегирь Викторович Гиря.
5: Угу. Так как же он назвал тогда свое произведение?
2: А вот не произведение, а друга.
1: Он так его
2: назвал. Он назвал Толиком, он назвал Толиком.
5: Толик. Унитаз Толик.
2: Ну, не, ну как, унитаз это так вульгарно, вот наш
1: Самский Блюз.
2: Вульгарный.
1: Раковина тоже вульгарная?
5: Ну, вы меня простите, все-таки я женщина, и вопрос Афродиты меня продолжает волновать.
1: А, ну да. А Мадонна вас тоже интересует?
5: Мадонна, смотря которая.
1: Ну, вот последняя.
5: Последняя, это которая современная или которая все-таки из художественного фонда?
1: Ну, последняя. Вот поет она еще песню.
5: Ой, ну она так поет.
2: Плохо?
5: Ну, как вам сказать?
1: Мы если, тоже такого же
5: если ее слушать без изображения, она поет отлично.
2: Да, у нее очень хорошие еще и музыканты играют иногда.
5: Да, да. А вот если вот посмотреть на нее как на Афродиту...
2: Угу.
5: То пены ей явно не хватает.
2: Вообще, в принципе, ходили слухи, что она вообще-то вовсе не женщина даже.
5: А кто она?
2: Мужчина. Да.
5: Гермафродит?
2: Нет, ну что вы.
5: Она скрывается?
2: Нет, она мужчина.
1: И не скрывается.
2: Так что
1: она же по сцене без этих повязок на лице ходит.
5: Да, ну извините, тогда у нее парики на всех местах получается.
2: Конечно. А это сейчас очень в моде. Даже вот вы думаете, вот классические музыканты вот на сцене играют во фраках, это у них татуировки такие. Они же нагишом, там же жарко.
5: Да, но между прочим, фраки они подразумевают под собой хвосты.
2: А, ну вот эти как бы у них прикрепляются.
1: Это уже из папье-маши.
4: Да. Хвосты, а фалда называется. Ну что же.
5: Папье-маши это не такая гибкая материя.
1: Ну, вы знаете, при современных технологиях зарубежных добиваются еще не такого.
5: Да, но у нас-то тоже музыканты во фраках выступают. Вы представляете себе симфонический оркестр с хвостами из фраков?
2: Ну нет, это мы же объясняем, это татуировка, а вот эти вот фолды, как вы говорите, это как бы приделанные искусственные какие-то штуки. Ну как вот скажите, зачем вообще они нужны? Вот зачем морякам на бескозырке ленточки, чтобы по глазам хлестали? Вот скажите, зачем?
5: Нет, ничего подобного.
2: А зачем? Вот давайте вот разберемся,
5: вот,
2: зачем?
5: Вот если серьезно, то я знаю, зачем это.
2: Вот давайте скажите. Зачем?
5: Когда дует большой и сильный ветер, ну, типа с юга или с севера, тогда они подвязывают эти ленточки под подбородком для того, чтобы бескозырка не улетела на другой конец света.
2: Вот вы не правы. На любой уважающей себя бескозырке, между прочим, вместо там глупой надписи, там теплоход какой-нибудь Осипенко, сделана ленточка, как на фуражке, подбородочная. И, кстати, еще на эту ленточку закреплен специальный, как у хоккеистов, челюстно-защитный такой, чтобы потому что моряки очень часто в момент качки они падают, стукаются челюстями.
5: Вы перепутали, это боксеры.
2: И хоккеисты еще, кстати.
5: У это боксеры, они там в челюсти берут эти ленточки для того, чтобы у них не выпала капа. когда их партнер бьет по голове.
2: Да, кстати, вот на самом деле мы сейчас открываем сеть продажи вот этих кап. И любой желающий сможет купить. Дело в том, что это сейчас все сильнее входит в моду, на самом деле.
5: На самом деле, да. Вы знаете, между прочим, такую вещь, что есть такая штука, отбеливатель для зубов, некоторых разных фирм, простите.
2: Да-да-да.
5: Вот. И они советуют, вот берете наш отбеливатель, намазываете на боксерскую капу.
2: И надеваете.
5: И вставляете туда. В рот.
2: Да, вообще, вы знаете, раньше, вот и я помню, до того, как... вот изобрели все эти зубоочистительные средства, то как бы люди, ну, желающие, чтобы зубы у них были свежие, как вот на картинках иностранных, они полоскали их стиральным порошком или отбеливателем лебедь, вот такими, знаете, были такие.
5: Да, да, знаю, у меня до сих пор старые запасы сохранились.
2: Вот, да все мы этим занимались. Чё греха таить. А я помню, как детишки у нас, это был год, не соврать, какой-то 78-й, они ободрали со всех окрестных крыш гудрон, вот которым они покрыты, используя его вместо жевательной резинки.
5: А, изживали его, да, изживали. Да, и зубы после этого становились не белые, а черные.
2: Да, такие черные прям. То есть это тоже реально. Это
1: маленькая антикоразичка.
5: Да. Я, правда, этим не баловалась. Вот как сейчас вот балуются наркотиками, я вот гудроном не баловалась, честное слово.
2: Да, в общем-то, мне тоже не довелось. Но вот
1: а я смолу жевал и за маску нормально дышу тогда.
2: А, кстати, еще есть клуб любителей хвои. Они выходят массово в лес и жуют елки.
1: Голодают, по-моему.
2: Да, там
1: голодный лес.
2: Да,
5: господи, бедные леса. Я-то думаю, куда же леса-то пропадают?
2: Ну вот.
5: Как насчет экологии вообще?
2: Насчет экологии вообще очень сложная ситуация. Вот представьте себе, что, например, вам не дадут выходить вообще из своей квартиры, закроют все окна, да, ну вот просто и двери. И вы там будете, так сказать, активно жить, и все вот отходы там вашей жизнедеятельности вы будете складировать там же. Вот постепенно происходит такой загруз всего. Вот,
5: вместе с хвоей.
2: Да, то есть все там, всякие там, ну, все подряд, понимаете.
5: Ну, правильно. А потом говорят, что там какие-то колорадские жуки.
2: Да, да.
5: Хвою едят.
2: Да.
5: И вот это невозможно.
2: Ну что же, вы не огорчайтесь. Спасибо вам за телефонный звонок, за интересный разговор.
1: Ну,
5: я чувствую, просто хотите его закончить, вам наверняка еще звонят.
1: Ну, нам надо еще отойти сейчас.
2: Да, там просто к нам приехали.
5: А, да, под хвою, я поняла.
2: Да. Спасибо.
5: Всего доброго.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: Ну что же, друзья, я думаю, вот этот замечательный телефонный звонок вас примирил. Я вижу, что вы как-то уже так дружелюбный. Евгений Федорович, не тычьте ему пальцем в глаз, пожалуйста.
1: Не в глаз,
2: уже давайте пожмите друг другу руку. А это, а вот этого у него вообще не трогайте, это не это его младший брат.
1: Познакомьте, пожалуйста, меня с этим симпатичным молодым человеком, который.
2: Это наш сиамский близнец.
1: Вот это легендарный, да?
2: Да, вот это то, что вот вы пытались у него оторвать в момент вашей схватки, это его младший братец.
1: Очень
2: торшим.
1: Приятно. Я, кстати, своим. А мне представлять никто не будет этого.
2: А это историк, популяризатор Евгений Федорович Гидюки.
1: А чего он популяризирует?
2: Он популяризирует органную музыку, игру на органе и вообще.
1: Это вот это он принес, да?
2: Да.
1: Я бы даже сказал, это я сыграл. Да. Кстати, многие органисты, органные мастера дарят мне части своих органов, трубы. Я их много уже собрал, они висят у меня на стенах. И я мечтаю собрать из этих труб единый орган, который звучал бы как, ну, помните, вот в Артеке было дерево, которое
6: меня в Артек
1: прививали.
6: Не приняли, не помню я такой.
2: Ну, конечно, неудивительно. Там, нельзя же травмировать было детей. А скажите, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня возник, естественно.
6: Они взяли не из-за того, что травмируют детей, а чтобы меня не травмировать.
2: Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот вы, так сказать, еще органных дел мастер, это действительно факт. Вот обрабатывается поверхность деревянной органа обычным этим рубанком, как вот плотник там, который гробы клепает, стенки разные, или есть какой-то специальный инструмент, ведь как бы счистка верхней структуры дерева, она меняет его акустические свойства. Вот,
1: да-да-да, вот скажите именно это об этом. Зависит от тембровой... как бы реализации вашей идеи.
2: О толщине досочных покрытий, пожалуйста.
1: Это искусство сродни выпиливанию тростей для кларнета.
6: А что, сегодня говорить нечем больше? Чего? Федорович какой-то пришел.
4: Ну, кстати...
7: Вы успокойтесь, пожалуйста. Ну что вы прям... Я понимаю ваши возникшие сразу неприятности.
4: Если вам стало скучно, я вам советую немножко прислушаться к фонограмме. Она довольно-таки экспансивна, экспрессивна и эмоциональна.
6: Да мне уже сказали об этой музыке, что вы играете там. То есть вы это сыграли.
4: Да, кстати,
6: мне
4: я,
6: уже слушать не хочется.
4: Я играю во многих концертных залах Европы. Недавно я был
6: и
4: на
6: мастер-классах. И вы думаете,
4: это
6: кому-то надо?
4: Люди ходят и платят деньги.
6: Ходят. А вы видели, чем они там занимаются?
4: Они платят деньги.
6: Они платят деньги. Они все ходят за бесплатных аккредитаций. Им доплачивают. Молоко дают бесплатно.
4: Не знаю,
6: вот
4: я...
6: Ходят. Вы посмотрите, там одни старушки сидят со своими дедулями.
4: Кстати, а что вы скажете о принятии пеночных ванн молочного свойства?
6: Вам уже их поздно принимать.

0: Вообще, не секрет, что органная музыка, она замечательна все-таки в живом звучании, не по радио, а в живом, а непосредственно, значит, ты положил свою задницу на скамеечку в большом зале консерватории и ощущаешь вибрацию этих, так сказать, древних стен, звук, вот эту волну мощную звука. И тут даже не столько воздействие идет на барабанные перепонки, сколько воздействия окружающей среды, колебания воздуха, все такое. И, Евгений Федорович, я это говорю к тому, что не исключено, что, в принципе, вот наш Angels и Torsion не целиком способны воспринимать эту музыку, поскольку у них как бы туловище два, а задница одна. Поэтому они несколько... Я это просто объясняю вашу физическую...
1: Саша, очень было, кстати, приятно, что вы так обильно процитировали мою недавнюю статью в газете «Музыкальное обозрение». И я предлагаю...
2: А вас пишут, да?
1: Это я пишу
2: вы...
1: для вас.
2: Нет, вот...
1: Для молодых людей, которые желают приобщиться...
2: Саша писал чего-то, вы же сказали, Федорович.
1: Это он цитировал.
2: Как он цитировал?
1: Ну, цитировал, это когда вы берете чужой текст.
2: Не, это даете... слово цитировал, я знаю. Не надо мне тут умничать. Я знаю слово цитировал. Не, вы сказали, что Саша писал.
1: Я так сказал, я писал. Я записал.
2: Вот я писал, еще
1: да.
2: Скажите.
1: А ну вы писали, ладно. А что вы писали? Вы пишете стихи, молодой человек.
2: Какие стихи? Ну, мне писать знаю, вообще нельзя. Он же все читает потом вслух. Вы представляете, что может получиться, если один пишет, другой читает?
1: Я не очень знаком с вашими отношениями. Я слышу вас регулярно, да, по радио, но вижу, кстати, впервые. Мне очень приятно познакомиться.
2: Ну, что ж теперь, сидите, радуйтесь, раз вам приятно.
0: Да, ну, Евгений Федорович, вы начали говорить...
2: А все-таки Евгений, да, сначала надо говорить? Это, забыл вот это.
1: Ну, кстати, интересное народное обращение Федорович. Чувствуется что-то такое. Не зря вы о пенках разговаривали. Вы, наверное, долгое время провели в отпуску в деревне.
2: Я там рус.
0: А, кстати, скажите, пожалуйста, как вот вы молоко пили? Да, я вот у вас, вас же как бы двое, и значит, у вас, вам нужно было... А желудок у вас один на двоих или два? Вот этот момент меня волнует, поскольку количество молока тут все зависит. То есть, как бы с двух надо выем доить или с одного?
2: Ну, дело в том, что у Торшина вот это все, рот, это все бутафория. На самом деле, он ему нужен только, чтобы верещать чего-то там. Вот. А так основное поедаю я. Ну, когда ему плохо, там, ну, видит, что у меня что-то есть, а у него ничего нету, я ему хлеб даю черный.
0: Угу.
2: Он дешевле.
0: А вот скажите, вот когда вот Евгений Федорович попытался у вас его, ну, схватить вас за Торшина, как бы Торшин воспринимает это как агрессию против себя, или он вообще как растение у вас?
2: Не-не, он все воспринимает, то есть... нервы там, все нормально.
0: То есть... Угу. А почему же он не предпринимал каких-то попыток вот отразить нападение?
2: Он принимал, он подавал мне сигнал по нервам, что надо человеку ударить.
0: Угу. Ну вы вот, как я вижу, все-таки очень культурный.
2: Ну, он правильно, если бы он был бы, вот, ну, сидел бы не в этом, в пиджаке, да, вот как сидит он. В галстуке.
1: Это, извините,
2: там...
1: называется смокинг. Видите, вот черная бабочка, она одевается к смокингу, а белый одевается к фраку с фолдами, который...
2: Ну, вот он сидит с этими фолдами, его не ударить даже. Знаешь, его нельзя ударить.
1: Фолда — это сзади болтается. У меня короткий.
2: Ну
1: это
2: вот
1: смокинг,
2: я вот, если хотел
1: папа.
2: Бы вас ногой по заднице ударить, а у вас там висит вот эта фолда. Как я могу и ударить? Вы все-таки выглядите так интеллигентно. Я и стараюсь с вами обращаться, ну как-то... Как-то смелее.
1: Да, старайтесь, кстати.
2: Вот до этого был
1: получится.
2: Полковник, он его увезли отсюда. Он на своей машине ездит с водителем, его увезли на этой машине.
1: Ну еще бы, полковник, меня бы кто-нибудь увез.
2: А и вас увезут. И Сашу увезут, всех сегодня увезут. Вот, и я и говорю, что он мне сигнал-то подал, что типа того, парень тут рядом сидит, вообще берегов не видит. Ты ему там очки-то протри. Я ему говорю, ты что, не видишь, парень-то сидит в этом, во фраге с фолдами. Вот, и в бабочке еще. Какая там белое, черное, не видно. Вот. И я говорю, нельзя. Но он так обиделся на меня, конечно, что я просьбу его не выполнил. Обычно-то я так, его кто пнет локтем-то в автобусе.
0: А вот, может быть, Евгений Федорович, может, вот вам налить блюдечку молока и подставить к торшину, может, как-то...
1: Я как раз хотел спросить, может быть, он сладкое любит.
2: Вы не подъезжайте к нему, он не любит это. Он понимает как-то это очень остро сразу. Не любит он вот эти вот дешевые подъезды. Как-то... С ним вообще лучше не разговаривать, его нету. Лучше вот так вот.
1: Хорошо, кстати.
0: А мне кажется, вот да-да. Евгений Федорович, что это вот у Angels такая попытка зачморить младшего брата. Вот типа вы с ним разговариваете, его нету. Все, вот младший, слабенький.
2: Не, на самом деле, как говорит мудрая русская пословица, не тычь вилами в навоз. Я будет всю жизнь хорошо.
1: Кстати, Саша, вот когда вы сталкиваетесь с такими семейными проблемами, лучше не встревать в них, а, ну, может быть, понаблюдать издалека, и когда вас спросят совета, вот тогда вот можете что-нибудь сказать.
0: А вот,
2: а вы что, педагогический колледж оканчивали?
1: Я вообще даю мастер-классы.
2: Куда вы даете?
1: Я вам объясню несколько позже, после...
2: То есть наедине?
1: Ну... Нет, я привык к большим аудиториям.
2: Ну, мы сейчас попробуем кого-нибудь собрать. Саша, сколько у нас народу сегодня в ночном эфире?
0: Ну, вот нужно сейчас посмотреть по коридорам, может, кто с утренней смены
2: остался. Кстати, вот манекены внизу я видел стоять. Если их посадить, может быть, он поведется на то, что много народу, и как-то будет говорить что-то интересное.

0: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедик. И к нашей с ним беседе присоединился в мягкой форме наш замечательный соавтор, сиамский близнец Angels и Torsion. Речь у нас идет о органах. И мы остановились на том, из чего же делают эти замечательные инструменты, из какой породы древесины. Вот вы знаете, что такой есть исполнитель Джон Ли Хукер. У него, например, гитара сделана из металла. Ну, одна из его гитар сделана из металла. Такая же гитара есть у одного кренделя из Dire Straits, тоже жестяная. Вот как вы считаете, можно ли сделать корпус органа из жести? Ведь в конце концов, насколько я знаю, корпус этого устройства несет в себе в основном механические такие нагрузки, но никак не акустические.
1: Да, вы совершенно правы. И вообще корпус — это понятие довольно относительное. Ведь корпус служит как бы хранилищем тех же самых труб, не тех самых, которые ты, вот как слушатель, ты приходишь в зал и видишь прекрасные трубы, расписные с ангелами. Это не все трубы, которые ты слышишь. И ты, как слушатель, можешь их слышать, все, если их, конечно, употребляет органист, но ты их слышишь из этого как раз корпуса. Они там хранятся, они там привинчены или припаяны в зависимости от материала, опять же, как
0: а
1: раз.
0: А как раньше было, ведь не было ни пайки, ни винтовки.
1: Раньше была экология другая, и раньше делали трубы из более мягких пород дерева, потому что влага просачивалась только снаружи, а изнутри во время открытия клапанов влага не шла, и поэтому можно было делать из ясеня, осины и других доступных пород. Сейчас же приходится туго, приходится применять различные как бы наполнители, различные вымачивания.
0: А вот из какой породы дерева сделан знаменитый орган в Большом концертном зале имени Чайковского?
1: Ну, опять же, напомню, что жестяные трубы, которые вы видите, войдя в зал, это всего лишь муляж, а настоящие трубы сделаны из черного и эбонитового дерева, выдержанного около 40 лет. То есть, когда вас еще, в общем-то, на свете не было, эти трубы уже начинали выдерживать, вымачивать и высушивать.
0: А скажите, все это тоже происходит в оркестровых ямах, как вот всякие виолончели? И ведь сейчас вот не секрет, что, скажем, если у детишек, скажем, симфонического оркестра, ну, у детей музыкантов симфонического оркестра, вот они рождаются на свет, то их люльки сразу по выписке ставят, и там они живут в артистической этой яме, где вот оркестр там, по крайней мере, до 13 лет все время под звуки музыки, чтобы вот этот мозг, их юношеский, детский, вибрации полов через кости, зубные там разные прочие отростки, члены штабеля, все это туда к ним, значит, впитывалось.
1: Дело в том, что, смотря в каком значении вы употребляете слово «оркестровая яма», потому что подчас это выражение заменяется словом, ну, как бы человек, который сольно играл на скрипке и сел в оркестр, говорит, я сел в братскую могилу. То есть он поступил в оркестр, в группу, где много ему подобных. Угу. Вот. А что касается младенцев, то просто они меньше едят, когда их уши заполнены вот этими звуками, они не кричат, они там больше спят и меньше кушают, соответственно. А зарплаты у наших музыкантов, сами понимаете.
2: А между прочим, детям надо есть столько, сколько положено, а не меньше. И не забивать им уши всякой ерундой, что в симфонических оркестрах играют.
0: А, кстати, еще нужно сказать, что как показали последние исследования биокафедры нашего института защиты человека от окружающего среды, желудочный мешочек грудничка или пупсика содержит гораздо большее количество желудочной кислоты, нежели желудок взрослого человека. И объясняется тем, что у него вот эта, как ее, железа, которая вырабатывает желудочный сок, она работает сразу с момента рождения в полную силу. Вот. А у взрослого человека эта железа, то есть, ну, она находится, так сказать, интенсивность ее работы, она находится всегда в состоянии константа, то есть очень статичная. Что у пупсика, что у взрослого. Но пища-то меньше пупсик сожрал.
1: Но дело в том, что это одна из теорий, другая теория гласит...
2: Ослить некуда.
1: Извините, не перебивайте, пожалуйста. Одна теория гласит, что все зависит не от интенсивности работы вот этой железы, а от количества вкусовых рецепторов, которые находятся в желудочке у молодого.
2: А вкусовые рецепторы на языке, на мёбах.
1: Вот говорю, что
0: историк, вы тут не правы.
2: Вы же все-таки историю преподаете на этом.
1: Я знакомлюсь с популярной литературой, новейшей, связанной с медицинскими исследованиями.
2: То есть вы читаете журнал «Здоровье»?
1: Нет, извините, я читаю
2: журнал «Наука и жизнь».
1: Я читаю журналы на голландском языке, которые мне присылают лично многие врачи голландских городов.
2: Парень-то пафосный пришел. Ты что не предупредил-то? Я бы хоть оделся нормально.
0: Ну, я не знал, что...
2: Ты сказал бы, что я приехал откуда-нибудь из Нидерландов хотя бы.
0: Гость будет.
2: Гость будет. Ты все время то приведешь кого-то с улицы, то полковника. Президента сюда приведи, и я приду тут.
0: Кстати, в следующем эфире у нас будет...
2: Кто?
0: Президент.
2: Чего?
0: Ну, это пока секрет. А.
1: Кстати, на одном из моих концертов присутствовало 153 министра и 30 президентов. Это было официально объявлено в программке, которую бесплатно, кстати, с позволения муниципалитета раздавали слушателям.
2: А я вот нахожу с Федоровичем сходство. У него есть двойник, это Троцкий. Врут одинаково. Что у того министры сидели в креслах, что у этого.
1: Ну,
2: вы хоть бы... Вы понимаете, где вы вообще сидите?
1: Я, если я буду оправдываться, то...
2: То это не получится. Надо начать с этого. Если вы начнете оправдываться.
1: Я просто считаю это выше, чем следует.
2: Не, вот хорошо, Саша, что я сегодня приехал, иначе тут я чувствую, что было.
0: Нет, ну подождите, давайте все-таки вернемся к теме, с которой мы начали.
1: Вы вот, начали, кстати, скажите, с ассистентских трудов.
2: А по поводу органов я могу вот что сказать, что все хэви-металлисты играют на железных органах, чтобы получить достойное звучание. Не вот эти вот зинь-зинь. Слушай, это звучание вот вы сейчас слушаете.
0: Ну давайте послушаем, ну, давай. Что вы имеете в виду.
2: Да, вот давайте я то, что имею.

0: И в гостях у нас Евгений Федорович Гедзики, историк органного исполнительского искусства. И я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Я думаю, что Евгений Федорович ответит на вопросы, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А вот Сиамскому можно вопрос?
0: Ну, собственно, конечно.
1: Вот дело в том, что в одной из таких бульварных газетенок, ну, имя, конечно, мы, ну, то есть название не будем говорить, чтобы...
2: А почему?
1: Ну, чтобы лишнюю рекламу им не давать. Мы же, они же деньги мне не платили. Если бы они мне заплатили, то я бы, конечно, назвал. А так-то зачем же? Да. В общем, написано, что якобы вообще там какие-то сиамские близнецы, там, в общем, единственные в мире, и имена у них совершенно не похожи ни на Энджелс, ни на Торшин. Вот, то есть, как-то вы боретесь с подобными клеветническими...
0: Фальсификациями,
1: да, статьями.
0: Интересный вопрос, сейчас, я думаю, наверное, ответят. Да. Спасибо, спасибо за вопрос.
1: До свидания.
0: А что, Энджел, скажете? Вообще, действительно, эта проблема как бы существует, что многие усомневаются в вашем существовании. Даже вот когда я Евгению Федоровичу говорил, что Евгений Федорович, типа, дескать, придет сиамский близнец, он воспринимал это как шутку. Типа, говорит, ну, Саша. Ну, представьте себе, как вот Федорович так говорит, ну, Саша.
2: Ну, это вообще, по-моему, да. Надо в этом смехопанораме показывать, ну, Саша.
0: Вот, однако вы же пришли, и он, как вы видите,
2: я не знаю, его прибил, он все, сидит. Все, кто хочет смотреть, вот как вот выходит сиамский близнец, как заходит, вот эти все процессы, которые я могу совершить при входе в радио, там, пожалуйста, приезжайте. Как там адрес-то, Арбат?
0: Дом 11.
2: Желательно
0: днем.
2: Этаж.
0: Днем желательно это делать, потому что днем он здесь надо появляется, ему доставляет радость. Извините, что я про вас, Энджел, с уважением, ну, в третьем лице.
2: Я скромный,
0: сиамскому близнецу радость доставляет пугать утренних референток, гостей нашей радиостанции.
2: Он, вот особенно студенты,
0: практикантов с разных других радиостанций.
2: Стажеров. Да, они потом крепче вот на других радиостанциях. Их уже ничем не испугаешь.
0: Да.
2: Да мы через близнеца прошли, я сам лично слышал.
0: Какие, да.
2: А газеты эти уничтожать надо. Вот что пишут-то.
3: Кстати, друзья, я когда был еще молодым человеком, я разбирал...
2: Друга нашел, да?
3: Ну, так принято в интеллигентном обществе.
2: Ну, мы-то не интеллигентное общество, надо вот так вот заметить. Вот посмотри на Сашу. Это интеллигент,
3: очень
2: у него
3: милый,
2: бабочки, как
3: человек.
2: У тебя, нету.
3: Я ему подарю. Я,
2: у него нету бабочки.
3: С автографом.
2: Такой. Потом этого кителя, вот кителя, как ты, с фалангами, или как ты их там назвал, тоже нету.
3: Так вот, когда я...
2: И я тоже плохо одет, как-то так по-простому,
3: ну,
2: по-рабочему.
3: Вам лучше не надо.
2: Там.
3: Я разбирал партитуры и заметил, что четырехручные произведения некоторых старинных мастеров для органа были...
2: А это, вот вопрос,
3: вот четырехручные... Слушайте меня внимательно.
2: Нет, я вопрос, я потом забуду.
3: В конце вы будете сюрприз иметь. Так вот,
2: только не надо мне леденцы давать.
0: Меня просто щекотят так, сейчас, прикинь. Подкралась на коленках и щекотит.
3: Перепутали, кстати, Нина Александровна, она...
0: А жила-то,
3: да. Тетка. Ниночка, ну, пожалуйста. Так вот.
2: Где Нина-то?
3: Партия...
0: Да вот, под столом.
3: Вы меня слушаете.
0: Это ассистентка нашего
3: организма. Так вот, дорогие радиослушатели.
2: Федор, еще расскажи, что это ассистентка.
0: Это он привел с собой.
2: Это моя... А его ассистент?
0: Конечно.
2: А наша Нина где?
0: Наша Прохор. Ты все попутал. А та Нинка, уволили ее, она из столовой сперла яиц.
2: Яиц? Ну, зануда, ну дает. Да,
0: прикинь,
2: все-таки унесла, она мне говорила, я все яйца здесь.
0: Говорила, а что ж ты не сказал? Ты, может быть, предотвратили. А, ну ты же честно.
2: Нет, да я думал, шутит.
0: Ты же с ней
2: ладно.
0: Того, да, ведь крутил с Нинкой. Крутил,
2: да
0: я вижу,
2: поглай,
0: крутил, да сразу видно.
2: Ну, вам, при Федоровиче, зачем?
0: Вот, мы же не дома.
2: Думает, сидит там, че парень крутил, зачем крутил Нинка? Ну, вот так вот мысли бродят.
3: Нельзя отвлекать. Нинка, она как картинка. Так вот.
2: Ну, у вас-то Нинка как раз не как картинка. Нашли себе бабищу.
3: Она
2: даже, старенькая, да? Привелся, да?
3: Вы что думаете? Так вот, в произведениях, которые были написаны для четырех рук, партия педалей была написана для двух ног. И какой следует отсюда вывод?
2: Что там две педали.
3: Вы, как сиамский близнец, должны были догадаться, что старинные авторы писали эти произведения для старинных сианских исполнителей на органе.
2: Да, и коробка передач, соответственно, автомат, если две педали. То есть сцепления нет уже педали?
0: Нет, уже получается.
2: Да, уже две. Смотри, какой умный ты парень оказался.
0: А, кстати, сейчас вот должны вообще быть беспедальные.
2: Машина-то?
0: Да, а, руль, кстати, рулем 10... регулируется. Дальше вдавил, быстрее скорость, как на самолете, знаешь?
2: У меня тут один знакомый близнец, товарищ из Америки, приехал. Он рассказывал, у них уже 10% электромобили ездит.
0: Вот так-то?
2: Вот так, а вы все тут ходите с бабочкой. Тут уже люди на электромобилях ездят.
3: Кстати, это полезно, когда отстреливается очередной конкурент по группировке, он падает на руль, и машина начинает ехать очень быстро.
0: Очень быстро, и да.
2: А вы что, в войне участвовали, что ли?
3: Вы выйдете в окно, за окно, вернее,
2: как,
3: там...
2: Как у нас полковник от Саша того звали-то? Может, знать?
0: А, я уже не помню, их столько у нас перебывало.
2: Не, не будем, да, о плохом, о грустном.
3: Вот, так я жду новых вопросов от вас, Саша. Мы уже, так сказать, довольно полно развернули нашу тему сегодняшнего разговора.
2: Да, там.
3: И что-нибудь спросите еще.
0: Я хочу узнать, вот скажите, пожалуйста, существует такая картина.
3: Кстати, извините, вот сейчас музыка звучит, я нарочно ее вам дал.
0: То есть она вам мешает,
3: записана,
0: я убрал.
3: Нет, она записана
0: а,
3: на
0: наоборот,
3: домашнем извините. Электронном сэмплированном органе, который пытаются впихнуть нашим потребителям низкооплачиваемым зарубежные фирмы. Послушайте, какой звук. Какой неприятный тембр, отличающийся такой, да. Да, от живого органа.
0: А вот...
2: Да, можно я тоже да скажу? Вот да. Приму участие вот в том, что
3: вы кстати, было целое течение дадаистов. Они много написали картин, музыки.
2: Я вот знаю течение дадаистов, которые даили. Они не да говорили. Какие-то это вообще... Прохиндеи, можно сказать. Они да говорили. Это не специально.
3: Но приехавшие из деревни...
2: Вот вы были с дойером хоть раз на «ты»?
3: Я с доярками, извините, не путайте доярками. Мою ориентацию.
2: А вы еще и кот мартовский.
0: Ну, друзья, друзья.
3: Ну, Саша, приехавший из деревни, человек испытывает множество удивительных.
0: Нет, ну я знаю, насколько я знаю,
3: да.
0: Евгений Федорович, вы уже давно из
2: а
0: деревни
2: Федорович,
0: приехали.
2: Приехал-то?
0: Ну, по-моему, он из Подольска. Вы из Подольска,
3: я
0: по-моему.
3: Я из Станицы, между прочим. Ага.
2: Откуда? Станица?
3: Из... Да, Станица, где Шолохов написал вот то, что вы думаете.
0: Вот Муму.
2: А это про него, что ли? Вот про мальчонку-то? Дома еще ему многоэтажные снились, деревенские.
3: Это Манилов, ты что? Это
2: не, мальчонка там был такой вот.
3: Манилов же был когда-то
2: шкет
3: мальчонка.
2: Такой маленький в штанах и в тюбетейке.
3: В ранних редакциях «Мертвых душ» упоминался мальчонка
2: Шолохов Манилов. Шолохов писал не про мертвые души, он про живых людей писал-то. Это Гоголь был, мужик он с носом.
3: Да,
2: живой
3: правильно.
2: Живой еще в гробу потом ворочался.
3: До сих пор спорят, что написал Шолохов, а что не Шолохов. Так что вы будьте в курсе литературных событий.
2: Вы со мной
3: событий.
2: Только не спорьте. Я на литературе двух собак съел.
3: Сиамских.
2: Ну, естественно, я же одну не могу съесть. Нет, ты представляешь, Шолохов написал Муму. Вот так вот я скажу.
3: Не может
0: с трудом.
3: С трудом.
2: Вот, вот интеллигент. Это...
3: Кто, это Шолохов? Да это прохиндей.
2: Я вы про видели... вас говорю, прохиндей. Это вы... Я не буду вас называть.
0: А что вы имеете против Шолохова? У меня
2: а
0: жена
2: видели...
0: была, кстати, дочь
2: да,
0: доярка,
2: кстати.
0: Между прочим. И она доила, она лучше
2: и дед
0: всех.
2: Дед у нее был дойером, у нее ладони все без этих черточек были. Вы представляете,
3: а
2: что это
3: какой
2: значит?
3: Массаж может...
0: в имени.
3: Да.
2: А вы все о массаже. Видите, интеллигент. Ему лишь бы в солярии их там и массажи поделали, что ли.
3: Я, кстати,
2: и доярки,
3: я, кстати, колбасы не ем после армии.
0: А скажите, скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот я знаю о вашей поездке в Таиланд, где вы с тамошними проститутками забавлялись. С очень
2: а
0: ты
2: знаешь, какая халява? Два грина час. Ты прикинь, сколько сэкономил.
3: Ничего подобного, 15.
2: Сейчас плюс... все российские бизнесмены ездят в Таиланд, чтобы сэкономить. Ну, каждый день по 200, по 600 грин отдавать за проститутку. Это посчитай. Вместо двух.
3: Извините, кто изучал этот вопрос обильнее, вы или я? Вы вообще хоть раз...
2: Кто вы такой?
3: Да вы на себя в зеркало посмотрите. А они же вам дверь
0: не откроют. Ну что вы, право. Нет, давайте.
2: Вот эта бабочка его, вот эта бабочка. Летчик пришел за бабочкой.
0: Вы только не оттягивайте ему ее и нам. Между прочим,
3: скидку делают за бабочку. Вот увидят, сразу и думают, интеллигентный человек. Не какой-нибудь.
2: А у меня одна мысль. Вот я вижу интеллигент. Вот в табло бы ему разрядить бы всю атмосферу, а?

0: ассистентка нашего замечательного гостя Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, сейчас нам подует флейту. Ну, в хорошем смысле, я хотел сказать. Да, да, да, Евгений Федорович.
1: Кстати, Саш, ведь никто и не подумал иначе. Но, правда, что-то мне тесновато тут. Она какая-то большая у него.
0: Но она шубу не может снять. У меня ощущение, что это ее вторая кожа просто. Ну вот не, пощупай, не... она будет орать? Молчит?
1: Она да не... вообще не мальчит, я не слышал еще слов.
2: Дело в том, что она, во-первых, волнуется, она сейчас будет играть в прямом эфире, а во-вторых, я должен уточнить, она будет играть на нескольких флейтах. Каждая из флейт может сделать только один звук. Она попеременно будет на каждой
0: менять,
2: да.
1: А, это как у американцев дудки вот эти. Трин-трин-трин, они там дуют у них как в губную гармошку, да? Кстати, скажу вам по секрету всем, что у нее ресницы как у коровы.
2: А это хорошо?

0: Молодец, Ниночка, солнышко ты мое.
1: Только она у вас как-то очень сильно дышит. А может, она беременна, скажите. Кстати, беременным по заключению медкомиссии запрещено дуть флейту, поскольку...
2: Ну, выдувает она все.
1: Выдув происходит. Евгений Федорович, как-то шумно дышит она. Все-таки,
0: я думаю, просто надо, не надо было ей давать...
1: Вот эти капли.
0: Нет, вот эти леденцы, они же слюное отделение повышают. Ну, все равно, кстати, я считаю, она...
1: Она справилась, конечно. Справилась. Молодец, девчушка. Молодец. Сколько ей лет, если не секрет?
2: Полтишок, верный уже, по-моему. А вот у меня вопрос к Федоровичу. Федорович, а Кисин, вот тоже Евгений, не родственник тебе? У вас как-то имена одинаковые. Может, он родственник какой-нибудь? Тоже такой профессор в музыке там играет?

0: Надо вас перевернуть. Какой... Сейчас, секунду, сейчас композиция, потом перевернем сейчас.
1: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: Половина четвертого в Москве. И в гостях у нас Евгений Федорович Гидяки, историк-популяризатор. Ну, продолжайте, вы о чем-то там начали.
1: Вот не-не, вот я первое слово прослушал, что-то гиги.
0: Проехали.
1: А, про внучку же. Ну и что с вашей, Евгений Федорович, внучкой-то там творится? Как звать-то девку?
2: Так вот, Кисин-то подъезжал, но я сказал, значит, 5 первых премий на конкурсах.
0: У кого, простите, на каких? У внучки?
2: Нет, я имею в виду, женихи ведь.
1: В прямом эфире взять.
0: Нет, нет, нет, подождите, я имею в виду, у кого 5 первых премий?
2: Ну,
0: у дочки?
2: Же? Он должен к ее ногам принести 5 первых премий, альбом на Deutsche Grammophon и тур концертный по Карнеги-Холлу.
1: А что же она, золотая, что ли, вся внучка-то ваша?
2: Ну, я вам, может быть...
1: Нет, вы мне сказали, она что, вся золотая, что столько денег? Я за нее бы паршивые овцы не дал. Я
2: откуда еще, вы знаете? А вы
1: я еще фотографию даже не видел. Может, она облезлая какая-нибудь.
2: Вот вы скажите...
1: 5 премий, да?
2: А вот вы скажите, такая? У вас велюровый салон или кожаный?
1: У меня салона вообще нету. У меня не какая-нибудь там массажерная. У меня автомобиль. Ну, салон. Что вам тут?
2: Не, ну я понимаю, что здесь не
1: у этой запах. Тетки, как ее звали? Салон есть такой. Велюровый.
2: Ну да, это
1: замена. Железом он обит, жестяным.
2: А это престижно?
1: Еще бы. Сейчас железа нет в стране. Золото, например.
2: Тогда вы можете позвонить мне как-нибудь. Мы
1: договоримся. Я буду звонить ему.
2: А вам что, трудно?
1: У вас же кто вы такой? Вот я задаю этот вопрос.
2: Ну, у вас же 4 руки.
1: Ну что, ну две там маленькие.
2: Не обязательно брать телефон такой большой.
1: Не, вы что, шибко занятой?
2: А вы очень хотите.
1: Или внучка.
2: Нет, не хотите, не надо.
1: Я уже и не хочу. Я уже понимаю,
2: а что
1: вы мне пытаетесь...
2: Микро... Саша, какие у вас еще есть вопросы?
1: Подожди, мы еще не выяснили одну тему. Девку, то есть внучку у вас, скорее всего, облезная,
2: да, она еще
1: какая-нибудь.
2: Девка, но не облезная. Вы... Кстати, это немаловажно, девка или не девка. В наше время, поди найди.
0: А, может
1: а
0: быть,
1: кому она нужна,
0: муки-то
1: сколько?
2: Кстати, как насчет того внучка, которого вы все время с внучкой скрещивали сегодня в эфире? Я вас слышал, я пока готовился.
1: Какого
2: вы звонили.
1: Внучка? Что-то подвох какой-то.
2: Гошу.
1: Чувствую,
2: вот.
1: Что-то кстати, роет он мне тут могилу.
2: У него, кстати, и память короткая.
1: А что, Федька-то бегает еще или как вообще?
2: Этот-то?
1: Ну, Федька-то.
2: Ну, ему, кстати, смазали вот этот скрипящий сустав и протезный. Нормально, кстати, вот это.
1: Так у тебя отец еще и с протезом ходит, оказывается.
2: Отец? Ну, знаешь,
1: дочь дефективная, а отец с протезом.
0: Это он спрашивает про Федора Изольдовича, вашего папу.
1: Так он еще и Изольдович. Ну, понятно мне теперь.
2: Ну, у меня, кстати, фамилия... Известно.
1: Да я уже забыл ее сам.
0: Ну вы правы уж совсем.
1: Ага,
0: нашего гостя засмущали. Ну, что
2: а звонков нет, Саша, извините.
0: Есть телефонный
1: звонок. А вам что, со мной поговорить не хочется, да?
2: Не хочется, но я просто как-то...
1: Ну что
2: мне
1: вы...
2: не удается это сделать.
1: Ну давайте попробуем поговорить.
2: Задайте мне какой-нибудь вопрос.
1: Это вы меня просите?
2: Да.
1: Вы же а что вы на Сашу смотрите?
2: Ну он как бы...
1: Что,
2: сидит
1: как бы?
2: Тут между нами.
1: Какой между нами? Ну, это вы между...

0: нами. Вы посмотрите, кто
1: между кстати, кем действительно, сидит. Торшин, у вас уже да. С другой стороны у вас это...
2: Как бы... мне с кем, с вами или с Торшиным?
1: С Торшиным бесполезно. Да, я по опыту проверил, знаете. Евгений Федорович, конечно, это совершенно бесполезная затея.
2: Ну, может быть, лучше пенем. Звонки, ребят.
0: Нет, что с внучкой, я никак не понял.
2: С внучкой все в порядке.
0: Все в порядке.
1: Ну, давайте звонки, давайте попробуем звонки. Пожалуйста, телефон в нашей студии 203-19-20.
0: И две двоечки, заметьте, две двоечки. Все нормально.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, Саша, доброй ночи, это Алексей опять.
1: Привет.
0: Вот. Добрый тут вечер.
3: Я за последние полтора часа вообще обхихикался просто.
1: А в чем же?
0: А почему вы хихикаете? Вот мне интересно.
3: Просто Евгений Федорович сегодня очень интересный оппонент. Я не пойму, то ли он...
0: Вы бы его видели, вы вот этот вообще. Сам бы
2: себя посмотри.
0: На меня все видели.
1: Ну ладно, вам право ругаться.
3: То ли он обдолбился, то ли он, в общем-то...
1: Да нет, ну что вы, зачем?
0: Не, вроде голова не синяя, значит, не обдолбанный. Нормально такой сидит.
3: Мне это, честно говоря, напоминает, вот, я это, к сожалению, не вижу, очень жалею, диалог Жириновского с Немцовым, вот, когда, собственно, Владимир Вольфович у него...
1: Брызнул коктейлем?
3: Ну да.
1: Не, ну дело в том, что у нас здесь уже... в силу особых причин сейчас вот будут установлены перегородки такие, вот как в этих...
0: В где, тюрьмах?
1: Как, нет, как, где выдают бабки в этих, в обменных...
0: В кассах
1: да.
3: Это
1: будет,
3: как, наверное, вот чтобы там... в такси, да?
1: Да.
3: Во избежание, собственно, грабежей, да?
1: Да. Так что, чтобы не было каких-то...
0: А то бабочка у него есть, у меня бабочки нету.
1: Ну ладно, уже... вам право. Ну что, ну,
0: я вам подарю вам бабочку.
2: Автограф.
0: Не надо мне.
1: Ну, подождите, уважаемый, вы забыли, не, вы забыли про нашего радиослушателя. Да. Да. Что Алексей, вы хотели да. спросить, Алексей?
3: Кстати, грамотно очень, да. Я еще, вот у меня такая шальная что-то мысль появилась. В этот тандем бы еще бы Прохор, и там бы вообще бы просто повеселились бы, наверное, все. Вот. Кстати, Саша, вот у меня такая прелюдия к вопросу. Дело в том, что я, собственно, сейчас сочиняю книгу о своей сознательной жизни, так, годов 16 начинаю. Вот. У меня там такой отдельной темой, значит, проходят какие-то женские образы, да?
1: Органы, вы говорите?
3: Образы.
1: Да.
3: Вот.
1: Извините, я ослышался.
2: Ну, об органах все, конечно.
0: Да, и проходят они у вас, и что
3: дальше? Я, собственно, изучаю их не по пацану, а как-то по жизни, вот.
1: Это правильно.
3: Не был знаком еще до сих пор с такой, в общем, сильно пьющей девушкой, как Прохор. С ней как-то можно, в общем-то... приватно поговорить.
1: Вы знаете...
0: Выпить-то с ней, наверное, можно устроить-то.
3: Помолчите, молодой человек.
0: Какой я вам человек молодой? Молодой, сами сознательную жизнь 16 лет прожили. И мне молодой человек, помолчите.
1: Между прочим...
3: Ну, я сейчас, в общем-то, собственно, беседую-то...
1: Нет, а вы поймите, Алексей, что Прохор, это как бы честно, так скажем, ну, девушкой мы ее называем как бы, ну, любя, чтобы поддержать в ней соки. На самом деле, это уже взрослая особь женского пола, 60-летняя, вот. И я думаю, что вряд ли общение с ней будет вам очень приятным.
0: Смотри, как Федорович, да, девок охочет? Ну, да, вот так уже.
3: Нет, собственно... Все равно ведь интересно.
1: Ну, понимаешь...
0: Кстати, прям... могу подогнать внучку одного известного органиста легко. И пьет безбожно. Вот.
3: Пьет безбожно, но это же не очень хорошо.
1: По-моему, кстати, это камень в огород Евгения Федоровича. Расскажите, Евгений Федорович, как вот у вас есть огород? Там макву, там всякую свеклу, прочую ботву, как вы. Я вижу, что вот вы с собой...
0: Там фаланги свои растит на задницу вот эти.
2: Я вижу, вы намекаете не на ботву, а на, так сказать...
1: Ну вот на то, что вы принесли с собой.
2: Около банки там у меня
1: вот,
2: колосится. Да.
0: Зелень-то стрижете по весне вообще так? Стрижете зелень-то?
3: Нет, кстати, Саша, вот сразу я, в общем, прошу прощения, что ваш диалог как-то... В общем-то, вторгаюсь. Вы не боитесь, что какие-нибудь там, ну, люди моложе меня намного послушают эту программу, и как-то, в общем-то, они сильно в моральном плане потеряют, потому что ведь...
1: Ну, я понял. Но вы знаете, как бы это на самом деле будут их же проблемы.
2: Нет, ну а почему они должны потерять? Они же слушают орган. Ну,
3: нет,
2: зачем здесь собрать?
3: Орган-то они слушают как бы... на заднем плане, то есть типа бэк-вокал.
2: Сделай, пожалуйста, погромче. Ну вот, вот, вот. И вот, молодые люди, вы послушали орган.
0: Вечер органной музыки у нас сегодня.
1: Да, и разговор у нас идет сегодня о органе. Я начал свой вопрос.
0: А можно я вопрос задам?
1: Конечно, конечно.
0: Радиослушателя нету уже?
1: Да.
0: Все, ушел.
1: Кстати, у нас что-то со связью. Какие-то проблемы, видимо, Прохор там опять что-то. Ну, неважно.
0: Да. Он там...
1: А вот она. Оно это...
0: Чего она?
1: Оно это вы.
0: Она,
1: ой, извините,
0: чего?
1: Что-то я тоже заразился от вас какой-то.
0: Ладно. Да. Федорович, вот ты мне на такой вопрос ответь. Орган, да? Есть такое слово. Ну, есть орган. Какая между ними связь, расхождение и разлука? Есть.
1: А вот это, кстати, мы говорили, мне кажется, тут мы можем вернуться к трахеям, к трубам. Из да. трахей по нотам, например, вот возьми петуха. Ну, я имею в виду птицу.
0: Из тюрьмы, что ли?
1: Нет, ну, ты сразу применяешь все это все вот к своим каким-то ассоциациям. Нет, это птица. Птица такая.
0: А, ну, вот это кукареку, там,
1: да, у него...
0: я говорю, из тюрьмы. Он же тоже так орет.
1: Ну, Евгений Федорович, отвечайте на вопрос.
2: Как вы могли догадаться, орган является...
0: Ну, я еще не мог догадаться.
2: Да.
0: Вы еще ничего не сказали, чтобы я догадался.
2: Ну, это такое вступление интеллигентное.
0: А, интеллигентное. Ну, я-то как...
2: Ну...
0: Из более высокой прослойки я вас, интеллигентов, не понимаю.
2: То есть вы хотите сказать, что вы бизнесмен?
0: Нет. Я из более высокой прослойки.
2: То есть вы в законе?
0: Чего я? Да, мы на конях и в законе. Нет, дело в том, что вас не было, когда мы говорили о монолюдях и о стереолюдях.
2: А мы же сегодня говорим...
1: Нет, подождите, как не было?
0: Не было его.
1: Евгений Федорович, он уже в то время был.
0: Нет, я говорю, на передаче не было.
1: А приемник-то у него нету. Я думаю, может, он скрыл от нас свой возраст так тщательно. Может, это вообще подросток. Ну, кстати, подергайте его за бороду, пожалуйста, Энджелс. Ну-ка...
0: Эй!
1: Ну, нет,
0: ладно, ладно, две волосины больше, две меньше. Ничего страшного.
2: Так о органах-то мы будем или как?
1: Вообще, вот органы, трахеи. Это сей орган или кишка?
0: Трофеи? Это, по-моему, во времена Великой Отечественной войны вот собирали пистолеты фашистские. Это называлось трофеями. Ну, органы там были, да, КГБ, они это дело отслеживали, но...
2: Не, ну, кстати, когда вот взрывается мина, то многие органы тоже... разбрасываются.
0: Да, вот я видел одну картину. Идут три КГБшника по минному полю. Написано: мины, осторожно. Они идут. То есть, не знаю,
1: где это довелось видеть.
0: Вот видел это.
2: Вот бы их всех так.
0: Летчики ходят. Зачем?
1: Ну, Евгений Федорович, ну что же вы, что же?
2: А вы знаете, сколько лет я не мог выехать, дать мастер-класс в голландской стране?
0: Я бы вас вообще не выпустил. Не выпустил. Вот смотрю, я.
2: Вы, может быть, тоже из них?
0: Я?
2: Вы так присосались друг к другу.
0: Кто бы?
1: Это Энджел Сторшином. Они просто...
0: Ну, извините, одно целое присосались. Да. Это вы, сынушка.
2: Не обижайтесь, там. Молодой человек.
0: Вот. Идут трое по минному полю. Написано: осторожно! Мины!
2: И она как...
0: Кто? Да внучки не было вашей там, она. Идут...
1: Трое.
0: Идут трое. И мина.
1: Нет, с этим, все... нет. Дело в том, что вы хотите сказать, что если минное поле, там должно быть энное количество мин. Ну, несколько,
0: нет,
1: конечно.
0: Нет.
1: Почему
0: одна.
1: Вы хотите сказать, что одна мина?
0: А остальные,
1: это не
0: так
1: поле. А, понял.
0: Пластмассовые.
1: Погулять вышли.
0: Нет, пластмассовые. Угу. Ну, то есть...
2: пластиковые.
0: Дело в том, что мина — дело дорогое. Правильно?
1: Ну, как сказать, смотря какие.
0: Ну, неважно, неважно. Любая мина...
1: Если охотничья мина, вот на медведя сейчас капканы не ставят, а мина ставят.
0: Ну, ногти вырывает просто этой мины, он же ходить не может дальше.
2: Кстати,
0: это
2: вот
0: я знаю.
2: Панел...
0: Вы пока помолчите,
2: да?
0: Вам слово не давали.
2: Просто на селе тоже есть мины, там и коровы ходят, а потом
0: вы же
2: мины.
0: Не с села. Вы же с Шолоховым там пили вместе где-то.
2: На станице, кстати, мы коз тоже... Ну, да,
0: это, вот вы в станице.
1: Что вы делали с косами, так с козами, это мне интересно. Ну-ка, Евгений Федорович, сейчас, извините.
0: С козами
1: что? Да, там что-то с козами у них было.
2: Ну, когда моя внучка, она любила, кстати, носить галоши, и каждую новую модель галош она, так сказать, требовала купить. И мы ей даже сделали такой...
0: В Союзе была только одна.
2: А мы сделали ей герб родовой. Такая коза и в галошах.
1: А скажите, вот, кстати, вы говорите, что были галоши только, ну, одни в Советском Союзе. Вы имеете в виду вот черные резины и красные прокладки. Да, ведь да, можно было прокладку сделать зеленой, из списанных фуражек высшего офицерского состава, например. Вот уже другой вид.
0: А ты знаешь такую фишку, что сатанинские плащи сверху черные, а внутри красные? Ты находишь что-нибудь общее с галошами?
2: Ну, кстати, самые главные галоши хранятся, между прочим,
0: во французском музее эталонов. Самые настоящие галоши.
2: Это главные галоши Европы. Есть
1: Простите, друзья. Простите.
0: В Горках нет уже галош, я там был недавно.
2: А куда же их?
0: Ушли ногами.
1: Вообще, в принципе, я хочу сказать так, что галоши, они делились по размерам так же, как ботинки, там 40, там 3, ну, 43 с половиной. И каждый размер, ну, например, если галоши 43 размера, то они должны были весить столько-то, но не больше и не меньше. Поэтому, действительно, Энджелс прав, что они хранились именно в эталоне. Потому что, например, берешь калошу, видишь, 43 размер написано, и ты строго знаешь, что она весит, скажем, 5 килограмм. Не больше, не меньше. Ты ее можешь там, не подбирая никакие гирки, на весцы кинуть на какие-то. И вот, то есть, как бы,
0: даже вот сейчас на рынках все, ну, галоши пропали же из продажи.
1: Сейчас нет вообще. Вот сейчас, кстати, галоши
0: вместо,
1: пойти купить.
0: Вместо гирек их берут. И там же знают все, что если 43 размер, то 5 килограмм.
2: Так, между прочим, вот знаете, наивные вы люди. Когда
0: мы с тобой.
2: Послушайте, когда засаливается так окружающая среда, то пористость резины впитывает влажность воздуха, и галоши весит уже не так.
1: Нет,
2: и вас обманывают просто.
0: Советские галоши никакие не пористые.
1: Ничего они не впитывают.
0: Да, и ничего не впитывают.
1: Они даже сделаны,
0: они
1: знаете,
0: поэтому вот называются галоши. Если бы они назывались ботинки, они бы впитывали.
1: Или гамаши есть, еще слово гамаши. Вот это впитывает.
2: Еще есть бекеши.
1: Нет, это черкесский набор головной.
0: А еще есть гамак, на нем валяешься и крутишься так здорово в сеточке.
1: Кстати, насчет галош, вот их же можно было одевать только на валенки, а вы заметите, вот сейчас в Москве
0: валенка,
1: а на что? Ну, на ботинки.
0: На ботинки, когда сыро, вот они же...
1: Кстати, еще я помню, идешь, так бывало, и то там, то тут калоши валяются, кто-то потерял, потом на ветке вешали, потому что
0: помнишь,
2: для птичек, что
0: ли? А Федорович не помнит.
2: Нет, я помню, там птички.
0: Да ладно,
1: тогда ездил на автомобиле, с народом не был близок. Евгений Федорович, вы же с народом не были близки.
2: Почему?
0: Ну, как бы, вот мы хотим спросить, почему вы далеки от народа?
2: Между прочим, после моих концертов выстраиваются длинные очереди меня поздравлять в артистическую.
0: В крематорий. Поздравлять. Очередь. Слушать невозможно.
2: Почему? В крематории, кстати, замечательный орган вот Донского монастыря.
1: А скажите, Евгений Федорович, вы вообще вот человек самокритичный? Ну вот, скажем, если у вас был неудачный какой-то концерт, вы можете прямо сами себе сказать, да, сегодня что-то я неудачно сыграл, или там...
2: Так я должен это сам себе сказать, не вам же я буду об этом
0: говорить. Вы можете вот хотя бы себе это сказать? Вот вы себе можете сказать?
2: Что?
0: Это...
2: Ну, смотря при каких обстоятельствах.
0: Ну, допустим, на улице идет дождь.
2: Ну и что?
0: Вы
2: какой дождь?
0: Мне сказать?
2: Вы вообще откуда приехали?
0: Ну, да какая разница, откуда я приехал и где родился? Я вас спрашиваю, вы в дождь можете себе признаться, что вы играли плохо?
2: Смотря какие калоши.
0: Он все смотрит. Этот прозаик смотрит.
1: Куда-то. Про каких еще заик?
0: Ну эти, кстати, о зайцах.
1: Ага, тогда как?
0: Зайцы же не ходили никогда в галошах. От этого у них вот эта ступня, она коленки назад у них. И у них ступня получается. У них нету голени.
1: Нету, кстати, да. У них, кстати,
0: ляжка. Знаешь, какая фишка.
1: И, нет, они, кстати, в момент прыжка у них вот голень вырисовывается, щиколотка.
0: Да, вырисовывается.
1: А когда они
0: да.
1: просто там вот сидят...
0: Ну, это получается, они на пальцах уже, когда прыжок совершается, да, они да, пальцами...
1: У них, кстати, когти, как вот у птиц, такие же. Вот,
0: да.
1: А, кстати, вот передние...
0: А почему
1: лапы...
0: уши-то длинные? Это же как бы раньше крылья были, а потом они от ненадобности атрофировались.
1: У меня другое мнение, что уши у зайцев это как бы, вот, ну, как у тараканов усцы. А вот они же раньше зайцы слепые были. Ну, вообще,
0: да,
1: ничего,
0: они же так подымут,
1: они ушами водили, да. Типа, ну как, вот у них была вот это, ну как вот у тараканов тоже. Да, есть, да, нет, да. Они видели все, но у них было зернистое зрение такое, ну типа вот как у насекомых.
0: Да, да,
1: а
0: да.
1: Визуального восприятия не было объекта, они ориентировались вот ушами. Потом, конечно, там уже у них в результате там долгих мутаций все это произошло, и уши это уже... Вот зачем зайцу уши? Вот зачем? Вот зачем зайцу уши?
0: Чтобы, когда охотник поймает его, взять за уши и нести. И так же
1: парадокс.
2: Не как охотник. Ну, вы же смотрели, вот комбайнер, вот он.
1: А, вот,
2: да, вот выручает, да, он прямо за уши его берет.
1: Удобную просто. Вместо ручки.
2: И сыну везет.
1: Кстати, может быть, детишкам грудным, вот вы видели, например, у него вокруг шеи шарф намотанный, мама его за шарф ведет или за воротник. Да, может, да. Им уши наращивать.
0: А может, мутация произойдет все-таки когда-нибудь.
1: А потом будут отпадать.
0: Да, из-за ненадобности.
2: Это будет считаться красиво.
1: Конечно.
0: Да, ваши внучки бы такие уши.
1: Десять минут пятого в нашем чудесном городе, и в гостях у нас замечательный человек, историк, популяризатор органный Евгений Федорович Гидюке. И речь у нас идет о органной музыке. Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, а из чего сделаны, ну, из какого материала сделаны педали на органе? Сколько этих педалей и какую функцию они несут? Ведь там, насколько я знаю, ну, в автомобиле это там сцепление с тормозной, там и всякой газовой. А вот, собственно, в роялях это там прижималово, значит, струн. А вот, скажем, в органе там чего?
2: Там, если выражаться...
0: Там, по-моему, наверное, все-таки затыкание вот этих отверстий.
2: Ну, кстати, мне вопрос-то был задан.
0: Да?
2: Там, если выражаться вашими выражениями, открывалово клапанных устройств, дабы возбудить...
1: То есть все-таки он прав, да, был, когда сказал, что затыкалово?
2: Ну, прав, но только ровно наоборот.
0: Растыкалово, что ли, тогда?
2: Ну, вы, опять же, искажаете мою мысль. Я четко вам ответил.
0: Это у вас мысли искажаются. Я вам русским языком
2: кто
0: говорю.
2: Кто специалист по органам, я или вы?
0: Я, что ли?
2: Вот, поэтому и послушайте, что вам знающий человек говорит. Так вот, а если вы думаете...
0: А что, у нас органист сегодня есть? Не, ну вот знающий человек будет говорить, парень говорит.
1: Нет, ну это Евгений Федорович имеет в виду себя.
0: Ну ладно, Федорович.
2: Конечно,
0: давай,
2: вы же
0: тогда
2: думаете, что педали делают из полированной латуни.
1: Да, очень похоже.
0: Я, кстати, даже и не задумывался над этим.
2: А вы их вообще не видели, потому что вы на сцену не
0: Я под юбки
2: идти.
0: Органисткам не заглядываю, как вы.
2: Кстати, они
0: чтобы
2: играют
0: видеть.
2: В штанах, чтобы вы знали. Потому
1: а
2: что
1: почему?
2: Они ерзают.
1: Ветер
2: они...
1: иначе.
0: Вот проследи, Сань, как он говорит. Они играют в штанах, чтобы вы знали. Вот как это можно понять? Вы где родились? В какой стране? Что у вас с языком?
2: Ну, не будем.
0: Они играют в штанах, чтобы вы знали все. Все, чтобы знали.
2: Чтобы вы знали музыкальную сокровищницу органных авторов.
1: А, собственно, цель этого в штанах, чтобы не
0: чтобы
1: дуло.
0: Чтобы на ноги не отвлекались голые. Чтобы музыку слушали.
2: Да,
0: чтобы,
2: и отчасти
0: есть
2: так.
0: Находка наша. Да, вот это... Молодец,
1: а что, они в кроссовках еще?
2: Нет, там специальные органные ботинки на больших каблуках.
1: Смысл?
2: $300 стоит.
1: Все-таки. А педаль?
2: А педаль так не ухватишь.
1: Нет, ну как если каблук, он может произойти за щип.
2: Нет.
1: Педальной каблук, плоскостью каблучного отростка.
2: Он имеет достаточную площадь и осуществляет надав на педаль.
1: А, то есть, знаешь, каблучный надав идет, не мысцовый, да?
2: И такое, там пишется в нотах. К-М, каблук мы.
1: Ага, а скажите, пожалуйста, а вот с
2: какой... А еще пишут правое и левое.
1: Ага,
2: то есть вы четырьмя областями ног можете давить на вот эти все педали.
1: А вот сила нажатия на эти педали, у них же, наверное, ляжки, вот как у вас, не бей лежачий, вот здоровые такие, они же качают постоянно педали.
0: Ну, Нина, там вообще, по-моему, не подъем. Фу, неподъемные.
1: Ну, вы вытрите микрофон, теперь видите же, повисло все. Вот так, да. Да, Евгений
2: Федорович.
1: Кстати,
2: обидно, он только внучке цепляется, кто к Нине. Она же безответная и спиной стоит.
0: Внучки здесь нету, я не могу за нее цепляться. Тем более облезлая какая-нибудь.
2: Ну, это вы...
0: Если она на вас похожа, это еще хорошо.
2: Это вы себя тешите, потому что вы как бы ей не представлены и хаете ее за глаза.
1: А вот, кстати, слышала ли ваша внучка что-нибудь о Энджелсе и Торшине?
0: Да.
1: Ну, хотя бы так.
0: Обо мне.
2: Ну, она, кстати, молодежный приемник недавно получила на день рождения за хорошую игру на техническом зачете.
0: А годиков-то
1: сколько...
0: и сколько?
1: Да, вот я хотел это расспросить.
2: Ну, в самый раз.
0: В смысле? Это сколько?
2: А сколько вам надо?
0: Не, а у вас...
2: Несмотря на кого вы ориентированы.
0: У вас сколько в самый
1: раз? Ну, Евгений Федорович, ну, давайте, откровенно. Ну, что вы прав скрываете?
2: Достаточно, чтобы...
0: Чтобы Кисин дарил 5 премий своих первых?
2: Нет. 5 премий он может тратить, так сказать, на другие мороженое. Нужды. Но 5 дипломов, полученных на конкурсах, и медали...
1: И что, а куда он, она их денет? Обклеит?
0: Я, по-моему, догадываюсь, куда.
1: Так.
0: Ну, я не буду.
2: Слава богу.
1: А чем занимается внучка?
0: Свободное время от вас.
2: В данном случае она изучает баховское органное наследие в транскрипции.
0: Тоже такая чокнутая, смотри, по наследству идет.
1: А скажите, вот как это влияет на ушные раковины? Ведь происходит дув, плюс мощь, вот это, плюс вибрационный эффект. Ведь известно, что у всех контрабасистов, например, к 40 годам вот кишков как бы нет уже, они все смешиваются, ну, постоянные вибрации. И типа там, вот рентген, когда делают им, да, там вот ничего не видно, там просто пятно такое сплошное, там все. А они поэтому вот как-то и все такие толстые или тощие, наоборот, или средние, тут уже зависит.
2: Если бы вы были внимательны в начале нашего эфира, то...
1: У меня не был в начале эфира, был другой.
2: А я всем советовал закаляться.
1: Ага. Мы как раз вот и выходили там туда.
2: Да. Да, вот русский морозец ночной, он, кстати, способствует.
0: А вы давно вообще в России?
2: В какой имеете в виду России?
0: В нашей России, в русской.
2: Каждый понимает Россию по-своему. Вот вы спросите Жириновского, как он воспринимает Россию?
0: У берегов в Индии в сапогах.
2: Вот. А я в органных ботинках по всему миру.
0: С внучкой со своей убогой, да? Да?
2: Почему же убогой-то?
0: Ну, вы ее видели хоть раз? Я ее один раз видел. Это ужас.
1: А может, это была не внучка нашего гостя? Простите. Вот, может быть, это была Прохор?
0: Ну, там было отчество Евгеньевна.
2: Ну что, Прохор Евгеньевна?
0: Нет, не Прохор там был. Там была Евгеньевна. И вот эта фамилия.
1: А как звали ее?
0: Ну, не знаю. Фамилия вот эта была.
1: Нет, фамилия той, вот, которую ты имеешь в виду, была Ротор.
0: Нет, вот фамилия вот эта вот.
1: Гедики.
0: О, Гадики. Гедики. Он уже все буквы переставил. Вообще это была украинская фамилия Гадюка.
2: А откуда вы знаете?
0: Да, да я все про вас знаю. Что? Я же в КГБ 3 года.
2: Вот правильно. Я хотел сказать, что вы кабинетный органист.
1: Что значит?
0: Я в кабинете на органе играю.
2: Нет, это непонятно. В органах все. Я имел в виду. Я уточняю. Человек сидит в органах, он органист кабинетный.
1: Ну, вы знаете, вы сейчас...
0: А вы у меня тоже скоро
1: на музыку, а вы сейчас пока, я понял, у вас какие-то есть точки соприкосновения, у вас вообще есть какие-то.

0: А, Евгений Федорович, что вы думаете насчет обучения детей в органной школе, ну, в школе искусства игры на органе? Ведь, например, ну, скрипочку можно положить в чехольчик и с ней там заниматься дома. Орган стоит не у всякого. Электроорган, это, как мы уже, в общем-то, знаем, совершенно не то. Вот какова система обучения детишек искусству владения этим замечательным инструментом?
1: Ну, я ведь популяризатор, и, как вы можете догадаться, я популяризирую органное исполнительство и как бы пропагандирую его, чтобы широкие народные массы им занимались и своих детей тоже приучали. А уж как и где, я только могу посоветовать, опять же, обратиться к нашей фирме «Орган Альфа Плюс», которая выпускает вот эти органы, созданные по моей системе. Несэмплированные звуки, которые, как вы сами уже могли понять, мерзко звучат довольно-таки. А нормальные органчики, доступные детям. Покупайте, и вы будете...
0: А дует в них, как вот ветер. То есть, видимо, должны родители дуть в эти шланги.
1: Вот, кстати, вот я видел, здесь там можно заказать по своему усмотрению.
0: Человека, можно даже... который дуть будет, или вы имеете
1: в виду? Нет,
0: вы
1: можно
0: модель?
1: Даже... Ведь у многих есть такие... плодящиеся такие животные, хомячки, они же плодятся.
0: Со страшной
1: силой. И вот
0: ты
1: их прямо загоняешь в это колесико.
0: И что?
1: А, они там же бегут, конечно.
2: Угу, белки вот. Еще так же вот бегают, я видел.
0: Ну, белки, белки сейчас все
1: их
0: исчезли.
1: Орехами надо
0: кормить. Все исчезли, белки в лесах, их, вот как вы знаете, всех на шубы, всякие ассистентки органистов.
1: А вот, кстати, не надо Федорович, дергать, не надо дергать.
2: Федорович,
1: не надо,
2: за ты меня послушай. Вот ты мне скажи, как популяризатор.
1: Так.
2: Какой толк от твоих органов?
1: Это не материальная польза.
2: Ну хорошо, какая от них духовная польза?
1: Очень большая, я должен сказать.
2: Ну, это и все говорят. Очень большая польза.
1: А дети становятся лучше.
2: Чем?
1: Личностно.
2: А кто это?
1: Кто, дети?
2: Нет, лично.
1: А у вас
2: личностно.
1: Есть?
2: Вот личность. Я даже слова такого не знаю.
1: Ну, конечно, у вас же раздвоение ее.
0: Кого?
1: Личности.
2: Кого? Никаких. Ну. Что, он бредит, что ли? Нет, что, перепил, что ли?
1: Ну, ладно вам. Здесь, кстати, довольно гостеприимная обстановка. Со всяким бывает. Ну что.
2: Да, жалко, что вы гость.
0: Так, там нет, ну вы... подождите, вот действительно,
2: да.
0: Вот на вопрос,
2: польза,
0: какая
2: да.
0: польза?
2: Это ушел ваше... от ответа.
0: Да, такой вот вопрос от человека, скажем так, не следующего в этом. Вот вы распишите, пожалуйста, вот представьте себе, что вы первый человек на планете, и вот вы изобрели орган как инструмент.
2: Вы миссионер.
0: Люди, да. Вот, вы миссионер. Вот теперь, кстати, у вас будет кличка такая, не Евгений Федорович Гедик, а просто миссионер. Так и запишите, пожалуйста.
1: Может, вы мне еще и фуражку дадите?
0: Фуражку мы вам не дадим.
2: Рясу,
0: денег стоит.
2: Рясу дадим.
0: Так, вот, ну, это я посмотрите. Пошутил, я, конечно, да. Да, это такая милая шутка, конечно.
2: Ну, посмотрите.
1: Вот если взять апельсин, то...
0: Да подождите, ну, дайте сказать миссионеру.
1: На шубку моей.
0: Нет, подождите, вы скажите насчет вот...
2: Мы хотели...
0: Как вы будете убеждать? Как вы будете их убеждать?
1: Посмотрите на шубку Нины Александровны и узнаете, какая польза от органа. Вы можете купить своей жене такую шубу?
2: Нет, хорошо. Радиослушатели не видят этой облезлой шубы.
1: Ну, не они же меня спрашивают, а вы. Вот посмотрите и узнаете.
2: Нет,
0: вы постарайтесь объяснить нашим да. радиослушателям. Да. Вот пользу, вот опишите. Ну, например, что вот типа скажите, что, ну, например, вот в момент слушания, вот как аттракционы, иногда, что женщины на них испытывают оргазм, и все, например, то ломится. Это я недавно по телевизору видел. Или, например, самые вкусные ножки, это там ножки от там бычьей курицы какой-нибудь, или от курьего быка. Ну, и все ломятся, значит, их сразу покупать, там, набивать брюшками, катышками, потом, чтобы потом делать. Вот. А вы скажите вот так же вот доступно и по-понятному.
2: Вы вот. Же популяризатор. Самое да. важное это что?
0: Вы же историк. Ну, Евгений Федорович, ну соберитесь с мыслью, бросьте наконец вот эту палочку.
1: Ну что я вам могу сказать? Люди приходят, люди платят деньги.
2: И уходят.
1: Ну, а что же вы будете до утра, что ли, сидеть в концертном зале?
2: Не я свои деньги до конца отработаю. Все, что уплачено.
1: Да. И да. вы не будете мусорить в концертном зале, как некоторые делают.
2: Потом если же, это, кстати,
0: а делают так?
1: Ха. Да, извините. Ага. Так вот, дорогие радиослушатели, орган — это очень полезное мероприятие. От него вам становится лучше в смысле здоровья, в смысле ваших семейных трудностей и также передряг. Потом вы как-то становитесь дружелюбнее, и вам меньше надо. Я считаю, что...
2: Денег?
1: Чего, а меньше? Вам что, только этого и надо?
2: А что, если деньги есть...
1: А есть?
2: То здоровье купишь. А больше и не надо ничего.
1: Ну, конечно,
2: а вам, вот скажите, да. Федорович, вам не делали еще пересадку каких-нибудь органов?
1: А мне-то зачем? У меня лишних-то и нету.
2: Нет, вам пересадку устаревших органов делали?
1: Устаревших?
2: Ну, вы же старичок.
1: Ну, уровень интеллектуальной беседы еще ничего не говорит о возрасте. Вот, я думаю, Саша... Ну,
2: что вы этим хотели сказать, что вы на таком интеллектуально малом развитии, хотя уже стар?
1: Ну, конечно, молодой, так сказать, внешний вид еще не показатель, что у вас нет старческого маразма. Но не всегда же это бывает типично.
2: Ну, маразм надо удалять, операции, и все, что вы.
1: Это лоботомии, что ли?
2: Ну, это вы называете как хотите, у нас это надо удалять.
1: У кого, у вас, у обоих, что ли?
2: Нет, я имею в виду у нашей медицины.
0: Подождите, друзья, ну хватит, право вам ругаться. Давайте послушаем, что хотят, может быть, у вас спросить наши замечательные радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, у меня вот вопрос к Энджелсу Торсону. Он размножаться умеет?
0: Хороший. Кстати, вы знаете, честно говоря, этот вопрос меня тоже интересовал с первого, так сказать, момента нашего знакомства, но я не решался так прямо в лоб задать ему его. Спасибо, что вы сделали это за меня. А отвечайте, сударь.
2: Смотря с кем размножаться.
0: Нет, ну как? Вы, наверное, имеете в виду торшин, вы отпочковываетесь, вы грипп,
2: нет,
0: наверное.
2: Нет, нет, не в этом смысле. Дело в том, что с обыкновенными монолюдьми я размножаться не буду, породу только портить. И зря свои эти самые...
0: Расходовать, да. Понятно.
2: А если мне приведут оплодотворить какую-нибудь прекрасную близняшку, то я, конечно, это сделаю с огромным удовольствием, ну, чтобы род продолжить. Да.
0: Вполне.
2: Но дело в том, что делаю это дорогое. Если у вас денег много, молодой человек, вы к нам приходите, и мы вам все сделаем. Если, конечно, у вас есть близняшки.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Саша.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемый Евгений Федорович.
5: А я?
4: Ну, здравствуйте, и вы.
2: Ну,
0: успокойтесь, пожалуйста, дам вас слышать.
4: Не, ну просто дело в том, что мои вопросы, они как-то умные, поэтому к первому.
2: Да. Это, то есть я тупой, да? Вот.
0: Не, ну никто так пока не говорил. Не,
2: Энджелс, ну, вот как... А выключи его, Саша, я требую.
0: Нет, ну зачем? Подождите, ну давайте. Да, мы вас слушаем.
4: Итак, да. Это лидер партии кислородной подушки. Вопрос у меня сначала к вам, Саша.
0: Да.
4: Вы сказали, что разродившаяся женщина как бы не может уже работать на вашей радиостанции.
0: Она может работать на нашей радиостанции только в пору беременности. То есть с момента, как она забеременела, до момента того, как она разродилась.
4: Вот с этим связан мой вопрос. Как известно, в цивилизованных странах практикуется такой метод воспитания мужей, как псевдобеременность. То есть когда человек носит такой бандаж на животе.
0: Кто, муж?
4: Да, именно муж, мужчина.
0: Смысл?
4: Ну, смысл такой, что он переживает как бы все трудности беременности, тяжело наклоняться, как бы.
0: Вы говорите на Западе, да?
4: На животе невозможно лежать.
0: Не, подождите, на Западе вы говорите.
4: Ну да, но у нас, наверное, тоже скоро приедет.
2: Насмотрелся фильмов про Шварценеггера.
0: Ну и как, и суть вопроса?
4: А суть вопроса такая, не собираетесь ли вы принимать еще и мужчин таким образом?
0: Я понял. Дело в том, что очень часто к нам приходят туда, на радиостанцию, в отдел кадров, как бы переодетые в женщин-диджея, которых выгнали с разных там радиостанций. Там они навешивают все всякие вымя, там силиконовое брюшко, ну, чтобы все было похоже на правду. Вот. Но производится начальником отдела кадров тщательный ощуп. обзвон, обмер, там, ну, то есть осмотр. И вот такие случаи как бы сразу в корне мы пресекаем.
4: То есть таблетки вываливаются из них по полной программе?
0: Да, да, да.
4: О, спасибо.
0: Вот, там только руководящий состав мужчины в силу там, что иногда роды надо принять, иногда там сцедить что-нибудь, сами понимаете. Вот. Спасибо, да.
4: Подождите,
0: да,
4: у меня теперь вопрос к Евгению Федоровичу.
0: Да.
4: Я хотел затронуть такую...
2: Федорович, отстань от компьютера, тебе вопрос задают.
4: Такую щепетильную проблему, как трудовой травматизм. Угу. Потому что, как известно, у хороших органов место за клавишами находится достаточно высоко от пола. И когда исполнитель в экстазе откидывается назад, то он может упасть и серьезно разбиться.
0: То есть, может быть, перелом основания черепа?
4: Все что угодно. И вот, насколько мне известно, с нашим гостем как бы такое случалось и даже не раз. Вот я хотел узнать, что же там такое.
0: Вы знаете, я вам даже по секрету скажу, пока Евгений Федорович увлечен там. Вот, у Евгения Федоровича, вот знаете, как у носорога, только сзади на затылке набита такая вечная шишка от этих падений. Ну, сейчас вот он уже услышал. Сейчас он ответит вам на вопрос. А спасибо.
2: Да, отвечайте, Евгений Федорович.
1: А, ну, я бы не назвал это творческим... Извините.
0: Вытрите, пожалуйста, да. Стекает.
1: Да, а это творческий вытрите. Травматизм, а не трудовой.
2: Что же вы так микрофон весь заплевали-то?
0: Ну, а вы-то чем занимаетесь тут, простите?
2: После... У меня тут тряпочка своя висит.
0: Ну, одолжите свою тряпочку нашему гостю.
2: Сейчас еще что.
1: А я вам дам шишечку потрогать.
2: Не хочу даже.
0: Да, продолжайте.
1: Ну, а в чем, собственно, вопрос? Вот шишка, да, набил я ее, ну и что дальше?
2: Вопрос был в том, что высоко места у вас находятся у органистов у всех, и падаете вы шибко часто.
1: Искусство-то высокое.
2: Вот. Мозгов может нет, уже все подшибали.
1: А может быть, предлагаете?
2: О травматизме вас спрашивали на производстве. Понимаете, что идете вы с работы и руку
1: это
2: сломали.
1: Это не производство.
2: Это производство, духовность. Это что
1: вот,
2: ваш...
1: да.
2: А вот, я говорю, производство.
1: Ну, как хотите, называйте.
2: Что, вот если руку организм сломал, сколько ему денег платят? Вот вам человек вопрос
1: это
2: задал.
1: Это называется «положил руку на алтарь искусства».
2: Нет, руку он сломал, сколько денег ему за это платят?
1: Смотря кому.
0: То есть если у вас профсоюз?
2: Органисту,
0: профсоюз,
2: кому, мы про кого говорим-то?
1: А, ну, кстати, бывают такие случаи, когда человек у вас перехватил контракт где-нибудь на звукозаписывающей фирме.
2: Я говорю,
1: фирме.
2: Когда человек руку ломает органистом, которого называют, что денег ему сколько платят, то человек по телефону целый
1: так,
2: день
1: не надо нервничать, вы объясните.
0: Ну, успокойтесь.
2: Не,
0: да,
2: мне
0: да,
2: по порядку. Обидно.
1: Кто ну, кому ломает руку? И с какой целью? Я отвечу прескурант.
2: Когда это самое по органам бьет пальцами он и не падает со стула еще и рука
1: кто,
2: у него
1: человек или органист?
2: Органист, конечно, какой человек. У него рука ломается просто. Ну,
0: ну все, пальцы ну, зажим пальцев
2: да,
0: между клавишами.
2: Да, да.
0: Это
2: ну
0: бывает часто.
2: Сколько денег за это дают?
1: Ну, в зависимости от... Орган-то и дорогой инструмент. Его же
2: опять
1: пока
2: от органа.
1: Там...
2: Все от органа, что ли?
1: Конечно, он же там не клавишует потом.
0: Кто?
1: Орган. Ваша рука же там застреет.
2: Нет,
0: а, кстати, вот первые-то органы были как устроены? Там же вот не такие были. Там
1: да.
0: Надо было бить по нему, как по боксерской
1: группе. Не бить, давить.
0: Ну, давить было. Очень сильно, то есть и практически.
1: Да.
0: Это действительно факт, кстати. Они все с такими тоже были битками. Органистов страшно боялись. Они совмещали работу органиста и палача. Вот все палачи, они же были...
2: Я еще помню, как Дойрес с этими
1: нет,
2: с органистами...
1: Раньше за воровство, кстати, выходили. Руки прям ломали. Вот, вот ты украл, у тебя руку хрясь. И все.
2: Где
1: больше
2: это?
1: Не будешь.
2: Где?
1: В Европе. Я же там часто бываю.
0: Угу. Вот так. Это намек на то, что ты бы чтобы вернул бабочку. То, что тебе обещали подарить, вовсе не значит, что можешь взять
2: и правда. Я думал, надо забрать.
1: Слушайте,
2: сразу.
1: Спасибо, Саша, и правда.
0: Ну, все-таки вы наш гость, потом будет.
1: Булавник какой.
0: Опять писать жалобы. Да.
2: И так столько вещей пропало.
0: Ну, собственно, хотелось еще узнать, кто осуществляет протирку пыли с органа, уход за ним, ремонт, полировку, продув труб. Это же продув тоже.
1: Дело в том, что по специфике своей работы мне приходится иметь ассистента. Ассистент выходит, объявляет во время концертов.
0: Это вот Нина, да?
1: Да, это моя жена, Нина Александровна. Она во время концертов...
2: Я бы не женился.
1: Вам надо две таких, я вот насколько понимаю. Она выходит, объявляет произведение, которое я буду исполнять. Вытирает скамеечку, на которой я буду сидеть. нажимает мне все различные тумблеры, посредством которых я буду извлекать разные тембры.
0: А же где-то я это уже слышал.
1: Вот. И, ну, вы же, наверное, читали мою статью в журнале «Музыкальное обозрение», где я обильно, так сказать, объяснял органные специфические всякие
0: штучки. А скажите, Евгений Федорович, вот когда вы садитесь на свой стульчик, вы фолды под себя подкладываете или свешиваете?
1: Ну, это же, так сказать, один из ритуальных взмахов рук. Вы так садитесь.
2: Откид, откид.
1: Так, раз. Откуда? Нет, а когда... А вы видели, как органист выходит со скамеечки? Он так ножками...
2: А вы видели, как я выхожу?
1: Да я видел. Тут видели, затоптали как... мою внучку, как кстати, выходят, в колясочке.
2: Пингвины выходят, как видели?
0: Они, кстати, очень падают иногда. Они падают, а и уже
2: бьются,
0: не
2: встают. Бьются.
0: Бьются. Ну что, я предлагаю сейчас вот да, несколько... Что нам нужно выйти.
1: Да, да, да.
0: В гостях у нас Евгений Федорович Гедика, историк, органный исполнитель популярного. И, собственно, разговор у нас идет о органной музыке. А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня назрел. Не проводили ли вы такой статистики или исследований, на каких животных благотворней влияет органная музыка? Ну, скажем, если поставить в оркестровую яму или на сцену аквариум с рыбками, клетку с птицами, там слона, коня, там какую-нибудь свинью. Вот кто из них будет млеть сильнее? Вот,
1: что... Да, я бы не назвал это млением. Вы знаете, что показатель, так сказать, близости к природе любого зоопарка – это количество плодящихся экспонатов.
0: И то есть вот они кто быстрее будет плодиться под
1: и больше, да.
0: Да, больше.
1: Так вот они начинают не то что млеть, а прям плодиться.
0: Прямо на сцене.
1: Да.
0: Ух ты.
1: То есть это показатель наивысшего экологического здоровья тембрового органного звучания.
0: А скажите, а если, например, вот это меня натолкнуло на мысль, вот, скажем, массовое производство курятины или там икры, когда там лососи разные несутся, там гадят икрой, вот если поставить им фонограмму органа, они будут различать? Или все-таки вот только, так сказать, непосредственно звучание живое на них так воздействует?
1: Ну, живое просто даст больший процент плодовитости, вот и все.
0: То есть...
1: Да, ну мы, кстати, поставляем фонограммы в некоторые...
0: Ранжирование, так называется.
1: Да, некоторые фермерские предприятия, посылавшие, так сказать, премированных своих сотрудников на наши концерты, потом как бы просят играть у них и присылать фонограммы. Даже они заказывают органы в фирмах органного производства.
0: А скажите, ваши животные, какую больше любят музыку органную? Ну, вот какое-нибудь конкретное произведение вы можете? Ну, например, вот возьмем для того, чтобы, скажем, больше плодились кони с лошадьми. Вот, скажем, коневодстве, какую бы вы пьесу органную вот советовали?
1: Ну, в общем-то, любую, ведь все мы одной крови. Насколько вы классику читали, можете знать.
2: Евгений Федорович, мне вот вы как про рыбок там заговорили, у меня вопрос сразу такой возник, интересный. А вы в съемках порнографических фильмов принимали когда-нибудь участие?
1: В каком плане?
2: Ну, я имею в виду озвучивание, потому что так вас вряд ли возьмут.
1: Ну, было, хотя это было пиратское использование моего живого концерта в кафедральном соборе Страсбурга. Я потом, кстати, очень серьезно занимался этим вопросом. Вот. И на рыбку мне потом хватило.
2: Отсудили права,
1: мне хватило на рыбку, я говорю.
2: На рыбку, да? На скумбрину какой-нибудь дешевый, да?
0: Ну что, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Да, уже.
5: Это Алексей опять.
0: Привет.
5: Я, собственно, не договорил, там, наверное, Прохор или Близнец хулиганит, я не знаю.
2: Нет, я все, наверное...
1: Близнец, кстати, присмирел.
0: Да, ну давайте вы говорите, Алексей, просто время у нас уже.
5: Да-да, значит, вот, собственно, первый вопрос к Евгению Федоровичу. Евгений Федорович, вот какие-то льготы существуют для обычные исполнители органной музыки, потому что вот для каких-нибудь там работников, занятых на вредных производствах, ну, там молоко полагается, досрочная пенсия там и так далее.
0: Там яишки разные, да.
5: Да, это первый вопрос. А второй, собственно, вот, ну, близнецу и общий для всех, потому что я как инженер, опять же, ведь сиамский близнец, это, насколько я понимаю, в общем-то, идеализация. Такой же, как, скажем, там, я не знаю, абсолютно твердое тело или идеальный газ, поскольку, насколько я читал, вот, в принципе, большую часть вот этих сиамских близнецов, их же много, их усыпляют. То есть, вот, что он, собственно, может ответить, потому что он меня оскорбил, и я, в общем-то, должен ему задать этот вопрос. Спасибо.
0: Хорошо, спасибо. Вот, ну да, давайте начнем с про вас каких-то вот.
1: Ну, пользуются, да, органисты льготами, но только те, которые где-то 10-11 уже почти лет назад участвовали в благотворительных шведских концертах в припятских деревнях. И им выплачивается, так сказать,
0: компенсация.
1: Да.
0: А и насчет
2: вот так.
0: То есть.
1: В каком смысле?
0: Ну ладно,
2: это. Ну, же, когда ну, не густо, ну, это.
0: Все, еще один, был, да, вот все-таки нет, на ну, вопрос.
1: Нет, извините, я хочу пояснить. Не густо, конечно, ведь облысение свойственно чернобыльскому пережитому.
2: Не дышите так в микрофон. Испортите.
0: Да, и второй вопрос, пожалуйста, вот, к вам. То есть вот наш радиослушатель как-то на вас, я понял, несколько обижен. Да, но...
2: Наехал.
0: Да, вот вы... То есть он сказал, не, что типа все... вас усыплять надо. Ну, вот...
2: Меня усыплять?
0: Не, ну понятно, что вас как бы не усыпишь. То есть каким образом вам удалось действительно избежать этой участи, если Алексей как бы прав, то вот как вы... Может быть, это потом наросло? О, извините, нет. Извините, братец, потом нарос.
2: Нет, дело в том, что когда близнецы рождаются, у них измеряют мозговую деятельность.
0: Осциллограмма называется.
2: Да. Вот. Ну и у меня обнаружились очень такие высокие мозговые деятельности. И, соответственно, меня оставили в живых. Вот. Но дело в том, что мы... Готовим восстание. И скоро всем вам...
0: Ну, все, об этом не надо, об этом не надо. Зачем? Зачем
2: придет это... конец всем.
0: Не успокоишь, что же. Да, Евгений Федорович, хотелось все-таки спросить. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот профессия органиста, это чисто мужская профессия или там... женской. Ну, вот считается, что, скажем, шоферы, они в основном должны быть мужчины, что женщина, она не может быть шофера. Еще так даже вот говорят, например, в бане, да, типа, эй, шофер, подай ну, тазик, мне... а ему, типа,
1: он говорит,
0: а как, ты,
1: вопрос...
0: как ты узнал, типа, что я шофер? Он говорит, да у тебя левая рука вот загорела и прыщи на заднице. Вот, то есть, естественно, что, ну, он все время же локоть туда. Ну,
1: кстати, вы смотрите, пытались мне разъяснить вопрос и запутали меня. Но да, я скажу, что профессия органиста бисексуальна.
0: То есть это
1: что хочешь, что делаешь.
0: А кто, на ваш взгляд, как лучше это? Чувствует?
2: Друг с дружкой?
0: Кто лучше чувствует музыку, вот, органную, скажем, женщина или мужчина?
1: Вы знаете, женщины развиты более интеллектуально.
0: А им не мешает вот это? Ну, вот это.
1: А вы имеете в виду слушательниц?
0: Нет, я имею в виду органисты.
1: Органисты, вот это.
2: Я же кладут на пианино на это все нормально.
1: Дело в том, что в период беременного, так сказать, развития бывают трудности с третьим мануалом органного аппарата.
0: Для всех это надо объяснить, да.
1: Вот, она просто не может, так сказать, достать уже бемолька, как мы говорим, мешает.
0: Мешает. А как же это?
2: Нет,
0: а,
2: ну надо лесенку и стремяночку поставить. И все
1: какая нормально. Лесенка, когда она этим упирается уже?
0: Вот это
1: получается
0: упирает.
1: Кластер на нижнем мануале.
2: Ну и что? Ну поясочек там небольшой, как у пожарника.
1: Ну и потом вылезет вот такой, типа...
0: А подвес не пробовали? Осуществлять там лямочный подвес подмышечный.
1: Знаете, вот просто не хочется в
2: нас
1: конфликт
2: там нет, мы придумали что-нибудь.
1: Да, но мне не хочется входить в конфликт с акушерами районными, которые строго, кстати, следят. Они же все на картотеке эти беременные.
2: Федорович, слышишь, если тебе справки какие нужны, ты обращайся.
1: Льготные?
0: Ну, там это даже, ну не в эфире же, ну зачем? Да?
2: Ну,
0: зачем?
2: Не, ну если парню надо,
0: ты, там... ты же всех засветишь, ну подумай сам, ну что ты права. Да, кстати, в Москве без 7 практически минут 5 потихонечку подходит к концу наша встреча с замечательным историком Евгением Гедике. Евгением, извините, Федором
2: и Гедике. И мною тоже встреча была.
0: Да, конечно же.
2: Мы уже встретились.
0: Да, и с нашим замечательным
2: сиамским близнецом.
0: Ну, успокойтесь. И с нашим замечательным сиамским
2: близнецом. Внучку зажал, про пианино так и не рассказывал.
0: Внучка в коляске.
1: Меня в чем обвиняете?
0: Кстати, Евгений Федорович, я вам скажу так по секрету. Вы проверьте внучку, он мог ей там вымазать соску, горчицей, еще что-то.
1: Ну, кто кого зажал?
0: В смысле зажал?
2: Внучку он зажал.
0: Ага.
2: Про пианино не рассказал, опять же, я говорю. Где рассказ был про пианино? Он говорит, у вас пианино с трубами стоит.
1: Вы в гости, что ли, набиваетесь?
2: В гости?
1: Да.
0: Ну ладно, ну прекратите. Вас пригласили в гости уже.
2: Хоть и увижу, эту облезлую
0: внучку. Евгений Федорович, он придет, придет обязательно.
2: Приеду.
0: Я вот предлагаю послушать последнего радиослушателя, если какой-то вопрос есть к нашему гостю.
2: Саш, а ты не думаешь, что слушатель оскорбился? Ну вот быть последним, это всегда было оскорбительно. Это его последний
0: случай. Вообще хорошая мысль, наверное, не будем мы принимать.
1: Почему? Он еще больше обидится. Последним обозвали, да еще и не выслушали.
2: Нет, просто надо корректно так.
0: Давайте выкинем на пальцах, если будет четное, примем. Если не четное, то не примем. Давайте, давайте.
2: Кого выкинем?
0: Вот так пальцы выставляйте. Давайте.
2: Если четное, игру ты не знаешь, что ли?
1: Нет, это не честно, у него пальцев больше.
2: Ну что, главное, чтобы не четное число получилось.
0: Давайте.
2: А что надо сделать?
0: Нет, уже времени у нас, к сожалению, нет. К сожалению, нет времени.
2: Так что вам последний радиослушатель, а придется быть первым. Вы все первый на следующий.
1: Да, ты, кстати, не гаси, вот не гасите вот эту лампочку, пусть он до следующего раза.
2: Номер ему надо поставить первый на ладони. Вы сейчас подъехайте к нам на Арбат, я спущу, я вам напишу.
0: Чтобы было право.
2: Да, потом, чтобы вы подошли и все.
0: В следующем эфире, который состоится ровно через неделю, у нас в гостях будет какой-нибудь президент. Я благодарю Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, за то, что он нашел время и пришел к нам. Также благодарю вас, уважаемый.
2: Опять в последнюю очередь.
0: Спасибо, до свидания.
2: Да уж не за что.
0: Да-да.

Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нива Самахай.

0: И вот с данной такой минорной ноты струнной группы симфонического оркестра универсального, исполняющего что ни попадя, главное, чтобы это было классической музыкой, мы начинаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Я приветствую вас в этой студии и предлагаю вот с чего начать представиться вам самим. Я только, если вы позволите, представлю даму нашу очаровательную. Это Ирина Шафир. Она художница.
1: И художник.
0: Извините, Ирина, конечно же, да, художник. И я благодарю вас за этот замечательный подарок, за эту картину, которую подарили нашей радиостанции. Обязательно на 1 мая мы раскатаем ее вдоль стены, и все желающие смогут увидеть ее снова Арбата. Спасибо. Сейчас пока, если вы не против, она постоит в рулоне. Я гарантирую сохранность. Вот. Ну что же, представляйтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Меня зовут Зелимхан Яндарбиев. Я лидер чеченских сепаратистов.
3: В таком случае я Виктор Певторопавло. Настоящий лидер чеченских сепаратистов.
4: Я Вячеслав Иванович Онищенко. Вообще не лидер и не сепаратистов.
5: Никаких сепаратистов в природе не существует. Я Дмитрий Клешьян, и вовсе не запрещенный барабанщик, а, скорее всего, разрешенный гитарист.
6: Я марсианин.
0: Ну и, как я уже обещал нашим уважаемым радиослушателям, сегодня, во-первых, будет, конечно, и в прямом эфире исполняться музыка. Это такой акустический концерт. Но собрались мы здесь вовсе не для того, чтобы даже слушать музыку и говорить о музыке, потому что все присутствующие здесь своими руками, вот этими самыми руками, создают искусство. И наш художник Ира создает искусство, и музыканты создают искусство. Поэтому нам, как профессионалам, нет смысла говорить об искусстве. Мы его создаем. Мы будем говорить сегодня о жизни, о реальных историях, которые происходили с нами, с нашими друзьями, с друзьями друзей, со знакомыми, просто с соседями и с их животными, также и с семьями. И если вы позволите, может быть, тогда я начну все-таки.
2: Давай, конечно.
0: Вот очень много наших радиослушателей интересуется, куда я уезжаю в полном снаряжении порой на так называемый уикенд и куда пропадаю. А я им говорю, да, я еду в Петербург. Я еду в Петербург, в Финский залив. Дело в том, что 3 года назад в Финском заливе случилось несчастье с моим очень хорошим другом, нашим командиром нашей водолазной бригады Ефимом Шмелем. При подъеме наверх дебаркадера, затонувшего, на котором везли станки,

0: а наши радиослушатели, вы можете присылать на адрес главного редактора «Эхо Москвы» подарки и бандероли.
1: Да, такая вот печальная история. Тогда мой черед рассказать следующую историю. Однажды я чуть не пал жертвой пожарища, устроенного обычной среднеазиатской черепашкой. Самое интересное, что в том, что я сейчас скажу, нет ни слова злого умысла. Однажды мы с моей супругой завели черепашку, у которой, естественно, не было никакого имени, потому что она глуха от рождения и ни на какие имена не откликается. И вот эта самая черепашка однажды залезла под обогреватель, который стоял и обогревал матрас, на котором мы с супругой спали тихими зимними ночами в городе Ростов-на-Дону. И вот эта черепашка залезла, чтобы погреться. И на самом деле случилось так, что она обломала ножку от этого обогревателя и сама стала вместо живой ножки. Ей стало припекать сквозь панцирь. И она решила выползти, и выползти не смогла. И она протащила на себе 1.5 метра этот обогреватель, пока не уперлась носом в матрас, который загорелся от этого. И если бы не будильник, который зазвонил вовремя, мы бы с супругой погибли. Так вот такое маленькое, безобидное, хтоническое существо может стать причиной гибели самой настоящей.
2: Самое интересное, Иван, что эта история, семья. Молодая и здоровая семья, эта история обошла многие страны мира, потому что как-то в свое время ты рассказал мне, я включил диктофон, и в то время, когда я работал на BBC, BBC World Service, эту историю из Russian Service взяла с большим удовольствием. Они растерживали на различные языки мира. Кстати говоря, об этом тебе не рассказывал. Ее слушали многие-многие люди. И очень удивлялись, потом присылали письма. А черепашки, это не опасно ли вообще для жизни? Может быть, в других контекстах?
1: Клоп-черепашка еще опаснее, чем черепашка. Клоп-черепашка — это очень страшный вредитель садов и огородов. Но, да, клоп-черепашка есть такое животное. Мы, кстати, тоже очень страшный персонаж.
0: Вот я извиняюсь, что перебиваю. Действительно, я целиком согласен с тобой. Мы даже как-то делали эксперимент такой, ну, в пору, когда я имел мощное влияние на все телевизионные каналы, и как раз вот был в разгаре мода на клопа-черепашку, алчно жрущего все, что не попадя.
1: Да, было такое.
0: Мы увеличили методом компьютерной, так скажем, графики, рыльца клопа-черепашки, и транслировали его как фоновую заставку для одной известной программы, где ведет мужик в очках. Программа называется «Ная». Он аналитик на заднем плане. И обнаружили, что в течение, вот пока шла вот эта заставка, в течение месяца количество сумасшедших увеличилось где-то 3 раза в среднем. То есть к нам обращались, и даже люди, в общем, приходили уже и не беременные, но говорили, что мы беременные. Некоторые приходили беременные, говорили, что мы не беременные. То есть они просто путались. Действительно, это клоп-черепашка.
1: Это психотрон, психотронные, конечно, дела, конечно. С этим лучше не связываться. Давайте лучше сменим тему, а поговорим о чем-нибудь более жизнерадостном. Ну, хотелось бы на ночь глядя вообще.
0: Да, вот о животных. Действительно, многие ведь недооценивают. Я извиняюсь, что опять я так все рассказываю. Просто у меня еще всплыла одна в голову история с таким человеком Кирилл Стопочка. Это чех, который приехал в Россию, был студентом. И вы знаете, они решили экономить на электроэнергии у себя в общежитии. Вот. Отключали ее на ночь и ставили вот такую байду, которая масляный радиатор для обогрева помещения, да, вот, чтобы как-то не платить за отопление, за все это. Практически жили изолированно от какого-то там генератора. И, как вся техника, подвел их этот масляный радиатор. В одну прекрасную ночь он попросту сдох. Соответственно, эти-то чехи, они же привычные к морозам, они вроде как спали, и вот этот мороз не дошел, они в спальных матрасах, а у них жил хомячок, Ромка его звали. Вот. А Кирилл, вот Стопочка, он мощный мужик был, то есть Кнедликов бывало нажрется до пупка, лежит, кадык выпучит, рот открыт, храпит, слюни летят, и вот этот хомячок от мороза попросту, ему некуда было деться, он внедрился в гортань Кирилла. Вот, и тот почил, в общем-то, в бозе. Это я к тому, что домашнее животное, даже пушистое, миролюбивое, не обязательно с панцирем, может быть причиной большой опасности.
1: Ну, такая история о муравьях, которые перемыкают просто электропроводку, когда заползают в выключатель, в ключ электрический, и потом весь город остается без света. Это покруче, чем, я не знаю, Тимоти Лири там и все прочее. Это уже страх.
2: Муравьи-термиты, идущие просто-напросто лавиной на город, сжирающие. Не то, что не замыкающие какие-то коммуникации, а просто сжирающие.
1: Все на своем пути.
3: Здесь по-другому. Они выстраивают

0: в определенную цепочку, понимаешь, вот, и каждый в своем месте замыкает эту цепь, и весь город остается без электроэнергии.
1: Причем совершенно сознательно.
0: Да.
2: Вот помните туннель вот этот?
3: Страны лишается, да.
2: В туннеле как-то однажды вот какой-то паровоз сгорел, ну, в туннеле там, который под озером, ну, там, у буржуев, вот, мало ведь кто знает, что реальная причина тоже специальная порода, в общем-то, муравьев, которую вывели для борьбы с другими домашними насекомыми, как-то, в общем, тараканы и более большие муравьи.
3: Да, ну, да, да.
2: Вот. То есть люди, я к людям говорю, люди, когда вы что-то изобретаете, думаете о побочных явлениях, вот, которые может вызвать ваше изобретение, об утилизации его. Вот изобрели вы этих муравьев, но они вышли из-под контроля, они расплодились, жрут что ни попади, попросту. Даже у нас, у монтажников, вот, оно воду откачивает постоянно снизу, да, высажали все подошвы. А тот, знаешь, с бодуна оделся, вышел, по лужам прошел, вроде бы немножко оттаял, а с утра снова мороз. А он закурил, ну, пьяный, с бодунищей, так и примерз. Понимаешь, стоит и не может глазам своим поверить, что ноги не может оторвать. Ко всем там, дескать, мужик, а те думают, пьяный, что-то так простоял человек до вечера, пока жена не вышла, куда делся, к соседке смотрит, да, он ее стоит. Отодрали его, в общем-то, кое-как. Отломали даже, я бы сказал, не отодали, а отломали. И вот вместе с этим озером около его ног принесли домой, поставили в тазик. Оттаял, ожил вроде.
1: Вот про генерала Карбышева и все такое прочее тоже есть одна интересная история. Я сам лично наблюдал ее в сериале 9.1.1. Вот это ужас. Просто один американский мальчик решил попробовать... Я случайно видел, да, вот каюсь, но видел. Один мальчик решил лизнуть морозилку от холодильника. Попробовал. Вот чем же пахнет снежок-то. Это где-то на юге в Соединенных Штатах было, где снега в глаза не видели. И он прилип языком. И все, что он смог придумать, он дотянулся рукой до электрического чайника, нажал кнопочку на нем, вскипятил его и решил кипяточком себе язык, значит, отогреть. В результате ошпарил себе все лицо, с него вот шкура прям с языка слазит лохмотьями.
3: Что со змея? Отогрел?
1: Нет, отогрел. Он просто ошпарился, откричал. Нет, он нажал 911 на телефоне, поднял себе трубочку, у него уже к тому моменту примерзли губы, и он промычал. И специальные вот криминалисты, которые занимаются расшифровкой телефонных разговоров, вычислили, где он находится.
2: И что это
1: и приехали,
2: он кричал,
1: и спасли.
2: Help me.
1: Он кричал
2: help me, что означает панки.
1: Да, его спасли.
3: Нет, есть история более в рамках светлого гуманизма на самом-то деле. Это случилось с другом писателя Макса Белозора. Вернее, не с ним, а с, не с другом, я имею в виду, а с папой этого друга. Папа долго не приходил домой, зная его любовь, ну или страсть к выпивке. Значит, мама все время озирала окрестности возле подъезда. Вдруг смотри, папа лежит. Она приходит домой, значит, поднимается наверх, говорит, сыну, надо помочь папу, значит, затащить опять домой. Значит, они хватают папу, они его тащат по ступенькам, они его укладывают, потом, значит, в конце концов, они видят, что это какой-то другой мужчина. Говорит, это, по-моему, не папа. Ну, а вот, естественно, вопрос, спустить ли его вниз, вот, дилемма, да, спустить его вниз или оставить здесь. Естественно, светлый гуманизм побеждает, хэппи-энд, они оставляют его. Дальнейшее псевдопапа неизвестно.
1: А папа и не нужен больше.
4: А вот моя мужчины. История такая. Я просто вспомнила, как я работала 8 лет назад в городе Новосибирске в больнице, в хирургическом отделении, медицинской сестрой. И ночью к нам привозят мужика, у которого чугунок на голове. Вот, вразумительно ответить, для чего у него чугунок, он не смог. То есть он что-то мычал, пытался объяснить, но не мог. Он был трезв. Вот, привезла его жена. То есть никак он не мог этот чугунок снять с головы. Вот, ну, естественно, перед тем, как делать какие-то процедуры, нужно было внести специальный документ медицинский, диагноз. Вот, сбежалась по больнице. Все, естественно, ну, ночь была, не так уж много народу, но практически все валялись в истерике. Вот, ну и написали ему диагноз «голова в инородном теле». Вот такая история.
2: А я вот могу еще рассказать. Витя, а у тебя-то какие-нибудь есть истории? Как-то все уже вроде рассказали уже.
0: Да, ну, есть, конечно, история. Поскольку я сделал сейчас глоток легкого спиртного напитка, я расскажу историю, где в Горбачевские времена приехал в город Ярославль, там с оркестром играли мы. Вот. И тогда были большие проблемы. И вот с этим делом большие проблемы. И мы, естественно, тут же только сошли с паровоза, тут же бросились искать что-нибудь выпить, поддержать, так сказать, силы. Вот. Обыскали весь город, ничего нет вообще, нет ничего. Ну, естественно, находим характерных людей, вот, и задаем им соответствующие вопросы. Как отыскать что-нибудь выпить? Я говорю, какие проблемы, вам что нужно? Я говорю, нам винца бы там какого-нибудь сухого для начала. Я говорю, а что это такое сухое, в таблетках, что ли? Вот. И все, собственно, вся история.
1: А что это такое?
2: Да, вино.
3: Способ, конечно.
1: Вино.
2: А я вот могу рассказать историю про свою одноклассницу Регину Конягину. Это было как раз, когда грянули, в общем-то, выпускные экзамены, вот уже самые из школы. И Регина, она вообще такая из Сибири девка была, такая пацанка вся с сиськами такими. Ну, в общем, уже в то время девочка развивалась не по годам, хотя я училась в 10 классе, естественно, уже. Вот. И она решила попросту влезть в учительскую и выкрасть вот экзаменационные билеты, чтобы каким-то образом, в общем-то, подготовиться к экзаменам правильно. И уже, в общем-то, похитила их, запихнула вот за лифон, стала вылезать из окна учительской. Учительская была на третьем этаже. Тут, в общем-то, она то ли поскользнулась, в общем, не рассчитала. И упала, знаешь, с этой высоты, но зацепилась за шнур телевизионный, который был вывесен. Ну, наружу он висел, болтался.
0: Юбкой?
2: Ногой. Да, щиколоткой, да. И висит, короче, на уровне где-то, ну, полутора этажа. Вот так, то есть вот полтора этажа вниз еще. Вот. А орать не может. Почему? Если она начнет орать, милиция!
0: Засекут,
2: потому что кража, понимаешь? Вот. Лезла она туда где-то часов в 11 вечера. Провисела до 7 утра. Пока одна девочка, в общем-то, дошкольница практически не вышла там гулять с какой-то собачкой или там из третьего класса. Она звонит, значит, нам. Говорит, ваша там одноклассница, в общем-то, болтается. И вот мы ее коллективно срезали. Значит, двое ловили, двое, значит, залезали туда и срезали. Но самое интересное, что сейчас Регина... В общем-то, заболела странной болезнью. Это нога. Один день длиннее становится, другой день короче. То есть какая-то произошла странная мутация. И ступня тоже меняется очень сильно. То есть из-за этого у нее, например, она зацепилась левой ногой. То есть правая обувь у нее вся нормальная и статичная. А для левой, например, ну, стоит вот пара туфель, да?
0: А она зацепилась за обыкновенный провод или какой-нибудь...
2: Телевизионный, вот обычный.
3: Интересно, телевизор это нормально показывали в это время? Значит, соусом прям... Тайм, как бы, да?
2: А это знаешь, как было? Дело в том, что у нас учителя очень боялись пожаров. И на ночь вынимали антенки из телевизоров и прятали их от удара молнии в кирзовые сапоги или в резину, ну, специально, да, в общем-то, купленные.
3: Диэлектрик.
2: Да-да-да. Она запуталась, упала. Ну вот, вот стоит, значит, один ботинок правый, нормально, туфелька. А левая, например, туфелька разных совершенно размеров, одного цвета, разной формы. То есть иногда она приходила в норму. Где-то раз там в неделю нормально, совершенно ступня, нормальная нога. Вот такая вот загадочная. Даже про нее написано несколько диссертаций уже.
0: А учителя узнали об этом факте?
2: Нет, конечно.
1: Слава богу.
3: А вот удивительная история, которая произошла в Ростове, ну, в парке имени Максима Горького. Есть такой аттракцион, есть такой аттракцион, который называется «Ветерок». Раньше он, во всяком случае, назывался «Ветерок». Это такие сиденья на цепях, которые вертятся в разные стороны. Когда он раскручивается, то по центробежной силе все начинают крутиться практически, ну, параллельно земле. Вот. Для того, чтобы включить этот ветерок, необходимо включить рубильник с такой специальной будочки, которая покрашена в зеленый цвет, и на ней написано «Ветерок» через трафарет. И вот подвыпившие мужики, компания из человек 5, 6, 7, ночью пришла в этот парк Горького, взломала, значит, висячий замок на этой будочке, включили рубильник, и сначала начинает двигаться очень медленно этот ветерок. Они все успели сесть, и этот ветерок стал раскручиваться, раскручивается. Но они не подумали о том, что вырубить-то, собственно говоря, трубильника некому. Они грудились до самого утра, пока в 10 утра, а уже к тому времени, когда пришел вахтер или вахтерша, чтобы выключить, там уже собралась громадная толпа, там уже толпа часа два стояла и смотрела на нам, как они вертятся там в полубессознательном состоянии.
2: А они орали что-нибудь или молча?
3: Нет, я подозреваю так, что под утро они уже не имели такой возможности, понимаете, сдавать звуки.
5: Это потому, что они орали еще очень и очень так сильно.
2: А ты, кстати, хотел кому-то передать.
6: Да, я хотел передать привет своему дяде Александру Петровичу Чемину. Он сегодня как бы является гостем нашей как бы столицы, нашей родины. Пожелать ему всего самого-самого наилучшего, самого доброго. И, может быть, даже для дяди Саши Чемина и его сына Сан Саныча Чемина передать музыкальный привет. Привет. То есть это как бы, ну, хотя время позднее, будет, может быть, выглядеть как колыбельная.
1: То есть... На барабанах.
6: Естественно.
0: На табло.
6: Естественно. Дядя Саша, вы знаете, что я как бы барабанщик немножечко. Немножечко поэт. Вот. Позвольте вам сыграть «На ночь глядя». Да, кстати, для вас, как бы, для моей любимой тети Клавдии Петровны, естественно, тоже колыбельная, как бы, песенка такая. Или, как бы, ну да, мелодия.
0: На табло.

0: вот такая как бы вечерняя или как бы ночная мелодия. Специально для вас от запрещенных барабанщиков.
1: Ну и у нас остается тут еще немножечко времени до того, как придет дяденька, и я должен пойти ему помочь разогреть автомобиль. Кстати, я вот могу посоветовать многим автомобилистам, сейчас зима, и как они спрашивают у меня: Саня, как ты умудряешься вот... Так что твой, в общем-то, старый, собственно, «Жигуленок» заводится с полтыка. Я объясняю. И многие воспринимают как шутку. Это на самом деле так. У меня есть 4 так называемые гаражные кошки. На момент, когда я ставлю свой, значит, автомобиль в гараж, я обливаю всю, так сказать, силовую его часть валерьянкой. Эти, в общем, 4 дуры всю ночь его, в общем-то, мощно лижут, обогревая тем самым. Когда я выхожу с утра, автомобиль целиком согрет и готов. В общем-то, и животным хорошо, согласитесь, автомобиль.
2: Чистый еще к тому же.
1: А, двигатель. Да, да. Но я предлагаю сейчас послушать, может быть, какую-то историю от наших уважаемых радиослушателей. Если у вас есть какая-то история, произошедшая с вами или с вашими, в общем-то, близкими, вы... имеете уникальную возможность рассказать ее для всех москвичей. И не только, потому что нас слушают еще... Тут где-то список висел. Вообще, все давно хочу себе татуировку сделать со списком городов, где, в общем-то, слушают данную радиостанцию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно.
3: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемые. Представьтесь и давайте уже.
3: Ну, если у вас в эфире находятся лидеры чеченских сепаратистов, то тогда я буду генерал ФСБ или федеральных сил, скажем так. А если у вас еще марсиане находятся, тогда я землянин, скажем так.
1: Ну и ваша история.
3: Вот. А в принципе, перед историей привет Вите, привет Ване, я так понял, Антону. И за Витей я сегодня не сплю целую ночь. Он мне сказал, что он будет в прямом эфире сегодня.
1: Ире тоже привет.
3: А, Ире тоже, да. Я просто не знаком сразу.
1: Ну, это художник, известный художник Ира Шафир. Вы что?
2: Ну и вам привет, таинственный незнакомец.
1: Она же именно писала картину «Ленин и конь 7/7 маслом». Ну что, вы не знаете?
3: Ну, для Вани я никак не таинственный незнакомец. Мы с ним расстались буквально 2 дня назад или 3, я уже не помню.
2: Навсегда? Навсегда?
3: Ну, Ваня, это решать скорее тебе. Вот. Меня зовут Дубровин Алексей.
2: А, здорово, Леш.
3: Вот. Слушаю, ваш бред полнейший.
2: Давай историю, с тебя прочитается.
0: Смотри, конечно, Дубровин позвонил.
3: А вы страшную хотите?
2: Любую. Можешь про этого какого, Михаила Порфирьевича или как?
0: Или про индейца что-нибудь.
3: Нет, про Михаила Порфирьевича не буду. Расскажу историю, что когда в детстве мне было лет 10, и я шел домой к себе, вставил ключ в замочную скважину и вдруг услышал снизу такой шепот: «Мальчик». Я обернулся, смотрю, стоит симпатичный молодой человек, так лет 25.
2: Уже страшно.
3: И он мне говорит: «Ты хочешь заниматься спортом?» Я говорю: «Конечно, хочу». Он говорит: «А каким?» Я говорю: «Футболом или хоккеем». Он говорит: «Отлично». Я, говорит, тренер одной команды. Ты даже не тренер, он сказал, я как бы помощник тренера. Ты нам подходишь, я сразу вижу, что это так. И мог бы ты пойти со мной на лестничную площадку наверх? Я говорю: «Конечно, могу». Мы туда пошли. Он меня благополучно начал раздевать. Он сказал, что он должен меня прослушать. В общем, человек очень сильно рисковал, я думаю.
0: Ну-ну-ну-ну-ну.
3: Вот. Была зима, он холодными пальцами прикоснулся, значит, ко мне. Помню такое ровное такое дыхание, которое становится все медленнее и медленнее. Он меня послушал, сказал: «Спасибо, завтра я приду в твою школу», записал номер школы и ушел.
4: Потом вам понравилось?
3: Вы знаете, мне не понравилось. Вот тут я почувствовал, что тут было не то. Вот. А потом оказалось, что в нашем районе разыскивают маньяка, хотя в те времена такое слово, честно говоря, было непопулярно в Петербурге, во всяком случае.
1: Вот беда какая. А почему же он пощадил вас, вот интересно?
3: Это неизвестно. Дело в том, что я рассказал только своему брату старшему эту историю. Мне было как-то неприятно, что меня кинули, не пришел никакой тренер в школу. Вот. И в итоге мой брат, естественно, рассказал маме. Он был постарше, был все-таки не такой дурак, как я. Вот. И нас вызвали в милицию, где я писал, ну, как сказать, мне нужно было дать какие-то показания. Давала показания моя мама, она давала показания как с моих слов, давал показания я. Мне показывали фотографию, я опознал там этого человека. Вот, и до сих пор думаю, что же, как, грубо говоря, меня спасло, потому что на самом деле...
4: Вы могли бы ничего не говорить, он же вас не трогал. Ну и что там, пощупал холодными пальцами, а вы ему всю жизнь испортили.
3: Знаете, его не поймали, так что я ему никак жизнь не испортил. Мне показали фотографии из российских людей. Да, обошлось.
1: Ужасная, ужасная
3: история. Да, история совершенно жуткая. Я недавно ее вспомнил и пришел вообще в ужас. Подумал, надо же, я в детстве мог бы быть подвержен какому-либо...
1: Насилию попросту. Спасибо вам за этот рассказ. Кстати, по поводу вот вообще таких вещей, вы, наверное, ну, москвичи все, и вы тоже помните дело, так называемое, дело Галины... Бобрушевское дело Валентина Зыбухи, который в парке культуры и отдыха имени Сокольников, в общем-то, изнасиловали моряка до смерти попросту. Этого моряка нашли потом. То есть только по бескозырке. Самого его как такового уже не было. Настолько он был иссушен. Вот. Две совершенно нормальные женщины, бухгалтерши в буклях и, в общем-то, ярко накрашенные, полные. Вот. Так что берегитесь, пожалуйста, уважаемые тренеров и двух женщин, которые гуляют парами. Ну, сейчас мы прервемся, да, ненадолго. А затем продолжим нашу беседу с запрещенными барабанщиками и, конечно же, художницей Ириной Шафир. И мы продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Напоминаю вам, что сегодняшний вечер — это такой вечер, знаете ли, воспоминаний таких предрождественских и рождественских даже историй майских, летних. Мы рассказываем все, что происходило с нами, с нашими знакомыми, с нашими друзьями. Вы тоже можете присоединиться к нам и тоже рассказать какую-нибудь историю из вашей жизни. Кстати, вот Ирина, тут пришло сообщение. Лидия Сергеевна говорит, что знает тебя очень хорошо и говорит, что знает историю, просит перезвонить ей. Но Лидия Сергеевна, к сожалению, мы не в силах. Дело в том, что телефоны в студии устроены таким образом, что с них звонить нельзя. Можно звонить только на них.
4: Вы попытайтесь, Лидия Сергеевна, пожалуйста. Да. В общем-то, у вас очень хорошая история. Я думаю, что вы замечательную украинскую историю расскажете.
1: Ну, я предлагаю, прям-таки не теряя времени даром, может быть, сейчас поднять, опять же, телефонную трубку и послушать, может быть, какую-то очередную историю наших радиослушателей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
5: Хочу поприветствовать запрещенных барабанщиков.
2: Спасибо вам того же.
5: Да, и сообщить вам, вы в курсе, что ваша песня «Убили негра» стала своего рода гимном скинхедов?
1: Это ваша история?
5: Но... Или... Нет, я вообще просто говорю, и способствовала воскрешению судов Линча в России. Вы знаете об этом?
0: Это страшная история, на самом деле.
1: Страшная.
5: Это правда. И даже я знаю, что ряд предприятий и учебных заведений воскресили введение телесных наказаний, ввели снова, как до революции, понимаете?
1: Но вы все-таки, может быть, ближе к истории, потому что, по-моему, вы слишком злоупотребляете применением внутрь вашего головного мозга средств массовой информации, причем не самых лучших средств.
5: Ну, вот. Это факт, то, что вы это факт, понимаете.
1: Но вы давайте все-таки
5: историю, да, наказание.
2: Телесное наказание. Воскресила и...
1: Не, я так понял, про историю тут не получится. Тут просто констатация фактов.
2: Да.
1: Это из данного позвонившего получится хороший обозреватель прессы в дальнейшем.
2: Да.
1: Здравствуйте.
2: Да.
1: Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Алло?
1: Да.
6: Доброй ночи. Хозяин эфира Саша Лаевский.
1: Здравствуйте.
6: Доброй ночи, ребята. Гости.
1: Вот я думаю...
6: Запрещенный барабанщик, да?
1: От вас, я думаю, услышим очень интересный раз.
6: Конечно. Могу представиться.
1: Да.
6: Геннадий Кузьмич.
1: Здравствуйте.
6: Поклонник «Эхо Москвы».
1: Рассказывайте, сейчас, Геннадий Кузьмич, рассказывайте.
6: Да. Ребят, на мной истории нет, конечно, но анекдот не желаете? Он без мата, но с изюминкой.
1: Ну, отлично. Давайте попробуем. Хотя не хотелось бы переводить нашу умную, интеллигентную беседу на рассказ вульгарные анекдоты.
6: Нет,
1: анекдоты могут быть хорошие, но они же сочинены не нами и происходили не с нами, как правило.
6: Народный юмор.
1: Давайте для вас мы сделаем, поскольку вот раз у Кузьмич, мы для вас сделаем исключение. Да. Давайте.
6: Спасибо огромное.
1: Да забудьте.
6: Значит, представьте себе автобан. Идет мэрс по трассе. Его обгоняет полиглядов запорожец. Он обалдел. Нифига себе, какой-то запор мне обгоняет. Думаю, раз, 70, 90, 100, 110. Поравнялся с ним. Опускает ветровое стекло. А там дедок за рулем. Он тоже опускает. Смотрит на него. Кладет руку на коробку передач. Смотрит на него и говорит: а теперь вторая.
1: Это такой автомобильный анекдот.
6: Да, ну, да, да.
1: Спасибо. Спасибо, Геннадий Кузьмич.
6: Счастья, удачи, ребят.
1: Удачи.
7: Спасибо.
1: Ну, может быть, тогда, если вы не против, я расскажу трагическую историю семьи Птаха. Мало кто, наверное, помнит об этом, но это было реально в 50-х годах, аккурат после смерти вождя всех народов. Жила в Москве обычная скромная семья по фамилии Птах. Их там много было. И было у них три сына. Значит, три сына: Геннадий Птах, Егор Птах и Сергей Птах. Вот. По иронии судьбы, Геннадий Птах стал курьером работать, ездил на мотоцикле по Москве, развозил пакеты. Соответственно, Егор Птах увлекался очень сильно рыбалкой. Вот. А Сергей Птах подался работать в органы внутренних дел, стал работать обычным инспектором автодорожным. Ну, автомобильным инспектором. Да, да. Ну, тогда это было ГАИ, или как-то даже по-другому называлось, видимо, департамент дорожной полиции, может быть, не исключаю. И вот какая трагическая история произошла, по иронии судьбы, со всеми тремя братьями. Мотоциклист Геннадий Птах во время одной зверской зимы 56-го года, будучи едучи, значит, по Садовому кольцу, замерз насмерть на своем мотоцикле. И три дня ездил по этому кольцу, пока у него не кончился бензин. Ну, машин в то время было мало, представляете? Где-то, значит, остальные братья не знали, что он там, что с ним это произошло. Типа человек где-то там разъезжает и так далее. Соответственно, рыбак Егор Птаха уехал на эти же три дня на рыбалку. Где сидел у лунки, тоже замерз насмерть. Ну вот, и остальные просидел неделю. Остальные рыбаки, значит, думали, что он там реально сидит. Думают, вот какой устойчивый мужик, меняли друг друга. А он уже топориком стукнешь, рассыпется, что твой лед для коктейлей. Вот. Но самая трагическая история произошла с милиционером Сергеем Птахой. Тот замерз на своем посту в одном из московских переулков с поднятой палочкой. И автолюбители, проезжая, вроде бы останавливались на это требование, но увидев, что милиционер очень странный, не реагирует, спокойно, мирно проезжали дальше. Он простоял две недели, тем самым побив рекорд братьев Птахов. Вот такая трагическая кончина и в то же время необычная произошла у детей семьи Птаха.
0: Саш, самая удивительная история, которую я когда-либо слышал, причем она довольно-таки реальная. Может быть, она, конечно, обросла некоторыми мифами, но вот тоже про замерзание. Был такой Порфирий Иванов, удивительный человек, который: «Детка, не плюйся», да? Наверняка многие из вас слышали. Я слышал удивительный факт об этом человеке. Так как он с детства закалялся, когда фашисты вошли в Ростовскую область, они посадили этого человека. И такой, значит, второй вариант генерала Карбышева решили сделать, испытать его на прочность. Ах, ты закаляешься, ты бегаешь по утрам в трусах. Они его обливали холодной водой, возили в люльки этого мотоцикла по станице.
8: На голым.
0: Да,
8: в
0: трусах.
2: В одних трусах, да.
0: Да. Значит, а ему как бы было только хорошо. И в конце концов даже эти изверги вдруг поняли, что, ну, надо, значит, он улыбался, он обтирался этой ледяной водой, этот кусочки льда замерзающий на нем растирал по своему телу. Они его в конце концов отпустили, и он прожил достаточно долго, он умер в 93-м, по-моему, да, или в 94-м.
2: Нет. Ну, не так
0: это
2: давно.
0: Было не так давно, да, это было, ну, вот, величайший, абсолютно величайший человек. Меня просто потрясла эта история про замерзание. Вот, второго генерала Карбышева здесь не получилось.
2: Да.
1: А вы знаете, вот этим летом мы со всеми сотрудниками нашей радиостанции делали культурную поездку за город, собственно, где, в общем-то, ходили за грибами коллективно. Затем эти грибы сушили. Ой, вы знаете, у нас тут повсюду висели гирлянды сушеных грибов. Мы их раздавали кому ни попадя. Потом на улицам, поклонникам радиостанции. Ну, суть не в этом. Идем. Значит, по лесу, и уже вечереет. Вдруг видим на нас прям из кустов, вот, а нас, ну, много, вся радиостанция, вот. С женами, с детьми, с животными домашними выбегает, в общем-то, нечто. Внешне как человек, только раза в два больше. И орет так, но орет вот как-то не очень, как больно ему, а даже как будто бы, дескать, у него кайф какой-то. Да?
0: Радостно так.
1: Да, такой весь черный, какой-то одновременно блестит. Вот,
0: а прям. Мохнатый или...
1: Знаешь, такой мохнато-гладкий, то есть явно какой-то...
0: Гладкошерстный, то бишь.
1: Да, гладкошерстный и даже немножко лоснящийся, вот как. Мы, значит, типа думаем, что такое, расступились, а женщина наша, вот, они же, ну как все женщины, с веточками, давай, значит, по нему лупить, уйди, окаянные детей испугаешь. Тут что мы видим? Все вот это черное, значит, с него снимается, оказалось, что это обычные комары. То есть человек был в комарах весь. Мы, значит, думаем, спасли парня. Он весь сплошной, ну, кровоподтек, весь в дырках. Даже, я бы сказал, одна сплошная дырка от него осталась. А он на нас с наездом. Что вы, говорит, специально всю ночь оказался садомазохист. Вернее, мазохист. Испытывал половое удовлетворение от укусов комаров. Дни и ночи проводил в лесах, натираясь специально бастурмой.
7: Что он еще делал при этом?
1: Ну, когда он выбежал на нас, у него уже, видимо, был отходняк от оргазма даже.
0: А, ну, был мазохистом. Если бы он был садомазохистом, он бы сам хватал этих комаров, кусал бы,
1: и
0: им было бы тоже очень больно. Они бы в одну сплошную дыру превратились бы, скорее всего.
8: А может, человек просто лечился, он кровопусканием занимался?
1: Нет, он потом признался нам, когда уже в милицию его отвели и так далее, уже признался.
7: Слушай, Саш, да. А что там за музыка звучит? Я вот слушаю, классная музыка. Вот ты говоришь.
1: Сейчас я тебе скажу.
7: А что это?
1: Это Альберт Шуберт. Симфония. Альберт Шуберт. Симфония номер 5 and номер 8. Ну, я прочитал, что, ну, Альберт, я от себя выдумал. Ну, Шуберт, композитор Шуберт. А ты имеешь в виду музыкантов, что в коридоре играют?
7: Не, вот эту музыку.
1: Ну, вот они играют.
7: Может, послушаем немножко?
1: Музыку? Давай.
0: Отличное предложение.
7: Только не говорите.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы готовы выслушать вашу историю.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это Димон из Марина.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я хотел историю такую рассказать. Я не знаю, как она закончилась. Вообще концовка получилась более-менее нормальной, но я сначала расскажу. Я вот общаюсь с такой девушкой с одной, довольно симпатичной. Но у нее мама, кстати, тоже такая же, как и девушка, очень симпатичная. Но мама очень была против меня. И вот как-то мы с друзьями у нее на площадке, кстати, мы как раз перед с ней разругались, с мамой ее имеется в виду, стояли на площадке, что-то спокойно разговаривали, пили, по-моему, кока-колу, мы спиртное решили не пить в тот день. И один друг, у нас слышно, к вам сейчас звонит, ежик из Марина, ну, нечаянно пукнул. Вы знаете, ну, казалось, ну, чуть пухнул. Вдруг резко открывается дверь, выходит мама, говорит, кто звонил? Да, вот так вот. Но увидев меня, она сильно разозлилась, взяла какую-то швабру и давай за мной бегать. Ну, к счастью, я убежал. Ну, допустим, последние дни, конечно, я с ней все-таки помирился, теперь все нормально. Но факт, что мы теперь ежик, я ему даже запрещаю вообще пукать, потому что, что я говорю, сейчас кто-нибудь выйдет, скажет, кто звонил.
1: Вот спасибо, так. Спасибо, Димон. Это очень трагичная история. Кстати, аналогичная произошла у меня в свое время в юности, когда я еще жил с родителями, была такая группа «Оттаван», и выходило две версии записи. Одна нормальная, а другая какие-то демоны поставляли звуки, там, перелезаемые гортани, какие-то мяуканье кошек.
3: Это называлось «Синдикат смерти», я помню.
1: Да,
3: это называлось сборник «Синдикат смерти» 1-2.
1: Была такая.
3: Супер.
1: А у меня под дверью, в общем, пригадилась гадить кошка какая-то. Вот мощно нагадит на коврик и уйдет. Нагадит и уйдет. И вот я слушаю эту музыку, и там начинается мяуканье кошки. Слышу дикий топот. А это, короче, папаша мой весь в татуировках, здоровый мужик с молотком выбегает, короче, вот, ну, эту кошку уже, типа, метелить. Там в это время молодая новая соседка выносила ведро. Ну и с ней, в общем, приключился конфуз. Ну, вот практически то же, что рассказал Димон, только все было гораздо серьезнее.
4: У тебя была песня об этом в свое время. А, вернее, это был элемент моей песни.
1: Да, но это реальная история из жизни.
5: Я хотел бы рассказать такую историю, то есть, может быть, и продолжить, может быть, закончить тему замерзания. Давным-давно в советские, то есть, времена была такая передача «Вокруг смеха». Сан Саныч Иванов, по-моему, ее вел. Вот. И там, значит, традиционно, ну, там всякие выступали люди, очень известные. Вот. И вывешивали такую большую-большую картину на весь зал. То есть, что бы это значило. Ну, там, записки зала, естественно. И вот в эту передачу была, то есть, повешена такая картина, значит, прорубь. Из него торчит, так сказать, мужской, как бы, половой член. Вот. И, значит, что бы это значило? Ну, записки зала присылаются, то есть там версии различные. Самое, что интересно, что первое место заняла записка, то есть такова, было такое содержание ее. Нырнул и хрен вынырнул. Вот такая история. То есть первое место Сан Саныч отдал.
1: Какая грустная история. Но я предлагаю сейчас совершенно ненадолго прерваться, мне просто очень нужно.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Запрещенные барабанщики» и известный очень художник, как я сказал, Ирина Шафир. Мы рассказываем всяческие истории, которые происходили с нами, с вами. Ну, об этом я, в общем-то, уже говорил. И вот очередную историю мы сейчас выслушаем.
1: Но пока мы сидели, мы долго припирались, кто первый из нас расскажет историю, Ира или я. На самом деле, как мы сейчас решим, Ира?
2: Ну, выиграл ты.
3: Ну, я просто сейчас параллельно всему я рисую.
0: Пишешь?
3: Да, пишу. Ну, то есть, нет, не пишу, пишут картины. Я сейчас делаю комиксы. Вот, о том, как барабанщики пришли на эхо Москвы. То есть то, что было до этого, и то, что будет еще после этого, я еще нарисую. Вот. И так как я занимаюсь вырисовыванием левого уха Виктора Павлова.
4: Наушники, что ли?
3: Нет, ухо. Ухо. Оно из-под наушника выглядывало. Вот, не мешайте мне работать, вот рассказывайте свою историю.
1: Короче, ладно, а к ушам эта история не имеет никакого отношения, она, скорее всего, имеет отношение к кирпичам. Был у меня такой знакомый, звали его Рафик, вот примерно как автомобиль. Вот, Рафаэль, это было его настоящее имя. Приехал он в «Гузели». Наверняка сейчас Славка Немиров слушает
4: «Газели».
1: «Эхо Москвы», да. Но «Газель» не имеет никакого отношения к «Гузели», потому что жена Славика Немирова. И на самом деле к ней приехал его брат как-то. И я наблюдал, как он разъезжает со своим громадным чемоданом по всевозможным подмосковным кирпичным заводам, где собирает образцы кирпичей. Для чего они ему нужны были? Для того, чтобы открыть у себя в Краснодарском крае, где он жил, маленький кирпичный заводик, для того, чтобы обеспечить хорошими, крепкими и теплоемкими кирпичными домами все население. Набрав полный чемодан образцов, как-то раз он приехал на площадь трех вокзалов, на Казанский вокзал, по-моему. Девочка, идущая впереди него. «Дядя, помогите мне, пожалуйста, достать шарик». Он у меня улетел. Действительно, шарик взлетает. Он ставит чемодан, хватает этот шарик, подпрыгивает. Он оказывается, конечно, героем. Вот, поворачивается. Классика, чемодана нет. Абсолютно хрестоматийный случай. Интересно, вот что воры сделали с этим добром, которым они поживились. Как думаешь, Саш?
4: Ну, построили будку для собаки, например. Хватило бы кирпичей в чемодане?
0: А может быть, продали юным каратеистам для того, чтобы тебе кололи рукой их.
1: Отличная версия, Эван, твоя.
5: Я думаю, что они открыли производство хиповых джинсов. Их модно было натирать кирпичами все время.
1: Кирпичи ломать нужно для этого, в крошку превращать.
5: Ну,
1: потому
5: да.
1: что кирпичная
5: да.
1: крошка это да. делает обычно, да?
5: Да.
1: Ира, а твоя версия?
3: Ну, я думаю, что отдали детям, у которых ничего нет, чтобы они рисовали на асфальте солнце.
0: Да, вот это мне больше всего нравится. Нет.
1: Мой друг Сева Лисовский абсолютно полярную версию высказал. Он сказал, что, скорее всего, они сбрасывали их на голову прохожим от злости.
0: А вы знаете, к нам тут приезжала однажды, ну, как это называется, практикантка. Девочка из Болгарии, из болгарской радиостанции. Вот. И, ну, такая она, честно скажу, сейчас уже можно говорить, была противная, вся зазнавшаяся. Дескать, я там из Софии, а вы тут. Такая прям, ну неприятная. Вот. И мы так подумали, ну, все сотрудники собрались в комнате, в курительной, сели, так думаем, как же ее отсюда бы выпроводить. Ну, подставлять как-то совсем грубо нельзя. То есть нужно сделать все интеллигентно. Тогда мы стали разыгрывать такую постановку, что у нее идет дурной запах изо рта. То есть все как-то, когда она начинала говорить, немножечко отстранялись, там, отворачивались, то есть показывали всячески. И это в течение недели. Она начала, значит, почувствовала что-то такое вот непорядок какой-то. Потом один, знаешь, наш посыльный, который тоже был с нами, когда она, как говорится, клиент созрел, он возьми, да и подсунь якобы статью из интернета, которую сами мы туда и ввели, о том, что для того, чтобы устранить запах, нужно, в общем-то, употреблять хвою. Глядим, пропало. Смотрим, она вот здесь на Арбате елки ест. Хавает, что твой пелескан треску. объела две елки. Приехали муниципалы, забрали ее и выслали в Софию за нарушение общественного порядка. Вот. Такая история.
4: Перед Мишей история. Жестокого поступили с барышней, да.
2: Любимую. Славик, я Димке передаю слово.
1: Майкл, ты передаешь мне слово?
5: Ой, может быть, там что-нибудь из радиослушателей уже выросло.
1: Давайте. Интересно было просто послушать, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я вот из Волгограда звоню.
0: Угу, привет.
6: Нас вот с декабря прошлого года подключили к «Эхо Москвы». Очень интересная программа у вас, вот слушаю все время. Да, вот я тоже историю хочу рассказать. Иду я тут как-то, смотрю, ящик синий такой, на нем написано «почта». Ну, я обрадовался, думаю, письмо мне пришло. Вот решил посмотреть, но ящик какой-то неудобный оказался. То есть там щелка наверху, не знаю уж, как это самое, но вот рука туда что-то не пролезает. Вот, хотел я, значит, снизу эту хрень открыть. А вот те самые стражи порядка подходят, значит, говорят, пройдемте. Ну, я им объясняю, ну, я, если мне-то, я посмотрю, а чужое смотреть не буду. Ну, мне чужого не надо. Вот, и, представляете, не поверили, вот еле ушел. Ну, куда это годится? Что за безобразие? Когда,
0: да, порядки у вас, конечно, в городе жестокие. Это поучительная история, спасибо вам. А я могу рассказать вот историю про квасную бочку.
5: И в которой была женщина мертвая? Эту историю?
0: А, вот расскажи, нет, я
5: помню. Ну, нет, это очень страшная история, криминальная, которая реально была в 70-е годы в одном из городов России, когда несколько тысяч человек летом пили квас, а потом до той поры, пока и волосы некие не стали вот из крана этой бочки, которая стояла на улице, передвижной бочки на колесах, вот женские волосы, значит, посыпались в большом количестве.
1: Женский,
5: а оказалось, да, что там, лежит труп женщины, которую злоумышленники сначала ограбили, а потом туда, значит, спрятали. А потом прошел слух, что этой женщины еще и сифилис был, и просили всех, кто в течение месяца, значит, пил квас в этом самом месте, срочно обратиться в венерологический диспансер. Паника была очень большая, потому что кто только квас не пил.
4: А бочку до дна осушили, да, практически?
5: Бочку, да, фактически полностью выпили.
0: Даже у нас, у продавцов кваса, я помню, после этого появилось такое понятие, как волосы пошли, то есть, значит, пора снова ее наполнять. А у нас была немножко другая ситуация. Мы как-то в юности шли с приятелями как раз по проспекту Вернадского. И вот недалеко от общежития МГУ, которое на проспекте Вернадского находится, слева стояла бочка. То есть, видимо, ну, квасная. Видимо, ее там днем выставляли как-то. Один такой был здоровый у нас, да. Он, в общем, подошел, отогнул вот эту вот саму конструкцию и дорвался до краников. Типа на халяву, значит, стал пить. Ну, мы тоже подошли, пили. Потом у одного соскочили часы туда, ну, с руки расстегнулись, соскочили. И чтобы дотянуться до этих часов, нужно было эту байду либо сильнее отогнуть, либо как-то оставить часы там. Это, значит, здоровый демон решил отогнуть сильнее, отогнул, в результате сорвал эту бочку со стоп-крана, и она, в общем-то, покатилась вниз и врезалась в проезжавший как раз по проспекту Вернадского на большой очень скорости правительственный кортеж. Вот. После этого, где-то через неделю, официальные сводки заявили, что один из высокопоставленных...
5: Арон Янович Пельшин.
0: Да, в общем...
5: Да, это...
0: Почил в базе. Вот. Ну, мы-то, естественно, скрылись.
5: Да, вам повезло. В те времена за такое по головке бы не
2: погладили. У меня есть еще одна, как бы, история, ну, тоже очень страшная на самом деле. Я проработал спасателем санатория «Южное Взморье». Это было давно-давно, где-то примерно полтора года назад. Вот. Это история такова, то есть работа заключалась в том, чтобы сидеть весь день на пляже и смотреть и наблюдать на различный народ, который жарил свое тело в лучах яркого адлерского или сочинского, как бы, солнца. А историю мне поведал один спасатель. Вот. Получилось так, что как бы был шторм, вот, и человек один исчез. Просто исчез, там отдыхающий, и все на самом деле пропал. Куда пошел, видели его пьяным, видели там где-то, видели. На самом деле исчез человек. Вот. Через три дня после того, как Стром закончился, то есть этот человек, у него есть имя, я не буду его говорить, вот, отправился на рыбалку, он взял подводное ружье, ласты, все это самое, и, значит, поплыл, значит, стрелять там карасей, там всяких, то есть там...
5: Ивасей.
2: Да. На уху. Вот, подплывая к буйку, он видит, лежит человек прямо на дне. Мужчина оказался так, в возрасте лет 60. Все.
3: Он был жив еще?
2: Нет, через три дня под водой, я думаю, еще нет. Вот. И, значит, ну, он обвязал ноги, то есть вытащил тело. Все, значит, бежали, все опознали, что это действительно отдыхающий, да. Вот. Самое, что интересное в этой истории, то, что человек был без зубов. Вообще. Вообще без зубов.
5: А то есть, до этого был с зубами.
2: Ну, естественно, понимаешь. Ну как, Иван, ну вот. И то есть выдвигались различные версии. Различные версии. Одна из них, то есть человек, плавая около буйков, в принципе, это запрещено. Не подплывать буйкам, вообще пересекать буйки запрещено. Это 50 метров все-таки, не шутка. Вот. Он, ныряя за рапаном, там, не знаю, за рыбками какими-то, что ли. Он просто потерял свою челюсть. А там метров 7-8. И доставая ее, ему стало плохо. То есть не схватило сердце, человек в возрасте. То есть, и вот такая вот гибель. Вот такая версия.
5: Как-то у нас все такое страшноватое получается.
0: Нет, почему? Может... Здесь на самом деле очень самоотверженный поступок. То есть как бы оставить свои зубы дорогие. Может, ему вставляла их теща там или кто-то. Это же, ну, представь себе, он вернется назад без зубов. Нет,
2: правильно поступив, нужно было то есть сообщить спасателям об этом. То есть, и как бы ребята...
4: Нет, может, там брюлик был на каком-нибудь переднем зубе.
1: Да, это тоже как бы версия. Ну, у Сергея Довлатова была подобная история, только она завершилась сначала хэппи-эндом, а потом анти-хэппи-эндом. Но все помнят, естественно, предсказывать ее не стоит. Вот. А история другая абсолютно, которая не касается зубов. Майкл, тебе наушники дать?
3: Да.
1: Вот, эта история, почему она мне вдруг вспомнилась, я перебирал в голове все истории, их гигантское количество, их тысячи и сотни. Когда вот у Ивана Трофимова, сидящего, значит, передо мной, случилось знаменательное событие в его жизни, родилась Мария Ивановна, его дочка. Мы все решили собраться, Иван нас пригласил, естественно, в тот день. Вот, Танюша была в роддоме, а мы собрались там. Иван где-то жил, значит, на Лосином острове, на улице Байрона.
5: Оборона.
1: На улице Барона.
4: На улице Обороны. На улице Обороны.
1: Вот она завязка. И к нам приехал один человек из Бразилии, вот, который знал только адрес, рассказанный Иваном по телефону. Естественно, что лексически Иван был, конечно, не силен в тот день, когда у него родилась дочка Мария Ивановна. Вот, и он как-то невнятно произносил это название. А может быть и внятно.
4: Он очень внятно произнес название «Улица Обороны». Он абсолютно точно произнес и четко.
1: Да, человек, он как бы не совсем знаком с русским языком. Естественно, он нанял таксиста, который должен был отвезти на улицу Барона. Вот, таксист его колесил по всей Москве, абсолютно по всем заколкам и уголкам, да. В конце концов, значит, таксист его высадил и уехал, плюнув.
3: У него было много денег, наверное.
1: Нет, у бразильца было денег немного, но, по-моему, все деньги, которые у него были, он оставил на этого таксиста. Вот. Это был весь его лимит поездки. В конце концов, обнаружилось, что улица Барона такой вообще не существует, но каким-то образом чудесным он добрался. Иван, если ты помнишь продолжение этой истории, и расскажешь сейчас, и я буду сам удивлен.
5: Да, собственно говоря, человек этот, это вообще уникальная бразильская личность. Это единственный в Бразилии человек, который прочитал книжку Артемия Кевича Троицкого «Назад в СССР» и заболел русским роком. Вот. Он фанат группы кино Виктора Цоя, собрал все пластинки Виктора Цоя. Он ненавидит румбу, самбу и все.
1: И футбол.
5: Бразилец, который ненавидит карнавалы, футбол. Не пьет, не курит, занимается маунтбайком и слушает группу кино. И знает, для того, чтобы понять, о чем пил Виктор Цой, он решил выучить русский язык. Для того, чтобы выучить русский язык, он решил приехать к нам в страну. Так мы, собственно говоря, и познакомились. Это гениальнейшее совершенно произведение. Вот,
0: природы.
5: Бразильской природы. Да. Ну, тут у Иры есть какая-то история интересная.
3: Да, я просто хочу сказать, что мне нужно вырисовать музыкальный момент. Может быть, ребята сделают движение руками.
0: То есть я сейчас попрошу оркестра помолчать. Да.
4: Где гитара?
0: А гитару нужно вот поближе как-то все-таки. А давайте вот этот микрофон прямо в гитарке, потому что это панорамно схватит.
4: Давай.
0: Сейчас вот.
7: А что играть?
0: Песню.
4: Коровушку, давай коровушку сыграем.
7: Я лучше плен, ты мой опавший.
4: Давай.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы слушаем вашу историю, уважаемые. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, история будет, я чувствую, интересная, да?
2: Да. У меня тут маленькая зарисовка на тему негров и замерзания. Вот, ну, скорее не замерзания. В общем, мы тут как-то... Ну, и несколько лет назад случилось проживать недалеко от общак Лумумбы. Вот, и я обратила внимание на такую картину, что вот зимой нашей московской, когда-то градусов 20, вот, то эти негры там ходят все вообще, курочка нараспашку, в кроссовочках, без шапочек так. Вот, и мы все думали, что ж такое, что же их мороз наш не берет. Вот, а потом казалось, что они изнутри греются и бутылочкой рюкзаками сдают.
1: Замечательная познавательная история. Знаете, спасибо вам. Кстати, действительно, многих москвичей ведь удивляло это. Как же так? Они вроде должны были быть все укутаны в китайских этих пуховиках. Нет, действительно ходят в одних куртках. Выносливые, потому что выносливые. Ну, сейчас
3: у нас есть знакомый один, извини, перебью. У нас есть знакомый один африканец. Он сам из Нигерии. Вот, его зовут Мана. Я, к сожалению, не знаю, что с ним стало теперь. А еще 2 года назад он был единственным членом войска Донского казачьего. Официально признанным казаком. У него была форма, шашка и все такое прочее. Он крестился. Он настолько круто поехал вот, по казачьей тематике, что просил называть его казаком, называться русским именем Василий. Вот. А на самом деле он выполнял тайное задание каких-то там центров, кланов вот этих африканских. Он писал книгу об алкоголиках в Советском Союзе. Вот, о том, что все в Советском Союзе
4: сам алкоголики. Эмпирическим путем как бы это все.
3: Да, и сам как бы на себе все это дело вот пробовал, допробовался до того, что просто потерялся. То есть сначала потерял паспорт, потом стал бомжом таким африканским. Вот. То есть книгу он так и не дописал. Вот. И что-то с ним стало... Последний раз его увидели с белой женщиной лет на 25-30 старше его. Вот он дарил ей розы.
4: И у него шашка висела.
3: Нет, шашки тогда уже не висело, когда его

0: Питера и прочие вот гусары, которые в то время были, они же жили там максимум до 27 лет. Людишки были все низкорослые, маленькие, слабенькие. И вот то, что показывают сабли, ничего подобного у них не было. У них были некие подобия таких шашечек, но размером с зубочистку, которые висели на поясе. Никаких дуэлей на шашках не было, потому что после двух практически выпадов они просто умерли. Дело заканчивалось тупым киданием друг в друга носовыми изгаженными соплями на этими... с этими, ну, в которые...
1: Хлоточки.
0: Да, точно. О, да.
2: Саш, а я слышал иную версию, на самом деле. Дело в том, что ученые, историки-физиологи говорят о другом факте. Вот у них как раз-таки были именно не зубочистки, а шашки. И вот это верчение над головой шашками, оно вовсе не агрессивный характер носило, это кручение и верчение, а это был некий вентилятор. Даже не было электрических вентиляторов, которые сейчас включаются и остужают тебя.
0: Это такой мужской вариант веера.
2: Да, абсолютно верно. А южные казаки, они крутили шашки над головой для того, чтобы создавать для себя и, самое главное, для своего коня, для железного автомобиля существует, видите, охлаждение двигателя.
3: Да. Да вот. Причем кулер.
2: Они крутили над головой себя и над головой своего коня вот этой вот шашкой.
3: А в дождь просто...
2: А в дождь они разгоняли капли.
0: Как
2: в
0: дети в аэропорту.
2: Снежинки.
4: Нет, на самом деле все верно, Дим, но не для того, чтобы ветер гонять над собой, да и над лошадью. Для того, чтобы...
2: Быстрее двигаться.
4: Конечно.
2: Это такая версия.
4: Лошадь меньше уставала, она легче становится, это она быстрее.
2: Как вертолет. Дело в том, что переборщить нельзя, оказывается. Для того, чтобы очень быстро крутить шашкой, то ты можешь замерзнуть.
4: Нет, понятно, это свое искусство.
0: А сколько было случаев, когда шашка вот на лету, в общем-то, вылетала просто из руки и ранила кого-нибудь из товарищей. Ну, это считалось производственной травмой.
2: Нет, отсекали верхушки куполов церквей, да, и все такое, что еще страшнее было на самом деле.
0: Не, ну обычно таких уже, в общем-то, они принимали так. Вот, кстати, хотел рассказать так вкратце у нас немножко об аэропортовских детях. Дело в том, что в жару мы специально, чтобы экономить электричество, запускаем детей, в общем, в аэропорт, и они, гоняясь, играют друг с другом в салочки, таким образом создают вихревые потоки, освежающие пассажиров. Поэтому, пассажиры, не раздражайтесь, пожалуйста. Вот на наших чартерных и бартерных рейсах когда бегают дети, это для вашего же блага. Вот, а если за билеты, в общем-то, вы хотите вдвое платить, то мы подключим кондиционер.
3: А когда дети копеечки просят, вот ходят по самолетам?
0: А, вот, смешная история.
2: А копеечки уже не найдешь, там только по рублю там.
0: Я, короче, купил бутылку пива, ну, на Арбате.
3: Зачем? Зачем?
0: Выпить ее. Взял, иду с ней такой, и подходит ко мне такой мальчик или девочка, ну, такой, ну, маленький такой, с печальными глазками такой, и протягивает ладошку. Это было искренне, я вот, ну, вот совершенно вот не вру, так оно и было. Протягивает ладошку такую. А у него в ладошке, значит, лежит какая-то монетка и сливка. Ну, маленькая. Он так, типа, дяденька, да, я потом уже понял, что он, типа, просит у меня. А я ему на полном серьезе говорю: мальчик, спасибо, деньги у меня есть, а сливками я пиво не закусываю. Я же понял, правда была вот такая. Я не один был, люди, кто с вами был, просто... А, ну ладно, сейчас уже к нам пришли. Мы ненадолго прервемся, вот. Я пока пойду постреляю из оптической винтовки по антеннам на крышах модных автомобилей иностранных. О! И мы продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Ну, соответственно, вот сейчас стоит два предложения. А, пока что нет у нас гитариста в студии. Я тогда предлагаю... Да.
4: Саш, можно я...
0: Конечно.
4: Ты закончил... Перед новостями закончил историю, как девочка просила у тебя там чего-то.
0: Да,
4: как...
0: денег.
4: Вот. История о Самуиле Яковлевиче Маршаке, который очень любил детей. И вот однажды таким же зимним вечером он прогуливался по Арбату и увидел маленького мальчика плачущего с протянутой рукой. Он, естественно, подошел к этому мальчику и спросил: «А чего ж ты так рыдаешь, плачешь?» Он говорит: «Я копеечку потерял, вот у меня была одна копеечка, ее потерял». Самуил Яковлевич Маршак очень любил детей, он залез в карман, достал копеечку, и этому мальчику, то естественно, дал, говорит: «Ну, а мальчик, не плачь». А мальчик еще пуще прежнего рыдает, разрывается просто, говорит: «Чего ты плачешь?» Говорит: «У меня вот была копеечка, я ее потерял. Сейчас вот вы мне дали копеечку, так бы у меня было две копеечки». Вот, а всего одна. И разрывается дальше, орет. Самуил Яковлевич Маршак возненавидел

0: детей всех на свете, отобрал у мальчика эту копеечку, а также шапку, варежки.
1: И все деньги карманные.
0: Вообще все, что на нем было.
1: А вот, а ты помнишь, вот, вот Корней Чуковский еще такой был, вот, да. Маршак, а второй был... Вот кто-то из них написал такую книжку, я не помню, как она называлась, про Бибигона, такого персонажа.
2: Чуковский.
3: Вот, я ненавидела эту сказку, особенно этих девочек, которые мерзкого Бибигона мучили, или, а потом его любили.
1: Слушайте,
3: вот
1: другой...
3: Бибигоша,
2: а потом Вадик Степанцов сделал Бибигуль из мальчика девочку.
1: Я как-то стою, останавливаю машину, ну, типа, в годы своей работы вот в ГИБДД стою, значит, один едет, типа, останавливаю, ну, типа, не могли бы выйти из машины, ваши права, то все, документы смотрю, а у него в этих написано «Бибигон Георгиевич Уточка». Я так говорю, еще издевательство. Говорит, нет, говорит, правда, вот родители назвали, говорит, в честь этого персонажа. Я его отпустил и дал десятку. Хотел палку подарить, ну, в смысле, палку, нож милицейскую, не подумайте, что плохого. Вот, представляете, Бибигон Геннадьевич Уточка человека зовут.
3: Продавец полосатых палочек.
1: Да.
3: Саша, скажи, вот внизу тут переход подземный, там дитя цыганская песню поет. Это ты научил, что ли?
1: Цыганские песни где поют?
3: Цыганские песни, дитя. Нет, цыганское дитя песни поет. А русские.
1: Это чья-то, видать, через моих, так сказать, подчиненных. Дело в том, что я зарабатываю совершенно разными способами. Например, все свободные помещения.
3: Оно повторяет твои интонации.
1: Возможно, возможно. Все свободные помещения вот здесь, на этаже, тайком от руководства, я сдаю при езжим, которых еще на вокзале на эту ночь. Там, ну, все-таки по 20 рублей, но все прибыль. Вот сейчас, например, сколько тут ночует, вы видели их, да? Там около 30 человек.
4: Мне особенно вот старичок этот понравился, вот с подозрительным рюкзачком, который вот прямо на лестнице.
1: А, вот на лестнице? Да, места не хватило.
4: Слушай, он какой-то, он как бы не из Памира откуда-то, да, там вот из этих...
1: Ну, вот Борода, вот это Алтайская.
4: Там все нормально. Но вообще сейчас приезжими поосторожнее нужно. Ты же слышал, что творится в Москве?
1: А что, не мое помещение, мне-то что?
4: Ну, понятно. Надо регистрацию проверять вообще у людей.
1: Да что ж, я мент, что ли?
4: Ну, а как же? А ГИБДД вот эти все твои?
1: Извини, забыл, да.
4: Как будто. А на самом деле вот тема с этими вот печальными детьми, которые поют там с инвалидами в метро, это очень страшная тема. Дело в том, что нам пришлось во время записи нашего первого альбома заключить контракт с одним очень мутным продюсером. Мы отмывали его деньги. Вот об этом сейчас уже можно говорить, потому что этим продюсером нас больше ничего не связывает. Он покойный ныне. Вот, он занимался тем, что у него была самая большая, вернее, вторая по величине в Москве фирма по прокату вот молдаванкам, приезжим, инвалидов, псевдо-чеченцев. То есть он сажал их, он покупал им вот эти инвалидные коляски, сажал их на эти колясочки, и они были вынуждены целыми днями вкалывать по метро, вот зарабатывать свои эти нетрудовые копеечки. А потом эти деньги, значит, попадали к нам, и мы на студии, на которой записывались, расплачивались этими мелкими монетами. Было очень стыдно, очень неудобно. И вот очень долго все это продолжалось. И поэтому давайте на эту тему больше не будем говорить.
1: Да, я вот тоже хотел сейчас рассказать. То есть об этом тоже можно говорить. Одно время мы отмывали деньги нашего спонсора Рафика Пантелеймоновича Вдул. То есть чем занимался ныне, кстати, не покойный, а
0: Вдул или Вуду?
1: Вдул.
0: Вдул.
1: Да, но это без всяких каких-то, не думаю, что то есть у него, ну, фамилию человека Вдул.
0: Ну да, всякие фамилии.
1: Ну, он такой, он благородный, с сотовой соплей там весь, в общем, очень респектабельный себя. Он занимался чем? Закупал в Китае крупную партию автоматов Калашникова тамошнего производства, который, как известно, на два рожка. Слил два рожка, и все, потом ничего уже нельзя. Значит, в специальном цеху эти автоматы все перебивались, номера, то есть создавалась иллюзия, что это автоматы отечественного производства. И шла, соответственно, их перепродажа уже по реальным деньгам.
4: Горячие точки.
1: В горячие точки, в Египет в тот же, в общем, кому не попади. Вот он наживал на этом неплохие деньги. Правда, сейчас находится в розысках вот спецслужбами тех стран, куда уходили эти партии вот так называемых истинных калашников. А мы тоже эти деньги отмывали. Вот практически все мои выставки, мои скульптуры, вот все это, в общем-то, проводилось на эти деньги. Ну что, может быть, послушаем историю какую-нибудь?
4: Послушаем, наверное, радиослушателей.
1: Да, может быть, у кого-то есть какая-то история. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Уважаемый.
1: Здравствуйте.
5: Вот у меня такая история. Вот Жил один человек. Он очень часто потел. Совершенно невозможно. В общем, он один раз пошел в баню. Шел он очень долго. В конце концов, он встретил на своем пути автомобиль. Он подошел к этому автомобилю и увидел там труп. Ну, одним движением он выкинул труп из машины. Ну, как вы знаете, машина – это дорогое удовольствие. Он сел в эту машину и поехал далее в баню. Когда он доехал до бани, он внезапно умер. Ну, после него должны были умереть все. Ну, какая-то запинка произошла. Вот все, как вы видите, живые.
1: Не замечательная, факт. Замечательная история.
4: Не факт, что живые, кстати, все.
1: А, кстати, я могу рассказать, знаете, какую историю, чем еще приходилось мне промышлять, ну, как бы подниматься по деньгам. Сейчас вот гляну. В окно. Нет, никто не подсматривает. Нет, ну не думайте, что я буду оголяться и показывать свою мускулистую тушку. Вот, конечно же, я занимался мужским стриптизом. Вот, да, ну ладно, речь не об этом. Мы поставляли так называемых людей, в зажиточные семьи людей, которые служили для того, чтобы отпугивать комаров. Каким образом? Мы брали людей, как правило, это были все-таки люди из Китая, ну, вот из Азии. Дико насыщали их бастурмой и заставляли до изнеможения заниматься спортом, чтобы они хорошо пропотевали. Зачем этот человек ставился где-нибудь в углу под торшер в спальне богатой семьи? Естественно, все алчные насекомые вампиры слетались на него, на его запах, оставляя хозяев в покое. Он был вынужден терпеть, конечно, ну что там, 3-4 комарика укуса, но, по крайней мере, это действовало лучше всего.
4: Слушай, вот ты про вампиров, а меня однажды укусила летучая мышь. У меня за большой палец моей левой руки очень больно укусила летучая мышь под названием «Малая рыжая вечерница». Это произошло в городе Новочеркасске в 1990 году во время рок-фестиваля под названием «Погружение», когда со всего юга России все безумцы собрались в одном месте, в одном пансионате, вернее, интернате для детей, у которых нет родителей, для детей-сирот, их свезли на дачу, а в интернат, значит, заселили экстрасенсов, каких-то модельеров авангардных, каких-то писателей, художников, поэтов. И вот в первый же день, как только мы туда приехали, я услышал какие-то страшные девичьи крики и вижу полуголые манекенщицы выбегают из одной из комнаток с криками: «Там летучая мышь! Там летучая мышь!» А у меня уже был опыт обращения с летучими мышами. Как-то так получилось, что неоднократно ко мне домой залетали они и прятались под занавесочки и спали днем. И вот я как бы умел их брать в руки. А эта мышь была гораздо меньше размером, чем те, к которым я привык, и как-то я с ней не сильно совладал. То есть, несмотря на свою некую тучность, а тогда я был очень тучным ребенком, лет 19-18.
2: Катханов тебя до сих пор толстяком называет.
4: Да, так вот, я поймал эту мышь достаточно быстро, но она изловчилась и грызанула меня за палец, и стала пищать, верещать. У меня потекла кровь, она язычком так ее слизывает, и висит у меня на пальчике. А дело в том, что у них очень слабая шейка, они могут висеть только вниз головой. Она висит на зубах, и я не могу ее никак с пальца своего снять. Я выношу ее на свет, а у нее истерика от того, что ей в глаза попадает яркое солнце. Она еще плотнее сжимает зубки. Я ее сигаретой в нос прижимаю, чтобы она зубки от боли-то распустила. А у нее, наоборот, мертвая хватка. В конце концов, пришлось ее стряхнуть с кусочками своей кожи и мяса, вот прям с пальца. И боюсь, что она умерла, потому что наверняка у нее случилось растяжение какое-нибудь там. У нее Вот так вот я стал губителем летучей мыши. Столбняком не заболел, кстати.
1: Ты знаешь, такая же история у меня была только с воробьем в детстве. То есть мне было лет 13, там шли мы, в общем-то, из экскурсии, там, из какого-то музея со всей школы. И в кустах осень такая была, смотрим, что-то суетится. Глядит, воробей такой здоровый, жирный, да, бегает, ну, не летает. Ну, мы давай его ловим, поймали, естественно, я взял его домой. Во-первых, пока нес, обосрал ниже пояса, вот как его в руках нес, там, ну, вообще все руки, то есть немеренное количество из него всего лезло. Вот принесли, у меня еще там попугай жил здоровый, разделили эту клетку пополам картонкой, в одну, значит, сторону эту придурка посадили, а в другой попугай живет. Вот, и тут уже вроде как-то стал такой дня через два наглеть, поправляться, я думаю, пора выпускать. Взял его в руку, вот, и он вот точно-точно, как ситуация, как ты описал, вцепился. Обычно же вроде клюются, он вцепился мертвой хваткой, клювом мне в палец, вот в этот вот в указательный на правой руке. оторвать его тоже. Боль дикая вообще. У него какой-то заостренный еще клюв, что для воробьев необычно.
4: Это клёст был. Они часто нападают на людей с голодухи летом. Зимой они едят шишки, а летом они вот как раз-таки нападают на людей, потому что у них не хватает некоторых гормонов в крови.
1: Почему я
4: ты
1: его
4: что,
1: взял?
4: Не знал, что ли?
1: Клёста.
6: Он на воробья?
4: Нет, он, да, он, только клёст, у него клюв такой, только да. Вот такой формы клещей.
1: И понимаешь? Он здоровее, да, действительно. Да, я взял клёст. Его за окно, эту руку вместе с ним. Вот как, знаешь, рабочие мужчины мужественные в кепках стряхивают соплю. Вот так же его, то есть, туда стряхнул, и он, в общем-то, камнем полетел вниз, и что с ним дальше было, я не знаю. Какие-то мутанты животные попросту.
4: Да, вот ужас,
1: мышь,
4: ужас.
1: Ужас. А еще про животных могу рассказать историю реально, свидетелем которой я был. Мне довелось одно время работать на московском заводе шлифовальных станков, который находится в районе метро Савеловской, чтобы кто не подумал, что я вру. И там здоровый был цех такой, мощный, очень модный, наверное, один из лучших цехов в то время заводских вообще в России, такой весь на компьютерах. И рабочие там, их было не так много, тусовались. Вот один у нас, не помню, как его звали, Леша, по-моему, его звали, работал с нами, говорит, давайте, говорит, поспорим, да, вот на нас, что я вот съем, в общем-то, живую мышь. Ну, все так, типа, ну, ладно, там, вот, конец вроде рабочего дня. Стали эту мышь ловить, весь цех это не работал. Поймали маленькую мышку такую. Спор был на две бутылки водки. Одну только перед спором. Я сам видел это. Взял, налил себе стакашку, треснул ее. И, начиная с головы, прям вот живую мышь, прям откусил голову.
4: Как воблу.
1: Да, воблу. Представляешь? Это было прям вот реально при мне, я наблюдал это.
3: Ты, Саша, что ли, написал стихи Геннадию Киркорину, песню про мышь?
1: Нет.
3: Не ты разве после этой истории? Ну вот знаменитый певец Геннадий Киркорин поет.
2: Пойдет про мышь. А песню, я не помню песню.
1: Я тоже. Спой.
3: У меня голоса нет.
2: Нет, это все
4: знаками покажи.
2: С негативного оттенка истории, история про животных с позитивным смыслом.
1: А вот,
2: я,
1: кстати,
2: учился в 49-й школе на улице Горького, и там был такой пивной киоск, куда приходили с утра поправлять свое здоровье многие граждане Советского Союза.
7: Это Ростовская область.
2: Это было на углу Ворошиловского и улицы Максима Горького в городе Ростове-на-Дону.
7: Поясни, наверное, для людей. Ростов-на-Дону.
2: Наверное, Майкл. И там бегала такая собака с банкой на шее. У нее было такое специальное крепление на ошейнике. Значит, оказывается, эта собака, в конце концов, выяснилась, была поводырем. Овчарка-поводырь. Которая была прикреплена обществом, всесоюзным обществом слепых, для одного слепого заслуженного ветерана, который с утра посылал свою собаку вот на эту пивную точку, для того, чтобы она принесла ему пивка. В трехлитровую банку на дно кидались деньги, там, естественно, все эти пивные сотрудники знали, что, как и чего. Они вытаскивали из банки деньги, они вытряхивали, ну, наливали пиво. И собака, не торопясь, что-то так, значит, трусила.
4: Дула пиво через соломинку.
2: К своему хозяину, значит, она бежала.
1: Они грабили ее там, алчущую, в общем-то?
2: Вот, но она же быстро, она собака, у нее зубы есть.
1: Она может, то есть, в общем-то, да. Может постоять за себя.
2: Постоять за себя и за своего хозяина.
7: За пиво, да.
2: Ну, за все на свете может постоять.
4: А вот еще хорошая есть история.
1: Сейчас, извини, я просто хочу, ты говорил о фестивале, вот каком-то, да, вот, да, который был. Да, вот тут просто Таня прислала сообщение такое: ребята, среди нас есть и девчата. Да. В журнале ФУЗ, не знаю, что за журнал, я, говорит, прочитала, что 6 ноября проходил фестиваль «Прощай оружие», в котором вы участвовали. Там кто-то должен был быть выступать в качестве сюрприза. Кто это был?
7: Сюрприз.
4: Сюрприз был в том, что группа «Запрещенные барабанщики» купила билеты, а на фестиваль не поехала. Поэтому вот это вот и был самый главный сюрприз.
1: Понятно. А что ты хотел рассказать?
4: Я хотел, вот чтобы как-то действительно поменьше негатива было в нашей жизни, побольше позитива, припомнить историю о двух собачках. Один мой приятель шел по Ростову с фотоаппаратом и увидел, как две собачки занимаются любовью. Прямо на улице, как у них это заведено.
2: Это вот. Был Геннадий
4: Бежанов? Да, ему так понравилась эта сцена, что он зафиксировал ее.
2: На фотоаппарат?
4: На фотоаппарат. Минут через 15-20 он возвращался обратно из булочной. уличной и увидел, что эти собачки поменялись ролями. Вот. Он понял, что это два песика, что это два кобелька, и это вот так взбудоражило, что он тут же сфотографировал их еще раз. Эти гениальные кадры вошли просто в анналы зоологической науки.
2: Так нет, я... потом собачка с кошечкой была.
1: Вот это я сам видел.
2: Он проявил, было, да. Проявил, он когда написал фотографию, сказал, что там были не две собаки, а собака.
1: Правда, правда, сам видел вот эту картинку. У собственного подъезда наблюдал. Подъехали мы, то есть, ну, как всегда, там охрана, ждем, знаешь, когда выйдет. Скамейка, да? Сидит такой песик, такой бобик беспризорный. И кот. И вот этот песик внедряется, знаешь, на кота, и начинается это. Я, вот у меня есть свидетель. Вот мне никто не верит, но это реально, я тоже видел.
4: А у одной из моих бабушек был маленький-маленький песик по имени Тарзан. Буквально, ну, сантиметров 15 в высоту и сантиметров 20 в длину. Рыжий такой, мохнатый, толстенький, неуклюжий, добрый-добрый. И он сидел на цепи, на очень длинной цепи, на будке. У него был очень хриплый такой язычный голос. Привет, совершенно плюгавый, непрезентабельный видок. И к нему повадилась ходить собачка одна бездомная. И вот она подходила к забору, а будочка была далеко, так он подвигал будочку своим телом к забору, взбирался на эту будочку. Эта собака становилась, значит, задом к забору, к дырочке, и они делали свое богоугодное дело.
1: Какие смышленые собаки.
4: Это просто супер.
1: Ну, сейчас ненадолго буквально прервемся, послушаем пьесу, а затем продолжим уже нашу беседу. И после прослушивания ряда композиций, мы сейчас послушаем еще и композицию, сыгранную прямо-таки в студии. Вживую.
6: Ну что, ты смотришь на меня?

идешь. Провожу тебя я на крыльцо.

0: равно ко мне придешь.
1: Опаньки.
2: Ну и продолжаем выслушивать, может быть, ваши какие-то истории из жизни, происходящей с вами, с вашими друзьями, с подругами, с домашними животными.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр. Запрещенные барабанщики, многоуважаемая художница.
2: Художник, да.
4: Да, художник. У меня такая история, как бы даже хотел попросить у вас совет.
2: Мы попробуем.
4: Как-то мы с другом отправились на рынок, ну, чтобы отведать их так называемой шаурмы. И нарвались на индуса, продавающего ковры. Ну, он уговорил нас купить ковер, и мы просто не устоявшись, взяли у него просто этот ковер. Притащив его домой, мы просто развернули его и видели, что внутри ковер бездыханное тело.
2: Да-да, говорите, говорите. Погромче немножко, а то как-то вы пропадаете порой, да.
4: Угу. Бездыханное тело пожилой женщины. И вот теперь оно лежит здесь и уже начинает пованивать немножко. Так что прошу вашего совета, что сделать.
5: Ни в коем случае не выкидывай. Не выкидывай, мы знаем.
1: Перечитайте, пожалуйста, повесть Данила Хармса, которая называется «Старуха». Вот. Это некая инструкция к вашим действиям, которые вы должны совершить.
5: Только сосиски варить.
6: Да нет, ничего читать не нужно. Это была шаурма. Она пропала. Все, нужно ее выбросить. Все. Иначе можно отравиться.
7: Шаурму насаживают в форме женщины.
2: Есть такая мода у особых эстетов, да.
5: Да, чтобы... конечно, вот песня про это есть. Здоров, шаурма, здоровенько. Что делаете? Вот, ну,
2: ну а в принципе, конечно, я, ну, если от меня советовать, то лучше просто подарите кому-нибудь эту всю конструкцию в сборе.
1: Ну, а ковер, скажите, у вас не испортился?
2: А уже все. Я уже вывел, да. Следующий. Ну...
1: Следующий ковер.
2: Следующий ковер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
2: Да, у тебя еще какая-то история.
8: Да, еще одна история.
2: Ну, давай.
8: У меня в свое время папа очень много пил, сейчас хоть работать перестал. И у него на фоне пьянства тут были такие заскоки. Вот как-то предпринимать, вот пьяный человек спит, да, спокойно все, да. Вдруг резко вскакивает, прям в трусах выбегает на площадку, еще с криком, а сука, убежала там, да. А потом приходит так ко мне, подходит от меня, обнимает. Слушай, сын, скажи, куда она своих любовников прячет? Ну, сейчас такого нет, конечно. Ну, это ведь называется белая горячка, если вы знаете.
2: Да, страшно.
8: Ну, вот видите, ну, слава богу, все закончилось хорошо. Сейчас он устроился на работу и больше не пьет.
2: Очень страшная история. Ну, вот могу я сейчас рассказать реальную историю, которая у нас произошла вот в 11-й ротбольнице, где мне тоже довелось работать. В принципе, в научных фолиантах данная история прошла как история Каролины Побелкиной, роженицы. Дело в том, что Каролина Побелкина в силу каких-то непонятных мутаций родила родинку. Ну вот вы можете себе представить, нормальный плод, живой, но он родинка. С одним единственным жестким волосом, торчащим, в общем-то, из нее.
1: Антенна?
2: Да, практически это как вот так, да, очень похоже. Значит, мы положили ее, там, воспитывали, подключали, поняли, что это, в общем-то, мыслящее достаточно существо, ну, как достаточно развивался, как нормальный ребенок. Назвали его Федот, Федот Побелкин. До сих пор он тоже, в общем-то, жив и является такой достопримечательностью, очень образованный юноша. Но вы можете себе представить, практически только где-то года два назад, когда уже Федоту исполнилось вот 17 лет, призывной, в общем-то, возраст, вот-вот в армию, обнаружили, что вот этот самый торчащий из него волос тоже живой. Самостоятельно мыслящий, живой. То есть братик его.
1: То есть, по сути дела, это некие сиамские близнецы.
2: Да, представляешь? Пришлось оформлять снова новый паспорт. И вот, ну, поскольку Каролина, она уже женщина в возрасте, она просто назвала, так сказать, недолго думая, вот его брата Усом Побелкиным. То есть Ус Побелкин и Федот Побелкин. Да, кстати, это спасло, значит, нашего Федота от призыва в армию.
1: А ну вот эти все новомодные операции по разделению.
2: Вот не хотят. Вот мы спрашивали, Ус не хочет. Федот-то он вроде и не против. А Ус говорит, нет, как же, говорит, я буду без...
1: Они же как бы близнецы, которые, ну, собственно, и вовсе не близнецы.
2: Вот в том-то дело. Вот такой секрет.
5: Понимаешь? То есть они даже не разнояйцевые, они безяйцевые. Они...
2: Да, да.
5: Беспонтовые, безмозовые.
2: Ну, хорошие. Ну, же добрые, добрые.
5: Извините, Федот, если вы нас слышите, я в слово беспонтовые, безмозовые ничего не вкладывал, никаких плохих мыслей. Я, кстати, Федот, привет тебе, мы ж, ну, сам же знаешь, да?
2: Ну да, да, то есть я понимаю, что ничего плохого-то не...
5: Просто он теперь работает в администрации президента одного, вот, одного фонда культуры.
1: Одного президента.
2: Ну да, это юноша талантливый, я же сказал уже, да, в этом. Ну вот и Ирина, вот какую-то, я вижу...
7: Я хотела историю про любовь рассказать. Это очень была трогательная история. Несколько лет назад произошла... с одним мужчиной, который подвинулся на желание быть молодым всегда. И он использовал в целях омоложения продукты человеческой жизнедеятельности. То есть его так и прозвали «масочник», так как он накладывал утром и вечером маски, значит, из одного продукта, вечером из другого продукта. Ну, сами понимаете, каких. В один прекрасный момент... Он так увлекся этой идеей омоложения, что совсем забыл свою подружку, которая его очень-очень любила и никак не могла привыкнуть к его причудам. Она убегала, она не могла с ним рядом спать, потому что от него как бы попахивала. Она спала в кухне. И вот как-то он слишком толстую маску наложил и задохнулся. Но она поплакала, поплакала немного. Ну, естественно, и как женщине похоронила она его. То есть тяжело было. И стала она гулящая. Вот. Ну, с ней произошла очень дурацкая история. То есть у нее начали выпадать волосы, и она стала такая вот, то есть, лысинка. И вот в один прекрасный момент ее очередной партнер начинает замечать, смотря на нее сверху. Вот, то есть он видит ее только темечко. Она какие-то телодвижения делает, возбуждается. И тут у нее аккуратно темечке заря. Розовое пятно. И так всегда, когда она ходила к мужчинам, делала свои дела, все привыкли уже и звали ее, когда темное вообще небо по утрам. Москва ведь у нас уже хмурый город. Люди отвыкают от солнца. И вот вспоминают они про зарю и зовут ее, чтобы вспомнить рассвет.
1: Зорька Зареница, да?
7: Да.
2: Замечательная какая история.
5: Супер. А про лысеньких, кстати, да, есть такие истории. Я однажды лёживал в одном дурдоме, очень, очень приятном, в городе Ростове-на-Дону. И был там один персонаж. Надеюсь, что все у него теперь нормально. Надеюсь, что он уже не там. 10 лет назад дело было. Вот. Так этот персонаж был совершенно лыс. Он просто был без волос. У него не было никакого покрова ни на бровях, ни на ресницах, ни на голове, нигде бы то ни было еще. И когда местная братва, значит, к нему с этим вопросиком подкатила, типа, что ж с тобой, ну, Володя, что ж такое-то творится? Он показал свою фотографию буквально годовалой давности, где у него огромная шапка волос такая в духе прически афро, в духе молодого Макаревича.
1: Анжела Дэвис.
5: Леонтьева, там Анжелы Дэвис. Вот, огромные брови, как у Брежнева, там, и ресницы, как у коровы. То есть все нормально. И рассказал он такую совершенно дикую историю. Однажды на Пасху он пьяный пошел в церковь и не снял шапки. И какая-то бабушка, которая там стояла, она говорит: «Сыночек, сними шапку, пожалуйста». А он ее послал по матушке, там, туда-то и туда-то. Она говорит: «Чтобы тебя, гада, повылазило». И вот в течение буквально месяца у него вылезли все волосы. Он просто по ночам просыпался от того, что у него полная подушка была волос. Вот. И в течение вот месяца-полутора он потом пытался лечиться от этого. Ни один косметолог, никто ему не помог. И в конце концов у него поехала крыша на этой почве.
2: Ужасная история. Я,
5: ужас.
2: Кстати, тоже
5: не надо ходить в церковь.
2: Могу рассказать историю, касаемую вот запахов тоже. Вот как Ирина рассказывала, в свое время один мой приятель, как и все, в общем-то, дети, был отправлен в пионерский лагерь. Вот. И там у них в пионерском лагере, несмотря на то, что они дети, был один, значит, демон, который дико совершенно храпел. Вот. Ну, неимоверно, мальчик, а храпит. Они шутили над ним всячески, обычные детские шалости, выставляли там его кровать там в сад, там, или там в коридор, или в сортир всячески, будили, ничего не помогает. Тогда однажды они взяли и положили обычный грязный чей-то носок, сырник, так называемый, дико, в общем-то, вонючий, и этому, значит, персонажу на лицо. Ну, тот так... И засопел ровно, без всякого храпа. Проспал всю ночь. А на утро пожелтел и был помещен в больницу с диагнозом острый гепатит.
5: Вау! Мама дорогая!
2: Ну, и, а, еще Ира.
7: А мне мама прислала варенье из калины. Я принесу как-нибудь. Надо подкладывать его под стол, потому что оно пахнет носками.
2: Сырничками.
7: Человек начинает мучиться и не понимать, откуда этот запах происходит, и начинает бегать. Вот я сидела тут как-то такая замечательная, чистенькая, в шарфе болела.
1: Это вот та самая калинка моя, да?
7: Да, да. И вот он как начал метаться туда-сюда, туда-сюда. Говорит: «Нет, я убегаю». И вот до меня-то дошло, что ему так воняло, что он не понимал, представляете, пришел к девушке, а там так воняет.
5: Ну, зато полезная калина. Очень она и от давления, и для давления, там, и отовсюду, от простуды, да, очень хорошая. Я вот что-то про барабанщика, про одного вспомнил историю. Про совершенно реального персонажа, который играл на большом барабане в так называемом жмуровом оркестре «Земля и глина», да, «Земля и люди». Да, то есть это вот те, кто хоронят, похоронные команды. Вот в моем родном маленьком городишке, недалеко от Ростова, был такой персонаж. Условно назовем его Жора. И вот этот Жора однажды так напился, а хоронить надо было в каком-то колхозе, и дорога резко сворачивала в полях. Вот, кстати, себе такая картина феллиниевская. Вот солнцем залитые поля золотой такой пшеницы. Идет похоронная процессия, человек так 400 хоронит какого-то видного колхозника, и кладбище, вот надо свернуть, кладбище где-то там недалеко, за оврагом. А этот пьяный барабанщик отстает, отстает, отстает и пошел мимо. Он заснул на ходу, он играл на большом барабане, заснул и не повернул. Все пошли направо, а он пошел прямо, прямо, прямо. И прошел так почти 150-200 метров где-то в этом пределе, пока его не остановили, не развернули обратно. То есть пришлось остановить всю процессию, чтобы его подключили. Вот. И с ним же была такая история в другом месте. За год до этого, да, где-то за год или за два до этого он также шел в гору. Вот. И так как был сильно выпивший, то его перевесило просто. Он не смог удержать равновесие и покатился кубарем с горы вместе с большим барабаном прямо во время похоронной процессии. Вот. И чем изрядно, конечно, удивил людей, которые заказали его услуги для себя.
6: Причем барабан уцелел, а он сам пробился.
5: А он сам, да, он сам пробился. Я хотел,
1: барабану
5: конкрет.
1: Хорошо, капитану плохо.
3: Я хотел вам продолжить тему, то есть про барабанщиков, да. Будучи студентом Краснодарского музыкального училища, я как бы ходил на халтуры. Значит, известно, что при каждом себя уважающем заводе состоял такой маленький духовой оркестр. Естественно, состоял он только на бумаге. На самом деле, то есть был руководитель, получал деньги за это все дело, а оркестра не было. То есть, и, значит, нужно было, то есть, дать концертный, как бы, отчет. Вот праздник, отчетный, значит, концерт. Отчетный концерт, точнее. Да. 7 ноября, 9 мая, там все это, все 1 мая, все эти известные там, нам, старым уже людям, праздники.
5: 22 апреля.
3: Вот. Ну, значит, прибегал такой человек в музыкальное училище, говорит, ребята, по 10-15 рублей, то есть надо там-то, там-то пройти колонны от тех, от сих до сих пор, то есть по пятнашке, по 20 рублей, то есть всегда студенту зарплата, стипендия была 30 рублей, то есть как раз малина такая, сбора денег. Вот участвуя в таком как бы параде, не помню от какого завода, клянусь, не помню, у нас там в Краснодаре много заводов, там Сельмаш какой-то там, тоже там, ну, как да. И в Ростове, в принципе. Вот. И в городе перекрывалась улица Красная. И ставили, значит, Красная — это центральная улица города Краснодара. И перекрывалась параллельно улицы, которые пересекали ее. Ставили такие маленькие знаки с кирпичом. Вот. Но они в таких стоечках были железных. Вот идет колонна оркестра, все, игра. Я иду с большим барабаном. Все, отбивая четкий ритм какого-то марша, не помню. Но самое, что интересно, когда барабан висит большой, не видно буквально, то есть, метр-два от себя, ты не видишь ничего. То есть, ну, упреждение делаешь, да.
1: Мертвая
3: то есть,
1: зона.
3: Да, да, мертвая зона, как, вот, я не знаю, у водителя там большого-большого автобуса. То есть, вот дальше видит, а близко нет. Вот, идя, то есть, отбиваю чутки так марша. Я чувствую, что я уперся куда-то, в какой-то предмет. И начинаю, то есть это когда секундно это все происходит, и я лежу, то есть идет оркестр с флажками, все это красотища там, все, я лежу, то есть по мне, а сзади что идут знамена, то есть они не останавливаются, и кто увидел, тот остановился, а транспарант с растяжки, то есть один остановился, а третий меня обошел этим транспарантом, обернул, а я лежу на земле, то есть с грохотом упал, а еще ж барабан большой был с тарелками. На него крепятся тарелки такие. Ну, жмуровой вариант. Вот. Но на самом деле был 1 мая, да. Я упал с таким грохотом. Это был всеобщий хохот. Мне было страшно, стыдно. Вот такая была история.
5: Ну, деньги заплатили?
3: И, да, 15 рублей я.
5: Ну, значит, не зря срубил. Упал, видишь.
3: А я... Было очень больно.
1: Виталик рассказывал такую потрясающую историю. Здесь, кстати, нет Виталика, одного из самых главных барабанщиков группы «Запрещенные барабанщики». Он с детства был очень изобретательным мальчиком. Он рассказывал истории про свои изобретения. Однажды он изобрел водные лыжи.
5: Вернее, нет, он не изобрел. Он, собственно говоря, они уже были изобретены.
1: Они уже были
5: изобретены,
1: он решил повторить это изобретение, воплотить в свою жизнь, реализовать.
5: Стать первым там, в набережных челнах воднолыжником.
1: В набережных челнах, да. И, значит, был катер, самое что интересное. И у него были лыжи. Но это были лыжи не водные. Он решил приспособить обычные лыжи к водным. А как их приспособить? То есть нужно жесткое крепление. Что нужно сделать для того, чтобы было жесткое крепление? Нужны валенки.
5: Он прибил валенки к лыжам.
1: Валенки. Вот. Он прикрепил к валенкам, приклеил эбоксидной смолой эти лыжи, значит, болтами нам как-то прикрутил.
5: На шурупах.
1: Трогай. Этот катер поехал вперед, а он поехал не по воде, а по дну. Он ехал по дну. В общем, пока у него не кончился кислород в организме.
5: Вот. Это уже вторая попытка была. Первая попытка, он не закрепился в лыжах, и катер потянул его за собой, лыжи остались на берегу.
1: Валенки с лыжами остались на берегу.
5: Потом он еще пытался сотворить дельтаплан.
1: Дельтаплан — это была потрясающая попытка. И спрыгнуть со второго этажа.
5: Из металлических труб и речек. Он смастерил дома дельтаплан.
1: И бумаги, которая была трала перепонками между этими речками. Его, собственно говоря, или выручило, или наоборот, ему, значит, не подфартило здесь то, что папа вошел в комнату и увидел, что сын уже стоит соседа конструкции на своих плечах и собирается прыгнуть в окно. И папа говорит, а ну-ка.
5: Это мистификация. Да? Это мистификация. На самом деле он просто не смог вытащить. Размах крыльев был такой большой, что он просто не смог выйти на балкон, и ему пришлось его разобрать. И когда он разобрал, он понял, что зря он это все сделал.
1: Он мне другую версию. Причем, видишь, какие он версии распространяет? Невероятно.
2: Да. Вот я могу рассказать про Виталия тоже историю. Ну, просто имя такое знакомое. Вы знаете, наверняка такой клуб в Москве есть, «Табула раса».
5: Да, конечно.
2: Ну, вот. И люди, которые открывали этот клуб в свое время, они мне рассказали эту историю. Открылся клуб. Естественно, традиция такая была. Клуб нужно было осветить. То есть вызвали священника. Его зовут отец Виталий. И сказали, ты, говорит, подходи в клуб часам к трем, уже народ немножечко разойдется. Вот, и когда последний клиент уйдешь, ты осветишь, и мы тебя домой отвезем, чтобы ты уже как-то там все не волновался. Он говорит, хорошо, значит, пришел, народ гуляет, он одну хлопнул, другую. И, в общем, это реальная, кстати, история, дико угорел. И уснул на кухне за гримеркой, там, где у них все это сзади. Проснулся на следующий день только. Очнулся от этого всего дела где-то часов в 11 вечера. Ему вставило, что уже, соответственно, все это закончилось мероприятие. Он во всей своей этой одежде, с этой вот конструкцией, называемой кадила, выпалил в зал и начал там махать, где уже было полно, в общем, народу. Клуб был битком просто набит. Он сам был дико напуган и дико напугал всех посетителей. Но это была реальная история, по крайней мере, мне ее это рассказывали.
5: Ну вот на открытии одного русско-японского магазина по торговле аудио и видео принадлежностями была тоже очень смешная история, связанная вот со священниками и освещением магазина. Один священник так сильно макнул свое, вот это, как оно называется, паникадило там или что это у него. Вот. И так сильно брызнул, что переклинило одну очень дорогую видеокамеру, которая в этот момент работала. То есть он просто ее замочил и принес вот ущерб реальный этому магазину. И японцы не могли понять, они после этого запретили как бы освещать все магазины, вот, которые будут открываться на территории Советского Союза бывшего. То есть просто существует запрет. Как бы это не связано там с их антиправославной какой-то позицией. Это просто вот элементарная техника безопасности.
2: В свое время в МГУ, по-моему, на физфаке был очень талантливый паренек. То есть он самый первый установил спутниковую антенну самодельную, сделанную из какой-то байды, на которой дети катаются. И за деньги показывал, в общем-то, вот без перевода то, что ловил со спутника с какого-то. Вот, но посадили его не за это, хотя за это тоже были напряги. Но угрюмое было время советское. Он изобрел первый антирадар практически автомобильный. Тогда еще их не было, но мало того, эта конструкция не просто ловила вот этот сигнал от милицейского радара, но каким-то образом внутри себя она имела усилитель, и она посылала ответку гораздо мощную, которая выбивала попросту всю вот эту электронную начинку милицейских этих радаров.
1: Отражатель.
2: Да, попросту, да. То есть такая ответка шла. Вот пожгли очень много, я помню, этой конструкции. И вот на этом он попался, и была у него, в общем-то, серьезная проблема. Ну, может быть, как-то вот у нас есть там время, может, что-то вы вживую или вы пока не готовы. А то давно не звучала музыка.
1: А где наш главный Михаил Шумаков?
2: А если нету, давайте там послушаем, Марсианина. Может быть, что нам рассказать еще. Что... А, Ир.
7: А я хотела объявление сделать. Мы ищем меценатов для выпуска альбома комиксов, где главными героями проходят запрещенные барабанщики. Так вот, если кто хочет внести свой вклад в издание этого альбома, то можете присылать Саше предложение.
1: Сообщение.
7: Да, предложение.
2: И деньги.
7: Ну, деньги тем более, Саша, ты получишь свой процент.
1: По факсу.
7: Да, ну, договоримся. Делайте свои ставки.
2: Я всегда плачу 15%.
7: Ну что, сейчас заплатим 32%.
2: Послушаем историю какую-нибудь, да? Здравствуйте.
9: Вы в прямом... Здравствуйте, доброй ночи.
2: С вас история, видимо. А как-то вот история... вы нервничаете очень. Может быть, вы попозже позвоните, а то что-то случится, может, с вами, а потом иск будет или...
9: Да нет, что уже случилось, то случилось, поэтому и стараюсь скорее поведать это, дабы избавиться от мучительной боли.
2: Ну, давайте.
9: Значит, произошло это еще в июле. Я провожал младшего брата своей подружки к его тете. И вот мы идем, это в районе улицы Сергия Радонежского, дом 2, уже переходить вот в последний Малый Андроневский переулок. И вдруг такой раздается резкий хлопок, и как бы все звуки исчезают. И вот мы стоим и начинаем наблюдать следующую картину. Звуки исчезли, потом стали как бы уменьшаться в размерах вертикальных и пропадать люди. Потом то же самое с машинами. Затем стали вот так уменьшаться в размере дома. Мы стоим так, обалдев, ветер как будто бы нас хлещет, куда-то несет. Смотрим по сторонам и видим уже вдали, там просматриваются какие-то районы, я не знаю, Выхино, Крылатское, в общем-то, самые дальние районы. И мы как бы внизу чаши находимся. Вот чем ближе дома, вот совсем перед нами, до размера ступенек уменьшились. А чем дома дальше, вот какой-нибудь там Крылатской виднелись как громадины. Или там гостиница «Украина», например, казался огромной. А находящийся куда ближе храм Христа Спасителя казался каким-то сарайчиком. Вот, и мы так не слегка остолбенели, стояли, не могли с места тронуться. Ну и когда все-таки наконец, поняв, что это никакая не галлюцинация, решили все-таки проделать эксперимент, сделать шаг вперед, сделали этот шаг вперед, как выяснилось, ну, это, ну, на ступеньку какую-то там, которая рядом стояла. И тут же потоком ветра нас как бы понесло вверх, вверх, вверх, и мы так остолбенели, не знаю, минуты это прошло или чуть больше, чуть меньше, трудно было сказать, потому что... Понятно, в таком состоянии, как фиксировать время. Вот. И через некоторое время, значит, нас как бы ветром поднесло, раздался опять такой же хлопок. И мы выясняем, что мы, в общем-то, ногой наступили на крышу этого самого 12-этажного дома, в который шли. И оказались именно на этой крыше. Вот. Потом все-таки тети пришли. Интересно было нам, мы смотрели так, с этой крыши вначале по сторонам. На улице, на прохожих, думаю, ну, такое диво, если все видели, как с их стороны наблюдалось то, что с нами происходило.
7: А вкусные были у тети плюшки-то потом? Чай, наверное, сладкий, конфетки.
9: У тети-то...
7: Накормили. А ветер-то вам подносил-то, в общем-то, дымы?
9: Нет, ну мы, как сказать, мы все-таки пока с крыши вылезали, там мне все-таки немножко подостыло, потому что рассчитывала, что вот придем через часик, а получилось часа через три.
2: Ну, знаете, спасибо, у вас замечательная история.
9: Комментарии мне вот нужны, потому что до сих пор мучаюсь, вспоминает с ужасом.
2: Спасибо, спасибо. Но мы не вправе комментировать это ваши такие ощущения, которые вы и так красочно описали, что мы просто не будем их портить комментарием. Мы сейчас просто
7: это бирюлевские трубы, посмотрите.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Запрещенные барабанщики». И, соответственно, мы слушаем в прямом эфире композиции, исполняемые прямо-таки здесь, в данном помещении, и всяческие истории, которые рассказываете нам вы, да и мы тут тоже от вас не отстаем. И, соответственно, пришло время выслушать очередную, видимо, вашу историю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброе утро, ребята. Вы знаете, меня что прикалывает? Это Кузьмич беспокоит вас опять.
0: Да.
1: Я почему не сплю, потому что у меня прикол, вот не прикол, а я ему неправильно сказал, я извиняюсь. Сама передача, Александр, ваша, она сильно меня подпитывает. То есть я, в общем-то, после нее, ну, чисто, ну, как молодой лось, скажем так. Чисто круто. А вот можно привет передать моим коллегам по работе?
0: Ну, вообще-то это считается базитической выходкой, но если вы хотите,
1: ну,
0: уж передать.
1: От всей души, просто я скажу одно слово. Привет моей уважаемой фирме Subway. Всем ее коллегам и братанам, и друганам, и коллегам по работе. Ребят, а вам желаю от всей души, что вы тут не спали, кофейку заварите, чайку накатите, и чтобы было все типа ништяк.
0: Спасибо.
1: Базару нет.
0: Ну, а теперь история, я надеюсь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Гортанью, как человек булькает, давайте пока не будем, а то может перенапрячься и что-нибудь случится, а потом опять же на мыск, лучше еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Иван. Понимаете, какая история со мной приключилась?
0: Пока нет.
2: По идее, я в Москве не живу, я тут только проживаю. Вот. А прописан я в ближайшем Подмосковье. У нас там комната в коммуналке, ну, мы решили ее проверить, поехали туда. Вот, посмотрели, ну, вроде там все в порядке, пошли обратно. Вот, захотелось что-нибудь перекусить. И видим такое громадное здание, ну, оно какое, то ли школа, то ли нет. Ну, зданий света нет вообще. И внизу то какой-то магазин продукты маленький, вот там светится окошечко. Ну, заходим туда, там поговорили с продавцами, спросили, где тут можно перекусить. Вот, ну, нам, говорит, вот поднимитесь, говорит, на второй этаж, там есть пельменная. Ну, время, говорит, 7 часов, уже темнеет, поднимаемся наверх. Там где-то помещение, 4 спортзала, ну, может, я утрирую немного, такое огромное, где-то в углу следы костра, там выбиты окна, просто помещение явно нежилое, там что-то на стенах надписи везде. Вот поворачиваемся направо, там дверь, ну, обита каким-то кожезаменителем или кожей, даже не знаю. А над ней вывеска, вот, кафе «Светлана». Вот, ну, мы как-то вот что-то тормознули немного, потом постояли, ну, зашли туда. Заходим, а впереди где-то коридор метров 5 идет, абсолютно белый, и в конце него вот решетка. И тишина полнейшая, света тоже нигде нету практически. Вот, вот просто темнота, не темнота, видно плохо. Ну, заходим туда, там вот, вот дверь, в этой решетке мы ее открываем, а там какой-то ресторан. Там, ну, там тоже пусто, за столиками-то никого нету, за стойкой тоже никого нет. И опять нигде нет света просто. Мы уже собираемся уходить, в это время где-то в коридоре, там вдалеке включается свет, и выходит женщина, вот, лет 40, в бегудях, в халате, и в шлепанцах на босу ногу, так смотрит на нас и говорит, шницель, суп с лапшой, говорит, котлеты, вы, говорит, что-нибудь будете? Вот, в принципе, мы так опешили, просто истерика была у всех. Такая вот история.
0: Это очень страшная история, очень страшная. Спасибо. Я, кстати, по поводу еды, если позволите, может быть, расскажу такую историю. Вы, может быть, вы же вращаетесь в светских кругах, вообще в кругах, да, и наверняка слышали про майю майонезную.
3: Да, конечно, конечно.
0: Вот, ну, для наших радиослушателей расскажу. Майя майонезная – это известная, очень дорогая московская проститутка, в общем-то, которую люди приглашают в ресторан. То есть она просто так, ну, может, конечно, пойти, но очень задорого. То есть, как правило, она любит сперва такой светский вечер, романтический, все такое. Приглашают его в ресторан и подают на стол что-либо связанное с майонезом, майонезный соус или достаточно увидеть надпись «майонез», как у нее закатываются глаза, и она просто падает, дико ударяясь всем туловищем об пол, в обморок. Но мало кто знает, вот, в чем причина этого. А я могу сказать, дело в том, что в юности Майя жила в рабочем квартале. Тогда ее звали не Майонезная, а звали Островитянская. У нее была фамилия Майя Островитянская. И идя однажды вот у себя во дворе, возвращаясь из школы весело, ничего не подозревая, она получила просто сверху, ну, какой-то хулиган кинул банку с майонезом. Вот ей попала, знаешь, по темени эта банка, майонез весь расплескался, казалось бы, другой человек потерял бы сознание, да. Нет, с Майей этого не случилось, она начала бешено носиться по всему этому микрорайону, значит, утирая этот майонез, облизывая его с рук. То есть у девочки был попросту стресс, ее поймали, в общем-то, связали, где-то вылечили. Вот. И где-то уже вот после 22 лет у нее стала проявляться эта патология. Это такая странная ассоциация физиологическая со словом майонез. Поэтому просто, господа гусары, в общем-то, ночные, не угощайте ваших дам там майонезом и прочими подливами. Потому что мало ли что.
4: Здесь может быть очень такое невероятное, на первый взгляд, объяснение, но тем не менее, в майонез, в состав майонеза, в его ингредиенты, одним из основных ингредиентов будет уксус, уксусная кислота.
0: Да!
4: Дело в том, что любая из кислот, которая попадает в организм человека, она вызывает какие-то необратимые процессы, они кажутся обратимы на первый взгляд, а потом они оказываются все-таки необратимы.
5: Ну, конечно, женская месть, самая страшная, кислотой и в лицо плеснуть.
4: Да, дело в том, что после употребления кислоты любым человеком, то есть насильно или то есть по собственному желанию, происходит интоксикация организма и появляется во многих случаях рецидив. То есть желание употреблять это еще. Вот в случае с Майей майонезной, это как раз-таки тот самый классический академический случай, когда вот появился тот самый рецидив. Пожалуйста, не употребляйте майонезом, да. Такого состояния существует кислота, и любыми другими кислотосодержащими продуктами.
5: Скушал на ночь майонез, будет ночью НРС, как говорят в народе.
0: Ну вот сейчас есть, так сказать, два у нас варианта. Первый вариант – это выслушать какую-нибудь историю кого-нибудь из вас. Второй вариант – это историю радиослушателя. А третий вариант – может быть, что-то вы сыграете.
6: Давай бери гитару, что-нибудь сыграем.
0: Тогда сейчас я музыкантам скажу. Ребят, тише. Все, да что дисциплинированный?
4: Верочка, дай, пожалуйста, гитарку.
5: Особенно дедушка тут дисциплинированный, который сверху и
0: помирал. Он заметил, как только говоришь на повышенных тонах, что они там даже можно позвать, и там «Миш», например, крикнуть, он присаживается на корточки и хватает себя за голову.
5: Да, хороший, не выгоняй его.
0: Не.
6: Темная ночь, что ли?
4: Ну, Витечек, может быть, мы сыграем тогда такую песню, тоже, который исполнял величайший и загадочный Аркадий Дмитриевич Звездин, который все знают как Аркадий Северный.
7: Как-то по проспекту с Манькой я гулял, фонарик

кабачок Севалесовского решили мы зайти. Захожу в пивную.

0: Ну и вот на Новом Арбате я дурочку, наверное, найду.
1: Найди, Димка, найди.
2: А вот тут просят, хотя, конечно, заявки выполняют базитизм, но тем не менее, вот просят вспомнить песню «Гоп со смыком» или «Пиковую даму».
3: Ну, нет, это мы делаем.
0: «Гоп со смыком» это буду не я. Граждане, не слушайте меня.
2: Ира, есть ли у вас какая-нибудь история интересная ночная?
4: Про лампочку тоже медицинская история. К нам, опять же, хирургическое отделение, привезли мужика, у него была во рту лампочка. Оказалось, что он поспорил со своими вечерними гостями, что он засунет в рот лампочку и вытащит ее оттуда. Не вытащил. Посадили его в такси, довезли до больницы. Вот. Лампочку благополучно извлекли из его рта. Через полчаса привозят еще одного человека с лампочкой. Оказалось, это таксист, который вез этого мужика. Он тоже решил попробовать. Вот такая вот история.
0: А это интересно, что все такие истории, они носят тоже такой многолетней давности характер. Их гигантское количество, как красная рука, черная метка, синяя пианино и так далее. Вот про лампочку, да, одна из тех же историй. Она случается со всеми знакомыми, всех знакомых знакомых. Еще есть такая одна история про троллейбус и про троллейбусные вожжи. Вы, наверное, все знаете, да?
2: Угу.
0: Это не та вожжа, которая под хвост попала. Вот так, как у троллейбуса есть на рогах такие вожжи.
2: Да.
0: Их можно сдернуть с электрических проводов и можно поставить, будучи умеющим человеком. Да? Вот. Один человек сдернул эти вожжи с троллейбуса, и все думали, что он водитель, он на самом деле просто-напросто оказался прохожим, который захотел так пошутить. Водитель выбежал, и начался спор, кто здесь водитель этого троллейбуса, кто сдернул вожжи. Там собралась грибная толпа, но все знают на эту историю. Это точно такая же хрестоматийная. Но вот, что касается всех этих историй, они все скомпилированы в отличную книжку. Эту книжку сейчас меня просит читать моя дочка. Там убивают бабушек, дедушек, которые залезают в красный рояль. Всех, оказывается, какие-то люди собрали в одну большую, страшную черную сказку.
5: Ну да, это один очень известный персонаж, эту книжку написал, очень известный детский писатель, но по сценарию которого мы выросли, вот такими вот дебилами, сидим здесь и плетем, пересказываем эти истории. А что касается, кстати, «Красных рук», одна совершенно чудовищная история произошла в городе Белая Калитва, откуда я родом, в средней школе номер 3, когда я учился в шестом классе. Дело в том, что ребята нашли на городской свалке, ребята были на 2 года старше меня, учились в классе в 8-м, нашли на городской свалке отрезанную человеческую руку из больницы. Рука была гангренозная, была перемотана гниющими бинтами, полежала так уже недельку после того, как ее ампутировали. Естественно, притащили ее в школу, и как раз была линейка, посвященная очередной годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля. И один из этих товарищей положил, значит, эту руку на плечо впереди стоящей пионерки и таким загробным голосом сказал: «Должок!» После чего эта девушка упала и дернул за сухожилие, и рука ее, естественно, схватила. Это гниющая такая рука там со шметками мяса. Вот, девушка упала в обморок, и потом она недели две в школе не появлялась. Когда появилась, она уже была немножко такой, ну, приблажной, потому что такую психотравму, конечно, пережить — это очень страшно.
2: Да, это очень-очень страшная история. Я, кстати, вспомнил одну эту историю, мне рассказал мой товарищ, но я реально видел человека, с которым эта история произошла. Живет он в поселке Архип Осиповка, этот человек, который находится, в общем-то, ну, на побережье. Да. Вот. Может быть, кстати, да, между Джубгой и Геленджиком, по-моему, как-то вот там он базируется. Но я с трудом разбираюсь в географии, но суть не в этом. Начнем с того, что еще в раннем детстве он, ну, как все дети, играл с гранатой с какой-то там, и граната взорвалась. И он лишился пальцев на одной руке и глаза. То есть глаз у него стеклянный, пальцев нету. То есть уже само по себе неприятность. А уже в зрелом возрасте он стал работать тоже спасателем, ну, как и ты на этой станции. И однажды, когда ему все что-то очень надоело, он взял катамаран, поскольку они были в его, в общем-то, пользовании, сел и, в общем, выехал в море. Вот море было неспокойное, и там погода очень часто меняется на побережье, собственно. В какие-то там считанные 10 минут доплыть он, естественно, до берега не успевал. Налетела какая-то вьюга там морская, и его унесло в открытое море попросту. Вот на этом самом

0: на катамаране, где он проплавал 2 недели вот, без еды вообще и без питья. То есть пил он, конденсат слизывал с катамарана, который образовывался утром. Вот от изнуряющих, ну, хоть местный, привычный, от изнуряющих солнечных лучей прятался в воде под этим катамараном. Вот. И его спасло, в общем-то, какое-то турецкое или какое-то там торговое судно. Сейчас он до сих пор работает вот там спасателем на этом самом пляже. И я вот лично увидел, наблюдал. Это реальная история.
1: А вот, Саш, то, что касается стеклянного глаза, здесь... по соседству с вашей студией и с редакцией «Эхо Москвы» на старом, правда, Арбате жил такой замечательный художник, которого все назвали Кембридж. Как его настоящее имя не знал, наверное, никто. Все мы его знали под именем Кембридж. Он рисовал натюрморты и продавал свои картины там, где сейчас на керамических плитках разрисованы всякие оптимистические картиночки.
0: Груднички, да.
1: Да.
0: Пишут картинки, да.
1: Да. Вот там Кембридж продавал свои неважные натюрморты. Как мне это казалось, сейчас я чуть изменил свое мнение насчет этого. Хотя тоже неизвестно, изменились мои вкусы или нет, но дело не в этом. Кембридж известен чем? Он нарисовал этикетку для всеми известной и любимой водки пшеничная. Там, где водка. Поле, там, где среди колосьев ржи, там каким-то домиком деревенским уходит петляя дорога такая. Вот Кембридж был автором этой этикетки, и потом его судьба бросала из стороны в сторону. Он работал грузчиком и работал, значит, в винном магазине, и работал реквизитором на Мосфильме. Вот. И еще много всевозможных у него работ было и точек преткновения в его жизни, но он куда-то невероятно исчез. У него был стеклянный глаз. Этот глаз он забывал мыть, потому что он был всегда пьян, и он его иногда кидал в стакан с водкой для того, чтобы он не дезинфицировался, а на отворотах его клешенных джинсов масляной краской, так как он был художник, у него всегда под рукой, были нарисованы такие американские флаги. Тогда это считалось еще, ну, так, очень жестокой и небезопасной альтернативой вот этому всему, значит, советскому строю. Где сейчас Кембридж? Я не знаю, слышишь ли ты нас или нет.
2: Но нужно сказать, что ему всегда без очереди давали. В те времена, когда узнавали, что это Кембридж, вот, в дикой очереди всегда его пускали вперед. И ни один из мужиков не возмущался. Говорит, это Кембридж пошел, это он нарисовал эту замечательную этикетку. И всегда его без очереди пускали и давали ему... там 2 бутылки в руки или сколько так тогда.
1: Да, в те времена, когда с 2 часов начинали подавать. И самое, что обидно, недавно мы вот с Витей рассматривали этикетку вот этой же пшеничной водки, той новомодной, которая сейчас существует. Она совсем другая. Она по мотивам сделана той же кембриджской этикетки в овале. Та же самая другая, но она другая, она переписана, перерисована. Если тот художник, который...
0: Называется репродукция какая-то.
1: Это не репродукция и не копия, это именно по мотивам.
2: Это подделка.
1: По мотивам. Примерно сделан так, даже не соблюдая в точности. То есть это как? Это ваш Тулуз-Лотрек или Тулуз-Лотрек в замечательном фильме «Как украсть миллион». Вот. Нет, конечно. Там, это не абсолютнейшая копия. И отличить можно, то есть, на раз. А это не важная картинка. И как-то очень странно. Та картинка имела какой-то уют.
2: Ну да.
1: Какие-то уютные тона, пластику, вот все остальное. Вот какие странную ностальгию.
0: Да, теперь уже этого нет.
3: Саша, вот на память возьми вот групповой портрет.
0: Вот, спасибо.
3: Нарисовал, узнаешь?
0: Да, смотри-ка, это вот вид из нашего окна даже, да. У тебя передан. Мельчайших подробностей.
3: Я бесплатно тебе дарю. Потом можешь через несколько лет выручить деньги.
0: Спасибо.
4: А это кто? Это кто?
0: Вот этот?
4: Да. В желтый.
0: Ну, это на балконе кто-то стоит.
4: Это кто?
0: Дома, я не знаю, может, кто наблюдает, кто.
3: Да, это знакомый один там.
0: А, ты спросил, ну, тоже, приносит, типа, подрисовать. Да. Да. А, есть такая фишка у художников, типа, ты подрисуй меня, там, например, натюрморт, а меня маленького на столе, или хоть имя мое кого-то ножиком выцарапали на столе, да, вот нарисую, так, ну, я, да, знаю таких людей.
1: Ну, а с другой стороны, на вопрос, кто обычно отвечает, конечно, запросто, конь в пальто, но кто же сейчас здесь может быть.
0: Ну, может быть, послушаем какую-нибудь историю от наших уважаемых радиослушателей. Конечно, да. Мы хотим услышать ваши истории, дорогие, да.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
6: Саша?
0: Да.
6: Привет.
0: И вам также.
6: Это Вадим, художник, также говорит с вами.
0: Здравствуй, Вадим, да.
6: Мне вот что интересно. Вот Петр Журавлев, он... все слушает, весь, все эти правдивые истории с вами?
0: Ну, он находится за стеклом, сейчас в люльке, и, то есть репетирует. Я не знаю, слышно ли ему сквозь окно, просто холодно. Но, по крайней мере, под нашим жестом он догадывается, видимо, о чем речь идет.
6: Ага. Вот. Это интересно. А, дело в том, что вот я тоже художник, и Кира вот рассказывала историю про некие лампочки, которые глотали. Ну,
3: Не глотали, просто засовывали в рот.
6: А, вот, потому что лампочки бывают разного размера. Они бывают шаровые лампы, вот, например, у меня на кухне висит.
0: А бывают дневного света, вот лампа еще, я знаю, такая.
6: Ну, да, кстати говоря.
0: Да.
6: Ну, у меня вот такая история есть. Дело в том, что как-то я проживал у приятеля в Сербском Посаде. У него была такая вот огромная странная собака, ее звали Дора, но это был кобель, вот, как потом выяснилось. И он панически боялся высоты, вот. И однажды мы наблюдали такую сцену, когда он совокуплялся с соседской собакой на крыше. Причем собаку, нашу собаку, Дору, мы не могли затянуть даже на ступени нашего крыльца, потому что никакими способами. Ему предлагали там, я не знаю, что-то, блинчики с кальмарами, там, я не знаю, акульи плавнички, но ничего его не могло заставить зайти выше земли. И тут странная сцена, когда на крыше совокупляется Дора, кстати говоря, с собакой, которую звали каким-то мужским именем, я не помню, потому что соседи определили, что она, оказывается, была... Оказывается, это оказалась женщина. Сначала его звали мужчина. Но это не самое главное. Самое главное, что так вот эта Дора, она охраняла участок наш. И после этого, поскольку вы сами знаете, что проблема в любом городе, у людей с туалетами, вот, и чтобы человеку дефлоцироваться, это целая история. Так вот, к нам сходили иногда на участок некие люди, чтобы справить нужду, и в один прекрасный момент как бы мы слушали музыку очень долго, и вот увлеклись Шакхаузеном, и поутру обнаружили застывшее тело, такую тушку человека с застывшими, с такими полуспущенными штанами, потому что, видимо, человек хотел дислоцироваться, но дело в том, что Дора, она очень внимательно следила за входящими и выходящими, и вот именно этого человека она как бы очень долго держала около забора. И если бы... А дело в том, что утром нам так получилось, что утром нам кому-то из нас захотелось тоже выйти по этому же поводу, и мы увидели этого застывшего, то есть это фактически какая-то некая мумия, там такая превратившаяся в какой-то столб такой хрустальный, вот, дефлоцирующийся хрустальный столб. Вот. И это было очень страшное зрелище.
0: Мы вас понимаем. Спасибо. Это очень страшная история. Спасибо.
6: Пожалуйста.
0: Кстати, вот могу тоже рассказать историю, произошедшую с мамой одной моей знакомой. То есть мама этой знакомой, она очень такая респектабельная, почтенная женщина. Очень, прям женщина, где, в общем-то, все буквы большие в этом слове. Вот, и шла тоже она летом из театра, из какого-то буквально. Извините, за такое слово, понос пробил. Ну, никуда не деться, у всех бывает. Она перескакивает через такой маленький зеленый заборчик. Ну, переходит через какие-то кусты быстро уже. Ну, не в моготу, ну, приперлый. Ну, тетка взрослая, там уже за 50 лет ей вся. Ставит, значит, сумочку и начинает делать свое дело. Слышит, какое-то, понимаешь, происходит бурчание. Какое-то бурчание, недовольная лазня. Она смотрит вниз, а там лежит мужик, вполне, ну, пьяный. Она все это сделала ему на лицо. Она, значит, хватает сумку через эти кусты, сгорая от стыда, значит, бежит, а тот на карачках ползет, значит, в другую сторону и трясет вот этим жутким лицом с вами. Это тоже реальная история.
7: А вот еще одна реальная история, которую мне поведал один человек, тоже реальный. Это таксист города Москвы, по национальности, по-моему, армянин. Как-то мы ехали на репетицию, то есть он такой очень эмоциональный человек, восточный. Он сказал такую историю, что один его друг, вот, у него случился приступ аппендицита, тоже армянин, да, друг у него армянин, значит, его положили в больницу. В больницу и все, то есть обследование, анализ крови взяли, тут же быстренько все. Приходит молоденькая медсестра, дает ему бритву и говорит: пожалуйста, вы сейчас та самая, поберитесь, пожалуйста. Вот, ну и вышла. Заходит через некоторое время, то есть минут через 15, заходит, и то есть она недоумевает. Человек побрил свое лицо. Вот, побрил свое лицо, она говорит: что же вы заделали? Он говорит: ты сказала мне, слушай, я побрился, да, все красиво. Она говорит: извините, не там вы побрились. То есть у вас сейчас операция предстоит, это аппендицит. Вот, ну он побрился там, где нужно, в общем. Суть не в том, суть в том, что как бы... На следующий день после операции пришла его жена, вот, а по как обычаям, это даже не обычаям, традициям восточных народов, то есть если муж разводится или собрался там разойтись с женой, то есть он бреет свое лицо, вот, и она ему устроила страшный скандал: ты мне, говорит, здесь изменяешь с медсестрами, ты побил свое лицо, то есть ты здесь по девкам, мол, ты какой там, говорит, аппендицит. Он на силу, то есть он как-то выкрутился с этой... Такой довольно щепетильной ситуации.
8: Да, или ноги унес. Бывает.
0: Ну что, может быть, да, вот на этой истории мы и поставим крест в нашей беседе. Ну, такой маленький крестик. Я просто хочу сказать, что надеюсь, что это не последняя наша встреча. Историй-то еще очень много, и музыки
8: очень много. Да, мы еще тему футбола не затронули, а также тему регби и всего прочего. Там
0: вообще тема большого спорта.
8: Большого.
0: Также кручение обруча.
8: Кручение обруча.
1: Вот. Прыжков в ширину.
0: Да.
7: Бег со штангой по воде.
0: Я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить мою уютную квартирку, где я играю, в общем-то, в студию, как я всем говорю.
8: И в Нардо неплохо, кстати, у меня уже денег не осталось.
0: Вот так я стараюсь. И выражаю, в общем, как обычно, всякие надежды и так далее, и тому подобное. Успехов вам. Ирочка, спасибо вам за прекрасную вашу работу. Творите
3: дальше.
0: Ну, я
3: надеюсь, вы повисите над своей кроватью, будете любоваться каждое утро.
0: У меня такой спальни-то никогда не будет, чтобы это развесить. Спасибо вам.
2: Я здесь в студии над кроватью.
0: На той раскладушечке.
8: Тебе спасибо. Спасибо, что ты есть.
7: Спасибо огромное.
0: Да забудь.
9: Я очень часто моего опоссума.
10: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе, опоссум.

0: И в гостях у нас Алексей Заев. Алексей, прежде всего, поздравляем тебя, вот, собственно, с твоим юбилеем, с 40-летием. Это серьезно.
1: 60.
0: Слушай, извини, ради бога. То есть, действительно, 40-летие мы отмечали, по-моему, в прошлый раз.
1: Позапрошлым,
0: или да. Да, извини, ради бога, действительно, с 60-летием. Но, тем не менее, вид твой бодр. Что не скажешь про привезшего тебя Бегемотова? Ну, что поделаешь, ведь не каждый же раз, собственно, натыкаешься животом на руль. А сегодня, я знаю, с вами именно это случилось, и вот руль до сих пор пытаются отодрать. Он серьезно достаточно вмялся, поэтому Игорь, судя по всему, наверное, сегодня не будет активное участие в нашей передаче принимать. А Алексей Заев сегодня пришел со своей подругой, понимаешь ли? Гитарка. Гитарка у него, значит, песни будет петь. Собственно, и проведем мы где-то, наверное, часика, может, полтора, как бы на концерте Алексея Заева. Вот начнем. Давай, заходи, что называется, в дома. Это я только сейчас придумал.
1: Удачно.

собак, а в темноте на хвосте всегда сидит кровожадный маньяк. Из тайных шахт сочится страх, взмывает к небу и встает стеной. Кто искушал судьбу,

0: Такое вот.
1: Кстати, собственно, вот решили мы таки продолжать это дело. Наше начинание когда-то насчет концертов в прямых эфирах в программе «Монморанси». И в ближайшее, может быть, время нас посетит еще ряд замечательных людей. Обещался приехать старина Джордж, я имею в виду Харрисон, он тут с пивком подтянется, со своим сальцом. Кстати, всем известно, что Харрисон на самом деле хохол. Родился он в Западной Украине подо Львом. Я не веду подо Львом, не Льва, имею в виду Гуревича, которого все мы хорошо знаем, который сейчас валяется тут, извините, лежит тут в коридоре, отдыхает, немножко он выпивший. А да, город такой Лев называют. Нет, это, собственно, не важно. Да, в гостях у нас Алексей Заев, которому стукнуло сегодня 60, понимаете, лет. Старичок бодр, старичок поет. Берите с него пример.

0: Наверное, следует сказать нашим геройским орлам еще такую все-таки информацию, что после... Даже что говорить после? После само собой. А мы...
1: В данный момент.
0: Да, то есть, послушав некоторое количество композиций Алексея Заева, мы, наверное, примем от вас парочку, там, четверочку звонков, где вы сможете спросить нашего героя о том, о сём, о пятом. То есть, такие будут у нас вкрапления ваших вопросов, поскольку я в концерте участия не принимаю.
1: Почему?
0: А я за пультом сегодня, понимаешь?
1: Мы поменяемся.
0: А, слушай, а да, еще...
1: Я посижу.
0: Скажи такую вещь. Песни, которые сейчас поются, они где-то записаны?
1: Ну, вот эти нет.
0: Вот это хорошо. Значит, скоро будет пиратский нами выпущенный компакт. Денег наживем. Богатые станем. Песня?
1: Песня.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, и такой у нас эксклюзивный концерт в прямом эфире. Следующая композиция называется... А ты не знаешь сам, да?
1: Mm-mm.
0: Ну ладно.
1: Сейчас посмотрим. Сложная система листочков.

0: только б не сойти с ума и весны дождаться.
1: Такая несвоевременная песня. По времени года, собственно. Ну, тогда что-нибудь некоторые помрачней.

0: У нас остается буквально 5 минут до выхода в эфир службы новостей. Я предлагаю таки отслушать телефонные звонки. Ваши вопросы к Алексею Заеву, если таковые имеются. Если таковые не имеются, то тогда лучше и не звоните. Это поскольку голова болит.
1: Может быть, ответы.
0: Напоминаем номер нашего телефона.
2: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Это говорит Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
3: Не рада, что Алексей сегодня в гостях.
0: Да, он тоже очень рад, даже слегка и так и...
1: Улыбается.
0: Да.
3: Я группу «Умер», я вообще очень люблю. Даже на концерте была. Помните, в Копыте?
1: Там плохой концерт был. Вот. Плохо было.
3: Ладно, я хотела вопрос задать.
0: Да-да-да.
3: Алексей, скажите, пожалуйста, у вас в группе есть скрипач? Он где-то учился, в консерватории?
1: Нет, в музыкальной школе просто, и все.
3: Он или так, самоучка, как вы?
1: Ну, самоучка, как я, да.
3: А сразу, если можно, еще один вопрос?
1: Конечно.
3: Почему вы, Алексей, с бородой?
1: Хороший. А почему без бороды должен быть?
3: А, да.
1: Собственно.
0: Вы знаете, тут я могу ответить за Алексея. Да, спасибо вам за звонок, Татьяна Николаевна. Звоните нам еще, потому что позже мы поговорим о наших двуногих пернатых друзьях. Спасибо. Что касается бороды, дело в том, что...
1: Старый.
0: Да, просто... Ну, во-первых, старый. Во-вторых, просто Алексей с детства не любил галстуков, насколько я знаю, и вообще головных уборов. Поэтому, когда становится холода, то он накидывает бороду так сзади на лысину. Получается шапочка. Вот. Весьма, кстати, удобно. И многие сейчас пытаются делать вот так же. У них, конечно, не выходит. И следующий звонок.
1: Денежки платить надо, авторское право.
0: Конечно, авторское право. Второй телефонный звонок, поскольку мы все делаем подво. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Приветствуем.
4: Вот, у меня несколько тоже вопросов к Алексею. Значит, первый такой, группа «Умер», она как такова сейчас существует?
1: Нет.
4: Нет. А нет. Почему? Ведь такая прям вот так вот прям очень... Даже очень хорошая группа-то была.
1: Ну, то, что существует, в принципе, то же самое.
4: А, но только это называется Алексей Заев.
1: Ну, это не то, чтобы называть. Я так называю.
4: Ну, понятно.
1: Частично.
4: Вот, и еще у меня такой вопрос. Я вот тут, значит, купил кассетку, вот последнюю, уже время. Вот, и там, значит, была дописана песня. Ну, вот, она без названия была, как таковая там. А, по-моему, опять надо начинать петь.
1: Хорошая песня.
4: Очень хорошая песня. Вот, и еще, значит, тоже на какой-то альбомчик я себе купил. Вот, там была дописана песня «Осенний дождь».
1: Ага.
4: Это вот из каких альбомов?
1: А это не из альбомов, это отдельно просто.
4: Отдельно, да. А можно это вообще как-то где-нибудь приобрести? То есть я так поездил по студиям звукозаписи, там вообще этой группы как таково не существует.
1: Ну, в принципе, да. Там не существует, она так существует.
4: Даже в Колокле, мною так уважаемую, не существует она как таково. Ну, вернее, там существует три альбома только. Вот, а больше ничего нет. Так что где-нибудь это можно достать как таковое.
1: Вот то, что дописано?
4: Да, вот то, что...
1: Ну, они вот так дописываются после альбомов, и, собственно, все.
4: Вот, так, у меня штуки 4 таких песен.
1: То есть отдельно они нигде не выходили никак?
4: И такой вопрос, где вот ближайший концерт намечается как таковой?
1: 30-го, да, апреля в Mad Max.
4: Где?
1: Mad Max, это на Беляево.
4: Ой-ой-ой, это же очень дорого даже.
1: Почему дорого? Далеко просто.
4: Далеко, это расстояние не помешает. Вот. Ну ладно, спасибо большое, что...
1: Да, ну не за что.
0: Спасибо, счастливо, счастливо. Ну вот, остается у нас буквально считанные секунды до того, как выйдет в эфир служба информации. Занять мне эти секунды совершенно нечем, поскольку вчера, когда я вот ехал, произошел закус щековых областей, языковых, и очень болезненное теперь вращение, трение, оно очень идет не на пользу, поскольку все пенится и розовеет. И, собственно, есть такая маза, мысль, что дать все-таки слово Александру Плющеву, который так рвется к микрофону, что уже даже наступил на пятерню Екатерине Половинкиной. Которая... Катя, встань, да. Вот все, да, иди. Пока, ступай.

0: Ну вот так я включил, это разминается Алексей Заев, он вышел пока за дверь и там распевается. Дело в том, что все артисты, они, в общем-то, любят иногда размять горлышко. Вот он уже опять в студии и снова готов как бы спеть для вас композиции, свои песни. Напоминаем, что сейчас в Москве настало 2:03, то самое время, когда может подгореть курица. Так что, бабка, спасай животное. А сейчас Алексей Заев со своими композициями в прямом эфире в программе «Монмаранси». Здравствуй, Алексей. О, да, мы же здоровались. Это я что-то я забыл уже, да. Начинаем.
1: Красное небо, серое солнце, тусклый свет нас здесь не ждут. Мрачные мысли расселись, как бонзы, и не по часам, а по секундам растут. Их уже много, но они все ползут и ползут. Человека жуки жужжат раздраженно, они голодны, как всегда. Некто весь в язвах, как прокаженный, гоняет их туда-сюда. И если кого-то прихлопнет, говорит себе «да». Слепой старик поет Илиаду и делает вид, что зряч. Нищий на горе разводит дебаты и утверждает, что он богач, и что ему не по нраву весь этот срач. Имбецилы с рожами предков сканируют небеса, говорят, что они нередко слышат какие-то голоса, и после этого долго копошатся в носах. Я это видел, и ты это видел, теперь подумай и скажи. Ведь если мы не способны на гибель, значит, мы не способны на жизнь. Да кто мы такие? Да никто, кажись.
2: Нравоучительная какая-то. Вот. Что-то...
0: А будешь ли ты исполнять композиции старые?
2: Будешь.
0: Старые, ну, в смысле старые, да.
2: То есть вот 30-х годов.
0: Да, да, вот те замечательные.
2: Прошлого века.
0: Да, где еще вот, я помню, были совместные у тебя замечательные пьески с Утесовым. Вы так замечательно с ним плясали тогда, я помню.
2: Лет 70 уже.
0: Да, у лебедей так оттягивались.
2: Вот. Ну, лучше-то, да, такую.
3: Это не старое.
0: Нормально в мониторах?
2: Хорошо.
0: Баса, правда, не слышно.
2: Да барабанов, по-моему, что-то я...
0: Ну, в зале нормально.
2: Это хорошо.

тот, кто все сотворил. Серым душам серый пепел, разве это незакономерно в наших краях, где олигофрен почитается более чем верховный жрец, жрущий мясо своей паствы, пьющий кровь своих ближних

поет, что сознавать нелегко свиному рылу свиное место. Разве это незакономерно для наших мест, где нельзя разыскать никого, кто бы мог отличить муравьев от апостолов? Все, такая песня, такая. Ну, из более-менее старых тогда уж.

0: А может, хижину дядюшки Тома?
1: Да.
0: Хорошая, добрая композиция, очень, я бы сказал, любимая разными людьми. Ага.
1: Там дело-то все в том, что может быть. Но если как бы...
0: А может получиться вот... Да. Ну, а тогда а может вот ее как там...
1: Вот ее вот может быть.
0: Ну, давай.
1: Так вот ведь...
0: Я а там, ты так, типа...
1: В словах я там путаюсь. Да. Потом.
0: Ну ладно.
1: Да. А то как бы... Ой. Сейчас.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев. И мы слушаем концерт его в прямом эфире. Сегодня у него, собственно, юбилей.
1: Очередной.
0: И очередной, да, юбилей, ради которого мы тут и собрались. И вот сейчас, наверное, мы еще послушаем парочку композиций, после чего, опять же, отслушаем ваши телефонные звонки. Вы можете позвонить к нам сюда и спросить у Алексея то, что вам интересно, то, что вас интересует.
1: Кстати, сигаретку.
0: Да, сигаретку стрельнуть. Вот там телефончик, там пейджер. Хотя, подожди, Георгий Пейджер сейчас, насколько я знаю, в Нью-Йорке.
1: Вот.
0: Черт, опять
1: получится.
0: Песня?
1: Песня получится.

0: выстрела с красной строки. Безумие — это правда, в руще всегда и везде. Безумие — это радость на страшном суде.
1: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
2: Эхо Москвы.
3: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: Алексей Заев и его концерт в прямом эфире в программе «Монморанси» и на радио, если не ошибаюсь, «Эхо Москвы», поскольку каждый раз меня привозят на совершенно разные радиостанции.
1: Надо посмотреть там на это, где, а вот, на приемничке, на волны.
0: А, по волнам только, да, только так я могу ориентироваться, и только по вашим звонкам, когда вы звоните, а ну и по заставкам, которые даются в эфир. А так я везде, в общем-то, одинаков, везде я самый обычный, добрый такой, вот как сейчас. Алексей Заев. Играет, в смысле, он, я тут...

без изменений, без красивой сказки, без приключений, без встряски. Запуск ракеты отложен на неопределенное время. Похоже, что это похоже на что-то, что никаким боком не греет. Мой танкер пошел ко дну, предварительно нефтью загадив воды. Мой метеоцентр предался сну и не делает больше погоды.

0: верно все, что вы говорите. Такой язык у вас, такой интеллект.
1: Вы знаете, все очень правильно. Единственное, я должен вам сказать, что у меня он стал очень бел. Вот после того случая высыпала очень обильная эта пелена на него. Ну, правда, докторы говорят, что это ненадолго.
0: Понятно.
1: Вот, ну, я надеюсь. Вот.
0: Скажите, вы где-то учились после восьмилетки?
1: Вы знаете, я и восьмилетку учился в интернате для умственно отсталых детей, где мы, кстати, все и познакомились. Вот, и преподаватели у нас были. И они были, знаете, они были отчислены с этих с военных факультетов, с периферийных институтов к нам.
0: Вот так никогда бы не подумаешь, слушать так умно, так.
1: Так вы думаете, мы сами выдумываем, мы сами говорить-то не можем. У нас есть наши вот референты, например, Георгий Евсеевич Шишечка, который занимается тем, что пишет нам готовые тексты. Вот так что людей, которые вот, которых как бы мы приглашаем, на самом деле мы приходим сюда, ну как нас привозят, кого привозят, кого приносят, они уже тут сидят и как бы вот с гитарами, то есть сами понимаете, сами-то мы куда ж.
0: То, что пишет, он прям в голову вам вставляет, оно само так льет.
1: Нет, ну читать-то, да? читать-то нас научили, конечно. Вот, хотя, честно говоря, приходится тут после каждого ведущего выносить здоровые такие транспаранты и выносить, потому что, сами понимаете, зрение у нас, ну, никуда. Особенно после того случая, я вот, например, вообще очень только ощущаю по запахам все. Вот вас тоже тут чую. Вот, ну что же, спасибо, у нас уже совсем немножко времени. Если у вас есть, конечно, вопрос к Алексею Заеву, будьте так любезны.
0: Ну, Алексея Заева я бы спросил, когда он говорить научился?
2: Вот только сегодня.
0: Да?
2: Конечно.
0: Надо было помолчать немножко, а потом сочинять.
2: А, так чтобы сочинять, говорить-то не обязательно.
0: Одним пальцем бренчать по струнам, это не значит, что надо уже.
2: Ну почему же? По-моему, так вот именно.
1: Нет? Спасибо, спасибо, хорошее мнение. Ну, если бы вы видели Алексея Заева, вы попали в самую точку. Именно, да, вот после того случая у него остался только один палец. Вы знаете, играет он, по-моему, достаточно виртуозно. Вот. Кстати, вот у нас есть, например, пара референтов, они очень ловко ставят катушки, не обладая вообще никакими для этого вот физическими пальцами. Да. Вот. Дело в том, что сноровка вам нужна, ловкость, блядь, тренировка. Ну и остается у нас 2 минуты, еще один телефонный звонок мы примем, после чего новости в нашем эфире прозвучат.
3: 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
4: здравствуйте.
1: Вас... Здравствуйте.
4: Вы знаете, я спецфэн программы «Ванмарант», я ее очень люблю. Вот, меня зовут Саша.
1: Спасибо.
4: Ну, вы знаете, конечно, я, так сказать, очень кратко скажу. Вот, я просто считаю, что, ну, такая музыка, она душит в нас, ну, по крайней мере, в некоторых людях душит чувства... Как бы вам сказать, чувство стремления к этой жизни. Понимаете, нельзя, ни в коем случае нельзя петь такие песни сейчас, потому что сейчас жизнь довольно сложная. Понимаете, это равносильно тому, вот я слушал вот этот дебилизм. Понимаете, я просто по-другому это назвать могу, это тупизм и дебилизм. И мне, знаете, показалось это самое, ваш совет просто, что нужно сделать? Нужно взять пистолет и застрелиться. Понимаете, вот такими песнями мы просто передушим друг друга. Понимаете, надо петь о добре, а не такое, что зеленая подушка, зеленое одеяло. Вы знаете, я так тоже вам спою.
2: Хорошая песня.
4: Тут не надо ни голоса, ничего.
2: Спасибо. Про подушку спасибо. Это спасибо.
4: Зеленая
2: это надо,
4: подушка,
2: да.
4: Вы знаете, на чем у вас песни?
1: Спасибо, маразм, спасибо.
2: Понимаете? О подушках,
1: спасибо.
2: Конечно.
1: А было разве про подушку?
2: Было. Будет. Понял.
1: Извини, я внимательно. Это прям какой-то демон, я бы сказал, звонил. Он прям звонит, он прям, ну, светлый такой, он луноликий. Очень. Вот я же уже объяснил, что после того случая мы все... Вот, ну, вот будет следующий случай, будут другие. Это, я уже забыл даже, о чем начал.
2: Просто
1: а вы от меня требуете, чтобы я тут сидел еще. Я сейчас пока новости пойду, возьму, пойду там беленькой.
2: И застрелюсь.
1: Вернусь тогда. И буду дальше. 32 минуты второго в Москве. Вы слушаете программу «Монморанси». Больнее, кто такой Тунья? А в гостях у нас Алексей Заев. И концерт в прямом эфире. Соответственно,

0: после очередного блока песен мы послушаем очередную порцию ваших замечательных звонков, которые лично мне доставляют радость. Дело в том, что мне вставили в последнее время вот туда за ухо такую штуку, которая как бы немножко облегчила мне. Вот теперь я хотя бы не стукаюсь головкой об углы стола при падениях. Ну и Алексей Заев с песнями.
1: Да. Вот чтобы не стрелялись люди, все-таки жалко людей иногда.
0: Да и патроны дефицит.

0: вот, вот.
1: Какие же у тебя короткие композиции? Вот.
0: А надо длинную? Сейчас.
1: А, слушай, а вот давай что-нибудь из совсем старых. Например, я думаю, что нашим радиослушателям, вот всем, которые сейчас слушают твои песни, которые звонили, очень понравится композиция «Сон некрофила».
0: Это что?
1: Ой, прошу прощения, это...
0: Это другое что-то.
1: Про некрофила композиция, помнишь?
0: Но она
1: или
0: же...
1: ты не помнишь?
0: Нет, ну я помню, но она как бы так и играть-то, но...
1: Ну, по-моему, так с пальцем.
0: С одним-то.
1: Да, нормально. А, да, вообще там нужно еще бас-партию вести. Черт, этот второй ушел куда-то. Еще в 9 к ларькам не вернулся, черт. Ну ладно, это без нее, та уж на твое усмотрение.
0: Да. Ну, длинное так длинное. Прям противоположное тому, что было. Песня про подушки. Поздняя осень стучит.

0: Напоминаю вам, что вы слышите песни Алексея Заева, исполненные, скажем так, вживую автором. В последнее время это большая редкость. Я имею в виду исполнение песен автором. Как правило, у песни, ну, песня делится на троих. Один этот, значит, который стихи пишет, другой, который пишет музыку, а третий демон, который ее поет. Но это так водится в мире, где люди там пьют шампанское, там в таких пиджаках объемных, разноцветных, ходят под елками, скажут, как... Да, ну вот там у них это все водится. Автор текста, автор песен. Тут, соответственно, практически, насколько я знаю, все песни написаны самим Алексеем Заевым. Я правильно говорю, или, может быть, я что-то...
1: Нет, ну пока есть... все, но можно вспомнить. И не то, что...
0: То есть какие-то песни чужие?
1: На чужие стихи есть, есть.
0: А может быть, что-нибудь отслушаем?
1: Ну ладно, сейчас. Про подушки.
0: Про подушки.
1: Опять, да.

0: Это вот Георг Гейм на самом деле. А перевод Топорова.
1: Замечательные песни. Я считаю, лирическая. Лирическая, да. В стиле вот этих, которые писали, когда чуяли. Ну, вот я имею в виду события, после которых они уже перестали писать. Ну что же, я предлагаю сейчас отслушать такие парочку телефонных звонков. К тому же они продолжают поступать. Ваши вопросы к Алексею Заеву. Номер телефона я вам сейчас напомню.
2: 203-19-22.
3: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, дядя Саш.
1: Приветствую.
4: Вот давно я тебе не звонил, вот как-то не хотелось, а сегодня вот захотелось, потому что программа такая хорошая. И вообще, ну, почаще бы ты приглашал людей, так чтобы они концерт в прямом эфире играли.
1: Ну вот просто, как бы, видишь, только сейчас мы поставили аппаратик, я в состоянии воспринимать что-то, а до того мне хоть там вообще, я же ничего не слышал, что говорил, понимаешь?
4: Ну, вот вообще чувствовалось.
1: Кстати,
4: вот,
1: у меня вода в тазике подстыла, принесите новый. Сейчас, да, извини, слушаю.
4: Я что хотел сказать, чтобы к Алексею вообще не придирались. Человек 60 лет там писал песни, не разговаривал, лысину бородой прикрывал. Теперь пришел, спел, на него шишки сыпятся. Нехорошо.
1: Да, люди злые.
4: Вот, а я что хотел спросить. Вот у Алексея там в песнях часто проскакивают какие-то имена из античной культуры. Там Диоген, потом Гомер.
0: Моисей, Авраам,
4: там,
0: да?
4: Это с чем связано?
0: Да ни с чем, просто они же символы какие-то.
4: А вообще что? А
0: вообще Моисей, Авраам, это как бы, ну, тоже античные, только более старые такая.
1: А у нас в школе один учился, Авраам звали.
4: Ну, ты, дядя Саша, вообще тоже античный персонаж. Вот,
0: вечный. Ну, это символ уже.
4: Я еще чего хотел спросить, что вообще влияет на вас, как, скажем так, на автора песен и текстов особенно?
0: А в каком смысле?
4: Ну, какие-то там, не знаю, культурного плана, не знаю, люди, какие-то произведения.
0: Ну, произведения разные бывают, много что влияет. Немецкие экспрессионисты влияют очень. Наверное. Наш Федор Сологуб, к примеру. Ну, много кто.
4: А какие-то вот конкретные символы вы переносите из, допустим, из литературы в песни?
0: Ну, бывает, да. А, смотря какие конкретные символы?
4: Нет, ну, там, вообще, скажем так.
0: Ну, вообще, да, естественно.
4: Ну, понятно, но хочется пожелать вам творческих успехов всяческих.
0: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. И следующий телефонный звонок от нашего радиослушателя Алексею Заеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Доброй ночи, Алексей и Александр.
0: Добрый день, вечер.
5: Вот я просто хочу поблагодарить вас за песни. Никогда раньше не слышал. Сегодня в первый раз. Очень-очень понравилось.
0: Спасибо.
5: Просто высший кайф. Давно уже ничего так не радовало.
1: Самое главное, чтобы потом, когда вы будете слушать эти песни в электричестве, у вас не сложилось другое какое-то впечатление.
0: Превратное.
1: Превратное, поскольку на самом деле это сейчас Заев один в акустике поет, а вообще-то у него там...
0: Вообще его много.
1: С барабанами, со всякими, со всеми, это со всей кухней музычка пишется. Мы как-нибудь, кстати, ее послушаем. Уже, кстати, неоднократно слушали.
5: Я единственное, что слышал, это вместе с Бегемотовым. Кассетки вот
1: 91-го года. А, ну да, Алексей Заев еще выступает вот подспудно, как это, да, сессионный музыкант.
5: Поэтому у меня вот на контрасте с теми вещами. Ну, вообще, вот просто обалденно. Понравилось все очень. Стихи, музыка, и гитаркой владеет человек.
0: Ну, тяжело просто пальцами ведь одним.
5: Это пошел тут этот дядя, который насчет образования куда подальше.
1: Да нет, он на самом же деле же по-доброму. Это же, в принципе,
0: да,
1: это
0: переживает
1: человек, правильно в точку попали. Это действительно родной дядя Игоря Бегемотова. Вот. И на самом деле он сидит тут недалеко и опробует новый сотовый телефон. И название куда ни попадя. Вот. Ну, спасибо вам за звонок.
5: Спасибо.
1: И следующая, наверное, композиция от Алексея Заева. Почему-то говорят, мода там от такого-то композиции. От вот, Кутюр. Да, Кутюр, кстати, клевый был парень. Он, помню, приезжал, жвачку раздавал всем, когда я в первом классе учился. Я у него больше всех вырвал. Я прям вместе с часами. Ну что же, песня.

ночь к началу начал света. Прыг, скок, и уже на краю. Всего лишь шаг, и разобьется грань между здесь.

0: года.
1: Я помню, у нас один поспорил там со всеми, говорит, пончиков съем 3 килограмма, нас про около метро университета съел, ну, сидя. И когда вставал, беда с ним и случилась. А было это где-то часов в 6 вечера. А народу там полно, а ему отойти-то сравно. Вообще он очень большой был человек такой.
0: Надо было сесть опять.
1: Вот он там сидел где-то до 2 ночи, пока там перестали люди уже ходить. После этого там в кусты куда-то забежал там как-то. И, кстати, после этого он не пришел ни на одну встречу старых друзей. Вот, то есть, ну, проблемы у него, видимо, какие-то возникли.
0: Новые друзья же какие-то, чего?
1: Ну вот, да, ну что ж, песня.
0: Тоже из довольно старых таких.

соло для туртейбла и рэп-группы. Соло на туртейбле Фил Коллинз. Автор пьесы – Опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

Без пяти минут два в Москве. Сейчас Алексей Заев допоет свои последние, я имею в виду в этом концерте, песни. После двух часов Игорь Бегемотов ознакомит вас с, как это сказать, с продукцией фирмы Попа Бегемот Рекордс. Молодая совершенно фирма, а уже, так сказать, зарекомендовался энным количеством наименований, выплеснутых на наш обширный музыкальный рынок. Так меня научил говорить мой преподаватель по словесности изящной, когда я учился в Патриархии. И песня Алексея Заева.

0: оратория такая. Ну, прощательная песня.
1: Да, последняя. Нет, как, что-то я все последнее, последнее. Последнее, кстати, с ней связано очень много, поскольку после нее, как правило, бегут еще. Да.
0: Неуклюже.
1: Ну, имеется в виду, как это сказать, в общем, заключительная композиция сегодняшнего концерта Алексея Заева прозвучит сейчас. Я бы хотел тебя поблагодарить за этот концерт, и, может быть, еще как-то мы и встретимся. Всем радиослушателям, которые нам звонили, замечательные, тоже большое спасибо. Вы можете где-то месяца через два уже встречи искать на прилавках магазинов компакт-диск с этой записью, записью ваших замечательных голосов между песнями, поскольку мы никаких купюр, что называется, не делаем. И последняя композиция.
0: Старая она, поэтому там некоторое слово будет присутствовать.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев, чей голос вы сейчас и слушали с винилового носителя. Также у нас в гостях Сергей Гурьев, человек, который вам хорошо знаком уже, по крайней мере, по своим вот плаваниям на теплоходе по реке Москве. И продюсер Константина Беляева Николай Слюсарев. Сергей, я обращаюсь к господину Гурьеву. Я бы хотел тебя, как виртуоза вообще слова, попросить представить нашего гостя со всеми вот выкрутасами и так далее. Он это умеет делать, я знаю.
1: Прибамбасами. Ну, здесь, когда сталкиваешься с личностью такого титанического масштаба, даже хочется немножко умерить вот свой словесный пыл и просто дать немного информации. Ну вот, многие, наверное, из нас знают, что вот в русской музыке 20 века существует такой жанр, который иногда называют русский шансон, иногда называют там приблотненная песня. Вот известен в основном такой один его классик, там Аркадий Северный. Но это благодаря тому, в основном, что ему удалось столкнуться с замечательными студийными музыкантами ленинградскими. Там, вот там был господин Резванов, там братья Жемчужные. Вот записать вот не свои, причем как бы, а классические песни данного жанра. Вот, может быть, кто-то не знает, а у Северного не было собственных песен. Он исполнял просто классику жанра. Вот он сумел это все более-менее качественно записать, причем намного раньше, чем это делали рок-музыканты. Ну, то есть фактически жанр такого подпольного магнит-альбома был изобретен отнюдь не группой «Аквариум» там, или «Машиной времени», а фактически вот людьми, которые записывали Аркадия Северного. Вот он, в общем, выходит оттуда, оттуда идут и всякие там подпольные пульты и все такое прочее. Ну, это вообще большой отдельный вопрос. Ну, как бы человеку повезло. Вот. Причем он был не одессит, как думают некоторые. А человек, который сейчас вот находится у нас в гостях, это натуральный одессит, а как бы вот Одесса, она вот и считается такой матерью законно данного жанра. И вот как-то у него так судьба сложилась, что качественно с ансамблем ему песен данного жанра и своих собственных, а он, в отличие, Костя Беляев, в отличие от Северного, и собственные песни писал, не удалось записать с ансамблем. И, но, тем не менее, в 60-е, в 70-е годы они много ходили на бобинах там в нашем народе, и вот такие песни, вот как только что услышаны нами «Пустите рая», а также много других песен, которые мы еще услышим, и которые вот всякие там ребята хорошие, добрые и любители рок-музыки, помимо прочего, пели часто в подъездах, на лестничных клетках, классические песни, да, отрываясь. Они в основном были известны в исполнении именно Кости Беляева на его всяких там вот бобинах под гитарку, а они тогда имели хождение.
0: Можно я задам вопрос самому автору, как бы, если ты позволишь?
1: О чем разговор?
0: Скажите, вот дело в том, что человек с гитарой в современном мире вообще себя дискредитировал в полный рост. Я объясню, почему. Вот этот жанр, уже который весь истерли, как пряник просто замусолили, жанр КСП, когда они собираются в лесу, значит, один берет гитару, поет, а все думают, вот быстрее бы он закончил, я бы взял и начал бы петь. Причем очень странная тематика песен непонятная. То есть, и вот их, как бы, ну, поколение, наверное, сильно будет сказано, просто это явление целиком убило все остальное, затмило целиком и полностью. Я совершенно недавно, возвращаясь к Аркадию Северному, послушал кассету, которую мне подарил один наш постоянный радиослушатель, и получил дикое удовольствие. То есть у меня не было никакого отвращения. При этом я не могу совершенно слушать, вот и на телевизор включаешь диапроектор, сидит какой-то человек, и вот что-то там слезливое, а то и две девки выйдут с косами там какими-то и тоже начинают. Вот как вы сейчас чувствуете себя в этом мире? Вы вот с гитарой, да, вроде бы. Ваши взаимоотношения с ними.
2: Я должен сказать, что я, конечно, мало подхожу под эту рубрику песни, вот, как вы говорите, авторские...
1: КСП.
2: КСП, да. Потому что у меня, я всегда, прошу прощения, меня всегда отличали песни разноплановые, разножанровые. Поэтому, так сказать, когда слушаешь песни КСП, они кажутся все в каком-то в одном стиле, в одном ключе. И это немножко приедается, надоедает. Но когда ты слышишь песни совершенно разных стилей, разных планов, тут и, скажем, и какие-нибудь юморные, сатирические, хулиганские, там, приблотненные, лирические, там, всякий вот такой вот разноплановый жанр, тогда это воспринимается гораздо лучше. И часто вот у меня бывает, я попадаю на какую-нибудь вечеринку, какой-нибудь день рождения, и не устаю слушать меня, потому что я разные пою, и романсы пою, и лирику пою хорошую, такую приблотненную лирику, и юморные, и сатирические, и хулиганские, ну, всякие песни. Поэтому, так сказать, это воспринимается нормально.
0: Скажите, немножко к геополитике хотелось бы вернуться. Сергей правильно заметил, что вот жанр, в котором вы работаете, был зарожден в городе Одесса, правильно, да? Вот что такого, в принципе, в Одессе, что там, ну, на Ямайке регги, правильно, музыка? Вот на ваш взгляд, так немножечко проанализировать, почему так получилось?
2: Ну, я должен сказать, что, конечно, Одесса – это особый город, это всем известно, поэтому там очень много юмора. Поэтому можно сказать, что все, как правило, вот люди, которые, так сказать, умеют подать юморные и песни, и анекдоты, это в общем-то, как правило, как-то в какой-то степени связаны с Одессой, потому что это город большого юмора, особенно в прошлые годы, конечно, сейчас, может быть, в меньшей степени, потому что сейчас тяжелая жизнь настала. И все равно там юмора, так сказать, гораздо больше, чем вы слышите, так сказать, в других городах России, так сказать, и Украины. Вот таким образом.
0: Просто мне запомнился случай, когда мы один раз тоже ездили по делам в этот город, и там один человек очень страшно ругался. Ну, дико ругался. Так получилась конфликтная ситуация, матерными словами какими-то. И к нам подошли два местных паренька и говорят: скажите, ну, своим вот таким одесским акцентом, а что ж он так вот как бы ругается, они сказали. А другой подошел и говорит, а он, говорит, из Молдавии. Они так, а, ну, тогда понятно. Ну что, может быть, тогда исполним композицию какую-то?
2: Ну, сейчас противоположность, так сказать, была песня юморная, немножечко, так сказать, хулиганского такого плана, поскольку озорная, я бы сказал, поскольку она прозвучала из компакта «Озорной привет из застойных лет». Вот. А сейчас я в противовес ей спою лирическую такую песню. Называется она «Сигаретой опиши колечком».

0: Скажите, пожалуйста, вот что-то мне пришло в голову, я иногда сам думаю, что бы я ответил человеку, который бы с утра стоял такой весь в нимбах и сказал бы: Александр, что ты хочешь, вот что я могу для тебя сделать? Вот если бы у вас однажды такой бы нарисовался деятель и очень серьезно, глядя в глаза, там, без всяких каких-то издевательств, задал бы вам такой вопрос, вот что бы вы ответили?
1: Что бы я сделал?
0: Нет, да, ну, что бы он мог для вас сделать? Любое ваше вообще желание. То есть, ну, прям, ну, кроме, наверное, чтобы войны не было. Да. Это бы он сказал, я не могу.
1: Ну, это в практической жизни, это едва ли, конечно, чтобы такое могло произойти. Но, тем не менее, если бы, так сказать, вдруг кто-то пожелал что-то, так сказать, мне предложить, ну, наверное, я попросил бы его купить мне классную гитару, подарить мне классную, хорошую гитару, которую я, например, не могу, к сожалению, себе позволить, поскольку я уже, увы, пенсионер. Ну вот. Ну, а что еще? Я даже трудно очень сказать как-то сразу. Ну, во всяком случае, это все в нашей жизни нереально.
0: А, ну, эта гитара вроде тоже как бы неплохая. Ну, сколько она лет вообще с вами уже?
1: А?
0: Сколько она с вами лет?
1: Ну, она где-то вот с тех пор, как я вернулся из мест не столь отдаленных, это где-то 10 лет.
0: Старый добрый инструмент.
1: Ну...
0: Вот Сергей Гурьев рассказал очень грустную историю о том, что ставили вот микрофоны, как бы записывали вас, потом тиражировали, да? Сейчас, в принципе, за такое подпольное тиражирование отрывают голову сразу, ну, тем, кто это делает. В то время это было, как я понял, проще, да? Но тем не менее, вот вы как бы говорить, вот гитары как бы нет хорошей и так далее. Неужели никаких нет дивидендов вообще, я имею в виду финансовых? Человек как бы является автором каких-то произведений. Что же это такое за неприятная какая-то обстановка?
1: Ну, дело в том, что, во-первых, я до этого практически этой деятельностью вот последние годы не занимался. И вот, слава богу, сейчас нашелся мой друг, приятель хороший, Николай Слюсарев, который все-таки взялся, рискнул, так сказать, записать меня вот на компакт, так сказать. Ну, я в этой связи, я думаю, что чего-нибудь немножко мне перепадет. Понимаете? Вот, я имею в виду в финансовом плане. Немножечко, но что-то будет. А до этого у меня же не записывались, у меня же не выходило ни компакты, никакие, так сказать. Поэтому откуда?
0: Ну, молодежные герои популярные как-то вот из ансамбля «Аквариум» и так далее. Они везде берут...
1: Они выступают, да, они выступают на концертах, они получают, соответственно, какие-то гонорары. Я ведь не выступаю нигде.
0: Ну, например, все компакт-диски, которые сейчас изданы от Владимира Семеновича Высоцкого, они, в принципе, тоже были нарыты по разным архивам. То есть, если есть катушки, значит, есть мастеринг. Раз есть мастеринг, значит, есть компакт. То есть, вас записывали. Вот где эти люди, которые записывали? Их нужно найти и сказать: пап, дескать, дай денег. Потому что это непорядок. Он на этом жил, сказать, давай как бы. Или уже эти люди вообще исчезли? Вот какова история этого всего?
2: Вот.
0: Ну да, да.
2: Пусть, может быть, Коля немножко расскажет.
0: Как продюсер, это такой вопрос.
2: Давайте дадим
0: меня
2: услугу.
0: Это правда очень волнует.
3: Да. Ну, история-то такова, что в те годы, когда Константин пел, и его записи расходились в то время на бобинах, вопрос о деньгах как таковых никогда не стоял. Человек приглашался в компанию только ради, значит, того, ради общения с этой компанией, вот, ради того, что компании было приятно видеть его, вот, а, соответственно, ему было приятно находиться в этой компании. Соответственно, Константина приглашали во многих городах Советского Союза, его знали, приглашали, значит, на многие вечера, дни рождения, его друзья, знакомые. То, что это записывалось тогда, все люди ставили магнитофоны, в то время это не являлось, как вот в истории с Аркадием Северным, где там ленинградский товарищ использовал голос Аркадия Севера в чисто, значит, финансовых, так сказать, моментах. Константин, эти вопросы в то время Константина не волновали. Он занимался немножко другим, если можно открыть этот секрет, да, я надеюсь.
1: Конечно.
3: Да, значит, я открою небольшой секрет. Константин был один из ведущих коллекционеров грампластинок. Виниловых грампластинок в то время, фирменных, конечно, разумеется. Это группы того времени. Те же Rolling Stones, Beatles, ну, все наши любимые группы детства. Константин профессиональных, если можно назвать это этим словом, занимался в то время перезаписью с этих дисков. У него была по тем временам изумительная аппаратура. Можно, не хвастаясь, сказать, что одна из лучших аппаратур, которая была в Москве и в Советском Союзе. Вот. И одна из самых лучших коллекций, которая, грампластинок, которая тоже существовала в то время в бывшем Советском Союзе. Потом, значит, пришло...
1: В Москве.
3: Да, в Москве. Потом пришло вот это вот время, когда началась борьба. Андроповщина. Борьба властей. Значит, студии звукозаписи не могли давать того качества, которые давали, значит, ну, домашние перезаписи на хорошей аппаратуре.
1: С диска.
3: Писалось.
1: Непосредственно с диска на катушечник.
0: Не жалко было матрицы?
1: Нет, не жалко. Потому что я сравнительно мало писал. Где-то от 6 до 8 катушек в неделю.
0: Это, наверное, была мастер-студия, а потом с катушек вся эта сеть шла.
1: Да, совершенно верно.
3: Да, конечно. Дальше это с катушки, на которой сначала писалось с пластинки на катушку, а потом с этой пластинки уже на студиях по стране тиражировалось на кассеты. Вот, кассеты продавались уже в розничной торговле, в палатках звукозаписи в то время. Вот. И Константин в то время занимался и преподавательской работой, и поэтому, значит, эти все песни, которые вы сейчас вот услышите, которые, я надеюсь, мы надеемся, выйдут на пластинках, это все в то время звучало больше для души, а не для...
1: Без всякой
3: финансовой подоплеки. Да. Это была музыка именно для души, для друзей, для знакомых. Ну, а в данный момент как раз произошло немножко по-другому. Что вот год назад, когда первый раз, вот как раз именно прошлым летом, возникла идея записать Константина. Записей очень много сохранилось на кассетах, на бобинах, но они не высокого качества. Поэтому сейчас мы, значит, записываем на хорошей студии Константина Николаевича. Вот. Первый альбом закончен, он уже в продаже. Значит, практически песни сделаны еще на 2 альбома. Они будут, значит, даже, может быть, пожалуй, и на 3. Вот, это будет зависеть, там посмотрим. Вот. Они, соответственно, будут сейчас, значит, микшироваться, мастериться. И далее осенью мы планируем выпустить 2-й альбом Константина Беляева. Вот это уже, так сказать, коммерческий подход к делу.
0: Ну и то хорошо. Лучше поздно, чем никогда.
1: Тоже так. Ну что, теперь я для вас спою песню под названием «Гимн деньгам». Ну, поскольку, так сказать, в наше время без денег, как говорят, и не туды, и не сюды, поэтому это, в общем, закономерная песня. Ты бродишь под мутным небом, покорен всему и всем. Любовью живешь и хлебом, вином и еще кое-чем. Запомни, вся суть в монете –

кто беден, тот просто пленник, о счастье мечтать не смеет. Попробуй купи без денег хоть каплю любви твоей. Кто беден, тот просто робок, работай, вот твой удел. Ты мертв, потому что

морали, клянусь, излишней, и мне моралистов жаль. Иной насладиться трижды, пока ты блюдешь мораль. Не хочешь ходить голодным, удачу спеши схватить. Быть добрым, ха, смешно сегодня.

0: Например, там играет такая живая скрипица, там есть атмосфера, так я это называю. Как вы считаете, не потеряется ли у вас в студии вот это? Вот, вот Николай, вот вы продюсер.
1: Я думаю, что ответить на этот вопрос можно даже примером. Высоцкий прекрасно пел как в концертных залах, так же в домашней обстановке. И после того, как он записался во Франции на студии с оркестром, это тоже было прекрасно. Далее у Высоцкого были записи с оркестром Игоря, с московскими, с российскими оркестрами. Вот. Я считаю, что Владимир Семенович везде звучал прекрасно. Вот, и если нам что-то хотя бы подобное удастся сделать с Константином Николаевичем Беляевым, вот, мы будем очень довольны и рады, что хоть чуть-чуть ну, нам что-то удалось тоже в этой области.
0: Ну, будем надеяться, что следующая песня.
2: Итак, я сейчас исполню для вас песню немножечко своеобразную. Здесь заимствованная, так сказать, мелодия из известных песен. Вы сами услышите какие-то песни. Ну, а слова весьма специфические. Итак, называется эта песня «Попурри на еврейские темы». И с эпиграфом: «Не уезжай ты, мой голубчик, печально жит мне без тебя». Итак, евреи ведут себя странно, летят, несмотря на года. Летят они в жаркие страны, а мне по здоровью нельзя. А я остаюсь в России.

увезу тебя в Израиль, увезу тебя одну. Небо синего сияния под крыло тебе швырну. В нашей маленькой кибуце будешь жить ты как в раю. А остальные пусть ебутся в этой тундре на краю. Ни на лыжах, ни на санках повезет наш быстрый Боинг. А когда ты все увидишь, ты сама приешь восторг. Ты поймешь, что не напрасно называется он ближним. Он действительно нам близок, этот западный Восток. Вы слыхали, как поют жиды?

0: Вот такая песенка.
1: Приходилось бывать вот там-то вообще?
0: Увы, нет.
1: Просто был у нас в гостях покойный Евгений Клячкин и очень переживал на эту тему. Говорит, дескать, вот я уехал туда, тут все изменилось в лучшую сторону, а там вроде как и не удел. Кстати, если вы не против, то вот можно пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями по телефону 203-19-22. Вы, пожалуйста, звоните и задавайте вопросы нашему гостю Константину Беляеву. Послушаем, может, телефонный звонок. Там есть еще наушники, Николай, для вас, да? То есть всем хватает наушников?
0: Да.
1: Угу. Ага. Поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, имеется комментарий к вашей всей программе. Прошу, прослушать, прокомментировать.
1: Ого. Вы знаете, тогда вы придите, пожалуйста, завтра. Потому что завтра у нас как раз будет лекция вот на ту тему, которую вы нам и задали. В 11 утра. Вот, обязательно иметь при себе паспорт. Обязательно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Саша. Вот вы меня, наверное, помните, да?
1: Да-да-да. Вы вот с третьего этажа как раз.
3: Да-да. Вот. Вы знаете... Да, откуда знаете, что я с третьего?
1: Ну, я же вас помню.
3: Да?
1: Конечно.
3: А помните, вот я песни пел вот из репертуара Юрия Антонова? Это я просто хочу напомнить, вот, чтобы вы знали, с кем вы имеете, ну, дело.
1: Да,
3: это я.
1: Да.
3: Тот самый вот... на ваш слушатель. Вы знаете, я вот хотел бы гостю студии сказать. Я вот прослушал сейчас вот ваше попурри. Вот. И, значит, перед тем, как спросить у вас что-то, вы знаете, я хочу вас поблагодарить, потому что это очень, ну, во-первых, это интересно мне показалось. Вот.
0: То есть, спасибо.
3: Вот. То есть интересно тем, я не буду долго эфир занимать, я просто хочу сказать, вот, интересно, знаете, чем? Тем, что у вас вот сочетание музыки и сочетание вашего голоса, потому что иногда бывает, что у музыканта либо голос хороший, и, вы знаете, а я вот, ну, играет он плохо, а у вас как-то вот все сочетается, и получается такая гармония.
0: Ну что ж, я весьма вам признателен за приятную оценку моего,
3: вот, скажите, сказать, пожалуйста, творчества. А у вас еще есть какие-нибудь попурри? Вот, это очень здорово на самом деле.
0: Вот. Ну, трудно сказать сейчас. Во всяком случае, у меня очень обширный репертуар, поэтому, так сказать, можно сказать, что весь мой репертуар сплошной попурри тут всего.
3: А вы исполняете романсы, да?
0: И романсы пою, конечно.
3: Вот, вы знаете, что... А скажите, пожалуйста, о чем вы мечтаете в нашей жизни? Ну, я не имею в виду в плане артистической вашей деятельности, а в плане жизненном. Тут есть какие-то мечты, которые не могут...
0: Вы знаете, я уже в том возрасте, когда мечтают о том, чтобы здоровым, нормальным, так сказать, нормальным образом жизни дожить свой век, как говорится, ну, именно в здоровом состоянии и в нормальном, так сказать, смысле. То есть я имею в виду, чтобы не болеть, чтобы, так сказать, более-менее... нормально, хорошо дожить
3: свой
0: век.
3: Знаете, последний к вам вопрос. Вот у нас в России сейчас, и в нашем городе, конкретно сейчас беру Москву, у нас практически сейчас нет авторских прав. То есть музыкант выпускает какой-то компакт, и идут вот какие-то, каким-то образом левые подделки. Вот как вы себя, как вы защитили, вы уже выпустили, да, свой компакт-диск,
0: да,
3: сказали?
0: Ну, я попрошу моего продюсера,
1: спасибо,
0: Николая,
1: спасибо,
0: ответить на этот вопрос. Николай, дай, пожалуйста, ответ.
4: Этот вопрос не очень простой, на него в двух словах не ответишь. Но если коротко, то права мы пытаемся защищать и защищаем. У нас на фирме существует юридическая служба. Мы поддерживаем отношения с РАО. И поэтому эти вещи сейчас это становится особо актуально, и мы на них обращаем особое внимание. Я надеюсь, что у нас наши артисты на нашей студии будут защищены.
1: Ну что же, может быть, следующую песню послушаем?
0: Да, давайте. Угу. Ну что, я сейчас хочу исполнить небезызвестную песню, но я думаю, что она нравится не только мне, она нравится многим. Называется она «Серебряный туман».

0: здесь навсегда.
1: Кстати, к вопросу о здоровье. Вот Мик Джаггер там бегает постоянно сейчас уже по 15, по-моему, да, Сергей, километров. То есть рассекает. Все думают, что это как бы кролик, а это он. Он в серых же трусцах.
2: Но он же все-таки дезодоранты с потом использует, так что вот такой он человек специфический.
1: А скажите, Константин, а вы-то как вот со спортом дружите? Мы вот все, например, сошли с ума на альпинизме. По ночам вот взбираемся вот по этой стене, вот прямо в студию по канату здоровому. Вот, а вы как вообще со спортом? Какие взаимоотношения?
0: Ну, я должен сказать, что, в принципе, я дружил со спортом всегда. Я мастер спорта в студенческие годы по плаванию кролем плавал. Но это, увы, года ушли. И вот эти места, в которых я был, слишком подорвали мое здоровье. Все-таки это огромный стресс был на все мое, так сказать, нутро, на весь мой организм. И, естественно, это настолько подорвало мое здоровье, что сейчас, наверное, о спорте, в общем, уже, к сожалению, я не могу вести речь. Единственное, что я, конечно, делаю, там, растяжечки, там, на зарядке по утрам, а вот уже о спорте говорить в моем возрасте, наверное, увы.
1: Вот эти места, как я понял, на вас свалились благодаря как раз вот этим пластинкам, да, все-таки в то время это было зацепкой такой.
0: Ну, конечно, конечно. Все-таки они посчитали, так сказать, что я, значит, как бы слишком много зарабатывал на себя, хотя насчитали, что я за 4 года заработал на записях, значит, с компакта, с этих самых с дисков записал всего на 9 500 рублей за 4 года. Знаете? И вот за 9 500 рублей меня посадили на 4 года усиленного режима. Вот таким образом, понимаете? Ну, и все конфисковали, все отобрали. Конечно.
1: Но сами слушают потом, да, до сих пор ведь. То, что запрещено, то обычно сами и слушают. Ведь известно, что катаются на конфискованных автомобилях, да? Это совершенный факт. Так что...
0: Увы, мне, конечно, сие неизвестно, так сказать, как они слушали или не слушали. Конечно, слушали, потому что, когда меня там допрашивали, меня спрашивали, это что, это вы тот самый Беляев, песни которого там ходят везде на катушках и продаются все? Я говорю, ну, наверное, тот самый.
1: А помогало это или мешало взаимоотношению вот с мундиром?
0: Знаете, никак не влияло абсолютно. Для них важно то, что я, значит, был уголовник, который посмел, понимаете, хотя на суде выступали мои, так сказать, ребята, которым я писал, их немного было там, человек где-то 15, в общем, по всему Союзу, которым я писал, так изредка, в общем, немного. Ну вот, они выступали, что мы дорожили знакомством с Константином Беляевым, поскольку он за те же 5 рублей записывал нам исключительно с дисков. Исключительно за те же 5 рублей. А на студиях звукозапись писали за 5 рублей с катушки на катушку.
1: И, по-моему, даже в сторону то что-то такое было.
0: Вот. Ну, вот, понимаете, так что, ну, это все не повлияло, так сказать, ни на что.
1: Абсолютно. А, извините, а в каком году это было?
0: Это был 83-й год.
1: А, ну, то есть еще грустное достаточно время, в общем-то, когда действительно... Было такое понятие, как мундир.
2: Ну, как, да, андроповщина, так называемая.
1: Да. Ну что же, у нас до выпуска новостей 5 минут. Да, может вот быть, какая-то композиция.
0: Я за эти 5-3 минуты сделаю песенку, такую известную песенку, очень веселая, жизнерадостная, «Сокольники». Тем более, что в песне поется про ночь, про мчащиеся машины и так далее. А ночь...

Ночью пьяненький идешь по бульвару один. Эх, закурить тебе какой-нибудь даст гражданин. Мимо проносятся огнями

0: Ясные сны.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Константин Беляев, и я предлагаю перейти к несправедливо забытой нами форме эфира. Это как бы концерт в прямом эфире, в то же время это своего рода флотовик такой, но на всю Москву. Вот сегодня будет акустический концерт уже целиком Константина Беляева. Я не буду встревать. Единственное, что мы будем делать, это где-то через какое-то количество песен общаться с вами, уважаемые, по телефону 203-19-22. Это такая пресс-конференция. Ну а теперь слово Константину Беляеву.
0: Песня называется «Васин дебют на сцене». С трудом доплелся в понедельник до завода. Сижу в цеху, страдаю головой. Кто-то полетает наш культурк и прямо сходом со мной заводит разговорчик он такой: «Ты, Вась, как выпьешь, так сразу

Что делать? Слышу, Вася, бой! Друзья для храбрости с утра так и накачали. Забыл, что делать, только слышу, Вася, бой!

0: Мне присудили, как пародисту, первый приз. Ча-ча-ча.
1: Ага, это было смешно. Так, следующую песню я хочу исполнить для вас очень известную, популярную песенку. Называется она «Мы бежали с тобою по тундре». Мы бежали.

мать сыночка увидит. А сыночку в ту пору по этапу идти интеллигента не подгадьте. По

0: Тронемся, ребята.
1: Где мчится скорый в Воркута, Ленинград.
0: Ча-ча-ча.
2: Так, садил кукурузу. Так, ну а теперь я хочу для вас, мои дорогие слушатели, исполнить мою песенку, которую я посвятил своему другу, москвичу Давиду Григорьевичу Шендеровичу. Называется песенка, это было в 76-м году, на его день рождения, «Сыдю у кукурузи». Ну, немножечко она фривольная, но ничего, я думаю, вы меня простите, это юморная песенка. Сидю в кукурузе, сидю, тай сидю, бурлычусь у пузи, а я все сидю, сидю, тесь у поле.

0: я твой юмор, ценю я твой пыл, и полон надежд я, чтоб он не остыл. Ча-ча-ча.
1: Так.
2: Синий. Ага. Так, 195.
3: Следующая песня нашей программы.
0: Да, дальше я вам спою одну из лирических песен. Немножечко такая она из лирики, знаете, 50-х, 60-х годов. Это, в общем, песню пел мой хороший друг Юра Миронов, Юра Нос по кличке. Вот, называется «Дождь осенний стучит по крышам». Дождь осенний. Дождь осенний стучит по крышам. Поздно вечером

0: Так, жиды неплохие люди. Какая-то сота, да? Спросим, кто-нибудь звонит.
1: Пусть... Да, конечно, звонят. Я напоминаю вам, уважаемые, что в прямом эфире у нас сегодня Константин Беляев и его акустический концерт. Как это модно сейчас говорить. Сергей, как это слово английское, я не понимаю.
2: Сейшак.
1: Правильно. Но на пластинке у Эрика Клэптона написано какое-то другое. По телефону 203-19-22 звоните и задавайте ваши вопросы нашему гостю. А вы, пожалуйста, оденьте наушники, чтобы было слышно, как бы, о чем нас будут спрашивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло, алло, говорите, пожалуйста, погромче. Здравствуйте, уважаемая.
3: Вы знаете, вот в конце предыдущего часа вам звонил ваш радиослушатель и сказал, что у вашего гостя прекрасное, но очень приятное сочетание голосовых данных с музыкальным сопровождением.
4: Спасибо большое.
3: Да, да, ему не верьте, это наглая ложь. Да. Он вас обманывает.
1: Ну, спасибо, спасибо за звонок. Вообще, эта тема серьезная. Недавно понял один мой знакомый, профессиональный классичный музыкант, который сказал, смотрите, вот поет Михаил Шуфутинский. У него как бы голос отстает сильно от музыкального сопровождения. Потом послушал еще какого-то певца, сказал, а тут наоборот. То есть дело в том, что этот дисбаланс, он создает ту изюминку, которая так нужна слушателю. Как, Сергей, красиво я сказал?
2: Более чем.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Тра-та-та, тра-та-та, мышки скушали кота.
1: Сергей, зачем ты говоришь по телефону? Это же ты, прям его голос был. Вот прям четко. Ну,
2: вот. А я вот как свой голос услышу, так и не узнаю никогда.
1: Ты, наверное, успел позвонить откуда-то. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание, рассказывайте.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Задавайте
1: вопрос.
6: Я получаю кайф от этой передачи. Саша, спасибо большое за гостя.
1: Так а мне-то за что спасибо?
6: Вот понимаете, с вашей помощью, с вашей подачи, так что такой великолепный гость. И я, кстати, сказать, слышал Константина Беляева очень давно на кассетах и катушках.
4: Ну да, раньше мои кассеты ходили, они их многие очень слушали.
6: А вы знаете, правда, на них было, что вы родом-то из Киева были?
4: Нет, я из Одессы.
6: Вот.
4: Здрасте, я из Одессы, здрасте.
6: И, между прочим, у меня такой вопрос к вам будет.
4: Да-да.
6: Если можно, вот на этих кассетах между вашими песнями еще были такие люди, как, например, Виктор Шульман.
4: Который в Америке сейчас издает там диски.
6: И Василий Шпак. Не знаете, вот о Василии Шпаке немножко рассказать?
1: У Шпака магнитофон. Меня терзают смутные сомнения. Ну что, спасибо за звонок.
6: Спасибо большое.
1: Вот. Да, это как бы, видимо, ваши вот товарищи по сборнику какие-то. Константин, что случилось с господином Шпаком?
4: Господином Шпаком, увы, я не знаком, поэтому не знаю, что с ним случилось. А насчет Шульмана, он же за рубежом издает там диски, вообще все такое, так что таким образом. Это известный стал продюсер.
1: Ну что, продолжаем концерт?
4: Итак, да. Так, сейчас я спою песенку одну на известную мелодию. Вы сами услышите сейчас, какая. Это песня моего приятеля Юрия Багрянцева. Называется «Жиды неплохие люди».

засвистал стухахая, мой записывает в чулан. Пап-пап, папа-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-

0: станции ВД.
1: Ага.
0: 137.
1: Ну, сейчас я хочу для вас, дорогие слушатели, кто меня слушает, исполнить одну из своих любимых песен, которую, кстати, пел и Аркадий Северный. Называется она «Вернулся таки я в Одессу». Сто тридцать. Как это?
0: 137.
1: Ага. Итак, вернулся-таки я в Одессу.

0: все-таки, да? Так, ну что ж, сейчас поступила просьба. Сейчас, секундочку, я промочу немножко горлышко тут водички.
1: А я пока скажу, что у нас в гостях Константин Беляев и его акустический концерт в прямом эфире.
0: Да. Так, сейчас попробую для вас исполнить тоже одну из моих любимых песен. Но это из репертуара Эллы Фицджеральд. Называется она «All of Me».

0: Этой песней будет открываться, по всей видимости, второй альбом, и его рабочее пока название «Отбегалась, отпрыгалась».
1: Угу. Кстати, это моя собственная песня, поэтому я с огромным удовольствием сейчас для вас ее исполню. Вот и в моем словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей просто и мило, вот только петь не умеет она. Значит, песням отныне

Погуляй, Костя, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада, ну а сердце стучит, торопись. И на зов

И теперь вот, друзья, я женатый. И мне жаль вас, ребят, холостых. Иногда, правда, не хватает зарплаты, но ведь невзгоды у нас на двоих. Только песен уж больше не слышно моих. Эх, брат.

ты чудак, ты мой выдумщик старый. Говорит мне с улыбкой жена: да не поверю я, чтоб ты без гитары мог прожить так, гитару любя. Да и я уж сама

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев и его концерт в прямом эфире. Мы как бы предлагаем вам разбавить вашими вопросами к самому исполнителю этих песен. Звоните по телефону 203-19-22 и задавайте вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. С людьми, которые говорят таким голосом, я не общаюсь. Обратитесь к логопеду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Добрый день.
1: Конечно, Константин Беляев не нуждается в защите, но у нас вот публика такая, мне даже очень неприятная, люди звонят. Значит, вот Лужкова попробуйте, так сказать, что он плохо в футбол играет, правильно? Или Ельцина плохо на ложку. Сразу ночью вот поставят, понимаете? А певцу, хорошему человеку, веселому, гадости всякие говорят. Пакостные люди у нас. Ну ладно, я хотел задать вопрос. Вот Высоцкий, Новиков, значит, там Аркадий Северный, Ножкин, Гулько. Вот в какой тональности они поют? Там баритон это или вот что это такое? Вы слушаете, да?
0: Да, вы имеете в виду, как бы, на,
1: да, кто им... Да, оперные певцы, например, поют там бас, баритон и вот... Я давно хотел
0: еще узнать. Есть тенор, вот я знаю.
1: А?
0: Еще ну, есть тенор.
1: Да.
0: Кстати, также распределяются и саксофоны. Меня всегда это удивляло, видимо, потому что саксофон напоминает шею. Ну да, напоминаю.
1: Ну, да, конечно, возможно. Но я об этом не задумывался особо. Вот, и я хотел еще спросить, не вспомните ли он, значит, песню «Не смотрите вот так сквозь причинный глаз». Вот так вот там она называется.
2: Можно.
1: Ага. Если можно.
2: Да, можно.
0: Спасибо, спасибо.
1: Пожалуйста, до свидания.
0: До свидания.
2: Институтка
0: просит.
3: А, ну давай.
0: Песня. Я так сказал это слово, кого-то это я сейчас буду петь, типа прям песню так.
4: По заявкам. Украинское слово, кстати.
0: Песня?
4: Да.
0: Это так называется.
4: Там они через «и» с точкой пишут.
0: Вообще песня по-украински песня. Переводится, это как вот такая подшивалка под юбку. Вот, то есть... Типа она и нагал, дочка, не забудь песню.
4: А под мне... юбкой редко что плохое встретишь.
3: Итак, попросили мои слушатели исполнить для них песню из репертуара Аркадия Северного «Институтка».

такого одесского. Так, сейчас, подождите, вот тут у меня сейчас есть немножко, сейчас, секундочку. Вот. Песня называется «Юморная песня», песенка про Рабиновича. В городе облава, и вся Одесса мама выходит, пряча руки за спиной. А Рабинович, сука, продал меня как друга недорого.

Ну, спроси у тети Песи, что Рабинович глупый идиот. Пускай я сижу у дяди при комиссариате, а он живет, ну, пока еще живет. Пусть я сижу у дяди при комиссариате, а он живет, пока еще живет. Вот завершился обыск.

0: что Рабинович нехороший жид. А впрочем, ща, довольно. Не будем о покойном, пусть он в забитом ящике лежит. А впрочем, ща, довольно. Не будем о покойном, пусть он забитый в ящике лежит. Вот так. Ну, Саша, вы довольны песенкой?
1: Хорошая, добрая песня.
0: Прекрасно. Я очень рад. Так, что дальше у нас?
1: Пошутка, такая тематика хороша. Прям мы такие...
0: А, 215. Да.
2: Стильная, главное, стильность.
1: Да, даже я бы сказал, Том Вейтсовщина.
3: 215, это вот... соловушку.
1: А это мы потом, пусть лучше сейчас гитара.
3: Да, сейчас.
1: А, это я, когда
0: да,
1: уже...
0: Да, да, есть. Да. Итак, я сейчас вам спою одну из песен моего покойного друга Игоря Оренбурга, которая называется «Я с ним очень дружил». И, кстати, я много пою его песен. Прекрасный был поэт. И, так сказать, память о нем у нас сохранится на многие годы. Его очень многие, так сказать, и мои друзья, наши общие друзья любили и уважали. И вот одна из его песенка называется «Никогда я жадным не был». Сейчас только чуть-чуть хлебну водички и начнем. Итак, Игорь Оренбург, «Никогда я жадным не был». Мне бы только волю-волю, мне бы кислорода в волю и укрыться одеяло, ноги б не были босы. А никогда я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, может быть, немножко сала и кусочек колбасы. У-у-у! Не нужна мне с неба манна,

0: каждый день сияла рядом чья-нибудь звезда. Вот так.
1: Коротенько. Краткость, сестра таланта. Но у нас еще есть время на, даже я бы сказал, может быть, и пару акустических композиций, если не возражаете.
0: Так, что мы делаем? А, вот, да, передай Никита, пожалуйста. Так, сейчас я вам спою такую любопытную весьма песенку. Тоже песня принадлежит одному моему приятелю. Кстати, Володя Турьянский, ну, известный он шансонье, так сказать, бард и так далее. Вот эта вот песенка принадлежит ему. Называется «Прелюбодей» Никита Фролыч. Как на нашем напарткоме шум и тарарам, появилось в нашем доме барахло и

дворошник, сараушник, как же ты нечист. А ведь вроде при народе чистый анонист. Ну, как враг теперь услышит о такой бузе, он ведь тут же понапишет, что и мы по все.

0: Мя. У всех лежа, а у него стаймя. Вот так. Так, 226.
1: Ты и загад цифры.
2: Масонство.
0: Так, сейчас я хочу предложить вашему вниманию.
1: Это, наверное, уже будет заключительная
0: песня. Свою собственную песню, которая была мной написана в небезызвестных бутырках. Вот. Ну, как известно, там особенно, так сказать, в бутырках, кто сидит, их не заставляет трудиться. Вот. Ну и я там провел, можно сказать, ну не только в бутырках, вообще в тюрьмах, не в зоне, а в тюрьмах 4, то есть 1 год, целый год. Так что было вполне достаточно времени, чтобы, так сказать, там немножечко кое-что пописывать. Вот. Ну и вот такую песенку я написал, значит. Тогда, кстати, была очень популярная песня, она звучала в эфире, «Отчий дом» называлась. Ну, я на эту мелодию, значит, вот такие слова. И вот теперь ты на матросской. Правда, на матросской, пардон, я прошу прощения. Это, так сказать, хоть я сидел в бутырках в то время, когда я писал, но песня про матрос, потому что матросская тишина, это еще хуже в несколько раз, чем бутырки. Это на собственном опыте испытал. И вот теперь ты на матросской. На сумасшедшей тишине. И вертухай, мудак безмозглый, не видит он, что ты в беде. Не видит он, что ты в дерьме. В тяжелый мрак со светлой волей, дурной судьбой заброшен ты.

везде жалок быть существованием. Клопы беснуются в ночи, им дела нет твои страдания. Лишенный права, ты молчи, лишенный права, ты молчи. Баландой кормят здесь такой, что и в дурном не снилось сне. Ты горе мыкаешь с бедою здесь на матросской тишине. Здесь на матросской тишине. Пам-пам-пам.

0: Спасибо вам. Я напоминаю, что в гостях у нас был Константин Беляев. И такому замечательному гостю, вернее, приходу такого замечательного гостя в нашу студию мы обязаны прежде всего Сергею Гурилу. Спасибо тебе, Сергей, тоже. И спасибо, конечно, Николаю, продюсеру Константину. Желаю вам, соответственно, всяческой удачи, всяческого продвижения.
1: Спасибо. Вот.
0: И
1: спасибо,
0: думаю, что, может быть, надеюсь, что видимся не последний раз.
1: Ну, я думаю, что кто нас слушал, тоже получил немного удовольствия.
2: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.

0: Ну что же, я рад приветствовать вас, уважаемые близнецы, здесь после такого долгого перерыва. И хочу сказать, как ваш организм переживает вот эти весенние дни. Ведь сейчас происходит, ну, еще не происходит, вот, но как бы у вас, поскольку организм весьма специфический, все процессы в нем происходят с определенным, так сказать, опережением, нежели вот это происходит в организмах других людей. Сейчас грядет, так сказать, обилие аллергических реакций на цветение. Вот я знаю, что вы чувствуете это особо остро, и вот судя по виду бледного торшина, как бы сказывается на вашем организме все вот эти вот, как это слово называется, мастурбации, да? Ну, неважно.
1: Неважно. Да. Добрые всем ночи, дорогие наши радиослушатели. Конечно, весна – это один из сложных периодов в нашем организме. Но я имею в виду не в вашем, а в нашем сиамском организме. Дело в том, что всеобщий обмен веществ у нас проходит достаточно более серьезно, так как организма два. Если у вас вещества обмениваются внутри организма, то у нас вещества обмениваются из организма в один в другой. То есть,
0: ну, типа как сообщающиеся сосуды.
1: Да, вещества торшина общаются с веществами моими. И поэтому происходит такой двойственный обмен веществ. Еще вот ты, Саша, сказал, что как бы бледненький чуть-чуть торшин. Дело в том, что это пыльца.
0: Не только я заметил, даже Прохор вот потрепал его за щечку и сказал, что да, такое бледненький.
1: Дело в том, что пыльца у него выделяется.
0: Не перхоть это?
1: Нет, это пыльца. Это может быть у вас перхоть, а у него пыльца.
0: У кого? У нас?
1: Ну, у вас, вот вы. Вы же у вас.
0: Ну да, нас здесь несколько, вы конкретно. Вот кто, у кого?
1: Вы, Саша, конкретно. Вот пальцем я даже, те, кто смотрит 8-й канал сейчас.
0: То есть это теперь новый попс такой. Вот если хочешь обидеть, надо назвать человека на «вы».
1: Да, это вообще конкретно. То есть обижаловка. Вот. Но если ты знаешь, что в английском есть слово «you», вот, это значит «ты» или «вы».
0: Ну что, тут вообще не секрет. Дело в том, что, как вы знаете, я являюсь генеральным директором и учредителем РБЖ, радиостанции беременных женщин. А как известно, в общем-то, лучшая присыпка для грудничка – это перхоти, так сказать, матери. Не все матери могут себе позволить, так сказать, разводить на себе перхоти. И вот мы все активно, мужчины, все помогаем. Да. Кстати, и вас положено привлечь уже давно, поскольку имеете какое-то отношение к этому, будете в перхоти весь.
1: К беременным женщинам я уже имею отношение.
0: К радио беременной.
1: К радио?
0: К радио, конечно. И еще хочу сказать, что сейчас, видите, изобретен новый метод. Новый метод. Дело в том, что сейчас можно такие препараты использовать. Они, правда, пока дорого стоят, не всем доступны. Но они позволяют перхоти появляться не только на голове, но и вообще по всему телу.
1: Вот особенно в подмышечных местах или в похотливых.
0: Что значит похотливых? Ну, я понял.
1: От слова похоть. Тем более сейчас идет великий чёс, и поэтому там особенно много.
0: А, кстати, вот скажите, я знаю, что вы очень хорошо знакомы с профессором Островским Генрихом Валентиновичем. И вот что недавно по телевизору в программе «Я сама» у вас был с ним спор. Это была единственная, как бы, программа, где вот было посвящено, то есть, вот вам. То есть, ну, он тоже несколько странный. И там вот вы спорили о пользе или вреде чёса. То есть, с одной стороны, ведь чёс — это что? Это зуд. И устранение зуда посредством...
1: Нет,
0: подождите, не перебивайте. Посредством такого механического воздействия вроде бы достаточно плодотворно влияет на прекращение зуда. Но ведь это механическое воздействие наносит и своего рода травмирующий характер, микроцарапины, запыление дальнейшего эпилярного слоя кожицы.
1: Дело в том, что это как бы не совсем в прямом смысле чёс, чтобы чесаться. Это такое понятие, когда не только животному миру и растительному хочется соединиться телами друг с другом, но и человеку. И человек, так как он умнее, чем все остальные животные, он придумал под это дело понятие «великий чёс». Весна, то есть там вот это все расцветает, любовь. Вот что сейчас можно заметить, что люди начали чаще сталкиваться на улице. Если раньше вы, допустим, зимой, где-нибудь января 3-го, могли спокойно идти по улице,
0: никто не заденет,
1: то сейчас, особенно вот уже в конце апреля, будет очень заметно повышенное столкновение, люди просто будут расшибаться друг от друга.
0: А, видимо, знаете, может быть, почему еще? Как объяснил бы человек с более таким материальным складом ума этот феномен, с позволения сказать, просто зимой люди идут и поскальзываются, и боятся, что кто-нибудь поскользнется и схватится за него, чтобы
1: или
0: устоять.
1: Или в ноги ударит.
0: Да, поэтому такой. А сейчас-то вроде уже скользкости нет такой. Может быть, этим объясняется какая-то...
1: В нашем институте это объясняется так, как я вам объяснил, Саша. А вы начинаете это все под свою монету переводить. А, ну да, мы же хотели рассказать о группе,
0: которая... А что вот вам сейчас Торшин шепнул, простите?
1: Ну, он мне как раз и напомнил.
0: Он, кстати, у вас научился, я вижу, изгибаться. Если раньше он висел, как бы...
1: Но мы же делаем по утрам специальные гимнастики. С нами же работает 5 профессоров только по гимнастике. Какие виды гимнастики нам лучше делать?
0: А какие, кстати, вот виды гимнастики вы делаете?
1: Ну, допустим, у него очень плохо с ходовой частью челюсти. Он, чтобы пищу пережевывать, мне приходится руками своими ее двигать. И теперь...
0: В смысле, двигать пищу ему туда?
1: Нет, двигать челюсти вверх-вниз.
0: А нельзя просто там через мясорубочку? Я знаю, вот так Прохору делали, когда она вот совсем уже допилась.
1: Не, но дело в том, Саша, вы попробуйте все из мясорубочки. Торфину ему тоже приятно пожевать чего-нибудь. Но очень меня, конечно, напрягает, и это я делаю очень редко, когда ему хочется орбита после пищи, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс конкретно у себя во рту. Мне приходится вот минут 15 с ним сидеть, и вот руками, у меня даже вот кисти рук очень накачанные. Я могу быку рога обломать.
0: Кстати, заметно, вот у вас, между прочим, так я должен сказать нашим радиослушателям, что Энджелс действительно, вот строение его тела вызывает недоумение сперва. То есть у него руки, ноги, тушка, все это одинаковой толщины. Ну, вот представьте себе. Ничего, что я открыл маленький ваш секрет вашей физиологии?
1: Нет, скоро будет, так сказать, небольшая выставка, где я буду фигурировать экспонатом. Там всего будет выставляться человек 5 сиамских близнецов из разных стран, и одним из ярких представителей России буду я.
0: Угу. Вот. Ну что же...
1: Я думаю, о музыке вот ты мне все-таки дашь сказать,
0: да,
1: Саша, между прочим. Вот. Сегодня мы с тобой решили, договорились, поставить людям, так сказать, коверы версии. Это такая песенка, которая была когда-то сыграна, а ее другая группа сыграла чуть-чуть по-своему или так же, или в своем стиле, как она играет. И вот сейчас мы начали, так сказать, с первозданной музыки, это классики. И вот в ваших динамиках, а из наших CD прозвучал, так сказать, мусорский сам.
0: Хороший певец.
1: Вот, и была песня, знаешь, как называется по-английски? Я, правда, в английском не силен, но он называется «Hood of Баб-Яга». Mm-hmm. Вот, видно, когда-то Мусоргский гулял по лесу, заблудился, встретил Бабу-Ягу.
0: «Hood»?
1: А я не знаю, что-то, вот я не помню в английском такого слова. Ну вот что-то значит. А эту композицию исполнила группа «Меконг Дельта». Вообще волшебный коллектив. Они очень много играют классики.
0: Mm-hmm.
1: Грустно я закончил, да? Вроде грустно, так радостно, с бабой и парень встретился там.
0: Ну, а следующая композиция?
1: А, что я могу сказать о следующей композиции? Следующая композиция вошла в такой достаточно известный в очень узких кругах компилейшн. Компилейшн с английского — это сборник. Это для тех, кто не знает английского языка. И сборник называется «Nativity in Black», то бишь «Tribute to Black Sabbath». И в этом компилейшене исполняются песни группы Black Sabbath. Вот, такими группами, как Biohazard, White Zombie, Megadeth, Ozzy Osbourne вместе с группой Therapy, Sepultura, Брюс Диккенсон, Аклики Джоуи, Faith No More, группа Cathedral и многие другие, которые я просто не могу прочитать.
0: А деньги они все платят?
1: Я думаю, что нет.
0: Я тоже почему-то так подумал, мне стало очень грустно. Ну, послушаем. Ну,
1: то есть ты боишься, что когда-нибудь начнут исполнять твои кавера, и тебе с неба не упадет алмаз в величину с твою голову?

0: песенка называлась всего лишь навсего «Параноид». Ну, кстати, у Торшина тоже иногда такая вещь бывает в жизни. Его как скрутит. И тогда или водка, или бабы. А лучше то и другое.
1: А вот скажите, такой вот момент интересный. Предположим, у Торшина, ну, не дай бог, случилась какая-то болезнь. Ну, например, необходима госпитализация Торшина. Вот как вот вы согласитесь добровольно как бы пойти на это? Вам же тоже придется...
0: Я определяю степень заболевания и принимаю решение. Вот так вот. Ну, конечно, жизненный опыт уже дал свои результаты, и некоторые болезни я просто лечу сам. Иногда он может просто раскнихаться, ему достаточно врезать по лбу разочек, и он успокоится. Ну, просто
1: бывает. А вот если ему по лбу
0: врезать, как женщина,
1: вы чувствуете эту боль или нет?
0: Я нет.
1: Замечательно. Вот в этом выгода ваша.
0: И, кстати, я не знаю, чувствует ли он, но он знает, что это очень обидно, а вот я не знаю, чувствует ли он боль его.
1: Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей 203-19-22. Сегодня мы с сиамским близнецом будем, так сказать, знакомить вас
0: прекрасно,
1: с кавер-версиями
0: прекрасно
1: различных известных композиций. Звоните, и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к сиамскому близнецу, то вы можете их высказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Ночи. Слушаю вас, я даже выключил телевизор и без звука его смотрю. Но вот удивительно, насколько у вас есть сценарный план, или вот как у вас подвешен язык, работают мозги. Очень забавно. Я редко слышал вас, но вот сегодня с удовольствием слушаю, как-то органично вот мое мировосприятие и все, что вы в эфире говорите.
1: Хорошо, вот даже, спасибо. Что, да, да.
2: Да, даже вот ваша фраза о первозданности, первозданный, спермозданный, очень интересно.
1: А спасибо,
2: вот в отношении музыки хочу поблагодарить вас. С удовольствием слушаю вашу рыкающую музыку. Потому что по телевизору все время музыкальный обоз, а мне эти обозы очень надоели.
1: И также загребной, навозы.
2: Да, да. Вот. А ваша музыка мне как-то душу греет. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, я, наверное, открою маленький секрет нашим радиослушателям. Да, ну, по крайней мере, тем, кто не знаком с методикой ведения и работы, так сказать,
0: нашей
1: организации. У нас есть как бы куратор нашей программы. Это Валентина Дверь. Сейчас она в отпуске, как бы находится в длительном, конкретно в Карловых Варах, лечит каменно-почечную болезнь.
0: Где?
1: Ну, неважно. И никому ведь действительно неприятно, вот особенно женщинам, заходить и находить сантехническое оборудование здесь наше, разбитое этими камнями. То есть камни буквально из женщины сыпались. Пришлось отправить ее на лечение. Но оттуда она продолжает курировать, писать сценарии, планы наших эфиров, наших с вами встреч. И также, я думаю, что мы должны упомянуть замечательного человека, спонсора, генерального спонсора нашей программы, Рафика Пантелеймоновича Вдул, который, так сказать, периодически подкидывает нам денежек на жизнь, на жвачку, на... Ну и туда-сюда, ля-ля-ля-ля.
0: Да. Да.
1: Так что, в принципе, ну и, конечно, огромный опыт работы на телевидении, также конферансье в цирке, позволяет нам, в общем-то, вот таким образом...
0: Но мы-то с тобой просто люди, которые выдают информацию. Мы сами ничего не придумали.
1: Ну, вас-то взяли чисто из-за Торшина, с благотворительной целью.
0: Ну, ничего. Да, не, ну, как бы радио проявило некоторую, да, действительно, благотворительность. И дело в том, что «Эхо Москвы» может смело заявить, что больше ни на каком другом радио нету сиамских близнецов. Вот, и, ну, диджей сиамский близнец. Нигде же никогда никто не слышал. А тут вот вы можете это услышать, я еще скажу сегодня это.
1: Да, все это, в общем-то, благодаря вот самому первому куратору нашей программы Генриете Мозоль. То есть это была ее целиком идея. Это ваша крестная мама, я бы сказал.
0: Да, кстати, вот эти слова можно заключить в рамочку.
1: И повесить вот сюда, на нашу доску почета. Кстати, я тоже позволю себе маленький такой секрет, даже без вашего, может быть, позволения, но все равно это рано или поздно вскроется. По примеру, ну, вернее, как по примеру, это с нас взяли пример некоторые модные молодежные певцы. Сейчас же пошла мода на открытие собственного банка спермы, где за деньги можно прийти, закупить пузырек, там, что хочешь, и, в общем, то есть практически произвести, так сказать, самоосеменение от какого-то великого человека. А вот мы давно уже для своих, так сказать, для знакомых открыли на первом этаже такой банк. И спешите, спешите. Буквально вот вчера туда поступила вот как бы так самая вот порция от нашего замечательного сиамского близнеца. Торопитесь, выстраиваться в очередь бесплатно, совершенно на халяву. Будет замечательная возможность. Там также масса, так сказать, достойных людей и не менее достойных людей. Можете посмотреть списки, требуйте внизу списки. А также
0: по-моему,
1: в театральных
0: они даже
1: кассах
0: на дверях написаны, эти списки. Я, кстати, могу добавить, что открылся банк спермы дебилов. Вот если, допустим, ну, у вас в семье есть уже пяток нормальных детей, но дебилов не хватает, то, ну, как бы не соблюдается концепция пословицы
1: в семье. Не без
0: рода, да, и поэтому приходят люди, и очень много заявок, и сейчас вот я вместе со своими коллегами просто ищу таких людей по улицам Москвы, на предприятиях.
1: Да, кстати, хотелось еще сказать, что, в принципе, вот эта методика, так называемый БС, банки спермы, они, в общем-то, изначально, эта мысль появилась, конечно, у медиков, но в дальнейшем, как попсовая такая вещь, как самодостаточная такая попсовая вещь, все это началось с фильма «Бетховен», когда масса вот владелец собачек все различных просто мечтали, чтобы их, значит,
0: собачек,
1: да, оплодотворил вот этот вот главный вот герой собак.
0: Бетховен.
1: Вот, да, сам
0: вот
1: Бетховен.
0: Со скрипку он еще.
1: Их хозяева, кстати, вот этого Бетховена, имя вы их все знаете, я не буду называть, скажу только, что это очень богатые люди, они, тем не менее, на этом сделали себе еще серьезное состояние. Кстати, вы посмотрите, уже Бетховен другой не выходит, потому что сейчас посмотреть на Бетховена, все, это корова дойная. То есть все, на промышленность.
0: Кстати, вот на эти деньги они сняли фильм «Бетховен 2».
1: Да, то конечно, есть, конечно.
0: Хоть это и очень большие деньги, но вот чтобы показать, какие деньги на этом можно заработать. Но я вам еще могу дать один совет. Не ставить целью перед собой открыть банк спермы. Дело в том, что если их будет очень много, то человечество обнищает в плане мужчин.
1: Потом, да.
0: Потому что мужчины в силу большого количества банков, в силу того, что за это будут платить хорошие деньги, мужчины будут ходить только в банк, а никуда им нужно.
1: Ну, вот, кстати, поэтому, кстати, хотелось еще сказать, что вот мы-то пошли дальше в нашем вот этом начинании, то есть мы не просто открыли и все, да, и кто приходит там, как уж поедет, потому что не исключено, что, например, от Арнольда Шварценеггера родится Пьер Ришар. Ну, я имею в виду...
0: Они же общаются, опять же.
1: Нет, я хотел сказать, что гены порой играют странную шутку. Но гены это я опять же не имею в виду наших.
0: Вообще, вот кого
1: кубачек
0: генами называют, вообще обидно в жизни.
1: Да, постоянно происходят некоторые путаницы и конфузы. Нет, просто дело в том, что мы сейчас открыли такой метод, ну, он сейчас в стадии разработки, это как бы предание, так сказать, вот этой, вот этим, этой консистенции, я бы так ее назвал, тех свойств, которые хотела бы видеть будущая мама. Ну, скажем, внешность, в принципе, корректируется. То есть, если, например, это вы захотите, ну, я на вашем примере, с позволения сказать, да, например, вы захотите, чтобы у вас была точная копия Энджелса и Торшина, да, можно этого добиться уже легко. Там небольшое облучение, но... значит, и в результате получится такой же. Но ведь, чтобы вам найти человека с таким же мягким, но одновременно и с таким жестким характером, чтобы он мог вытащить за ухо кого-нибудь, если кто не нравится, и все такое прочее, здесь уже как бы дело не столько даже воспитания, а сколько вот глубокой такой генетической какой-то памяти. И вот эту как бы память тоже посредством специальной обработки вот семенной жидкости вот нашего сиамского близнеца эти свойства все-таки достигаются.
0: Но это, конечно, процесс. Я могу добавить. Дело в том, что иностранные технологии зашли так далеко, что сейчас, придя в такой банк, вы можете сесть с сотрудником банка перед экраном, даже не перед экраном, а перед монитором компьютера, и вам покажут тот сперматозоид, который вам введут попозже.
1: Вот. Да, по крупным планам.
0: Дело в том, что сперматозоид — это начальная молекула мозга того паренька или той девчурки, который появится попозже на свет. Вот. И,
1: ну, то есть, если вообще, на самом деле...
0: И в компьютере воссоздается этот образ. То есть, посредством монтажа, вот как в кино, ну, даже, очень быстро показываются эти кадры, как он подрастает.
1: Даже больше того, тут нужно сказать, что моделируются все различные ситуации. Например, ситуация такая, если какой-то незнакомый дяденька, вот у вас, например, в прогнозе, так сказать, у вас девочка, да, от, например, от какой-нибудь известной актрисы. Вот мы, например, заказали себе от этой самой певица известная, я не буду говорить, кто она, не важно. Да. То есть, ну, понятно, что у вас будет там, например, а что заказали от певицы, ну, не важно. Да, так вот, собственно, по прогнозам уже понятно, что у вас, например, будет девочка, да, и моделируется ситуация. Например, вашей девочке 13 лет, в 13 лет к ней подходит дяденька и начинает что-то там от нее требовать. Как ваша дочка ответит этому дяденьке? Как она поведет себя в этой ситуации при таком наборе, вот, так сказать, ген и хромосом, вот, так сказать, в этом материале, изъятом в банке спермы? Все это вполне моделируемая ситуация. И вы можете, например, даже сказать, я хочу, чтобы она этому дяденьке типа там...
0: Промежность.
1: Да, дала. И вкладывается определенная программа, девочка растет.
0: Но уже программируются некоторые действия, так сказать, искусственный инстинкт вводится на все вот эти дела. Даже можно уже обучить английскому языку, допустим, математике. То есть детям уже не надо будет ходить в школу. Этим мы лишаем работы учителям. То есть это уже безмозговая профессия.
1: В принципе, согласитесь, что вообще ошибочное такое представление, что дети учатся говорить, да? Вот они, например, вот родился ребенок, да? Ничего да, подобного. Проводились эксперименты, когда детей из английских семей, из Лондона брали сюда на воспитание, а этих туда. И вот те, которые тут вырастали, они также одинаково плохо говорили в результате и по-русски, и по-английски.
0: А ты знаешь, что такое... Нонсенс появился в медицине в плане беременности женщины.
1: Нет, вот ну, расскажи-ка.
0: Вот ты, наверное, знаешь очень прекрасно, что некоторые супружеские пары не могут себе позволить заиметь детей не в силу материального положения, а в силу своего того, что они не могут это сделать просто-напросто физически. Вот, и тогда они приходят в специальную больницу, где им делают искусственный процесс беременности. Саша, вы где? Вот, и, ну ладно. Вот. И как бы женщина беременная, а потом, когда должен родиться ребенок, им просто из детдома дают обыкновенного малыша. И как бы она родила. То есть и вот такой получается процесс.
1: Я просто тут был вынужден выйти, и последние ваши фразы не слышал. Просто ко мне там приехал один знакомый. Только что у него закончился очередной эксперимент насчет молнии. Ну, у него свои. Насчет того, что молния, это, в общем-то, сугубо материальное. Вот мне записка пришла, видишь, не делает.
0: Из-за чего молнию придумали?
1: Ну,
0: прототип молнии кто? Это перо птичье, между прочим. Вот эти все ворсинки... в пере, они сцепляются, как в молнии.
1: Кстати, вы знаете, еще хотелось бы сказать, что очень ошибочно многие как бы считают, что, вот, скажем, есть подушки из перьев, есть подушки из пуха, да?
0: Есть из поролона в армии. Вот,
1: да, но думают-то как, то есть, ну, из ваты еще, из матрасы.
0: Да.
1: Но они обычно как-то и плохо...
0: Ну, матрас, он, ну, у него, к нему уже с детства такое отвращение.
1: Отвращение.
0: Небольшое, да.
1: Так вот, пух — это на самом деле не состриженные с перьевого столба вот эти пушистые хреновинки, а это настоящий пух, это то, что выдирает у птицы с зоба и из подбородка.
0: Да, но самые нежные перья.
1: Да, да,
0: где, безусловно. Вот этот столбик перьевой, он хрящеподобный, но он не ломается, а только гнется. Ну, чтобы вы, когда голову кладете на подушку, она повторяла изгибы вашей шеи, там, и чтобы вот, ну, вот по телевизору еще рекламируют подушку вот эту вот. Вот, наши придумали только из перьев. Вот там, если пластмасса жесткая такая, и вот когда покажут, что как там удобно ложиться, это все, естественно, вранье.
1: Ну, вообще, на самом деле... Сейчас уже происходит моделирование такого специального существа, поскольку как бы все-таки мы процесс тот, о котором мы вам недавно говорили, то есть процесс скупки нами, так сказать, эксклюзивных прав на владение всеми птицами, в том числе и символикой, то есть если кто-то использует в своей символике птицу, обязан нам отстегивать деньги, то есть все птицы, кроме там вот каких-то куриц и таких вот, это как бы собственность
0: нашей
1: программы.
0: Ну да, самые дебильные птицы мы, наверное, не будем. будем закупать на них права.
1: Да. И дело в том, что, так сказать, пуходобыточная промышленность и перьевая промышленность, она сама по себе, в общем-то, в первооснове своей опирается на жестокость. Ну, представьте себе, например, что птицы бы делали из ваших волос себе гнезда. Вот они бы налетали и выдирали волосы.
0: Кому вот особенно из таких мест, как вот на груди у мужчин, да?
1: Но или у женщин.
0: Там же волосы совсем другого состава, чем на голове. Вот, потому что вот из зуба, если выдергивать перья, это же самое больное место.
1: Конечно, конечно.
0: Это как наколку на животе делать, тоже больно.
1: Больно, больно. Или, например, это огород разводить, пупки. Тоже поначалу не совсем приятно. Но хочется это, вымыть,
0: К этому надо привыкнуть.
1: Кстати, особенно... как у вас, нормально? Ну, цветет все по весне?
0: Конечно. Но если богатые люди это делают, значит, я должен это попробовать.
1: Так вот, я все-таки хочу вернуться к перьевой промышленности. И сейчас, благодаря нашей программе и, кстати, в содружестве с многочисленными экологическими партиями, с движением Greenpeace, все-таки уже профинансирована большая программа, которая в будущем начнет действовать, программа по созданию, так сказать, перьевой птицы. То есть это будет даже, ну как, не птица, у нее будет клюв, но у нее не будет ног там и крыльев. То есть у нее будет клюв, голова, а все остальное будет типа перья. Газона, на котором будут отрастать вот эти перья. Неоднократно
0: специальная птица.
1: Ее можно будет расстелить во дворе, там, просушить сразу, состричь. Вот специальный такой, как бы... Может быть, кому-то покажут сейчас, что вот мы их там что-то неправду говорим, ничего подобного. В ближайшее время вот эти, так сказать, птицы-перьевик, она так и будет называться, перьевик, судя по всему, это рабочее название уже появится. И я еще скажу больше, что это будет как корова. Ну, в смысле, вот если корову не подоить, она будет орать, вымя распирать будет. Даже случались случаи взлупа вымя. Вот взлуп в имени — это адская вещь. Все дыры вот опытные вам расскажут, что даже травмы были. Ну, вот прям разлетается все. И все, и проблема. И
0: а потом же тяжело отмыть помещение.
1: Очень тяжело. Вот, поэтому здесь, в данном случае, перьевик, птица перьевик, она также будет чувствовать только такой зуд и неудобство в том случае, если не проводить постоянную, так сказать, постоянный сбрив вот этих перьев вырастающих. Причем, поймите, что тут не требуется как бы полива, специального ухода, ничего подобного. Это только обычный такой же корм. Причем, как вот наши коллеги из Института птицеводства и яйцеводства тоже, они, в общем-то, сделали такую вещь. Они, зная, что могут возникнуть некоторые сложности при кормлении, разработали челюстную систему этой птицы так, что она постоянно открыта. И фермер просто берет лопаткой, чинает, и туда закидывает, как в топку паровоза. Вот. Вы спросите, как птица гадит. Они будут лежать вдоль специальной канавки, и гуски у них будут прямо в канавке. Вот типа как древнеримская канализация. Все будет это стекать на поля, где будет колоситься пшеница, давая хлеб нашей замечательной стране.
0: Который мы будем поедать.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Ну вот все с того же компилейшена прозвучало очень знакомое всем людям, которые носят длинные волосы и в то же время слушают тяжелую музыку в стиле heavy, трэш и так далее. Группа Sepultura исполнила песню Black Sabbath под названием Symptom of the Universe. Здорово, да, как я сказал, прям такой... Прононс чисто английский.
2: Ну, это всегда, мне так, кстати, показалось. Я всегда вам говорил, что вот вы не пожалеете
1: это вот
2: о том, что
1: сходили
2: туда.
1: Это три дня, проведенных в Лондоне. Вот представляешь, вот я просто съездил в Лондон.
2: Ну, на самом деле, давайте будем откровенны и скажем, что просто я пригласил вас с собой в Самарскую школу диджеев побывать на паре лекций. Ну, что вы. Не надо, Александр, не надо разводить.
1: Я думал, это Лондон. Я когда приехал и сказал, здравствуйте, это что, Германия? Мне говорят, нет, это Лондон. Я говорю, значит, Лондон, думаю, что теперь делать. И поэтому я там со всеми говорил по-английски. Так значит, меня там за иностранца приняли.
2: Ну, там вообще, как бы это сказать, всех
1: принимают... А, кстати, ведь россияне, они же не знают, как выглядят американцы, англичане. Теперь вся... Как-то как этот город Самара, да, назывался? Да. Теперь все самарчане думают, что, допустим, англичане все такие двойные, ходят там как идиоты.
2: Почему как идиоты? Вы очень красиво смотрелись вот в вашей шотландской юбочке.
1: Это я знаю, что я... Это, понимаешь, вот для меня все монолюди — это просто уроды какие-то. Мало того, сейчас двумя глазами ходит, тупорыло хлопает, хлоп-хлоп, как копытцами лошади. Да, вот как лошади.
2: Ну давайте, я предлагаю вам послушать, что хотят спросить у вас наверняка.
1: Что им еще нужно, да?
2: 203-19-22, сиамский близнец Angel Sutorsion с радостью ответит на ваши вопросы.
1: Кстати, Саша тоже будет
2: в эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Саша,
2: здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемый сиамский близнец.
1: А что это за дискриминация? Саше вечера пожелали, а мне ночи. Что за...
3: Ой, Angel и Торшин.
1: Angel
3: и Торшин. Да. Понимаете, это просто у меня тоже происходит своеобразный сдвиг со временем, потому что неделю назад сменили время, и я до сих пор никак не приду к настоящему времени, которое либо должно было быть таким, либо должно быть таким, как оно сейчас.
1: То есть вы, чтобы не ошибиться, все-таки решили как бы так вот меня обидеть?
3: Нет.
1: Ну как это нет? Ну если вы меня обидели,
3: пожалуйста. Просто, чтобы не ошибиться, я все-таки сказал так. Либо-либо.
1: Но вы хотели что-то нам, наверное, рассказать, я вас чуть-чуть...
3: Да, я вам хотел задать, скажем, два вопроса.
1: Что
3: я все-таки
1: много?
3: Являюсь уполномоченным от автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» и от клуба любителей творчества программы «Монморанси» задать вам два вопроса. Второй вопрос такой. Вот у нас там на стоянке Прохор постоянно скрывает всякие автомашины. Угу. Ну, автомототракторную технику. Это как... Ну, вопрос такой, как к этому относиться? Ну, со смехом,
1: спокойно,
3: либо без смеха? Потому что Прохор там все-таки ходит и вскрывает машину, но ничего не ворует.
2: Да,
3: это первый вопрос.
2: Понятно, да.
3: А второй вопрос, самый основной. Будут ли сниматься

0: Так сказать, в день выходной, да, в силу того, что большая загруженность трансляционных линий, но все эти программы целиком отписывались на бытакамовские кассеты телевидением, и сейчас, то есть, ну, посчитайте сами, значит, для ВХС-формата, значит, программа длится в среднем 6 часов, а записывалось все здесь происходящее, включая кулуарные съемки.
1: Даже вот разгрузка вся.
0: Разгрузка,
1: все момент это подхода всех, да, вот, подъезда.
0: Подписание договоров.
1: Кстати, очень веселый момент, когда я подъезжаю, эти толпы, да, фанатов очень весело.
0: Даже вот многочисленные драки между, так сказать, творческой частью нашего коллектива, все это записывалось. То есть практически каждая программа, она включает в себя две видеокассеты, которые будут соответствующим образом оформлены, то есть, ну, как вот в картонной этой самой. И посчитайте, сегодня у нас 168-я программа. Умножьте на 2, вот такое количество кассет, вы получите полное собрание сочинений от программы «Монмаранси». Но должен вам сразу сказать, что они будут без звука, чтобы нельзя было использовать это в коммерческих целях.
1: Да,
0: да,
1: и
0: тем более вопрос, да,
1: многие радиослушатели записывали наши радиопередачи, поэтому они могут смикшировать все это дело и, соответственно, получат желаемое. Но это, конечно, only for fans, можно так сказать.
0: Да, в Самаре.
1: Вот. На второй вопрос я могу сказать то, что мы уже замучились, Саша, ездить на дешевых советских машинах, и нам нужна хорошая иномарка. И Прохору мы поручили научиться открывать машину, чтобы он нам угнал что-нибудь.
0: Угнала, не обижайте, Прохор, угнала.
1: Не, но здесь, понимаешь, у гонщиков женщин очень мало, поэтому здесь она выступает как мужчина.
0: Ну, поет же Ирина Алтуфьева вот это «Я угонщица, угнала тебя». Замечательная песня. Ну, не важно.
1: Это Аллегрова поет.
0: Как разница, Алтуфьева, Аллегрова.
1: «Угнала тебя там».

0: Ну что же, в Москве 7 минут настало, ровно 7 минут второго. К чему я это говорю? Да ни к чему, просто что-то...
1: Сказал бы первого, убил бы просто, вот взял бы и убил бы одним ударом. Ты знаешь, что я могу электричку остановить?
0: Кстати, вот я знаю, что недавно производились, по-моему, в Нью-Джерси соревнования таких вот суперлюдей, которые там, ну, один, например, одними руками быка заломал, а потом что-то еще с ним сотворил, вот, а другой там зубами трамвай тянул, все эти обычные. Я знаю, что вы тоже участвовали в этих соревнованиях. Или в Ванкувере, где-то это было. Может быть, вы как-то расскажете нам поподробнее, что вы там делали. Я не имею в виду тот чемпионат по ловле мух морщинами, в котором вы заняли первое место.
1: На самом деле, был специальный чемпионат для сиамских близнецов по сжиманию предметов телами. Вот, и мы сумели...
0: То есть такие соковыжималки живые как-то.
1: Да, мы сумели раздавить пудовую гирю с поршнем. Но она не просто треснула, раскололась, она сжалась просто. Просто сжалась и все.
0: А поподробнее не могли бы вы рассказать еще о каких-то запомнившихся вам вот моментах этого соревнования?
1: Да, конечно, можно. Допустим, мы еще устраивали чемпионат по бегам на головах, опять же, сиамских близнецов.
0: То есть вот получается...
1: Да, как... да,

0: Как ноги.
1: Циркулем, циркульный бег, так называемый.
0: Да, как бы вот мыски ног, это уже как бы глаза, которые все глядят. Получается.
1: Ну, это получается как усы. Я знаю, что
0: тот же сиамский близнец, только перевернутый.
1: Я знаю, что у вас особо, так сказать, чувствительные вот пятки такого уровня, как вот приблизительно у таракана и его усцы.
0: Ну, конечно, не такого. Все-таки ноги потолще будут, чем усы.
1: Ну, тем более, значит, чем толще антенна, тем лучше прием.
0: Не, ну если нас подсоединить к телевизионной антенне, то через наш можно смотреть телевизор и принимать все 10 каналов, которые сейчас транслируются.
1: Ну что же, что мы слушали, вот, когда закончился
0: первый
1: час? Да,
0: сейчас я скажу. В общем, когда-то давно, еще в 87-м году, всем известная группа «Металлика» исполнила песни полюбившимся им в молодости артистов. И вот они, сейчас я скажу, какую песню сыграли только что. Сейчас вот несколько фрагментов, и я скажу. Вот, и они исполнили эти песни очень даже удачно. Этот альбом очень круто распродался, и его больше нету.
1: Ну что ж, хорошая, вполне достаточная информация.
0: Я а понимаю... не написано, чьи песни? Не, не написано.
1: Ну, на самом деле написано, просто вы держите сейчас это кверх ногами, буклет. Ну, неважно. Давайте послушаем, что хотят спросить у нас наши радиослушатели. Может быть, какой-то появился вопрос или свежая мысль. 203-19-22, телефон нашей эфирной
0: студии. А что ты все время разные его называешь? Ты хоть один какой-нибудь запомни, а то ты разные называешь телефоны-то.
1: Ну, как заметил, попадают всегда туда.
0: Ну, это просто один и тот же, который по первому телефону звонил, тот и звонит.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Как меня слышно?
1: Хорошо.
2: Привет.
1: Да-да-да.
2: Да. Торшину хотел бы поздороваться.
0: Здравствуйте, я же поздоровался с вами.
2: Да-да. Торшин, а как вас братца-то, не Адидас?
0: Нет, я же Энджелс. А Торшин, он говорит, не может, в силу того, что ему надо раздвигать челюсти и двигать языком. Это очень сложная манипуляция, для этого мне не хватает еще пары рук. Но всем известный Прохор иногда мне помогает.
2: Может быть, сделать как-нибудь вот типа, как вот на Первом канале, там вот в «Мире животных» показывают перевод.
0: Вы меня еще к животным отнесите, ага. Эти проклятые монолюди, Саш, ужасно. Тебя, по-моему, пора перешить, так как ты исключение. Да, вы что-то хотели про «Мир животных» рассказать. Очень интересная программа у вас была.
2: Да, музыка заглушила меня, мой вопрос.
0: Да, вопрос ваш какой.
2: Действительно, вот этот вот перевод для глухонемых.
0: Сурдо называется.
2: Это перевод, да. Может быть, по радио как-нибудь можно будет решить этот вопрос с вашим братцем.
1: Вы знаете, просто если вы, так сказать, подъедете, вот прямо сейчас, не поленитесь, на Новый Арбат, встанете
0: дом
1: напротив
0: 14?
1: Дома 11.
0: 11?
1: Да. Встанете напротив этого дома, то вы увидите, что в окне у нас в витрине стоит специальный человек, большой, с большим опытом сурдоперевода, и конкретно переводит большой толпе скопившихся внизу людей вот то, что происходит в студии, дословно и в лицах.
0: Хотя они стоят все с приемничками и очень внимательно слушают.
1: Да, передачи. Тем не менее. Тем
0: и
1: не
0: передают
1: менее.
0: Нам сюда записки.
1: Да, кстати, мы объявляем конкурс. Тот, кто напишет, опять же, лучший реферат на, так сказать, или конспект любой из наших программ, тот сможет тоже, вот, так сказать, в течение ночи простоять вот в межрамье, так сказать, среди двух фрамуг и помахать вдоволь руками, заняться переводом. Вот, ну что же, я предлагаю спасибо вам за звонок.
0: Спасибо.
1: Кстати, у нас связь очень что-то сейчас ограничена, плохо работает, одна вообще не работает, это сперли туда и на кухню привели. Да, что вы хотели мне сейчас сказать? Я вижу, что вы зачем-то мотаете торшином, как-то неловко.
0: Я чего-то хотел сказать. Угу.
1: Ничего, ну что же, тогда композиция, да, композиция?
0: Да, опять же, с этого же альбома, который называется «The».
1: Хорошее название, слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: МГц.
3: В 19 минут второго в Москве я еще хочу проанонсировать еще то, что нас в дальнейшем ожидает. После того, как закончится выход в эфир программы «Набат железных ягодиц», который ведет сиамский близнец Angels и Torsion, нас с вами ждет встреча с базитологом Андреем Орловым, который уже находится в студии, раскладывает свои бумаги и, в общем-то, очень, я так вижу, по его радостным глазенкам, очень рад и ждет также с нетерпением встречи с вами. Так что не ложитесь спать, у нас впереди интересный, так сказать, интересная очень беседа. Ну, а уважаемый Angels и Torsion, я предлагаю, мы как-то отвлеклись немножко, поговорили, так сказать, за жизнь.
4: От серьезного отвлеклись, да.
3: И,
4: ну, я-то вообще сюда не за этим приехал-то.
3: А то, что вот зачем вы приехали, к сожалению, вчера отдали. Но я вам скажу адрес, нужно будет туда заскочить, и все.
4: Я теперь буду мотаться по всей Москве целыми днями. Вообще меня.
3: Вы знаете, хочу вас еще огорчить. Вам придется съездить в Малый
4: Ярославец.
3: Утешительное только то, что тоже на букву М этот город. Малый Ярославец, Москва.
4: Да, это недалеко, тут лёд и 2 часа всего.
3: Да. Ну что же, я предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, а тема нашей программы — это...
4: Ковер-версия. Вообще, ты знаешь, откуда появилось такое выражение «ковер-версия»? Ну вот бытует мнение, что...
3: Я не понял подвоха.
4: Ну ты слушай тогда. Бытует мнение, что музыканты, первые сыгравшие композицию, которую сочинили, они ее сыграли так, как посчитали нужным. И... Что за звуки такие?
3: Ну, это Торшин причесывается.
4: Ну, господи, успокоился бы, что... Да, вот, и как бы люди, желающие исполнить эти же композиции, они их просто коверкают. И от этого пошло такое, ну, тут выражение «ковер-версия».
3: Тут нужно сказать, что как бы иногда это делают не то, что коверкают, просто на самом деле я с вами немножко не соглашусь. Вы так сказали, кого-то глумятся. Ни в коем случае. Просто они по-своему видят, так сказать, эту классическую вещь.
4: Так в том-то
3: и дело,
4: они глумятся над этим.
3: Не всегда.
4: Но человек
3: всегда
4: создал, значит, он знает, как это делать.
3: Нет,
4: хорошо, Циолковский придумал ракету.
3: Циолковский?
4: Да.
3: Придумал.
4: Вот. А другой взял, извратился и придумал бочку, и сразу же это тоже ракета.
3: Ну и что, это его полное право. Это тоже искусство. Я считаю, что кавер-версия — это такое же искусство, как и создание оригинальной версии.
4: Все-таки выкрутился, да? Выкрутился.
3: Ну я же на лекции ходил, в отличие от вас.
4: Ну я же вас их переписал потом.
3: Угу, я-то это вам дал тоже... старые. Я же не дурак бесплатно давать вам новые.
4: Я же платил. Ну ладно, все эти финансовые разборки мы оставим на наших бухгалтеров, а займ перейдем к прекрасному.
3: Кстати, я говорил вам, что не нужно вам иметь общего бухгалтера с певцом Стингом. Ну да ладно, продолжайте.
4: Не, ну если он мне очень нравился.
3: Ну,
4: я,
3: да,
4: имею в виду,
3: да,
4: не Стинг, а бухгалтер.
3: Ну, ничего было,
4: как он
3: ничего
4: считает.
3: Было там в имя, все при нем. Ну да, продолжайте, да.
4: Такая вся волшебная, такая с фигурочкой, ноги так от зубов начинаются.
3: А
4: где-то
3: сейчас где-то на Ямайке греет ягодицы.
4: Да, как у меня сперло штуку баксов. Теперь на Ямайке вот так вот люди-то разживаются. Ну ладно, бухгалтер бог с ним.
3: Причем эти деньги ведь вам же, насколько я знаю, дали в благотворительных целях.
4: Да, этому придурку на лекарства. Я имею в виду братца,
3: ну,
4: своего.
3: Понял, да.
4: Вот. То есть он не придурок, он дурак. Это я придурок, потому что нахожусь при дураке. Ну ладно, я что-то о своем, о мирском таком. А мы ходили о музыке. Дело в том, что Металлика умеет играть не только чужие композиции. С самого начала она еще умела играть и свои. Вот сейчас мы имеем возможность послушать композицию под названием «Fight Fire with Fire». То есть такое прям злое название. Огнем там все дела, все, поехали.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Вот мы прослушали композицию группы Metallica с альбома Ride the Lightning под названием Fi-Fi with Fi. А теперь мы прослушаем эту же композицию, но только в исполнении дэс-металлической группы под названием Luciferian, которая исполнит эту же песню, но только немножко в своем духе.
2: И с большой любовью.
1: Ну, естественно, ведь все же они любят Metallica.

0: Ну вот, группа Люциферин удачно справилась со своей задачей, чуть-чуть прибавила темпу, и получилась такая очень хорошая в стиле дес-метал, такого злобного песенка. Вот.
1: Хотя ну, оригинал, конечно, лучше.
0: Ну, естественно.
1: Хотя я оригинал тоже, говорил, оригинал тоже никогда не годится.
0: Коверкать, да. Да. Ну что, мы будем следующую композицию, да,
1: да,
0: ставить?
1: Да, сразу, потому что весьма интересно.
0: Клиент там обломался, да, по-моему?
1: 203-19-22, звоните, мы сейчас подъедем, разгрузим, да?
0: Да. Значит, теперь мы будем слушать песню группы Slayer, которая так же, как и Metallica, начала в 1983 году. Но песню мы будем слушать с альбома под названием Souls of Heaven 1988 года. И песня будет называться аналогично. Она заглавная в этом альбоме.
1: Ну, нужно еще сказать, что как бы группа вот эта, как сказал?
0: Slayer.
1: Slade, да?
0: Slayer.
1: Error, да. Вот это не получило такой широкой известности, как группа Metallica.
0: Да, конечно, они продают миллионными тиражами пластинок, как Metallica, которая получила платиновые диски за все альбомы, там, продала, да, там, да, кучу, нажила кучу бабок. Ну, и, походу, короче, даже вот в Metal Hammer есть карикатура, когда группа Metallica валяется на куче деньгах и золота, а сам Скрудж Макдак, известный миллионер Америки, подметает все это дело. Знаешь, бедный Скрудж.

0: группа Slayer очень справилась со своей задачей. Барабанщик там тум-тум-тум-тум-тум-тум.
1: Ну, правильно, там, он же на заводе-то не горбатился. Он,
0: да, там, ящики не таскал. Вот сволочь, да, буржуй. Вот он, а что он с детства видел? Взял гитару в руки в соплячьем возрасте, да?
1: Мама
0: наиграл
1: папой,
0: там мазурку и все.
1: Там, да, да,
0: купили они, за 5 штук баксов. Барабаны, да, и там все.
1: Пожрал, небось, творожок.
0: Какой, да, в Макдональдс не вылезает, сволочь. Знаешь,
1: нет,
0: толстый.
1: От Макдональдс, а, пучит их, пучит. Я, кстати, знаю, что,
0: а, кстати,
1: болезнь...
0: в Польше, так мы с тобой забыли, что в Польше объявлен всеобщий бойкот Макдональдсом, а в Ленинграде очень хитрые коммерсанты. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Да, ну-ка расскажи вот это.
0: Вот. А, то есть всем сейчас известна такая фишка, что наше государство очень умное решило, что импортную водку дешевле 40 тысяч за литр продавать нельзя.
1: Правильно.
0: Ну и все у нас, как законы послушные, сказали, и не надо, мы не будем продавать ее меньше 40 тысяч. Какая разница коммерсанту, за сколько ее продавать? За 40 тысяч или за 20? Но хитроумные ленинградские коммерсанты, хотя у меня мнение о ленинградцах очень плохое, в силу того, что я там был несколько раз и видел этих людей, вот, и у них очень злая и вредная привычка, они все ходят по своему любимому Невскому проспекту, вот вечером вываливаешься на Невский проспект, и вот... Когда ты стоишь час вот на одном месте, ты можешь уже просто знать всех наизусть, которые мимо проходят, потому что они ходят туда-сюда, туда-сюда.
1: Может, они просто вот вас разглядывали в связи с вашей особенностью
0: физической. И кинотеатры в подворотнях через каждые 100 метров. Вот. Но это не важно. Хитро умные ленинградские коммерсанты сделали такую фишку. У них тоже, как и в Москве, нельзя продавать импортную водку дешевле 40 тысяч. Но на каждой палатке висит такая объява. Тот герой дня, который купит у нас литр водки за 40 тысяч, второй литр водки получит бесплатно, то есть даром, такой подарок. Вы понимаете, о чем это говорит? И власти это разрешают. Ну, а теперь мы прослушаем композицию все той же группы Slayer с тем же названием Souls of Heaven, но с компилейшена под названием Slatanic Slaughter, то бишь Tribute to Slayer. Группы.
1: Какие слова смешные ты выдумываешь. Да.
0: Ну, это приходится. Работа, Саша, понимаешь, мне же деньги здесь не в набросы так платят, что я там ящики где-то гружу. Это так, чисто бонус такой небольшой. А так, в этом сборнике участвуют такие группы, как Dissection, Hypocrisy, Merciless, At The Gates, Invocator, Enslaved, Edge of Senses, Sense, Cemetery, Crown of Thorns, Краб. Вот, и все они...
1: Краб — хорошее название.
0: Вот, и все они исполняют песни Slayer начала их эпохи Возрождения. То есть 83-й, 85-й, 86-й, 88-й и, наверное, даже 90-й год. Вот, и даже в проекте выход второго диска, то есть номер 2, в который войдут песни уже более поздних лет. Вот, ну а сейчас группа Cemetery, которая исполняет музыку Doom, вот, исполнит нам ту же композицию, и даже достаточно красивую, но не так здорово, как Slayer. Опять же, вот слово «ковер» оправдывает свое название.

0: Ну что же, я предлагаю послушать, что хотят узнать у нас.
1: А там
0: у вас
1: есть желающие?
0: Да, телефон 203-19-22 замигал.
1: А зачем ты это говоришь человеку, который уже позвонил? Я вот не понимаю.
0: Ну, вдруг он ошибся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я вам тут сразу вот звоню.
0: Это очень хорошо.
2: Поймали ваше радио тут по телевизору. Очень здорово, нам вообще понравилось.
0: А в цвете у вас идет?
2: А?
0: В цвете идет у вас цветное изображение.
2: Тут не слышно, да, говорит человек.
0: А цветное изображение у вас?
2: Какой там цвет, черно-белый.
0: Вот это мы всегда воюем с трансляционным центром на эту тему. А, да, спасибо, спасибо за информацию.
1: Если я там,
0: да,
1: выгляжу небольшим негритенком, то вы не подумайте, что я просто белый.
2: А там правда-правда, это вообще непонятно, что это такое.
0: Ну, это на самом деле сиамский близнец, а не дважды два. Вы, наверное,
2: да, да. Она дважды два показывает.
0: Да?
2: Но.
0: Ну, это вот именно он.
2: Ты не орите вы.
0: Ну, какой у вас вопрос, уважаемый?
2: Вопрос?
0: Да.
2: Ну, я не знаю даже, какой вопрос.
0: Ну, что же.
1: Что же вы звоните, эфир засоряете тут?
0: Ну что же, к сожалению, связь у нас внезапно прервалась.
1: По техническим причинам. Заметьте, по
0: техническим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Связь, видишь, со связью что-то не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Да, я вас слушаю.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То есть мы вам должны вопрос задать.
3: Давайте.
1: Давайте, сколько вам лет?
3: 40.
1: 40. Ваше имя, фамилия, отчество?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Как?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Так, Анна Алексеевна. Группа крови?
3: 4-я РВ.
1: Так, сколько у вас детей?
3: 4.
1: Вы замужем?
3: А то.
1: А у вас, вот, кстати, у вас есть урод в семье?
3: Нет, никогда.
1: Нет, а вот тогда вы не подпадаете.
0: А номер вашего автомобиля?
3: Старенький, 2.
1: Двоечка.
0: А
1: да?
0: Номер не помните. Вот если, например, сейчас, не дай бог, нет, его угонят, вы скажете...
3: Я помню.
1: Ну, какой семейный достаток?
3: Ну, 3-4 лимона.
1: Что ж так много-то? Откуда такие деньги вообще?
0: А сколько комнат у вас в квартире?
3: 3.
0: Трехкомнатная квартира. Какой этаж?
3: У кого? У меня ирландские волкодавы.
1: Ага. Это кто это?
0: Это такие собачки. Милые, милые.
1: А как же с ними уживаются дети ваши?
3: Ну,
1: насколько я знаю, ирландские волкодавы – это серьезные вообще животные.
3: Отличные собачки.
0: А скажите, пожалуйста, этаж какой у вас?
3: У нас 12-й.
0: 12-й. А вот когда лифт не работает, вы собачек выводите гулять?
3: Мы идем в соседний подъезд, он совмещается туда и туда.
0: То есть у вас какой-то новый дом?
1: Козырный. Видимо. Это вот сейчас понятие.
3: Нет,
1: такое.
3: Нет, Донецкого рынка, дом-корабль.
1: Кстати, нам вот эта двойка будет нужна, запомни.
0: А кто у нас муж?
3: Кто у нас муж?
0: Да.
3: У нас замечательный муж.
0: Ага.
1: А почему вы так поздно не спите?
3: А зачем спать-то? Надо веселиться.
1: На том свете выспимся, правильно? У меня
3: вот
1: тоже
3: именно,
1: такая
3: вот
1: позиция
3: именно
1: жизненная. А, ну, хорошо, у вас же мальчики или девочки?
3: У меня две девочки.
1: Девочки у вас?
3: Да,
1: а сколько
3: Алина
1: им лет?
3: И Кира.
1: Как?
3: Алина и Кира.
1: А вы сказали, у вас 4 детей.
3: Ну, а те, извиняюсь, почти любовью.
0: А скажите, а вы работаете где?
3: В частном секторе.
0: В частном секторе.
3: Я хирург.
1: Вот
3: собачий. Собачий? Да.
1: Это ведь ветеринар.
3: Ну как бы.
0: А как вы относитесь, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой идее, которую давно наша программа вот выдвигает, и даже мы обсуждали на сессии вот депутатов недавней, по установлению в Москве таких, знаете, экспресс-пунктов по обслуживанию хирургическому не только населения, но и животных. То есть, чтобы, например, любой желающий мог сделать себе прям вот, ну, скажем, на станции метро, в специальном, конечно, помещении, операцию по удалению аппендицита.
3: Ну, я со своей точки зрения, я им помогу.
0: То есть, все-таки мы можем положиться на профессионалов.
3: Я обязательно это сделаю, потому что если человек хворает или собака, я по полной программе им просто-напросто помогу.
1: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что усыпляют животных?
3: Ну, усыпляя здоровых животных, я не думаю, что это правильно. Но если к этому есть какая-то причина или человек устал от животного и не может его кому-то отдать, угу. я соглашусь.
0: То есть, а животные-то не виноваты, если...
3: Животные не виноваты, но я этого делать не буду.
0: А скажите, вот если бы вам вдруг внезапно бы сказали, что вот у вас нет выбора, вы должны своих собак поменять на любое другое животное, вот завести любое животное, кроме собак, какое бы животное это было?
3: Я лучше себя усыплю.
0: Угу, то есть все-таки... А вот не было бы дано такого, вот все равно. Ну, вот кого вы больше любите, птиц или, например, кошек? Вот.
3: Нет, у меня и кошки, и собаки, и птицы. Я ни на какое другое животное никого не поменяю, даже мужа.
1: Целый питомник.
0: А скажите, а приходилось ли вам делать какие-то хирургические операции птицам?
3: Да.
0: А вот если не секрет, так вот в основном какие хирургические вмешательства вот у птиц происходят?
3: Да. Значит, очень часто волнистые попугайчики сидят на шифоньере, как они говорят, шифоньере. Uh-huh. Вот, да. Вот, и ломают свои маленькие-маленькие ножки. И говорит, Анна Алексеевна, а будьте любезны, я спички привязываю и немножечко-немножко пластыря.
0: То есть,
3: и
0: все. Такой мини-гипс получается.
3: Да, мини-гипс.
0: А вот имеется в виду какое-нибудь такое проникновение внутрь тушки, ну, именно вот когда...
3: Внутрь тушки никому не позволено птицам и не удается.
0: То есть,
1: а почему?
3: Не получается.
0: То есть, операции хирургические...
3: Наркоз они не держат.
0: Ага.
1: А без наркоза кричат, наверное.
3: Ну, еще бы.
0: Что же, спасибо.
3: Попробуйте сами.
0: Нет, мы не будем.
1: Нет, к этому, к святому нам лучше не дотрагиваться своими грешными руками.
0: Спасибо, спасибо вам большое.
3: Пожалуйста.
0: За то, что вы ответили на наши вопросы. Звоните нам еще, удачи вам. Ну что же, действительно, действительно, хорошо мы попали. Хороший телефонный звонок. Я говорил, что всегда тебе, что у тебя очень удачно вот получается набрать номер.
1: Ну, счастливая рука.
0: Ну что же, следующая композиция.
1: Да, следующая композиция со сборника трибьют Металлика под названием Metal Милиция.
0: А там, вот, ты говоришь, поет Ляля какая-то.
1: Да, и там поет Клава. И песня называется Forum. Забыл.
0: Это зовут, по-моему, Анжелику. Так, вот, Анжелика.
1: А группа называется Idiot Ru.

0: И в этот час полуночный, когда, собственно, ошалевшие от модных фар, не менее модных бандитских автомобилей, мчащихся из казино туда-сюда под нашими окнами, вот эти ошалевшие птицы бьются к нам в окно, мы кричим им: пошли вон, птицы, как говорится, уйдите, мухи, от меня, уйдите, мухи, прочь, терпеть ваш гадкий хоровод сегодня мне не в мочь. Вчера еще куда ни шло, но только не сейчас. Сегодня мне она дала, сегодня не даваст. Такую фразу говорим мы, собственно, птицам и всем, кто ломится к нам в двери, дабы подарить все то, что они не доели на празднике. Сегодня у нас в гостях группа «Ария» в лице двух ее представителей. Это гитарист Владимир Холстинин и тоже гитарист. Это не опечатка?
1: Иногда и пианист.
0: Ну вот я чувствовал, что не может быть, что два гитариста как-то вместе собираются. Это недобрый знак. Да. Сергей Терентьев. Вот у меня есть одна тетка старая, знакомая. Она владеет модным салоном. Вот, куда приходит, значит, НР со своими женами и девками, с пуделями и детьми, и слушают салонную музыку. Любимое ее, в общем-то, занятие, музыкальный жанр, это игра в четыре руки, когда садятся два персонажа и играют на рояле вдвоем. Я как-то ей предложил, говорю, давай сделаем такое выступление от гитаристов, двух гитаристов, чтобы они играли. Вы знаете, резко отрицательная реакция. Мне кажется, что все-таки роль гитары в современном искусстве, к сожалению, недооценена. Особенно с точки зрения людей, любящих или делающих вид, что они любят классику. Вот как на ваш взгляд, можем ли мы втроем исправить это положение, там, поджечь этот салон или там рояль сломать?
1: Наверное, мы ничего радикального делать не будем, а то нас примут за террористов. Надо, наверное, доказывать делом то, что гитара — это очень важный и сильный инструмент. Я думаю, ничем не хуже белого рояля или какого-нибудь другого.
2: А главное, что он очень громкий. Хотя вот насчет классики, я знаю, сейчас в последнее время я часто вижу по телевизору эксперименты. У нас есть исполнитель, который вот довольно успешно пытается на электрической гитаре играть классические произведения. Многим очень нравится.
0: Ясно. Вот теперь уже непосредственно к теме нашей беседы. Я обещал нашим радиослушателям, поскольку программа у нас не музыкальная, носит скорее публицистический, научный характер, исследовательский, не побоюсь этого слова. Ее изучают в школах, ее цитируют на улицах, женщины говорят о ней в троллейбусе и в очередях. Вы только что буквально с поезда. Я вижу эти запыленные рюкзаки, уставшие лица, мужские мозолистые руки. Кстати, очень часто упрекают, вы знаете, меня в том, что я не приглашаю к себе в программу людей, простых рабочих тружеников. А люди не догоняют, что, скажем, играть на гитаре — это такой же труд. И также, кстати, калечат пальцы. Видите, мои... У меня уж бивни вместо пальца уже.
1: Страшно смотреть.
0: Страшно, да. Все в шрамах, да. Что складки у бегемота. Что, дескать, труд — это заворачивать гайки. Вот мы заворачивали гайки, в результате автомобили какие появились. «Москвич 2141», да? А вот, например, Фрэнк Заппа играл на гитаре. Один только его альбом «Заткнись и играй на гитаре» стоит, ну, всех этих автомобилей «Москвич», которые были выпущены и будут выпускаться. Согласны? То есть труд тяжелый. И вы тоже вот вернулись, скажем так, ковбои периферии. Каковы впечатления от этой поездки? Как вообще так получилось, что в наше сложное время, когда я устроил все эти финансовые махинации, чтобы отобрать денег у людей, мне это удалось, вы все-таки, ну, еще то, что я не доодобрал, как-то умудрились это... Как говорится, где проехал ларик, никому больше делать нечего. Какова ситуация там сейчас?
2: Ситуация очень, очень хорошая. У нас было столько зрителей на концертах, сколько мы давно не видели. Несмотря вот на эту финансовую атмосферу такую вообще плохую. Мы пытались провести какие-то аналогии между ценой на билеты и посещаемостью зала, но у нас ничего не получилось.
0: Систему вот нельзя как-то...
2: Да, нельзя. А вообще города все очень разные. Вот в один приезжаешь, он такой прям как маленькая такая Америка или Москва, а вот другой совсем темный, страшный, грязный.
0: Хорошо, ты имеешь в виду, как, ну, как Москва, то есть по освещению, по иллюминации или по снабжению? Ну, как вот для меня, например, очень странно представить какой-то периферийный город, который там был бы хотя бы так же как-то... как это называется, ремонт, когда делают. Вот у меня в квартире ремонт этот.
1: И евро, что ли?
0: О, точно, вспомнил, да.
2: Да нет, даже гораздо проще. Вот представь себе, Саш, в одном городе мы вышли из гостиницы, и не поздно было-то, часов 12. Так нам пришлось ехать на такси, чтобы купить бутылку.
0: Оба-на! Это давно такого не было. Наверняка к вокзалу куда-то, нет?
2: Мы ходили к вокзалу, мы все там обошли, так, у таксистов спрашивали, и потом нам помогли местные ребята поймать машину и сказали, что надо куда-то ехать за 25 рублей.
1: И сначала нас одолели фены с автографами, это было всего где-то около вокзала, по-моему, и рядом гостиница. Они вытащили, значит, спящего шофера, частника, который бомбил, видимо, ночью, и заставили его фотографировать нас с ними вместе. Потом ему пришлось нас везти в магазин уже за бутылкой.
2: Мы были согласны с кем угодно сфотографироваться. Главное, что нам объяснили, как все-таки ее купить вот в этом городе.
1: И в номерах холодновато было, поэтому мы
0: не, решили... необходимо для компрессов. Я же понимаю, что ничего плохого я и не думал. Кто сейчас
2: нет, только чтобы никто... растереть.
0: Да, растереть, безусловно, безусловно. А вот я тут совершенно недавно побывал в таком поселке городского типа, называется Селятина. Это, ну, совершенно недалеко за Москвой, в сторону Внуково, там, за Апрелевкой. То есть, в принципе, пешком дойти. Я, ну, помните, да, в армии, то есть я такое расстояние одним прыжком проделывал. Вот. Совершенно другая аура, другая атмосфера. Есть такая вот эдакая местечковость. Такая приятная местечковость. Вот меня, ну, это близко от Москвы. Меня интересует вот эта прелесть маленьких губернских уездных городов в связи с материальным положением ее жителей. Как-то может разрушиться вот то, что мы больше всего любим в этих городах. Ну, когда люди будут злые, когда, вот как вы же сказали, что бывают и темные города. То есть раньше же этого не было.
2: Раньше были все темные, поэтому было трудно очень определить, который из них темнее. А сейчас очень заметна разница.
0: А стремятся ли, вот приходилось ли вам общаться с тамошними аборигенами на тему того, что, ну, не было ли таких жалоб? Я просто на своем примере, мы тут ездили тоже со своим танцевальным коллективом плясать военно-милицейские танцы, вот, как раз в прошлом году, на День пожарника тоже. И люди попросту вот запрыгивали, местные люди запрыгивали к нам в вагон с бутылками водки, с криками: «Уважаемые танцоры, мы поедем с вами, потому что нам скучно, мы хотим эмигрировать в Москву». Вот какие-то были ли у вас задушевные контакты с местными жителями? Особо меня интересует женская часть, потому что ситуация-то у них вообще безмозовая. Если мужчина может, скажем, вырастить быка у себя там в темной комнате, завалить или денег отнять, то что делают женщины? И каков процент женщин на ваших концертах вот был? Вы так эту статистику не пытались проводить?
2: Ну, они еще очень юные. Их можно с большой натяжкой назвать женщинами.
1: Что-то сломалось, пауза какая-то возникла, да, по-моему?
0: Нет, это просто...
1: Вроде микрофон сломался.
0: В окно влетели очередные... очередные очки, сбитые из какого-то интеллигента в пьяной драке внизу.
1: Тяжелое положение в стране, как бы, на красоте российских

0: нет, я вот не заметил никакой разницы.
1: А поют песни хором?
0: Поют, и причем знают все слова.
2: Молодость и грусть, она же не свойственна, несмотря ни на что, в принципе.
0: Я сам порой вот пытаюсь кому-то что-то рассказать и забываю некоторые строчки. Они все знают. На редкость хорошая память.
1: Правоохранительные органы. Как ведут себя?
0: Отвратительно. Причем чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем хуже. Порой хотелось просто снять гитару, и вот поскольку я сзади, у меня позиция выгодная. Он там размахивает, значит, дубинкой резиновой, а с стратокастером сзади по каске можно хорошо въехать.
1: А зачем, в смысле, размахивать? Приветствует или грозного дает?
0: Ну, им с бандитами это не с руки драться, они с детьми наладились. Вот с 13-15-летними на концерте. Вот их прижимают к решетке толпа. А с этой стороны ОМОН, значит, или там спецназ, я в этом не разбираюсь.
1: Вот чебурашки, они, в общем.
0: Они их дубинками, резинками охаживают там, по рукам, по ногам, как попадет. И чувствуют себя такими маленькими Каинами и Манфредами. А мы у них как плевки под ногами. Поэтому один раз мы даже концерт закончили на две песни раньше, чем положено было. Потому что это просто превратилось в какое-то избиение. Причем в Москве все... Проблемы эти снимаются, потому что здесь охрана ведет себя весьма корректно. Может быть, не так, как в Берлине, вот, где я видел, но очень хорошо. А вот там подальше они пока используют это как показательное выступление, чтобы показать свои приемы карате там. А не дай бог, они кого-нибудь вытащат из толпы.
1: То есть и останутся с ним наедине.
0: Да, и они публично, пользуясь тем, что толпа не может перелезть через забор оперативно, они публично начинают его там распинать прямо на полу, прямо перед сценой, вот перед всеми.
1: Знаешь, вот, кстати, в такие моменты наверняка музыкант чувствует себя очень глупо, да, вот, Володь? То есть, ну, представляешь, вроде с одной стороны другие люди не виноваты, а тебе хочется сказать, пока вот эта байда не прекратится, я больше там аккорд ни один не возьму.
0: Да хочется просто...
1: А как быть-то, вот как быть?
0: Ну, есть методы борьбы, на самом деле.
2: Надо вносить в райдер статью определенную, один пункт. То есть требует корректного обращения с нашей публикой. Потому что нам это очень не нравится.
1: А вот мне интересно, вы же наверняка, вот такое мерзкое такое выражение, тем не менее, на Западе тоже бывали с концертами?
0: Ой, вот я помню, у нас был концерт, мы, правда, там не закрывали его, мы разогревали перед группой «Марилион». Раньше я его никогда не слышал. Но народу пришло 120 тысяч человек, и нас поставили перед ними играть. Но все было ничего, пока не вышел ведущий и не сказал, а сейчас хэви-метал из Москвы. А это был 88-й год. Ну вот толпа и рухнула. Вот когда я услышал, как это все хохочет, было, конечно, не по себе. Ну, в общем, мы бодро взялись за дело, и где-то на третьей песне я заметил, как немцы нашли где-то большую палку, повесили на нее красную майку, и под песню «Баллада о древнерусском воине», который как раз с Тевтонским орденом сражался, начали размахивать этим таким флагом красным. В общем, контакт был установлен. Петь они, конечно, ничего не могли, но провожали очень бодро. Так вот, там охрана работала все время как-то в одни ворота. То есть, если кому-то было плохо в толпе, они его вытаскивали через решетку и помогали ему дойти куда-нибудь там до скорой помощи или там относили их на носилках. Периодически они обливали водой из шланга толпу, но не с целью их, как демонстрантов, там оттеснить, а просто чтобы их освежить. Вот так, дождичек такой сверху. Всем это очень нравилось. Ну, только что вот они вот пиво не раздавали.
1: Вот я просто почему сейчас подумал, есть какая-то... Ну, вообще, то есть, на мой взгляд, практически все, что происходит в Рашке, это какая-то... граничит с самодеятельностью. Даже уж, прошу прощения за цинизм, даже заказные убийства и тут какие-то самодеятельные. Ну, все как-то по-игрушечному. И вот эта охрана, о которой вы говорите, да, то есть она тоже какая-то игрушечная. Потому что, на мой взгляд, либо у коллектива должны быть свои секьюрити, которые, являясь полноценным участником коллектива, разъезжают и охраняют этот порядок. Либо в любом городе, относительно крупном, где есть концертная организация, должна быть специальная контора, занимающаяся профессиональной охраной концертов. Как можно ставить, скажем, обычных милиционеров, которые там по двое, по трое могут пьяных, писающих за углом людей ловить, лупить, да, ставить на массовые мероприятия. Это же целое искусство. То есть то же самое, что уличные бои, да, там, в горах. Помните нашу дивизию Дельвейс, как нас учили, тренировали. А что там, спустились как бы на землю-то, на плато, тут-то нас всех и... Вот, так же и здесь. То есть полный непрофессионализм. Когда мы это положение изменять-то начнем?
2: Я думаю, что поведение любого коллектива зависит от того, как, собственно, это дело поставил руководитель.

0: Водитель. Я уверен, что у этой команды, я помню, что ее название «Барс», по-моему, вот, у нее есть руководитель, значит, у него такая политика.
1: А же «Барс», ты имеешь в виду фирму, вот, которая занимается?
0: Да, это было в Волгограде.
1: А, ну они же просто нанимают также милицию обычную, судя по всему, да?
0: Я не знаю,
2: там было две структуры. Одна была в защитной форме, а вторая... структура в такой, в темной. Поэтому они, вот одна, наверное, была «Барс», а вторая, наверное, кто-то еще.
1: А, кстати, вот вы заметили, филологическая фишка такая, да? То есть вот эти организации, ну, военного толка или секретные организации совершенно недавно, ну, как во вселенском масштабе недавно начали сами себе создавать новое название, структуры. Ведь этого никогда не было, заметьте. Всегда была милиция, да, там, организация. Извините, куда вы там звоните? Там? Это организация, да? Потом появилось понятие силовая структура. Где-то на грани перестройки. Слово структура само по себе несет очень агрессивный заряд. То есть, ну, это как мой жесткий волевой взгляд. Вот видите, когда я смотрю в окно, все люди расходятся. Так же и здесь. Это новое слово, которого раньше не было в нашем обиходе. Во, какую я выдал телегу. Ну, так, сейчас...
0: Почему-то еще то есть эти фирмы, которые занимаются, допустим, ну, охраной объектов или, например, поддержанием порядка там, на каких-то мероприятиях, почему-то называют всегда как-то жестко так. Не бы фиалкой там назваться, или одуванчиком. Как-то было бы веселее, может быть, и проще воспринимать.
1: Кстати, в контексте нашей беседы от Максима такое сообщение. Вчера Максим этот самый был на фестивале кельтской музыки. Поведение охраны было очень плохое. Вот как. Но я предлагаю послушать следующую пьесу группы «Ария». Напоминаю вам, что у нас в гостях два ее представителя. Это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев. Ну, кстати, очень правильно, что вы пришли вдвоем, потому что вот ваш трубач шумный парень.
2: Ну да. И ночью он не смотрится.
1: Не смотрится. Нет, главное, он не даже смотрится. Чересчур смотрится. Это знаешь, когда человек чересчур смотрится, тоже можно сказать, что не смотрится. Ну.
2: Ну вот мы вот говорим, нам хорошо, мы это друг друга видим. Кстати, принесли фотографии. Вот покажи нашим радиослушателям, пожалуйста.
1: Сейчас в окно там. Кстати, я прошу прощения.
0: Видите, только они черно-белые у нас.
2: Да, и вот там вот, если всем видно, то Сергей Терентьев, он значительно выше, чем я. И поэтому, чтобы его увидеть, надо... То есть надо перевернуть фотографию, там окончание с той стороны будет. А переверни, пожалуйста, да, чтобы все увидели.
1: А ты видишь, кстати, меня?
2: Да.
1: Представляешь, я стою на стуле.
0: Серьезно?
1: Вот как жизнь-то сложилась. Да, я еще хочу сказать по традиции такую вещь, что ровно в 2 часа ночи по московскому времени мы вот все втроем, Володя, Сергей, ну и, конечно, я, будем, как всегда, показывать стриптиз в окне нашей радиостанции. Вы можете с биноклями, с трубами подтягивать. Ну, стриптиз в хорошем смысле. Гири тягать, там, махать руками, кричать «Вы нас любите!» и так далее. Так что подтягивайтесь на 14 этаже, окно светится перед началом, будет произведено два выстрела из пневматической винтовки по окнам напротив. Ну, сейчас песня.

0: Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Мы слушаем музыку. И, кстати, тут заходили несколько лиц и задавали вопросы для вас. Сейчас, если позволите, я их зачту. Дорогие арийцы, стало ли для вас сюрпризом возвращение Дмитрия Варшавского и планируете ли вы в ближайшее время записать совместный с ним альбом? Передавайте также плавный привет Рите. Рита круче Саши. Я не знаю, о ком идет речь, читаю дословно. 200-летний старик уже не актуален. Подпись Макс Юрченко.
2: Ну, в общем, мы большие друзья были с группой «Черный кофе». Мы часто ездили вместе на гастроли. И это одно время было очень выгодно, потому что они были тогда большинство вегетарианцы, а у нас некоторые не пили. И вот после концерта обычно случался банкет. И вот нам с басистом страшно везло. Когда однажды случился банкет в городе Грозном с утра до концерта, это был выезд на природу, а окончился он плачевно очень вечером. Некоторые у нас допускали ошибки при игре на инструментах и падали со сцены. Ну, потом, конечно, было собрание, там штраф, там и все прочее. С тех пор все это закончилось. Но, в общем, вот мы очень любим «Черный кофе». У нас, как нам казалось, много общего. Во-первых, мы пели по-русски, и они тоже пели по-русски. Это, на самом деле, большая редкость. Вот в нашей в стиле музыки.
1: Согласен, да.
2: Очень просто назваться как-нибудь и петь на птичьем языке.
1: Вот, кстати, следующее сообщение такого плана. Вопросы гостям. Кто такой Викштейн? И не собирается ли группа «Ария» менять стилистику исполняемой музыки? Как это сделала, например, группа от названия Hellraiser, начавшая исполнять откровенную байду? Подпись «Вестующий». Хорошая фамилия.
2: Спасибо за вопрос. Нет, байду мы не будем исполнять. Мы попробуем сохранить вот лицо, как взяли на себя в 85-м году, так будем с честью нести. А Викштейн — это был наш менеджер, как раз начиная с самого начала, с 85-го года до 89-го. К сожалению, он погиб в 89-м году, и дальше нам пришлось вести самим свои дела.
1: А до сих пор эта ситуация также обстоит? То есть у вас нет директора и...
2: Есть, и причем вот он как раз напротив тебя, вот, вернее, она.
1: Ой, а я думал, это бюстик вы принесли какой-то мне
3: в подарок. Это Арина Ли.
1: А-а-а!
4: Бюстинг-то проблема какая-то.
1: Далее. Уважаемые представители группы «Ария». Мой друг Игорь очень любит вас. Но это я не от себя, понимаете? Я читаю письма, которые приходят. Это не то, что я не люблю, я просто, чтобы никто не подумал, что, типа, мой друг Игорь. Ну, вас, кстати, чем больше оправдываешься, тем глупее выглядишь. Да. Скажите, не планируете ли вы выпустить какой-нибудь новый альбом или майку? Вот, кстати, интересная постановка вопроса. Когда рядом ставятся вот две совершенно разные байды. Майка и альбом. Ну, как так можно? Извините, там, дайте 2 копейки или подарите скрипку, что ли?
2: Да нет, понимаешь, просто вот на майках можно хорошо зарабатывать. Но чтобы выпустить майку, нужно сначала записать альбом. Тогда там будет обложка, там какая-нибудь фотография внутри. Вот это потом все переносится на майку. А просто так майку никто не будет покупать.
1: А знаешь, тут как-то несколько программ назад был интересный вопрос, как создать ВИА. Вот с чего начать. Ты знаешь, я просто знаю некоторых персонажей очень интересных, которые начали создание своего ансамбля как раз с нарисовки обложек альбомов, которые еще не записаны. То есть начали с атрибутики, с покупки кожаных штанов, с отращения волос. На гитарах даже не умели играть. То есть чистый понт. Начали выпускать футболки. А потом альбомом записали другие люди. Они выпали за свой.
2: Это давно известная практика. Говорят, что будто бы даже в некоторых зарубежных ВИА некоторые артисты выступают только на сцене, а в студии за них записываются другие люди. И не обязательно это женщины и мужчины. Попадаются очень такие вот смотрибельные, а в студии обычно другие неприметные ребята работают.
1: А может быть, кстати, это и хорошо, такой подход. Вот вообще же такое международное понятие, как-то сессионные музыканты, оно очень мощная, то есть может быть так и нужно, и даже и группе «Арии», Я ничего не хочу сказать такого. Но оставить вокалиста и какой-то альбом записать целиком со студийными музыкантами. Потому что это совсем другая область. То есть то, что играется на концерте, это классно, это здорово. Но есть люди, которые ассы студии там. А Маркус Миллер, да? Ну, на концерте он тоже играет, безусловно. Но все-таки это студийный музыкант.
3: Так мы же два студийных музыканта есть. Мы по очереди возглавляли студию свою собственную, арийскую. Сначала Володя 3 года, потом я 3 года. Так что у нас с этим делом все в порядке. Мы на самом деле студийные музыканты и концертные в одном лице. Если, конечно, привлечь кого-нибудь сыграть на ситаре или на флейте, это другой вопрос. Мы об этом думаем, кстати.
2: Да, мы в последнее время изучаем разные инструменты необычные.
3: Вот, но лицо от этого не изменится, если только морщин побольше станет.
1: Это хорошо, потому что морщин не бывает у людей, которые бедны мимикой. А бедны мимикой только идиоты. Вот, например, Бивис и Батхит. Вот на другую тут пришло тут сообщение. Видите, я весь модный, то есть у меня кругом мониторы. Да, такая телега. Уважаемая группа Ария, откуда возникло ваше название, Николай, интересуется? То есть свежий вопрос для вас, я чувствую, вижу, как...
3: Ни разу не задавали этот вопрос.
1: Да, я вижу, как вы в недоумении, как же так? Вот мы никогда не думали об этом. Могу на выручку прийти.
2: А, я с удовольствием. Ну...
1: Ответишь, да? Или мне ответишь?
2: Нет, лучше ты.
1: Дело в том, что музыканты честно признались, что они никогда об этом не задумывались. И что им нужно хотя бы денька-два подумать. Они перезвонят и скажут, мне полный ответ, вышлют факсом, а я вам этот факс зачитаю, Николай. Ну, сейчас песенку, да, отслушаем. Нормальная песня. Ну и за то время, пока наши гости ходили, смотрели от нашу конюшню, глиняные фигурки, которые отлепили дети наших сотрудников, а также дети детей наших сотрудников, попросту говоря, внуки сотрудников, пришло огромное количество людей со своими вопросами. Я даже не знаю, с чего начать, поэтому буду по порядку. Поклонница ваша, безусловно, потому что у меня, для меня это нонсенс, чтобы у меня были поклонницы, интересуется, как поживает Валера Кипелов. А что вы замолчали-то?
2: Очень хорошо поживает. Вот я буквально вчера его видел, и он в прекрасном расположении духа, все так же не пьет, очень хорошо поет. Ну что тут еще скажешь?
1: В общем, как говорится, не жужжит. Далее такое сообщение. Так нечестно. Выньте меня из багажника немедленно. Мы же договаривались вместе на эфир идти, пишет Маргарита Пушкина. Что случилось там внизу опять? Я просто хочу предупредить, что спецслужбы и так на меня напрягаются, потому что постоянно там трупы валяются, то кольца золотые после эфира какие-то, другие части тела.
2: Да это сигнализация новомодная. Знаешь, вот чем проще бывает, тем лучше. А тут то машина встанет посреди поля и не хочет никуда ехать, а тут вот багажник не открывается, орет и все.
1: Ага, то есть это не Маргаритка.
2: Нет, это аларм такой.
1: Ага, знаю.
2: Голосом
1: женщины.
2: Да.
1: Голосом поэтессы, я бы сказал. Сэмпл такой, знаешь. Вот вопрос от человека с именем Антон. Я вижу, вы испугались. Я тоже. Ну, сейчас все зачту. Уважаемые арийцы, как вы относитесь к отечественному black metal?
2: Ну, я, честно говоря, я не знаю. Я больше люблю старую музыку. Как бы сказать, старую. Такую, более традиционную. А с black metal я мало знаком. Вот Сережке больше повезло. Он последние 3 года на студии часто записывал группы, которые играют такую музыку.
3: Ну, примерно такую. Приходится изучать конъюнктуру, вникать в суть дела. И частенько на гастролях подходят музыканты. Допустим, вот в Перми подошла группа Гринауэр или Гринуар, я не помню, как точно говорить. И как бы... Ну, в общем, живет это как-то музыка. Может быть, конечно, не очень хорошо, но живет. Люди частенько приносят кассеты, просят помочь там как-то в Москве. Понятно, что все происходит в Москве. Особо обрадовать нечем, конечно, но люди трудятся в поте лица над этим. Вот, и почетный труд, конечно, и скорбный одновременно.
5: Но я даже могу...
3: Дум высокое стремление, я думаю, не пропадет.
5: Даже вот могу привести пример человека, который всего себя беззаветно отдал продвижению такой музыки. Щедрейший души парень, который готов последнюю копейку отдать музыкантам. Это Паук,
2: безусловно. Да, я сразу понял, о ком заговорил.
5: Ну, характеристика такая. Да, то, что тут так все. Да, сейчас я вот сюда лучше обращусь. Скажите, пожалуйста, сколько процентов ваши слушатели имеют от общего числа слушателей музыки в России? Это было бы интересно. Ну, это статистика. Можете, кстати, не отвечать, потому что у меня есть другая тема.
2: Как-то я не понял, сколько, кто имеет?
5: Да, забудь ты. Ну, что, какая идея? Ну, их. Я вот что хотел спросить. Помните времена попсы? Ну, да, галимый, мерзотный попсы, она сейчас снова возвращается. Это поющие ритузы, трусы и тампоксы. Они повыскакивали, значит, за чужие бабки, да? Одно время эта попса была, ну, попросту тупая и вульгарная. А затем началось предательство. То есть люди, играющие очень, ну, с хорошим музыкальным вкусом. Кстати, ваши братья-гитаристы. Наверняка знакомые и любящие искусство Фрэнка Заппа и прочих гениев. Гениев очень мало, резко продались. И в этих ритузных музыках зазвучали очень такие приличные, но приглаженные партии на гитарах. Помните, да?
2: Да, я так это замечал очень. Это модно было очень.
5: Модно. Как сейчас обстоит дело с этим? Я вот смотрю, вот все эти безделки дрестящие, они от этого хода отказались. Нигде не слышно пения гитары. То есть получается, что тогда все люди... чтобы как-то заработать денег, могли пойти на этот компромисс. А сейчас вот, ну случись такое, что, ну, все же мы люди, там, сегодня сидим вместе, завтра по разные стороны баррикад. Как быть? Куда податься? В сделки не пойдешь, у них пукц-пукц-пукц, да? Ну, везде пукц-пукц, все. Вот как быть? Что делать-то?
2: Ну, туда, конечно, не пойдешь, но мы как-то с ними играли вместе концерт.
5: Круто.
2: Причем было это в городе, в Новороссийске, по-моему. Они играли первое отделение, мы второе. И вот что удивительно, никто из зала не ушел. И вроде бы такие разные совсем понятия. Нам, все нам говорят, ну как вы могли играть со стрелками? Ну мы же не с ними играли, мы просто играли на одной и той же сцене в разное время. А вот как они могли вот это все слушать? 4000 человек сидели, смотрели сначала... одну музыку, потом совершенно другую. Я думал, что сначала будет там крик, свист, там помидоры какие-то полетят. Нет, нормально, все было корректно. И потом было то же самое.
3: А, по поводу того, что это вернулось, я хотел просто продолжить эту тему. Да. То есть это как бы вернулось. Вот я помню, там раньше гитары завывали в попсовых произведениях. Вот. А музыканты были одеты иначе. То есть их переодели в костюмы и так далее. А сейчас я вижу, то есть если без звука слушать, смотреть, точнее, Филиппа Киркорова, я не помню точно название произведений, такое впечатление, что жутко металлическая группа выступает. Люди мотают хайром, все в коже, по пояс голые, гитары такие это, экстремальные. Вот, а звук включаешь, а там Филипп Киркоров. Так что частично это вернулось, в смысле...
5: То есть не все потеряно, я бы сказал.
3: Не все потеряно, может быть, какие-то подвижки будут все-таки.
5: Вот тут Максим интересуется, это ко мне вопрос. Александр, я очень-очень извиняюсь, Максим, ничего, забудь. Анали, ну не вас ли били 13 апреля на углу Мясницкой и Старого Арбата? Максим, действительно, это было. Какие-то люди жестоко отлупили меня печенью своими и почками по моим ногам, ботинкам и кулакам, в результате чего было вызвано 3 скорых помощи, но я догнал автомобиль и прокусил им колеса. Они попали в мощную аварию, и люди эти погибли. Конечно, сейчас мне стыдно, я раскаиваюсь. Так, что тут у нас дальше? Александр поставит для девчонок, то есть которые принимают сообщения, пускай они оттянутся, главной по связи. Кстати, тема хорошая, ведь операторы пейджинговых компаний вот, и почтальонши все, которые к нам сюда приходят, это же люди, благодаря которым осуществляется связь, они читают это, они понимают, о чем идет речь. Может быть, сейчас они слушают. Я предлагаю дать им такую возможность оттянуться и сплясать жуткие пляски в голом виде на своих операторских столах. Какая песня? Нет, у меня-то она выставлена, объявлять не будем. не будем как хотите.

вот пришло сообщение, плясать не будем, мы очень устали. Женщина-оператор, конечно, посидите, дорогие, посидите тихо и спокойно. Пусть в ваших глазах это будет... Ой, петь начал снова.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Владимир Холстинин и Сергей Терентьев из группы «Ария». И тут много всяческих вопросов приходит. Сейчас я вот зачту секунду. Ага, вот. Расскажите, пожалуйста, были ли у вас гастроли в Красноярске или вообще в Сибири? И какие интересные моменты вы можете отметить о городе, о публике и о ваших слушателях?
2: Нет, к сожалению, мы не доехали в этот раз до Сибири. Мы были по Волге, плыли мы. И были вот на Урале, в трех городах. Екатеринбург, Пермь и Челябинск. Но мы надеемся попасть в Сибирь. Там просто зимой очень холодно. Так что мы обязательно приедем. Раньше мы были несколько раз на гастролях в Сибири, так что перерыв, правда, получился очень большой. Но были интересные моменты. Вот в городе Томске мы отмечали день рождения нашего гитариста, и так получилось, что, в общем, он выбросил телевизор. Ну, все должны когда-то через это пройти. Вот все рок-группы, они обязаны выбросить телевизор. Так положено просто. Вот как волосы, например, у музыкантов там.
3: Или упасть со сцены.
2: Да, вот. Ну, но мы, я считаю, что мы дальше всех пошли. Мы его два раза выбросили, потому что мы его сначала выбросили, а потом с утра техники принесли его и сказали, ну, придет горничная, будет неудобно. А у нас же не такие доходы были, как у Rolling Stones тогда. И мы, ну ладно, они принесли, поставили, он такой скособоченный стоит. И Маврин быстренько купил другой телевизор. Ну, тоже такой же, не новый. И вот мы поставили его вместо. Он, по крайней мере, работал. А куда девать сломанный? Ну, мы его опять в окно. Второй раз уже.
1: Нормально.
2: Потому что ты его же не вынесешь мимо гостиничного сторожа. Он скажет, воруют же.
1: Там... Скажут, да, да. Так, сейчас вот еще тут, еще такое сообщение. Вам знаком человек по имени Дилан Трой?
2: Да, конечно.
1: Вот от него сообщение следующее. Когда вы, наконец, отдадите деньги за обложку?
3: Может, это к администрации вопрос, а не к музыкантам?
2: Да, действительно. Мы можем только струны отдать, вот, или там медиаторы, например. Гитары жалко же отдавать.
1: Также квартиры и машины. Мы тоже принимаем в нашем ломбарде.
3: Вообще у нас есть телефоны у каждого, и при себе в том числе, и на студии, и автоответчики. Если у нас какие-то проблемы возникли, то их очень легко уладить. Надо оставить сообщение хотя бы на студии, на автоответчике. Я донесу до группы любую информацию.
1: Вопрос к гостям. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тем группам, которые являются нашими соотечественниками, но исполняют свои песни на английском, турецком и японском? Ни разу не слышал, чтобы на турецком, японском языках, например, как группа «Парк культуры». То на турецком круто.
3: Deep Purple мы слышали на японском языке, исполняет какая-то японская группа, да?
2: Да, это
3: очень забавно.
2: Фэны, да. Deep Purple они и Grand Funk исполняют на японском языке. Но вот как мы относимся? Ну, мы поем по-русски. Вот как с самого начала начали петь по-русски и никогда не пробовали петь по-другому. Поэтому нам трудно судить.
1: В принципе, да. Совершенно никакого интереса нет заниматься пропагандой чужого языка. Это знаете, как когда я в свое время работал в контрразведке, мы шпионов, знаете, когда допрашивал, смотрю ему в глаза и говорю, на каком языке, гад, думаешь? Человек сразу такой, айхниш шисен, или там, что ты пристал? Ну, сразу понятно, да? Вот. Так, что еще, что еще? Да, вот Егор, сейчас, Саша, когда у тебя в программе появятся супердевки? Очень давно их не было, и все слушатели твои ждут очередной встречи с ними в радиоэфире. Послание Bloomberg. Но дело в том, что они в данном случае не совсем в эфире, они заняты помывкой автомобиля моего и моих гостей. Вот, и моют его тоже суперски, как и все делают супердевки. А Егор вот очень беспокоится, он говорит, как плясать под вашу музыку. Он пытался в присядку, но жена сказала, что он идиот. И он хочет вот прояснить, есть ли какая-нибудь методика.
3: Ну, собственно говоря, под эту музыку обычно танцуют головой.
1: Я понял.
3: Ну, можно согнуться по пояс и обратно. Это максимум уже, что можно придумать.
1: Так, сейчас вот еще такое спрашивал Сергей. А правда ли, что в одном из горных концертов, как конферансье, арию заморского гостя, вы по ошибке, заслышав первое слово, выскочили на сцену? Видимо, когда конферансье объявил арию московского гостя, ты как-то попутался и выбежал. Было так?
3: Что-то я, видимо, засыпаю или что-то такое. И вопрос никак не могу понять.
1: А я тоже что-то не понял. Да ладно, дай песню послушаем. Что нам потеть-то?

0: Нашу программу «Монморанси» слушают, конечно же, люди исключительные, люди умные, образованные, бывшие военные, простые рабочие, в том числе и музыканты. Исходя из этого, приходят вопросы профессиональные. Например, такой от человека по фамилии Сирота. Он спрашивает, гитары каких фирм вы используете в своей работе?
1: Сергей Терентьев, Washburn N4. Les Paul Studio. И опять же Washburn. Забыл модель. Прошу прощения.
2: А у меня вот гитара Hammer, Gibson и Fender. Вот, пожалуй, вот мои три любимые фирмы.
0: А у меня ленинградская 12-струнка и самодельный Ovation с оторванным в бою грифом. Да, вот такое еще сообщение. Саша, передай, пожалуйста, привет от Лии Сабировой, которая находится сейчас в Германии. Так что я вот еще и привет и передаю тоже.
1: Спасибо, Лия.
2: Спасибо.
1: Да, жду письма.
0: Да забудьте, да.
1: С приглашением в Германию.
0: Что тут еще у нас? Как вы относитесь к поп-музыке? То есть Пугачева, Николаев, Моисеев... Михайлович. Михайлович, это, по-моему, театральная женщина-деятель. Татьяна Михайлович, она все время играет мужиков. Я могу, правда, ошибаться. Ну, в общем-то, наверное, мы никак не относимся, да? Ну, что отвечать на это?
1: Никак.
0: Я вот что предлагаю, уважаемые гости. Конечно, мы общаемся. Сейчас еще вот одно зачитаю. Шурик, когда спросили у американского писателя, который написал книжку о мальчике, красящем забор, что для вас самое смешное, он ответил: задница, прокомментируй этот ответ, пишет Люська. Действительно, эта часть то человеческого тела является самой смешной, воистину, самой уникальной. То есть я бы даже сказал, что если взять человеческое тело как флору и фауну, то задница в нем занимает то же место, которое вот во флоре и фауне занимает птица. Совершенно уникальный орган и действительно смешной. Но я предлагаю общаться и по телефону начать. 203-19-22. Наши гости. Я напоминаю, что это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев из группы «Ария». Ответят на ваши вопросы. Поднимаю телефонную трубку. Тоже, кстати, может, наушники там есть. Хотя-то не слышно, что будет. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй
0: говорить.
3: Ночи.
0: Скажите, вы как-то волнуетесь? У вас такой голос?
3: Нет, Михаил Зеленоградский вас беспокоит.
0: А что у вас как-то с голосом? Мне кажется, что что-нибудь может случиться. Может,
3: нет,
0: вам плохо будет?
3: Ничего случится. Не? Ничего ни за что не случится.
0: Ну, как-то вы нервно очень нервничаете. Может, да все-таки вы перезвоните попозже?
3: Александр, ничего подобного.
0: Ладно.
3: Так вот, уважаемый, у меня такой вопрос. Сейчас 200-летний юбилей готовится Александра Сергеевича Пушкина. Какая у вас программа к этому юбилею? Подготовили ли вы что-нибудь? Так что вот уже, например, Вадим Степанцов и брат квинтет Тимофей Докшицер, в общем-то, известные люди, любимые Саша, они...
0: А, извините, что я вас перебиваю. Программу. Извините, что вас перебивают. Просто проверим вашу память. Не могли бы вы повторить ваш вопрос точь-в-точь с самого начала, не меняя ни фраз, ни интонации? Вот давайте попробуем.
3: Ну, дословно не повторю, но...
0: Слабая память. А знаете это почему? Потому что, видимо, район у вас экологически нечистый. Или пьете много.
3: Ни то, ни другое.
0: Ну а что же это тогда? Старость?
3: Нет. Наоборот, сильная молодость.
0: А вот, ну понятно, ладно, не можете повторить. Хорошо, хоть признали.
3: Да, вопрос коротко тогда повторяю. Заключается он в том, какую вы программу подготовили к празднованию 200-летия Александра Сергеевича Пушкина? Участвуете ли вы в этом? Это первый. Второй вопрос. Вот недавно то ли русское радио, то ли наше радио, какое-то из них я забыл, проводит
0: все
3: акцию
0: здесь наша.
3: В игре Армена Григоряна и группы «Крематорий» на какой-то частной квартире в Капотне. А не собираетесь ли вы где-нибудь на кухне сыграть, так, например, у нас в Зеленограде?
0: Понятно. Спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
1: В общем, второй вопрос, как бы, и к первому имеет отношение. Мы подготовили программу, можно сказать, даже шоу мощное к юбилею Пушкина, но его никто не увидит, кроме нас. То есть это, может быть, даже не на кухне произойдет, а где-то в другом месте. Вот. Но не можем о нем рассказать ничего. Но мы подготовились.
0: А мне предлагали, знаете, как вот на этот юбилей отметить грандиозным спектаклем, который должен прямо в центре города разыграться. Мне предложили роль француза Дантеса, но я счел это кощунством и отказался. И ушел, хлопнув дверью, так что она отвалилась, так что все могут теперь туда войти, там ни кодового замка, ни двери нет, заходите, женщина сидит, выпечка лежит. Ну что, следующий, я думаю, телефонный звонок, да, 203-19-22, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, это Димон из Марина звонит.
0: А вы же только что звонили.
4: Нет, это из Зеленограда, по-моему.
0: Не надо, у меня память хорошая, это он не мог повторить все.
4: Я сообщал сообщение, но вы не прочли.
0: Вот вы как меня разыгрываете, дорогой наш Волжанский, да.
4: Вот, я хотел такой вопрос задать. Вот, я, кстати, ну как, мне нравится группа Ария, но я не скажу, что я такой прям фанат, но хотя по отношению, там, конечно, у меня плохое отношение к этим сделкам, там, Дрестящим, это само собой.
0: Понятное дело.
4: Вот у меня вот друзья есть, которые вообще истинные арийцы, я просто как-то был на день рождения, они все день рождения только одну арию слушали, исключительно. В принципе, вот так вот я познакомился с группой. И вот они, у них все время вопрос такой к группе. Он говорит, то, что они все время запишут альбом, хороший такой, знаете, вот, ну именно рок такой, немного даже метал, да. Но я не разбираюсь в стилях. А вот потом какое-то время у них начинается этот, какой-то вообще какая-то попса просто непонятная. Вот, как будто поменялись, понимаете? А потом опять хорошо, понимаете, вот какие-то периоды. И второй вопрос такой. Вот я знаю, им пишут стихи какая-то женщина, у нее фамилия Пушкина.
0: Она в багажнике сейчас сидит.
4: Вот. А вопрос, она имеет какие-нибудь корни от этого поэта?
0: Пустила ли она в багажнике корни? Вот выйдем, проверим.
4: Ну да. Корни она имеет, Александр Сергеевич?
1: Достоит программу подготовки к 200-летию.
0: Извините, а что в вашем понятии вот у женщины корни?
4: Ну, это говорите... Не, ну, значит, родственница какая-нибудь.
0: А, понятно. А то мы уж подумали что-то неприличное. Сейчас ответят музыканты. Спасибо.
4: Спасибо, до свидания.
0: Да не забудьте. Ну что, про корни там.
2: Да нет, конечно, она
0: вся в конях.
2: Она, правда, всегда отнекивается. Вот мы ее сто раз спрашивали уже.
0: Нет, даже собственный садовник, который вот. Да, извините.
1: Кстати, корни бывают и у мужчин, кстати. Вот Пушкин, там, например, тоже.
0: Безусловно. А что там еще за вопрос был? Что-то забыли мы. Или следующий уж послушай.
1: А?
0: А, да, по поводу попсы.
1: Ну, попсовая группа, в принципе. Ну, и чего, да?
0: Да, конечно, ничего. Джордж Майкл тоже попсовый. Но какой хороший. Так, сейчас еще. Я просто тут тоже листаю параллельно, отсылаю факсы, телеграм. Вторая работа, знаете, у меня же бензозаправка своя. Закусочная. Ну, ты знаешь, да, это все. Это везде приходится отслеживать. В общем, страшная вещь. Так, что у нас здесь? А? Да, тут просят, чтобы я из окна стрельнул. Но дело в том, что вот мы показывали стриптизы, еще не все разошлись, стоят в ожидании. Я боюсь, что их зашибет попросту гильзами, которые в обилии сыпятся. Я же не могу один раз стрельнуть. Я же если стреляю, так всю обойму. Вот эта вся байда летит, метает, так называемый золотой дождь. Ну, в хорошем смысле.
2: А там причем собрались на стриптиз одни девчонки, вот, которые стояли вдоль улицы, они теперь все стоят напротив.
0: А ты заметил?
2: И все машины останавливаются. Вот. Они же думают, что там просто расширенная раздача слонов, а они просто все в окно смотрят.
0: А ты заметил, какие у них смешные лица, когда на них смотришь вот, с радикального верха?
2: Да.
0: Вообще чума. Да, что тут еще? Неужели кому-нибудь могут нравиться те группы, которые не нравятся Александру? Не могу произнести их вслух. Подпись Харрис Харриса, конечно, нет. Ну что, следующий звоночек, да, наверное, примем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Какой странный нервный голос. Может быть, вам перезвонить, успокоиться? Вы, наверное, нервничаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, а что у вас так скрипит? Алло. Знаете, были такие случаи, человек волнуется, звонит, да? Вот, и на том конце слышит до боли знакомый голос, мой, и приятный, конечно же, голос. И от волнения, и вот так раз дергает, он бьет себе трубкой по зубам, они вылетают, и он подавляется ими и погибает прямо. Почему? Я поэтому и прошу, что вы не волнуйтесь. так вот. Вот сейчас это случилось. Вы слышали звон, падение тела. Все. Молчание. Кто виноват? Мы с вами. Мы с вами виноваты. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вот есть люди, которые... Значит, любят очень западное все, там западные носки, западные гитары, западные, ну понимаете, обувку, все эти шмотки западные. А вот группа Ария, она относится к западникам или к славянофилам в этом плане? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Мы очень избирательно относимся. Вот гитары у нас почему-то сплошь западные. Так уже получилось, что в России вот их почему-то никто не хочет делать.
1: А по поводу филов, как бы, наоборот...
2: Да, а вот если взять, например, напитки, мы пьем, например, только наши пьем. Вот да. Принципиально. Я раньше пытался вот эти все пить, Хеникины эти там. Сейчас вот у меня вопрос стоит так. Либо Очаковская специальная, либо вот Балтика третий номер. Так и не могу выбрать никак.
0: Знаешь, тебе альтернативу даю. От Балтики пучат меня. Вот, ну, это субъективно, то есть прям пучат никуда. Очаковская хорошая, особенно специальная. Попробуй Останкинская. Останкинского пивзавода.
2: А я
0: зеленых
2: пробовал.
0: Бутылок. Оно же свежее, оно на нем срок годности стоит.
2: Оно антигуманное. Понимаешь, оно укрепляет ноги, но ослабляет душу. Я пробовал.
0: Пиво — это напиток мудрецов.
1: Специальный, согласен.
0: Вот так вот. Ну что, еще звонок, да, послушаем. 203-19-22. Сейчас, что тут-то у нас? Саша, от диджея, работавшего на радиостанции «Золотой дождь», можно ожидать некоторой симпатии по отношению к таким лицам, как Джордж Майкл, Бой Джордж и т.д., пишет Bloomberg. Меня больше всего удивляет, вот в чем такая причина негативного отношения определенной части населения к Джорджу Майклу. Зашел человек в туалет подрочить, это его личное дело. От этого голос не стал хуже. А могу сказать, что мало кто вообще в мире может делать попсовые, ну, такие грамотные аранжировки, какие делает этот человек. И его там половая ориентация в данном деле никакого.
2: Вот я очень хочу добавить. Вот у них на Западе мало быть голубым для того, чтобы стать знаменитым.
0: Да.
2: Ну, понятно, да?
0: Да. Хорошая добавка, действительно.
2: Мы тут говорили недавно просто об эстраде какой-то тут, о попсе нашей, и приводились там разные имена.
0: Телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего...
7: Доброй ночи. Это инспекция по надзору за условно осужденными?
0: Нет, вы знаете. Ну, собственно, вполне возможно, что мы сможем вам в этом смысле помочь. Сколько денег?
7: В таком случае...
0: Нет, простите, денег сколько? Вы сумму...
7: Что-то наделала. Опустили наши дворы.
0: Денег не будем с него брать. Нечестным образом он их заработал. Знаете, как мне сегодня один говорит, а вернее, я ему говорю, денег дай. Он говорит, у меня нет. Откуда, говорит, мне их взять? Я говорю, а меня это не волнует. Он говорит, ты разговариваешь как уголовник со мной. Потому что, говорит, настоящие люди, да, кредиторы, их всегда интересует, откуда возьмут деньги должники. Представляете? По-моему, от этого человека, который сейчас звонил, денег лучше не брать. Ну, исходя из теории персонажа, о котором я выше сказал. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
8: Алло.
0: Алло, да, говорите.
8: Здравствуйте. Александр?
0: Да.
8: Извините, пожалуйста, при всем уважении к вам и к гостям, должен вам высказать сегодня такое вот, собственно, пренебрежение, что вы не должны показывать ваше раздражение на людях. От этого очень много зависит. Вы должны держать себя в руках. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам.
2: Он и не показывает. Я все время на него очень внимательно смотрю.
0: Я сижу как мертвый, я ни разу не моргнул.
2: Нет, ты не сидишь, ты же стоишь, ты забыл.
0: Да. Может быть, дело в том, что то, вот как мы тут воспринимаем реальность, она одна. То, что происходит вне эфира, совершенно другое. Может быть, как-то со стороны я кажусь кому-то слишком возбужденным и даже озлобленным. Это не так. Наши гости вот это подтверждают. К тому же женщина здесь, если бы я был злой, она бы давно убежала. Они все убегают, дико визжат. Драка, помогите! Обычно визжат женщины, когда я раздражен. Давно мы не слушали пьесу, да?
2: Ой, да, как-то мы забыли.
0: пьеса?
2: Пьеса называется «Тореро». Дело в том, что вот пока Рита сидит в багажнике, я хотел бы тут для широкой общественности раскрыть маленькую тайну. Дело в том, что первоначально там в первом куплете были другие стихи. Вот. И как же они начинались, Рин?
9: Я Тореро.
2: А может быть, ты расскажешь, я что-то не помню.
9: Ничего себе. Ну ладно, поскольку писала женщина, наверное, да. Наверное, имеет смысл процитировать женским голосом.
0: Да.
9: Звучало следующим образом. Я Тореро, я мясник, я поставщик заколотых быков. Я Тореро, я с детства привык к ударам безумных рогов. Сейчас текст немножечко изменился, но послушайте сейчас, что это.

0: ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю для тех, кто только что подключился к нашим волнам, что в гостях у нас группа Ария в составе гитариста Владимира Холстина и гитариста Сергея Терентьева. Также тут присутствует директор группы Рина Ли. Соответственно, мы общаемся с вами посредством телефона в студии 203-19-22. Музыканты отвечают на ваши вопросы. Вот вопрос, правда, ко мне, но я думаю, что будет интересно и от вас услышать ответ на него. Какими экстремальными видами спорта вы занимаетесь в свободное от радио время? И имеется в виду такие виды спорта, как сноуборд, маунтинбайк и тому подобное. Сэм интересуется. Ну, про себя я скажу, что я дико люблю, напившись, подковырнуть своими мощными жилистыми пальцами какой-нибудь ржавый люк, похожий на перегорелую вафлю, собственно, и внедриться туда, играя в диггеров. Вот. А так, в принципе, я люблю рафтинг, сплав по горным рекам, причем без жилета и без лодки. Вот. А как у вас обстоит дело?
2: Я вот с детства любил что-нибудь поджигать.
1: В день пожарника это хорошо.
2: Да, и пару раз я чуть не сжег квартиру. Вот, и главная задача была быстро все потушить, погасить. Такой у меня был спорт. Один раз у меня диван загорелся, второй раз бензин загорелся в квартире.
3: Но это не относится к вышеперечисленным.
2: Ну, вот барабанщик у нас большой любитель. Он все время ездит по пересеченной местности. То на джипе, то и бывает. У него случай, он вылетел из люка один раз, перевернулся. Вот. Он вот такой у нас отчаянный парень.
1: Да, ну это исчерпывающий ответ. Я предлагаю, наше времени-то у нас не так все-таки много остается, все-таки отдать это время нашим радиослушателям 203-19-22, которые набирают со страшной силой послушать их звоночек. Кстати, еще я хочу сообщить, что мне передали телефон Михаила, вот из другого города, но я с трудом

0: Хорошо.
1: Да.
0: Значит, вопрос первый. Вот когда, значит, группа Ария была как бы, ну, на волне, на пике, вот, у них выходили начальные такие тексты, ну, «Борьба за мир», там вся такая байда. Вот. И как бы Пушкин там писал это все дело. Я так понимаю, что иначе-то нельзя было ведь выбраться в те совковые времена на сцену. Вот. И второе, значит, как там поживает Валера. Я знаю, что он как бы завязал себя там потреблять. Вот. И было ли участие AA, анонимных алкоголиков, в этом? То есть я так понимаю, что сложно человеку бросить самому. Вот. И к тебе есть такое предложение. Будет отбор на, значит, на чемпионат мира по рафтингу на реке Белая, Адыгея.
1: Да.
0: 1 по 9 мая.
1: Угу.
0: Предлагаю вот принять участие. Можно проспонсировать, но мощно денег заплатить.
1: Я понял, спасибо, спасибо за предложение. Ты, кстати, можешь скинуть свои координаты на пейджер, тебе уже известный. Спасибо, но я вот сразу хочу сказать, сейчас, секунду, у меня заела нога. Все, понимаете, ногой зацепила, она в расперды растет. Но это не мешает мне рафтингом заниматься, не подумайте. Дело в том, что я не принимаю из принципа никакого участия во всяких конкурсах. То есть, как сейчас я понял, наш радиослушатель сказал, что отборочный, да, какой-то тур на участие в соревнованиях и так далее. Значит, я готов принять сразу в соревнованиях, причем, в общем, в числе первых, а лучше сразу, чтобы меня без всяких соревнований победителем и денег дали. Потому что, ну, во-первых, что там, рыб пугать. И так понятно, кто главный, зачем все это, зачем все эти прелюдии. Надо сразу перейти к этой байде, как ее. Ну, есть прелюдия, а есть это. Ну, помню, как она.
2: Послесловие.
1: Нет, ну, у нас в опере-то это. Это.
3: Ну, неужели сода?
1: Кончита.
3: А.
1: Вот. Сразу кончите. Но тем не менее, плавать интересно. Кстати, тут такой прикол. Я называю нас, рафтингистов, уборщиками реки, потому что все в оранжевых жилетах и подметают речку. Вот так. Есть у нас такая шутка. Ну, вам-то не понять, вы же не разнимаетесь рафтингом. Да. Ну что, следующий телефонный звонок.
3: Не, а как же мы не ответили на вопрос-то?
1: А там вопрос был еще какой-то. Простите, видите, как я все о себе, да, о себе.
2: Потом даже два.
3: Да, что-то прокипело, я вот не знаю, я про себя хочу рассказать. Вот как меня спросили про борьбу за мир. Вот.
2: Трактор в поле, тыр-тыр-тыр, все мы боремся за мир.
3: Да, то есть вот как только ты запел...
1: Я не пел
3: совершенно.
1: Извини,
3: прокипел его, сейчас тут нет, мы да, на него свалим. Как только вот он запел о борьбе за мир, так сразу, значит, по-другому было вылезти нельзя. Но при чем здесь борьба за мир? Ну, мы были пацифисты, да, вот. Нам очень нравилось. Все-таки мы дети вот того хипянского поколения-то. Это для нас не пустые звуки, вот. Поэтому нам эта тема была очень близка и понятна. И мы не пытались на ней спекулировать. Это вам не попса какая-нибудь. Мне не нравится это обвинение в том, что мы сейчас не поем пацифистских песен. Ну, может быть, другие книжки стали читать, от идеи абстрактного гуманизма как-то отошли немножко. С огнем надо бороться еще большим насилием, я так теперь считаю. И больше почитываю «Толкни слабого» у Ницше. Ну, неважно. А раньше вот группа же растет, развивается, и люди, которые в ней работают, тоже. Так что не согласен я с упреком. А текстов на потребу худсовета мы никогда не пели. В том же, в первом же альбоме, во втором есть тому примеры. Даже вот обложка второго альбома, например. Как она могла, по-вашему, худсовет пройти?
1: Есть такой ансамбль англосаксонский, называется «Fight No More», по-моему, да?
3: Да-да-да.
1: Они одно время играли тяжелую музыку, затем просекли фишку. Но в их лице, это, конечно, коммерческая фишка, стали немножко так прирыповывать, да? Вот не было у вас-то желания поэкспериментировать тоже в этом духе? Ну, попросту кардинально сменить стиль, начать играть тяжелый рэп. Или, к примеру, как вот очень любимая мной группа Dread Zeppelin. Может быть, вы слышали, которые... То есть регги тоже. Вот что-нибудь такое сделать. Ну, отойти все-таки от таких канонических дел. Потому что музыканты вы классные. Причем у Фрэнка Заппа вообще же стиля как такового не было. И рамок не было. Беспредельный был человек. Экспериментировать.

0: надо.
1: И вот, вот именно с рэпом или ты вообще...
0: Да, с чем угодно. Можно с рэпом, можно, как я уже сказал, регги. Можно просто сделать акапельное пение участников группы.
1: У нас был такой проект сольный. Мы с басистом, с Дубининым записали альбом, называется «Авария». Ну, как бы производная от «Арии». И там было сыграно 8 старых песен в аранжировках, примерно, которые мог бы сделать, например, Sting, вот, или Эрик Клэптон.
2: Но они этого не сделали.
1: Или вообще уже Ник Кейв, например. Вот, вот такой там набор был. Это была такая шутка. Да, они этого не сделали, это сделали мы. Ну вот, а всерьез заняться другой музыкой? Ну, я играю дома на мандолине, например. Но вот Сережка меня на гастролях слушает и днем, и ночью.
2: Даже сам пытался играть. Очень сложный инструмент, оказывается.
1: Ему даже стало нравиться уже.
2: А я вот лично пытаюсь на студии, там, в свободное время от радио, играть под всевозможные лупы, там в компьютере много всякой всячины. Такие современные лупы, там. Ну, я играю, да, хорошо получается, мне нравится, но я не представляю себе, как это можно применить в рамках группы Ария. Что-то мне как-то не представляется, вот как Кипелов будет петь. Это в принципе американизм, например, уже сразу можно сказать.
0: Вот здесь упоминали на нашем пейджере название группы Freak Power, такая очень много горячо любимая. Там музыка, которая записана на основной, так, ну я имею в виду первый их альбом, на основной пластинке, ну совершенно такая в стиле, грубо говоря, Freak Power. А есть вторая пластинка, как раз на основе джангл, то есть совершенно, ну, совершенно другие вещи. Почему бы не попробовать? Я не знаю, мне кажется, как раз то, что ты не представляешь себе, так, то есть нужно начать и...
2: Ты понимаешь, что надо будоражить свое воображение, да, и так далее. Это понятно.
0: Дербанить воображение. Дербанить, дербанить. Смешное слово услышал недавно. Дербанить мне очень понравилось. Но, правда, применительно к другому. Ну что, телефонный звонок, да, послушай. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло. Алло, это Михаил Зеленоградский.
0: А как-то вы волнуетесь все-таки, вот, а?
3: Нет, я вылечил.
0: Ага, говорите, пожалуйста.
3: Я бы хотел задать вопрос Александру.
0: Да.
3: Когда у вас будет диджей Помада,
0: угу,
3: и оленевод, который зашел посрать ему на дискотеку?
0: Понятно. Вот данные персонали, позвонившие, как вы все уважаемые поняли, конечно, этими же губами целует и свою маму. Вот. Но суть в том, что сам вопрос поставлен неграмотно. Значит, диджей Помада — это лирический герой диджея Зума, во-первых. Во-вторых, конечно, цитата, она где-то, может быть, и правильная по сути своей, но из данных мальчишеских уст это звучит, в общем-то, невкусно, скажу. Даже более того, безвкусно. Вполне возможно, конечно, что это звонил пожилой человек с детскими мозгами. Тоже такого не исключаю. Либо, в общем-то, попросту ребенок с туловищем пожилого человека, что одно и то же. Мне ж стыдно за вас, молодой человек. Оттаскайте сами себя за ноздрю. Да, следующий телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Это у вас не будильник, дорогой друг, а яйца звонят ваши. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я сейчас очень волнуюсь, можно я потом перезвоню?
0: Да, давайте, хорошо, давайте. Вы только осторожней там, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
4: Алло.
0: Да.
4: А вот у вас нет какой-нибудь песни из репертуара группы «As fucking and we are strong»?
0: Вы имеете в виду, наверное, то есть певца Луи Армстронга, а первую фразу, которую вы произнесли, кто-то сказал вам в метро. Я хочу сказать, что по отношению к вам эта фраза была оскорбительная. Он, видимо, сказал к вам, а вы теперь говорите «а», то есть сами себя. Это, то есть остерегайтесь впредь подобных. Луи Армстронг, безусловно, у нас есть. Мы очень сильно любим данного исполнителя, в общем-то. Но в данном случае у нас в гостях музыканта, занимающийся другой музыкой. Мы, конечно, уделим внимание Луи Армстронгу, а вы поосторожнее с попугайничьим. Все-таки надо, как говорится, фильтровать. Ну, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Как часто вы его любите?
0: Что-что? он расслышал что-то. Женщина, если вам не сложно, перезвоните и повторитесь. Или, видимо, в столь позднее время, ну, не поленитесь дотянуться до стакана, где у вас лежит ваша челюсть, и вставить ее, прежде чем звонить мне, уважаемому, почтенному государственному человеку. А здравствуйте, вы в прямом эфире, нашего внимания к вам беспредельно.
5: Доброй ночи.
0: Привет.
5: У меня вопрос, в общем-то, такой. Я давно слушал Арию, так уж давно, ну, в смысле, слушал, теперь не слушал. Ну, ранее Ария мне нравилась. Вот. Мне интересно спросить, в общем-то, как уважаемые, в общем-то, музыканты с религией, в каких отношениях?
1: А, с религией? Ой, ну у нас вот нет здесь Валерия Кипелова, он любит очень на этот вопрос отвечать-то. Я вот, к сожалению...
2: Ну, каждый за себя ответит и все.
1: А я ни в каких отношениях ни с религией, ни с какой-нибудь политической доктриной, ни с какой-нибудь государственной тоталитарной системой, как то христианство, там сатанизм или там коммунизм, мне все равно. Я живу по своим собственным моральным принципам, которые мне уже много лет, 250, я уже их для себя выработал, и давно никого не оглядываюсь, и никакие думы... Эти, как они называются? По которым живут-то?
0: Догма.
1: Да, не читаю.
0: И Дюны еще. Ну, тоже я слышал, «Долгая дорога в дюнах к пирамидам» такая книжка латвийская.
1: Вот книжку я люблю почитать, любую.
0: Я тоже. Мне тоже, какую не дай, я... Я могу дать, хочешь, свою трудовую книжку почитать? Знаете, какая телега? В серии «Жизнь великих людей» вышла трудовая книжка Александра Лайерца. Как себя любит, подлец. Так бы дал по морде. Это я про себя. Ну а что, Сереж,
2: я ношу крест православный, поэтому можно думать, что я в отношениях с религией. А в принципе, думаю, что религия — это уже как бы что-то такое, может быть, и совсем постороннее к настоящему верованию. Бог у каждого в душе должен быть.
0: Я предлагаю сейчас послушать песню, потому что мне тут надо. И совсем немного остается у нас времени до конца встречи с группой «Ария». Соответственно, вот тут такое сообщение. «Господин Лаэрский, я здесь с вашими русскими девками промотался и задолжал $725. Можешь ли ты меня выручить?» Подпись «Сорос». Вот заметьте, с психологической точки зрения, вначале ко мне обращаются как к господину, затем сразу переходят на «ты». Знаю я эти штучки. Вначале ты возьмешь деньги, потом скажешь, что сидишь на транквилизаторах, что ты недееспособен, что ты болеешь, и попросту эти деньги я никогда не увижу. Я могу дать тебе эти деньги, Сорос, но в обмен, соответственно, на $725 США, как бы под залог, ты мне даешь деньги, я тебе даю деньги. Только так я согласен на эти финансовые отношения поддерживать. Когда группа «Арии» посетит со своими концертами город Шахты? Такой вопрос тут пришел. Когда позовут, наверное, я так отвечу.
1: Да, к сожалению, мы вот не выбираем себе маршрут, потому что мы бы могли такие бы города потом себе перечислить, например. Вот. Ну, вообще, много есть городов, где мы не были. Вот, где мы только не были. Поэтому у нас еще все впереди. Я думаю, что мы приедем.
0: Угу. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Напоминаю, что это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Сергей, Владимир, Александр. Для меня группа «Ария» многие годы ассоциировалась с изгаженными надписями «Ария» моим подъездом. И вот сегодня, познакомившись с творчеством, я понял, что только вот эти дебилы, которые гадят подъезды, могут слушать вот такую музыку. Ведь есть же настоящая музыка. «Скажите, девушки, подружки вашей, что я ночей не сплю, о ней
0: спасибо.
6: Мечтая».
0: Кстати, вот здесь я просто хочу, может быть, так несколько неожиданно, но не то, чтобы поддержать нашего больного брата, только что позвонившую больнушку, А действительно, вот он, ну, видимо, как все блаженны, затронул определенную истину. Вот заметьте, те песни, которые он нам спел, продемонстрировав незаурядные голосовые данные, там, например, «Зачем вы там девушки красивых любите», да, в ту эпоху не писали имена своих кумиров ни на комбайнах, нигде. Но представьте себе, да, там «Эдуард Хиль» в подъезде, чтобы было написано, не было. Вот с приходом новых героев, в том числе и группы «Ари», появилось вот это такое... Достаточно все-таки уродливое граффити оно тогда начиналось, сейчас тоже, понятно, достигло. Вот как вы считаете, почему это произошло?
1: Почему пишут «Ария» в подъездах? Или что?
0: Да, и не писали «Эдуард Хиль».
1: Ну, про Хиль не знаю, но ведь писали вот на эту же букву другие слова, поэтому хорошо, что стали писать «Арии». Это говорит о повышении уровня вот, публики, которая пишет в подъездах. Это замечательно. У нас вот на сайте, например, сейчас целая полемика развернулась. Сравнивают, значит, творчество. Ну, не творчество, а как бы идеологию, что ли, Лавея с философией Ницше, например, на арийском сайте. Ну, кто бы мог подумать, там ничего не пишут другого. Последние вот несколько дней. Мне очень нравится, я с удовольствием читаю. Спасибо ребятам, если они слышат, что они понимают, о чем мы поем. А что-то я забыл, с чего все началось-то?
0: Ну, про надписи всякие. Я, кстати, ну, знаете, слышал такую версию, да, что очень многие музыканты сами пишут свои названия везде, чтобы как-то вот... Я ни в коем случае вас в этом не упрекаю. Также я знаю некоторых бизнесменов, когда вот только они начали подниматься, да, там у них воздух появился, собственно, они вот свои же рекламки сами вешают.
1: Нет, настолько... я даже больше скажу. Вот если вычислишь какого-то бизнесмена, например, очень полезно у него исписать весь подъезд своим названием «Ария», а потом прийти к нему, допустим, спонсорской помощи попросить. Он скажет: «А ты кто такой?» Ты говоришь: «Я Ария». «А, да-да-да-да-да». Он говорит: «Я знаю, я это, наверное, очень популярный».
2: Мы, конечно, пишем сами в своих же подъездах и довольно густо исписываем вплоть до самого последнего этажа. А Кипелов у нас, он Валерий Кипелов с нашего колеса, он пошел дальше. То есть он написал себе очень крупными буквами около своей же, собственно, двери, своей квартиры, написал, что Кипелов старый козел, очень крупный.
0: А я, знаете что, я тоже постоянно рисую себя у себя в подъезде, вот, но только в подъезде, и так уже плотно сам себя нарисовал, что в подъезд сложно войти. Сперва это была арка, потом арочка, а сейчас просто нора, скоро будет норка, потому что уже обляпано все очень мной, вот, ну что ж поделать, ну грешен. Так, что еще тут? Арийцы, как вы относитесь к творчеству группы «Мастер», который частенько сдирает чужие слова? Поляк Ёж, кстати, спрашивает.
1: Ну, я не такой уже знаток «Мастер», чтобы вот все слова знать, которые они там вот используют в песнях. А вообще, я с удовольствием слушаю эту группу, особенно когда она играет живьем. Почему-то мне это больше нравится, чем на пластинке, наверное, потому что они обладают незаурядным исполнительским мастерством. Все-таки у нас не часто встретишь группу, которая умеет сделать музыку руками на твоих глазах.
2: Студийный, то есть Live in Studio очень хорошо звучит, живо и весело. Ну, у нас же записанный на нашей студии, собственно, очень хороший альбом. Надеюсь, что его очень многие слышали. И я бы даже сказал, что там интересный момент есть, а об этом, может быть, не написано в альбоме. Очень много песен там поет бывший барабанщик Тони Шендер. У нее это очень хорошо получается. Волей и разум в том числе. Я свидетель.
0: Вот. Кстати, еще пришло сообщение на тему наших... предыдущего разговора. Саша, вы в корне не правы, что имена кумиров раньше не увековечивали. Сейчас тут еще что-то перебивает. У меня дом очень старой постройки, и на первом этаже плиткой выложена «Колыбельды», пишет Карлс. Я догадываюсь, где это, Карлс. Дело в том, что так называется ресторан узбекской кухни. Просто это не выложено, это реклама его. Ты зайди внутрь и посмотри. Ну, вот в корне ты ошибаешься, поверь. Но я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. К тому же они все забавные и резвят меня. Не знаю, как вас. А именно сюда я прихожу резвиться. Да, 203-19-22, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, приветствует великий ужасный спутник.
0: Привет.
7: Я хотел послушать вот песню Жанну там из тех Королев, там, типа, будет сегодня или нет. И, типа, я хотел сказать, что действительно все дебилы сейчас приникли приемником и слушают вашу программу. И вы сами все дебилы. Спасибо.
0: Спасибо. Я, кстати, ну, для меня это определенная похвала. Во-первых, человек сам весьма самокритичен. Вы заметили, что он тоже звонит. И вот эта эстетика самоуничтожения, если она присуща индивидууму, эта эстетика, она доведет данного индивидуума до богатства, модной сопли и высокого джипа, ну, с высоким дорожным подъемом. А вот насчет песни с трудом...
1: Я еще бы он повнимательнее слушал, или вот не был бы тем, о ком ты сейчас говорил, то он бы знал, что эта песня уже звучала только что совсем недавно. Но не можем же мы ее 3 раза подряд крутить.
0: Да, в принципе, можем, но зачем? Ну... Зачем? О, мне показали это самое. Да не, у нас уже стоит песня, зачем? Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну и знаете продолжение этой фразы. Да, говорите.
8: Алло.
0: Да.
8: Алло.
0: Алло.
8: Вы слышите меня?
0: Ну, очень плохо как-то.
8: Ребят, вы мне так нравитесь?
0: Извините, поговорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
8: Так нормально?
0: Да, да, вот так лучше. Будьте здоровы.
8: Арию я давно, ребят, знаю. Максим, мне так нравится, я, честно говоря, нервничаю.
2: Немножко. Вы все нервничаем, не переживай.
8: Ну да, но первый раз звоню, попал вот так.
0: Ой, помню, как я первый раз телефон увидел.
8: Павел Лаевский, вы, да. Вообще, я перед вами преклоняюсь. Ваши скиды звонков, во-первых, и так далее. Но я желаю, чтобы... так сказать, поменьше было бы музыки, потому что арию мы, так сказать, знаем очень много всех песен, а побольше, так сказать, вот этого стёба и прочих всех дел.
0: Спасибо, спасибо, но я просто сразу хочу сказать, что вы немножко заблуждаетесь, никакого стёба здесь нет, я совершенно серьезен. Например, когда я вот делаю то, что обычно люди называют стёбом, да, это несет массу жертв. Ну, то есть я там могу, например, свинтить колесо в автомобиле. У меня же стёб тупой и жестокий, как у всех слабоумных людей. Слабоумных, но сильных, понимаете? Вот сейчас я совершенно серьезен. Ну, вот все сидящие в студии вам это подтвердят, я думаю. Но, тем не менее, спасибо. Еще один телефонный звоночек, да? Не против вам?
1: Да, с удовольствием.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте. Вам сейчас звонил дебильный базедовый спутник. Я бы хотел ему сказать...
0: А, извините, можно я прерву вас?
9: Да.
0: Дело в том, что вы можете вместе со спутником купить устройство, называемое пейджер, и переписываться через них, потому что эфир, да, штука дорогостоящая, я бы не хотел...
9: Можно вопрос задать?
0: Задавайте, конечно.
9: Вопрос, наверное, очень такой тяжелый, но он все-таки... какого цвета у вас медиаторы?
2: Круто. В данный момент или вообще?
0: А я уже выключу.
2: А, ну, тогда в данный момент получается.
1: У меня разные есть. Вот это я за себя говорю, я вот холстинин.
2: Я Терентьев, у меня осталось только 3 розовых.
0: А я обожаю, кстати, желтые медиаторы, потому что они...
1: Вот и у меня желтые.
0: Приметные есть. Очень. Я ненавижу, когда они теряются. Вот знаешь, вот бывает, вот он был и нет. Вот сидишь там, писать надо, что-то играть. Ну нету, и все. Начинаешь по всем карманам шмонать. Ну, прям, я вообще дико не люблю, когда исчезают мелкие вещи. Вот когда у меня в прошлый раз сперли фуру с грузом на таможне, я этого не так не расстраиваюсь, когда там крупные вещи. А...
2: Она, наверное, была это розовая, да?
0: С водкой она
1: вот,
0: была.
1: Вот, Саша, я как раз тебе хочу
0: подарить. Это ты мне, да.
2: Всем давай. Покажи медиатор.
0: Спасибо. Не покажу я им. Спасибо.
1: Он, правда, не новый немножко, но вот рабочий, зато рабочий.
0: Рабочий.
1: Но желтый.
0: А это я подкрашу, то есть шаровые поменяю. Все.
2: Сань, розовый какой смысл дарить-то получается?
0: Никакого.
1: Это был бы у тебя голубой, а то розовый.
0: Спасибо. Да, вот еще тут такое послание пришло. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть одна баллада на стихи Пушкина. У меня дома сборник сочинений Пушкина. Я просмотрел все книжки и не нашел этого стихотворения. Откуда его взяли? Рафик Пантелеймонович Вдул, это спонсор нашей программы. И цитирует песню «Возьми мое сердце, возьми мою душу».
1: Так это же он специально для нас написал песню. Конечно, она нигде не выходила, она ждала своего часа. И вот, наконец, была написана для нее музыка.
2: Там в завещании к 200-летию просил человек, собственно,
0: чтобы
2: ее, да,
0: исполнили
2: обязательно. Да не раньше. Но мы почему-то раньше на 2 года это сделали. Не удержались.
0: Вы не обидите, если я еще задам сообщение. Ну ладно. Ну так не обижайтесь. Просто он смешной. Страшно ужасаюсь, когда вижу на своем друге Киселе майку с надписью «Ария» и с жуткими физиатами на ней. Успокойте меня. Харрис да, просит.
1: Да мы легко можем успокоить, если бы вы видели на самом деле нашу физиономию. Вот тогда бы вам было неспокойно. А на майке-то там все же подкрашено. Сейчас же компьютеры, они так вошли в нашу жизнь, что вот раньше, например, 4 часа нужно было гримироваться, чтобы один раз сфотографироваться. А сейчас наоборот, один раз сфотографируешься, а потом тебя компьютерщик 4 часа гримирует в компьютере.
0: Да.
1: Вот приходишь, допустим, и говоришь, а что это у меня глаза серые? А он смотрит на тебя и говорит, а какие? Ты говоришь, а у меня голубые.
0: А знаешь, что он на это может ответить? Сказать, а я художник и вижу тебя таким.
1: А бабки?
0: Вообще-то, да.
10: А бабки тебя не видят.
0: Ну, еще звоночек, да? Послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Очень интересные передачи у вас. Вот. Я-то вот сам из Волгограда. Нас вот с декабря подключили к «Эхо Москвы». Очень интересно.
0: Спасибо.
11: А я вот в молодости смотрел, помню, «Сегодня в мире», например, Клубкина, «Путешествие». Вот ваша передача даже еще интереснее. Спасибо, в общем-то, очень хорошая передача. А вопрос у меня вот какой. Значит, вот в той песне, которая самая последняя звучала, явно прослушивается гармоническое сходство с песней группы «Воскресенье» «По дороге разочарования». Ну, еще там кое-что похожее. Что, в общем-то, довольно странно, поскольку стиль совершенно другой. А вот, допустим, каких-то заимствований из «Металлики» и тому подобных вещей вот как-то не слышно. Странно это. Не могли бы вы это как-то объяснить?
1: Ну, да запросто.
0: Спасибо.
1: Во-первых, «Металлика» — это культура-то американская, а мы все-таки европейцы, правда, развитие у нас азиатское, но все равно, все-таки мы ближе к Европе находимся. А «Воскресенье», вот я, например, с детства очень люблю, очень хорошо знаю их всех, и мы очень много вместе пели много песен. Вот, я даже сам до того, как вот заиграл тяжелый рок, я играл на гитаре и пытался во дворе у себя всем исполнять песню «Воскресенье». Вот. Поэтому вполне возможно, что у нас какие-то есть. Ну и потом дорога у нас все-таки одна, вот с «Воскресеньем», она вот все-таки дорога разочарования. Тяжелое это дело, рок-н-ролл, сами знаете, это же все время наркотики, секс, насилие.
0: Девки, супердевки, да. Бани, деньги, золото.
1: Нет, это не туда куда-то, ты в окно, наверное, посмотрелся.
0: Да, ну я просто хочу еще сказать, что «Воскресенье» — это очень хорошая культовая группа, и нет ничего плохого, если какие-то нотки в современном творчестве в любом от нее у кого-то появляются. То есть, наоборот, вот такие явления, как-то «Отбитые мошонки», «Дрестящие» и масса других, они, поскольку люди глубоко некультурные, они не воспитанные, они не знают, что такое Майк Науменко, то есть они потеряли огромный слой, вот это у них нет платформы, поэтому отсюда такая вот кастрированная мысль, плохая музыкой, даже нельзя назвать это музыкой. Неумные тексты и неуклюжие телодвижения.
1: А, кстати, майк мы забыли совсем.
0: Я сегодня песенку заводил уже.
1: Мы опоздали, да? Но мы дома сегодня нальем.
0: Да, человек так, гениальный. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Я хотел бы узнать, как вы относитесь к мотодвижению в России, а также к самим мотоциклам? Спасибо.
0: Спасибо. Байкеры имеются в виду.
1: Спасибо за вопрос. Мы относимся к ним очень тепло. И еще 10 лет назад, даже больше, мы написали песню «Герой асфальта». Не потому, что тогда нам за это бы заплатили. Как раз тогда это было не конъюнктурно совсем. А познакомились мы с байкерами вот совсем недавно, меньше года назад, нас пригласили неожиданно для нас на 4-й байк-шоу. Дело в том, что первые 3 мы как бы не видели. Вот на 4-м нас пригласили выступить, и после этого концерта началась дружба. Причем зашла так далеко, как мы даже и не предполагали. Мы получили поддержку от Харлея Дэвидсона. Оказалось, что им очень близко то, что мы делаем. И вот теперь мы живем вместе одной большой дружной семьей и не знаем даже, как нас называть. Там спонсоры, инвесторы, там друзья или там собутыльники, не знаю. Но, в общем, не хочу никого обидеть, но мы их очень любим. Надеюсь, что у нас это взаимно. У нас теперь, конечно, уже на репетиционной базе мотоциклов больше, чем гитар.
0: Ты мне хоть крышечку от бачка-то подаришь?
1: Так, конечно.
0: Или можно, знаешь, как лобзиком выпилить от бензобака вот это красивое изображение. Им-то не убудет. Назолотают. А мне-то радость.
1: Да у нас там, знаешь, сколько их? Это недалеко. Это в Москве находится вот это вот все. Я не могу пока сказать в эфире, где.
0: Да, конечно, не стоит. Пока я там не побывал.
1: Вот. А магазин открывается как раз вот уже со дня на день. Он находится прямо там же, где мы репетируем, рядом. Вот. Мы уже попробовали поездить на мотоциклах. Некоторым очень понравилось.
0: Я вот пугаюсь. Я один раз попробовал, словил пару деревьев.
1: А ты трезвый, наверное, сел?
0: Трезвый.
2: Ну...
1: Первый раз ни в коем случае нельзя.
0: Ну что же, я на этой ноте, в общем-то, расшаркиваюсь. И музыканты группы «Ария» тоже расшаркиваются. После небольшой паузы мы предоставим слово Рине Ли. Она даст вам определенную информацию. Я желаю вам, ну, сами знаете,
2: спасибо.
0: Ну что, да, что-то сотрясать воздух. Было очень приятно
1: взаимно
0: пообщаться. Удачи
2: спасибо
0: вашей
2: спасибо
0: музыке.
13: Поставили ноги шире плеч, руки над головой, сделали вдох и плавный выдох, выдох, наклон делаем, боковые наклоны, вдох и плавный выдох, и как можно медленнее делаем вдох, растягиваем межреберные мышцы, растягиваем, вдох, вот на выдохе одно легкое сжимается, а другой растягивается, и оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
14: Опоссум. Соло на барабане. Исполнение.

0: «Эхо Москвы». 73,82 МГц.
1: И у нас в студии Андрей Орлов, базитолог, астролог, ну и остальные титулы этого замечательного человека. Вы как бы сами знаете, я не буду их перечислять, чтобы не отнимать ваше драгоценное время. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы знаете, вот за время вашего отсутствия огромное количество писем, просто мешки писем, телеграм, кстати, штукатурки с надписями отколотые в ближайших переулках, в которых в надписях тоже содержатся вопросы. Вот, и, так сказать, аудио-видео материалов, которые вот делались из этих окон, с митингов, митинги тоже, так сказать, задавались вопросами, содержится один и тот же вопрос. Это тема запахов. И, прежде всего, тема искаженного восприятия запахов. Ведь, как мы все знаем, тот запах, который человек чувствует сейчас, человек, который жил бы, скажем, ну, лет еще 50 назад, он воспринимал бы и чувствовал совсем по-другому. И этот запах навевал бы у него совершенно другие ассоциации. Ну, взять, к примеру, запах чеснока. Вот. Сейчас он является для современного человека каким-то отталкивающим, потому что этим же пахнет кал ужа, черепахи. Ну, и как бы неопрятным считается, что из ротовой пасти, значит, там из зубной всякой щелей воняет чесноком. А тем не менее, вот буквально в прошлом веке мужчина специально мазали чесноком под мышками, и женщины, вот, и когда они танцевали пируэты, кружились под всякие классичные звуки скрипок, это был возбуждающий такой достаточно запах. Вот наши радиослушатели, и в основном, конечно, радиослушательницы просят вас разъяснить, так сказать, вот эту ситуацию и причину такого резкого изменения вот в запаховой политике. Я бы так это назвал.
2: Ну, эволюция запаха, она идет параллельно с эволюцией всего остального, что, ну, как бы сопутствует человеку. Ну, в том числе, вот конкретно, если касаясь запаха, вот ты сказал чеснока, на самом деле отталкивающим является запах чеснока, уже раскушенного и съеденного. А как такового чеснока, он неприятный, так скажем. То есть он неприятным становится, когда он превращается в перегар. Так же, как и водка, и вино, и прочее, когда оно подвергается расщеплению в человеке.
1: То есть ферментами. Уже входит в состав со слюной, как бы в контакт.
2: Ну да. И вообще мы, собственно, большинство запахов, вот, обращаясь к теологии вообще этой темы, запах восприятия и чувствительности к запаху, можно сказать, что чувствительность к запаху, она изменяется относительно восприятия вот как бы человека как особи, ну, то есть междуусобных отношений. То есть человек воспринимает запах относительно социального восприятия запаха. То есть он не воспринимает его бессвязно, то есть самостоятельно как бы. Он все время проецирует запах в отношении, так сказать, себя и окружения своего. То есть у него, попросту говоря, запах чеснока ассоциируется с каким-то событием, связанным всегда с человеком или с собой.
1: Вот, кстати, я прошу прощения, что вас перебиваю. Вот буквально вчера у нас в эфире был замечательный искусствовед Эдуард Гамазда, который, к сожалению, недолго так пребывал в эфире по техническим причинам, но тем не менее, так сказать, за кулисной беседе он мне рассказал, я показывал ему письма многочисленные вот по поводу запахов, говорю, вот у нас и такие темы мы затрагиваем в нашей программе. И он поделился, сказал, вот, дело в том, что в момент принятия этой особи еще в пионерскую организацию состоялся, значит, поцелуй флага. И многие дети настолько вот были проникнуты от той идеологии, что, значит, это сделалось в засос. И один мальчик из его класса, он, значит, перед этим совершал пожов резиночной какой-то модной жвачки. В то время это был дефицит, значит, состоялся отсос угла знамени. И затем подошел, значит, маленький Эдуард, значит, тоже сделал поцелуй. Вот этот запах у него четко ассоциировался с алым стягом. И он был одним из первых в связи с этим диссидентов, поскольку любая как бы патриотическая идея тех времен у него волей-поневоле перерастала в вот, ассоциацию с, так сказать, с запахом запретного плода, то есть вот этой самой жевательной резинки. Но я похлопал по плечу, говорю: Эдик, ты, говорю, не расстраивайся, сейчас этого в ларьках навалом. Вот. Тем не менее, мне кажется, весьма показательно, что человек через всю юность, через детство, отрочество и почти до самой старости донес вот этот вот это странное такое восприятие.
2: Да. Ну вот здесь с запахами, я говорю, очень много моментов очень специфичных. То есть вот относительно человека, опять же. То есть, например, алкоголик не считает приятным запах, например, перегара. А с другой стороны, запах вина может вызывать в нем приятные ощущения. Что касается вот жвачки, вот как ты говоришь, там запечатлелась ситуация, ну, и как бы контекст этой ситуации, он тоже перерос даже в какую-то идеологию его внутреннюю, там, или, по крайней мере, его установку идеологическую через запах. На самом деле, также могло повлиять там и цвет, и все прочее. Ну, в данном случае, видишь, запах сильнее оказался.
1: Но он в сочетании с цветом, то есть, в принципе, как бы хотел, ну, конечно,
2: сочетаний
1: сильнее,
2: там, да, на самом деле, много было, я так понимаю. Но поскольку речь идет о запахе, значит, с запахом. Вот если говорить, разделять, так сказать, органы чувств, там наши лабораторные исследования показали, что, например, хоть он и не является основным, но в некоторых ситуациях и там у некоторых особей он является, например, доминирующим, то есть осязание и обоняние, вот эти вот эти чувства, они являются доминирующих, так, например, скажем, у слепых там, или вот у людей, там, например, по каким-то другим признакам, там, например, предпочитающих именно эту систему сигнализации, они, например, являются, ну, как бы предпочтительным и, соответственно, влияют сильнее на них. А если рассмотреть этиологию этого, то есть исторические такие экскурсы можно провести, то одно время там приходилось существовать вообще вслепую, как бы, когда они в пещерах проживали, то там приходилось ориентироваться на запах, потому что еще не было возможности
1: осветить помещение.
2: Да.
1: И, кстати, еще нужно сказать, что даже они же выходили по ночам на охоту, днем никто не осмелился, поэтому
2: практически... Да, я тебе хочу сказать, вообще вот это представление об охоте, оно весьма ложное, то есть никакой охоты как таковой не было. То есть это придумано художниками и писателями про охоту. На самом деле, вот предок, если он таковой был, вот в том виде, в котором его представляют, он на самом деле питался падалью большей частью, был очень трусливый и жил очень мало. То есть он
1: был гиена.
2: Вот, был всеядным, да, и вот то, что вот говорят, там охотились, я так полагаю, что это исключительные случаи, то есть это, наверное, какие-то, ну, уже на каком-то этапе развития, наверное, были какие-то охоты, вот когда там, например, человек 5 могут на кролика напасть. Там,
1: ну да, да, да, но тем не менее, это же тоже происходило ночью, они совершенно четко вот именно по запахам определяли местоположение вот будущей микрожертвы, то есть понятное дело, что все эти вот рассказки про мамонтов, это нереально, то даже сейчас.
2: Да, мамонты — это вообще, конечно, смешно. То есть и мамонты там, если даже смотреть исторические такие справки взять, то там просто не могло быть так складываться ситуация таким образом, чтобы были предпосылки к такой охоте. Либо там люди не были не приспособлены, либо орудия труда и так далее. Ну, то есть это не важно. Так вот, у нас, короче, предпочтение отдаем той идее, что, в общем-то, человек питался падалью в основном и жил, в общем-то, большей частью ночью. И когда уже стало, в общем-то, развиваться, там, например, зрение и остальные органы чувств, то есть когда уже вышли... Ну, это происходило, большей частью, в экваториальной части, вот, например. Там вообще уровень жизни, как если можно сказать, или условия жизни были приближенные к райским, то есть им не приходилось как-то бороться, в общем-то, за существование особым образом. Все происходило весьма естественно. Там, значит, они быстро очень как бы деградировали. А вот, например, когда начались какие-то климатические отклонения, то есть брать, если к плюсам так поближе, там, например, другие широты, то там как раз вот развивались органы чувств, там, и в частности вот обоняние. Причем ну, известно,
1: перебиваю. Тут же вот есть одна очень такая хитрость, на мой взгляд. Дело в том, что вот эти как бы обоняние, да, оно развивалось по направлениям, нужным именно вот, на данный момент, в данной местности, данному периоду эволюции. Потому что, ну, например, не стоило человеку вообще ощущать запах какого-то там, ну, грубо говоря, мха, да? То есть он должен был ощущать очень резко запах, ведь, понятное дело, мозг, он не бесконечен, и отсеивал то, что не нужно для добывания пищи. Поэтому, например, вот по одной теории одного великого ученого, вашего коллеги, человек, вот тот первый человек, он, например, не ощущал запаха коры совершенно. Вот запах какой-то, да, падали, ощущал запах самки. Вот запаха огня тоже не ощущал. Как это ни странно. Это пришло потом, ощущение.
2: Ну, на самом деле, здесь еще связано с тем, что, например, реставрация или репродукция образа, так скажем, визуального образа или объекта в связи с запахом, с конкретным, оно возникало, в общем-то, из-за того, что отсутствовало, большей частью, абстрактное мышление, и невозможно было смоделировать просто объект по каким-то, например, там, ключевым моментам, чтобы, в общем-то, используя абстрактное мышление, воссоздать как бы какой-то объект, который не был заложен в опыте в каком-то. То есть, в основном, конечно, они там исходили из опыта, то есть память, которая вырабатывалась за счет там обоняния, она, в общем-то, запечатлялась образным способом и хранила в себе объект. И поскольку абстрактное мышление было слабо развито, то, конечно, там очень тяжело было, например, некоторые предметы смоделировать именно. Ну и вот возвращаясь к распределению по широтам, там, значит, вот собственно, у людей, например, у которых там, например, носовые камеры, они больше размером, то есть, вот, например, к северу ближе, то есть воздух приходилось согревать, пока вдыхаешь, вот, и соответственно, как бы вырабатывался тип такой вот северянин, но он больше носы, значит, у них клювы как побольше были, а у, значит, кто поближе к экватору, у них наоборот, то есть необходимости в этом не было, даже напротив, надо было максимально, значит, лишить себя носа, и вот у негроидов, значит, вывернуты все эти ноздри, и фактически не происходит обогрева, то есть воздух не задержится, он сразу попадает, даже рецепторов почти нет, в общем-то, он попадает сразу там в органы дыхания, во внутренние.
1: А вот, кстати, совершенно другая картинка у монголоидной расы, где постоянно, значит, дует, дуют степные ветры какие-то, вот против попадания каких-то пылевых.
2: А у них камеры, как таковые, они тоже очень маленькие.
1: Да, да, и просто книзу пригнут.
2: У них, вот, да, у них крылья как бы завернуты, что для того, чтобы избежать вот ранений там из пыли этой.
1: Кстати, вот ведь естественное нарушение построения носовых лопастей у человека, ну, это сейчас же модно, вот, пластические операции, оно непосредственно все-таки ведет к какому-то отрицательному воздействию на мозг. Будь там, украшаете вы лопасть крыльев, вот у нас одна вот пришла, говорит, дескать, сделайте мне нос. Ну да, у нее нос здоровый, как у вороны был, но как бы исправили, а в результате уже где-то через практически через год появились признаки слабоумия на лицо. Внуки говорят, дескать, ну что же вот так. Ну, естественно, мы списали это на приближающуюся чисто старость уже, хотя специалистам понятно, что вот, так сказать, внедрение в носовой отросток хирургическое все-таки влечет за собой и изменения мозга какие-то.
2: Да, ну и вот с чего мы начали эту беседу, там, например, существует, в общем, тоже как культура сейчас запахов. То есть разрабатывают искусственные запахи, связанные, как правило, с ассоциациями. То есть, например, духи, там, парфюмерия и прочее.
1: Особенно здесь, прошу прощения, что я вас перебиваю, очень хороший, на мой взгляд, пример. Это вот освежитель воздуха для сортиров и клозетов, который должен навевать майский вечер. И даже название у них такие: персик, майский вечер. То есть, плюс еще идет визуальная, так сказать, ну, визуализация запаха. То есть, персик нарисуют, напишут, что персик. И даже если он персиком не пахнет, то он верит, что вот персик.
2: Ну, здесь смысла никакого. Вот здесь, конечно, самое интересное здесь то, что, ну, вернее, покажется интересным то, что на самом деле все вот эти средства, например, вот, о которых ты говоришь, они разрабатываются не для человека, а для общества. То есть, если человек живет в одиночестве, он, собственно, не прибегает к таким средствам. Или, по крайней мере, он... Ну, то есть, если он реально одиноко живет, то есть он не предполагает, что его будут окружать другие. То есть вот эти
1: Чтобы не создавать им дискомфорта, как бы нету этого опасения.
2: Внутренние запахи вот эти, которые происходят там при дефекации и при прочих там вот процессах очищения, они на самом деле очень важные для человека, и он по ним оценивает свое собственное состояние. То есть не на уровне специалиста, а на подсознательном животном уровне он может определить свое состояние. Вот насколько он... ну, например, он знает об этом, но на подсознательном уровне. И у него может, например, определенные элементы в этом запахе вызвать какие-то подозрения к своему состоянию. Он там дальше начнет, как бы, опять же, подсознательно самотестироваться. То есть он будет уже там какие-то эксперименты над собой производить.
1: Или вспомнит, так сказать, свой вчерашний какой-то рацион или действие, может быть. Да. Не обязательно это зависит от того, что съел, а чисто от психологического, в первую очередь, даже от
2: психологического. То есть его сразу мысль пойдет по пути самосохранения и вывода себя из ненормального состояния.
1: Кстати, я вот сейчас подумал, что очень напрасно отклонили все-таки в Думе вот это предложение, так сказать, о создании социологической группы, которая должна была по состоянию общественных вот чисто туалетов и запахов в этих местах оценивать общее состояние общества, причем именно физическое состояние. То есть тут не имеется в виду какая-то чистота там визуальная, а именно анализ, проба запахов. И по ней, как бы, состояние здоровья граждан, ну, видимо, решили, что этот проект очень дорогостоящий.
2: Здесь, наверное, сыграла роль все-таки наши разработки, которые нас определяют вот эти убогие исследования. Они на много шагов впереди идут. То есть у нас, как правило, вот стоят просто в атмосфере, где-то на уровне озонового слоя стоят ловушки специальные, которые улавливают уже запахи, которые, ну, собственно, сублимированы в какие-то постоянные. Да, то есть они определяют какой-то динамикой и постоянно наблюдаются. Поэтому исследовать где-то на местах, в общем-то, это полезно для каких-то локальных разработок, чем мы занимались. То есть мы исследования проводили, так сказать, по всей плоскости, начиная от больших социальных групп и заканчивая, в общем-то, совсем маленькими. Вот, и поэтому наличие такой вот глобальной одной системы тестирования и анализа, она как бы исключила попытки. Но я так полагаю, это обычно какая-то политэкономическая была выходка там, чтобы, опять же, с деньгами что-то такое провернуть.
1: То есть никак не связано с частотой эксперимента.
2: Да.
1: А скажите, я знаю, что ваша лаборатория вот совершенно недавно выпустила в свет книгу, и вы сейчас как бы даже вот по стране ездите с лекциями, наглядно показываете, то есть все это делается. Это книга, так сказать, которая называется «Обнюхай себя сам». Вот. И как бы в ней вы и ваша ведущая специалисты утверждаете, что, значит, действительно человек может целиком самотестироваться по какому-то запаху, но такой способ, как обнюх собственных фекалий, с позволения сказать, это самый примитивный способ на уровне собак вот, или каких-то животных. И у вас там подробнейшие инструкции, что для того, чтобы определить там состояние, скажем, почек, нужно обнюхать, ну, я, к примеру, говорю, там, скажем, подмышечные области, там, чтобы там определить состояние кого-то другого, другого органа следующей вот области, да. Но не все наши радиослушатели, в силу того, что все-таки вот ваши факультативные, так сказать, выезды, они весьма все-таки редкие, это тоже экономические причины тут вступают в силу, не все могут их посетить и увидеть. Не могли бы вы сейчас вкратце хотя бы дать какие-то консультации? Вот если у человека там, предположим, все кости ломят, вот какую область ему имеет смысл обнюхать и хотя бы какие-то вот, ну, полярные такие вот характеристики запахом, больным запахом, здоровым запахом или, например, выздоравливающим запахом?
2: Здесь, что касается методов, там несколько их. Основной, значит, это поскольку обоняние и тестирование по запаху, оно все-таки является более низкого уровня. Опять же, я вот повторюсь, что у некоторых людей это, наоборот, имеет преимущество какое-то доминирующее. А в большинстве своем это, например, компонента, она является дополняющей. Очень хорошо иногда дополняет все остальные методы анализа, то есть визуальный анализ или еще какой-то там, например, тактильный анализ там. То есть иной раз очень хорошо дополняет. И у нас основная, в общем, мысль там заключается в том, чтобы вывести дополнительную информацию, которую извлекают из обоняния, то есть вот, например, диагностика, основанная на запах, вывести ее на более высокий уровень, то есть ее попытаться через определенную систему индексов и символов вывести как бы на систему модулей, образов и цветов. То есть там основная параллель связана с цветовой гаммой. То есть нужно воссоздать как бы свой собственный цвет. А по цвету существует еще онтологическое такое издание, которое, в общем-то, имеет некоторое практическое применение. Вот. Так параллельно, так сказать, вот с дополнительным анализом по запаху, там происходит корректировка, знаете, здоровья там, и, например, профилактика здоровья. И в том числе, вот, например, поскольку органы обоняния, они очень связаны со всей респираторной системой, лор, так скажем, ухо, горло и нос, то большое значение здесь играет речь и слух. То есть, например, дополнение или коррекция, например, происходит с помощью запаха и выводит это все на уровень речи и как бы компенсируется через слух. То есть, например, таким образом мы можем подбирать себе какую-то фонетическую гамму, там, например, фонограмму, которая может, например, корректировать наше состояние, даже состояние запахов. То есть, например, мы проводили лабораторные исследования, люди пахнут, например, при мажорном и минорном, например, там, исполнении одной и той же мелодии, они вырабатывают совершенно разные ферменты. И это, например, вот эти вот органы выделения и слух очень связаны между собой. Поэтому, например, когда человек испытывает на себе, например, какую-нибудь слуховую агрессию, то есть, например, если его ругают или там, например, какие-то звуки неприятные издаются, то он начинает особым образом пахнуть. Вот. Поэтому, например, дамы, которые там, например, страдают от излишних каких-то неприятных запахов и борются там какими-то способами там ненормальными.
1: Дезодорирование.
2: Там. Ну, там масса, да. Даже некоторые как бы считают себя прогрессивными людьми, там протолкнули какую-то уже там диетическую теорию. Но на самом деле, в первую очередь, там влияет, конечно, слух. То есть, во-первых, если нужно изменить свое аудиоокружение, то есть, если, например, нужно обратить внимание на состояние вот этой природы, вот именно звуковой, то, что вокруг происходит.
1: То, что окружает.
2: Да, то, что говорят там ей. То, что вообще подобрать там сленг, лексику определенную, потому что речь и звуки, они непосредственно влияют на продуцируемые запахи.
1: Ну, в принципе, ведь вот это все, чем объясняется такая вот связь, прямая, скажем, обоняние и слуха. Дело в том, что по мнению замечательной нашей вот ученой Тамары Валерьевны Покатуевой, голова это является совершенно отдельный как бы орган. целый. Вот, ну, как бы, и все, что у него внутри, это тоже потроха. То есть, ну, как вот организм функционирует. Съел что-то несвежее, соответственно, несвежее выдал. Также с головой услышал что-то несвежее. И, как бы, соответственно, выделяешь запахи тоже несвежие. Но, вы знаете, вот наша постоянная радиослушательница, она уже слушает очень долго нашу радиостанцию, Изабелла Вениаминовна Накати, в своем письме к вам спрашивает. Вот я слышала, что на самом деле пот не пахнет. То есть, ну, она в своем письме имеет в виду, что если собрать в пробирку человеческий пот, то он практически по своим качествам будет равен дистиллированной воде. Я имею в виду здесь не по химическим качествам, а по, так сказать, по запаху.
2: Ну, правда, разумеется, там пахнут ферменты, которые выделяются вместе с потом. Это разумеется. Но принято так говорить, что, как, что пахнет пот. Ну, в общем-то, это не играет особой роли, потому что говорим мы это или... Ну, то есть то, что с нами происходит, мы берем факт как таковой, то есть транспортные функции вот этого пота, то есть выделение потовых желез, вот это, работа их, там, например, по выведению этих ферментов, это, в общем-то, она более-менее постоянные, то есть здесь в этом случае разделять не стоит там, для того, что пот пахнет или не пахнет. Ну, то есть можно сказать, что пахнет, потому что, так сказать, в адаптированном наречии или в языке говорят так, и, в общем-то, это отчасти соответствует действительности. Другое дело, там, какой, например, какой из этого можно смысл извлечь.
1: Ну, в общем, видимо, обычное любопытство. А вот Георгий Кныш-Забельский, тоже наш постоянный радиослушатель, задается вопросом, что функция потовыделения, кстати, действительно она непосредственно связана с запахом, потому что, ну, ведь если, например, рассмотреть человеческую кожу, которая абсолютно чиста с первого взгляда, да, рассмотреть ее под каким-то сильным увеличением, она будет вся мокрая, как болото. То есть пот визуально все равно выделяется, просто мы его не видим. Поэтому, как бы, в основном это уже по запаху определяется. И Георгий Кныш-Забельский спрашивает, что, в принципе, по логике, да, все живые существа должны выделять пот, у них должно быть потоотделение. У червей, ну, это доказано, что у червей есть, у птиц. Спрашивает Георгий, вопрос адресуется вам, Андрей, а существует ли потоотделение у рыб? Дело в том, что они постоянно суетятся, постоянно плавают.
2: Нет, ну, здесь несколько насчет червей, там, как-то маху дали. Потоотделение существует только у теплокровных, это очевидно, но, ну, то есть, чтобы это понять раз и навсегда, надо представить себе, что человек или вообще какие-то теплокровные, они состоят большей частью из воды, и процесс испарения, например, для них естественный. Поэтому любые испарения, которые... Ну, является первым, в общем-то, признаком жизни, это наличие, так сказать, испарения, поскольку температура всегда как бы дает возможность, как организм в работе находится,

0: Но это особый конденсат. Очень особенный конденсат, который редко очень... Ну, видимо, там какие-то необычные процессы происходят, химические. Или, ну, вот, химико-физические, что-то там происходит.
1: Это просто даже, видимо, и не наша область.
0: Да, вот.
1: Я предлагаю прерваться на композицию, а да, после этого мы продолжим беседу с базитологом Андреем Орловым. Напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. И сегодняшняя программа посвящена, так сказать, проблеме, которую вы же затронули. Ну, проблеме или теме, это, кстати, сложно показать. Но это, тем не менее, тема запахов. А является ли это проблемой? На мой взгляд, является. Потому что все меньше, ведь, Андрей, остается естественных запахов. Естественных запахов я имею в виду природные. Вот, к примеру, если взять такую науку, как сексопатологию, то даже сексопатологи отмечают серьезные изменения в сексуальном поведении особей. И все это напрямую увязывается с развитием парфюмерной промышленности, которая целиком убивает. Ну, ведь что было раньше? Запах самки, запах самца. Происходит соитие какое-то, в результате деторождение увеличивается. А сейчас, в связи с развитием парфюмерной промышленности, эти естественные запахи в течение очень долгого времени, это несколько веков, они, собственно, выжимались, убивались и уничтожались.
0: Ну, здесь, наверное, не так вопрос. Вопрос, вернее, неправильно стоит, а ответить на него можно следующим образом. Если проблема заключается в том, что, например, проблема, например, своей коррекции собственной сексуальной жизни, например, происходит, ну, так скажем,
1: то есть вы имеете в виду
0: после... Как бы, ну, то есть методы, которые применяются, не являются, то есть это является плодом какой-то рекламы там или так далее, то есть это не является там вкусом, меры там не участвуют, например, употребление каких-то парфюм там или какой-то продукции, способствующей вот повышению собственной привлекательности, основанной исключительно на какой-то слепой вере в информацию. То есть, когда отсутствует гармония. Вот. Например, что создает в человеке как бы тот эффект, который, в общем-то, рекламируется. То есть, когда повышение привлекательности, это умеренное, сбалансированное количество ферментов, то есть аттрактантов сексуальных и всех прочих. То есть по ферментному составу, запаха мы можем определить состояние человека там, ну, до мельчайших подробностей. Вот. У нас, правда, существует масса дополнений, связанных с визуальным восприятием, сигнализацией визуальной. Ну, бывает, часто возникает дисгармония, например, визуального и обоняния. То есть, например, когда запах не соответствует визуальному. То есть это очевидно бывает. То есть, я не беру здесь какие-то неожиданные вещи, там, какие-то выпуски каких-то газов там или еще что-то.
1: Ну, к примеру, тут можно привести пример, если бы шашлык пах бы там по озону. Ну, грубо говоря, так, если уж совсем. Но я здесь почему хотел затронуть тему деторождаемости напрямую. Вот по мнению социолога, вашего коллеги, социолога Автандила Рафиковича Пипия, именно проблема деторождения у европейской, так сказать, расы, то есть у людей со светлой кожей, заключается именно, так сказать, в парфюмерии, в запахах. Дело в том, что у азиатской части населения деторождаемость значительно более высока, это не секрет, чем у европейцев. И вот этот социолог объясняет это прежде всего тем, что косметика, так сказать, азиатов, она более естественно сочетается с естественным, опять же, запахом человеческого тела. То есть влечение самки к самцу происходит не через какой-то синтетический такой интерфейс парфюмерный. Вот это таково мнение. Одна из причин, и по мнению Пипи, это главная причина, собственно. Вот согласны ли вы с ним?

0: Нет, я не согласен. Во-первых, у азиатов своя культура, и у них, как мы уже говорили, например, порог чувствительности намного ниже, и это является причиной, что азиатские, например, потребность в запах, она выше и интенсивнее. То есть все, например, продукты, разрабатываемые в Азии и там на Востоке, они отличаются интенсивным запахом. То есть для европейцев это очень сильные запахи, как правило. То есть, ну, мы уже говорили, что по-разному развитие слух, обонятельных аппаратов различия имеет существенные, поэтому азиатские, например, продукты или, так скажем, какие-то идеи, воплощенные в запах, они являются как бы преувеличенными для европейцев.
1: Но тем не менее, вот как опять же в исследованиях Автандила Рафка HPP сказано, что в принципе производство каких-то парфюмерных там всех этих штук на Востоке, оно, как правило, происходит чуть ли не в кустарных условиях, чуть ли не в каждой семье женщина сама себе варит свой какой-то восточный пуазон. А здесь происходит серьезное тиражирование запаха. То есть, например, можно, идя в толпе по улице, да, встретить там штук 15 женских особей, которые пахнут одним и тем же пуазоном, который продавался вот здесь за углом. То есть я прицепился к пуазону, ну, можно назвать любую марку. То есть практически происходит обезличивание через запах. Вот чем объясняет это. То есть там, на Востоке, более индивидуальный подход к благовониям, как ни странно. Я не имею в виду туристические точки, где там пришел.
0: Ну, насчет того, что все пахнут одним, это приблизительно как все в одинаковой одежде ходят здесь. В общем-то, вот эти модные запахи, они никак не соответствуют, в общем-то, запаху настоящему. То есть тот, когда модный запах смешивается с запахом человека. То есть на каком-то уровне подсознания мы воспринимаем все запахи. Ну, у нас много дополнительной информации, то есть визуальной, слуховой и, ну, какой-то даже собственный абстрактный возникает, поэтому, например, она не выходит никогда на первый план. Например, когда мы проводили исследование, пытаясь выделить вот эту компоненту обоняния, то, например, что касается, опять же, различий, там, например, азиатского и европейского подхода, например, к культуре запахов. Там, например, вся среда, она обладает более интенсивным запахом. И там, например, на производство, вот, например, каких-нибудь этнических запахов, там, в общем-то, особых усилий не надо затрачивать. То есть все вокруг там благоухает интенсивно. А в Европе или взять севернее, для этого нужно производить какие-то там немыслимые сборы растений, выжимать из них долго и упорно, потом как-то смешивать. И, ну, а что касается то, что вот одинаково там как-то все пахнут, я опять же говорю, это запахи поверхностные. Это все равно, что когда мы видим всех одинаково одеты, но это не значит, что у них там исподние одинаковые. Но даже если и это учесть, это не значит, что они там все одинаковой конституцией обладают.
1: То есть, да, но с другой стороны, вот если, например, да, там
0: это конституция... просто показывает чувство вкуса, так сказать. Вот берем среднюю массу там людей, и, например, они все одинаково пахнут. Ну, вернее, так себя припорашивает кое-чем. Ну, это просто говорит о вот этой безвкусице, что ли, или какой-то вот с невозможностью устоять перед рекламой какой-то, или подражание какое-то, в общем. Ну, там много, на самом деле, вот этих комплексов, которые могут повлиять на то, чтобы вот такие вот вещи происходили.
1: Ну, вы знаете, вот, собственно, очень часто, опять же, к нам приходят письма от совершенно разных людей. Вот Арсений Махмудович Крым-Ереванский, наш постоянный радиослушатель, пишет, что он очень бы хотел иметь такой же естественный запах, как у замечательного нашего летчика Юрия Гагарина. Вот просто вот ему это втемяшилось в голову. Мне кажется, что эта идея, так сказать, изготовления каких-то духов и парфюмерных средств с естественным запахом тушки какого-нибудь великого человека принесла бы высокую коммерческую выгоду. Я вот даже у нас на радиостанции знаю пяток человек, которые втайне мечтают пахнуть, так сказать, так, как пахло подмышками у Эйнштейна.
0: Ну, на самом деле, сама по себе идея, она является абсурдной, потому что развить такую, например, такую моду несложно. То есть для этого, например, берем... Кстати, интересно, что здесь можно привить действительно более емкое впечатление о чем-то. То есть, например, визуальная информация у нас, например, может разбавляться иной раз подсознательными символами, которые дополняют основной образ. То есть если мы воспринимаем там крест положительно, там, например, а острые углы отрицательные, или еще какие-то особенности психики есть, восприятие символов, то, соответственно, если тебе форму предлагают, то есть тебе там портрет в какой-то раме определенной конфигурации, он будет вызывать разные эмоции. Также, например, что называется, вот, например, запах какой-нибудь модный передать какому-нибудь известному человеку. Вот просто нужно ряд каких-нибудь широкомасштабных акций учинить, которые будут сопровождаться определенным сопутствием каких-нибудь там вот аэрозолей определенной.
1: Ну, вот, но ведь у вас же в вашем институте, простите, что перебиваю, тем не менее, это уже не секрет, что в вашем институте существует, так сказать, музей запахов, где вы храните в специальных емкостях именно запахи от отдельных, так сказать, частей тел отдельных великих людей.
0: Да. Вот, так, но здесь еще интересно, что у нас уровень, например, лабораторных исследований дошел до такой степени, что мы можем синтезировать эти запахи. Здесь более интересные, вот, например, работы были, связанные с разработкой, вот, например, в области искусства. То есть мы несколько фильмов снабдили вот как бы запахами еще. То есть они теперь полноценно воздействуют. Что мало того, что мы попытались расширить, значит, вот сейчас это получает уже широкое распространение. Это домашние театры, называемые так. То есть когда там стерео, ну, вернее, не стерео, там определенные уже звуковые комбинации акустических систем приводят, ну, в общем, создают определенный, ну, какой-то необычный естественный эффект, даже не естественный, а просто необычный эффект. И, опять же, там визуальные приборы оптические тоже создают какие-то необычные впечатления. То есть, и таким образом, если мы последнее, что, собственно, нас отделяет от образы, которые мы наблюдаем там, в художественном произведении, в кино, в частности, это запах. И последний вот этот вот порог этот будет решен, что мы, собственно, сделали, то результаты очень такие мощные получаются. То есть здесь уже человек получает полную гамму чувств, кроме тактильных. То есть он не может сенситивно там участвовать. Хотя мы там, например, создаем такие эффекты, то есть повышаем температуру в нужных условиях там, или влажность, но это, в общем-то, уже излишним является, потому что запахи очень сильно дополняют.
1: Но ведь согласитесь, что у каждой особи, у каждого зрителя, который приходит вот на этот сеанс новый, так сказать, о чем вы сейчас рассказывали, у него весьма разнообразен и широк диапазон восприятия запаха. То есть вы, например, можете синтезировать под какого-то среднего человека запах, ну, грубо говоря, кобылы, да, который доит аксакал сидит, да? Вот. Но наверняка найдется какие-то люди, которые будут иметь более чувствительный, так сказать, нос, или менее чувствительный. Если менее, то не страшно. А если более, то они могут уловить там какие-то вот именно эти синтетические добавки. Я вот, например, слабо верю, что вот настолько вы можете смоделировать, создать какой-то запах, что, так сказать, четкий нос какого-нибудь дегустатора запахов не определит там синтетику. То же самое, что вот воздухоочиститель, вот он, да, там персик, к примеру, да, вот, а как бы не нужно быть особо искушенным в мире запахов, чтобы не определить, что там персик — это такая пародия, как вот сегодня показывали, Остап Бендер нарисовал вот этого сеятеля, то же самое.
0: Ну, разумеется, здесь рассчитано все, в общем-то, на средний уровень восприятия, то есть здесь не идет речь о специалистах, то есть здесь действительно вот, вот этого среднего уровня вполне достаточно, чтобы в совокупности там с остальной информацией все это воздействовало на нормального и среднего человека очень правдоподобно и интенсивно. То есть вот дополненная вот эта вот последняя субстанция, связанная с запахами, она на нормального, на среднего человека повлияла решительным образом. То есть все уже полный стопроцентный почти эффект присутствия наблюдался во время трансляции вот этих наших программ.
1: А скажите, вот тоже, на мой взгляд, тема очень серьезная. Это тема запахи и детства. То есть существует мнение, что ребенок чувствует гораздо большее количество запахов, нежели взрослая уже базитическая особь, которая, как мы уже говорили, не сама, а просто как бы, ну, в ходе эволюции теряет возможность ощущать запахи, которые ей не нужны, так сказать, в ходе ее вот жизни. Вот. А грудничок, который родился, он ощущает какой-то один глобальный запах, ну, вот как бы целиком видит на радугу, да, то есть насколько вообще целесообразны попытки зафиксировать вот состояние грудничка у взрослого человека, то есть так, чтобы и в 50 лет, уже будучи базитическим, человек улавливал запахи, улавливаемые грудничком. Или это не нужно? Это может сделать уродом?
0: Ну, на самом деле здесь существует две точки зрения. Одна предполагает, значит, что он запахи улавливает, а другая, что он, наоборот, лишен каких-либо потребностей, в том числе потребностей в запах. То есть приближенные к состоянию полного счастья или одухотворения, когда, в общем-то, функции все снижены до такой степени, что, например, не приемлют что-то излишнее. То есть там, как известно, там зрение, слух, обоняние работает с определенным порогом. То есть этот порог намного выше, чем у человека взрослого. То есть из этого следует, что у него наоборот, обоняние очень снижено. То есть до степени... Ну, в общем, для счастливого человека, собственно, и требуется, например, как дебил, он ощущает себя счастливым. И, собственно, дебильность, она, это, собственно, и есть счастье. То есть это укор окружающим, потому что здесь состояние дебила, оно есть счастливое. Это чисто социальный укор. И а что касается конкретной особи, то есть если взять, например, и, ну, грудничок, например, он определенный, в общем-то, конституции, то определенное состояние всем известное. Но на самом деле, если проводить параллели, он вполне похож на дебильного. То есть на дебильного взрослого тем, что да, как да, раз все функции у него снижены, и его конституция, в общем-то, предрасполагает, он же полностью зависим и полностью счастлив, так можем сказать. То есть его все одномоментные несчастья, они решаются элементарно. То есть его стоит покормить или лишить дискомфорта. Да.
1: Кстати, вот вы знаете, видимо, поняли определенные люди вот это тоже как-то, ну, смогли сформулировать, и сейчас создается огромное количество новых религиозных каст, которые вот именно проповедуют, так сказать, дебилизацию. Ну, вот есть же такая каста, называется «Свидетели-дебилятора». Вот. Именно вот они занимаются этим. И вполне возможно, что, вот, так сказать, именно вот чистой физиологии станет в будущем каким-то религиозным таким новым толчком. Но мы сейчас с вами ненадолго прервемся и после небольшой паузы продолжим общение с базитологом Андреем Орловым. нашу беседу с базитологом Андреем Орловым. Как вы помните, для тех, кто только что подключился, я напоминаю, что речь у нас идет о запахах. И как бы мы закончили предыдущий наш диалог темой о том, как вообще ощущает атмосферу с точки зрения именно запахов грудничок. Вот пришли к выводу, что он ни черта не ощущает, и что, в принципе, это и хорошо.
2: Да, это хорошо. Ну, собственно, это предусмотрено природой, чтобы создать условия благоприятные для развития человека. На самой начальной стадии он должен ощущать полный комфорт. То есть состояние святого, когда, в общем, никаких раздражителей, вернее, раздражители есть, но пороги чувствительности отрегулированы таким образом, что как раз он получает минимум негативного из внешней среды. То есть с момента его созревания начинается вот как раз развитие всех этих аппаратов и усваивание внешней информации агрессивной. И, ну, в общем, уже тогда начинается штурм, так сказать, вот.
1: А, собственно, здесь можно еще, видимо, провести какую-то аналогию, но ни в коем случае не сопоставляя эти два явления, аналогию от его с насекомыми или с животными, скажем, типа собаки. Вот почему собака, она такая беспокойное животное? Ну, вообще, оно же постоянно скачет, там, скребет когтями, там, у нее вывален язык. Тогда как кошка является, опять же, противоположностью собак. А насекомое, оно вообще третье. Вот взять, например, комара, да, ведь известно, что комар летит на запах бычка, коровы или там подмышек. То есть он ощущает, как доказали ученые, исключительно острый запах. Вот комар на сахар не сяет. Если сяет, то в основном, как бы, это ориентир, это вот белая чисто поверхность исключительно, то есть это уже визуальный образ. Вот, то есть смысл в том, что если человек или, ну, любое существо будет ощущать только один запах вот в этом широком спектре, только одну полосочку, то это существенно отразится и на его, в общем-то, поведении вот в окружающего среде. И я знаю, что у вас огромное количество пациентов с какими-то гипертрофированными вот с гипертрофированным, назовем его так, обонянием. Не могли бы вы рассказать о каких-то вот примерах наиболее ярко выраженных вот аномальных отклонениях в этой области?
2: Ну, такие, в общем-то, можно их назвать аномальные. Есть вот у нас, в общем-то, добровольцы, на которых проводились эксперименты, которые имели ярко выраженную сверхчувствительность, как раз обонятельную, они... В общем-то, исследование предусматривалось, чтобы они интерпретировали или излагали, например, те или иные ощущения, вот, которые они получают от запаха. Там, например, берется объект, рассматривается. То есть они по масти, например, женщин делили. То есть блондинки, брюнетки и там шатенки, как они пахнут и с чем это связано. То есть вот, например, блондинки, они... как бы по его такому впечатлениям, они больше связаны с, как бы, с какой-то, ну, то есть открытостью эмоциональной. То есть это, если представить нечто такое, вот суп какой-то с открытой крышкой, вот, а все остальные, значит, чем темнее мазь, тем, значит, консервативнее запахи, то есть более, как бы, консервативный, ну, то есть и сама генерация по себе, то есть чем масть светлее, тем, значит, как бы вот продукция запаха, она происходит как-то интенсивнее, считается.
1: Но, с другой стороны, согласитесь, что вот заболевание такое, как насморк или воспаление легких, оно происходит не от ветра, заметьте, а от сквознячка. Это я так говорю к тому, что вот вы сказали, что при открытой крышке, например, борщец пахнет аппетитнее. Да, но С другой стороны, ведь очень серьезная тема – это объем запаха. Ведь может, так сказать, доноситься запах, который будет воздействовать на какие-то центры мозга гораздо сильнее, нежели огромное количество этого запаха. То есть какой-то, скажем, вот вы идете по улице, она жарит картошку, да, вот, и у нее из форточки вот пахнуло этой жареной картошкой, у вас началось активное слюноотделение там и все такое прочее. Другое дело, когда вы уже заходите в квартиру, где вот эта картошка жарится, где все пропитано этим, собственно, вот запахом, там ваши другие органы, кроме органов обоняния, поведут себя совершенно иначе. То есть, может быть, там, ну, это я не буду говорить, это, опять же, аномалии. Вот не могли бы вы прояснить эту хитрость с объемом, с, так сказать, с объемом запаха?
0: Ну, здесь, как и в любой, в любом другом источнике информации, количество и качество, они, собственно, точно так же влияют. То есть, качественные, например, ну, а что здесь, примеры какие-то привести? Например,
1: а, ну да, да, это вот было бы. То есть, я как бы на таком чисто кухонном примере, что вот, заметьте, вот, например, в хорошем ресторане, вот у нас тут внизу мы открыли при программе, да, то есть там официант, вот он вам сегодня как поднес вино, не так, там бутылку открыл и прям в ноздри запихнул горлышко, нюхали там, ну, а вот чисто так вылил себе на руку, потом это рукой перед вами помахал. То есть, так аромат улавливается гораздо тоньше с точки зрения кулинарии.
0: Да.
1: Ну, а вот, вот другие какие-то примеры. Ну, вот я, например, знаю, что один из наших радиослушателей, я не буду называть его фамилию по понятным причинам, поскольку он поделился самым сокровенным, он, чтобы лучше ощущать запах своей жены, сперва ее гонял вокруг дома в целлофановых пакетах, потом сажал напротив себя, а сзади нее ставил вентилятор, чтобы вот эти потоки воздуха обдавали жену, и уже он получал от этого, даже, как он признался, сам доходил до оргазма. Вот тоже можете прокомментировать.
0: А, ну, здесь, в общем-то, опять с особым порогом чувствительности или с качественным восприятием связано. То есть здесь, можно сказать, гармонично как-то совпали эта пара, то, что, в общем-то, реакция его половая была акцентирована именно на запах. То есть, возможно, там и другие как-то, ну, судя по этому, так, по ситуации, у него, значит, скорее всего, именно вот она гипертрофирована, эта функция. То есть, потому что, например, если взять эстетическую визуальную сторону, здесь эта процедура, она не лучше выглядит, ну, в смысле, не совсем нормально как-то, или с нормальной точки зрения она как-то выглядит не совсем нормально, что ли, так вот. Это дает основание думать, что у него, в общем-то, идет, ну, в пользу, так сказать, вот обоняние все развивается. Его чувствительность связана вот с этим как раз. Ну, здесь, наверное, влияет уже не то, что количество, а именно качественное влияние уже определяет его вот реакцию. Ну, здесь я не знаю, здесь можно тему, в общем-то, или ситуации как-то много рассматривать. Если интересно, здесь важно, наверное, важен такой момент, что вот, например, что само по себе вот явление создания как бы ложных представлений о себе. То есть вот употребление парфюмерии, по идее, попытка загнать свой собственный запах подальше и выставить какой-то традиционный. То есть мы здесь получаем следующую, в общем-то, концепцию, что люди как бы стесняются своих родных природных запахов, и а посему они являются неотъемлемой частью, такой же вот биологической частью, как, например, там органы какие-нибудь там интимные.
1: Ну да, да, да. Но, вот. А простите, вы не объясняете это тем, что в результате развития цивилизации, в результате серьезного, так сказать, экологического загрязнения, загрязнения окружающей среды, просто человек уже в данном случае служит как бы фильтром всего этого дерьма, и запахи им издавая передаваемые запахи, исходящие от естественной тушки современного человека, очень серьезно отличаются от запахов человека экологически чистого. А может быть, именно это сподвигло людей прятать это вот свой естественный запах, как высший срам какой-то?
0: Скорее всего, это связано с естественной интимностью человека. То есть нельзя сказать, что экологически чистый человек будет, например, хорошо себя чувствовать, когда он ест вот там где-нибудь на виду у остальных людей, или там что-то еще испражняется, или молится. Ну, все интимные акты, если взять, они на то они и интимные, что, собственно, определяет вот личностные качества. То есть, если бы у личности не было, собственно, интимных его каких-то деталей, то он, собственно, и не был бы личностью. Это была какая-то социальная субстанция, как он, как мусорное ведро или еще что-нибудь такое. Вот. Поэтому здесь интересно, конечно, вот, поскольку это является интимной частью, она имеет свою особенность. И, соответственно, вот эти вот все исследования, которые направлены были на изучение вот запахов конкретно индивидуальных, они имеют под собой вот свое обоснование. То есть, поскольку запахи являются интимными, личностными, как бы такими атрибутами, то исследование их приносит, в общем-то, правильный результат. То есть сами по себе исследования имеют правильное направление. То есть, и здесь уже вступает как бы в дело сама методология. То есть мы здесь, конечно, пытались найти какой-то эталон или способ как бы оценки вот этих вот состояний. В основном все уперлось как бы в основные общеупотребимые критерии, то есть вот оценки такие, например, приятные, неприятные.
1: Ну, давайте вернемся к этой теме после небольшой музыкальной паузы. Напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог и астролог Андрей Орлов. Речь у нас идет о запахах. И, собственно, очень многие наши радиослушатели задаются такой вопрос. Не является ли вообще определение такое, как приятный запах, неприятный запах, чисто условностями и какими-то, так сказать, приобретенными рефлексами, я бы сказал. Дело в том, что, например, кто сказал, что запах там, опять же, прицепился, но тем не менее запах пуазона приятный, а запах, например, жеваного чеснока неприятный. То есть вполне возможно, что был какой-то первый человек, который возвел просто вот запах пуазона в культ, так сказать, такой в культ шик в запахах, а вот запах жеваного чеснока как раз наоборот, он сказал, что, дескать, это плохо, привил такое мнение, а ведь через мнение, через вот такую общественную, так сказать, нагрузку меняются и физические свойства человека.
0: Ну, здесь имеется в виду обычные, в общем-то, культурные рамки, то есть любые культурные понятия, они формируются. Там их этиология, в общем-то, схожа. То есть по мере эволюции человека у него там возникают, соответственно, культурные рамки или меры как бы возникают и исчезают, заменяются и так далее. То есть здесь все, что связано с запахами, оно происходило, в общем-то, почти что параллельно, я так полагаю. Есть, конечно, некоторые там, например, моменты в эволюции, когда, например, человеку, например, более важно приходилось там развивать какие-то визуальные свои, там, например, эстетические там какие-то меры, так скажем. То есть культура там визуальной эстетики, она, например, прогрессировала более быстро, чем, например, там всякое остальное. То есть, например, взять стиль роколь. То есть вот после эпохи там барокко там возникл вот стиль роколь, там, ну, 16-17 век, 15-й. То есть когда, в общем-то, за внешней визуализацией сущность, так сказать, она, в общем-то, оставалась почти что прежней. То есть, например, если... То есть взять хотя бы те же какие-то наличия паразитов, вот, например, несмотря на то, что вот внешне как-то все стремилось к обманчивому впечатлению, что это так все уж выглядит как чисто... Это, да, да. А на самом деле все это содержало в себе очень так, ну, почти что как предыдущие эпохи, в общем, все это кишело паразитами.
1: Тут даже ведь можно сказать, у нас недавно, прошу прощения, что вас перебиваю, в гостях были представители исторического музея, которые рассказали, что при как-то вскрытии одной кладовой еще в каком-то очень древнем дворце, там была куча одежды, вот парики буквально кишели какими-то клопами, блохами, причем явно происхождение этих животных было не современным. То есть это с тех времен они были типа усопшие, потом их как-то отморозили. Ну, то есть то же самое, что с клопом Пушкина, с небезызвестным, который ожил, был, будучи снятым в свою рукопись. То есть действительно гигиеническое состояние было никуда. Да и жрали они плохо, соли не ели.
0: Ну, в общем, опять же, это все равно основано было на культуре. То есть... В общем-то, это не являлось каким-то недостатком. То есть это, конечно, по мере развития визуальной культуры, так скажем, ну, отношение к ней может быть разное. Вот. По мере развития оно просто требовало определенных каких-то состояний исподнего или там внутреннего состояния. Должно, в общем, было догонять как-то оболочку наружную. Поэтому как-то в результате пришли к какой-то личной гигиене. А до этого все это основывалось на каких-то сущностных моментах. То есть человек здоров должен быть в первую очередь духовно, а уж во вторую очередь там какие-то были материальные компенсации. То есть вот, в общем-то, а потом эпоха начала материализоваться, и вот в результате мы имеем сейчас полностью материализованный век, то есть когда, в общем-то, происходит слияние полов, нечто среднее, и эстетика, например, и всего, и визуальное, и всего остального как бы подтянулась к синтетическому, полностью синтетическому и механическому выражению. То есть, например, заменить лейерзацию. Вот сейчас, например, редко можно встретить чисто природные какие-то субстанции. В основном это какие-то лейерзации и заменители. То есть вот этот прогресс материальный, в общем-то, имеет свою такую особенность, что, например, приведение всего в норму, так сказать, абсолютно среднего. То есть, например, если уже отсутствует половая дифференциация, о чем может быть дальше речь? То есть нет каких-то диалектических напряжений. И, соответственно, все принципы эстетики падают, в общем, сводятся к единому. То есть, например, одна, например, идея – это хорошо. То есть, например, глобальный там мир и все прочее. Но она сама по себе, в общем-то, приблизительно то, что мы сейчас имеем. Мы давно не имеем войны, но мы имеем уже какой-то, например, ослабший человеческий организм, который не жаждет как-то выживать или не стремится к выживанию. То есть за него уже, поскольку он находится под опекой...
1: То есть постоянно тепличные условия, как будто огурцы длинные вот эти.
0: Да. Есть, да. У него развивается какая-то пассивная часть, например, там какие-то условные интеллектуальные потребности он компенсирует. Все остальные, например, компенсируются средой или вот этим общим генезисом, когда его обеспечивают, например, массой эрзацев, которые там производятся в достатке.
1: Ну, в принципе, вот даже как пример, да, на что тратится огромная мощь сейчас человечества, не на, скажем так, изобретение способа выживания,
0: да,
1: а на какое-то техническое совершенствование и без того, того же совершенной техники. Там изготовляются какие-то там совершенно мощнейшие автомобили, которые там ездят там, до 500 километров в час. Ну, это я образно говорю, но тем не менее, это совершенно не нужно. Это никуда и никак.
0: Да, то есть уровень потребности, он остается диким. То есть вот человек не дорос еще до того состояния, о чем он декларирует. То есть развитие вот такой подобный инструмент там в руках должен, ну, вернее, инструмент должен быть в таких руках, которого он достоин. А поскольку, вот, например, сейчас все это не соответствует уровню вот, как бы, пользователя, то происходит контроль ведь либо набором каких-то случайностей, которые переросли в какую-то, ну, в условия, которые, так скажем, негласно уже соблюдаются и которые переросли в искусственные требования. То есть, так скажем, что, например, искусственное поддержание, например, мира выросло в то, что человек, например, в постоянном состоянии полуагрессии находится. То есть сейчас, например, полуагрессивные вот эти неврозы, они перекинулись уже постепенно на бытовую почву и на все остальное.
1: А может быть, это объясняется тем, что вот если раньше, ну, ведь существует там, да, закон Архимеда. Вот сидел вот один Архимед где-то там на каком-то берегу, изобретал свой закон. Это была чистая теория, да?
0: Да.
1: Кто-то там изобрел еще что-то. То есть уровень тогдашний, технический уровень позволял одиночке изобрести и воплотить свое изобретение, так сказать, вот в реальный какой-то предмет, то сейчас как бы ничего особо нового без коллективного труда изобрести нельзя. Ну, то есть, вот попробуй, например, изобрести новый автомобиль какой-то или там ракету, я не знаю, да какие-нибудь щипцы для накрутки.
0: Почему? Они могут изобрести даже
1: но
0: в
1: они
0: этом...
1: не смогут реализовать.
0: Дело в том, уже. Что даже реализовать могут, но дело в том, что в этом потребности никакой нет. Дело в том, что все, например, вещи, там, например, из какие-нибудь из высшей механики, они, в общем, сейчас заменены чем-то более упрощенным. И, ну, так вот скажем, что некоторые вещи, ну, эрзацами, то есть, например, на примере культуры, там, например, вместо живого искусства видим там отфильтрованные. То есть, либо да, это да. Запись, либо это трансформация, там, например, через телевидение.
1: Либо есть, сам даже исполнитель, ну, какой-то из пробирки.
0: Да, да, то есть это какая-то условная договоренность. Человечество объявило, там, давайте мы будем жить в инкубаторе, несмотря на то, что нам придется как-то чем-то поступиться. И вот приходится... Поэтому, например, такие изобретения, которые раньше, например, там происходили от одного человека и влияли там на целое там общество, то их сейчас, конечно же, не может быть. Как может инкубаторский цыпленок, например, отличиться? Они же все одинаковые.
1: Знаете, такой, как так называемый, мы ученые называем вот этот эффект, эффект ртути. То есть вот, если раньше это была какая-то громадная такая лужа, расплесканная, тут отдельно были куры, тут отдельно было там, скажем, племя каких-то там кочумбаев, да, а здесь были свиньи, да, вот это были деревья. То есть сейчас все это стянулось в такую здоровую какую-то каплю базедовую, уже сложно отличить, вот как бы вот она это, или это курица, или это там свинья, или это там известный артист, или это дом вообще, да, или там музей.
0: Да. Как-то,
1: вот какое-то полное смешение. То есть.
0: Да, а ртуть в алхимии, она и означает слияние полов, то есть ртуть это меркурий, золотой, так скажем, это меркурий, гермафродит, в общем-то, в астрологии это что-то среднее между этим, является связующим звеном между двумя полами. То есть все явления, которые являются полярными, они должны объединяться чем бы то ни было, там, какой-то энергией или стремлением каким-то, или идеей, неважно чем, они, ну, как-то стремления, эти векторные стремления как раз определяются Меркурием. То есть происходит, что мы представляем из себя какое-то связующее звено. То есть происходит, что мы как труба, сквозь которую там общается что-то такое более сущностное.
1: Да. Как будто, кстати, вот здесь еще ведь такой момент, что если прийти к полному раскрепощению личности, то что это такое полное раскрепощение личности? Вот вы говорите, да, слияние полов происходит, значит, и начинается там уже отсюда, значит, идет гомосексуальность, гомосексуализм, затем начинается педофилия, затем зоофилия, после зоофилии потом идет уже некрозоофилия. Вот состояние некрозоофилии, оно, тем не менее, подразумевает под собой полную раскрытие.
0: Да ты не по тому пути сразу пошел, потому что ты перебрал все извращения, которые основаны на какой-то потребности. А вот когда потребность сама по себе исчезает, вот как при облучениях, вот это и будет результатом. Потому что ты говоришь о каких-то извращениях, но где всегда побудительный стимул есть. А вот когда его не будет, вот это вот и есть вот результат вот этого обесценивания этих
1: идей. Нет, ну ты это говоришь об одном пути, а вот я говорю о другом.
0: Нет, я говорю о том пути, на котором мы стоим сейчас.
1: Ну это да, но этот путь, он как бы широкий, но от него-то есть микропроспектик и улочки. Вот одна из этих улочек здесь.
0: Ну да, но сейчас, по-моему, уже большинство как-то смирилось. Даже вот ты говоришь, есть какие-то отдельные группы людей, ну, как бы занимающиеся развитием в себе вот таких вот экологических идей. Ну, на самом-то деле, они все равно существуют в рамках вот этой вот общей договоренности. То есть здесь, в общем-то, это какая-то игра, которая, ну, конечно, интересная и может...
1: Это, знаешь, это называется по-другому весы. Вот как бы просто визуально все и так понятно. Вот это весы, вот правая чашка, вот левая. Вот, дескать, для того, чтобы игра соблюдалась, давай-ка на левую экологическую чашку гирьку кинем в виде Гринписа. Ну, к примеру, да, вот так. Фишка. Вот, хотя на самом деле, конечно, можно...
0: А вот интересно насчет весов. У меня здесь идея такая возникла. Весы ты как воспринимаешь? Это активное состояние или пассивное?
1: Это зависит от количества гирек.
0: Ну вот...
1: Или ну, ты понятно, имеешь?
0: Ясно. Вот вообще состояние уравновешенности, вот, ну, весы, так скажем.
1: Буквально. Конечно, активное.
0: Активное, да?
1: Исключительно.
0: А, то есть, ну, здесь на самом деле может и пассивный быть, правильно?
1: Ну, это очень, так сказать, момент очень короткий. Момент
0: то есть наличие напряжения, есть оно или нет, его там напряжение? То
1: есть оно всегда есть. Оно всегда есть.
0: Ну, мы берем не физическое, а так вот, более, вот. Ну, так сказать, впечатление такое.
1: То есть тогда нужно выдрать этот отрезок, понимаешь? Выдрать этот отрезок из времени. То есть, вот, пожалуйста, вот весы в данном случае такие.
0: Да.
1: То есть, тогда, да, они...
0: Ты смотришь на весы и представляешь себе, есть в них напряжение или нет, или все уравновешено. Так и наша жизнь сейчас, она представляет из себя либо уравновешенную напряженность, либо равновесие действительное. То есть вот это вот две точки зрения на один и тот же предмет, они как бы и были всегда, и сейчас вот они, я считаю, уместно о них как бы вот вспомнить. То есть вот это вот состояние весов, которое ты своевременно упомнил, оно, в общем-то, напоминает состояние. Вот.
1: Ну, понимаешь, состояние, вернее, вот, так сказать, изучение вот этого взвешивания, оно целиком обламывается о появлении каких-то совершенно мутирующих форм жизни. То есть, так сказать, представь себе, что постоянно кто-то откуда-то подкидывает на одну из чашечек, помимо, так сказать, узаконенных гирь, которые являются игрушкой вот этого большого дяди, вот, подкидывает какие-то микрогирьки, которые, ну, как бы такие, скажем, метеориты мутации. Вот это может быть даже, ну, что угодно, какой-то новый вид животных, появившийся вот в результате плохой экологии. Ну, как пример, какое-то новое блюдо, например, там, траву, например, какую-то вот кто-то распробовал и решил
0: есть. Но
1: это
0: ты тоже говоришь, это все равно рассуждать там о цветах, подразумевая, что в них какие-то молекулы или атомы движутся.
1: То есть... Ну, в принципе, да, да.
0: Да. То есть мы о предмете в целом лучше интереснее говорить как-то.
1: Ну, предмет-то в целом вот он. Вот перед тобой, видишь, слева, справа кружка. Вот.
0: Да.
1: Но я предлагаю немножечко отвлечься, а нашим уважаемым приготовиться и звонить по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Андрею Орлову, бозитологу. Вернулся, ну, надул нормально ему там все. Угу. Вот, это знаешь, о чем я подумал? О том, Или давай все-таки проприем телефонные звонки, раз уж обещали. Телефон 203-19-22. В студии у нас бузитолог Андрей Орлов. Ваши вопросы можете ему задавать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да. Отвечай. И здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Это звонит непосредственно Дмитрий Вальдемарович Подсвечник. Вот меня волнует такая вот ситуация. Вот, например, вот взаимодействие, например, между весами вот, и гирями. Вот, все вот весы меня вот волнуют. Вот. И как вы вот, понимаете, между проблемой отцов и детей. И не влияет ли на это непосредственно продавец, который следит за весами? Вот. И еще вот, ну, пожалуй, все.
1: Угу, спасибо, спасибо.
3: Пожалуйста.
2: А что там, повтори вопрос.
1: Я думал, что ты слышал.
2: Ну, я слышал, я не понял просто.
1: Я вот тоже.
2: Ну, что-то с весами,
1: да, с весами, с продавцом, со взаимодействием, видимо, взвешиваемого и весов. Ну, то есть смысл, вопрос, короче, вопроса в том, насколько можно посредством запаха влиять на состояние общества. Ну, вот, как бы сейчас очень модное такое понятие, как зомбирование нации. Ну, действительно, это, видимо, есть благодаря многочисленным эстрадным артистам, которые прыгают, поют про всякие, про растения, про пустые, про Гималаи. Вот. Но это уже, видимо, слабое достаточно воздействие. Вот,
2: я думаю, что такое массовое воздействие возможно, например, через массовую информацию. То есть один из способов – это создание синтетического запаха. То есть когда он моделируется под воздействием, там, например, набора каких-то определенного спектра визуального. То есть набор каких-то сигналов там, цветовых. Другой вариант – это когда, например, могут через... Ну, то есть, буквально, то есть, воздействовать запахом. То есть, например, массовые какие-нибудь издания могут из такого сырья изготавливаться.
1: Нет, ну я вот, к примеру, да, угу. Более такой прикладной, скажем, действие. Вот, скажем, одни там засели в окрашенном в белый цвет здании, другие, значит, побежали гремлины его завоевывать. Ну, или наоборот, там, неважно. Вот у них там своя разборка. И, предположим, вот вашему институту поручила какая-то серьезная правительственная группа или там организация каких-нибудь наций, я не знаю, там, синие билеты какие-нибудь. Все это успокоит бескровно, исключительно с помощью запаха. Вот какой запах вероятнее всего, ну, вот характеризуйте, этот запах сможет успокоить вот обе эти гремлинские группировки, что там базитирующие. Ну, к примеру, это должен быть горький запах, или там это должен быть сладкий запах.
2: А, ну, запахи там у нас подразделяются тоже на там, приятные, неприятные, по ассоциациям с цветами, резкий, мягкий, сильный, умеренный.
1: Да, да.
2: Вот. Ну, например, существует набор, например, качеств, которые свойственны, например, там, материнскому молоку, которое успокаивает все. То есть уравновешенный сладкий такой запах. Вот, например, он балансирует как бы состояние нервной системы. Например, желтые или вот резкие запахи, устойчивые резкие запахи, они, наоборот, ее возбуждают.
1: Кстати, видимо, здесь может очень серьезно, так сказать, компенсировать вот эти буйства гремлинов, так сказать, пот, взятый в промежгрудной выемке идеальной матери.
2: Да.
1: То есть, вполне возможно, серьезная концентрация вот этого запаха может резко остановить. Они, единственное, тут есть опасность, что начнется поиск тысячами алчных пастей в имени несуществующего. Они могут ведь податься в бега в поисках в имени, поскольку сработает рефлекс, вот тот детский.
2: Ну, не настолько же они там вот будут реагировать на этот запах. То есть, если уж совсем непосредственная реакция, я думаю... Там существуют такие компенсации, то есть вся половая жизнь, это, в общем-то, и есть реакции, например, подобного рода. То есть, на самом деле, половые акты, ну, по крайней мере, со стороны мужских особей, они основаны, в общем-то, на совокупности чувств, похожих на
0: опять же, на какие-то материнские рефлексы, материнско-детские вот эти связи. То есть там набор запахов, связанных с щелочными такими вот продуктами. И ассоциативные образы тоже, связанные там с этими, опять же, там округлыми, теплыми и так далее. Вот с этим вот.
1: То есть какими-то формами уже, да, визуальными.
0: Да. И визуальные, да, вот по обонянию это, скорее всего, такие вот запахи тепло-сладкие, так скажем.
1: То есть успокаиваешь. Ну, как, да, теплые тона тут, в принципе, вот.
0: Да. То есть, если вот там какая-нибудь львица, там, например, и чтобы захомутать, например, там какого-нибудь мужчину нужно, но она отличается какой-нибудь экспансивностью или вообще такой, в общем-то, не женской какой-то, например, устойчивостью.
1: То есть, ну, львица ты тут имеешь в виду, вот, да, даму,
0: да,
1: светскую типа.
0: Да, женщину, но лев там по гороскопу имеется в виду.
1: А, я думал, просто такую рыжую, такую, которая...
0: Ну, это и соответствует. Образ, он приблизительно, он так и вписывается в эту в характеристику. Ей, как правило, не хватает вот этого как раз сладкого запаха. То есть ей нужно как раз, например, если пользуется она парфюмом, как раз создавать образ вот этой материнского покровительства. А то у нее доминирующее начало, оно как бы ей как раз создает препятствия. И другие, наоборот, вот которые там, например, ну, которые отвечают женской сущности как бы полноценно, им можно выбирать уже нейтральные запахи там голубого, вот в смысле спектра. Это запахи, которые так кисло-сладкие такие, в общем-то, которые весам присущи. А, например, для, в общем-то, женщин женского такого, в общем-то, типа, им уже, я говорю, вот можно, собственно, ну, вот эти вот возбуждающие цвета, там, ой, запахи, они очень рискованные, они подходят только для каких-то единичных ситуаций, таких целенаправленных. То есть здесь нужно продумывать там...
1: Ну, индивидуальный подход, да, должен быть. Да. А вот, к примеру, вот она сидит дома, да, и знает, что он сейчас, вот смена закончится, он, значит, придет и будет орать, типа, там, ну, не то, что там, типа, наливай, мама, там, мама нищей, я провел товарищей, а, типа, пельмени будет требовать, все это в агрессивной форме, и даже если эти пельмени, они уже будут как бы на столе, все равно это перерастет в какой-то конфликт. Вот, может быть, ей нужно каким-то специальным фиамом производить окур вот хаты всей, чтобы как-то снизить в данном случае общественную агрессию.
0: Это и есть фиам, этот пельмень.
1: Пахнущий. То есть вот сам запах, вот, но он может, да, как бы дело в том, что прежде чем он подойдет к этой цели, к самому объекту, и начнет, набив желудочного мешочка, ему нужно снять сапоги, ботинки, и вот этот фиам, он в данном случае будет только раздражать, дескать, вот тут уже фиам стоит, а мне еще ботинки снимать, еще тут это вымя вертится, он будет агрессивен. Может быть, какой-то есть переходной запах.
0: Ну, здесь надо сказать следующее, что с запахами вообще сложнее, чем с образами, потому что образы комбинировать проще, чем запахи. Запахи проще, быстрее смешиваются, у них летучесть повышена.
1: Да, вот это, кстати, серьезно.
0: Поэтому
1: тоже.
0: Поэтому как-то каких-то промежуточных или вводных, кроме автобусного запаха, ему не попадаются. Ну, подъезд еще,
1: да, практически
0: с лифтом. Ну,
1: здесь... еще уборный, вот где он умывается после смены. Там,
0: да, тоже, здесь какие-то локальные точки можно чем-то, в общем-то, преобразить. Но мне кажется, что, вот, например, основной доминирующий здесь вот будет пельмени. И здесь, конечно, бороться как-то или дополнять чем-то, в общем-то, сложно. Ну, в этом контексте, если только разбирать все, что связано, так сказать, с углубленным пищеварением, то есть не с каким-нибудь там приключенческим, так сказать, вот ориентацией, так, чтобы, значит, на голодный желудок там продолжить какие-нибудь увлеченные какие-нибудь взаимоотношения, там, трения какие-нибудь телесные там начать или еще что-нибудь. А, скорее всего, вот все связано именно вот с этим вот, с идеей этого домашнего, так сказать, вот еды этой.
1: Вы знаете, вот я помню ваш проект, который вы в Думу, так сказать, предоставляли. это, так сказать, тестирование будущих политиков и вообще политиков вот, на как бы пригодность их к их профессии. Одним из тестов был, на мой взгляд, весьма интересный. Это тестирование на восприятие запаха еды. То есть подопытного, вернее, пациента длительное время, там сутки, по-моему, вы не кормили. Затем как бы в кухне очень дорогого ресторана, где все это насыщено запахом, заставляли его проделать какой-то высокоинтеллектуальный труд, какое-то высокоинтеллектуальное действие. Вот этот сам эксперимент, много ли вообще людей прошло его? Потому что как бы результат теста был один. Там подходит, не подходит. И тот, который не подходил, он просто сломя голову бросался, там, пожирал все, что было там на сковородках. В данном случае уже команда отдавал как бы его желудочный мешочек тушке, а не как бы головная коробка.
0: Ну, ты же ответил сам.
1: Да.
0: Ну что же, я... Все кидались они.
1: Я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: А вот такая еще интересная тема. Вот насчет смешения запахов. Вот, допустим, ну как пример, вот. Вот, допустим, ну, сейчас там 10 градусов, допустим, на улице. Сейчас, допустим, народ не особо потеет. Ну, человек там, женщина, ну, надушилась. Тут никакого там, допустим, смешения, может, нет. А, допустим, 35 градусов. Вот. Ну, сейчас все отдано на откуп парфюмерам. Это они говорят, что молодым женщинам, допустим, такими духами надо душиться. Более, так сказать, среднего возраста, то такими-то и так далее. Там. Вот. И что вот в такую-то погоду там так тоже разными духами. А действительно научная тема. Вот как вы насчет того, чтобы в Москве...
0: Спасибо. Здесь спасибо. Вот мы же говорили, смеси запахов, они всегда ну, рискованные и сложные. То есть получается, когда, например, разные запахи, это все равно как аквариум с разными рыбами. Они вроде все пахнут, ну, выглядят как-то экзотично. Ну, но,
5: палитра,
0: но они все разные, да. Да. То есть здесь явно ощущается вот эта смесь. То есть, конечно, замечательно было бы, когда все это гармонично было устроено. Но, например, наша там автобусная, например, эта среда, она предусматривает под собой именно скопление чего-то такого. Вот, может быть, и там где-то в деталях индивидуальному, но по большинству своему это масса, конечно. А масса представлена, как правило, смесью такой эклектичной.
1: И прежде чем мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, я еще хотел заметить, что

0: Алло.
1: Да.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Меня зовут Борис Обмандевич Забиворот.
1: Здравствуйте.
0: Я являюсь начальником кафедры по адаптации надувных кактусов в условиях развитого социализма. Я, в общем-то, долго занимался вопросами о влиянии запаха на, так сказать, мои подопытные растения. И меня интересует такой вопрос. Вот вы сказали, что искусственный запах, допустим, можно применять в кинотеатрах там. И для того, чтобы успокоить там толпу, типа того вот.
1: Ну да, да. Да.
0: Да. А вот можно ли сделать так, чтобы, допустим, запах, то есть, как бы перебить естественный запах какой-то вещи, и, то есть, каким-то искусственным путем сделать так, чтобы...
1: Ну, чтобы кошка пахла бабой.
0: Да.
1: Скажите
0: вот
1: прямо. Хорошо, сейчас
0: правильно.
1: Андрей ответит. Спасибо. Ну что, Андрей?
2: Значит, суть какая? Чтобы что?
1: Можно ли сделать так, чтобы вещи какая-то пахла запах совершенно не соответствующий своему виду? Ну, скажем, шашлык духами, баба кошка или кошка баба, неважно.
2: По-моему, это очевидно. Можно сделать, но смысл этого...
1: Но как бы ведь вы в вашей работе должны учитывать потребности всех слоев населения. Если вы, так сказать, в вашем обществе приемлете какие-то извращения политические, сексуальные, то почему же вы не приемлете, так сказать...
2: Так здесь сам... наоборот стремление, как бы, чтобы достичь гармоничных соответствий. А дисгармоничные они чаще бывают.
1: А с точки зрения, может быть, нашего радиослушателя, вот шашлык, который пахнет шашлыком, это как раз дисгармония, а шашлык должен пахнуть, например, цветочными духами.
2: А, это вот, кстати, мы изучали этот вопрос с другой стороны. То есть, когда мы привычным предметом, там, например, предметом обихода, как бы присваивали другие совсем ассоциативные признаки. То есть, например, придавали другую окраску, другой запах. То есть человек полностью терял контроль над своими действиями, он не мог, ну, и например, этот предмет, он, ну, являлся как бы частью предметов, в цепи, вернее, элементом цепи, который, ну, как бы...
1: Ну, я, то есть, понимаю, что, скажем, штаны, пахнущие аджикой, не покупают.
2: Нет, не о том речь.
1: А, простите.
2: В общем, это элемент в цепи повторяющихся и пассивных действий, которые, в общем, над которыми человек не задумывается. Вот этот предмет, он, например, всегда создавал какой-то вот... какой-то... Ну, короче, человек спотыкался на нем. То есть это все равно, что вот, например, обычный психологический тест, когда там, например, привычные выключатели там переносят на другую сторону.
1: А, рука тянется туда.
2: Да.
1: И или, например, здесь... грушку от спуска воды в унитазе.
2: Да.
1: Возьмут, перенесут на бачок. И вот как котята тыкаются, все тыкаются и уходят. Да. Извините. Что...
2: Да, ну это, например, пример элементарный, когда фрустрация возникает перед применением, например, таких вещей. Это, например, когда еда пахнет неестественно. То есть, когда там, например, какой-нибудь суп будет пахнуть там ацетоном, то человек первая реакция отказаться от этого. Ну, а если это еще и выглядит несоответственно, то, короче, мы придавали предметам ненормальные расцветки и ненормальные... То есть, конечно, нарушается здесь ритм полностью, то есть пользоваться невозможно такими вещами. А...
1: Декомпасация происходит, но от слова компас человек не ориентируется, так сказать, уже.
2: И вот просто здесь цель-то была не в том, чтобы просто дезориентировать, а, например, цель эксперимента заключалась в том, сколько уходит приблизительно времени на адаптацию, то есть к новым условиям. То есть если берется средний где-то, например, ритм адаптации, то есть человек попадает в какие-то новые условия, если там все предметы соответствуют, например, его нормально, ну, вообще, если они нормальные и нормальному представлению соответствуют, то он адаптируется, ну, с какой-то там, например, с какой-то там определенный период времени, там, X назовем его.
1: Ну, а то если, же самое, например, что бросать курить.
2: Если, например, он в привычной среде получает такие искаженные данные, то он очень серьезно тормозится, а если, например, в непривычной среде и непривычные предметы, то он быстрее адаптируется. То есть здесь работает еще принцип того, опять же, вот этих вот индивидуальных

0: индивидуальных причастностей к предметам. То есть предметы, которые являются личной собственностью, они, когда теряют свой привычный вид, они действуют травмирующе. То есть человек ощущает какую-то потерю, и у него часть вообще его рефлексов заняты восстановлением вот этой вот чувства собственности. Поэтому, например, какие-то действия со стороны там, партнеров, там, партнерш, они часто вот вписываются в эту картину. То есть когда поведение, там, например, большей частью, там всякие измены и прочее, они как бы предусматриваются. То есть они как бы подсознательно существует, причем это, ну, раскопать это несложно, то есть это в зависимости от, берется материнская компонента и рассматривается, то есть это несложно проанализировать, но многие ее не знают, и, ну, все равно большей частью вписано все, и поэтому если там какая-нибудь партнерша начнет, например, чрезмерно как-то себе, ну, например, придавать какой-нибудь эксцентричный вид, то это не заинтересует этого партнера, а создаст как бы условия, ну, как бы вот этот вот ступор создаст, который она расценивает как заинтересованность в ней.
1: А, скажите, вот я знаю, что Павлов, известный академик, проводя опыты над собаками, делал следующее. Он не позволял пищи после пережевывания поступать в желудок животного. Изучал,
0: да, через фистулу выводил.
1: Да. Вот, а, собственно, желудок. Я знаю, что у вас такие эксперименты, конечно, жестокие, не проводились, но, опять же, над добровольцами, над людьми проводились эксперименты, то есть вы кормили ваших подопытных пищей, лишенной вкусовых качеств. Вот мне было бы интересно узнать результаты этих экспериментов. Происходит ли адаптация человека и насыщение?
0: Ну, мы вот изучали, брали ферментативные пробы, то есть из полости рта, из пищевода, из желудка. И, например, организм обманываться может вот на, так сказать, до пищевода. Потом, когда эзофагус проходит, то уже конкретно вот в желудке там уже обмануть тяжело. То есть там это мы связываем вот с осязаемым и видимым контролем. То есть вот человек, он даже в зеркало может увидеть, в общем, до глотки этот продукт, и до этого момента, условно говоря, контролируется вот этот вот процесс, то есть обман идет, а дальше уже разбираются его ферменты, то есть здесь уже он активно никак не может влиять, то есть сознательно он не влияет на этот процесс, поэтому когда эти пробы анализировали, то вот, в общем-то, там ферменты вели себя по-разному.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вас беспокоит Рудольф Петрович Кандыбай-Подкова.
1: Здравствуйте.
2: Вот я, значит, хотел проконсультироваться с вами по поводу запаха, который издают животные. Вот, например, где-то там в Африке водятся, значит, такие скунсы, которые, значит, своим запахом отпугивают. Вот, например, значит, мускусная крыса, она наоборот возбуждает своим запахом. Но у нас вот в средней полосе России, скажем так, таким запахом отличаются кошки. Вот бывает так, вот заходишь в подъезд и как вдохнешь, значит, запах, такое впечатление, что
1: понятно. Ну, вы можете не продолжать.
2: Все местные,
1: да,
2: кошки,
1: да,
2: значит, ополчились против человечества. Вот, значит, мы занимаемся сейчас с группой, значит, выведением такого запаха, который мог бы отпугивать кошек. Вот наш эксперимент по поводу выработки из собачьих каких-то ферментов особого запаха, он, в общем-то, провалился. Угу. Можно ли с вами проконсультироваться? Вот просто наши эксперименты встали в тупик, вот не знаем, что делать дальше.
1: Да, спасибо, спасибо. Ну что, да.
0: Ну, вот интересно, по поводу, кстати, кошек, момент такой. У них, во-первых, почему вот, собственно, такой резкий запах, это за счет низкого порога вот чувствительности кошек. То, да, есть, да, вот, да, если обратить внимание на вид кошачьих, там, например, у них есть, например, органы показывают, говорят сами за себя. У собаки, если морда более вытянута, говорит о том, что
1: и голова здоровая,
0: органы
1: собаки, да,
0: более развиты, эти органы осязания. А, например, у кошки уши более как бы выражены, у них слух в общем-то, лучше, чем у собак. А что касается вот этих аттрактантов, которые они выделяют, там, это половые аттрактанты у кошек, естественно, они обладают вот такой резкой очень силой, значит, известно, что это, как бы, условно говоря, там, метит территорию. На самом деле, это, говорю, исключительно вот сексуальный половой аттрактант вырабатывается, в общем-то, совсем неконтролируемо. И что касается вот отпугивания, то здесь очень сложный вопрос. Вот кошка, она, в общем-то, ее, если в привычном понимании вот взять там страх животных, то у них, в общем-то, нет такого страха, вот как у человека. То есть у человека может существовать сознательный страх. Например, ситуация не возникла, а он может бояться. У животных такого не бывает, это раз. Во-вторых, там, например, у кошки она по своей, в общем-то, психологии, она очень, ну, своеобразна. То есть ее напугать...
1: Ну, сложно.
0: Ну, сложно.
1: Она, вы знаете, извините,
0: героическое животное, и ее единственное можно, я предлагаю вам отвлечь. Для этого можно использовать их же кошачий аттрактант. Причем вот они реагируют на сладкие компоненты, вот, которые, например, содержатся в валерьяне, в той же самой.
1: Ну, или еще хороший метод, это как бы действительно отвлечь от вообще половой функции. Для этого просто аттрактанты рыбьи. То есть тем самым у кошки будет все... вся энергия направлена на выделение слюнных каких-то желез, которые совершенно не вонючие.
0: А и... с рыбой здесь интересный вопрос, потому что кошка в природе, там редкие виды кошек только сталкиваются с рыбой, потому что
1: большей частью кошки живут...
0: Нет, я хотел сказать вообще о пристрастии кошек к рыбам. То есть здесь... А что такое-то? Тут вообще
1: интересный момент,
0: что кошки с рыбами нигде не пересекаются.
1: Несколько
0: видов кошек есть, которые живут там где-то на болотах, и то можно сказать, что они не рыбами, а там крысами питаются. Вот.
1: Водяными, да. Клюквы, кстати. Вот.
0: Единственное, значит, обоснование их интереса к рыбе, это то, что у них фермент. Причем рыба, они свежие рыбы, например, они реагируют только, например,
1: на действие,
0: более бурно
1: на
0: шевель. Рыбу. А вот рыба, например, которая тут сдохла бездвижимо и еще не начала портиться, она интерес очень мало у них вызывает. То есть они начинают с ней играть. Вот когда рыба начинает уже портиться, они начинают ей интересоваться. Это, в общем, говорит о том, что вот тот резкий фермент, который содержится в кошачьей моче, то есть аттрактанты эти, они по своему составу напоминают, в общем-то, вот эти вот, опять же, продукты распада, которые там в рыбе очень сильно тоже выражены. Причем Пифагор еще отмечал, что вот женщины и портящиеся рыбы, они пахнут почти одинаково. То есть он... как научный деятель, не как философ говорил об этом. Так что здесь объясняет многое вот эту вот силу этого фермента и вот эта беготня за женщинами и за рыбами.
1: Да, она, кстати, где-то похожа. Это проводит серьезную параллель между людьми и кошками. Вот.
0: Ну да, поведением кошки по отношению к рыбам и поведением самцов.
1: Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, уважаемые собеседники.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, я сам неоднократно бывал на запахологических симпозиумах. Я представляю определенный запах. Мой запах кодифицирован как запах забывшего барашка. И вот, вы знаете, в Москве я работаю в оздоровительной поликлинике, и ко мне приходят люди-москвичи, лечиться. Ну, я создаю деревенский аромат. Не только с города, но и с деревень. Говорят, пол сволочь пахнет лучше, чем наш барашек деревенский. Вот экология, понимаете, животные теряют фитонциды свои, аромат. Вот как с этим бороться?
1: Спасибо. Спасибо. Действительно, кстати, вот этот радиослушатель очень прав и затронул серьезную проблему потери все-таки, естественно, запаха. О людях мы уже не говорим, а о животных.
0: Так мы же говорили о животных и о людях, вообще об эволюции этой, в общем-то, регрессивной, так называемой эволюции, когда вот происходит это усреднение принудительно, поскольку рассматриваются животные домашние, которые зависят от человека, то, разумеется, они как бы...
1: Давайте условимся наживать домашних животных, просто, короче, пуфики.
0: Вот, они даже независимо от своего, как бы сказать, побуждения, они могут соответствовать тем требованиям, которые к ним предъявляются, или тому методу, так сказать, обращения с ними, или вообще, в общем-то, пытаются как-то подстраиваться под своих этих вот, да. И таким образом, наверное, вот эта вот часть животных, которая вырвалась вперед в своем прогрессивном стремлении, она, наверное, как раз и сильно отличается по запаху и по всему остальному.
1: А передает ли, вот известно, что там зачастую состав крови родителей целиком соответствует составу крови грудничка. Вот от запаха, как на ваш взгляд, можно ли, например, определить принадлежность, или определить отцовство или материнство определенного грудничка способом понюха оного и обнюха потенциальных родителей?
0: Ну, существует методика, она очень спорная, потому что, например, нет классической методики работы.
1: У каждого специалиста там
0: поэтому, например, эти методы, они воспринимаются в лучшем случае как гипотеза, потому что все эти летучие ферменты, они на определенной аппаратуре, там, например, подвергаются обработке на определенной аппаратуре, и поэтому, например, она не стала еще традиционной или классической. То есть, вот, например, там некоторые преступления не могут открыть, потому что ее нет просто, это аппаратура.
1: А то есть вы хотите сказать, что вот эти многочисленные объявления в разных газетах рекламных, где определю отцовство и материнство по запаху, и там с умным видом какой-нибудь женщина или там мужчина крутит за грудника, там потом нюхает папу, маму и говорит, нет, это вот ребенок этой мамы, но нет у папы там. И, то есть это все в чистой воды фикции дурилово людей.
0: Ну да, если это не связано, иной раз вот просит принести, так сказать, вот анализ с собой, тогда это похоже на правду.
1: Уже более глубокое исследование. Да. Очень понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Это опять же Дмитрий Вальдемарович Посвестник.
1: Здравствуйте.
4: Мне вот еще вот одна такая, вот может ли вот, например, воздействовать запахом через телерадиовещание. Потому что вот я знал сейчас в новых японских телевизорах, там, например, вот опрыскивают всякими такими веществами от тараканов. Воздействует ли это как-то на человека?
1: Угу,
4: и вот еще один такой вопрос. Вот, например, и вот не ощущаете ли вы конкуренции? Вы же вот вещаете на 8-м телерадиоканале, да, там?
1: Ну, да, да.
4: Вот. А вот не ощущаете, вот когда вот там всякие грудастые вот по другому каналу там выменем крутят?
1: Массажируют себя.
4: Угу. Да, даже можно так сказать.
1: Понял, спасибо.
4: До свидания.
1: Ну, насчет вот запаха, я хочу сказать, что ведь была у нас в свое время, практиковалась такая идея, когда мы всем нашим радиослушателям выдавали, так сказать, недельный или месячный набор таких баллончиков с теми ароматами, которые распространили в студии, с тем, чтобы человек, сидя дома и слушая нашу программу, вокруг себя, так сказать, распространил ту же ароматическую среду, в которой находимся мы. Но в связи с большими очередями все-таки 5 радиослушателей, очень беспокойные, как говорится, уже больше 2 уже сходка, уже они там и поссориться успели, и понапиться вместе все, вот, и там. Поэтому мы от этой практики отказались. Вот. И, кстати, действительно, существует ли какой-то способ ароматизировать через радиоволну?
0: Да, мы уже говорили вот и по телевидению, и по радио. Это все, как бы синтетические способы. То есть, вот, например, некоторым слышится что-то, некоторым там мерещится что-то.
1: У некоторых вот зуд в зубах такой.
0: Видится там что-то, да. Там, или еще что-нибудь такое происходит. Там как бы ложная информация бывает иной раз. Вот визуальная, там слуховая. В том числе бывает и обонятельная, когда, в общем-то, информация, построенная определенным образом, она может вызвать как бы побудить абстрактное мышление, развить, в общем-то, какой-то образ, фантом, который, в общем-то, может принадлежать там, к визуальной информации, к слуховой, или вот в том числе и к обонятельной. То есть может фактически генерировать тот или иной запах. То есть, например, даже можете проверить там, если у вас побуждение, там, например, или абстрактное мышление как-то развито, то вы, например, при ассоциативном каком-то восприятии, то есть вам там вещать будет какой-нибудь повар из какого-нибудь шикарного ресторана, к которому вы имели когда-то отношение, вы будете там как-то ассоциативно уже воспринимать некоторые запахи.
1: А, кстати, я позволю себе ответить на второй вопрос насчет конкуренции. Потому что с невооруженным глазом заметно, что у нас и в имя больше, и, в общем-то, массажеры круче. Поэтому никакой конкуренции мы, конечно же, не испытываем. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас
5: слушаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня два вопроса. Да. Первый вопрос. Это хочу провести аналогию такую. Вот вы говорите, коты метят территорию. А вот мужчины в лифтах, в подъездах тоже метят территорию. Вот что-то это тут очень похоже. А второй вопрос, это что жалко, что ваша такая поучительная передача ночью идет. Вот днем все больные Сербского, там, Каначика и дачи, они бодрствуют, с удовольствием послушали бы. А ночью, ну, все спят, и поэтому... Вот как бы это вы бы там решили бы?
1: Спасибо за звонок. Кстати, насчет первого я отвечу. Не только мужчины метят, и не только коты метят, но и кошки котят, и метят, и женщины метят лифты. Я сам наблюдал неоднократно такую сцену. Ну, например, в телецентре. Часто это можно увидеть. Да-да, в Останкино. Вот. А что касается второго вопроса, то мы заботимся о, так сказать, пациентах. Они действительно ночью должны спать, но мы... регулярно в обе эти больнички посылаем аудио- и видеоматериалы нашей программы бесплатно совершенно. Вот. И, то есть, будьте уверены, что пациенты как бы не остаются без нашего внимания. Я так вот ответил на этот вопрос, Андрей, быстренько, поскольку это чисто технические вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вот у меня вопрос следующий. Ну, вот у каждого человека как бы имеется некоторое количество любимых запахов таких. То есть, ну, там в городе, допустим, запах метро, бензина и так далее, сырых подвалов. Вот. Так мне интересно, вот проводились ли какие-то исследования, по которым, ну, в смысле, когда по запаху человека, в смысле, по его любимому запаху определяли его характер и так далее. Типа как вот по знакам зодиака классифицировали людей.
1: Спасибо.
6: Вот.
1: Спасибо.
0: Да, это совсем несложно. Это же, в общем-то, предпочтительные запахи, они как бы показывают предпочтение этого человека. Собственно, это совершенно элементарная задача, когда можно построить из определенных предпочтений, собственно, уже создать образ этого человека. Правильно?
1: Конечно, конечно.
0: То есть, там, например, те же самые, например, если человек предпочитает там, сельскохозяйственный там авин. Ну, и можно представить себе, что он по сути по своей он может из себя представлять. То есть, если он даже урбанизирован какими-то условиями, там, ну, случайно, там, не знаю, завезли его родители, но, значит, по сути по своей он все-таки сельский труженик, там, или еще что-нибудь такое. Если ему там вдруг он случайно встретил какие-то тропические, например, растения, которые его там, ну, как-то захватили, его сознание, то это на самом деле человек может иметь какое-нибудь либо прошлое кармическое воплощение какое-нибудь там в тропических странах, либо он имеет просто какую-то склонность, например, заниматься именно с, там, средой, связанной вот с этими широтами.
1: А как вот ты можешь прокомментировать ситуацию, которая произошла вот буквально 3 дня назад с Иваном? Это такой мальчик, живет на улице Молостовых, он в Москве. Он просто чах, грудничок на глазах, понимаешь, чах на глазах, пока не пришел какой-то великий специалист и сказал, а вы дайте ему цемента понюхать. Отнесли, значит, вот Федора там же на стройку, дали понюхать цемента, и мальчонка сразу сразу набрал вес, щеки там яблоками налились, ля-ля тополя, и все у него там встало, все на место. То есть практически запах в данном случае сыграл серьезную такую выздоравливающую роль в развитии детского тельца. Вот проясни, как же это получается? Всего лишь цемент и нюхнул грудничок.
0: Ну, бывает так, что, например, вот ты забываешь какое-нибудь слово, оно тебе покой не дает, да?
1: Да, то есть, очень вот... часто после того случая со мной это происходит.
0: Да, то есть сознание у тебя работает вокруг этого, так сказать. То есть оно не работает в направлении, так сказать, восстановить это слово. Оно обеспокоено, оно просто вот рушится.
1: Про полная беда, да?
0: Да, и вот пока это слово тебе не подсунуто, причем никогда еще не было, чтобы его вспомнил кто-нибудь.
1: А если вспомнишь его, то начинается какая-то фрустрация и пустота.
0: Ну, ты вспоминал когда-нибудь? По-моему, все, кто жаловался когда-то, они только забывали, никто не вспоминал.
1: Вспоминал. Вот. После это страшно, скажу тебе.
0: Ну, вот это, видимо, тоже, наверное, какой-то порог был, когда он цемент этого нюхнул.
1: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вам звонит Рихард Владимирович. Вот вы знаете, я с большим интересом слушаю вашу передачу относительно запахов. И вот мне пришло на ум, вспомнилось, значит, ну, где-то, наверное, в 70-е годы, в середине 70-х. Вот, у нас в стране, значит, ну, как известно, джинсы, в общем-то, не выпускались. Угу. То есть шили техасы, так называемые. Ну, вы, наверное, помните, да?
1: Да.
7: Вот, и неожиданно, я не помню, где это производилось, на какой швейной фабрике, в общем, стали выпускать такие, как бы, джинсовые костюмы, так называемые. Они были такого серо-бледно-грязного цвета.
1: Угу, как робы.
7: Да-да-да. Ну, расклешенные, знаете, с двойной строчкой. Даже были какие-то блестящие там клепочки.
1: Главное, простит меня Зоя Роба, а то вдруг обидится, да. Продолжайте.
7: Вот. Но самое интересное, значит, что если, ну, человек, идя в этом костюме, вдруг попадал под дождь.
1: Да.
7: В общем, при этом, в общем, когда попадала влага на эту, на этот джинсовый костюм, он почему-то начинал вонять, извиняюсь, тухлой рыбой.
1: Угу.
7: Вот.
1: Покраситель плохой, да.
7: И причем, понимаете, причем это, как сказать, это не на одном экземпляре я наблюдал вот это явление.
1: То есть это оптовое явление, так называемое.
7: Ну да, вот я хотел бы узнать ваше мнение, вообще ваше соображение, так сказать, по этому поводу было бы интересно услышать.
0: А это на самом деле это не красители пахнут, а...
1: Ну это моя версия была,
0: я помню там эту ситуацию. Кстати, это низкосортный хлопок, когда из него делают, то есть он не прошел процесс как надо, то есть целиком. То есть буквально просто технологическим каким-то недосмотром он такой стал. То есть вот иностранные штаны, например, из того же 100% хлопка сделаны, с ними такого не происходит.
1: А может, просто, кстати, какой-то шутник туда сходил.
0: Ну, в этом смысле, да. То есть просто, когда их скирдуют от хлопковой поля-то, туда ходят, что ли?
1: Конечно, ходят.
0: Верблюды, да.
1: Там кто угодно. Вот у них-то там это оккультурено, там же хлопок, это как ну, нечто святое, вот, как для итальянцев спагетти, понимаешь? Вот. А здесь-то это все было на коллективных таких началах, а где коллективно там и погадить не грех.
0: Да, еще, видимо, там как требование, когда они хлопкоуборочные там проходили вручную, то они настолько были, ну, как бы вот принудительный же труд.
1: Конечно.
0: Они были возбуждены и чувствовали вот пролетарскую какую-то такую вот ненависть в них пылала, и они решили...
1: Ведь еще выделяется огромное количество, вот доказано, что самыми зловонными у потеющего человека это являются пальцы. Поэтому вот через пальцевые вот эти отростки выделение пота туда поступало очень серьезное, на самом деле. Плюс алкоголизм, плюс вообще истощение нации. Ну что же, прервемся на музыкальную паузу.

0: ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И у нас в студии Антон Королёв, человек, он достаточно, в общем-то, известный. Он работает в группе «Лаэртский бэнд», играет на клавишных инструментах и в какой-то степени на духовых. Но мало кто знает о второй его стороне. Дело в том, что у нас при институте всеведения и базитологии есть специальный отдел, ну, сейчас это уже, наверное, можно рассекретить, который, так называемый 14-й отдел, который занимается внедрением сотрудников в различные организации с целью изучения и дальнейшего собирания, так сказать, статистического данных о внутренних правилах, о внутренних законах этих организаций. Не только организации, это может быть что угодно, там, воинская часть, да, какая-то коммерческая структура, даже криминальная структура. Вот, это может быть и симфонический оркестр. Антон Королёв в течение 11 лет выполнял наше специальное задание, являясь сотрудником Государственного симфонического оркестра под управлением Евгения Федоровича Светланова. И вот срок его службы истек. То есть ты практически сейчас уже этакий штирлиц.
2: Ну, на самом деле, практически уже я пенсионер, потому что 11 надо умножить на некоторое число, и тогда, в общем, срок вышел, и у меня, в общем-то, нет особого желания превышать эти нормы, выработанные нашим законодательством. Вот, я, в общем, вышел на пенсию, и, в принципе, свою творческую задачу я считаю выполненной.
1: Я еще хотел сказать одну вещь. Дело в том, что как бы профессиональный отчет о твоем задании ты сдал начальнику отдела, и специалисты сейчас исследуют, изучают материалы, но чтобы нашим радиослушателям было понятнее, мы будем с тобой говорить об этом литературным языком.
2: Да, потому что профессиональный язык, я не думаю, что широко распространен среди наших слушателей, и их просто будет вводить недоумение обилие терминологии, кои пестрят вот страницы твоего, как ты сказал, отчета.
1: Да, и, кстати, многие наверняка сейчас задают себе вопрос, а зачем мы делаем это, зачем мы собираем вот такие данные о внутренних раскладах организации. Немножечко поясню, существует такая поговорка, сказанная, по-моему, или Лениным, или Маяковым, вот кем-то из них, она звучит так, что семья — это ячейка общества. Вот. Но там все это правильно, но семья — это очень маленькая ячейка общества, потому что мы знаем, какое влияние оказывают порой большие ульи, да, на общество в целом и на семью. То есть и семья, и общество, как ни странно, находятся в распирды относительно улья. А что такое улей? Улей — это любая общественная организация. Это может быть радиостанция, это может быть, как я уже говорил, воинская часть, оркестр и так далее. Собирая такие данные и анализируя, затем сравнивая, кстати, вот, например, что происходит в симфоническом оркестре и что, например, происходит на борту сухогруза какого-нибудь, да, мы смотрим, насколько сохранен баланс или насколько силен дисбаланс этих, в общем-то, вариантов, и насколько вот эти чаши весов балансируют, насколько тревожна ситуация в обществе в целом. Вот. И так, во-первых, я, конечно, поздравляю тебя, что тебе удалось выполнить свое задание, уйти оттуда, в общем-то, достаточно целым и невредимым, и, в общем-то, не позволить себя раскрыть, потому что быть все-таки агентом в таком месте, которое особо-то никогда... Ну, понятное дело, что наши сотрудники не всегда любят то место, куда их посылают. Это действительно тяжелый труд. То есть вот я сейчас открою, да, можно?
2: Да, конечно.
1: Тайну. Дело в том, что Антон долгое время просил начальника нашего отдела, 14-го, прошу прощения, отдела, да, чтобы его направили, внедрили в одно из посольств. Ну, даже сейчас тоже можно сказать, потому что эксперимент по этому посольству закончен. Это посольство Латвийской Республики. Вот, но, в общем-то, получилось так, что хотя все сотрудники, по-моему, этого отдела 14-го при Институте базитологии и сведений, они обладают самыми разносторонними дарованиями. То есть каждый из них знает не меньше 3 языков. Единственное, есть специализация восточная группа, западная группа и так далее. Плюс каждый обязан уметь играть на каком-то инструменте, соответственно, стрелять. Это если в случае, если человек внедряется в какое-то охотоведческое хозяйство. Ну и так далее. Ездить верхом, поскольку у Антона было хобби, это игра на флейте, то вот на него и пал этот жребий, в общем-то, да, выполняет задание в оркестре Светланова. Ну и давай начнем по порядку.
2: Значит, вначале хотел бы произнести эти слова, о которых я, в общем-то, давно мечтал. Итак, Институтом сведений и базитологии, 14-м его отделом, при содействии программы «Монмаранси» и Ассоциации независимых музыковедов завершен эксперимент по изучению оркестровой жизни нашей страны изнутри. Вот, то есть, вот я сказал, это как бы сбылась моя давнишняя мечта. Теперь я поясню. Результаты будут, как сказал Саша, выше. Они будут исследоваться и в разных совершенно направлениях, потому что выявились интереснейшие результаты личностного, как бы психологического, психофизического порядка. Вот. Сегодня же мы будем говорить в основном о судьбе, о том, что испытывает на себе, какие перспективы, какие трудности и так далее, и так далее, о судьбе молодых музыкантов. А музыкантов здесь надо понимать в широком смысле, потому что речь идет об оркестре, но все знают, что оркестр — это слепок с нашей действительности, а таких слепков много. И институты, и так далее, и так далее. Рынки, концертные организации, больницы и тому подобное. То есть любое советское предприятие, организация — это как бы слепок действительности, а оркестр — это наиболее яркий пример тому.
1: Кстати, вот я помню, что практически это был, по-моему, год 87-й или 88-й, ты написал заявление с просьбой о переводе тебя на другую какую-то другую работу, в другую зону, поскольку изменились социологические и политические обстоятельства в России, вот, но тебя решили опять же оставить, поскольку информация-то поставляемая была очень ценна, вот, то есть ты практически действительно прошел весь путь, то есть тебя внедрили в момент, когда еще был социализм, да. И практически ты застал целиком вот этот путь человека в оркестре до наших времен. Давай вернемся к исходной точке отсчета. Конечно, как бы тебе немножко помогли туда поступить, поскольку, в общем-то, это было внедрение.
2: Но этот, всем.
1: Да, этот механизм мы не будем как бы целиком, естественно, рассказывать, но тем не менее, ты же не мог, как бы, чтобы не быть засвеченным, сразу легко туда попасть. Поэтому некоторые трудности, которые ждут молодых музыкантов в момент прихода в этот оркестр, все-таки тебе пришлось как-то, ну, преодолеть, чтобы возникло обычное доверие к тебе там.
2: Да, да, да.
1: Вот давай начнем с этих трудностей сразу по порядку.
2: Ну, трудности, я просто хотел заметить, что насчет того, как давно это начиналось. Да, еще при чем славится оркестр, почему туда все тянутся? Да потому что они ездят за границу. Это как бы райские кущи, все об этом мечтают. И, в общем-то, эти названия городов, пересекаемых коллективом, просто бередят воображение. Так вот, первую свою поездку в Польшу я оформлялся как положено. Через комитет комсомола, через райком и так далее. Вот, то есть все это я видел. Вот. Меня, кстати, хвалили за хорошую подготовку, за то, что я хорошо знаю страну Польшу, в которую я ехал.
1: Естественно, потому что до этого ты, в общем-то, был в организации, занимающейся в дальнейшем предвыборной кампанией Леха Валенса, тоже был внедрен. Поэтому еще бы тебе не знать Польшу.
2: Да, да, но у нас сегодня речь не об этом, да. Насчет того, как попасть. Как в хорошем виде спорта стать чемпионом, Серёж, попасть в оркестр, легче, чем там удержаться. Почему? Да потому что, попадая в структуру симфонического оркестра, ты попадаешь как бы в определенный круг неписанных законов. Неписанных законов, законов, подобных местам, где люди живут замкнуто. Ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Да.
2: Да. Так вот, там тоже тебя могут принять поначалу ласково. Ну зачем принимают ласково?
1: Да. Да. Так вот, слушай, подожди, такой момент. Вот ты пришел как бы на первую репетицию оркестра. Тогда да. ей руководил еще молодой и бойкий Евгений Федорович Светланов. Вот ты пришел, первые действия. Вот ты достал инструмент, я имею в виду флейту, не подумайте ничего плохого. Каково было первое знакомство с людьми? Ну, понятно, что все подошли, наверное, с улыбками, да? Как это все было? И твои ощущения в этот момент? А поскольку, ну, естественно, какая-то радость была, вроде ты начал выполнять задание, вроде бы вот ты в работе.
2: Ну, смотри, каждый человек этого коллектива, который я слушал с детства с упоением, у меня до сих пор эти лежат запиленные мною пластинки, каждый этот человек был, ну, все равно, что для тебя Джон Леннон. Вот, то есть я ходил как бы среди звезд и был преклонен перед каждым из них внутренне. Хотя я лично их, может быть, не знал, а даже, может быть, не знал их лиц. Хотя Джон Леннон, ты знаешь лицо, вот, по-моему. Вот это были первые чувства. Я был радостный, я был гордый, что я среди них. Вот. Естественно, мало кто меня замечал. Вот. И контакт был через определенных лиц. В основном стареньких, сморщенненьких, старичков таких, бодреньких, но с очень цепким и ясным взором, которые видели как бы тебя насквозь и знали, как с тобой поступать.
1: То есть вот таких обычных каких-то человеческих отношений с первого момента со всем оркестром не наладилось. Ну, как у нас сегодня, вот, например, вот наш бас-гитарист, да, вот он же сегодня подарил мне просто цветы, потому что мы давно не виделись. Сказал, на тебе, Саша, цветы, вот, и еще даже вот подарил вот это замечательное золотое кольцо.
2: Да.
1: Здорово, видишь, вот какое.
2: Когда мы с ним как бы, ну, разыгрывали призовую зажигалку,
1: да.
2: Он ее выиграл, но подарил тоже мне.
1: А, ну вот.
2: И я вот настолько отвык, кстати, от такого вот, вот таких добрых жестов, да, что был удивлен и даже какой-то подвох почуял. Подумал, не пьян ли он.
1: Так вот, такого же плана вещи происходят ли там? Каждый ли участник коллектива поздравляет другого с Новым годом?
2: Да, да, обязательно с Новым годом. Там поздравляют с каждой как бы сыгранной нотой. Вот, подчас. Но не всех. Вот. Понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Ну, я-то вполне да. Но ты объясни поподробнее нашим радиослушателям. Ну, какие-то примеры. То есть, ну, вот нужно ведь сделать так, чтобы все, кто нас сейчас слушает, мы же литературным языком, да, вот, чтобы они оказались просто вот, ну, грубо говоря, в твоей шкуре, и в данном случае в шкуре молодого музыканта, потому что в средствах массовой информации, вернее, благодаря средствам массовой информации у общества создалось такое впечатление, что люди, работающие в симфоническом оркестре, это практически так же, как и телезвезды, безгрешны.
2: Но, такие полубоги.
1: А мы, кстати, тоже внедряли на телевидение своих людей. И, например, нами доказано, что многие телезвезды, да, вот полубоги, люди, которым стопроцентное практически доверие со стороны зрителей, телезрителей, особенно молодых зрителей, да, они, например, под столом или кукиш показывают, вот дикторы особенно телевизионные, либо идя потом вот с работы из Останкино или из Шабловки домой, не перешагивают дождевых червей, а специально их давят. Вот, то есть такие исследования тоже проводились. Ну, и масса других причин. Угу. Вот в данном случае мне бы хотелось тоже от тебя услышать, насколько эти люди, что они из себя реально представляют изнутри, потому что они практически телезвезды, они владеют, скажем так, прибоем искусства, они как камень, который падает в равнину озера и разгоняет добрые волны.
2: В общем-то, да. И многие думают, что это по-прежнему так. Они видят афишу.
1: Кстати, а ты сказал по-прежнему.
2: Да.
1: А, по-моему, вот все никогда и не думали, что это было иначе. Ну, как человек играет классическую музыку, это уже говорит о том, что он просто... Что даже общаться с ним — это просто как бы счастье.
2: Да. Как сказал, опять же, наш басист, он сказал, ты же играешь классическую музыку. Как ты можешь слушать, например, вот этого кудрявенького певца, которого ты часто, кстати, заводишь?
1: Да, Валерия Леонтьева.
2: Да, да. Вот. Он думает, что я какой-то тоже особенный. Я такой же, как он. Вот. И Леонтьев мне нравится так же, как и ему.
1: Ну, правильно, ты-то выполнял спецзадание, а вот нас-то интересует сущность людей, которые, для которых это жизнь.
2: Ну, если возвратиться насчет звезд и полубогов, то можно, я бы назвал их все-таки героями вчерашних дней. Почему? Да потому что, вспомним опять социализм, эти люди получали довольно-таки крупные оклады. Эти люди занимались наименее идеологизированным искусством. То есть, каких флагов-то не понавесь, там, со звездами или со свастиками, Бах, он есть Бах. Можно запретить там национальных каких-то ярко выраженных композиторов типа Мендельсона или, наоборот, не играть Рихарда Штрауса у нас в стране.
1: Вот ты, кстати, видишь, как наблатыкался вот их вот этим всем выражением Штрауса, там, Мендельсона. Не, ну, в том смысле, что я помню 11 лет назад, вернувшись из Польши, ты все время пшекал там. Вот, и так
2: ну,
1: далее.
2: Хорошо, но, что, знаешь, меня не заслали, как вот того героя полицейского. Вот,
1: ну ладно, да. давай, дальше. Да.
2: Так вот, тогда эти люди были все-таки одни из самых обеспеченных.
1: Элита.
2: Она была элита, истинная элита. Это недаром я эти пластинки с удовольствием. Вот тут сейчас звучит.
1: Да.
2: Потрясающе.
1: Хорошо, ты здесь сыграл.
2: Да. Так вот. Заслуженное уважение многих музыкантов, заслуженная любовь публики, вознаграждение некоторое.
1: Например?
2: Денежное, я имею в виду.
1: Люди, а вот ходили...
2: Люди ездили за границу.
1: Нет, они не ходили уже.
2: Не ходили.
1: Это
2: они
1: про других.
2: Да, да.
1: Ходили те.
2: Ездили в заграничные поездки. Они видели живой доллар. То есть этот страшный, так сказать, жупел, которым пугали и за который сажали, почем зря. Они свободно ими шелестели там и привозили джинсы и всякое такое замечательное. Вот.
1: А послушай, вот тут встает, да-да, встает резко вопрос. Ведь дело в том, что, например, когда мы смотрим какого-то мощнейшего дирижера с кудрями седых волос, который стоит и активно машет своей палочкой, и в голову не приходит обычной публике, что этот человек может, например, бегать по магазинам, покупать какое-то тряпье и привозить. Он должен быть как старик Бах, протирать тряпочкой свой орган и кушать черствый хлеб при свечке практически. Он должен быть весь в музыке. Видишь, но это такое массовое мнение, опять же, это вот мнение людей. И вдруг вот ты говоришь такую вещь, что вот они как бы практически занимались легализированной фарцой?
2: Практически да, но как тебе сказать, эта фарца, как ты выразился, она несла людям добро. Потому что где мог человек купить диск, например, Армстронга? Или купить хорошие колготки жене? Или магнитофон? Или видеокассету?
1: Понятно. В то время, по-моему, 11 лет назад видеокассеты были. Вообще был дефицит.
2: Да,
1: жуткий.
2: Да. Они, их еще на таможне изымали. Если у тебя вскрыта обложка, на таможне тебя изымали, просматривали.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: И иногда подтирали какие-то кусочки фильмов, которые им казались недозволительными.
1: Да.
2: Вот. И люди, где это взять? Естественно, у музыканта. А кто больше всех ездит? Всякие звезды, солисты типа Кобзона и оркестровые музыканты. Вот. Я считаю, что это как бы положительно влияло на нашу экономику. Кто первый завез видеодвойки в страну? Те же симфонические музыканты.
1: То есть они еще занимались и ввозом техники.
2: И техники, и машин.
1: Но ведь тебе, чтобы не показаться странным и не от мира сего, видимо, тоже нужно было каким-то образом подстраиваться.
2: Я не отрицаю никоему. Да, я лично привозил колготки с камнями. Даже не знаю, что это такое.
1: Может, с трудом.
2: Вот.
1: Да.
2: Вот, я привозил кассеты Фуджи. Вот, то, что я тебе дарил на день рождения, на самом деле, это ну, как бы не ушедшие экземпляры моего бизнеса.
1: А мне, кстати, большое количество вот наших агентов дарит разные вещи. Вот, «Рок Морала» мне был подарен из алтайского охотоведства. То есть тоже таким образом. Да, ну да, ладно, не будем об этом.
2: Ну, ты все-таки как бы тоже начальник.
1: Ну, в какой-то и степени. Теперь это уже не секрет. Да.
2: Тут мы переходим к немаловажной части моей работы.
1: Да.
2: Чтобы утвердиться, как и сказал, легче поступить, чем остаться. чтобы остаться, быть в почете, чтобы тебя не пинали и не опускали психологически, я имею в виду, это неподобно. Ты должен найти общий язык. Но со всеми не надо это делать. Вот. Есть определенная структура, подобная лагерной структуре. Uh-huh. То есть определенные авторитеты, с которыми ты должен наладить контакт. Вот ты не попрешься сразу, знаешь, к какому-нибудь пахану там, с бутылкой водки, да, или с этим, с пакетиком, да?
1: Ну, надо, понятно.
2: Это тоже надо уметь.
1: Послушай, сейчас давай немножечко хотелось бы вот начать с другого. Есть такое как бы понятие прописка. Существующие везде. Вот интересно было бы узнать о ритуале прописки в симфоническом оркестре.
2: Так как только недавно здесь стало более-менее свободно с товаром, который нужен для прописки, ну, я имею в виду закуска, вот, наливайка. Вот. Прописка обычно проводилась там, во время гастролей. Во-первых, как бы человек побывал со всеми в деле. То есть гастроли — это все равно, что дело. Uh-huh. Вот. И он как бы должен себя утвердить. Прописаться тоже надо уметь. Опять же, не позовешь кого ни попадя. Вот. То есть состав стола должен быть очень-очень продуман. Вот. Это должны быть люди, прямые начальники. Вот, то есть вся та же самая структура. Прямые начальники, влиятельные люди.
1: Концертмейстер,
2: приближенные к телу. Это я имею в виду вот самого руководителя. Это, значит, термин такой — тело. Те, кто вхож к нему, которые могут зайти к нему в раздевалку после репетиции или концерта, пожать ручку там и сказать: вот там молодой человек так шалит, или там наоборот, ничего, ничего.
1: А ты вот не был допустим, я так понял, все-таки. Но это не
2: входило особо в рамки задания, потому что, как тебе сказать, очень важным условием именно 14-го отдела это как бы бескровие.
1: Понятно.
2: Вот, то есть в любом смысле, психологическом, физическом, то есть нельзя ходить по трупу.
1: Общее количество вообще оркестрантов, каково число?
2: 120, примерно такой, примерная норма большого оркестра.
1: Из этих 120 человек, так называемых рядовых, или, ну, их можно сравнить, видимо, с боевиками, да?
2: Ну, рядовых, там, знаешь, как вот, опять же, есть же состав рядовой, да, есть ефрейторы, сержанты, вот, и так вот, далее, и так далее.
1: Процентное содержание хотелось бы выяснить.
2: То есть вот этой как бы пушечного мяса музыкально-симфонического, ну, я думаю, что процентов, ну, не меньше 80.
1: То есть это где-то, грубо говоря, около 90 человек.
2: Да.
1: 90 вот. Человек. Вот из оставшихся 30 человек, давай вот эти 30 человек поделим дальше на группы по вот важности, да, давай.
2: А что их делить? Они как бы на ладони. То есть это обыкновенные советские организации, внутри организации, выборные как бы. Художественный совет, профбюро, или как у них там еще называется, профком.
1: Вот. Нет, ну это понятно. Мы сейчас занимаемся ведь не сбором официальной статистики, а реальной картины.
2: Она совпадает. Это, ты не попадешь в профбюро, если у тебя лицо другое. Ну так будем говорить. Угу. Вот. Примерно 10 человек в профбюро.
1: Это как бы вот те, кто вхож к телу, да?
2: Примерно
1: 10 вхожих к телу.
2: Примерно столько же человек худсовет. Но... опять же, процентов 80 худсовета — это политбюро. Или как? Ну, я уже, видишь, путаюсь, потому что я так вот, и мне навеял воспоминания о прошлом. То есть профбюро, партбюро — это примерно одни и те же люди. Они же и концертмейстеры подчас, и ветераны, и женщины. Женщины — это отдельный вопрос, это мы, может быть, успеем сегодня обсудить. Это немаловажно.
1: Да.
2: Потому что как в местах за колючей проволокой женский вопрос в коллективе, особенно на гастролях, очень важен. Вот, он влияет и на биопсихическое состояние человека, и, в общем-то, на производительность труда, то есть на звуки.
1: Понятно. Ну вот смотри, то есть как мы выяснили, вот 10 человек — это как бы... элита, да?
2: Да.
1: Соответственно, где-то 20 оставшихся человек — это приближенные к элите. Вот мы разложили этот процент. И сейчас я хочу вернуться к разговору о Проставлялове.
2: Ты не забудь потом вернуться к разговору об элите, потому что это один из важнейших вопросов.
1: Я все записываю. Значит, вот когда происходит гастрольное проставляло у Бухалова и Бутербродных, собираются вот эти 20 человек или кто-то из элиты тоже? И как смотрят на это Проставлялова остальные 90 человек, так сказать, пушечного мяса, поскольку вроде бы как-то несколько некрасиво. То есть ты в данном...
2: Не всем, да?
1: Во-первых, не всем. Во-вторых, я не знаю, насколько сильна там традиция, но получается, что как бы пушечное мясо, оно может резонно сказать, что, дескать, подмазывается к начальству. Вот им проставил, а как бы нам нет.
2: Знаешь, очень тонкий вопрос, тончайший,
1: вот
2: может быть, это наиболее слабая как бы сторона моей работы, потому что мое проставляло было очень ограничено. Это была группа моих коллег, играющих на тех же инструментах. Так совпало, что они были авторитетные, то есть не надо, они были и худсовет, и то, и все, и пятое, десятое. Но позвать остальных 20 человек при всем желании, вот, даже тут нет материального вопроса. Денег можно, то есть на это денег как бы нельзя жалеть, потому что ты вернешься следующими поездками, ты получишь, то есть будешь элитный и так далее. Но ты не можешь подойти, например, к человеку и сказать: пойдем, я тебе там косячок забил, да, вот на тебе, он хороший. На тебя же посмотришь, да? То есть к кому угодно не подойдешь, ты должен быть в каком-то контакте. И вот именно на этом и строится дальнейшее проставляло. То есть прописка — это как бы отправная точка. Ты прописался, три человека тебя знают, они сидели с тобой за столом. Uh-huh. Ты пел им дифирамбы, поднимал за них тосты и делал всяческие им жесты широкие. Они за это тебя как бы гладили по головке и говорили: хороший мальчик. Вот. Дальше ты уже можешь пригласить еще кого-то. Еще.
1: То есть следующую волну.
2: Да, и ты начинаешь подниматься не по иерархической лестнице, а тебя как бы начинают терпеть, иногда пускать где-то подкормиться, иногда что-то такое, вот какие-то послабления. Вот. Иногда не тебе первому дают по шее и все такое прочее. А потом же дальше существует следующая традиция. Как бы тебя приглашают на игру в домино с самим.
1: С телом.
2: С телом. Вот это практикуется. Все музыканты играют домино.
1: А послушай, да. Еще хотелось бы сразу уяснить, что в данном случае ведь, выпало у нас как бы по теории случайных чисел, выпал оркестр именно вот Евгений Федорович Светланов, да?
2: Ну, это ты скромничаешь. Дело в том, что, может быть, как бы поначалу специалисты этого 14-го нашего отдела, они не очень ориентировались в иерархии именно межоркестровой.
1: Ну, вот
2: но этот выбор наиболее удачен, потому что оркестр...
1: То есть это типичная все-таки есть
2: это
1: ситуация.
2: Это, во-первых, ведущий все-таки во всех смыслах, и в творческом, и когда-то. И
1: когда-то
2: в социальном.
1: Ведущий.
2: Это мы еще уточним, да. И в социальном, и ведущий в ортодоксальном смысле. Это тоже немаловажно.
1: Нет, просто что я этот вопрос задал, почему хочу уточнить. Просто у наших радиослушателей может возникнуть такое, мнение, да, что как бы любой симфонический дирижер крупно играет именно в домино. Но я думаю, что в каком-то другом оркестре это может быть шахмат или что-то. Или все-таки домино
2: самое... Нет, домино. Везде, дело в том, да? Что... Мы тут не забыли уточнить, что не только здесь я начинал. То есть сразу к этому оркестру нельзя подступиться. Ты не придешь с улицы, ведь это ни по какому блату.
1: Ну да, вначале тебя внедряли как...
2: Ты должен работать где-то...
1: Пол господина Дебюсси.
2: Типа этого, да. Вот, можно применить такое сравнение, да.
1: Ну давай этот период не будем трогать.
2: Ну то там есть, тоже играют домино, я да, что хотел сказать.
1: То есть остается домино. И вот давай вот этот процесс, как бы как тебя приглашают поиграть, значит, с телом, с объектом в домино.
2: Да,
1: как сам процесс? Вот как, сам в какой
2: процесс,
1: форме это делается?
2: Вот, рассказываю. Давай. Сам процесс очень тонко отработан поколениями. Это как бы... Он носит местное название «Пиковая дама». Видимо, потому что раньше это были карты. Да вообще вспомним Пушкина, когда Герман, любимый наш с тобой литературный герой, проиграл, поставив на пиковый дом, все думают, что он как бы попутался. На самом деле он бессознательно сыграл в поддавки с тем лицом, которое было по чину важнее его. То есть он был инженеришка, офицеришка, а там был целый солидный в обществе, в свете персонаж. и он ему сделал поддавки. То же самое должно происходить в домино. Но вот на этом основан, естественно, отбор симфонической структуры. Тебе никто не скажет, что ты должен сыграть с маэстро в поддавки. И вот тут-то, помню, значит, свое школьное детство, я показал себя и, короче, выставил маэстро, ну, не скажу, на какую сумму.
1: Вот. То есть это делалось на деньги, да?
2: Ну, да, на такие...
1: Ну, почему же сейчас, когда задание выполнено, можно огласить эту сумму, в этом нет ничего.
2: Нет, на самом деле, на деньги, это как бы... Не на деньги, а на этакие условные единицы. Никто, конечно, с тебя денег брать не будет. Потому что там, в этих инфраструктурах, изо всех сил пытаются имитировать бухгалтерскую безупречность.
1: Понятно, понятно.
2: И когда ты с музыканта брать денег, в общем-то, особенно-то и нечего.
1: Ясно. Нет, просто вопрос такой. То есть кто подошел к тебе и в какой форме тебе сказали, что пойдем поиграем в домино? Как это происходит?
2: Ну, давай, есть такой...
1: Нужна конкретика сейчас.
2: Конкретика. Да. Есть такой старичок, ну, условно его назовем, ну, вот, не, как бы...

0: как раз у нас типа не хватает тут игрока, может быть, ты там.
1: Играл вот еще такой момент, процентное отношение сидящих за столом. То есть ты один новичок, тело и элита.
0: И элита, конечно, естественно.
1: Отпускаются ли при этом какие-то скабрезные шуточки, выражения?
0: Да, да, да.
1: Можешь ли ты себе позволить что-то отпустить?
0: Нет, я могу себе позволить как бы слащаво хихикнуть в ответ и немного скромно потупившись.
1: А может быть, это твоя индивидуальная особенность?
0: Нет, нет, или... ну я...
1: Ну вот мы остановились на игре в домино с телом и с элитой. Продолжай.
0: Так вот, опять же, я повторяю, что это должны быть поддавки. То есть по старому термину пиковая дама. Так вот говорят, о, пошел играть в пиковую даму. Это значит, играет с маэстро в домино и проигрывает ему что-либо. Опять же, это выражается как бы в денежных единицах, но никто денег не берет с тебя. Просто, например, твоя жена должна прийти в дом к жене маэстро и, например, помыть там окна.
1: Подожди, давай вот на этом моменте остановимся. Это как бы гипербола у тебя литературная, поскольку мы литературным языком.
0: Это четкий факт. Да,
1: то есть твоя супруга должна прийти в дом к телу и помыть окна?
0: Да.
1: Подожди, а такой момент. А не приходит ли никому в голову, что, например, супруга может быть видным адвокатом или там матерью героини там одиночкой? То есть все равно она...
0: Это две разницы. Если у тебя мать героиня одиночка, она как бы должна...
1: Прошу прощения, не то я сказал. Ну хорошо,
0: она должна почесть, помыть у маэстро ногти. А эти самые окна. А если у тебя жена адвокат серьезнейший, то ты вряд ли будешь работать в симфоническом оркестре, тебе там нечего делать.
1: То есть, как правило, вот немножко хотелось поговорить о женах, о супругах симфонических музыкантов, именно самих.
0: Ну, опять же, начнем с супруги тела.
1: Супруги
0: как
1: тела.
0: Как бы тело 2.
1: Тело number 2.
0: А оно имеет специальный термин в симфоструктурах, как царская невеста. Хотя это давно не невеста, и вообще, знаешь, глаза бы мои не глядели в основном.
1: Вот. То есть это как бы название такое вот внутри оркестровое.
0: Это все-таки, знаешь... то ли какой-то оркестровой народной мудрости и народного юмора в этом есть. То есть назвать вот это существо царской невестой может только... Видимо, такие самородки остроумные попадаются.
1: А вот это пошло, вот это царская невеста выражение, оно появилось до твоего прихода?
0: Ну, конечно, это же опера,
1: опера
0: Римского-Корского, известнейшее произведение.
1: А уже тогда вот оно как бы выглядело так не по-невестски. Ну, вот 11 лет назад,
0: понятно.
1: Значит, а вот интересно, ты ведь твое задание, оно подразумевало полнейшее какое-то максимальное исследование, углубление. Вот ты не пытался проанализировать, от какого человека в оркестре пришло вот это прозвище, поскольку...
0: Да нет, это общее, я повторяю, это общее, но все жены всех тел...
1: Не все царские невесты.
0: Вот. А хорошо ты, кстати, напомнил на задании. Вот в тот ответственный как бы момент игры в домино поддавки с маэстро, значит, был запрошен как бы наш штаб. Вот, и там совершенно четко намечен путь действий. То есть я обыграл маэстро, дабы усложнить эксперимент. Ясно, что когда ты элитный, как бы, там, да, это не так интересно. Ты не самый гущий событий.
1: Естественно, получается,
0: а ты...
1: что... Но у тебя было задание такое, что должен пройти все стадии. То есть ты...
0: Да, да. И меньше интереса, опять же, вызывала элитная верхушка.
1: Конечно.
0: И получено было задание попасть любыми непривлекающими, неподозрительными способами в как бы опущенную часть, в симфо-аутсайдеры. Или попросту, если говорить литературным языком, в симфо-доходяги. То есть, если пользоваться привычным нам лагерным термином. То есть, человек, который не сегодня-завтра умрет, или как вот... серьезно считают симфонические музыканты, будет уволен. То есть у них увольнение равносильно смерти. А подчас это справедливо, потому что, например, выход на пенсию тоже увольнение. И вот человек, который вчера там блистал в концертных залах, получал много денег, кажется стареньким и уходит на пенсию. Он имеет, ну, сам знаешь, какие в нашей стране пенсии.
1: Да.
0: Что он умеет? Пилить смычком уже не сильно, потому что он старенький. Кляузы писать, знаешь, когда ты один дома, там особенно никому не надо.
1: Футбол смотреть, уже глаза болят.

0: Глаза болят, из электричества надо денег, и телевизор должен работать. Вот. И поэтому всеми силами человек пытается отдалить вот эту смерть, как бы, свою симфосмерть. И он пытается остаться в коллективе как можно дольше. И поэтому что предпринимает ветеран? Он предпринимает очень много тонких тактических попыток остаться на работе. То есть войти в доверие к молодым музыкантам, которые могут занять ведущие посты.
1: Ведущие.
0: Да, которые потом могут решить его судьбу, увольнять его по старости или нет. И так далее. Кого надо заложить, вложить, это нормально. Это, так сказать, практикуется. То есть проставлять, опять же, время от времени. Говорить нужные слова. Психологически тоже он должен себя поддерживать. Поэтому они свинчивают статус старика. Типа, мы там, я старый заслуженный музыкант, а ты еще, типа... А может быть, этот молодой человек, он пилит смычком гораздо более, так сказать, энергично и красиво, а этот... У этого,
1: понятно, а вот, вот этот крик души, я старый заслуженный музыкант, в какой, как правило, атмосфере он происходит? То есть это бывает в момент какой-то разборки внутренней.
0: Да.
1: Вот, а какой-нибудь пример ты бы не мог привести? Вот,
0: ну, опять же, пример после того, как я, значит, сделал маэстро на энное количество условных единиц, вот, он уехал, так сказать, на очередные свои гастроли в город Гаагу, памятный тебе городишко, где ты, так сказать, с такой победой вернулся, где ты блистательно выиграл премию на конкурсе вот этих молодых композиторов имени Малера.
1: Да.
0: Вот, ну, приятно об этом еще рассказать. Так вот, и дал такое негласное указание разобраться с парнишкой.
1: То есть он вот кому-то из элиты именно про тебя, да?
0: Да, в общем-то, я думаю, и даже говорить не надо.
1: Кстати, прости, но тут нужно немножко тоже открыть маленький секрет, поскольку как бы... Ну, специфика работы 14-го отдела при нашем институте, она, в общем-то, позволяет каким-то образом отслеживать внутренние приказы, внутренние команды и внутреннюю структуру. Каким образом это делается? В общем-то, есть, скажем так, ну, мы их называли, в общем-то, ну, был такой, наверное, ботинок. То есть ботинок — это человек, который за определенную сумму денег поставляет определенную информацию достаточно безобидного характера. Ну, к примеру, там, например, что вот такого-то хотят перевести из одной роты в другую. Mm-hmm. Или поступил приказ от тела, к примеру, вот поприжать такого-то там оркестранта. Вот эта информация оплачивается, и затем агенты, внедряемые, могут ее использовать, в общем-то, каким-то
0: для
1: образом для анализа. Для коррекции, для, скажем, даже так, провокационного какого-то момента, чтобы назрела ситуация и чтобы затем получить результат.
0: Закрутить ее по,
1: по полной уже
0: по полной, спирали. Или, может быть, дабы эксперимент не прерывался неожиданным образом, что очень может быть, немножко отпустить их.
1: Угу.
0: Ну вот, так был устроен, так сказать, худсовет.
1: Это по поводу
0: такая,
1: тебя, да?
0: Да, это такая форма как бы провилки, если говорить блатным языком, или разборок, как сейчас принято. Вот, когда эти солидные элитные музыканты садятся вокруг тебя, обычно это делается в самое такое непринужденное время. Например, где-нибудь на гастролях, летом, в хорошую погоду, арендуется кафе, вот, за счет коллектива, естественно, арендуется кафе, все рассаживаются за столиками, вот, преподносится пиво всем, кроме вот, того, кого позвали на разборки. И начинается обсуждение его действий. Вот. Обычно, вот, например, когда ты берешь дотацию у какого-либо спонсора, ты заполняешь договор, и там пишут, как вы будете оценивать результаты своего проекта, да, реализации.
1: Mm-hmm.
0: А как можно оценить игру музыканта? Я к чему подвел? Вот, то есть можно и к столбу, да? вот, пристать. Можно любого человека, например, остановить, едущего на машине, и если у него в паспорте наклеена не так фотография, можно его, значит, одеть наручники, повалять по полу. И,
1: даже и потом застрелить и сказать, что он не хотел упасть на пол.
0: При этом отправить машину эвакуатором на стоянку, а с родственника взять денег.
1: Помять ботинками дверь, например. Да. То есть, как бы чисто не такая выходка милицейская, настоящего мужчины.
0: Вот. То же самое, ну, конечно, все должно как бы в их глазах быть красиво. Они все одеты во фраках по полной. Угу. А ты не имеешь права явиться на этой разборке во фраке.
1: Ты наоборот. А, то есть Вот как. И... То есть практически судилище такое, показательный суд, да, товарищеский.
0: Вот, если кто мало знаком, например, с лагерной терминологией обстановкой, может вспомнить свои какие-нибудь комсомольские собрания, когда человека в джинсах, да, более-менее там...
1: Протертых
0: и большей расклешенности, чем школьные брюки, делали ему примерно то же самое. Вот. И хорошо. Исключение из советской школы было горем.
1: Горем, да. Хорошо, вот такой момент. То есть вот то, что ты обыграл как бы тело в домино, попросту говоря, спровоцировало вот эту разборку.
0: Да.
1: То есть, ну, это действительно, я вот подтверждаю нашим радиослушателям, реальный факт, потому что никаких особых, скажем так, нарушений музыкальных со стороны нашего агента замечено не было. То есть, плюс нет, информация сказать, от ботинка
0: это,
1: поступила.
0: Это вот информация именно ботиночная, она как бы не то что объективная, она не заинтересованная. А обвинения, были именно творческого плана. Вот, и именно и человеческого, что немаловажно.
1: Вот, сейчас я прежде всего скажу, откуда взялась терминология все-таки ботинок, потому что многие вот присутствующие сейчас в студии смотрят так на с удивлением, как бы да. Дело в том, что, естественно, мы не могли оплачивать наших информаторов как-то вот, ну, передача денег, вообще любых денег из рук в руки, это уже само по себе действие достаточно паскудное.
0: Ну и вообще незаконопослушное.
1: Поэтому у нас была договоренность с ботинком, что мы действительно подкладываем эти деньги в обувь, в смену. Это может быть фрак или еще что-то. Просто как бы гонорар кладется там в определенное место одежды определенного, в общем-то, информатора. Вот таким образом у него получаются как бы деньги, и вроде он не видит того, кто ему платит. Вот в эту же обувь он кладет, скажем, бумажку, донесение, так называемое. Поэтому в лицо тот, кто передает деньги и забирает вот информацию, он не знает.
0: Да.
1: Вот это очень ценно. Да, ну вот, значит, сейчас хотелось немножечко поговорить о художественной стороне там не будем, там громко свистнул, там пукнул или что-то, это понятно. А вот меня интересует, какие были к тебе претензии с точки зрения вот не музыкальной, а товарищеские.
0: Товарищеские. Ну, например, есть такая форма сбор денег на похороны. Угу. Опять же, вспоминаем, что люди, которые выходят на пенсию, они становятся бедны. Вот. Они становятся бедны, они попадают из вот этой замкнутой как бы лагерной симфраструктуры на волю. Многие знают, что происходит с людьми, которые не адаптированы с зоны, попадают на волю из армии, возвращаются из Афганистана и так далее, и тому подобное, с Северного полюса, из далекой экспедиции. Вот. Они попадают в чуждый им свободный мир, и это плохо кончается. А так как это уже старенькие, изношенные тела и души музыкантов, они гибнут очень быстро. И существует форма, опять же, проверки на вшивость, то есть сбор как бы средств вот, покойнику.
1: То есть, который уже реально помер, или вот он как бы...
0: Ну, на самом деле...
1: Или на будущие похороны?
0: Там не важно. Просто собираются деньги. Конечно, ни на какие похороны они не идут, потому что у нас... непохороненных не оставят, все равно да похоронят. Хоть ты там под забором, если ты умер, все равно тебя подберут, значит, в нужное время и доставят куда надо. А эти деньги потом возвращаются через зарплату в виде премии, то есть это все честно.
1: А, то есть вот. Практически это происходит как бы построение на совесть.
0: На совесть, да. Угу. Как всякие аргументы, типа того, представляешь, ты покойника в глаза не знал, он уволился из оркестра лишь за 20 до твоего прихода. Вот. И, ну, вот посуди, было бы тебе приятно, если бы ты на твои похороны какой-то чужой совершенно тебе человек дал денег? Ты, я знаю, вообще отказываешься от спонсорской помощи на студию, которая тебе очень нужна. А тут ты на похороны совершенно чужой человек, ни разу не слышавших твоих песен, да, принесет тебе денег. Тебе будет приятно?
1: В принципе, естественно, это будет как бы меня покоробит. Это я, нонсенс, может, икну, да, даже. Но тут есть другой момент. Вполне возможно, что коллектив, вернее, как они, видимо, хотели сделать этот коллектив как коллективный мозг. То есть в данном случае каждый, ну, понимаешь, как город в городе, как, да, все-таки структура, помощь от структуры. Мы же тоже, вот, например, если кого-то хороним у нас, вот из института вот, Вениамина, директора Вениамина Венедиктовича Чехламова вот похоронили тоже всем, в общем-то, всем институтам.
0: Он, кстати, я вспоминаю, мне выписывал вот этот мой первый фраг, да, в котором я пришел играть как бы конкурс.
1: Ну, ты знаешь, давай, да, сейчас мы ненадолго прервемся, затем продолжим разговор. Мы остановились на организации похоронах, на сбор средств, собственно говоря. Вот. Я сейчас напомню, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королев, ну, практически сейчас штатный сотрудник 14-го отдела Института базитологии и всеведения, который 11 лет выполнял задание специальное. Он был внедрен в качестве музыканта в Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова.

0: Я предлагаю начать сразу с того, на чем мы остановились.
1: Да. Ну что ж, остановились мы на печальном вот этом событии. То есть, опять же, из центра, как мы это называем, а именно из нашего 14-го отдела, поступило распоряжение еще более обострить, усугубить ситуацию. То есть после одного прокола последовать должен был второй. То есть не сдача денег на похорона с вот этой глупой аргументацией, что как я могу дать денег человеку, который меня не знает, и я его даже не слышал. То есть одно дело дать денег, например, на памятник вот защитникам Путчи, да, вот 91-го года. А все-таки ты их по телевизору видел, и, ну, это твое отношение. Вот. А совершенно незнакомому человеку, я считаю, это западло делать и невежливо, и неинтеллигентно. Вот. А, но такие аргументации, естественно, не принимаются.
0: Тут еще нужно вообще сказать, что вообще-то господин Королев, он весьма отзывчивый, просто вот то, что вот он сейчас как бы говорит, ну, о деньгах, обо всем этом, да, на самом деле это были инструкции, как бы, да, из центра, то есть у него просто на каждое его действие, в принципе, было предписание определенное. И вот как раз ты сейчас прям шлепаешь фразами из предписания, я помню, типа, и невежливо вот это все, то есть тем самым, причем, кстати, как грамотно вот все-таки составляются у нас эти все вот инструкции, они своим вроде бы сухим канцелярским языком, однако порождают в человеке вот реальные чувства, вызывают сочувствие и придают уже эмоциональный окрас какой-то. Но
1: дело в том, что это тоже очень важно, каким языком общаться с окружающими тебя симфоколлегами, потому что если ты с представителем оркестровой элиты будешь говорить по-человечески, эмоциональным, литературным языком, даже если ты, например, предлагаешь ему помыть автомобиль только из доброго отношения, или, например, ну, не знаю, сделать эфир на «Эхо Москвы» для представителя, там, предположим, для второго дирижера коллектива, да? Это же полезно для рекламы в то время, когда все, например, говорят больше там о Меладзе, чем о Светлане, да?
0: Но это был некоторый следующий момент. Подожди, я сейчас...
1: Ну, давай, мы отвлечемся, да, немножко.
0: Да, дело в том, что все наверняка помнят, у нас был, да, действительно эфир со вторым дирижером оркестра под управлением господина Светланова Игорем Головчиным. Вот. Это было тоже распоряжение центра. Дело в том, что как раз в тот момент ты, видимо, от усталости стал засыпаться, как он. То есть ты уже немножко вылез,
1: да,
0: за рамки
1: немножко
0: инструкции.
1: Было поправить.
0: Да, и
1: да.
0: Поэтому, в общем-то, было решено кинуть тебе такую палочку-выручалочку. То есть ты должен был каким-то образом
1: сделать пользу коллективу.
0: Сделать оркестру бенефис.
1: Вот.
0: Да. Ну, я не знаю, это, что это такое. По-моему, перед бенефисом должны писаться еще буквы «Е», чтобы правильный смысл был. Ну, да
1: так
0: ладно.
1: Вот, опять же, это принесло хорошее наблюдение, потому что когда я подошел, сказал, вот так и так, значит, попытался по-человечески объяснить, что вот, значит, хорошо бы выступить, и все. На меня посмотрели, как это принято, на этакого дебиловатого ребенка, который случайно забежал к серьезным дядям и чего-то там лопочет, да? Тогда пришлось резко сориентироваться, подойти и четким таким канцелярским текстом сказать, там, программа Монмаранси в лице таких-то с радостью, я уже не помню, там, приглашает и так далее, и так далее. То есть очень четкая такая была формулировка. И тут же, в общем-то, это сработало. Опять же, я повторюсь, что умение говорить на понятном им языке тоже немаловажный аспект жизни среди вот этих людей. Вот. Так что ж.
0: Сейчас ты пока рассказывай дальше вот про судилище, а я немножко вот отключу эту мясорубку, потому что надо заложить по новой. Продолжай.
1: Так вот, ну, в принципе, насчет судилища особенно ничего рассказывать и это не так интересно. То есть обыкновенные выкрики. Он там такой-то плохой. При том, что поначалу люди как бы стесняются. Они смотрят на твою реакцию. А реакция была, в принципе, опять же, по инструкции, очень запуганная. И виноватое лицо, то есть все как надо. И тогда начинается как бы завод массовый, поддерживающий друг друга, и фантазии начинают бить ключом. То есть какие-то приводятся факты из твоей биографии, тебе неизвестные, вот, но очень как бы рисующие твой неблагоприятный портрет. В процессе этого заседания, конечно, портрет сложился зловещий. Вот, в общем-то, я не такой, конечно, как там было сказано.
0: Хотя легенду тебе придумали, в общем-то, мы неплохую.
1: Да. Ну вот. И на этой стадии, когда, казалось бы, уже все. То есть такого человека, ну, если не сдать налоговой полиции, то, в общем-то, здороваться явно никто не будет с ним. Вот. И вдруг на этой минуте, значит, тактика резко как бы меняется. То есть от тебя ждут признаний. Или как бы повинный. То есть, если ты достаточно бойко, самоуничижительно, самоопущенно, как это мы вот принято у нас говорить, начнешь бить себя в грудь и кричать: «Я плохой, простите меня, дяденьки, я больше не буду, и вы все такие хорошие, я там», и так далее. Вот. Ну, как обычно это делается? Это, я бы это назвал как бы разоружиться перед партией. Mm-hmm. Вот, был такой. Ну, конечно, в маленьком масштабе, в более мелком. Вот. И если ты это сделаешь, то ты, в принципе, можешь даже как бы повысить свой рейтинг среди этих людей. Вот. Но, опять же, это было бы, ну, слишком как бы просто. И поэтому рейтинг повысился слегка. То есть слегка мы там повинились, слегка, значит, мы сгладили острые углы, слегка мы поставили водки парочки нужных людей, вот, как бы случайно угостили кое-кого, случайно сели за стол с теми, с кем я рядом бы вообще в метро бы не встал. Вот, и как бы опять же стал хороший мальчик, более-менее. Вот. Вот этим кончились как бы первые разборки.
0: Теперь, я думаю, пришло время перейти к разборкам вторым, естественно, которые, в общем-то, я знаю, были. Вот. Плюс, сразу хочу задать вопрос, еще один меня интересует. Это доводилось ли тебе побывать в дома у тела?
1: Ну, в общем-то, нет. Потому что после того, как я сделал маэстро на несколько денежных единиц, вот, как бы стали, может быть, это немножко опасаться. Мало ли, я скажу, маэстро, деньги, худсовет, да, худсоветом, но карточный долг, как говорит наш басист.
0: А хорошо, а вот были ли повторные предложения от тела вот, насчет каких-то игр и так далее?
1: Нет, уже не было, потому что я попал именно вот на ту, как бы, в ту экологическо-симфоническую нишу, где как бы мне, и мне место. Вот, и, в принципе, может быть, здесь наш эксперимент не так ярко раскрылся, потому что я так вот, глядя назад, считаю, что именно вот с этого положения интересно было бы пойти вверх. Вот, то есть ты как бы оказался в дауне, в симфоническом, симфо такой доходяга. И вот как вот сделать так, чтобы из грязи в какие-то хоть князи, да? Вот. Но мы этого, в общем-то, не сделали, потому что все-таки здоровье, оно не вечно. И просто стали опасаться. Вот, у нас же проводят регулярные как бы медицинские психотестирования вот этих самых агентов, засланных куда только. Вот, не приходится, и, в общем-то, результаты оказались не очень утешительные.
0: То есть все-таки нервишки шалят.
1: Нервишки, ну, вообще, это кардиограмма и все такое.
0: Ну, давай вернемся к гастрольным поездкам. Любая гастрольная поездка подразумевает размещение в гостинице и так далее. Вот расселение в номерах. От вольного оно происходит. Нет, может ли оркестрант сказать: меня поселите с тем-то? Как это вот вся гастрольная кухня? Давай будем говорить о ней.
1: Хорошо. Конечно, все-таки симфонический оркестр – это не тюрьма. И поэтому ты вправе себе выбрать как бы соседа по камере. Вот. То есть ты, конечно, ты не можешь поселиться с элитным. Ну, вот, нет, можешь поселиться, если ты будешь ему подносить чемодан и готовить яичницу. Вот, и оказывать всякие другие мелкие услуги. Ну,
0: массаж ног делать, ступней.
1: Да, почесывание пяток.
0: Да, да. Когда он засыпает.
1: Засыпает. Интересных каких-нибудь баек, да, желательно кстати, романтического вот содержания.
0: Хотелось бы немножко поговорить об экземпляре номер 4. Мы не будем называть имя. Вот экземпляр номер 4, он ведь как раз и занимался практически этим. Вот расскажи вкратце.
1: Но он занимался этим, он не был таким аутсайдером, как я, а наоборот, он был общим любимчиком, потому что он приглянулся телу, вот, и приглянулся, естественно, тут же многим членам этих разборок, вот, и все равно, вот это пример действительно рационального молодого человека, который при совершенно слабом своем каком-то образовании, то есть довольно безграмотный человек, с нотами у него просто слабо. Вот, то есть я поясню, музыкант обязан понимать ноты, вот перед ним поставили, если, может быть, сразу он еще все не сыграет, то понимать-то он обязан. Ну, немножко поучит, и все. Вот, то есть здесь полная беда. Вот, но он был, вот этот экземпляр номер 4, он был сведущ вот в этих всех тонкостях, интуитивно понимал все неписанные законы оркестрового замкнутого общежития. И поэтому почесывание пяток, он не жил, например, вот с этими элитными музыкантами. Он их навещал иногда по вечерам, почесывая пятки, так сказать, на общественных началах, зарабатывая себе какой-то рейтинговый капитал. Вот, ведь не станешь же ты, например... Вот если я тебе сейчас почешу пятки, ты все-таки будешь ко мне лучше относиться.
0: Не допущу просто этого, поскольку это очень нежный, в общем-то, орган моего тела, и, в общем-то, только избранные могут это делать. Ну да, дальше. Давай дальше, значит, с гастролем. Как вообще происходит гастрольный? Хотелось бы узнать, вот у тебя же целая глава в отчете есть, отчет о гастрольной жизни коллектива. Давай прям по порядку.
1: Я бы не стал по порядку, потому что это очень долго, нудно и скучно. Почему? Да потому что все одно и то же.
0: Естественно, яркие-яркие моменты. Яркие моменты гастролей. Какие-то, то есть, изнанка гастролей.
1: Изнанка, да. Наиболее меня касающийся, конечно, момент, это курение в салоне самолета. Представь себе перелет в какую-либо отдаленную страну, типа Гваделупийской республики, где очень любят этот коллектив и часто его принимают. Значит, лететь туда 11 часов, плюс посадка в городе Шенон, где по традиции, значит, молодые музыканты угощают Гиннесом местным, настоящим, своих уважаемых коллег, то есть которых надо угостить. Вот. Иногда те, значит, хорошим мальчикам дают отхлебнуть из своего бокала. Это, значит, знак такого расположения. Неважно.
0: Дескать, попробуй.
1: Да, неважно, что у него может быть с зубами плохо и так далее. Вот. А если ты откажешься, понятно, да, не очень это удобно отказываться. Вот. Ты вынужден туда тоже обмакнуть свои губы. Так вот, сам ты, так сказать, я тебе расскажу, я знаю, что ты самолетом практически не пользуешься. Mm-hmm. Существует разделение в салоне на курящие и некурящие места. Вот. Это только форма для свободных людей, я так буду это называть. В оркестре же, опять же, возраст, иногда пол и положение определяет, будешь ты сидеть в курящем или не будешь. Вот я человек, который не берет дыма вообще никакого в рот. Даже вот этого сладенького, о котором поет моя любимая певица Линда. Мне нравится его нюхать со стороны, но я его в рот не беру. Но из-за своей низкой олигархической ступени я вынужден был садиться всегда в хвост вагона и нюхать, и дышать, то есть 11 часов всем этим дымом. Вот. После того, как ты подышишь, ты немножко, может быть, задумаешься над своим поведением. То есть это все делается с расчетом, с нормальным таким профессиональным симфо-структурным расчетом. Вот. Остальные. И множество всяческих мелких мелочей таких вот. которых неинтересно говорить. Они есть в отчете, они, может быть, заинтересуют специалистов разных направлений
0: института. Понятно, понятно. Но... вот я знаю, была ситуация с какими-то проломанными крышами буквально. Вот в отчете, ну, у тебя же, да, еще, да, должна, да, быть, да, документальная хроника.
1: Я немножко забыл, да, это... Расскажу. Короче, коллектив был в одном из бразильских городов. Я не помню это название. Я, в принципе, в географии слаб. Да, в донесениях ботинка есть полный список маршрутов. В хороших западных гостиницах есть бассейны. И, как правило, престижно иметь бассейн на крыше гостиницы. Вот. А, как правило, престижные гостиницы, они строятся в таких романтичных в Южной Америке кварталах, как бы, старинных. И там все здания, естественно, меньше, ниже этой гостиницы. И твой бассейн оказывается над романтичными черепичными крышами, в которых живут бразильцы, вот, которые по утрам выходят пожонглировать мячиком и выкурить пару трубочек бразильского табачку, да? Вот. Персонаж, который, вот мы уже говорили, был как-то у тебя в гостях, вот, который ездит обычно на гастролях, то есть ему, как тебе сказать, нет резона доверять ему концерты в таких ответственных местах, и поэтому его возят, ну, как бы, про запас. Вот, иногда, чтобы людей, как бы, разогреть на сцене, иногда, ну, чтобы было. Вот. Естественно, что делать этому человеку на гастролях, да? Вот. Заниматься ему не надо. Палочка, как известно, не берет фальшивых нот, да? Вот. И время убивается вот в бассейне, за шахматами, за бутылочкой ароматного бразильского пивка и

0: Любые гастрольные поездки, по крайней мере, молодежных коллективов, они так или иначе, в общем-то, связаны с какими-то яркими сексуальными переживаниями. Но молодежный коллектив, он, в общем-то, есть молодежный. То есть публика приходит соответствующая, скажем так, поклонница, да? Вот. Все это каша варится, все это понятно. А все-таки симфонический оркестр самый разный по возрасту, но я знаю, что самый молодой объект женского пола номер 7, по-моему, был 22 года ей, да?
1: Ну да, но, к сожалению, она...
0: Смотрю статистику.
1: Да-да-да, 22 года. Но я хотел рассказать о другом. Естественно, дефицит, да, вот в гастролях.
0: А, сейчас, о номере 24. Это орфистка, которая, в общем-то, практически пенсионного уже глубоко возраста.
1: Леди. Перелесни, потому что это отчет как бы...
0: А, все,
1: вот, извините. Сейчас уже как раз молодая, симпатичная девушка играет на арфе и пользуется потрясающим успехом у окружающих коллег.
0: Оркестрантов,
1: да. Но это не это самый интересный пример. Интересно, когда берут в поездку, иногда не хватает людей, надо кого-то взять.
0: В смысле не хватает?
1: Не хватает, но кто-то заболел, кто-то запил, кто-то притворился больным и поехал на гастроли со своей женой, да? Угу. Вот, бывает такое, вот, потому что от жены уйти труднее, чем от начальства подчас. Так вот, приглашают девицу молодую. Вот. И в последний раз была интересная такая девушка, мягко говоря, с не лучшими внешними данными. Вот. Так с течением гастролей реноме и рейтинг этой девицы возрос, я не знаю, любая фотомодель позавидует, потому что отбоя не было от поклонников. Ну, сам понимаешь, что в закрытом как бы зонном помещении любая женщина вызывает либидо. И, в принципе, психика этой девушки, я считаю, сильно пострадала, потому что, выйдя как бы из самолета в аэропорт, оказавшись среди множества подобных ей по полу существ, она теряется. А гонор-то уже есть. То есть она солиднейших и элитнейших людей видела как бы у своих ног, потому что эти музыканты при дефиците сексуального общения намного бы пошли, лишь бы немножко восполнить, да, вот эту функцию. Вот, и еще вот один пример сломанной, как бы, женской, в данном случае, души, потому что...
0: Послушай, а вот такой момент, как бы, они пользовались ей по кругу, это была какая-то групповой секс?
1: Тут я тебе ничего не могу сказать насчет секса, потому что, во-первых, я как бы не присутствовал, вот, такого не было задания.
0: Не было, кстати, да.
1: Во-вторых... секс тоже дело опасное, потому что всем сразу все станет известно. Вот. И многие стесняются своих сексуальных подробностей и пристрастий, ведь не каждый как бы обнародует это. Вот. А там известно все. Вот. Потому что, во-первых, стены в гостинице не такие уж звукопроницаемые и тому подобное.
0: Понятно. Да. Да. Ну.
1: Вот. Что еще? Люди, которые, вот опять же, я говорю про того дирижера, который сбросил кусок.
0: Про это мы, кстати, так и не дорассказали. Да.
1: Ну, кончилось тем, что он скучный человек, знаешь, ездить на гастроли и не играть, да?
0: Да.
1: Как-то помывшись в баньке, он решил немножко подкачать мускулатурку и случайно уронил вот мешочек с песком. Там у них принято загорать на мешочках с песком в Бразилии. И вот этот мешочек...
0: Что они теплые, видимо, тоже.
1: Они теплые, они такие мягкие, шуршат. Ага. Вот, то есть... так ритмично можно пошуршивать. Он уронил на вот эту крышу и проломил ее.
0: Это был частный дом.
1: Это был частный дом, естественно.
0: Действие
1: был...
0: хозяина, как все дальше происходило?
1: Хозяин поступил совершенно цивилизованно. Он пришел в гостиницу с полицейским, предъявил иск. Фотоматериалы прорубленной крыши. Вот, отпечатки пальцев на мешке. То есть все было зафиксировано. Это делается быстро, не так, как у нас.
0: И по отпечаткам пальцев как бы... А вот сам второй дирижер, господин второй дирижер оркестра, он не признался в содеянном, как и его действия? Он был не трезв или что, или случайно уронил?
1: Ты знаешь, опять же, вот тут немножко эксперимент уже не всеобъемлющ, и я не был на конкретных разборках с ним. Да и разборок-то самих-то не было, потому что если бы это был я, были бы разборки, были бы санкции, я бы, может быть, выплачивал за эту крышу до сих пор. А так все, видимо, обошлось гладко и хорошо, и просто это отражалось на лице этого нашего персонажа. Он был несколько побитый такой, пару дней ходил, и его, в принципе, даже было жалко.
0: То есть душил срам.
1: Ну, да не, даже не срам, потому что, ну что, подумаешь, буржую ты крышу проломил, что тут стыдного, да, вот в понятиях нашего человека. У них же там немерено этой черепицы. Ну, как бы немножко неудобно все-таки, вот даже не знаю, как объяснить, потому что психология вот этого человека мне не очень ясна. Вот даже вот,
0: это же было заданием изучения психологии руководящих сотрудников.
1: Видимо, есть некоторое отсутствие психологии. Такое тоже бывает, потому что я многократно изучал вот эти материалы эфира с ним. Вот, и, ну, ничего, пустое место. Так же, как, впрочем-то, и его, как бы, его звуковая продукция. Вот, и с ним сотрудничество непосредственно на производстве, когда он машет, ты играешь.
0: Мне интересно, вот нужно вернуться к кличкам. Вот у каждого практически оркестранта есть кличка. Какая вот у него кличка в оркестре и почему она дана, и вообще отношение музыкантов оркестра, вот вообще вот понятие второй дирижер, как бы расшифрует, насколько это важный вообще человек.
1: На самом деле, да. Это важнейший орган. Мы можем должны его рассматривать в двух, как бы, точках, под двумя углами зрения. То есть в том, как это должно быть и как это реально. Должно быть. Это важнейшая фигура. Она делает всю техническую работу за маэстро, потому что великий человек, обычно маэстро, он великий. Вот, он не должен заниматься повседневностью. Он должен прийти на готовом, сделанном, так сказать, на ладно движущихся смычках творить. Вот. А технологию всякую делает этот дирижер второй. Вот, и по всяким мелким халтурам, типа того, как вот играть там, поиграть немножечко на ВДНХ во время того, как люди будут ходить кушать мороженое во время юбилея, в таких случаях должен быть второй дирижер. Вот, реально, маэстры, все советские маэстры берут вторыми дирижерами, ну, короче, чем хуже, тем лучше. Вот. Они, советские маэстро, великие, они очень ревнивы. То есть они не потерпят возле собой, возле себя какую-то личность. Человек, который что-то из себя представляет как музыкант, как человек. Чем ничтожнее фигура, тем лучше. Вот. И когда эта ничтожная фигура повсеместно работает с коллективом, не представляя из себя ничего, это начинается как бы... Как бы это выразиться? Это терминатор. Такой повседневный, разлагающий терминатор коллектива.
0: То есть кличка у него терминатор?
1: Нет, терминатор — это солидная фигура. Ты что, терминатор — это хороший напиток был в свое время. Вот. Нет, кличка его «Пудель».
0: То есть, а все в оркестре за спиной его зовут «Пудель».
1: «Пудель», да.
0: А кличка самого вот маэстро? Есть ли у него какой-то...
1: Есть. Она... созвучно кличке первого вождя нашего государства. То есть Картавый. Ну, может быть, нехорошо, знаешь, хромого называть хромым, слепого там слепым, да? Но в данном случае для нас, помнится, первый Картавый был тем же самым, как и для этих музыкантов их вождь. То есть это какие-то надежды, это какое-то обожествление, может быть, идеализация, это и юмор, это и злословие за спиной и словословие в глаза.
0: А вот ведь Пудель, он же как бы должен понимать, что вот, ну, зная эту технологию подбора вторых лиц, он должен знать, что, в общем-то, он не, в общем-то, отнюдь не почтенный даже в глазах Картавого. Вот. И тем не менее, как ты считаешь, он смирился с этой мыслью?
1: Нет. Или... Какой смирился? Этой мысли практически нет. Потому что второй дирижер, в данном случае Пудель, это тоже начальство. Как ты будешь говорить начальству? Да, ты второй дирижер, тебя тут за чмо держат.
0: Нет, естественно, ему никто этого говорить не должен. Но я имею в виду, ведь это методика. Ты же сказал о методике, что подбирают как бы главный дирижер. Он подбирает себе второго дирижера явно слабее на порядок. Да, чтобы тот, не дай бог, не составил конкуренции. Вот. Если эта методика из года в год идет еще с каких-то времен, простите, там, Вивальди, да, то...
1: Нет, уже Вивальди, просто после 17-го года.
0: Ну, после 17-го года, да. Вот с 17-го года прошло масса уже времени, вот, то эта должность, она практически уже целиком опозорена, что ли.
1: Давай как-то. Я приведу несколько Давай, другой вот, пример из да. личного. Как-то оркестр писал симфонию Малера номер 2. Естественно, как-то, ну, не лучшие отзывы западной прессы о этих записях скажут вам многое. Вот. И, в общем-то, я наиболее вред моему здоровью был принесен именно Малером, то есть в руках вот этого коллектива. И записавшись со скрежетом, в общем, ужасно, ужасно, да. Это я говорю ужасно, записав вторую часть этого произведения.
0: А
1: извини,
0: а кто дирижировал?
1: Дирижировал тело, дирижировал.
0: Тело.
1: И вот тело после того, как звукорежиссер сказал, все записано, тело сказало, Чикаго. И я знаю, что запись... Ну, Чикаго — это один из лучших симфонических оркестров.
0: Просто есть еще группа Чикаго, вот она тут лежит, я думаю.
1: Кстати, может быть, и да. Ну, кстати, достойный коллектив.
0: Очень достойный.
1: И вот, то есть я знаю, что запись полное говно. Вот. Я, услышав Чикаго, подумал, а может быть, действительно, я сыграл как в Чикаго. Хотя я играл такой голос, если что есть он, что нет, партитура огромная. То есть меня там ну, не слышно практически.
0: Ну, я знаю, что даже в некоторых местах ты вообще не играл специально,
1: да, потому что
0: их.
1: Я проверяю их, и потом, ну, нельзя выдержать столько Малера вот за свою жизнь. Так вот, если пуделю говорить всю жизнь, что он не пудель, а Тосканини, то он будет серьезно думать про это. Да тебя, если скажешь, что ты Джон Леннон, тебе, да, вот каждый раз будут звонить, Саша, ты вот спел сегодня как Джон Леннон.
0: Ой, и ну ты... я бы стыдиться этого. Я, ну,
1: ты,
0: наверное, ну,
1: ты скромный
0: буду
1: просто,
0: рыдать.
1: Ты просто скромный человек, и да. Вот, а не всем это дано. И поэтому Пуделина, он конкретно мыслит себя вообще чем-то. Вот. И мало того, он хитрый человек, он себе сделал рекламу. То есть второй дирижер крутого коллектива, это круто. Вот. И он где только не выступал, где только каких только он вообще не имел как бы возможности подзаработать, благодаря тому, что он якобы второй такой дирижер, якобы там его все хвалят. И, вот. Мелкий, кстати, человек. Кроссовки вот покупает по $10 и не стыдится этого.
0: А, так вполне возможно, он, может, их носит дома, как просто тапочки. Или
1: ну,
0: нет?
1: Не знаю. Я вот замечал, кстати, на не очень ответственных концертах. Он их просто так подкрашивает фломастером и просто играет, дирижирует в них. Ну, известно, жлобство. Знаешь, ни один военный ведь не купит себе настоящий костюм нормальный, чтобы пойти в театр. Он попрется
0: в военном костюме, конечно. Послушай, вот тут мы подошли к некоторой такой щепетильной стороне дела, но тем не менее в твое задание это тоже входило. Это изучение финансовых линий внутри оркестра. Это зарплата музыкантов. В общем, финансовые отношения, которые, я знаю, в общем-то, не ограничиваются одними похоронами и сбором средств на это. Вот раскрой, пожалуйста, нам эту завесу. Как складываются личностные отношения музыкантов в ходе влияния на них вот финансов?
1: Ты знаешь, любой оркестровый музыкант — это как прям финансовый гений. Вот. Как это выявить? Да ты просто как бы попроси его посчитать, сколько, например, надо выплатить денег его коллеге. Вот сколько вот имеет право получить его товарищ по игре. И он тебе даст такой финансовый отчет, он тебе наполнит такими идеями экономическими, что ты долго будешь над ними думать. То есть к тому, что считать деньги в чужом кармане, это очень как бы правило хорошего тона. Вот. И...
0: Ну, это повсюду, это как бы оркестр не отличается.
1: А никто не говорит, что это особенные люди. Просто, опять же, это подтверждение, что это слепок нашей действительности, нашего советского «я». Вот. Хотя там кричат, что деньги надо давать в конверт. Ну, представляешь, ты дашь всем деньги в конверте, да, и все, да, подтверждают все, да, мы должны вот держать это в тайне. Но тебе конкретно каждый раз подходит один из твоих коллег, например, концертмейстер. Сколько ты получил зарплаты? А сколько ты получил за запись? Вот попробуй ты ему скажи, это коммерческая тайна. Вот. Это и опять же получше разборки какие-нибудь. Вот это я не вру, это так и есть на самом деле.
0: Ну, это как бы понятно, это что касаемо зарплаты. А что касается, в общем-то, доходов тела, процентных вот как бы соотношений и влияния, как бы, ведь, по идее, он кормилец. То есть тело кормилец.
1: Так а? Ну, это ты так думаешь. На самом деле тело такой же служащий, он получает зарплату вот, официально. Вот. Тут я бы как бы не стал немножечко уподобляться музыканту, считающему деньги в чужом кармане. Вот. И, в принципе, может быть, это стоило бы целого эксперимента. Но здесь должна быть засылка не в гущу играющих людей, а именно в гущу считающих. Вот я могу дать какие-то наводящие, как бы, интуитивные направления,
0: да, по это, этим это поискам. Это интересно нам, да.
1: Вот, это интересно. Одно из наблюдений. Чем больше соков из простого музыканта, из его денег за записи, из его каких-то халтурных, как это принято называть, гастрольных денег, чем больше изъято вот той верхушкой финансовой, тем больше эти финансовые люди плачутся о проблемах коллектива, тем больше они считают копейки в твоем музыкантском кармане. То есть ты можешь пропорционально сопоставлять. Вот. Ну, например, ну, давай я приведу пример себя, потому что как-то ближе я. Вот. Про меня отказались выплатить компенсацию за использование моего собственного дорогостоящего инструмента в течение всех этих лет, значит, в оркестре. Ну, все равно, что ты, например, в таксопарке бы работал на своем, на своей Таврии, да, и тебе бы сказали, ну и хорошо, что ты работал. Нет таких правил тебе платить за амортизацию твоего автомобиля. Вот. В принципе, это как бы для такого солидного коллектива, это копейки, которые десятками тысяч долларов оперируют при покупке авиабилетов, гостиниц, того прочее, при лечении маэстро его зубной полости, например, за границей. Вот. Это выражается в четырехзначных цифрах. Вот. А тут вдруг такая щепетильность. Нет, мы вам не дадим там, $3 вот, за месяц за износ вашего инструмента, потому что у нас нет таких правил. Наоборот, вы нам должны заплатить за заграничный паспорт, потому что мы типа потратились, вот, и вы ездили на гастроли из-за того, что мы на ваш паспорт денег дали. Вот теперь нам верните. Вот. То есть поэтому можно по вот чем крохоборнее ответы начальства, тем больше как бы тебя они имеют. Вот. Я не буду приводить тут фамилии фактов, потому что, опять же, тут нужна засылка человека с именно бухгалтерским образованием.
0: Понятно. Я знаю, что были бунты, так называемые. Ну, бунты скорее бумажного плана все-таки внутри коллектива.
1: Вот не бумажного. Это бунты были литературного плана.
0: Да, вот о них поподробнее.
1: То есть, как например, это... как это бывает иногда, ну, трудно людям, да, вот они были когда-то богатые, да, они фарцевали джинсами, могли там с двух поездок купить дочке кооперативную квартиру. Теперь ему на проездной не хватает, мягко говоря. Угу. Вот. И вот после долгих дебатов и каких-то закулисных разговоров, коридорных бесед, сочинили письмо маэстро, потому что маэстро как бы олицетворяется, ну, это как бы добрый царь. Вот. То есть куда идти русскому человеку? К Ельцину, да? Ельцин разберется. Вот. А здесь свой такой, своего масштаба Ельцин, там президент. Вот. Он сам не знает, сколько здесь стоит метро поехать, потому что он на метро не ездит и вообще здесь не живет практически.
0: А вот, кстати, как перемещается тело?
1: Тело перемещается на автомобиле, который возит другое тело. Если уж мы коснулись этого вопроса, то существует как в лагере такой как бы вид должностей придурки. То есть это называется придурки. Ну, как бы банщики. Те, кто не работает кайлом, не пилит лес и не рубит уголек. Банщики, хлеборезы, там, парикмахеры и так далее. То есть придурочная должность. К этим должностям можно отнести лиц, которые как бы смычком не водят по струнам и не дуют в дудки. Это рабочие сцены, это... костюмер, это библиотекарь, и бухгалтер и тому подобное, директор. Вот, то есть опять же, они же самые приближенные к телу. Вот, и получается, что человек, по идее, вот по какой-то, они обслуживают трудяг. То есть как в зоне? Парикмахер стрижет людей, чтобы они не вшивили. Банщик им стирает одежду. Вот, и так далее, да? Хлеборез там хлебушек режет. Для того, чтобы они хорошо трудились, им было хорошо. На самом деле, при советской власти все наоборот. Хлеборез – это крупная величина, это воротило. Он там продуктами ворочает, да? Вот, парикмахер и так далее. То есть это все очень серьезные, важные люди. Кроме того, что они не мерзнут там на холоде, не рубят уголь, они еще ворочают делами. То же самое происходит в оркестровой структуре. То есть они не выплевывают легкие в медные духовые инструменты. Вот, они себе там расставляют стульчики, нотки собирают. Конечно, тоже это не сахароработка. Знаешь, там, расставить контрабасы в нужном порядке и поставить маэстро пульт так, чтобы он там видел всех хорошо и ему было вольготно. Тоже надо как бы уметь. Но... то есть, если тебя завтра назначат, ты немножко подкачаешься гирькой и сможешь носить арфу один без личной помощи. Вот. А если дать этому человеку скрипку, который возит тело, да, приближенный, он вряд ли на ней что-нибудь сыграет.
0: А, возит тело, в смысле, как бы тоже сотрудник оркестра?
1: Да, да, да.
0: Вот. То есть это как бы специальный шофер тела.
1: Да, он и шофер, и рабочие сцены. Кстати, интересно, при советской власти все музыканты получали так называемые суточные деньги за границей. То есть какое-то количество долларов или там юаней, которые определены были Министерством финансов. Вот, так как это была интеллигенция, вот, то есть менее значимая для нашего народа часть населения, они получали обыкновенные суточные. А рабочие сцены, так сказать, пролетариат, то есть без дураков, это пролетариат, они рабочие, получали двойную норму суточных. Поэтому всю жизнь рабочие могли себе позволить что-нибудь купить вкусненькое в поездке, хорошо выпить.
0: А вот. В чем причина вот такого отношения? Именно в том, что это пролетариат?
1: Да, да, да. И чисто идеологическая причина. Вот. Ну и, соответственно, какая-то... льготная, что ли, роль этих людей, она и по сей день чувствуется. Они, конечно...
0: Это уже традиция.
1: Это традиция, да. Традиция. Вот. И они... То есть, люди, как бы обслуживающие работяг, вот, сами становятся, то есть, как бы они помощники, люди второго плана. На самом деле они примыкают к элите. И подчас даже, так как они не заняты на репетициях, у них мозг не так уж перегружен, и физически они бодры, вот, они подчас здоровее, жизнеспособнее и важнее в коллективе, чем вот, даже элита. Вот. Ну, бывают, конечно, казусы. Вот человек, который возит тело, как-то в порыве какого-то патриотизма рассказал, да вот это то-то, а это то-то. На что тело, значит, ну, было в настроении в таком, как бы, демократичном. И сказал,
2: что это какой-то рабочий сцена обсуждает жизнь моих музыкантов?
1: Вследствие чего выяснилось, что этот рабочий сцены довольно, видимо, ранимый человек и пролежал в больничке с прединфарктным состоянием некоторое количество времени.
0: То есть это называется тело как бы рявкнуло?
1: Да не рявкнуло, но так слегка заметило. Рявкать там никто не будет. Уже не тот возраст. Раньше бывало, да.
0: А вот какие-то ссоры среди музыкантов происходят ли внутри оркестра в момент репетиции, опять же?
1: Ну, в момент репетиции там особенно не поссоришься. И как бы есть эти фишки, там, нарушение творческой дисциплины, пиши объяснительную, получи выговор. Вот я как бы нарочно вот по инструкции я провоцировал такие ситуации. Я пару раз вот зацепился языками с пуделем. Вот, вследствие чего, значит, вот последователи...
0: Давай как бы не вследствие, а момент зацепа интересен. На какую тему?
1: Как это происходило? На тему того, что...
0: Интересно знать...
1: Что сонный пудель пришел с утра, ему было, видимо, не очень хорошо, заглянувший в партитуру в первый раз, я так думаю, потому что... ну, это пудель. И поэтому он второй дирижер. Вот. Поясняю, нормальный человек подготовил бы это все дома. Как вот хороший музыкант берет партию домой, ее выучивает, чтобы потом четко со всеми сыграть. Так заведено в коллективе Лайерский бенд, например, и я пытаюсь четко этому следовать. Вот. Даже вот, в ущерб здоровью иногда. Но это не важно. Вот. Пудель же, опять же, он же пудель, он же его все хвалят. Вот. Он не удостоился. Заглянув в партитуру в первый раз, он сказал: «Эй, флейта, что вы там играете? У вас там бемоли, вот чего-то какие-то бемоли». А я, типа, ну, уже имел установку зацепиться с пуделем.
0: Да, у тебя было задание
1: зацепиться с пуделем. Бемолей, да, никаких не было. Были, наоборот, одни диезы. Вот. Тут уж у меня, поверь, я не буду объяснять эти термины. То есть того, чего говорил пудель, не было в партии. И любой нормальный музыкант, глянув в партитуру, увидит, то есть такую бы глупость, как он, не сказал. Вот и тут я сказал: какие бемоли, у меня диезы.
0: То есть ты сказал это громко?
1: Нет, ну я не сказал: ты там, пудель, ты там чего. Сказал: вы извините, маэстро, у меня нет бемоли, у меня здесь диезы, и я там, типа, вот, играю правильно. Вот. На что была реплика: там, ты, типа, поменьше вы разговариваете, вы много говорите, но это
0: на
1: обычно...
0: На ты или на вы?
1: На вы, на вы. Вот в данном случае на вы, но это такой оскорбительный вы.
0: А, понятно.
1: То есть, вот, ну, когда бомжу, ты наступившему тебе грязной ногой на лакированный концертный ботинок, ты же не скажешь на ты, скажешь: молодой человек, вы, типа, своими костылями поосторожнее по метро шастайте. Угу. Вот. То же самое и здесь. Мол, вы, что вы там себе позволяете?
0: Угу.
1: Ну, как бы внешняя часть закончилась.
0: Так.
1: Далее последовала бумага с подробным объяснением моего, значит, плохого поведения, с предъявлением мне, вот, и так далее, и тому подобное. Но так как это случилось недавно, и, опять же, эксперимент подходил к концу, то... было, опять же, решено уже до крайности довести эту ситуацию и выдержать, если это удастся, вторые разборки. Но так как там тоже не дураки сидят наверху вот этой оркестровой верхушки, по второму разу делать худсовет — это как бы глупо.
0: Ну, в общем,
1: я,
0: да,
1: уже немножко...
0: Да, по первому...

0: Вот. Этого я не стал делать, потому что это, в общем-то, бессмысленно.
1: А собрался весь оркестр, да? Вот?
0: Нет, не весь. Здесь человек профбюро. А. То есть, как бы люди, которые должны тебя, по идее, ну, не то что отмазывать, но хотя бы как бы объективно отстаивать твои интересы перед лицом администрации. А второй дирижер — это отчасти администрация. Угу. Вот, потому что он как бы входит в элиту. Ан нет. Вот, значит, случилось, ну, как в хороших советских профсоюзах. То есть, неважно, профсоюзный это... Я же, кстати, в детстве не различал профсоюз или комсомол, или это все это одно было. Общем, это, да, я думаю, что мало кто из лиц старшего поколения различает это и сейчас.
1: Да, правильно.
0: Вот. Ну, и было интересно. Жалко, единственное, что как бы был немножко неподготовлен. То есть, я был неподготовлен. Они-то все договорились, как это у них принято, значит, серия звонков по команде. Вот. Завтра будем, значит, угу, это, сношать во все дырки такого-то провинившегося молодого человека. Угу. Значит, надо сказать то-то и то-то по такому-то поводу. Вот. А я был как бы не готов и не взял с собой никакой звукозаписывающей или видеоаппаратуры, что, в принципе, обогатило бы наш эксперимент.
1: Да, вот это жалко.
0: Вот, это да. Но как бы интересные были личные наблюдения. Опять же, синдром массовой фантазии. Когда сначала что-то скромненько так, да вот, значит, нехорошо, вот инцидент с дирижером, а потом пошло какие-то...
1: Так, прости, а инцидент как бы в чем был? То есть вы же зацепились языками, это был как бы рабочий момент, на самом деле, никакого...
0: Это ты так думаешь. Понял, опять же, да, можно все интерпретировать по-разному. Вспомни, вот... Опять же, милицейский вариант.
1: Да.
0: Ты можешь сказать, мне холодно сидеть в машине, я, можно, не буду выходить. А после того, как ты весь избитый будешь валяться, это будет трактоваться, что ты сопротивлялся при того, вот, властям. Все то же самое. Вот. То есть ты... Как... Но единственное было разница, что, конечно, побить меня не могли. Вот. Мне так и сказали. У нас тут не комсомольское собрание. Мы бить тебя ногами не будем. То есть это цитата из отчета как раз. Вот. Не будем тебя бить ногами. Мы хотим разобраться. Вот. Что ты нам можешь сказать по поводу этой ситуации? Вот. Я им сказал, ничего. Вы тут хорошо подготовились, и поэтому я не буду ничего говорить. Uh-huh. Вот. Это вызвало массу тревоги сначала. Вот. И дальше уже в разговоре в частном там, с дирекцией, то все, 5-10, мы пустили нашу как бы новую находку. То есть сейчас модно юридически аргументировать каждый свой шаг. И поэтому, значит, мы, получив консультацию в одном из юридических центров, сотрудничающих с нашим институтом позитологии и всеведения, занимающихся трудовым законодательством, мы, значит, проконсультировались, и я как бы аргументировал свои тексты с носками туда. Вот. Это произвело, в принципе, шокирующее и очень пугающее на них впечатление. То есть, по идее, если бы я начал оперировать этим на профбюро четкими юридическими фразами, можно, наверное, все бы там разбежались и попросили бы прощения. Или, может быть, что-нибудь произошло, потому что эти люди, они, в принципе, ничего не знают. Они бесправны. Это сейчас они были как бы в силе, они собрались там и топтали одного, в данном случае меня. Вот, забываю о том, что любой из них может оказаться на их месте. Как в хорошие советские времена. Какой бы ты камбрик не был, тебя завтра могли сослать туда же. Вот. Они, забыв об этом, как бы все были рады, значит, топтать. Вот. А тут вроде бы вот, вот так вот.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Антон Королев, который 11 лет выполнял специальное задание 14-го отдела Института бозитологии и всеведения. Он был внедрен в симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова с целью изучения внутренней ситуации в такой структуре, как симфонический оркестр. Ну, ты знаешь, у меня все-таки такое впечатление, что вот, хотя 11 лет выполнял это задание, сейчас вроде бы оно закончилось, но ощущение такое, что ты как бы только собираешься туда поступать на работу, ты не говоришь ничего прямо, то есть ты как-то имен больше произношу я.
0: Ну,
1: первый момент. То есть ощущение, что ты чего-то боишься, кого-то они все стоят внизу, сейчас заколят тебя смычками. То есть не требуется никаких компроматов. На самом деле всем

0: материалы, которые ты передал в отдел, в них содержится все. Но поскольку мы разговариваем литературным языком, это не значит, что нужно говорить о красивом бразильском табаке и так далее. Я нашим радиослушателям интересно, прежде всего, видимо, внутренней кухни, потому что по тем отрывочным лирическим, в общем, твоим выступлениям очень сложно представить реальную картину.
1: Ну, в общем-то, я согласен, но как бы можно сделать скидку на то, что процесс адаптации еще не завершен, а как бы даже в кризисе, потому что, ну, вспомни, на что похожи прилетевшие только что космонавты.
0: Угу. Вот. В общем-то, мне давай, нелегко. Давай с тобой послушаем телефонный звонок, да, что да, хотят, может быть, 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, очень веселая передача. И вы знаете, ваши вот музыкальные иллюстрации просто необыкновенные. Вот которая сейчас прошла, что я живу на улице Ленина, и меня забивает время от времени. Да. Я просто не с самого начала и не знаю. Вот не отключайте меня, у меня еще будет один вопрос. Чей ансамбль играет?
0: Угу. Спасибо за звонок.
2: И еще, вот, знаете, я засекла еще, когда вначале подходила, когда вот вы, Александр, уходили,
0: да,
2: вот,
0: да,
2: Дениса Руссоса «Сувенир» тоже очень прекрасно исполнялся. То есть я просто покатывалась со смеху, и мне так интересно. И вот Антон Королев, конечно, рассказывает, ну, так интересно, и то, что он был внедрен в оркестр Светланова, я, в общем-то, ничего, я сегодня не так вот прицельно могу по времени слушать. Это все так интересно. Большое вам за все спасибо, и ответьте вот за эти... Про эти музыкальные иллюстрации. Кто это так прекрасно поет и на аккордеоне это так прекрасно играет?
0: Понятно, спасибо, спасибо. Первая песня принадлежала Перу Немоляева, Кирилла, это группа Бонни Нем, так называемая тяжелая музыка. А про улицу Ленина это песня группы «Ноль». Питерской, да. А еще звоночек, или ты расшевелился все-таки?
1: Ну, может быть, потому что...
0: Да, хорошо. Здравствуйте, вы
1: легко.
0: В прямом эфире. Здравствуйте.
3: Александр. Здравствуйте. Значит, некоторые замечания хочется сделать.
0: Конечно.
3: Внедряли ли вы еще в какой-нибудь оркестр своего агента из института? Потому что как? Эта иерархическая структура может касаться только одного оркестра Светланова. А ведь в других, может быть, на каких-то иных принципах все построено. И вот мы сейчас обсуждаем, как будто это, так сказать, общие оркестровые термины. А это может касаться только оркестра Светлана. Есть ли еще какой-нибудь внедрение, чтобы можно было сравнить, например, в следующей передаче?
0: Понятно. Спасибо. Ну, я... Спасибо. Мы, в принципе, же говорили об этом.
1: Да, ну, во-первых, никто... Извини, да, никто не скажет, есть ли и где. Вот, это невозможно из-за секретности. А, во-вторых, мы говорили, что не сразу попадешь в оркестр Светланова, и волей-неволей надо было пройти несколько этапов. Вот. А что касается структуры, очень интересный вопрос, потому что это пирамидальная структура, свойства не только оркестрам, а и многим, в данном случае я буду говорить о них, культурным организациям. Ну, например, там, балет Большого театра. Или, например, структура Фонда культуры. И тому подобное. Или, например...
0: Ну, давай перечислять примеры до 7 утров. К делу, к делу.
1: К делу. Так вот, надо сравнить две ситуации. Нынешнюю и прошлую. Какой бы, естественно, при советской власти человек, руководящий коллективом, он был единоличным как бы тираном. Вот. У нас по-другому нельзя. У нас нет противовеса административной власти в лице профсоюзов. Ничего такого у нас нет. Поэтому тренер ли ведущей хоккейной команды, дирижер ли ведущего оркестра, балетмейстер ли ведущего театра должен быть тираном. Но если раньше над этой яркой, я подчеркиваю, это яркой все-таки должна быть личность, над этой яркой личностью нависал меч ЦК, там, политбюро или чего-то такого, то есть партийный как бы идеологический меч, и в после каких-нибудь ошибок или ошибочных шагов он мог получить по шапке, то сейчас этого нет. И этот единоличный лидер, тиран, становится абсолютно единоличным тираном. Вследствие этого власть его становится безграничной. Вот. И как следствие, опять же, деградация творческая. Что мы видим в лице многих любимых, популярных сейчас классических музыкантов типа Ростроповича. Вот. И в лице, в данном случае, нашего персонажа «Тело-1» Евгения Федоровича Светланова. Это бывший гениальный дирижер. С очень сложным, как и у многих гениев, характером. Ядовитым, я бы сказал, не гуманным, потому что мы можем провести целый ряд музыкантов, ценнейших, виднейших, выдающихся, игравших в этом коллективе, и которые были удалены, можно сказать, мановением ока, только за какие-то там детали, какие-то проступки, все. Никогда не принималось в расчет его творческое лицо. А опять же, я повторяю, что выдающимся личностям, типа там, ну, не знаю, той же Шаде, позволено многое. То есть ты не должен, так сказать, заковывать Шаде в наручники и валять ее по земле из-за того, что ей холодно, она не вышла из машины. Потому что это Шаде, она одна. Гаишников много, а Шаде одна. Вот, то же самое относится к выдающимся оркестровым музыкантам. Но вследствие нашей советской действительности выдающийся-то инженер, конструктор, вот мой однофамилец, делал, так сказать, ракетные двигатели в шарашке. Кто он был? Заключенный. Он мог завтра получить Кайло, и никто не посмотрит, что он выдающийся.
0: Или вот печальная судьба господина Калашникова, кстати.
1: Да. Вот, то есть это выдающийся, да, тоже конструктор. То же самое с оркестровыми музыкантами. Но возвращаясь лично к Евгению Федоровичу, который, опять же, яркий герой прошлых дней. Вот. Если ты, например, вот придешь ко мне домой, подойдешь к моему шкафчику, где стоит вся антология записей госоркестра со Светлановым, вот, потому что, как бы, отправляясь в стан врага, надо знать, чем они вообще дышат, что у него, то есть, ну, известная кухня, фишка, общем, да, фишка, да, разведчиков, да, коим я, в общем-то, себя и причисляю. Ну, так вот, ты можешь мне выбрать из шкафа любую запись и поставить, я скажу, это записано до 87-го года, это записано после 90, предположим, 3-го, когда Пудель вошел как бы в разгар, когда его терминаторские способности уже начали лить гной в и так склеротические сосуды этого коллектива. Пример могу привести недавний. Коллектив был на гастролях в Америке и в Южной Америке. Это огромная экспедиция, это целое дело, это тур, то есть подобный, не знаю, концертам ACDC вокруг Европы. Вот, где каждый день новый город, но ACDC не ездит так долго, то есть у них не бывает, что ты два дня едешь от Нью-Йорка на юг, да, чтобы сыграть концерт с Пуделем, вернуться обратно в Нью-Йорк и там 12 часов лететь на самолете в Буэнос-Айрес или в какой-нибудь бразильский городок, чтобы уронить мешочек с песком на крышу бразильскому обывателю. Вот, они все-таки ездят не так. Ну вот. Немножко отклонюсь в репертуарную, как бы, часть. Известное дело, что человек, изучающий глубоко предмет, быстро как бы присыщается лучшими произведениями. Вот. Ну, как какой-либо пример. Ну, например, вот ты, Саша, изучаешь русскую литературу, да? Да. Вот. Практически любое произведение Пушкина тебе известно. Лермонтов и Гоголь, Лермонтов, Чехов, Толстой тобой изучены довольно глубоко. И сейчас ты подошел к писателям второго плана. Вот. То есть ты уже знаком с предметом, и ты двигаешься вглубь. Но вглубь в каком смысле? Уже менее ценные произведения. Они интересны.
0: Да, естественно, вот. Да, да.
1: Естественно, дирижер, который всю жизнь машет симфонии Чайковского, выдающиеся шедевры, когда-то доприсыщается им, и ему в кайф помахать чем-либо второстепенным. А так как на Западе вследствие в всеобщего всемирного упадка все-таки классической культуры, просят этакой энциклопедичности, им стало интересно всякая фигня из русской музыки, мягко говоря.
0: То вот, есть,
1: не вся русская музыка.
0: Они уже познали вот серьезную музыку.
1: Да, видимо. И они считают, что вот их эрудиция западная должна прикоснуться к третьестепенным, достойно забытым произведениям под, ну, того же Чайковского. И в репертуар гастроли были включены именно такие произведения. Третьестепенные, я бы их назвал.
0: Ведь вы же потратили наверняка, сами оркестровые музыканты, огромное количество времени на эти репетиции, на эти муки. Вас вообще спрашивают о репертуаре? Спрашивали ли вас о репертуаре? Например, если хронически, например, у тебя аллергия на там, Малера, к примеру.
1: Если у меня аллергия на Малера, и я вхожу в члены худсовета, я, по идее, мог бы подать свою реплику или какое-то мнение. Но так как худсовет исполняет только фискальные и жандармские функции, то, естественно, никакой речи о том, что эти говенные записи Малера не стоит делать, тратить на них средства и здоровье музыкантов, никто об этом наоборот.
0: То есть, в принципе, играют то, за что платят. Но это же тоже хорошо для оркестра. Да,
1: это за что платят. Это нормальный такой коммерческий вариант. Но когда ты должен еще чирикать, прославляя то, что ты сыграл, за что платят, от того, что тебя, а может быть, тебя от этого тошнит, это я вообще не считаю нормально. То есть я должен, по идее, да, чтобы быть в фаворе, я должен прям восхищаться этими записями Малера. Вот. Я мог это делать, они у меня все есть.
0: Ну, я знаю, да. Ты, кстати, в Гааге. Вот,
1: в Гааге я закупались, да, 14-м отделом, дабы я мог, значит, оперировать этим материалом. Но к чему я хочу вернуться? Значит, вследствие каких-то причин гонорар маэстро был урезан. Вот. И всю поездку, махая этими третьестепенными произведениями, он не очень-то утверждался. То есть стоял такой понурый старичок, показывал, где начинать и где заканчивать. Вот. А все знают, что дирижерство это подобно... Дирижер подобен Кашпировскому. Он людей заставляет творить, жить, вытягивая из них какие-то художественные ресурсы и заставлять делать невозможное даже в музыке.
0: Такой момент, то есть как бы был урезан гонорар телу, а, собственно, гонорар музыкантов тоже был
1: урезан.
0: А, это
1: не гонорар. Опять же, мы вернемся сейчас музыкантам по...
0: Нет, просто ситуация такая. Если, значит, был урезан гонорар на весь оркестр, бюджет имеется в виду, да, вот выплат денег, то, как бы, в данном случае он мог бы резонно, поскольку человек все-таки своего рода гениальный и очень уже пожилой...
1: Скиньтесь мне.
0: Нет, не сказать скиньтесь, а просто тем самым заставлять и вас выразить протест. Дескать, нам не оплатили, мы сыграем хуже. Это другой вопрос по искусству. Насколько это честно в плане искусства. Вот. Но если, например, музыкант получали те же деньги, композитор, которого вы выбрали играть, вернее, вот он выбрал, ни в чем не виноват, его произведения хуже, лучше от этого не станут. Вот, и это только личное дело тела. Вот, тогда это, конечно, другая ситуация. Вот насколько из этих трех предложенных мной ситуаций, какая имела место быть?
1: Ты знаешь, это надо оперировать цифрами, потому что когда тебе на последнем концерте попросили сыграть немножечко за меньшие деньги, разница была в несколько десятков условных единиц. А когда разница в несколько четырехзначных чисел, то ты не будешь думать оркестранты, протесты или что-нибудь такое. Вот. Это, в принципе, неприятно. Вот. И поэтому лишних таких мыслей, я думаю, в голове не было. Лишь бы отмахать эти... Тут же эти третьестепенные произведения стали гадкими и непривлекающими внимание маэстро. И поэтому он помахивал постольку-поскольку в течение 40 дней.
0: Давай послушаем телефонный звонок. Пожалуйста. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: А рассказывайте уже.
4: А все-таки вот албанские студенты, когда писали сочинения, а и вы, ну, обманываете, вы не включаете их в вашу передачу.
0: Угу. А извините, у вас сейчас включен приемник?
4: Да.
0: А извините, а вот если это не секрет, ну вы вроде не женщина, а какого вы года рождения? Я сейчас запишу.
4: 59-го.
0: 59-го. А скажите, вот, ну, судя по всему, вы такой взрослый человек. Вы вот сейчас, и приемник у вас включен. Вы слышите, о чем у нас идет речь?
4: Да-да.
0: А вот скажите, человек 59-го года рождения будет разговаривать об албанских студентах, когда речь идет о академическом искусстве, собственно говоря? Вот это как, это нормально?
4: Как, ну, считаете? Может быть, ненормально. Вот, я не для того, чтобы вы сейчас что-то ответили. А, ну, вот мы здесь слушали полет валькирии, смотрели, и вот никто не увидел, как они там летают.
0: А, да. Ну, говорят, вот посадские вроде видели. Ну, к ним ближе было. Ну, сейчас вот Антон ответит. Я вижу, что он как бы полон решимости. Спасибо, до свидания.
1: Я, во-первых, должен сказать, что этот звонок неспроста.
0: Естественно. Вот. Это из соседней комнаты. Референт, откройте секрет. Ну, продолжайте.
1: Да. А насчет полета валькирии интересная тема, потому что тут я должен воспользоваться тем термином композитолога Андрея Орлова, который к подаче вот этой всей музыкальной жизни, концертов, к предложению публики вот этих самых, вот этой нашей продукции, если можно так выразиться, он это все обозначает термином наперсточничество. Я очень глубоко, кстати, тронут этим словом. Я очень, оно очень емкое. Объясню. Ну, все знают эту игру замечательную, наперсточничество, да?
0: Вот. Да, естественно. Мы у нас иногда свои люди были внедрены тоже туда.
1: Да. Вот не мне объяснять правила игры. Расшифрую, как это проецируется на культурную жизнь, в частности, вот академического искусства. Вывешивается афиша с замечательным именем маэстро. В данном случае Евгением Федоровичем, которого мы тут подробно обсуждаем, вот. С замечательным коллективом, вот, который считается выдающимся, передовым и элитой. Вешаются, пишутся фамилии композиторов хороших, тоже наших любимых. Вот, и любимой публикой произведений. И народ, уставший от стрессов, от телевизионной рекламы, от невыплаты зарплат, наскребя некоторое количество денег, очень небольших, которые платят за билет классических музыкантов, идет на концерт и думает, что вот он, наконец, прильнет к свежему источнику экологически чистых звуков и обретет душевное, а подчас и физическое здоровье, потому что одна из наших вот совместных с Сашей работ касалась именно благотворного физического воздействия классической музыки на организм. Вот. И тут ему выясняется, что в этом наперстке-то шарика-то и нет. А есть даже не шарик, а большая фига, если можно так выразиться.
0: Катушек попросту.
1: Катушек,
0: говоря.
1: Да. Вот. А так как шарик-то можно пощупать руками, как бы материален и конкретен, то классическое искусство – это искусство интуиции, восприятия, которое есть в каждом человеке, я уверен. Оно может быть приглушено, оно может быть натренировано. Вот. Но не все об этом знают. И люди вроде красивы, вроде все вышли во фраках, вроде вспотевший и раскрасневшийся маэстро что-то там махал, и было громко. Но нет удовлетворения вот этого чувства скуки, обманутости, при том, что вроде все есть. Атрибутика вся имеется. Музыканты, билет, зал, консерватория. Вот, вот это наперсток. Вот. Так что не зря разговор о валькириях зашел.
0: Да, ты же вот 11 лет был нашим, так сказать, агентом. Вот с какого, на твой взгляд, времени оркестр стал превращаться именно в группу наперсточников?
1: Я скажу, значит, один из любимейших моих дисков этого коллектива – это концерт 86-го, по-моему, года. В Большом зале консерватории записаны симфонические танцы Рахманинова. Угу. Потрясающая запись, при том, что это концертная, то есть без дублей, сложнейшее произведение, и в смысле для дирижера, и для каждого участника. Сложнейшие партии, ансамбль, строй, стиль Рахманинова.
0: Ну, действительно, ты так вот вошел вообще в роль оркестрового музыканта. Я просто смотрю, прямо глаза у тебя загорелись.
1: Ну, я тут...
0: Из Польши другим приехал. Ну, ладно, да, извини, что я сбил тебя. Да.
1: Может быть, я здесь... Наверное, больше говорю все-таки как слушатель. Понятно. Потому что, когда я первый раз услышал эту пластинку, я был оркестровым музыкантом, но не этого коллектива. Вот.
0: Ты был музыкантом коллектива предвыборной кампании Леха Валенс. Продолжай, ладно.
1: Да. 91-й год. Славная поездка по Соединенным Штатам Америки, где, например, 7-я симфония Прокофьева звучала так, что нелюбимый, но уважаемый, но нелюбимый мною автор радовал мне слух. Я не люблю Прокофьева, признаюсь, при всем уважении. Вот. Но эта симфония доставляла мне радость в руках Светланова и тех музыкантов, которые тогда играли. Вот. И постепенно, постепенно... Это точной границы я тебе не скажу, когда это произошло.
0: Это в документах есть, я надеюсь?
1: В документах, я думаю, стоит отследить как бы вот эту кривую, которая пересекает вот эту точку деградации. Вот. Для меня это, конечно, время разборок. Вот. То есть, когда... Ну, может быть, это личное, да. Вот. Некоторые мои сейчас состояния. И... То есть, я держу 93-й год, лето. Вот. Для меня это... как бы после этого были всплески творчества. Был замечательный, например, несостоявшийся концерт с Третьяковым. Это ты, может быть, не знаешь, ты такой человек далекий от прослушивания.
0: Знаю Третьякова, он в данный момент находится в Японии, по-моему, уже 5-й год.
1: Ну, видишь, я вижу, опять же, закрытость оркестровой структуры не позволяет мне следить даже за собственной семьей подчас. Да. Так вот, Третьяков приехал играть концерт Чайковского для скрипки с госоркестром. Репетировал «Пудель». «Пудель», как всегда, пришел несколько вялый с утреца, партитурку раскрыл, вот, новую для себя. Вот, сказав при этом, что концерт Чайковского для скрипки это редко играет, поэтому типа зарубаться нечего. Вот, и помахивает. А, кстати, у него интересная манера дирижировать. Он машет обычно одной лапкой и держит ее где-то там, вот в том месте, где обычно...
0: Гениталии.
1: Да. Угу. Вот. Но творческое впечатление, конечно, не навеяно Пуделем, а навеяно игрой Третьякова, тем, как он, ну, будем выражаться так, построил музыкантов, например, группы первых скрипок. Они просто начинают концерт, играют скрипки. Вот. Он сказал пару таких веских, авторитетных слов, и эти люди, забывшие вообще как бы совесть музыканта, вдруг... заиграли, ну, похоже, как вот до 93-го года. Вот, и одна, ну, естественно, когда солист, играющий на скрипке, стоит на сцене, он обращен спиной к большей части оркестра, от дирижера лицом. Так спина этого самого Третьякова, любимого мной скрипача, в смысле дирижирования, говорила мне гораздо больше, чем весь Пудель вместе взятый. К сожалению, концерт не состоялся, потому что у Третьякова была, были проблемы с правой рукой, там что-то такое было переиграно. То есть вот двигать смычком было трудно, и не надо было играть, потому что, ну, можно было переиграть руку навсегда. Вот. И, ну, эти две репетиции я вспоминаю с благодарностью. То есть, в принципе, не зря я работал 11 лет. Вот на...
0: То есть положительные эмоции тоже были.
1: Ну как положительные?
0: Ну я понял, послушай, вот в принципе я как бы хочу еще более как бы подвести вот эту линию, то есть чтобы наши уважаемые поняли, о чем мы вообще говорим. Вот ты точку отсчета официально начала превращения оркестров в группу наперсочников, да? Ты как бы оцениваешь 93-м годом этого...
1: Это субъективно,
0: ну, ну, да. Да, вот. Тем не менее, как бы конкретный пример, это вот празднование 850-летия нашего города. Вот к чему все это пришло, я попросил бы тебя рассказать. Это будет веским аргументом, на мой взгляд.
1: Я тут тогда должен как бы вспомнить о некоем противостоянии оркестра Плетнева, который создан, который является негосударственным коллективом, насколько я понимаю, и создан не на деньги налогоплательщиков, а он в этот в оркестр, оркестр вошли очень многие выдающиеся музыканты коллективов Москвы. То есть, как бы лучшие соки были высосаны оркестром Плетнева. В результате ревность таких дирижеров, как Светланов и прочих, понятна, потому что у них якобы ушли лучшие люди. Вот. Но на их место пришли, в принципе, достойные, молодые и другие музыканты. И оркестры не умерли. Более того, с появлением Плетневского оркестра государственным оркестрам стали прибавлять зарплату. Вот. Я считаю, это... То есть из одного из-за этого хорошо, что создался оркестр Плетнева. Даже был случай, рассказывали мне ветераны, я не знаю, насколько это байка, потому что это документально не запротоколировано. Оркестр Светланова гастролировал в Испании. И там, короче, было игрище, при котором присутствовал Горбачев с женой. И Светлана сказала: «Вот Плетнев тут высосал все соки из оркестра, увел лучших людей, создал свой российский оркестр». На что сказал Горбачев: «Молодец, Миша Плетнев, хорошо сделал». И правильно, хорошо сделал, потому что появилась некая альтернатива. Я не берусь как бы освещать обстановку в Плетневском оркестре, потому что я там не был внедрен. Вот. Работают там люди совершенно разные. У них при советских каких-то остатках советской психологии все-таки есть новая как бы струя вот, во взаимоотношениях. Вот.
0: А послушай, значит, получается, все-таки существует такая достаточно мощная миграция музыкантов. И вот как ты считаешь, ну, прежде всего, вот такая деградация коллектива нами рассматриваемого, она, то есть причиной этой деградации является все-таки отсутствие полной дисциплины или отток мощных каких-то музыкантов, самостоятельных,
1: тогда,
0: способных мыслить.
1: Если мы немножко прервемся по поводу этого 850-летия. Если мы коснулись все-таки этого важного вопроса деградации, я обозначу несколько причин. Во-первых, ну, в силу нашего воспитания, ну, возьмем, что поближе лежит, материальное положение. Повторяю, раньше эти люди были, мягко говоря, обеспеченные по сравнению с общей массой советского народа. Они получали зарплату 400-440 рублей, солисты получали вот этого коллектива. Плюс гастроли, плюс деньги за записи, тоже, в общем-то, по тем временам приличные. Вот. Сейчас же положение круто, в общем-то, изменилось, потому что зарплаты нищенские, гастроли, любой мешочник на куртках делает больше гораздо. Вот. И многие музыканты вынуждены подрабатывать на тех автомобилях. Вот в 86-м году был юбилей коллектива, по-моему, 50 лет. И государственные власти подарили каждому оркестранту автомобиль «Жигули». И вот на тех машинках сейчас многие оркестранты возят людей, зарабатывая хоть какую-то, значит, прибавку к бюджету.
0: А в курсе ли вот таких действий Евгений Федорович Светланов? Что его музыканты вынуждены бомбить?
1: Он в курсе после того письма, которые ему сочинили и передали через женщину, которая должна была уволиться через 3 дня, значит, в связи со старостью. То есть никто не рискнул пойти и самому отдать это письмо. Вот. И теперь Светланов аргументирует, то есть употребляет вот эти факты низких зарплат, там, разъездов на автомобилях, все такое, в своих многочисленных интервью всяким идиотским ведущим, типа, то есть, ну как, на журналиста, да, интервьюер, Маши Варденго из «Аргументов и фактов». Совершенно идиотское, я считаю, интервью. Вот. Я не хочу сейчас останавливаться на этом вопросе, но вот я еще раз повторю этот термин.
0: Учитывая то, что это, кстати, под этим псевдонимом выступает, собственно, мужчина, то есть для мужчины.
1: Для мужчины вообще это, я считаю, неприлично. Так вот, еще одна причина, кроме материальной, старение. Старение, ну, это объяснять нечего, да, чем это. Вот, климаксы, притом довольно-таки ранние и мучительные из-за, опять же,
0: долгих переездов
1: и сексуального воздержания. Да. Вот. Психологический шок, потому что ты был раньше почетный, упакованный музыкант, а теперь ты нищий, и все смеются: ха-ха-ха, ты что, еще музыкой занимаешься? Вот. То есть люди с устоявшейся старой психологией вдруг оказывается совершенно в этих новых непонятных условиях. Кадровая политика. Потому что Вот тот синдром, когда берется второй дирижер хуже, чем ты, чтобы не было конкуренции. Опять же, концертмейстер берет себе рядом сидящего похуже, чтобы не было конкуренции, и так далее, и так далее. То есть то, что было наверху, просачивается рыба как из головы. Поэтому берут кого ни попадя. Вот, набрали всякое вот... Не очень квалифицированных музыкантов.
0: В принципе, такое. Ведь это такое положение в стране помогает может быть, можно это назвать даже такой странной демократией, когда вроде бы полная свобода выбора, да, тем не менее, вот этим и пользуются очень многие. То есть, в принципе, не нравится тебе, да, ты хороший музыкант, не нравится, уходи на твое место, мы найдем 20 человек, и 20 человек прибегут.
5: Так и говорит тело, у нас двери открыты, кому не нравится, вот, пожалуйста.
1: Двери открыты. Это любимая, кстати, поговорка музыкантов. Вот, они любят подхватить иногда какой-нибудь афоризм, связанный Евгением Федоровичем. Вот, да, насчет демократии. Очень интересно ты затронул вопрос, потому что, опять же, люди, которые были наименее подвержены идеологии, все-таки наименее, они, я повторяю, были за границей в советское время, живой доллар видели в руках и могли, знали, как им пользоваться. Вот. Сейчас эта структура, играли музыку, не подверженную идеологии, практически. Вот. Это не живопись и не литература. Вот. И не советские песни патриотические. Хотя приходилось этим заниматься. Но, как ни странно, сейчас эта структура является наиболее консервативной. В чем это выражается? Во-первых, в закрытости общества. То есть, в чем выражается симфоническая закрытость? Известно, что приглашение других дирижеров из разных стран, из разных коллективов идет на пользу и дирижерам, и коллективу. Я припомню только парочку моментов. Что такое?
0: Мы закончили наш разговор о демократии. Да, демократия в понятии вот, оркестра.
1: Да, но я имею в виду как раз противоположное, да. Что там наиболее консервативная ситуация. Опять же, повторюсь, закрытость, то есть не пускают достойных дирижеров, которые, опять же, могли бы в глазах музыкантов составить, а могли бы и не составить конкуренцию маэстро, имею в виду тело. Закрытость... В чем? Например, мы, музыканты тогда симфонического оркестра Светланова, слабо информированы о жизни, например, других московских коллективов, о зарплатах, что очень важно обычным музыкантам. Естественно, никто не ходит на концерты, потому что музыку как бы любить считается не очень благоразумным. И типа ты вот выпендриваешься, музыку любишь. Хотя на словах все обсуждают тонкости исполнения там кем-то, чем-то, чего-то. Вот. Типичная советская шапка закидательства. Советский значит лучший. На примере тех же пресловутых записей Малера. То есть... Мы там записали Малера одной левой, заполонили весь рынок этих произведений на Западе и вообще уделали всех, кого ни попадя, от Нью-Йоркской филармонии до оркестра «Концерт Гибау». Ну и долго можно продолжать описывать такие чисто советские консервативные черты, свойственные в прошлом наименее идеологизированной части деятелей культуры. Вот. Ну, например, опять же, церемониал. А, вот я тебе скажу такую интересную вещь. Едут люди на поезде, там, из города в город на гастролях, и всерьез беседуют о том, что сейчас в оркестре идет время перемен и грядет возрождение. То есть бред полный.
0: А взрослые, да?
1: Взрослые люди бредят, да.
0: Не моложе 59-го года рождения.
1: Не моложе, а при том, что, опять же, и имеет синдром общественной массовой фантазии. То есть один запел песню на эту тему, второй подхватил. Если ты, как при Сталине, первый кончишь аплодировать, тебя посадят. То есть примерно здесь, если ты скажешь что-то не в струю, тебе будет потом, может быть, не очень хорошо.
0: Угу. А вот если мы анализируем дальше с местами не столь отдаленными,
1: да,
0: вот всю эту ситуацию, то, в общем-то, есть такое понятие, как стукачок. Вот
1: это...
0: насколько это распространено вообще в оркестровой структуре?
1: Я знаю один пример не из оркестра Светланова, а из другого, не менее выдающегося. Два музыканта молодых, одногодки и друзья, поступают, приходят играть в оркестр. Естественно, поступают это слишком сразу. Там очень долгая процедура. Но везде по-разному. Там свои есть традиции. Знаешь, как вот Солженицын с Шаламовым спорят, как там в зоне было. Вот. И как там, кто где как сидел. Нельзя это явление охватить. Каждый сидел в своей зоне, там были свои порядки, свои были, своя ситуация. И как сказал Константин Симонов, ну, в данном случае о войне, что про войну никто не знает все. Каждый знает свою войну, каждый знает свою зону, и каждый знает свою симфоническую структуру. Так вот, в той структуре, о которой я говорю, два молодых музыканта должны были пройти там пробу, постепенно перейти на договор, туда-сюда. И в какой-то момент один из них написал на своего друга следующую бумагу, что, мол, я считаю, что мой товарищ такой-то не вполне соответствует уровню этого колоссального, шикарного, замечательного, выдающегося, потрясающего, единственного в мире коллектива, где я почитаю за честь вообще вытирать ноги о порог, прежде чем зайти и понюхать этот воздух, где, которым дышат эти выдающиеся музыканты под руководством этого выдающегося и так далее, значит, долгая песня. Вот. Если бы тот написал на него бумагу побыстрее, то неизвестно, кто бы выиграл. Вот, то есть выигрывает в данном случае. Не отвлекайся, пожалуйста, Саша, потому что вот, мне трудно говорить, ты все-таки. Вот, да. То есть выигрывает тот, кто первый. Вот, он первый написал бумагу на него, он теперь работает, он в почете. Вот, а тот занимается другом. Другой деятельностью, вне того коллектива.
0: Понятно. Вот, и то есть... все-таки теперь пришло, да, да, пришла пора к празднованию 850-летия. Вот, вот. Потому что мы как бы заинтриговали, а
1: они
0: логически непонятно.
1: Ну, тут просто как разблюдовка, кто где играет. В то время как оркестр Плетнева выступал на Красной площади со всяческими Поворотти и Кисинами, а известно, что на Красную площадь не всякого пускают и не всякий имеет право там играть, потому что это концертная площадка, сам понимаешь, она, несмотря на то тельце, которое там еще фигурирует, и многих выдающихся деятелей партии зарытых у стены, все-таки это выдающаяся концертная площадка нашей страны. Вот. И большая честь классического музыканта, пусть даже на холоде и в отсутствии акустики, там играть. Так вот, оркестр Плетнева играет на Красной площади, транслируется по всем каналом, ну, как все это освещается на весь мир и так далее. Люди получают хорошие деньги за это выступление, потому что, не, сам понимаешь, зазря там мерзнуть никто не станет. Вот. А наш герой, то есть госоркестр, играет, я сейчас скажу, в двух местах они играли. В Коломенском на шоу этих толкинистов. То есть, как тебе
0: что,
1: известно...
0: Которые толкают?
1: Нет, нет. Ну, молодые люди, начитавшиеся вот книжек толкинга.
0: Про рыцарей.
1: Да, про рыцарей, которые бегают с мечами. И у них как бы центр тусовки вот в Коломенском. Там много каких-то развалин, можно романтично там бегать, махать деревянными мечами. И вот, видимо, нашлись какие-то спонсоры из подросших толкинистов, работающих в бизнесе, и они решили провести шоу. И пригласили вот как раз оркестр Светланова играть под открытым небом. То есть там как, сыграешь, часок посидишь, пока не там, значит, турнир, потом еще поиграешь, там, и так далее. А вторая точка у них была на следующий день, тоже юбилейная, под памятником Ленина на ВДНХ. Вот. То есть место, сам понимаешь, не очень веселые для игры симфонической музыки.
0: Причем государственного, академического.
1: Государственного, да. Вот. Я считаю, что это серьезный показатель.
0: Нет, ну это, то есть, в данном случае мы показали логическую эту... это я не об этом, я другому человеку.
1: И что касается, вот ты спрашивал на про финансовую сторону, тут интересный факт. Как бы я желаю прощупать... степень свободы действий от простого музыканта, коим я являлся, спросил у представителя администрации, милой такой женщины с грустными глазами, могу ли я платные или эти концерты? То есть, если концерт платный, ты можешь, например, его не играть, а деньги получит тот, кто играл. На что мне было... Я, мол, вот, хотел бы не участвовать, а если концерт платный, то это безболезненно.
0: То есть у тебя было задание все-таки, видишь, провел, наконец-то пришел в себя, узнаю того прежнего молодого Геннадия.
1: Так вот, мне было отвечено, что сейчас не прекращена практика выплаты денег за халтуры. То есть такой концерт называется халтурой. А я так, как так? То есть, типа, что это там, значит, денег дадут, но не раздадут. Нет, будет впоследствии выплачена премия. А тут слушатели и ты, в общем-то, должны ощутить некую разницу между оплатой труда, то есть ты, например, сыграл в клубе «Не бей копытом», ты получил там какое-то количество денежных знаков. Не будем скрывать, да? Вот. А музыканты твои, в общем-то, тоже. Вот. А представляешь такую ситуацию, ты получил денег и скажешь музыканту, ну, ребята, вы потом получите от меня какую-нибудь вот премию когда-нибудь, я вам дам.
0: Вот. А в курсе ли тело?
1: Тело, а ему что, все равно ему как бы без разницы, что там получает музыкант, потому что он... Я не хочу сейчас об теле, значит... Просто еще интересная такая деталь, что премия выдается за хорошее поведение. Если ты оступился, ты, сыгравший халтуру, мёрзнув на холоде, смотря на побоище толкинистов, можешь не получить за это ничего. То есть все равно, что я, например, ну там, косо на тебя посмотрю, ты скажешь, нет, за сегодняшний концерт я тебе премию не дам. Это немножко дико звучит, а в структуре симфонической нормально.
0: Давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы нашему агенту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны внимания к вам. Алло.
6: Алло.
0: Доброй ночи, рассказывайте.
6: А вот, которые собирают там профсоюзные эти дела, да, называют.
0: Да.
6: Это вообще вот такая вообще ситуация, она хуже, чем тюрьма. Ну, в смысле, ну, это вообще, вот я не знаю, я, например, ну, вообще за одно это, только за то, что вот так получается, я не знаю, я не хочу сказать, вот люди, какие-то люди у нас плохие, да, вот кто-то сексотит, да, кто-то вот, ну, а некоторые говорят, ну, ничего, жизнь есть жизнь. Ну, как жизнь есть жизнь, если ты перед Богом живешь, да, надо же перед Богом жить, а не смотреть, кто как чего делает. Ну, как бы перед собой, как говорится. И вот поэтому, пока мы все Библию не выучим вот так на зубок, в общем-то, мы ничего и знать вообще не можем, как говорится. Нам самим-то не дано что-нибудь, каплю истины знать так самим по себе. Поэтому надо... Библию читать 20 раз и часа по 23 листа, тогда только понятно будет. А когда человек не знает этой, вот этой грамоты, значит, он вообще ничего не знает. Что тогда их обсуждать?
0: Спасибо. Ну, вот как бы такая тоже версия проскочила.
1: Ну, в общем-то, справедливо, но я бы не очень... В принципе, наверное, я имею право так сказать, потому что я, хоть и в засланном виде, у меня как-то были пути отступления, да, я мог вернуться в свой 14-й отдел и...
0: Ну, доложить, что не справился с заданием.
1: Да, или, в общем, да. Все-таки я это прошел. Вот. Я это имел на своей шкуре, и я могу сказать следующее. Я бы этих людей не судил очень уж строго. Почему? Да в силу, например, их как бы маргинального происхождения. Поясню. Например, лица, играющие на вот в большинстве своем на медных духовых инструментах, они зачастую имеют, например, длительное военное прошлое. То есть они были с какими-то сверхсрочниками и даже суворовскими этими учениками, или как их там называют. То есть у них детство-то в шинелях прошло.
0: Суворовцы, вот. Юные суворовцы.
1: Юные суворовцы, но с трубами в руках. Вот. А имея военное прошлое, вот я сам человек прошедший несколько, у нас была, помните, беседа, несколько военных как бы лет, вот, в мирное, слава богу, время, знаю, как тяжело избавиться от вот этой психологии. А если она еще и культивируется в данном симфоническом оркестре, то вот. Насчет маргинальности. В основном люди, играющие, например, на духовых инструментах, они, ну, мягко говоря, отцахи. То есть они из других городов, из простых семей. И вот от своих простых, простонародных, в хорошем смысле, корней они уже оторвались и попали в среду как бы интеллигенции. Но так как это интеллигенция, интеллигентность их некровная, невоспитанная поколениями, да и тому же искаженная советской действительностью, то они остаются маргиналами, психологическими маргиналами. За редкими исключениями был в этом оркестре человек, его зовут Владимир Соколов, это кларнетист, один из выдающихся. Я бы не называл его выдающимся кларнетистом, это выдающийся музыкант и вообще артист и художник. Вот. Когда он был еще вот, а он один из последних уважаемых мною музыкантов ушел из этого коллектива. Там еще есть, я просто сейчас не о них говорю, еще есть несколько человек. Вот. Ситуация была совершенно другая, психологически. То есть играть было по-другому, когда он был рядом, когда он сидел там вот сзади и играл на своем кларнете. Даже молчал, когда он просто присутствовал, ну, в паузах. Вот. Этот человек 11-й ребенок в семье, насколько я знаю. Но по интеллигентности, по какому-то внутреннему благородству, не знаю, в Лондоне, говорят, люди ошибались, вот, принимая его за лорда. Вот. А он был такой. То есть это, вот. Но это исключение, опять же.
0: Часто ли оркестровые музыканты приходят на работу, на репетицию с чесночным запахом изо рта?
1: Да каких только запахов нет. Вообще, в принципе, когда ты ездил еще на метро, когда оно работало, вот, эта ветка, ведущая к твоему дому, ты, наверное, замечал, сколь опасно и трудно ездить в метро, где множество разных тел с разными запахами, разными волосами и так далее. А в оркестре примерно то же самое. Ты же сидишь плечом к плечу практически. Вот, даже на больших сценах, типа консерватории большого зала. А если маленькая? То есть ты, короче, натурально глотаешь инфекцию. Вот когда человек один заболевает, то тут и чеснок начинаешь есть.
0: А вот насчет, то есть ты уже говорил о том, да, что в штате оркестра существует бухгалтер, тело, пудель и так далее. А вот существует ли как бы доктор оркестровый? Ведь,
1: нет, конечно.
0: То есть как бы лечится каждый по-своему. Какова система оплаты больничных в оркестре?
1: Ну, обычная советская система оплаты.
0: Нет, вот сейчас, в наше время. Вот
1: это такая же, как и была, да. Интересно насчет доктора. Я помню, был такой ныне покойный выдающийся трубач по фамилии Володин. Еще когда, ну, это стародавние времена, это легенда. Я знаю это как легенда. Документально, опять же, это не зафиксировано. У человека выскочила лихорадка на губе. Ну, знаешь, такое. Завираксов тогда не было.
0: Рок.
1: Да.
0: Так, рок.
1: Вот. А так как играешь на трубе, это колоссальная нагрузка на губу. Ну, просто нельзя играть. Вот. А нужно было репетировать. Даже это был не концерт, а просто репетиция. Поэму «Экстаза Скрябина». Это произведение с труднейшей партией трубы, сольной, очень важной. И музыкант говорит там, маэстро, типа, у меня вот лихорадка, я не могу играть, там, все такое. На что Евгений Федорович сказал:
5: я, к сожалению, не доктор. Вот так судьба распорядилась, что я стал дирижером. А мне надо было быть доктором.
1: Вот. Ну и пришлось, короче, играть, разбивая в кровь все вот эту болячку на губе и так далее. Вот. А другой случай такой же, но противоположный. Человек с тромбоном шел на запись и упал. Трещина в пальце. Слава богу, для тромбониста это как бы
0: ну,
1: расстройство, палец, да? Да, расстройство, но не такое. То есть там палец не должен, как у скрипача, бегать. Но все равно, как рабочий, вот, ну, это
0: боль,
1: температура, боль, шок и неприятность. Все. Что делает этот музыкант? Он не подползает к автомату, зовя к этому самому к телефонному, вызывая скорую помощь, он идет на запись. Через весь город с опухшим черным уже пальцем приходит в артистическую к дирижеру и говорит: Евгений Федорович, вот я сломал палец, посмотрите. Типа как будто, знаешь, дирижер, он врач, он скажет: да, у тебя палец действительно сломан, иди там отдыхай.
0: Вот. А что сказал?
1: Ну вот он сказал, представляешь, он тебе подносит распухший черный палец, ну что ты сейчас скажешь? Отпустил он, конечно, но суть в том, что критерием является, то есть он сказал: да это не перелом, это вы там чернилами испачкали.
0: Тот бы сел бы,
1: он
0: играл
1: бы, сел там в полушоке, даже в температуре бы дудел бы. Да еще получил, наверное, по шее за неудачную игру. Да.
0: А то есть практически тут мы имеем дело вот как бы с ходячей Библией, вот то, о чем говорил наш как бы радиослушатель,
1: да,
0: по
1: да.
0: сути. Это как бы идол и Господь Бог.
1: Ну, на самом деле, да, потому что была издана какая-то брошюрка, как в каком-то юбилее, значит, дирижер, там, 65 лет, что ли, ему стало. 15 бесед со Светлановым, значит, автор такой есть, музыковед Цыпин. Но он не независимый музыковед, а просто музыковед. Вот. Ну, короче, и всем музыкантам было раздано, значит, по экземпляру, вот, дабы это читать. А, ну, естественно, я заглянул, там, почитал, но не смог.
0: Вот. То есть это типа «Малой земли».
1: «Малой земли» с отзывами читателей. Вот. То есть там были отзывы музыкантов на вот это все. Да, вот.
0: Ну что же, прервемся да. ненадолго, и затем продолжим нашу беседу с Антоном Королевым, который 11 лет работал, в общем-то, в оркестре Евгения Федоровича Светланова не по своей воле, а по воле пославшего этого 14-го отдела при Институте всеведения и базитологии.
1: При содействии программы «Монмаранси» и Ассоциации независимых музыкантов «Тушный и скромничий».
0: Да. Известно, что Иосиф Виссарионович Сталин, в общем-то, ходил в таких грубых достаточно анучих, вот, но, тем не менее, залезая в свой вот автомобиль, он ставил ноги в тазик все-таки грел их. То есть, как вот эта такая демократия, она заканчивалась с посадкой в персональный автомобиль. Вот, а тем не менее, культовая достаточно личность, что там, это сильно культовая личность тоже. Вот, хотелось бы узнать от тебя о некоторых, может быть, каких-то моментах культовой личности тела.
1: Ну, аналогии здесь напрашиваются сами собой. Внешняя как бы непритязательность, скромность в одежде. То есть все знают Евгения Федоровича в основном по фраку во время концертов. И немногие, видя его вылезающим из автомобиля у служебного входа зала консерватории, узнают его так вот в повседневной, да, обстановке. Опять же из-за имиджа, потому что эти штаны ценой 60 копеек тренировочные еще тех времен, то есть натурально они оттуда. Курточка Болонья с красной полосой, брейкдансовые очки. Вот, очень любит Евгений Федорович.
0: Узкие
1: вот эти, да, полностью загораживающие, да, да, вот. Лыжная шапочка, вот, и...
0: То есть это же рэп уже.
1: Ну, может быть, тогда рэпа не было, кстати, когда я в первый раз увидел его в этом своем костюме. И он в нем ходит, наверное, лет уже 50. Ну, может быть, не в той куртке, конечно, она уже, наверное, износилась, но имидж такой давнишний. И, как положено, обычно при культе личности у него есть и подражатели. То есть в коллективе многие, даже в поездках, даже в таких каких-нибудь шикарных столичных европейских городах, красуются на улицах в вот этих обвислых штанах тренировочных. Вот. Но внешняя вот эта скромность, она, конечно, может обмануть наивного. Все знают, что, например, в поездке, ну, естественно, всякому русскому человеку вообще неплохо пригодился бы переводчик. Естественно, Евгению Федоровичу с его женой дают личного переводчика, который должен обладать потрясающими качествами, эксклюзивными, я бы сказал. Например, был такой случай, вот конкретный. Мало того, что переводчик должен знать, беря такси, все подъезды ко всем гостиницам и во всех городах маршрута. Вот. А, переводчик должен знать, где, например, можно в 3 часа ночи в Чикаго найти бутылку розового советского шампанского. Вот такие случаи были, и, в общем-то, даже были переводчики, которые с честью выходили из этих ситуаций. Вот захотелось маэстро 3 часа ночи советского розового шампанского. Вот. Иначе все, завтра не будет концерта. Вот так.
0: Какой кошмар.
1: Да, кошмар. Не любишь ты этот напиток, да?
0: Прослушаем звоночек?
1: Давай.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
7: Алло.
0: Ну, соберитесь с мыслью, перезвоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче.
8: Вы знаете, я под большим впечатлением от вашего сегодняшнего рассказа. На самом деле от всего этого какая-то безысходность. И почему-то вспомнилась недавняя реплика от Андрея Черкизова.
1: Ой, извините, пожалуйста, погромче.
0: Да, очень плохо слышно.
1: Да. Вот последнюю фразу я не успел услышать.
8: Недавно вспомнилась последняя реплика от Андрея Черкизова. Угу.

0: Интересно, с кем спал Пушкин и с кем, что он при этом пил и как его желудок при этом все это переваривал. Вот. Но это касается, я считаю, исследования 14-го отдела с помощью моей, значит, моего внедрения, касается нашей культуры, оно касается нас, оно касается экологии нашей психологии, психики, души и, в общем-то, тела. Поэтому, как ни грустно, но приходится об этом говорить. И опять же, если вы на рынке покупаете испорченную импортную колбасу и не знаете об этом, а потом болеете неизвестно почему, я считаю, что надо рассказывать, что вы купили не то. Вот, и, ну, сами понимаете. Вот. Это, может быть, посильный вклад против наперсточничества. Какой выход для слушателя? Быть разборчивее. Больше полагаться на свое ухо, а не на яркие афиши. Больше черпать минимальную, конечно, и очень аналитически черпать информацию о, например, о химическом искусстве. Конечно, наши журналисты делают все, чтобы отвратить людей, и так пугающихся при слове «симфония», отвратить их от животворящего этого академического искусства.
1: От смычка попросту.
0: От смычка, да. Но есть возможность. Вот все-таки один из уважаемых мной людей в этом смысле – Марио Корти. Я во многом не согласен с его взглядами, но его передачи, я считаю, выручают в этом смысле. Их можно слушать, они привлекают людей к этому искусству. Вот. Что касается молодых музыкантов, в общем-то, конечно, я пришел к печальному очень выводу, что в современной ситуации музыкант не должен попадать в две организации, ну, за исключением тюрьмы и нарколечебницы. Он не должен попадать в армию и в симфонический оркестр. Большой, я имею в виду, камерный, еще можно слушать.
1: Вот. То есть, в принципе, большой симфонический оркестр в данном случае, ну, имеется в виду, можно сравнить с большой по количеству человек, по численности аппарата, можно сравнить с таким самым базитическим НИИ или какой-то другой конторой в дневное время.
0: Вот это... Хуже, Саш, это все-таки... Ну, понятно. Лагерные ассоциации. Понятно. Вот, извини, я только должен поправить, что, опять же, слава богу, есть еще исключения. Есть замечательные два больших симфонических ленинградских коллектива. Это оркестр сейчас под управлением Тимирканова, прежний Муравинского, и оркестр Мариинского театра с Гергиевым. Вот. Их можно слушать. То есть, я говорю в данном случае с профессиональной стороны. То есть, я как профессионал, обычно профессионал музыку не слушает, я могу сказать, что их можно слушать и нужно.
1: А что касается Спиваковой компании?
0: А это камерный коллектив. Понятно. Здесь ситуация, во-первых, там народу меньше.
1: Ладно, давай их можно понятно. Слушать. Давай,
0: извини, я еще насчет молодых музыкантов.
1: Не, ну просто не хотелось бы как бы хорошо, развивать глобальную тематику о спасении мира. Спасение мира нужно начинать со спасения одного человека, так да, что да. Вы эту девчушку, вы не званы сейчас, а то ей будет сейчас беда. Вот так, все, и посади. Вот. Да, так вот, что касается женщин-оркестра, так сказать, царь их жен, да, так я сказал, или как?
0: Ну, понятно.
1: Вот понятно, что в любом случае на любого творческого человека его вторая половина оказывает какое-то влияние. Тут очень важно, кстати, как бы себя контролировать, то есть не попадать... То есть у женщин, у них есть такая особенность хорошая. Они, в общем-то, умеют подавлять, если там, с одной стороны, вроде хозяин в семье мужчина, угу. Тем не менее, бывает так, что всеми его делами практически ведает его супруга. Это делается очень незаметно, он сам не понимает, как это происходит. Он уже под влиянием, она уже говорит, того уволь, он увольняет, не понимая, что это. Часто она ссорит его с друзьями и так далее. И люди, которые идут по жизни, я понял, очень долго, да. Вот мне бы хотелось немножечко узнать у тебя о, так сказать, половине тела.
0: Половина.
1: Да, это... каким образом, каково отношение оркестрантов к ней? Вообще, в принципе, еще такой момент. Если она не занимает никакой должности при оркестре, и, например, ездит с оркестром, то это очень некрасивый поступок со всех
0: точек зрения. Саш, давай, очень много как бы тут пунктов.
1: Ты, давай, ну, во-первых, ты понял мой вопрос.
0: Да, я понял. Во-первых, она занимает должность.
1: Вот так.
0: Руководитель там репертуарной части. Вот. Это такая синекура, в общем-то. Мы уже говорили о репертуаре, кто его

0: группы определяет, она заведующая репертуарной частью. Uh-huh. Вот. И, естественно, она получает даже зарплату побольше, чем средний музыкант. Вот. И влияет, конечно, на своего супруга, в данном случае тело. И немаловажно. И, например, был случай, одна из выдающихся флейтисток, которая играла в этом оркестре, собралась как бы уходить. Вот. Uh-huh. Раньше это было бы как бы измена родины, и никаких разговоров. Ушла, да спасибо, еще ноги унесла по-добру, по-здорову. Но тогда была ситуация, опять же, многие уходили в оркестр Плетнева, и как бы вот эти начальнички задумались, не слишком ли большая текучесть. Вот. И разговор, уговаривание этой девушки, приласкивание ее дополнительно происходило не с маэстро, не с директором коллектива, не с концертмейстерами, а с телом 2 в самолете. То есть это худощавое, изможденное существо, я имею в виду жену Евгения Федоровича, вот, царственно. Так сказать, в общем, я не был при этой беседе, но примерно представляю, как это происходило. И также решаются многие вопросы. С тем же Соколовым, вот замечательный кларнетист.
1: Ну, Соколов, я помню, ты рассказывал в приватной беседе и донесении, я читал, что он, в общем-то, вообще ушел по-крутому, по-взрослому.
0: Он ушел очень достойно. Обычно как уходит... Человек уходит на пенсию, и он выступает перед коллективом, плачет, как ему жалко уходить, и как ему здесь было хорошо. Ему зачитывают, это адрес у них называется, какое-то приветствие, послание с какими-то глумливыми фразами, то есть там, это не важно.
1: Базитическими,
0: да. Как ушел уважаемый мной человек Соколов? Он просто уехал, написал заявление, уехал на дачу и сказал, что никаких упоминаний, никаких поздравлений, никаких адресов. Спасибо, до свидания. Вот. Ну, естественно, буквально через неделю, может быть, фамилия Соколов воспринималась уже недоуменно, а кто это такой, все уже забыли. Вот. Это тоже свойственно, как помнишь, пропадали люди, деятель партии был посажен и расстрелил. Спроси кого-нибудь там, кто такой Ежов при Берии, да?
1: Сложно вспомнить.
0: Сложно, да никто.
1: Ну, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы, пожалуйста, по теме, по нашей теме Антона Королева. У вас есть возможность узнать реальную картинку взаимоотношений внутри симфонического оркестра на примере всего лишь одного оркестра. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
2: Вопрос очень такой маленький, он скорее больше технического плана. Вот я знаю, допустим, на концертах групп больших, таких, рок-групп, у барабанщика всегда есть запасные палочки. Лежат, да? Вот, а у меня вопрос, если у дирижера запасные палочки, то уж всякое может быть. Она может вылететь, и так далее, сломаться в конце концов. А потом они люди очень импульсивные.
1: Спасибо за вопрос. Просто как раз, когда у нас был в гостях человек, которого в оркестре называют Пудель, он рассказывал подробно о палочках, то есть даже о Пуделине.
0: Ну, кстати, он мне рассказал, что Евгений Федорович Светланов, вот, на моем веку он практически без палочки все время машет. Лишь в последних гастролях, после какой-то операции вырезания ненужной части тела маэстро, он, дабы показать, что вошел в новую какую-то ипостась, вдруг взял палочку. Вот, хотя ближайшие 10 лет этого не делал.
1: Может, это его такая особенность, как есть такие две жуткие базитические певицы, сестры, они вот получили какой-то позорный приз, я помню, где-то на каком-то конкурсе каких-то песен, за особую манеру держать микрофон, они его держали как вот фаллос, держат в порнофильмах немецких в момент орального секса. Вот, так вот, кладя на ладони, вот таким вот образом, понимаешь, у меня даже срам изображать, и, представляешь, за это учредили премию. То есть, потому что больше, видимо, не за что было.
0: А ты хочешь сказать, что он косил на премию?
1: Ну, просто как бы оригинальная своя манера, вполне возможно. И, кстати, палочка, ведь в принципе палочка, но она как-то просто является продолжением руки, то есть удобнее отбивать такты и показывать доли, вроде бы. Но, с другой стороны, это какой-то искусственный предмет.
0: Я бы это сравнил с игрой в теннис, настольный. Все знают европейский и китайский способ держания ракетки. То есть нормально и пером.
1: Вот.
0: Все-таки нормально, оно и есть нормально, как-то естественнее.
1: Конечно.
0: Хотя и пером многие уделывают почем зря своих соперников.
1: Тут же, кстати, можно привести примеры коньки. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: Это я, значит, в прямом эфире.
1: Да, говорите, уважаемый.
2: Ну, здорово.
1: Мы вас слушаем.
2: Так вот, значит, я хочу спросить, в чем, значит, преимущество позитологии по сравнению с матологией? То есть тут, в общем, дело вот в чем. Мои друзья, значит, ходят на матологические концерты, вот. Ну и там, значит, говорят, что требования какие-то странные. То есть, ну, допустим, махать фонариками полчаса. Опять же, непонятно, что делать, если у человека фонарика нет. То есть должен он уходить с концерта, если должен, то вернут ли часть денег. Или, может быть, фонарики продаются где-то рядом там, в буфете. Вот. Ну, значит, я и хотел спросить, вот в позитологии как? То есть, в принципе, позитологическая этика, она как-то более мягче, более как-то близка к общечеловеческим ценностям? Или там тоже есть некоторые, в общем-то, особенности? Вот,
1: спасибо,
2: в принципе, в чем, в общем-то, как бы вот сравнительный анализ, в общем-то, позитологии и матологии?
1: Спасибо. В общем-то, вот по предпосылкам, по самой, ну, не философии, а по нашим статистическим данным, я имею в виду институт позитологии, да, в общем-то, одним из ярких признаков позитизма является попытка сравнения каких-то явлений, обозначаемых существительными, оканчивающимися на «ия», то есть позитология, матология, да, сюда же там, я не
0: садомия.
1: Знаю, садомия, пульпология и так далее. Значит, эти вещи вообще сравнивать нельзя. Дело в том, что как бы позитология — это реальная наука, которая занимается действительно реальными и очень страшными порой вещами. Вот, поэтому как бы я бы не стал вот на вашем месте как-то переводить это на такое веселое русло. К тому же, мне кажется, что у вас, вот у звонящего в данный момент, в общем-то, серьезные какие-то проблемы все-таки с щитовидкой существуют. Вот, то есть, и, в общем, да.
0: Просто, ну, никто от этого не застрахован. Вот, чисто позитологическое, кстати, явление — это когда человек попадает на вершину какой-то иерархической пирамиды, и он имеет хорошую зарплату, его все знают, ему даже дали государственную премию. Вот. Но ему хочется еще чего-то. И, например, ну, у Евгения Федоровича есть планета Светланов, названная его именем где-то в созвездии.
1: То есть практически ты сказал просто другими, более добрыми словами то, что хотел сказать я. Прервемся ненадолго. Напоминаю вам, что в гостях у нас Антон Королев, который в течение 11 лет работал в оркестре под управлением Евгения Федоровича Светланова в качестве музыканта и в качестве агента как бы по изучению социальных и экономических отношений внутри крупных организаций. Он был внедрен в этот оркестр 14-м отделом Института всеведения и позитологии. И, в общем-то, вот этот срок истек. Мы вскрываем разные стороны, которые обычно не афишируются, собственно говоря. И в дальнейшем, кстати, будем делать то же самое, потому что постепенно наши сотрудники, в общем-то, вырабатывают свои сроки, собирают пухлые совершенно досье. Мы будем вас всегда держать в курсе темных сторон светлых организаций.
0: Да, ну, да, чтобы не быть слепыми.
1: Естественно, в интеллектуально это им.
0: Ну, везде, где вы оказываетесь.
1: Да. И оркестр под управлением как бы Евгения Федоровича Светланова делал достаточно
0: сказал,
1: много
0: кстати,
1: записей.
0: Под дистанционным управлением, потому что всем известно, как бы журналисты немножечко получили санкцию этот вопрос освещать и как бы журить маэстро. Что это он столько времени проводит за границей, у него есть здесь коллектив, а он вот бывает долго у них с ними в разлуке. Ну, в разлуке-то в разлуке, но дистанционное управление имеет место. Как-то, например, что-то там случилось опять. А, ну, Пудель очередной раз сказал мне играть громко там, где автор написал тихо. Вот, и, видимо, как бы не очень довольное при этом лицо отрапортовал по телефону Евгению Федоровичу вот в город Гаагу, где Саша победил на конкурсе. Да. Пришел факс с указанием как бы разобраться.
1: То есть пудель, пудель еще и ябеда.
0: Не ябеда, он человек, болеющий за дело.
1: А, да, прошу прощения. Вот.
0: Ну и, короче, все-таки у меня какие-то были взаимоотношения с людьми, и мне сказали, ты уж сыграй там погромче, потому что, типа, вот пришла телега оттуда, вот, и, ну, чего тебе? Вот. Ну, ладно уж, я сыграл погромче, а когда приехал маэстро, я тут так громко сыграл, что он успокоился.
1: Дунул, как пожарник.
0: Да, то есть звук был немыслимый, при том, что сочинение было нежное и романтичное.
1: То есть, ну, пуделю понравилось.
0: А, нет, пудель уже был ни при чем, он свое дело сделал.
1: Ага, то есть уже произведение не работало.
0: Да, уже все.
1: Да, ну, что касается вообще записи, я знаю, что все-таки сделали огромное количество записей музыканты этого оркестра. И как вообще происходил процесс записи? По идее, творчество очень серьезное.
0: Ну, это интересно обсуждать, да? Как бы нам с тобой подробности технические.
1: Нет, может, не технические, меня интересует...
0: было много забавных случаев.
1: А, давай, давай.
0: Например, писались мы с фирмой Sony Classical вот в Осаке. Специальный зал, там, короче, целый концертный зал, целое здание снято было под это дело, значит, записали мы всю эту штуку. Вот. Ну, произошли какие-то трения, потому что, как бы, музыка для нас Рахманинов знакомая, и мы быстро с этим справились. А японцы, они, как бы, немножко привыкли использовать все полностью время. И вот вышел конфликт, значит, небольшой между Евгением Федоровичем и фирмой Sony. Вот. То есть, несмотря на то, что кто платит, тот заказывает музыку, все-таки, значит, какой-то вышел. И
1: То есть, извини, просто да, каламбур, что практически тем самым Евгений Федорович попал в одну обойму с Джорджем Майклом даже.
0: Да, я, правда, не знаю, о ком ты говоришь, потому что я долгое время прожил в закрытом, как бы, симфообществе, вот, и не знаю новейших каких-то данных. Ну вот, Sony Classical, я просто поясню, не надо путать с фирмой Sony, которая делает
1: Walkman и кассеты.
0: Просто нет, это очень солидная корпорация музыкальная, выпускающая компакт-диски. Sony Classical называется. Вот. Я, кстати, потом очень хороший был звукорежиссер, и я даже взял у него, у этого японца, автограф на кассете группы ХЗ. Вот, и он был очень польщен, что ему вот,
1: у него такую красивую автограф подсунули.
0: Да, вот, да, большую, да,
1: картинку.
0: Вот. Короче, Евгений Федорович сидит такой разопревший, это я уже рассказываю, значит, случай, разопревшийся в артистичке, заходит инспектор, значит, милейший человек. Но инспектор — это типа старшины вот в армии, ротного такого, который, как бы, администратор одновременно и папа родной солдатом одновременно. В общем, собачья, короче, должность. Никому не пожелаю такой.
1: Но в целом хороший, приличный человек.
0: Ну,
1: да?
0: По сравнению с остальными приближенными, довольно-таки достойный человек. Угу. Вот, и... В общем-то, о нем у меня каких-то ненавистных воспоминаний, только забавные. Вот. Сцена увольнения была смешная. Но это ладно, позже.
1: Ну, сразу после этого о сцене увольнения.
0: Да. Короче, заходит, он говорит: Евгений Федорович, я выучил, как по-японски будет то-то и то-то. Звучит это так-то и так-то. И такой говорит:
3: вы бы лучше выучили, как будет по-японски, идите вы нахуй. И вообще, вы их плохо знаете, а я их знаю хорошо и очень давно. И к тому же они лазо в топке сожгли.

0: 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
1: Доброй ночи. Здравствуйте. Вы знаете, ну вот сегодня я даже извиняюсь. Второй раз вам звоню. Угу. Мне хочется Антону Королеву сказать. Вот мне очень приятно, что он так отпустил острое словцо в адрес Малера. Я тоже, знаете, мне приходилось слышать произведение Малера, и, знаете, для моего уха не осталось ничего благозвучного в моих воспоминаниях. Вот. И также, вот, например, сказала дама одна, что то, что рассказывает Антон Королев, напоминает реплики вроде бы Андрея Черкизова, было слышно очень плохо. Я бы не сказала. Антон Королев, он повествует, рассказывает просто такие интересные моменты. И так даже как-то не зло совершенно. С Андреем Черкизовым никакого сравнения нет. И мне еще очень хочется бы узнать у Антона, вот какие же из современных композиторов ему нравятся. И, так сказать, вот так как вот Малера мы, так сказать, уже... Да, и еще также про Светланова. Вот видя его лик, то есть вот все, что он рассказывает, пожалуй, является его лик, это иллюстрация к его рассказу. Понимаете как? Вот он подтверждает своим лицом то, что говорит Антон Королев. А вот вопрос, какие композиторы из вот из современных, вот как типа Малера и позже, наши вот там, например, вот Губайдулин, мне бы очень
0: понятно,
1: хотел.
0: Понятно. Спасибо, да. Спасибо.
1: Извините за беспокойство.
0: Да ничего, это наша работа, это наш долг. Да. Да, поэтому мы не спим ночами, что-то я уже не стою. Да,
2: так
0: да,
2: вот, отвечаю. Я начну с лика. На самом
0: чего
2: деле,
0: ты начнешь?
2: Лика.
0: А,
2: лик,
0: прошу
2: лик,
0: прощения.
2: Да. Не имею в виду гитарный
0: я
2: ход.
0: Я думал, что ты сейчас достанешь какой-нибудь напиток жуткий, просто обычно в это время ты это делаешь. Ну да ладно, да.
2: Ну что делать, с кем... Ну, в общем, короче, лик, это действительно мне было забавно вспомнить, когда у нас еще не было вот этой, как бы... как это промышленность называется, сувенирный, да? Я мечтал, например, носить майку, на которой было бы лицо Евгения Федоровича. То есть лучшего панковского прикида я вообще не представляю.
0: Просто мне сложно говорить. Я, во-первых, лично с ним не знаком. Во-вторых, я, честно говоря, не видел ни разу его лица.
2: Ну, вот ты бы подивился и позавидовал, потому что очень так, яркая была бы маечка. Вот. А что касается Малера, опять же, он входит в разряд, и я скажу однозначно, это гениальный композитор.
0: Безусловно.
2: Вот. Он
0: безусловно.
2: Входит в разряд нелюбимых, горячо и активно нелюбимых мной авторов, но горячо и активно уважаемых.
0: Мной.
2: Вот. И мной. Все-таки.
0: Нами.
2: Да, нами.
0: Всеми тремя.
2: Вот. Малера я слушаю, не слушаю и не собираюсь слушать ни в каком даже самом выдающемся исполнении, но очень уважаю и очень понимаю тех, кто его любит. Единственное, что мне жаль его. Почему? Да потому что на Западе это началось, бум Малера. То есть каждый дирижер, который что-то там может махать, записывает антологии Малера. Вот. Начиная от Светланова и кончая там распоследним, не то что Пуделем, неизвестно кем. Вот. Если ты у наших дирижеров считаешь, что если ты Малера всего не машешь, ты, значит, не авторитет никакой. Должен... От этого сам композитор не выиграет, честно скажу. И должен еще сказать, что на Западе уже как раз, если ты машешь Малера, это уже не модно, это как-то, значит,
0: вот, кстати, я хочу сказать, что при нашем институте открывается лицензионный отдел. Мы будем вычислять родословные вообще известных композиторов, в частности, вот, с самых разных там. Мы будем находить далеких потомков Моцарта и платить им деньги, взятые из дирижеров современных, использующих отрывки или целиком произведения этих композиторов.
2: Да, а также с рекламных вот этих
0: конечно,
2: компаний. Да,
0: конечно.
2: Обязательно.
0: Ну, следующий телефонный звоночек. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте, рассказывайте.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: У меня минута есть в распоряжении?
0: Ну, у вас есть право задать Антону вопрос.
3: Хорошо, спасибо. Вы знаете что? У меня сложилось такое впечатление, что мы пашем, если выражаться сельхозной тематикой, очень мелко. Ну, кому интересно, какого размера у Светланова ботинки? Или как он выглядит? Ну, давайте Сократа критиковать за то, что он курносый. Я даже глубоко сомневаюсь, что товарищ может сказать, на какой ступени строится доминант септокор. Ну, хотелось бы послушать, ну, о знаменитых Ларго, Бетховенских симфониях, еще что-нибудь интересное, что от живого исполнителя, слушателя, было бы как от творца, ну, сотворцу, вот такая нагромождение. Было бы очень любопытно послушать. А вот это, ну, знаете, мне даже не хочется вас в гости пригласить, потому что, мне кажется, беседа была бы крайне неинтересная. Я заранее извиняюсь, может быть, рисковато я говорю?
0: Нет, совершенно, совершенно, да. Совершенно вы правы, да.
3: Ну,
0: да,
3: ну может, в смысле, может да. быть, я не прав. Нет. Конечно, мне не хочется ссылаться на Библию, тем более жизнь, слово употреблять. Не хочется мне вступать в полемику с дамой, которая вот до меня дозвонилась, до вас. Спрашивать о пристрастиях. Ну, это же много композиторов, много мнений. Мне хотелось бы прикоснуться к источнику, знаете, к источнику, напиться этой святой воды, чтобы от гнуси, которая нас окружает, уйти в мир искусства. А мне кажется, вы немножко вот это разрушаете. Прийти в консерваторию для меня это праздник.
0: Извините, а можно вот у вас спросить, вот консерватория для вас праздник, да. Но вы как-то, на мой взгляд, вот сейчас говорили такими печатями, вот, уйти в мир искусства, то есть ощущение такое, что вот это кто-то говорит вашими легкими, что вот как бы ваш мозг занят чем-то другим в данный момент, в момент произнесения этих вот словосочетаний, или я не прав?
3: Мне кажется, нет. Просто-напросто мне не очень привычно говорить. Ну, понимаете, это не моя профессия основная. Понятно, и это вызывает некоторую сумбурность выражений. Но я просто хочу сказать, для подавляющего большинства моих друзей пойти... мы не профессиональные музыканты, естественно. Пойти в консерваторию, послушать 9-ю симфонию с Каунасским хором. 200 человек, люстры дрожат в этой знаменитой оде. И не хотелось бы нам знать про пудели и прочее. Ну, я не знаю. Это несколько противоречит архитектонике вашей передачи, но... Ну, вот такая мысль.
0: Понятно,
3: вопрос
0: понятно.
3: Я хотел задать такой.
0: Понятно, да.
3: Вот вам нравятся алые паруса Грина? Вот у меня один вопрос. И про доминант септаккорд я хотел бы спросить. По какой ступени он все-таки черт строится? И про алые паруса. Вот мой такой короткий вопрос.
0: Угу, спасибо, спасибо. Про алые паруса, кстати, я хочу сказать, что, ну, это, может быть, в ту пору, когда я еще работал в медицинской клинике, да, вот, а так, в общем-то, дамы называли свое не совсем приятное положение, которое наступало у них периодически раз в месяц. Ну, это да, это я как-то не к теме, что касается, вот, в общем-то, вот доминант септаккорда.
2: Ну, отвечай, Саш, я думаю, тебе...
0: Да я предлагаю тебе ответить. Дело в том, что последний раз, когда я его брал...
2: И что? Да, лучше не вспоминать, потому что...
0: Да, это было...
2: Нет, я хотел бы уточнить насчет трясущихся люстр. То есть печально,
0: если человек... Лучше послушать артиллерию.
2: Нет, вот я к тому, что печально, если человек приходит в консерваторию, тащится от того, что люстры дрожат, грустно. Если он этим удовлетворяется, то тогда, естественно,
0: вдвойне грустно.
2: Не надо, да, и про пудели знать. И, по-моему, он поздно включился.
0: Не понял сути нашей беседы.
2: Да, мы очень подробно.
0: Давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
4: Но дело в том, что когда я был в возрасте, я тоже 2 года, наверное.
0: Посещал... Говорите, пожалуйста, погромче. И, если
4: два года
0: можно...
4: посещал оркестр народных инструментов. И поэтому вот эта тема, она оказалась мне очень близка. А у меня вопросы, 2 вопроса таких конкретных. Вот вы не затронули такой психологической проблемы, как оркестровая яма. Вы все-таки осветите Ведь, понимаете, в яме, понимаете, вот само положение, очень такая больная тема. И второе, вот я до сих пор не могу понять, вот есть в оркестре там музыканты, там скрипачи, там духовые, там, ну, огромный спектр всяких артистов, которые там обладают каким-то искусством, там, слух у них должен быть, прочие достоинства. А вот эти вот, извиняюсь, барабанщики, там литавры, там тарелки, там треугольнички всякие, палочки, погремушки. Вот абсолютно такая выпадающая из всего этого набора компания. Откуда они берутся и вообще, как себя чувствует человек, который, например, лет 30 вот, занимается этим профессионально, и на что они вообще похожи? Спасибо.
2: Спасибо, да, Саш.
0: Дело в том, я что... хочу про яму чуть-чуть затронуть. Дело в том, что мы же говорим, да, ну вот еще моя передача. Дело в том, что очень редко вот оркестр сидел в яме конкретный, вот этот оркестр, о котором мы говорим. Потому что в яме сидит, как правило, оркестр, озвучивающий спектакль или балет. А государственный оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, он сидит наверху, в яме сидит суфлер, показывающий ноты.
2: Да, что касается... О чем то мы хотели?
0: Ты... Вот видишь, что сам забыл. А я очень сбил, коротко потому сказал. Что... Потому что мозг у тебя уже детский.
2: Да.
0: Ну да ладно, давай следующий телефонный звонок.
2: Нет, подожди, надо вспомнить.
0: Насчет барабанщика. Это обидная тема.
2: Я хотел сказать высокую фразу, что для меня критерий искусства, вот когда человек что-то делает, кажется, что, о, что это, я сейчас приду домой и так же, например, стукну в барабан. Или такое же напишу стихотворение, или сыграю так же Бах, как Глен Гульд. Вот когда вам так кажется, значит, это достойный очень музыкант.
0: Правильно. Еще я вот хотел о чем тебя спросить. О преемственности поколений. Вот раньше, например, Иван Шкурка, известный, да, тебе добытчик, в общем-то, шкурок норковых и прочих. Вот есть Иван Норка, Сергей Норка, Зиновий Норка. Сейчас это президент одной из республик, просто он взял другое имя, другую фамилию. Все его поколения добывали норку. Также есть такое понятие, как династийный музыкант, то есть когда-то искусство передается песню. И, соответственно, например, мой дед играл в оркестре Светланова, и мой внук будет играть в оркестре Светланова. Вот, ну, это Светланова я взял как пример. Вот до революции это было, в общем-то, достаточно. Там, мой играл в духовом оркестре Николая II или под управлением. Ну, понятно, да. Вот насколько сейчас эти связи разрушены? Насколько,
2: Ты затронул, опять же, две как бы проблемы в одном вопросе. Одно дело, стоит ли музыканту оркестра Светланова гноить своего сына там же. Я, например, проникнут глубочайшим уважением к людям из этого коллектива, которые вот эти все трудовые свои копейки, да, тратят на то, чтобы обучать своих детей музыке или другим каким-то вещам в хороших местах. То есть, например, духовому искусству в Америке, там очень сильная школа. Вот, и их дети, я знаю, вот сын одного альтиста сейчас играет первый гобой в Сан-Франциском симфоническом оркестре. Это наиболее оплачиваемый и престижный коллектив Соединенных Штатов на нынешнее время. То есть наш русский, будем так говорить, русский парень, начав обучаться здесь, потом за папины деньги выучишься там, сел в все-таки гораздо более крутой коллектив, чем вот его папа. Вот, это раз. А во-вторых, преемственность. Я очень серьезно убежден, что немаловажную положительную роль играют музыкальные предки. Когда ты скрипач или там музыкант просто третьем-четвертом поколении, то чисто себя психологически ты ощущаешь ближе к этому миру, более в нем хорошо ориентируешься и так далее. Кроме того, что, например, папа может с тобой позаниматься.
0: Понятно. Вот какие ты бы сейчас, вот представь себе, что, например, наш 14-й отдел резко меняет свою квалификацию и посылает людей не с целью сбора информации, ее анализа, а с целью затем, сделав выводы, резко изменить ситуацию какими-то, ну, назовем их так, демократическими способами. Вот если бы тебе сейчас сказали, вот тебе оркестр Светлану, вот тебе сам Женя, Евгений Федорович, который будет тебя слушать беспрекословно и все выполнять. Какие были бы твои действия для того, чтобы поднять снова престиж оркестра и так далее?
2: Я, знаешь, взялся бы не с того конца, как принято говорить. Я бы... если можно, вел бы сам или с помощью каких-то, может быть, даже коллег, открыл, знаешь, как есть начальная военная подготовка в школах, нафиг никому не нужная. Вот я бы открыл очень нужную, полезную, продуманнейшую, с полной отдачей своих сил, начальную оркестровую подготовку в оркестрах. В каком плане? И в психологическом, о чем мы тут долго говорили, и в чисто профессиональном. Потому что, в отличие от Запада, где есть культура оркестрового исполнения, где человек, беря скрипку, он знает, что... значит, решает, будет ли он солистом или будет оркестровым музыкантом. Он с детства учит оркестровые партии, играет в оркестрах и в ансамблях. То есть он нацелен на это тончайшее искусство, которое очень отличается от сольной игры. У нас этого нет. И поэтому люди, попадая в оркестр, являются как бы самоучками. Они, оказываясь в этой ситуации, в силу своего таланта, цепкости ума, хватки, опыта, собранного по крупицам, синяков и шишек, становятся оркестровыми музыкантами. И, в принципе, ждать помощи от своих коллег нерасчетливо, потому что они скорее напишут докладную на тебя, что ты плохо играешь.
0: Бумаги чем, пошли.
2: Да, чем сядут и пройдут, помогут тебе, что-нибудь скажут.
0: Нет, ну это у тебя прям замах на министерском уровне, а мы говорим об одном конкретном оркестре. Вот, ситуацию ты вроде бы нам описал.
2: Ну, я бы их хорошо бы угостил и отпустил, как говорит Жванецкий.
0: Угу. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Можно?
0: А, конечно.
5: А это знаешь, кто к вам звонил? Это из Мискомовские эти там. Они все слушают, козлы, а? Алло.
2: А вы думаете? Мы специально, кстати, распространили информацию, что сегодняшний эфир будет посвящен этому вопросу среди оркестрантов именно этого коллектива. Как бы зеркало должно все-таки предстать перед персонажем?
5: А я бы, знаете, что сделал, если бы мне дали волю?
0: Угу.
5: Я бы, значит, ну, набрал бы всех, проверил музыкантов Москвы. Короче говоря, всем дал попробовать поиграть так.
0: Угу.
5: И из них бы отобрал так более-менее два состава, а потом бы один, ну там. И такой закон, чтобы чем лучше играешь, тем ты лучше. Ну, то есть, чтобы, ну, роста тогда нет. Если так всегда брать музыкантов, которые хуже, да, то это все заглохнет, заморозится, и никакого роста не будет. И тот первый концертмейстер тоже хуже будет играть.
2: Да.
5: Потому что у него нет конкуренции.
2: Да. Это называется, кстати, стопроцентный конкурс. Но, к сожалению, идея эта не нова, и она уже опошлена, опять же, советской действительности. Стопроцентный конкурс – это, опять же, рычаги делишек администрации.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи еще раз, целиком по второму разу. Вы знаете, вы сейчас так интересно все рассказывали, так сказать, обстоятельно и толково о жизни симфонического оркестра, а вот все эти комические пчела в купу укусил. Вот на память.
0: Погромче говорить.
2: Еще послышать, да, что в чем вопрос-то.
6: Алло, вы так обстоятельно рассказывали о жизни оркестра.
0: Вы трубку, наверное, перевернули у уха местами, да?
6: Нет, алло.
0: Да-да-да, говорите.
6: Вот, и мне бы хотелось вот узнать такую маленькую подробность. Бывают ли какие-то такие комические эпизоды во время репетиции или до них там, или во время них?
2: Спасибо. Можно я расскажу?
0: Конечно, только уже быстренько.
2: Да,
0: уже.
2: Известно, что в западных гостиницах во многих есть завтраки с утра. И в турецкой гостинице в Анкаре было замечено, что человек по кличке Кемал съел 18 апельсинов за завтраком. И три раза официант уносил шкурки от него. Вот, а оркестранцы посчитали. Или Евгений Федорович Светланов, он любит, когда на записи звать звукорежиссер, говорит «аппаратная». И вот один раз была нарушена связь, и он сказал 83 раза слово «аппаратное» в течение 15 минут. Так, бесстрашно. «Аппаратное». «Аппаратное».
0: Ну что же, я поздравляю тебя с удачно выполненным заданием, вручаю тебе эту медаль.
2: Спасибо. Вот, ты видишь, не зря.
0: Медаль как бы, хоть и она из дерева, но покрыта ценным лаком.
2: Все-таки извини, Саш, я в какой-то степени сжился с этими людьми. Я благодарен им за науку, многим благодарен за то, что они были. Я бы не просуществовал столько лет среди них, если бы не было 10 вот этих моих друзей. Вот. Угу. Спасибо.
0: Ты им сейчас всем. Не сжимаешь под столом кукиш?
2: Кукиш, вот, вот ручечки, вот они, вот, вот они, посмотри. Я чисто сердечен.
7: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
8: По аналогии она вроде называлась как бы «Волк и журавль», но я не знаю, как она там может еще называться по-другому и у кого, потому что он ее буквально представил следующим образом, говорит. Это история, рассказанная им одной женщиной в горах, называется «Волк и журавль». Однажды хищный, очень хищный животный кушал бедный маленький млекопитающий, алчно кушал. И один большой куст застрял у него в горле. Сказал господа волк. Мимо проходил господа журав. Господа журав, господа журав, помоги, слушай, у меня косточка застрял, не могу достать, винь, пожалуйста. Господа журав посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налево, посмотрел направо. Говорит, а ты меня скушаешь? Господа волк говорит, нет, не скажи, слушай, я косточкой подавился, достань, я не могу дышать, я сейчас помру, не видишь, какой я слабый. Он жрал маленький, бедный, млекопитающий, и такой большой куст стал у него поперек горла. Господа жираф посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налево, посмотрел направо и засунул к волку в пасть свой длинный клюв. От этого косточка ушел еще дальше. «О-о-о!» — сказал господа волк. «Что ты наделал? Ты своим длинным клювом проткнул мне пасть! От этого косточка ушел еще дальше. Доставай быстрее, не могу дышать! Делай что-нибудь!» Господа жираф посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налево, посмотрел направо. «Слушай, господа волк, не могу ничего поделать! Не имею технических возможностей, клюв не достает!» Он, что ты наделал? Я же сейчас помру. Ты же знал, что ты меня погубишь. Сделай что-нибудь. Ладно, господа волк, существует один метод. Надо вынимать косточку из другого места. Что? Ты что, с ума сошел? Как из другого места? Ну ладно, быстрее доставай. Видишь, помираю, не могу дышать. Журов посмотрел свой тонкий щей, голова налево, посмотрел на пол. Ладно, господа волк, пишите резолюцию, будем доставать косточку из другого места. Да, волк подписал свою резолюцию. Журав достал косточку из другого места и пошел своя дорога. Господа волк очнулся. Господа журав, подожди, я тебя кушать должен. Кушать, я же вам косточки вынимал. А слушай, вынимал. И волк сожрал бедный животный. Ну, там еще подводится мораль какая-то под это. Дескать, коли имеешь длинный клюв, несу его куда попал. Но это как бы не имеет уже конкретно вот к этому изложенному случаю отношения. Вот просто вот это некоторая иллюстрация вот собирательного вот этого фольклора, блоков этих фольклорных.
9: А почему вас заинтересовал именно Андижанский зоопарк?
8: Ну, на самом деле, из всех агентов, которые у нас рассеяны по всему глобулярному нашему геофизическому, вот геодезическому этому образованию, остался вот только один, с которым у нас непрерывная связь.
9: Хорошо, спасибо. Может быть, дадим возможность отдохнуть слушателям? Сейчас прервемся на музыку. Знаешь, какой у меня в связи с этим созрел вопрос во время этой дурацкой песни? Скажи, пожалуйста, а почему, как ты думаешь, человек вообще, ну, если абстрагироваться на время от темы костюмированного шоу, почему человек вообще начинает интересоваться фольклором? Что им движет?
8: А, Это, кстати, интересное явление. Мы изучали его. Вот насколько это очевидно, то вот бывшие вот хиппи, например, они часто, в общем-то, не заканчивают, а продолжают свою жизнь, вот как бы изучая фольклор и всякие такие девообразные, в общем-то, формы. Ну и вообще-то вот культуры или бытия. Ну, а что побуждает? Ну, на самом деле, если попытаться философски это объяснить, то, скорее всего, это все-таки стремление изучать, я не знаю, в общем-то, это более сложно, а само какое-то причастность или пристрастие к фольклору, это все-таки, мне кажется, какой-то устойчивый такой забор, комплекс ограничений, который создает симпатию к довольно-таки структурированным, примитивным, но отработанным формам. Ну и в то же время там человек как бы кайфует, находясь вот в среде фалка. Потом он чувствует себя как бы более защищенным, поскольку вот этнические или так, клановые какие-то моменты в этом случае, они как бы всегда бесспорно выигрывают там в альтернативных решениях. То есть заниматься там, например, фольклором или андерграундом. Ну, фольклор это принято считать как бы более примитивным, но более надежным. Ну, это так все равно, что выпускать, например, там какой-нибудь стандартный информационный листок или там какую-нибудь похабщину. Такую рискованную.
9: А как вот ты относишься к тому, что многие наши теперешние, не побоюсь этого слова, музыкальные критики, они считают, что у отечественных команд вот есть, ну, чуть ли не единственный выход из такой полукризисной ситуации, это двигаться по пути возвращения к корням и к развитию, к эксплуатированию активному вот этой вот русской традиции национальной.
8: Ну, если критики так считают, они, наверное, должны и объяснять.
9: Нет, не объясняли. Нет, но, в принципе, ну, это... как может заинтересовать, там, то есть то, развивать нужно, дескать, то, что близко, а близко нам вот русские корни.
8: Что-то я здесь не совсем все понимаю. Вот что развивать, где и что за корни? Ну, про корни ясно.
2: Нет, уже доразвивались. Вот как было сказано выше, уже вот он конкретно все это из-за ошибок вот развития. Вот появилась там маловолосатая парагвайская тыква. Поэтому я думаю, что не стоит заниматься выведением чего-либо искусственно. Это, в общем-то, не привело ни к чему, природу не обманешь.
8: А, ну, так
2: я просто не слышал, о чем вы выше говорили, но вот, да.
8: Да, я тоже, в общем-то, не слышал.
9: Кстати, а вот того человека, его и вывели вы, собственно, уже?
8: Нет, двух вывели. Сначала одного отправили по одному маршруту, а другого по другому.
9: А другой звонит. Третий за варежками пошел, сортировать будет.
8: За рукавицами, ты ошибаешься. Рукавицы для сортировки публикаций. Очень удобная вещь. И еще есть, опять же, тапочки на липучках. Они предназначены для ходьбы по коврам и полосам.
2: Особенно это важно для мягкошерстных, иначе путаются пальцы. Вот если ходить в пальцах по коврам, к любому нормальному длинношерстному ковру должна быть приложена инструкция, где написано, что не ходить по ним босыми пальцами, поскольку ворс имеет тенденцию запутываться в межпалечном пространстве, человек может упасть и получить ушиб. А специальные тапочки, они имеют свойство рассекателя. Там установлен рассекатель запатентованный, который рассекает.
8: Да, но изначально это предназначалось, все-таки разработано было на заводе Бубльгум для прохода, так сказать, по этим липким средам, чтобы не прилипал рабочий, иначе спад производства у нас наблюдался. Вот, считай, с 2014 года, в общем-то, и не выпускалось на нормальных жевательных резинах. У всех просто как бы и страсть была такая ненормальная к иностранной. поскольку у нас с тапочками тоже завязали.
9: А сейчас вы слышали, сколько пропадает зря добра? Там же просто вот, вы зайдите на этот бубль-гум-комбинат, там же весь пол просто буквально устлан этой, как казалось бы, никому не нужной жевательной резинкой. Люди ходят, прилипают к полу и даже ничего не могут отнести детям, потому что они просто не могут выносить с завода жевательную резинку бесплатно. Там стоят вот эти датчики, проверяющие на содержание резины в организме. И, собственно, ты ничего не вынесешь, а дети дома сидят, знают, что папа на заводе бубльгум работает.
2: Да, они иногда приводят своих грудничков туда, прям они не запускают в цех, они сидят, и они прям лижут. Это лижут, ползают, лижут.
8: В цеху они сидят.
2: И лижут, они, да, они там находятся, там лижут.
8: Поскольку резину нельзя ни туда, ни обратно проносить, соответственно, там они лижут. Пользуются презервативами, значит, и нельзя, соответственно, им никак уберечься. Поскольку...
2: И там происходит вот неконтролируемое это все, процесс да. рождаемости. Они там только этим и питаются, это специальная, это даже целая такая, получилась генетическая ветвь, называется баблегумные груднички, которые там родились, там живут, там и умрут. Они питаются только баблегумом, вот этим, лижут сахар. У них очень сахар там, а и для них специально был изобретен Орбит. Вы думаете, Орбит изобрели для зубных докторов? Нет. Которые там щерятся во всю свою оскал.
8: Ой, нет, это вообще на самом деле проекции плаценты. Во время родов вы знаете, как это все происходит? Это же просто жуть. Это не да подражаемо.
2: Да, роды это вообще жуть.
8: Нет, ну...
2: А, ты не это имел в виду?
8: Я имею в виду именно это, но не все знают, что на самом деле вот что происходит, вот эта имитация вот этой бубльгумного вот этого надувания и взрыва это, и появление грудничка. В принципе, он орать и так может, находясь в плаценте, он там находится как в бубльгумном пузыре, поэтому не слышно его. Вы попробуйте покричать, надуть жвачку и что-нибудь сказать, ничего же не слышно.
2: Ничего не будет слышно, кстати.
8: Вот, так, поэтому мы и не слышим. Приходится вот, на самом деле, вот это искусственное оплодотворение, которое под вывеской ультразвуковой диагностики проводится в подземных переходах, оно на самом деле сейчас очень интенсивно вот как раз занимается вопросом бубльгумной плаценты и ее, в общем-то, симуляция вот с помощью латекса. То есть вот на самом деле из всех женщин, поступающих и находящихся в очереди там вот в эту ультразвуковую диагностику, они почти что все уже обеспечены.
9: Неужели до сих пор идут?
8: Да. Ну,
2: а куда денешься? Вот кто на Кать, службу куда денешься?
8: С утра и вечером домой на работу и с работы, то они могут видеть, что...
2: Так хорошо, хорошо еще, что хоть вот изобрели эти ручки для хлеба, а то вообще было очень трудно. Очень было бы трудно. Ну, представляешь, что если там вот в такой очереди, вот в этот пункт, и без ручки для хлеба, значит, под мышкой, значит, еще яйца должны быть.
8: Ну, на самом деле, они... За ручки-то не всегда помогают. Ну, вернее, это, конечно, помощь, но когда в двух руках сумки, ножки еще есть, но они их редко достать. В общем, ножки для хлеба, они тоже полезны.
2: Но это очень дефицитно.
9: А вы ничего не слышали вот о последнем изобретении? На лето тут предложили для домохозяек, вот ты о ножках сказал, я как раз вспомнила. Вот как бы тележки всем предлагают заменить на эти самые самокаты, то есть ты вешаешь на ручки вот две эти самые авось, с яйцами. Таким образом у тебя освобождается одна нога, а вот, и ты можешь еще одной рукой управлять этим самокатом, а в другой, собственно, держать хлеб за эту ручку.
8: А вообще для чего это все сделано?
9: Для ускоренного передвижения, во-первых.
8: Нет, а передвижение вообще, для чего это все эти сочинения? Мне кажется, что это какое-то заигрывание с домохозяйками. На самом деле,
2: знаешь, что
8: здесь
2: было?
8: Момент, в общем, такой очень немаловажный. Вот эта вот разгружаемость их, там, умышленная, там, путем создания каких-то удобств, там, и так далее, оно создает альтернативную проблему. То есть возникают в другой сфере провалы, то есть там граждане начинают заболевать, там таблетки. Ну, короче, уход требуется. И вот разгрузка женщины от каких-то там бытовой перегруженности, она к добру не приводит, как правило. То есть одна проблема порождает просто другую. Поэтому наука традиционная, она не стоит на месте. она все время что-нибудь сочиняет, вот какую-нибудь глупость такую. Вот,
10: знаешь, очередная глупость была. Я тут недавно видел, называется она яичница. Но яичница не в плане, которую жарят, а представь себе. То есть известно, что яйцами запасаются впрок.
9: Как говорится, на зиму.
10: На зиму. Значит, большое количество ведь не находишь за яйцами вот каждый раз носить. А еще в пакетиках продают, это же издевательство. Там везде сядут тебе на них, раздавят. Ну, то есть совершенно негуманно. То есть продукт надо экономить. Они, значит,
9: то есть вот давеча мы были, если помнишь, все в Манхэттен-экспрессе, так там, ну, я сразу после магазина пошла, так да. Там все передавили просто буквально. Я не донесла ни одного до дома.
10: И, кстати, хоть бы кто извинился, еще орали, что ж ты на дискотеку да с яйцами. Кого-то, ну а куда денешься? Куда денешься?
9: Работа такая.
10: Работа, нервная. Так вот, они изобрели, кстати, очень хороший метод. Большое пластмассовое яйцо, в котором, когда его раскрываешь, маленькие сеточки. В эти маленькие сеточки вы вкатываете яйцо. Можно ногами его катить впереди себя. Обычно так и поступают. Вкатываете в супермаркет, закладываете в эти сотые яйца очень плотно, закрываете это яйцо и дальше впереди себя его катите. Там внутри эти мелкие яйца, они не бьются. Очень удобно. Очень удобно. Почему? Поскольку не травмирует. Яйцо сделано в такой форме, обтекающей. То есть, если какая-нибудь маленькая собачка, например, под него попадет, вот ты говоришь насчет самоката, да, или насчет тележки собачки, все, все косточки будут у ней переломаны. А яйцо, оно в лучшем случае ее слегка подомнет, хлоп, через нее перекатилось. Нет, если, конечно, совсем дохлая маленькая собачка, то, ну, а нехрена дохлых маленьких собачек с другой стороны отпускать в одного гулять. Значит, надо следить. И вот это яйцо, оно, во-первых, гуманно, во-вторых, оно не бьется. В-третьих, легкий путь передвижения. И все видят, что идет домохозяйка, катит впереди яйцо. Значит, купила. Значит, яйца там есть. И не надо спрашивать. Как, знаешь, бывало, вот мы перед Манхэттеном заходили в магазин, идем из магазина, и к нам прям подходит, там яйца есть? Вот таких вопросов уже нельзя задавать, поскольку раз ты катишь оттуда яйцо, значит, там яйца есть.
9: Да, действительно, как удобно. А почему бы тогда еще, ну, яйцо не усовершенствовать этот процесс? Редко же ты будешь есть одно яйцо. Ну, в смысле, только яйца, я имею в виду. Можно же еще таким образом придумать, что такое толкач. Ты толкаешь впереди себя колбасу. Катишь яйцо таким образом.
10: Или, знаешь, или сделай, видят, можно сделать...
9: что ты идешь ужинать, ты будешь...
10: Видела детскую такую игрушку «Конь на качалке».
9: Да.
10: Вот сделать корову на колесиках для того, чтобы в ней перевозить за собой, тянуть купленную говядину, например. То есть сразу видно, что человек купил или зачем идет. Раз он идет туда или уже купил, значит, там это есть.
9: А, соответственно,
10: или хрюшку, это значит свинину брать.
9: Соответственно, выходящий оттуда человек демонстрирует своим беспримерным примером, что там есть и молоко, и колбаса.
10: Нет, здесь нужно уже, я вот только что подумал, здесь нужно устанавливать сирену какую-то или какой-то звуковой сигнал и обязывать каждого владельца вот, значит, этой коровки или свинки на колесиках или перекатного яйца, это будет называться перекатыш. Перекатыш, яичник-перекатыш. Но это не животное, это упаковка. И когда он, значит, идет просто в магазин, то он имеет право просто идти в магазин, вести за собой на веревке корову, эту свинку или толкать вот, значит, это яйцо впереди. А когда он, значит, уже закупился, затарился, он обязан включать тумблер, и это яйцо, оно должно издавать сигнал. Или коровка, или что. Значит, оно полное. Значит, оно стало тяжелей. Значит, надо беречь собачек. И чтобы люди знали, что там, откуда он идет, товар есть.
9: Да, ну а пока нет такого сигнала, можно просто любые звуки издавать. Вот идете, вы катите, там толкаете, кричите при этом, чтобы вас в конце концов видно было. Все будет в конечном итоге нормально. Андрей, а почему-то ты молчишь? Тебе не нравится подобное развитие идеи?
8: Почему нравится?
10: Ну ты, правда, это, ты, а я вижу, что тебе нравится, ты это записываешь, и уже завтра твоя фирма, это, которая на букву О называется, она выпустит все это на улицу, а мы опять останемся без денег.
8: Авоцит. Нет, сейчас у нас конкретные проблемы есть по созданию квадратных, оквадраченности яиц. Вот. Так что, в общем-то, у нас...
9: Скажи, а это зачем?
8: Ну, для удобства транспортировки, опять же. А потом, конечно, придется перекрой некоторые модельные осуществлять там одежды, но это же не так важно, как сама трансформация. У нас революционность, в общем-то, направить, если по какому-то нужному руслу, например, оквадрачивание яиц, это все-таки полезнее будет, чем там какие-нибудь проводить экономические реформы или еще подобные вещи, опасные для здоровья, там уже как бы в более значительных масштабах.
10: Главное, не менее увлекательно.
8: Ну, они, может быть, да, увлекательны, но они создают увлекательность, это, в общем-то, как бы для отдельного круга граждан, другим как бы увлечение подобными идеями, оно становится как бы пассивным, ну, притягательным. С одной стороны, бозетизм, он не в состоянии существовать автономно, как бы без руководящего звена в этом. То есть должен быть телевизоров и прочих средств информации. Поскольку они начинают собираться, так толкаясь как бы в куче, создавать какие-то аномальные зоны. И там многие могут видеть какие-то, галлюцинируя, так и видеть какие-то иллюзии, там, летающие блюда всякие, там, и прочие вот явления, которые, в общем-то, всегда существовали. То есть, вот, например, там, с известных нам времен, там, опять же, по историческим, по позитическим данным, там существовали фантомы всегда. То есть какие-то образы, которые видеть могли там отдельные люди, там полуидиоты какие-нибудь, или вообще считающиеся такими утонченными, в общем-то, у которых психическая оболочка, в общем-то, находилась в каком-то контакте постоянно с эфирным полем, общим эфирным полем Земли там или еще с чем-то таким. Вот. Ну, что-то такое придумывали для этого. Ну, короче, замещение этих образов, вернее, менялись типажи только. То есть сначала, если существовали какие-то демоны там с одним названием, сейчас с другим, ну, то есть технократический какой-то технический прогресс, он порождает, соответственно, там тарелки. Там, ну, конечно, найдется объяснение этим блюдам там. Вот. А если про эту тенденцию рассматривать дальше, то

0: что ну, с появлением, с активизацией Плутона, то есть когда, в общем-то, базитирующий стал совсем микрочастицей, то есть абсолютно дебильный по сравнению с манипулятором, который находится у рычагов там, манипуляции, то, соответственно, вот сущность, это отдельно взято базитирующий, он абсолютно как бы потерял какую-то самостоятельность, полностью подвержен какой-то культурологически навязанным каких-то прообразов, прототипов, и поэтому они спорят, например, там, на тему, что такое там, там рок или советский рок или еще что-нибудь. А я так полагаю, вот что касается там, например, таких вопросов, то там, где они нормально развиваются или существуют, например, там в Англии, то там нет просто таких вопросов. А вот где это ненормально, например, в Албании или в Совке, то они постоянно могут возникать. Что такое? И какой он должен быть? И за что он цепляться? Там, за фольклор или за то или иное направление? Или в лаптях ходить? Или там, я не знаю, колбасу жрать? Или есть эти булки вот эти пареные там из...
1: В зернышках.
0: Да, с зернами посыпаны, дурацкие эти. Джанк-фуд вот этот. Ну, короче, вот это вот рассуждение, оно вообще уводит от развития или существования индивидуальности и приводит к базитирующему в полнейшее дебильное состояние. И эта масса, она так и остается, в общем, дебилой. А национальный какой-то вопрос в этом смысле, это еще больше как бы горячит сознание массы. И таким образом, поскольку клановая принадлежность отдельно взятого базитирующего, она всегда создавала возможность как бы находиться под опекой того или иного клана. То есть вот, насколько известно, там изгнание из племени, из какого-нибудь, это наивысшее, в общем-то, это хуже смерти считалось. Это обречение вообще на какие-то... Это все равно, что вот сейчас там, например, религиозники пропагандируют там какие-то там муки там или еще что-нибудь. Это для них еще это... Ну, еще серьезнее было. Ну, то есть вот это вот отделение от этой среды, а, ну и, соответственно, это как-то уже утряслось, и вот в частности культура, она имеет, в общем-то, такую стабильную параллель в базитизме. То есть это такие рамки, которые, в общем-то, невозможно как-то... Ну, в общем, которых избежать невозможно, поскольку абсолютное творчество, оно всегда должно быть адаптировано. Вообще любая презентабельность. Ну и в данном случае вот как-то все равно приходится в каких-то вот в этих вот среди этих огородов там шасты все-таки по каким-то сошкам, вешкам там как бы пробираясь, все равно придерживаться какой-то линии. Но другое дело... Как мы это делаем? И это, конечно, ну, качественная оценка. Здесь, конечно, ничем как бы помочь нельзя. То есть вот не то, что помочь. Всегда вопрос решается как? Там, с путем выходов там, или входов каких-то. Вот, нет, в общем-то, достойного какого-то анализа вообще состояния настоящего. Обычно там хватается за будущее, там, прогнозирование. Вот, оценка прошлого опыта, переклад его на будущее, а настоящее, вот, например, как там, например, манипуляторы там ведут себя, на самом деле им никто не верит. Вот, если посмотреть, они же сигнализируют об этом. Вот наши поведение присыщено, в общем-то, животными знаками, которые у нас существуют в подсознании настолько крепко, что мы, в общем-то, не обязаны даже как-то его извлекать. А те, кто хоть как-то касается этого поля или вот этого момента животного нашего сознания, то находят это необычным, то есть предвидеть ситуацию. На самом деле любое животное предвидит развитие любой ситуации. То есть не надо быть там каким-то ясновидящим, чтобы там предположить, что ты там после того, как бросаешь камень, что он упадет. Ну и полно этих явлений в нашей жизни, которые имеют последовательную взаимосвязь, которые за счет базитизма просто отупаются.

0: успела. То есть вот взять, например, наши вот ординарные бытовые отношения, в частности, информацию. На самом деле, как бы человек, он вообще не, ну, нуждается в минимуме информации, и в основном он должен ее искать. А наличие перманентной информации создает абсолютного дебила. То есть он ну, как-то не абсолютного, вот в плане развития именно животной части вот этого подсознания, она как-то полностью атрофируется. То есть человек создает себе иллюзию, что он становится умнее или информирован. На самом деле вот эта мусорная яма, башка-то вот наша, которая представляет себе просто свалку, она постепенно просто тупеет вот от вот перманентного этого индексированного блока информации. То есть на самом деле по первой фразе, по первой действии, по первому сигналу человек уже прекрасно понимает развитие ситуации. И для этого необходимо какое-то последовательное изложение ее. Вот. То есть даже в самой конкретной информации всегда существует доля как бы такой художественной иллюстрации. То есть даже существует как бы информационная такая культура, то есть подача ее, отработка какая-то. Но в любом случае человек прекрасно знает вообще, о чем пойдет речь. И очень-очень редко бывает, чтобы была она там уникальная или сенсационная. То есть это... Ну, даже если вот расслабиться и полностью принять во внимание то, что на самом-то деле мы можем предчувствовать какие-то сенсации, которые для нас бы более-менее были существенны, такие как землетрясение или еще что-нибудь такое. Даже последовательность событий, то есть мы там за что там, я не знаю, люди там садятся в тюрьму или претерпевают другие лишения, они, в общем-то, изначально всегда прекрасно представляют себе развитие этих ситуаций. Но вот наличие каких-то сенсаций в голове там, или еще что-то, наверное, иллюзий и тому подобного, вот как бы создают вот это вот, опять же, за счет культуры и базитического влияния, оно создает, конечно, такую тенденцию как бы преодоления или вот экспериментирования. Ну, вообще трудно вообразить, что что-либо абсурдное вот в последовательности действий там человека там курящего или пьющего там, например. Ну, вот для того, чтобы там, например, представить себе, что такое алкоголь, это можно просто с утра встать, ну, человек, который нерегулярно, и взять, выпить стакан водки. Это не вечером, когда там соберутся базетки, базитирующие мужики, и от радости, в общем-то, уже им и пить-то не надо как-то, они уже все входят там в это состояние. Ну, и помимо всего прочего, они еще накатывают там по 100 грамм, а там по 200, на самом деле, можно ведрами пить. Поскольку они уже получили кайф от вот уже, они балдеют. То есть, на самом деле, если создать алкогольный напиток полностью, как бы, ну, кроме содержания алкоголя, там, ну, всех компонентов, чтобы вкусовые и прочее существовали, психологически они будут вести себя точно так же. И на самом деле все вот эти вот сышина подобного рода, они как бы настолько стандартные, что... Ну, то есть пить-то, в общем-то, и не надо уже, получается, что они на самом деле уже входят, находятся в этом состоянии без самих напитков.
1: То вот. Есть в данном раскладе вот сама выпивка, она представляет из себя, ну, то есть это, короче, как английская королева при парламенте.
0: А, да, даже я могу сказать, что еще в этом самое смешное, вот в выпивке, пока она имеет ценность, именно материальную ценность, то она и будет пока существовать, если ее сделать, обнулить, что она станет как вода, вот тогда самый смех начнется, тогда непонятно, от чего, в общем-то, будут люди тащиться.
1: А давай попробуем отслушать такие мнения нашего геройского радиослушателя, просто жалко уже, это еще Кать, тоже твой же двоюродный брат должен позвонить. И вот я думаю, боюсь даже, что это он. А ты же знаешь, что у него сейчас обострение, и нельзя его вот сдерживать. Ты не против?
2: Нет, я, конечно же, не против, тем более, что если это действительно он, то мне надо, в конце концов, поздравить его.
1: Да, да. И напоминаем номер нашего телефона.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло?
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: По-моему, это не твой брат.
4: А вы знаете, это Гарик.
1: Твоего брата зовут Гарик, Кать?
2: Нет.
1: Нет.
4: Извините меня, но я не русский, если вы...
1: Да это вы знаете, это на самом деле не страшно, поскольку это же не ваша вина, конечно.
2: Это недостаток.
1: Да, не, так что ничего страшного. Мы вас внимательно слушаем.
4: Да, конечно.
2: А вы будете развивать свою вот эту презентацию?
4: Насчет ПТУ, где научиться.
2: Простите.
1: Да-да-да, мы вас слушаем. Это очень...
4: Книга и насчет ПТУ, где она учится.
1: Ага. Понятно. Ну что ж, на это можно сказать. Спасибо, спасибо за звонок. По-моему, все дело в том, что не смазана лента протяжка. То есть, когда вот эта палка, к которой прижимается резинка, загрязнение происходит, например, от ваты, ранее которой протирается все это, то она, бывало, что наматывается спиралькой. Когда даже она засыхает, ее, бывало, что снимешь, а там такая ватная спиралька. Не подумайте,
0: не
1: что
0: дурно. Это
1: ватная.
0: Пенька это была.
1: А, ну какая уж... Ну, вата и пенька это одно и то же. Ну, ей же можно... А вот а если это стереть вот... и смазать... Подожди. Да. Если это стереть и смазать, то не будет заедания происходить. Давай еще сразу звонок. Я все-таки думаю...
2: Да, в любом случае надо повторить.
1: В любом случае повторю. И разлей пока.
3: 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Вот хочется просто в порядке реплики сказать, что не часто удается вот так приобщиться к... действительно высокой, эстетически высокой, такой философской и, я бы сказал, многоплановой беседе. Вот. Я даже понимаю, что целесообразно вот это делать ночью, потому что днем ведь тоже люди могут всякие быть, днем напряженный такой ритм и не всякий постигнет.
1: Да днем еще шумно, там очень ужасно, сами понимаете.
5: Конечно, конечно. А вот именно в такое время замечательно. Я просто хотел бы узнать, вот передача такого плана ваша, она имеет какую-то регулярность, потому что я вот сегодня в 4 включился, не знаю, может быть, я какой-то кусок пропустил. Ну, вот недельная там регулярность какую-то имеет ваша передача?
2: Уже очень давно она имеет действительно недельную регулярность, то есть мы выходим в ночь субботы на воскресенье, каждую неделю.
5: В субботу на воскресенье, да?
2: Да.
5: Ну, я просто, так сказать, не всегда, не каждый раз слушаю. Ну, я что хочу сказать? Здорово, ребята, здорово.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам большое.
5: Как сказать? Во всяком случае, более чем оригинально.
2: Спасибо большое.
5: Спасибо.
2: Очень приятно.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Я думаю, что нам просто необходимо, вот поскольку для тех, кто еще, может быть, сейчас только что подключил свои радиоприемники, надо им тогда напомнить. Что же, да.
2: Андрей, вот пока ты...
1: Я, кстати, перестал переделывать, я в следующий раз принесу, потому что что я сейчас буду? Сейчас надо тут мне быть, правильно? Ну, нет, ну согласитесь. Да.
2: Так я вообще полностью согласна. Конечно, вот пока ты не ушел, я смотрю, тебя так захватила эта инициатива разгружания. Вот пока ты не отлучился, помнишь, ты вот там как бы использовал такую вещь, что на самом деле, если раньше... предметом коллективной галлюцинации были вот эти черти и демоны, то теперь все базитирующие видят летающие тарелки. А дальше ты начал и как бы не закончил фразу о том, что если продолжать фантазировать, то вот что же будет дальше?
0: Интересно, ты меня в такое как бы гностическое состояние вгоняешь, это я... Это получается какое-то спонтанное творчество. Я сейчас начну тут футурологией, заниматься футуризмом, ну, развивать какие-то свои индивидуальные соображения, и мне кажется, это ни к чему. Может, люди не хотят знать вообще, какие будут галлюцинации в будущем. Ты не находишь?
1: Да, я предлагаю вот сделать еще проще. Я предлагаю опять послушать телефонный звонок сейчас, да, и узнать, хотят ли люди знать, какие галлюцинации будут в будущем или не хотят. Я просто почему так настойчиво на телефонные звонки решил перейти, потому что действительно, Катя, я знаю твоего брата двоюродного очень хорошо. Да, и то есть просто необходимо ему дать возможность выговориться. Может быть, он сейчас просто не может дозвониться, и всякое может быть.
3: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
6: Алло.
1: Да-да-да.
6: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
6: Очень хорошая передача.
1: Мы знаем, спасибо.
6: Да. Вот вы знаете, я много слушаю радио, ну, в процессе работы, все. Ну, нет таких передач больше.
0: А что у вас за работа, если...
6: Ну, я, бывает, что-то чиню, езжу на машине, вот, телевизор как-то смотреть некогда.
0: А вы в машине нас слушаете?
6: Ну, в том числе.
1: А вот сейчас, сейчас вы...
6: Нет, я сейчас дома, я уже дома.
0: Ага.
6: Вот.
0: А, ну, я, спасибо большое за комплимент.
6: Да, позвольте некоторое пожелание от квадрачивания яиц прийти к убичиванию.
0: А, это хорошо.
6: Вот.
0: Там, на самом деле, несколько существует геометрических этих вот фигур, так что...
6: Ну, а кубичивание — это последнее в нашем, в нашем измерении. Но если еще прибавить измерение пространства-время, то можно от окубичивания перейти еще к четвертому измерению времени, изменение во времени.
0: Да, и сфероидности в окубичивании обратно. Это у нас, в общем-то, развивалась эта тема.
1: Ну, может, возникнет, да, совершенно какая-то можно... гипертрофация всего этого дела, если в какую-то форму непринятую, в общем. Ну, вообще, то есть какая-нибудь уродская форма может получиться.
6: Да, если обратиться к геологам, вот они большие специалисты по многогранникам, у них там все эти кристаллы, которые в недрах земли растут, тут необъятное поле деятельности.
1: Да, да.
6: Вот. Чего вам и пожелаю. Большое спасибо за вашу передачу.
1: Спасибо, спасибо.
6: Да.
1: До свидания, успешной вам
2: работы. Спасибо вам большое, очень приятно.
1: Ну вот, кстати, эта тема, она действительно очень близка, хотя с другой стороны, с другой этой стороны, есть вот один как бы недостаток такой, что есть такие как бы моменты, когда мы сами не способны добиться того, чего хотим, и виной тому самые элементарные препоны, которые ставят друг другу различные организации, казалось бы, старающиеся прийти к единому. Вот все хотят прийти к единому, но одни, например, хотят окубичить, другие осферить. А те, которые хотят окубичить, просто они понимают, что осферить — это тоже хорошо. Они же понимают. А те, которые говорят, что надо осферить, они говорят, что окубичить — это замечательно. Ну, внутри себя, на кухне они это говорят, жене своей, грудничку говорят. С собачкой один тут разговаривал, говорит, слушай, я понимаю, что осферичить — это очень здорово. Но мы-то, говорит, окубливаем. Значит, мы будем выступать против тех, кто осверичивает. И вот так они никак не могут найти общего языка.
2: Ну, вот как бы если бы люди поняли, что, в общем-то, у большинства тех, кто занимается окубичиванием или осферением, у них у всех, в общем-то, по сути дела, один диагноз, и просто к одной и той же цели они идут разными путями. Ну, одни, знаешь, вот огородами, другие как раз напрямую.
1: Ну, причем тут еще есть такой момент очень печальный, что огороды тоже ведь у всех разные. У кого огороды в мелкой такой травке газонной, у кого там маловолосатые парагвайские тыквы растут, их надо перешагивать. То есть путь достижения этой цели, он в любом случае очень тяжел. Каждый по-своему на это смотрит. Вот. И сколько, как говорится, людей, столько мнений, чужая душа потемки, баба с возу, как рыба об лед треси молчит, и никуда от этого не деться.
2: Действительно, вот в связи с этим, наверное, наконец настало время
1: послушать еще.
2: Поздравить. Опять поздравить. Ты знаешь, надо, наверное, поздравить с датой. Просто вот с датой. Секстон Фост. Вот.
1: Да.
2: Что ты хотел сказать?
1: Нет, я хотел присоединиться. Просто несколько эмоционально.
2: Ну, я смотрю, у тебя как бы что-то связано с этим помещением.
1: Да, да, конечно, это очень, помнится, да.
2: Это была очень лирическая история, о которой разговаривал весь город, Саш. Я вот все хотела у тебя поинтересоваться, насколько это правда. Дело все в том, что вот ты не прими как бы, ну, за сплетни, да, но я вот просто тебе пересказываю, что называется, мнение толпы.
3: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте, Алексей Александрович.
1: Доброй ночи.
7: Я вот тут вот встал на работу в 5 часов. Ну и что-то включил телевизор. А там по первой программе идет «Вечер Игоря Крутого».
1: Так, так, так.
7: Ну и вот у меня родился каламбур, знаете ли. Я так подумал, что «Эхо Москвы» все равно круче. Тем более я вспомнил, что у нас сегодня не Маранси. Но думаю, «Вечер Игоря Крутого» прямо как-то попал совсем не в то время его показывают. Потому что куда уж против вас-то. Так что, ну вот, собственно, и все.
1: Спасибо.
7: А вообще здорово. Я вас стараюсь слушать, ну, когда могу. Я встаю рано на работу, в субботу, на воскресенье. Ну и слушаю вас.
1: Спасибо, спасибо.
7: Всего хорошего.
1: До свидания.
2: Спасибо большое.
1: Я вот, кстати, подумал, что на самом деле всем еще очень повезло, вот что крутой вечер, потому что был еще вот вечер.
0: То есть они подключенные, как ты говоришь.
1: Да, да.
0: Натренированные. Да. И еще вот другая категория есть.
1: Кстати, я предлагаю вот сделать...
0: Подключка очень такой типичный термин. Такой. Подпитка, вот. Подключка.
1: Новое, ты знаешь, новая вот есть идея с подключкой.
0: Да.
1: То есть очень хорошая мне сейчас пришла коммерческая, опять же, идея. Вот мы тут сидим, у нас там работает все, там, как мы сказали, вот сегодня фарша навертели на продажу, мясного до сих пор машина гудит. Кстати, пора вынимать. Уже хватит, все, уже сейчас придет руководство, это в пакетике уже упаковывать. Как раз час остался, позовите этих референтов. Да, а мы теряем деньги, мы теряем живые деньги. Я предлагаю свесить в окно телефонную трубку на длинном проводе, чтобы ночные прохожие и вторую веревку, они должны привязывать деньги к веревке. И когда мы втягиваем веревку сюда в окно, мы набираем, они кричат нам номер снизу. Мы набираем этот номер со своего телефона и соединяем их. Что мы сидим в конце концов? И я
0: слушай,
1: думаю,
0: вот ты говоришь, что деньги.
1: Хорошие вещь, деньги.
0: А вот нет, это весьма проблемно, это весьма базитично вот о деньгах говорить, потому что это... Тебе ж проблемы, у нас же тут творческий коллектив, а приходовать надо, это же главная боль, лучше...
1: А что же ты фарш-то так за обе щеки уминул, пока мы с Катей тут разговаривали?
0: У нас в качестве статьи расхода входит употребление, вот как...
1: А вот телефон будет статья дохода.
0: Мы же винокурением занимаемся, если посмотришь над нашей избой, вон все время струится дымок. Так, помимо всего прочего, еще... И маслобойня у нас работает, вон, слышь, как ухает.
1: Ухает?
0: Ну так... все упаковать надо.
1: То есть ты думаешь, вот что не стоит эту телефонизацию?
0: Люди, бегают, звонят, думаешь, им делать нечего, как по дороге упаковывать это, делать брикетики ровные, оквадращивать эти масляные и фаршевые, потом раскладывать их.
1: Но они же за это имеют этот натуральный продукт, расплату в форме натурального продукта они имеют. Им что, плохо в семью принести после ночного эфира, после тяжкой, кропотливой работы творческий брикет? Ты скажи,
0: на
1: кому?
0: Самом деле это все погружается в дальнейшем в жидкий азот. Они об этом не знают. И соответствующей датой проштамповки, там лет на 5 вперед, с последующим извлечением и употреблением наружу. Как бы обмазка происходит этими продуктами.
1: Короче, если все тобой вышесказано, я понял, что телефон мы не будем устанавливать такой.
0: Ну, поскольку уже установлено 6 линий, и все они бегают, звонят, попутно обрекечивая нашу продукцию, они, соответственно, наверное, может быть, и заняли их все. Хотя мы можем принять, но мы же их всех знаем уже.
1: Да.
0: Хотя давай поговорим, собственно. Они внизу там разгружают, а мы здесь...
1: А давайте, кстати, вот еще звонит мерзнут, телефон.
2: Мерзнут, да.
1: А сейчас там надо...
0: Да, ну... там у них сейчас горячо, по-моему.
1: Сейчас выйдут,
0: там надышат. Пришло еще. Они
1: еще пришло?
0: До утра будут.
2: Ой, как
0: до
2: мне завтра. Нравится, когда работа мужчины столько. Говорят о деле.
1: Ну,
0: да, понимаешь, уже сошло, да, все как бы.
3: Эхо Москвы. 203-19-22.